0: Место выбрал уединенное, подальше от людских глаз, порыбачить. И когда разгружал лодку, из тайги вышел медведь и бросился на него. Он успел разорвать мужчине руки, грудь, но человек не сдался, нашел в себе силы, отбился от зверя, а затем в последний момент запрыгнул в лодку и уплыл в сторону дома. С нами на связи блогер. Блогер-таежник, друзья, автор канала «Жизнь в тайге». Степан Обронин с нами в эфире. Степан, здравствуйте, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Весь вам внимание.
0: Да, вот я понимаю, что тайга для вас это не пустое слово, не место на карте, как, например, для меня. А повадки медведя это тоже не из учебника, да, вот делай раз, делай два, прочитали, сказали у доски и все. Насколько, на ваш взгляд, то, что я сейчас описала, это нетипичная ситуация? Трехметровый медведь спокойно выходит к частным домам в Усть-Куте. Это что, это тревожный сигнал или это уже, знаете, как сирена где-то должна вращаться? Вот объясните, пожалуйста, нам.
1: Вы знаете, вот на мой взгляд, в этом году природа проявилась именно вот в медведях. Я вот уже много переслушал различных специалистов в этой области. Да, кто-то говорит, что кормовая база слабая, что не хватает питания, что вот медведь из-за этого выходит. Кто-то говорит, что охотникам стал неинтересен медведь. Да, в совокупности очень много факторов влияет на это все. И популяция медведей растет. Их стало действительно просто огромное количество. Я сам живу в таежном поселке Новобирюсинске. И вот вокруг у нас очень огромное количество медведей. Я вот, в принципе, встречаю их практически через день. Вот, потому что часто бываю в тайге. Вы знаете, кардинально, вот наблюдая уже 4 года за активностью медведей, я вот в этом году, в этом сезоне, в принципе, не увидел ничего такого радикального. Да, их стало много. Да, они выходят у нас, даже выходят к людям. Ну, где-то пошкодили, согласен. Но такого нету, чтобы они там прямо от голода страдали, потому что буквально на днях я видел медведей несколько. Они уже достаточно хорошо запаслись жиром, такие упитанные, у них такая прям блестящая шерстка. Я бы не сказал, что они страдают от голода.
0: Тогда в чем проблема всех этих выходов, всех этих ЧП, которые произошли, и вплоть до гибели людей? Почему медведи
1: Я вам объясню. Дело тут не в людях, дело тут не в каких-то запретах и так далее. Дело просто в проявлении природы. Каждый год нам природа преподносит чего-то много. В городах это в меньшей степени проявляется. А вот, допустим, в малых городах или в деревнях это в большей степени видно. Как вот вспомните, был год один, когда было огромное количество саранчи, которое там убивало фермерские поля, никто не знал, что с ней делать. Все, сезон закончился, на следующий год уже все забыли про эту саранчу. То же самое было там с какими-то бабочками-капустницами, то же самое было с божьими коробками, когда они там миллионами
0: то
1: просто
0: есть,
1: вот так
0: никак
1: облепляли
0: не ухвачу,
1: дома.
0: Прошу прощения, но я никак не ухвачу смысла. То есть это, если не связано ни с лесными пожарами, ни с сокращением кормовой базы, ни с ростом популяции, ни с тем, что люди глубже все в тайгу заходят, ни с отменой охоты, там на самок нельзя охотиться, тогда что значит природа так сделала?
1: Но да, можно, если совместить те факторы, да, и кормовую базу, и то, что охотникам перестал быть интересен медведь. Ведь раньше добывали медведей в берлогах, сейчас это запретили делать, да. Лицензию дают всего лишь на месяц, этого недостаточно. То есть медведь стал неинтересен. Выросла популяция, это вот еще один фактор. Выросла популяция, соответственно, там медведица может до 3-4 медвежат принести. И это очень большая редкость, когда она с одним, понимаете? И вот это все в совокупности, да, ореха нынче нету, вообще просто орехов нету кедровых. И поэтому медведь начинает, ну, как-то компенсировать за счет там муравейников.
0: Нетипично себя вести медведь начинает, зверь.
1: Да вы знаете, ведет он себя, в принципе, как обычно. Просто в этом году больше случаев выхода именно к людям. А их и раньше было много, понимаете. Медведи, они всегда есть отдельные особи, которые как-то сходят с ума и начинают выходить к людям. Есть такое, да. В этом году это проявилось в большей степени, но факторов очень много. Нет какого-то именно конкретного, знаете, вот именно что-то конкретное сказать, что вот из-за еды. И еда тут виновата.
0: А если хорошо, если вот это перестанет быть нарушенной какая-то естественная регуляция, а если охотиться разрешат, если медведи начнут бояться человека, так как должны бояться, тогда все наладится или в следующем году все станет нормально, как вот с примером саранчи или божьих коров, которые не могут убить человека, как медведи это делают?
1: Да. Ну, нет, я ни в коем случае сейчас не буду здесь призывать никого, что надо охотиться и быстрее убивать. Я сам не охотник и как бы не люблю, когда зверей вообще убивают. Я думаю, что в следующем году уже не будет... Это сама ситуация сама по себе разрешится. Уже не будет столько медведей, и в следующем году уже люди забудут. Будет что-то новое, что-то как-то другое. По-новому себя природа
0: я
1: проявит.
0: Уловила. Я поняла. Еще один вопрос, который очень важен. Вот на примере 81-летнего рыбака на реке Киринге он сумел отбиться от медведя. Это везение? Или действительно у человека есть, тем более у пожилого тут вот конкретно, есть шансы выжить благодаря, ну, я не знаю, каким-то правильным действиям? Вопрос такой. Что вы посоветуете в такой ситуации делать человеку?
1: Ничего не делать в такой ситуации. Если кричать, либо как-то сопротивляться, то есть медведь, наоборот, усилит свою хватку и будет различными способами вас уничтожать. Бежать от него тоже смысла нет, потому что если вы начинаете бежать, у него сразу же срабатывает инстинкт, дикий инстинкт, и он сразу же начинает за вами бежать, преследует как цель. Поэтому здесь ничего не сделаешь, здесь только закрываешь глаза, и максимум, что можешь сделать, притвориться мертвым, потому что вы ничего не сможете сделать с медведем, когда он уже на вас напал, просто ничего.
0: Секунду, вот. 81-летний рыбак смог, вот это противоречит всему тому, что мы с вами сейчас обсуждаем. Это чудо.
1: Да, видите, да, ему просто повезло, потому что медведь, может быть, напал, понимаете, он может на человека напасть, сделать выпад, да, даже человек упадет на землю, но больше ничего не делать, он может не продолжать нападать, потому что человек по иерархии выше медведя, и медведю человек, по сути, не интересен.
0: А если медведь еще не напал? Вот был случай, две девушки встретили, визжать стали от испуга реального человеческого, так что он испугался. Но даже сейчас вот без криков. Он еще не напал. Ты его увидел. Бежать нельзя, это я уже учла. То есть единственный момент – упасть на землю, способ, и притвориться мертвым. Правильно? Или
1: нет,
0: еще есть
1: нет,
0: способ?
1: Если он на вас еще не напал, вы можете потихонечку уходить либо в сторону, либо назад, но ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной, потому что он сразу же начнет вас преследовать. Ни в коем случае не бежать. Просто спокойно, единственное, что можете сделать, поднять руки как можно больше, ну, как можно выше, потому что есть у медведей такая тема, они, знаете, делают такие засечки на березах, на различных деревьях. У кого выше получается, то того территория. То есть медведи делят территорию. Так же и человек. Вот он поднимает, есть у вас рюкзак, какой-то предмет в руках. Чем выше вы поднимете, тем больше вы будете казаться. Это может сработать на каком-то этапе, но не на всех. Угу. Если медведь молодой, он может напугаться и уйти. Если это медведь-шатун, который не наел жира и которому нечего терять, он на вас нападет, и вы ничего не сможете сделать. То есть у него такое же поведение, как и у человека, всегда разное. И не знаешь, как, на какое ты настроение нарвешься. Вот и все.
0: Да, я понимаю, просто все это звучит как-то безысходностью отдает. У нас осталась минута. А что власти могут сделать? Или просто надо не выходить? Вот это единственный поставленный в кавычки метод. Потому что и Усть-Кут, и Братск, и окрестности Нижнего Тагила, там даже где раньше не были. Ну, только вот 30 секунд. Слушаю вас.
1: Ну, осталось лишь немного подождать, потому что скоро медведь уже заляжет в свои берлоги. Ну и, конечно же, я уже как понял, компетентные службы работают именно на тех медведях, которые вблизи населенных пунктов сейчас находятся и, соответственно, создают какую-то угрозу для жителей. Я думаю, в следующем году все будет нормально.
0: Степан, большое вам спасибо за мнение и время. С нами на связи был блогер-таежник, автор канала «Жизнь в тайге» Степан Обронин. Спасибо.
2: Самый добрый вечер. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев о том, на ком лежит ответственность за развитие национализма на Украине.
4: Украинский национализм изначально там с конца 19 века был взращен австрийцами, потом там немцами и так далее. То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, то должны быть национальные интересы. И национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, светлой памяти, каждый человек – кузнец своего счастья. Также и нация. Каждая нация – кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм. И уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну а что тогда? Вот, приехали.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Дефицит рабочих кадров, об этом сейчас пойдет речь, к 2030 году может вырасти более чем в 2,5 раза. С текущего миллиона человек до почти, ну, более чем 2,5 миллиона. Такие данные приводятся в масштабном исследовании консалтинговой компании «Экопси». В 2024 году рабочими, это важно, было закрыто 95,9%, то есть почти 100% потребностей экономики. При спросе в 24,5 миллиона человек были заняты, ну, около 24. К концу десятилетия спрос увеличился. Теперь нужно почти 25 миллионов человек, а предложение сократилось до 22,3. В результате обеспеченность рабочими снизится до 89,5%, а дефицит достигнет 10,5% общей потребности. Ключевым фактором стала демография. К 30-му году число от 30 до 34 лет уменьшится почти на 3%. Это в миллионах, конечно. И помимо географии, в кадровом голоде виновата еще смена предпочтений поколений, ограниченность миграции. Но, кстати, при этом чистый спрос экономики на рабочие специальности продолжит расти и увеличится к 30-му году еще примерно на 450 тысяч человек. С нами на связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать. Юрий Васильевич, исследование прогнозирует рост дефицита рабочих рук с миллиона до более чем 2,5 миллиона человек к 30-му году. А насколько, на ваш взгляд, этот прогноз реалистичен?
6: Ну, есть, во-первых, одна маленькая неточность, потому что если мы берем общее число экономически активного населения, то оно, в том числе в связи с повышением пенсионного возраста, оно будет расти. То есть я не знаю, откуда авторы исследования так переживают, что у нас уменьшится количество самих условных рабочих рук. Так? То есть демографически, согласно Росстату, может быть, Росстат обманывает, врет, не знаю, но я придерживаюсь Росстата, демографически Да, есть провалы по ряду возрастов, но я, честно говоря, не представляю, что вот в 33 года там будет провал, да, и вся экономика рухнет. Я этого не понимаю. Но есть и гораздо более тяжелый вопрос. Потому что, вы знаете, я когда вот слышу подобного рода исследования, там, версии, то меня это все пугает. У нас колоссальный избыток кадров, у нас колоссальный избыток рабочих рук, у нас колоссальное количество людей, которые не имеют то, что в международном лексиконе называется «decent work», «достойная занятость». Понимаете, у нас 25% всего людей работают по договорам с каким-то минимальным соцпакетом, с средней более-менее зарплатой труда и так далее. Понимаете, если брать 20 всего четверть, это
0: да, я понимаю. И как это связано с тем, что у нас рабочих специальностей, рабочие специальности, места с этими специальностями связаны, будут абсолютно пустовать, то есть на них никто не будет
6: идти. Никак не связаны, потому что это разные вещи. Так. Количество людей и то, что у нас экономика, она не под людей, тем более не под молодежь. Mm-hmm. Она вся устарела, она вся неадекватна, и мы хотим запихнуть. Вот в эти новые мехи мы хотим, то есть мы хотим молодежь запихнуть в эти старые мехи, понимаете, меха. И, в общем-то, это просто пугает. То есть нам вместо того, чтобы… Ну, смотрите, простой момент, Мария. Вот Южная Корея, да, на одного южного корейца 1200 роботов. На одного китайца, там сейчас точно 567, по-моему, роботов, да, на одного… А, соответственно, жителя Российской Федерации 40 роботов. Ну, при такой экономике, при такой отсталости технологической, ну мы откуда людей наберем? Тогда только Китай вес, если перевести к нам 1,5 миллиарда или индусов еще 1,5.
0: Нет, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, да. Но мы вот не все же возьмут и скажут, а здесь делать нечего и поедут. Люди здесь живут, люди здесь строят семьи, строят свою жизнь, строят как-то карьеру и, соответственно, продолжать. И для этого всего нужно работать. Да. И с этим нужно работать. Я понимаю, о чем вы говорите, но я сейчас вдруг, пусть я буду хоть самым крутым волшебником, не сделаю на каждого россиянина по 500 роботов. Что нам делать с этими изменившимися ценностями, с изменившимися профессиональными предпочтениями? Тут даже о доступности высшего образования сейчас речь не идет, потому что оно перестало, мне кажется, быть доступным. Ну, в общем, самая главная проблема во всем этом, как вы говорите, не то, что рабочие профессии перестали быть привлекательными по условиям, по оплате, а в чем самое главное? В том, что мы не даем.
6: Самая главная проблема, самое главное, заключается в том, что то, что вы говорите, я слышу минимум 30 лет. И эти 30 лет все время некогда. Некогда. Волшебники не хотят никто быть. Хотят, вот сейчас нам дайте рабочие руки. Ну, в конце концов, привезем из-за границы там в каком-то в хаотическом или ворк-наборе, уже неважно. И в этом плане, понимаете, мы 40 лет, вот Китай 40 лет назад, он был в тяжелом состоянии экономическом. За 40 лет пройден гигантский путь. Мы 40 лет назад были абсолютно сопоставимы с мировыми державами и хозяйством. Да? Сейчас мы в этом плане дико отстали. И, конечно, ну, можно, так сказать, руки рабочие считать, но, может быть, все-таки заняться технологическим перевооружением, индустрией в будущем, предложить нашей молодежи действительно перспективные профессии, перспективные места занятости, то, что называется стратегическая перспективная занятость.
0: Опишите, пожалуйста, нам, как на примере, коротко, что это такое, вот это место рабочее, которое можно не стыдно предложить молодежи, и она заинтересуется.
6: А это не рабочее место, это целые надо создавать индустрии будущего, вот которые чем отличаются? Тем, что они производят планетарную стоимость. То есть, если говорить более бытовым языком, да. Они создают продукцию и услуги, которые востребованы во всем мире. Вот как iPhone, понимаете?
0: Да,
6: iPhone
0: понимаю.
6: Покупают во всем мире. iPhone так или иначе производит американцы. Там неважно, что там $5 идет в Китае и так далее. Да? Смотрите, а у нас, скажите, пожалуйста, что у нас производится, убирая сейчас нефть и газ, и там огромные проблемы и так далее. Вот что у нас газ не ликвиден. Что производим мы Ничего. Вместо того, чтобы начинать эти индустрии будешь создавать, самых перспективных ребят и девчонок туда втягивать, да? Вместо этого мы опять обсуждаем, что нам некогда, надо решить вопросы сейчас. Так о чем мы их не решаем-то много-много лет?
0: А у нас есть для этого...

0: так сказать, писк всего, когда инфраструктуру вместо бетона и железа делаете из современных полимерных композитов. Мы тут, у нас все разработчики в России делают все на Западе и в Китае, мы ничего не делаем. Следующий момент, самый простой опять, вы спрашиваете, я удивляюсь, смотри, вот смотрите, самолеты. Ну, мы не делаем самолеты гражданские. И военные тоже, на самом деле, сколько бы ни говорили, там, ну, мягко выражаясь, не все хорошо, очень мягко. Ну, давайте самолеты современные, будущее делать. Нам нужно летать по огромной стране. Нам шельф разрабатывать, Арктику. Нужна полярная авиация. Нужен колоссальный свой авиастроительный комплекс. Его нет. И так далее. И что ни возьми, ничего нет. Вот простые вещи, понимаете? Или следующий момент, если с точки зрения органо-минеральное удобрение, другая сфера, органо-минеральное удобрение. У нас страна стонет от того, что отходы животноводства там пахнут по всей стране, некуда девать, да? А с другой стороны, мы продаем химические удобрения, здорово и так далее. Во всем мире органо-минеральные комплексные удобрения. Так вот, эти надо перерабатывать то, что пахнет, прошу прощения, да, и по всему миру развозить. В Китае колоссальные проблемы с землей. У них не так много, как у нас почти. Колоссальный рынок. Кто, где, кто что делает, объясните, назовите фамилию, понимаете? Поэтому это все разговоры в пользу бедных, что у нас не хватает рук, что там еще чего-то и так далее. Как говорил кот Матроскин, так, средства-то у нас есть, и руки у нас есть, у нас ума нет.
1: Очень хорошая точка, точнее, многоточие, Юрий Васильевич. Да, хотела еще вопросов 10 задать, но мне уже подсказывают, что у нас минута до новостей. Спасибо вам большое. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Благодарю.
2: Самый добрый вечер. Друзья, будущее наступило.
3: Уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
5: Реклама.
6: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».

0: новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Европе.
0: Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к европейским лидерам в связи с протестами учащихся во Франции, указав на отсутствие соблюдения прав человека. В Париже полиция месяц своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? «Не слышу Кая Каллас и остальных обитателей прекрасного сада. Подайте голос», написала Захарова. Ранее сайт КПРУ писал, что во Франции разгорается настоящий образовательный бунт. Сотни средних школ по всей стране отказались открывать свои двери, а учительские профсоюзы официально присоединились к протестам студентов. Они требуют увеличить финансирование системы образования.
1: О протестах.
0: Европейский союз сегодня становится военным блоком, несмотря на то, что изначально создавался как единое экономическое сообщество. Жители стран ЕС недовольны этим. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя рост протестной активности в ряде стран ЕС. По словам Матвиенко, люди в европейских странах выходят на улицы от безысходности и протестуют против евробюрократии, которая практически лишила суверенитета европейские государства.
1: О конфликтах.
0: Президент США Дональд Трамп полагает, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Хотите верьте, хотите нет, но это в действительности становится ближе, хотя так не выглядит, заявил американский лидер, выступая с речью в Балтиморе, штат Мэриленд. Он опять сказал, что добился завершения 8 войн и думал, что в этом случае все будет легче. Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине.
1: О спорте.
0: Футболисты сборной России со счетом 3-3 сыграли в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Сборная России прервала серию без пропущенных мячей, которая составляла 4 матча. Последним соперником, который смог поразить ворота отечественной команды, была сборная Египта. Та игра завершилась победой египтян 1-0. После этого россияне переиграли команды Буркина-Фасо 3-0, Тринидада и Тобаго 3-0, Ирана 2-0 и Намибия 6-0.
1: О погоде.
0: Синоптики назвали самый теплый день в московском регионе на этой неделе. Это будет пятница. 9 октября столбики термометров дотянутся до отметки плюс 18 градусов. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, подчеркнув, что и в остальные дни температура будет превышать норму. Она рассказала, что уже в субботу температура понизится до плюс 13. В целом, по словам синоптика, погода в московском регионе на этой неделе по октябрьским меркам будет теплой. Сильных дождей не ожидается. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс и в официальном канале Комсомолки.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Добрались и собрались. Собираемся, набираем оперативно. 8 800 200 ровно 9702. У нас вопрос дня. Нужно ли материально помогать своим детям и как делать это правильно? Вообще у нас, конечно, такая нация, друзья мои, что мы всегда хотим дать своим детям то, чего сами были лишены, готовы отдать последнее. Поэтому здесь ничего удивляться, нечему удивляться. Но психологи говорят, что это неправильно. Потому что неожиданно полученные деньги человеческий мозг воспринимает как бонус. А бонусы тратятся легко. То есть мы бережем то, что мы заработали, а то, что мы получили в подарок, ну, как-то беречь не обязательно. Но оно же наше, что хотим, то и делаем. Тем не менее, мысль, как сколотить капитал для потомков, нас, родители, конечно же, не покидает. Но вопросы... Надо ли оставлять им много денег, квартиру, а может быть, действовать противоположно, чтобы они зарабатывали сами, а мы вот на старости лет на пенсии в кругосветный круиз, ну или по Золотому кольцу, кто, как говорится, на кого учился. Надо же тут в нюансах разбираться, поэтому и просим вас позвонить 8 800 200 ровно 9702. А пока вы набираете, и если есть звонки, сразу мне скажите, пожалуйста, об этом. Пока вы набираете, вот историю тут прочитала. Одна мама недавно с психологом поделилась историей. Они с мужем 15 лет во всем себе отказывали, откладывали сыну на жизнь. Каждый месяц, как часы. А в 19 он за полгода спустил все на машину, поездки и друзей. А они, то есть родители, на это смотрели и даже сказать ему ничего не могли, потому что формально-то деньги были его. Так что подарить ребенку на совершеннолетие крупную сумму денег звучит солидно, но часто это никак не помогает ребенку. Так что вопрос у нас по существу: стоит ли помогать материально своим детям? И если да, то как это делать правильно? А может быть, у вас другая точка зрения? Может быть, вот тебе Бог, вот тебе порог, иди сам в жизнь. Крутись как можешь, зарабатывай. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Ваша точка зрения?
3: Я считаю, что, как бы какую-то основу, естественно, фундамент нужно давать. Объясню почему. Потому что, чтобы в будущем у ребенка не было кабальной ситуации, ну, когда он уже становится не ребенком, а приходит на работу. То есть не попал человек в такую ситуацию, когда хочешь, не хочешь, приходится идти как бы на работу там, то есть нет, скажем так, возможности сменить, попробовать себя где-то, то есть какие-то для этого уже нужен перерыв, да, то есть теряются доходы определенные, чтобы ребенок уже где-то проживал, была какая-то стабильность, ну, это только...
2: То есть квартиру, вот обеспечить его, например, жильем, чтобы он там не тратил последнее, лишь бы заработать на какую-то съемную квартиру, правильно?
3: Да, не отдавал все здоровье там и так далее.
2: Чтобы спокойно доучился, выбрал профессию по душе.
3: Да.
2: Угу. Я понимаю, понимаю. Знаете, все равно страшно. 18 лет они такие балбесы. Вот так подпишешь квартиру, а он ее... А, автоматы сейчас запрещены, слава тебе, Господи. А он ее... Что-нибудь такое страшновато. Ну, вообще, конечно, выход есть. Не подписывать, а сделать чуть позже. На смертном одре. Все равно же перейдет по наследству. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Ольга, здравствуйте.
4: Мария, хотела выразить свое восхищение вашим голосом, манере общаться.
2: Спасибо огромное.
4: Вас можно слушать бесконечно. А по поводу молодежи, да, надо им давать базу, ну, без права временного до определенного возраста. Ну, и просто...
2: Вот здесь не расслышала, Ольга, без права временного. Вот, вот давайте рассуждать. Смотрите, у вас какие дети, Ольга, если есть? Вот,
4: ну, что совершеннолетние, один не совершеннолетний.
2: Вот, расскажите мне. У меня почти так же. И вот, смотрите, то есть что дать на совершеннолетие ребенку, вот так, билет в будущее? Ну, он же должен когда-нибудь оторваться-то, если сам еще не сидел этот шаг.
4: Я дала на совершеннолетие... Машину купила из салона, самую дешевую. Вот зашла и сказала, какая самая дешевая машина.
2: Так.
4: Вот это была механика «Лада Грант».
2: А что сын сказал в этот момент? Мам, не стыдно.
4: Нет, это была, у меня дочери.
2: А, дочери. Эти что сказали,
4: я
2: девочки?
4: И сказала, ну, на вопрос, почему так, я сказала, ну, слушай, автосалонов очень много, ты можешь идти и выбирать на свое усмотрение за свой счет. Тут вопрос закрылся.
2: Ага.
4: Вот. Ну, соответственно, образование надо обязательно дать, которое тянет максимально. Ну, и, возможно... Какую-то минимальную площадь.
2: Вы мне напомнили, Ольга, вы мне напомнили сейчас вчерашний разговор с моим старшим. Он говорит, слушай, мне нужен новый компьютер. Я решила на него накопить денег. Я говорю, каким образом? Он говорит, я пойду к Василию, а это младший, узнаю, какие игрушки ему не нужны продать. Простите, пожалуйста. Вот здесь же привычка. А я выйду на младшеньком в хорошую жизнь. Но я, конечно, ему объяснила, как нужно поступать. Вообще, во-первых, огромное, Ольга, спасибо за приятные слова и за звонок, и за то, что опытом поделились. А вообще, одна очень умная женщина сказала мне, что она своему ребенку с самых молодых ногтей давала там, ну, я не знаю, там вот им 5-6, да, наверное, логичнее. Там, хоп, 100 рублей на неделю. Сначала тратятся они вообще бездумно, а потом приходит осознание, и я это вижу собственными глазами, грамотно, все грамотнее и грамотнее становится отношение к деньгам. Вот если мы это упустили, как-то надо это управлять и поправлять. 8 800 200 ровно 9702. Челябинская область на связи. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Слушаю ваше мнение.
5: Слышно?
2: Да, прекрасно, вы в эфире.
5: Вы знаете, интересная штука. Когда у меня двое сыновей, погодки 35-36 лет, и в свое время они отказались от высшего образования.
2: А что это они так?
5: Потому что у меня были, у одного из них были подчиненные с высшим образованием, они никакие.
2: А что такое никакие? Нехваткие, глупые, ну вот никак не пойму. Никакие.
5: Ну, я вам сейчас дополню сейчас. Я когда-то был преподавателем в высшей школе. И знаете, когда высшая школа основана на коммерческой основе, ну, ребята просто платят, да. Вы знаете, вот я бы так сказал, что со мной многие согласны, что 20% это замечательные ребята. 20% дебилы. Остальные ни о чем. Это платное образование.
2: Так все-таки ответ на мой вопрос. Стоит ли помогать детям, и если да, то как?
5: Безусловно, стоит помогать, но стоит помогать советам, которые соответствуют нынешней ситуации. Сейчас высшее образование не нужно.
2: Да мы же не про высшее образование, погодите, нужно, не нужно. Мы про стоит ли деньгами помогать, там, машиной, квартирой. Вы, наверное, услышали вопрос на другой радиостанции. А судьба вас привела к нам. Вот она, какая умная женщина. Спасибо вам, Владимир, большое за звонок. Слушайте, психологи советуют, я же подготовилась, психологи советуют оказывать помощь, ну, как бы в складчину. Да, то есть помогать начинанию, а не полностью обеспечивать, чтобы не обесценивалось вот это. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
6: Как я говорил, мы воспитывали сами внучку, воспитываем. Вот у меня сейчас третий этап, как говорится, помощи и обучения самостоятельности. Так. То есть первый этап я проводил в детском садике, когда было 6 лет. В чем он заключается? То есть 3 месяца... Алло.
2: Да, я вас слушаю внимательно, не перебиваю просто.
6: В течение 3 месяцев мы давали свободу выбора любых вещей, покупок и так далее. То есть я смотрел, сколько она тратила, и потом, когда проанализировал, я просто ту сумму резал наполовину. И говорил, вот теперь ты можешь иметь такие-то деньги, и она стала считать, выбирать и так далее.
2: Спасибо.
6: Второй этап я провел.
2: Так.
6: Второй этап у меня был 16 лет. Все, это то же самое.
2: А сейчас ей сколько, напомните, пожалуйста?
6: Сейчас она ей 19, учится в Москве сразу в 2 институтах. Вот. То есть, когда она поступила в прошлом году в Центральный университет, то есть я сказал, так, мы оплачиваем тебе квартиру и по 1000 каждый день на питание. Так она у нас жила 3 месяца. Посмотрел, все вроде, как говорится, нормально. Мы сразу перегоняем 800 тысяч. И говорю, теперь обращайся с большими деньгами, ну, это тебе на 2 года.
2: Ничего себе, рисковый мужчина. Вот это да. Я думала, сейчас закончится каким-то, а теперь сама-сама. А теперь 800 тысяч. Вот, друзья, вывод, как полезно быть послушной внучкой. Спасибо вам огромное за звонок, за то, что тоже поделились своей историей. В следующем блоке, друзья, продолжим сейчас новости, а затем принимаем звонки. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос у меня сегодня простой. Подрастающее поколение или накопление, как хотите. Нужно ли материально помогать своим детям? И как делать это правильно?
1: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о подготовке к международным соревнованиям.
8: Разные времена, но задача всегда для нашей страны, считаю, как в СССР была, и сегодня победа. тем более европейский континент. Ну, потому что если Европу проигрывать, мы тогда зачем идем на чемпионат мира? Там еще страны прибавляются. Для меня, вот как мы с моим тренером определили, и я сейчас говорю про себя, вот как для нас строилась иерархия этих соревнований. Кубок России, чемпионат России. Неважно, что я выиграю или проиграю. Это было главное опробование перед чемпионатом Европы. По новой комбинации, новая связка. Я должна посмотреть была, как я себя ощущаю при условии, что мандраж это наш спортивный сленг, волнение, психологически, давайте так назовем, справляешься и устойчив ко всем этим мандражам. Чемпионат Европы – это просто контрольная тренировка, где ты закрепляешь все то, что выявило ошибки на чемпионате России, Кубке России. Здесь ты их исправила. И это прям контрольная тренировка перед чемпионатом мира. Чемпионат мира – это соревнование. Контрольная тренировка перед Олимпийскими играми. Олимпийские игры – это мечта. Где не должно быть ни осечек, никаких проблем. Всегда было три варианта комбинаций. Если идем ноздря в ноздрю, рискуем. Если я впереди, ну, идем спокойно, там, ту, которая надежна.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
9: Привет, я Алексей Белов.
10: Я Александр Маршал.
9: Группа «Парк Горького».
10: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
9: Peace.
10: Peace, love and rock and roll.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Сначала надеваем маску на себя, а потом на ребенка. Жертвенность, говорят специалисты, есть в нашей с вами идентичности. Мы готовы ущемить себя в чем-то, лишь бы помочь другим, особенно, конечно, нашим детям и самым близким людям. Но в финансах, говорят те же эксперты, надо быть чуточку расчетливее. Финансовые эксперты советуют все же думать в первую очередь о себе. А о ком в первую очередь думаете вы? Нужно ли помогать детям? Нужно ли помогать материально детям, и как делать это правильно, а может, вообще не нужно. Звоните и делитесь своим мнением, своими историями, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Виктория из Москвы, здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Звоню впервые, очень переживаю.
2: Ой, не волнуйтесь.
11: Ну, мое личное мнение, наверное, каждый поступает так, как считает нужным. У меня единственная взрослая дочь, 35 лет.
2: Так.
11: И, ну, как бы я считаю, что я ей помогаю материально, но я не даю деньги в руки.
2: Ей 35, Виктория. Ей 35. Ей уже можно давать в руки деньги.
11: Однозначно с вами согласна, наверное, сейчас нет этих сумм, которыми прям вот можно.
2: Ну, это другой разговор. Делиться так не глядя. Так, хорошо.
11: Моя помощь, да, то есть для поступления в ВУЗ нужны были дополнительные занятия.
2: Угу.
11: Это дорогостоящая
2: очень.
11: Была подготовка. Угу. Далее свадьба шикарная за нас счет родителей. Угу. Я считаю, это шикарный подарок. Но, опять же, это был выбор молодых. То есть мы им дали выбрать либо свадьба, либо вы получаете деньги. Они выбрали свадьбу. Дальше ребенку, ну, тогда было, я помню, 18 лет, я подарила ей дорогую путевку. Это помощь?
2: Конечно.
11: Я думаю, помощь.
2: Да это вы вообще и свадьбу сыграли.
11: Да,
2: и его выучили.
11: И квартиру не купили, извините, ну вот не купили.
2: И где она сейчас живет, скажите мне, со своим мужем, без квартиры?
11: Она живет в Москве, снимает квартиру, двое детей.
2: Да вы что, смотрите, поэтому нормально все, никуда не делось, не кануло в лето.
11: Да, Мария, дело в том, что я хочу сказать, наверное, проблемы, они немножко как-то и объединяют, и чему-то учат.
2: Бодрят, понимаете?
11: Бодрят, это вообще однозначно.
2: Я вот сейчас вы мне тоже напомнили, вот вы мне все, уважаемые слушатели, что-то напоминаете собственной жизни. Я помню, я приехала, когда в Москву переехала, у меня с собой было то ли $150, тогда все в долларах было, вы меня уж простите, что я об этих проклятых бумажках. Я вообще не умела ни распоряжаться деньгами, ни вести хозяйство. Я просто, знаете, это вот как вчера родилась. Ну, не умерла, выжила, научилась по ходу дела. Вот как бы тоже пример. Теперь научу я. У меня хоть и сыновья, я учу хозяйство там, потому что где-нибудь окажется, будет знать, как там плиту помыть. Да, чем я еще могу научить? Тоже. Спасибо вам большое. Такие теплые разговоры сегодня, такие вот нужные, мудрые советы. Звоните, друзья, а то у нас скоро песня будет. Краснодарский край на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Ваше мнение?
12: Я бы хотел поделиться своим опытом. Ну, начиная, допустим, с маленького возраста, у меня двое детей уже, дочке 18, ну... Ходили по магазинам, торговый центр, и дети, как всегда, ну, начинались требования, там, купи то, купи это. И, как всегда, их тянуло всегда на самое дорогое. И вот,
2: а вот скажите, у детей это какая-то запрограммированная штука, я ее фигней, конечно, называю. Вот если выбирают, то вот этот золотой огромный пулемет. Во-первых, он за 5000.
12: Уже на втором круге я, допустим...
2: Куда вы удалились? Эй, верните меня, мужчину, в эфир.
12: Прогул.
2: А, вот, все.
12: Ценник опускался до самого минимального. Угу. И он мне говорил всегда, папа, ну хотя бы вот это можно. Я говорю, вот это можно. 50 рублей, и они уходили довольны. Но самое главное, выдерживала моя нервная система. И сейчас, когда они выросли, вот это все очень мне помогает, и это работает. То есть они всегда, прежде чем что-то попросить, сами уже анализируют, сами делают вывод, говорят, ну, давай хотя бы вот это тебя устроит, да. Говорит, твоя сына.
2: Я вот, конечно, я вот в такое доигралась. У вас, вы как-то грамотно вырулили, раз они уже выросли и все нормально говорят. А мой младший, он теперь говорит, нет, у нас деньги только на еду, мы не можем себе позволить. Причем он любит это сказать в каких-то таких людных местах. И я, знаешь, я так сразу какое-нибудь золотое кольцо снимаю с пальцев. Стыдно, мать, не кормит детей, а на кольца хватает. Но я к чему веду? К тому, что вот преподнесла неправильно, где-то там перекос был. Нет, нам на еду деньги нужны. Хотя, с другой стороны, ну, эконом-вариант, ребенок. Ну, что, у меня дети такие, эконом-вариант. 8-800-200-9702. Ростов-на-Дону, Андрей, здравствуйте.
13: Ну, правильно говорят, да, то есть детям нельзя баловать. Вот у меня, допустим, сын уже, да, женился, все, то есть понимаю, что молодая семья, нужно помогать, но деньги я просто так не даю.
2: А на что даете? И часто ли он сам просит?
13: Нет, он просит, бывает, говорит, нет, там, ну, не хватает денег, я даю в долг.
2: Угу. Так, а возвращает или вы как-то или прощаете?
13: Конечно, возвращает, но... Я не ставлю ему рамки, говорю, вот как будет возможность, тогда да.
2: Гуманно, по-отечески. Так, дальше.
13: Да, ну, потому что, а если иначе будешь постоянно давать, это войдет в привычку и будет расслабляться, и как бы сами не будет. Угу. Квартирой, да, обеспечили, потому что, ну, сейчас по съемным квартирам, правда, что если ты будешь работать просто на одну квартиру, а так они, как говорится, у них немножко руки развязаны, живут спокойно.
2: А они живут с вами в одном городе, тоже в Ростове-на-Дону?
13: Да, тоже в Ростове.
2: А дети у них есть?
13: Ну вот, ждем сейчас пополнения.
2: А если будут... Супер, во-первых, давайте пальцы крестом, поздравлять заранее не буду, чтобы все здоровые родились и все хорошо было. А если будут скидывать бабушки с дедушкой детей, будете брать или так же будете строго, как и в деньгах?
13: Не, ну как, если взять просто, ну, не постоянно, да, сказать, вот, ну, не занимайтесь, там, мы пойдем постоянно работать. Нет, а так, конечно, я только рад, я люблю детей.
2: Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Так, друзья, последний, наверное, сейчас будет звоночек. Балашиха с нами на связи. Павел, здравствуйте.
14: День добрый.
2: Ваше
14: скажите,
2: мнение?
14: Пожалуйста. Ну, у меня мнение другое, я про внука хочу сказать. Дело в том, что у нас внук 23 года, работает в Москве, живет с нами, с бабушкой, с дедушкой. Значит, с работы приходит и целый день напролет играет в телефон. Можете представить, что делает?
2: А когда он работает, он ночью, что ли, работает?
14: Он работает 2 дня.
2: А потом так отдыхает. Честно скажу, я сама с такой проблемой сталкиваюсь. Я не знаю, что тут. Мне кажется, это просто вот, если он уже работает, взрослый человек, и ведет социальный образ жизни, то ничего с ним не сделаешь. Девушку заведет и как-то от телефона отвлечется. Это я так, по-хозяйски, по-свойски говорю, я не специалист. Но я вас понимаю, жму вам руку. Но вы отлично, дедушка с бабушкой. А теперь, друзья мои, вот посвящение всем родителям, которые сегодня позвонили, и всем нашим отчим домам, следующее музыкальное произведение. Прошу вас.

0: самый добрый вечер. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит состоится 18-19 ноября. Инициатива по организации встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа за Пекином, если американский лидер подтвердит свое участие в саммите АТЭС, сообщил Ушаков. Если Трамп подтвердит свое участие, пока, по-моему, подтверждения еще нет на 100%, от этого будет зависеть и возможность проведения встреч в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин, сказал Ушаков.
0: О Европе.
2: Для России лучше стабильная и спокойная Европа, которая готова к взаимовыгодному сотрудничеству и выступает за единую и неделимую евразийскую безопасность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, нынешняя ситуация в Европе вызывает тревогу. Матвиенко считает, что европейские политики не учитывают мнение своих граждан и вместо переосмысления происходящего не отстаивают национальные интересы. По мнению спикера Софеда, эти процессы связаны с изменением мирового порядка.
0: О выплатах.
2: Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Она посетила поселок Мамедкала Дербентского района, где вместе с врео главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. По словам омбудсмена, с первых дней после паводка к помощи подключились жители, волонтеры, органы власти, социально ответственный бизнес и некоммерческие организации.
0: А США.
2: Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признал себя виновным в хищении государственных средств на сумму около 194 миллионов долларов. Об этом сообщил Минюст США. По данным следствия, Раш создавал фиктивные государственные структуры, чтобы получать бюджетные средства. На украденные деньги он покупал золотые слитки, элитную недвижимость, часы и автомобили. Всего ему удалось присвоить более 193 миллионов долларов. В конце мая сообщалось, что в его доме нашли более 300 золотых слитков стоимостью свыше 40 миллионов долларов. Приговор Рашу должны вынести 28 января 2027 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества.
3: О животных.
2: Кот спас хозяев от гибели в огне. Жители Петербурга спали, когда в квартире взорвался переходник и начался пожар. Все могло закончиться плохо, если бы кот Филипп не разбудил хозяйку. Женщина проснулась и вызвала спасателей, которые быстро потушили огонь.
4: Нашей герани отрубили цифровые центры на Украине, пока ПВО сбивало почти 200 вражеских дронов над Подмосковьем. Ну а девушки, вперед. Дропаты выдвинул новый план войны с нами, с вами. Ну и Трамп готов сжечь Лос-Анджелес ради победы над Ираном, лишь бы сбить цены на бензин на американских заправках. Наши новости ездят без бензина. Пришел Измайлов. Заправимся. Наши герои выдали точечный привет по украинским цифровым центрам. Теперь на той стороне серверы ушли в глубокий офлайн. Надо сказать отдельно, что здесь работа идет та самая системная и систематическая со стороны наших вооруженных сил. Координаты все есть и, видимо, предшествовала этому определенная заблаговременная работа. Все собрали, выяснили, уточнили. И теперь вот, пожалуйста, серверы, соответствующие коммуникационные центры. Все, что касается связи на Украине, уходит под воду, в Днепр, так же, как и мосты. Надо сказать, что противник огрызается, вдарил, ну или попытался вдарить по столичному региону. Сотни, говорят, что крупнейшая была атака на столичный регион за последнее время. Сотни дронов летели. Большинство сбили на подходе, но, к сожалению, некоторые прорвались вглубь территории Московской области. Есть повреждения в ряде округов, населенных пунктов. Ну и, в общем, и в целом враг от бессилия лупит просто уже по частным домам и машинам. Но вот пока обстановка такова. Главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс», военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвейчук, вытирает пот со лба, тоже отбивал дроны ВСУ. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Последовательные, даже можем перечислить, смотрите, центры обработки данных на Украине: Парковый, Укртелеком, а это прям масштабная история, Гига, Подольский и так далее. Да, это о чем нам говорит? Что, в общем, не останется ни одной какой-то системы, работающей по ту сторону, которая может работать на ВСУ, а так или иначе на ВСУ и на киевский режим работает любая система, которая продолжает там еще быть.
5: Ну, смотрите, на протяжении последних 30 лет мы были с вами свидетелями, все эти дата-центры, все эти мобильные компании, которые нам раздавали тут интернет, раздавали телефон, они превратились в составляющую часть государственного военного управления. Каналы связи отбираются для вооруженных сил, как в России, так и на Украине, в любом другом государственном объединении. Вот вы назвали здесь Укртелеком, это одна из мощнейших была телефонных станций, потом она превратилась в мобильную станцию, потом она обратилась в информационную систему, и сегодня мы, следуя нашим заветам нашего президента, продолжаем демилитаризацию Украины. Я как-то уже говорил, что чтобы демилитаризовать государство, необходимо в первую очередь уничтожить ее армию, то есть вооруженные силы Украины. А вооруженные силы Украины, становой хребет, конечно же, это система управления и это связь. И все то, что хранится, раздается, перспективы разрабатывается, является главной целью для наших вооруженных сил. Вот смотрите, вот те дата-центры, которые вы сегодня перечислили в Киевской области, ими плотно занимается полоса. Палантира. Мы знаем, что Палантир, это, кстати, Карп, руководитель Палантира, он не скрывает своей заинтересованности. Он покупает объект, он покупает характеристики. Где он их берет? Конечно же, из баз хранения делается обработка, потом программы пишутся, и искусственный интеллект, который сидит на войне, он немножко умнеет. Я думаю, что наши действия, они абсолютно оправданы в условиях того террора, который против нас объявил Зеленский. Кстати, он совсем недавно с ума сошел, говорит, я усилю удары по энергетике России. Ну, ему ответил и Медведев, и Дмитрий Анатольевич, и другие наши политики, что вы получите абсолютно зеркальную такую удвоенную помощь и ответку.
4: А смотрите, как интересно получилось, да, пока, то есть, насколько все-таки гуманные наши и вооруженные силы, и президент, да, вот все говорят, давайте уже там надо по-серьезному разносить. А нашли слабое место, не вынося, в общем, да, теплоцентрали к зиме, как можно было бы, нашли более такое чувствительное место. Это ведь связь, действительно. Да, как может существовать сегодня вооруженные силы какого-либо государства и, в общем, их руководство без связи? Никак не может. Никак не может. Да, вынесли связь, и уже это более чувствительно даже, чем отсутствие отопления. Да, в многоквартирных домах Киева, потому что эти-то себе все равно в бункерах обогреватель найдут, как подключить. А вот связь чувствительно будет.
5: Да, конечно. Дело в том, что связь, ну, вы знаете, еще со времен Второй мировой войны называется связь, это нерв армии. Да. Это действительно нервное окончание, но я уже сказал бы не армия, а государственное образование. У нас связь государственно-военная, сегодня они не разнесены, они действуют в одном алгоритме управления как государством, как промышленностью, так и мирной жизнью граждан. Вы посмотрите, мы сегодня без связи никуда, ни в банк, ни в медицину, ни в школу, ни куда. То же самое на Украине. Они тоже в этом цифровом рабстве давным-давно, и они сегодня полностью обесточены от, во-первых, от энергетики, а во-вторых, у них связь, это ну, дозированный какой-то, уже привилегия, я бы сказал бы, они уже полностью парализованы в этом отношении.
4: Соответственно, последствия ВСУ фронт прочувствует уже в ближайшее время, надо понимать, да, мосты плюс обработка данных.
5: Кроме того, что мы сегодня говорим о том, что мы уничтожаем информационные центры, дата-центры, мы очень плотно подошли к системе военного интернета. Starlink периодически, он не в том, что мы объявили космическую войну Илону Маску, мы просто работаем так, что он на тех сегодня траекториях, на тех частотах, в которых он работает, он уже не обеспечит ВСУ полностью так, как он обеспечил до сторон в 23-м году. Кстати, Илон Маск уже не хочет развивать интересы в Украине на эту всю систему. Она ему тоже надоела, он тоже токсично Зеленского чувствует. Я думаю, что мы будем продолжать дальше ослеплять Украину, ослеплять ее вооруженные силы. Поймите, что сегодня никакие переговоры, никакие там самые лучшие решения не будут, обретут, значит, контуры решения до тех пор, пока мы не уничтожим вооруженные силы Украины. Да. Только уничтожим вооруженные силы Украины, мы можем заставить Украину капитулировать.
4: И возьмемся за вооруженные силы Эстонии, наконец. Анатолий Матвейчук, главный редактор отдела информационного агентства «Анна-Ньюс», военный эксперт, полковник в отставке. Новый стратегический шедевр из Киева на фоне обсуждаемых новостей. Главком ВСУ Дропатый подготовил новый план войны. Скромно предлагает мобилизовать женщин и воевать еще в ближайшие 30 лет. По задумке киевских стратегов, боевые действия должны продолжаться, пока не закончатся все людские ресурсы. Виктор Баранец отправился защищать каждую женщину.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: И читатели «Комсомольской правды» и радиослушатели нашего радио наверняка уже знают, что нынешний главком вооруженных сил Украины генерал Дропатый придумал план 30-летней войны с Россией. Да, на 30 лет вперед. В этом плане все разложено. Кадры, промышленность военная, оборона, сроки операций. Но одним из элементов этого плана является дополнительная мобилизация женщин. А теперь давайте немножко разберемся в математике. Сколько сегодня женщин служит вооруженных силах Украины и на военных должностях, и на гражданских? Примерно 75 тысяч. Причем примерно 20% из них возвращаются с фронта ранеными, покалеченными, после контузии и так далее. И тем не менее Драпаты настаивает на том, что надо еще женщин мобилизовать. Ну и сколько же? Вот бывший главком Вооруженных сил Украины говорил Зеленскому, нам нужно ежемесячно 30 тысяч. Примерно столько же гибнут в вооруженных силах Украины военнослужащих. А мобилизация позволяет поставить в строй только 12 тысяч. Вот теперь взялись за так называемый женский ресурс. Ну а теперь давайте посмотрим с другой стороны. А какой вообще мобилизационный ресурс Украины? Украинское командование хвастается, что на Украине можно еще мобилизовать примерно 5 миллионов человек. Это в расчете на этот план войны Драпатова. Ну а сколько же женщин? А если говорить о том, что Зеленский настаивает на увеличении призывного возраста, и не только уже до 30 лет, а и до 60, то можно себе предположить, какое гигантское количество женщин Драпатый мечтает призвать в вооруженные силы Украины. Причем, обратите внимание, 80% женщин, которые призываются на фронт уже сейчас в виде мобилизации, они находятся в возрасте от 25 до 38-40 лет. То есть это самый тот репродуктивный возраст. И теперь представьте себе, какого будущего лишается Украина. Ведь с фронта женщины возвращаются не только искалеченными и ранеными, но многие из них возвращаются в гробах. Как тут не сделать вывод, что вот таким вот образом Драпатый предлагает убивать будущее Украины? Оно и так уже не очень-то веселое, оно, в общем-то, бесперспективное. Потому что сколько в начале нашей специальной операции на Украине проживало граждан? Аж 45 миллионов. Сколько сегодня? Там, говорят, насчитывает не более 27 миллионов. Так вот, из того количества женщин призывного возраста, о котором мечтает Драпатый, примерно, я так думаю, будет где-то порядка 2-3 миллионов вот этих женщин, которые подпадают под мобилизацию Драпатова. Украина убивает свое будущее. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Ну а за океаном Дональд Трамп продолжает зажигать в предвыборном угаре. Лос-Анджелес может пасть жертвой.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
8: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером. Со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком. И тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
4: Итак, Дональд Трамп пожалуйста, на сцене и в обращении очередным к американцам рассказал об истинных его трамповских американских ценностях. Чтобы сдать финальный зачет по победе над Ираном, наконец, которой нет и не видно на горизонте, а она нужна, Трамп так и говорит, я хочу увидеть грандиозную победу над Ираном, потому что это станет подтверждением правильности того, что он сделал. Ну, в принципе, логично. Дальше, в общем, за ценой Трамп не постоит. Лос-Анджелес, Сан-Диего могут вполне себе пасть жертвами, которые, надо сказать, будут не такими уж и большими, по версии Трампа. Стертая в пыль Калифорния – это так, мелкая сдача за мировое спокойствие. Голливуду пора срочно сворачивать декорации и переезжать в Неваду, пока Трамп не начал торговать оставшимися штатами. Ну, так и говорит. В общем, иранцы могут уничтожить американские города, причем в качестве первых вариантов на уничтожение он назвал именно Лос-Анджелес и Сан-Диего. Это небольшая цена, говорит Трамп, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится. Вот так, в общем, надежды мира на миротворцев любого, где бы то ни было, начиная с Зеленского, а потом Трамп, а потом вот во всех регионах, где мы видим, куда к власти потихонечку приходят националистические, в кавычках, наши. Оно все вот в конечном итоге превращается во все это. Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов прямо сейчас в Тегеране подписывает маркером одну из иранских ракет на Лос-Анджелес. Фархад, приветствуем вас.
9: Здравствуйте.
4: А как вам идея Трампа? Может, не самая плохая, да, в последнее время?
9: Ну, я вам скажу, как бы это циничная жестокость в моих уст не звучала, но я думаю, что многие бы на Земле хотели бы такого сценария, вспоминая то, что вытворяли американцы в отношении Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии, Югославии и так далее без по списку. Поэтому в данном случае я не думаю, что все будут держать траур по этому вопросу, но это, как говорится, лирика. Что касается за практической стороны вопроса, надо понимать, что Трамп поднимает ставки и хочет убедить тем самым американское население. Может быть, это звучит нелепо, а может быть, с какой стороны это все-таки выстрелит на более наивную аудиторию. Что действительно вот есть такое исчадие ада в лице Ирана, которое он не может победить дипломатическим, экономическим и ограниченным военными способами. Следовательно, вот у него есть какая-то мнимая информация о том, что они готовы иранцы чуть ли не стереть с земли два американских города, поэтому американцам нужно приготовиться, что Трамп будет вести новую ожесточенную войну против Ирана, и чтобы люди не возмущались, почему да он, значит, бензина повышается в цене, почему ситуация ухудшается вокруг Америки и так далее по списку. Так что здесь Трамп, конечно, пытается выстрелить нескольких зайцев и надеется, что все эти пули во всех зайчиков попадут. Посмотрим.
4: Ну, это какой-то такой, как бы вот мы обсуждаем детали, а так, если над этим приподняться, посмотреть, это какой-то всадник апокалипсиса. Да, вот один миротворец, помните, приходил, обещал войну в Донбассе остановить, а залил кровью какое-то просто несметное, да, количество территории. Несметную территорию. Второй миротворец приходил, теперь готов залить кровью, да, собственно, Соединенные Штаты Америки, и, в общем, во имя чего, чтобы что? Ну, то есть, как бы даже на уровне дискуссии.
9: Я думаю, что Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги, нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он повышает ставки, уже дальше некуда. Он рассчитывал, что с Ираном он заберется, если не в два, то в три счета. Но мы увидели с вами, что об этом речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел. Поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении. И я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на то безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно были намного гибче, чем те же самые демократы, которые по определению являются психопатами и кровопийцами.
10: Так а этот не психопат, не кровопийца?
9: Ну, как вам сказать, конечно, смотрится это именно так, действительно, тут никаких сомнений нет, иллюзий нет. Но с Трампом даже в текущих конфигурациях, даже при таком довольно очень неоднозначном раскладе всей ситуации, о чем-то можно договориться, но только Иран уже не принимает этих условий, слишком сильно повышены ставки. Демократы же ведут себя намного хитрее, провоцируя другие радикальные элементы, при этом стоя в сторонке и ничего не делая, как будто бы, они намного опаснее. Трамп, он в этом смысле снова оказался более предсказуемым. То есть он берет и нахрапом пытается взять ситуацию. То есть мы уже Трампа ничего более худшего не увидим, чем
10: от демократа. Вы уверены, это вот хорошо бы записать из слова про более худшего, да? Вот договориться с Трампом и каждые пять минут слушать прям противоположные заявления на любые темы. Ну, все вроде договариваются, только вот какие реальные итоги договоренности мы можем предъявить на данный момент. Просто все, наверное, видят, что, ну, как бы действительно он может что угодно устроить. Лучше не злить, да, и как-нибудь, да, ты великий, действительно, да, но так а на выходе-то что?
9: На выходе буквально следующее, что, если мы говорим конкретно про результат, я не верю, что Америка сможет добиться. А добиться она в контексте Ирана не сможет, потому что стойкость иранского народа продолжает демонстрировать свою мобилизационность вокруг своих властей, вокруг своего государства, вокруг своей родины. Элиты продолжают демонстрировать свою монолитность, и Трамп ничего с этим не может сделать. То есть, по большому счету, если так посмотреть на ситуацию, то в целом Трамп просто сам себя загнал в ловушку, с которой пытается как-то нелепо выкарабкаться из нее. И хочет при этом, чтобы Иран в этом ему помог. А Иран не помогает.
10: Справедливо, да. Просто весь вопрос, пойдет ли он дальше и на еще более высокую эскалацию, если не получится. Вот же, наверное, как бы вокруг этого все.
9: Пойдет, скорее всего, и как раз после ноябрьских промежуточных выборов мы станем сами свидетелями новых ударов, интенсивных ударов по Ирану. И я не буду, конечно, говорить про применение ядерного оружия тактического, потому что это очень безумный сценарий, который, конечно же, маловероятен, но исключать я его тоже не стану, потому что ситуация чрезвычайно сложная. В то же самое время надо понимать, что если он пойдет на этот шаг, то окончательно может поставить себе на себе крест, как на политике, и вообще даже в самой Америке все будут просто в шоковом состоянии, и никто даже не захочет его видеть и дня на президентском кресле. Он, конечно, до него досидит весь свой срок, но это будет просто одна из самых позорных страничек в истории Америки. Иран прекрасно понимает, поэтому ведет себя таким образом, каким мы сейчас наблюдаем в данном случае. Но удары военные будут, это однозначно, скорее всего, поздней осенью.
10: Вот, да, как печаль, да, в этом. Спасибо большое, Фархад Ибрагимов, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, преподаватель экономического факультета РУДЭ. Ну, а председатель Софеда Матвиенко нанесла сокрушительный удар по подпольным роскошествам. Предложила обложить лобстеров и другие, даже прочитать не могу, что это. Ну, в общем, НДС в 22%. Хитрый бизнес годами втихаря затаскивал морских гадов в страну под видом прочих продуктов с льготной ставкой в 10%. Мол, та же килька, только с клешнями. Теперь же сладкая жизнь обойдется дороже, а за роскошный ужин придется накинуть еще пяток процентов в казну. Наш Евгений Проскурюков.

0: крысы, омары, лангустины, лобстеры имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Конец цитаты. Объясню, что имеется в виду. Сейчас на некоторые социально значимые продукты платится пониженный налог на добавленную стоимость – 10% вместо 22%. Это, например, молоко, яйца, овощи и многое другое. НДС зависит от того, к какой товарной категории относится продукт. Лобстеры, они же омары, это ракообразные, как и, например, креветки. А ракообразным как раз полагается пониженный НДС в 10%. При этом некоторые деликатесные продукты из льготного перечня исключены. Например, крабы тоже ракообразные, однако их вывели в отдельную категорию, и НДС для них общий – 22%. Как и для осетровых рыб, семги, красной и черной икры и так далее. По сути, Матвиенко предлагает омаров, лангустинов и устриц убрать из льготной категории. Это даст казне дополнительные 6 миллиардов рублей в год. По словам спикера Совета Федерации, на них можно построить две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, по ее словам, от этого не сильно пострадают и попросту не заметят. И таких примеров, заметила Матвиенко, достаточно много. Действительно, есть еще деликатесы, с которых платят НДС в 10%. Например, мраморная говядина относится к льготной категории мяса крупного рогатого скота. Камамбер, бри и горгонзола попадают в категорию молочные продукты и тоже облагаются по ставке в 10%. А вышеупомянутые устрицы соседствуют с осьминогами и каракатицами в льготной подкатегории моллюсков. Бюджетные слушания продолжаются. Омары уже попали на сковородку парламентариев. Ждать ли расширения списка? Поживем, услышим.
1: Экономика на радио КП. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
4: Изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. Потом за природные материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость, а реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем под поверхностью размазана медь, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет напрямую руководить этой территорией, потом вписывать всех по финансовой долларовой модели. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые сегодня называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Европе.
5: Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к европейским лидерам в связи с протестами учащихся во Франции, указав на отсутствие соблюдения прав человека. В Париже полиция месяц своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? «Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей прекрасного сада. Подайте голос», написала Захарова. Ранее сайт КПРУ писал, что во Франции разгорается настоящий образовательный бунт. Сотни средних школ по всей стране отказались открывать свои двери, а учительские профсоюзы официально присоединились к протестам студентов. Они требуют увеличить финансирование системы образования.

0: Европейский Союз сегодня становится военным блоком, несмотря на то, что изначально создавался как единое экономическое сообщество. Жители стран ЕС недовольны этим. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя рост протестной активности в ряде стран ЕС. По словам Матвиенко, люди в европейских странах выходят на улицы от безысходности и протестуют против евробюрократии, которая практически лишила суверенитета европейские государства.
1: О конфликтах.
0: Президент США Дональд Трамп полагает, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Хотите верьте, хотите нет, но это в действительности становится ближе, хотя так не выглядит, заявил американский лидер, выступая с речью в Балтиморе, штат Мэриленд. Он опять сказал, что добился завершения 8 войн и думал, что в этом случае все будет легче. Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине.
1: О спорте.
0: Футболисты сборной России со счетом 3-3 сыграли в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Сборная России прервала серию без пропущенных мячей, которая составляла 4 матча. Последним соперником, который смог поразить ворота отечественной команды, была сборная Египта. Та игра завершилась победой египтян 1-0. После этого россияне переиграли команды Буркина-Фасо 3-0, Тринидада и Тобаго 3-0, Ирана 2-0 и Намибия 6-0.
1: О погоде.
0: Синоптики назвали самый теплый день в московском регионе на этой неделе. Это будет пятница. 9 октября столбики термометров дотянутся до отметки плюс 18 градусов. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, подчеркнув, что и в остальные дни температура будет превышать норму. Она рассказала, что уже в субботу температура понизится до плюс 13. В целом, по словам синоптика, погода в московском регионе на этой неделе по октябрьским меркам будет теплой. Сильных дождей не ожидается. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс и в официальном канале Комсомолки.
2: Экономия на бензине отменяется, газовое оборудование для авто становится роскошью. Пока баллоны есть, но мозгов к ним нет. Центробанк хочет легализовать банкинг по шариату. Триллион рублей заставит работать без процентов и по совести. И приставы натравили искусственный интеллект на должников. Теперь камеры вычисляют алиментщиков прямо в потоке. Наш новость ничего не нарушает. Пришел Измайлов, но искусственный интеллект тоже недалеко. Любителям дешевого газа на заправках, видимо, стоит к чему-то приготовиться. Установка ГБО, газобаллонного оборудования ГБО, на наши с вами автомобили в России, уверенно двигается к полному тупику или к окончательной отмене, невозможности, как угодно назовите. Сами железные баллоны мы пока еще делать можем, не разучились, но уже надо вот как-то подсобраться. Ну а вот мозги, увы, форсунки, редукторы, все это и электронные блоки везли из Италии и вражеской Польши. Теперь запасы тают, сертификаты истекают, лаборатории для проверок почти не осталось. Поляки готовятся воевать с нами, они поставляют свои мозги к нам сами. Мы делать не хотим и не будем. Вот. Ну и потому, в общем, если так пойдет и дальше, то вместо экономии на этом замечательном голубом топливе, которое тоже такое себе уже экономия, автовладельцам, водителям не сейчас нам придется наставить в багажник обычную дровяную печку. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин прямо сейчас как раз разглядывает свой багажник на предмет возможности подобной. Антон, приветствуем.
3: Да, приветствую. К сожалению, в мой багажник огромный метановый баллон не влезет, равно как и пропановый не влезет. Собственно, в чем проблема?
2: На отработке
3: проблема
2: ездить.
3: Проблема в том, что...
2: Котел
3: нет, спасибо,
2: поставить.
3: Это неосуществимо. Да, лучше сразу как Емеля на печь и дальше, значит, куда-нибудь вдаль. Да. Проблема следующая. Любой комплект газобаллонного оборудования должен иметь сертификат о том, что он безопасный, этот комплект этого оборудования. Для того, чтобы этот сертификат оборудования получило, его нужно испытать. А так внезапно получилось, что испытывать в стране негде. И это большая фундаментальная проблема, потому что там по правилам ООНовским испытания совсем-совсем непростые. Там на минуточку нужно, вот, чтобы баллон испытать, в него надо стрелять. Вот. И понятно, что без создания лаборатории, вот сейчас сертификаты заканчиваются, И не ввести, не произвести оборудование просто не получится, потому что без документов разрешительных его на рынок не выпустить. И это, конечно, было бы не проблемой, если бы там государственная контора НАМИ, например, могла сертифицировать, полностью испытать оборудование, но не может. Нет соответствующих областей аккредитации. Это, конечно, фундаментальная сложность, потому что государство еще и вообще-то денег заложило на программу газификации транспорта.
2: Да.
3: И как газифицировать транспорт, если ставить на него нечего? И это большой вопрос.
2: Так это может быть на какие-нибудь, куда-нибудь, чего-нибудь там, ну, то, что здесь производится, а не для нас с вами. Это первый момент. Второй момент, сертификация, все это лаборатория, конечно, очень интересно, но мы же с вами знаем, как в родном отечестве происходит подобного рода получение сертификатов. Да, чего, зачем какого-то... А в-третьих, мир идет к батарейкам, да, зачем это все опасный газ какой-то, ну и черт с ним.
3: Ну, смотрите, во-первых, количество структур, где, как вы намекаете, можно было документики прикупить и дальше ничего не испытывать, оно резко сократилось. И вот их, собственно, перебили. А реальных лабораторий, которые могут реально испытать, тоже частично позакрывали, а частично их не наросло. Да, поэтому, если физически негде сделать документы, то есть вот открываешь базу Росаккредитации, хочешь ты сертифицировать, испытать комплект газобаллонного оборудования. Открываешь базу, ищешь лаборатории и не находишь. Ее просто тупо физически нет. Это первый момент. Второй момент. По поводу электрификации транспорта. Весь мир может идти куда угодно, но у нас, как всегда, свой собственный творческий путь.
2: Да.
3: Электромобиль в Российской Федерации стоит в среднем новый 6 миллионов рублей, что совершенно не по карману типичному россиянину. Вот это абсолютный факт, медицинский просто. В той же самой Беларуси утилизационный сбор на электромобиль не распространяется. А у нас он начинается, повышенный, миллионный сбор начинается с мощности 80 лошадиных сил. То есть у нас электромобили надежнейшим образом отсечены от россиянина среднего, поэтому даже разговаривать про них нет смысла. Газ всегда был способом сэкономить, причем не только метан, который государство субсидирует, но прежде всего пропан. И с пропаном ситуация ровно такая же, вот как закончатся сертификаты на оборудование газобаллонное, так как мы до свидания, попрощаемся с этой технологией, которая позволяет нам экономить, это факт.
2: А там что-то говорили, на секунду отвлечемся, по поводу того, чтобы установить эту установку, проверить ее, переоборудовать автомобиль, экономии в итоге никакой не будет, чем ездить на бензине. Это так или нет?
3: Да нет, это совершенно не так. Конечно, ситуация с проверками, испытаниями уже установленного оборудования – это отдельная большая и очень сложная тема, безусловно. И мы понимаем, что люди, они пропан всегда ставили, да и метан тоже. Нет хорошей жизни, они потому что хотят сэкономить денег. И это действительно способ сэкономить денег очень долго был. Сейчас, конечно, придут слушатели в эфир, которые покажут, насколько сильно пропан подорожал.
2: Да.
3: Но он подорожал на заправках по одной простой причине. В силу некоторой нехватки других видов топлива, назовем это так. Да, когда у нас ситуация штатная, пропан там в центральной России вообще мало кто использует, но когда едешь вот на юг страны, начиная уже где-то с Воронежа, все больше пропановых заправок, все меньше бензиновых заправок, а где-нибудь в Ставрополе, на Кубани, в Дагестане и так далее. В целом, вот мое личное впечатление в обычных там штатных условиях, на обычных бензиновых заправках перекати поле. Все ездят на пропане поголовно. Ну то что это дешево. Всегда
2: ну,
3: было.
2: Антон,
3: я надеюсь,
2: ну, нет,
3: будет.
2: Ну, слушайте, дешево это вот, платные парковки есть и много чего. Ну не будет дешево. Утильсбор есть. Не надо дешево. А потом. Вы же знаете, есть вот мировые всякие серьезные проекты, что вообще не должно быть собственности, автомобилей никаких, на самокате ездить, на арендном, нечего жаловаться. Да? Вот утильсбор задали,
3: знаете,
2: тоже недешево. Ну и что, значит, без газа походим пешком. Все.
3: Вы знаете, мы пробовали однажды участвовать в подобном мировом проекте, он назывался «Коммунизм». Да, создавали фабрики кухни, отказывались от недвижимости и собирались обобществить женам. Было такое, мы первыми попробовали, первыми убедились, что это, конечно, не то, куда нужно стремиться. Сейчас решают попробовать леваки в других странах мира. Пускай пройдутся по граблям, не читают историю России, не учат. Вот пускай мучаются сами. Нам с нашим климатом, с нашими расстояниями, с нашей экономикой машина необходима.
2: Спасибо, Антон Шапарин, глава Национального автомобильного союза. По коммунизму, конечно, вопрос отдельный. Но далее, что там под капотом?
4: Рекламно-информационная программа.
1: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Автоэксперты уже давно говорят, владельцам новых автомобилей надо забыть о дешевом масле. Современные моторы очень требовательны к качеству смазывающего материала. То есть сэкономить на масле и при этом не навредить мотору не получится. Все дело в том, что автопроизводители, и особенно актуальные нынче китайские, все чаще предлагают машины с надувными моторами, у которых малый рабочий объем. Такие ДВС легкие, с хорошими динамическими характеристиками, но при этом агрегаты с турбонаддувом очень требовательны к качеству масла. Например, из-за того, что очень часто в таких двигателях повышена рабочая температура технических жидкостей. Скажем, охлаждайка нагревается до 97 градусов, а масло до 125. Но при этом объем масляной системы куда как меньше атмосферных аналогов. Получается, что масло работает в невероятно жестких условиях. А еще в некоторых двигателях нередко происходит повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. То есть локальный перегрев, с которым не может справиться ни масло, ни антифриз. Так что к выбору масла надо подходить основательно. Надо покупать масло, которое разработано с учетом всех особенностей нынешнего двигательстроения. Сэкономить можно было, когда автомобиль имел мотор с чугунным блоком, который выдерживал многое. Современный алюминиевый агрегат требует качественное масло, которое при перегреве не вырабатывает свои присадки и не теряет защитные свойства. Например, масло Супротек Атомиум. Полностью синтетическое, 80% ПАО, 5% эстеры, не содержит продуктов гидрокрекинга. Моторное масло для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей, легковых автомобилей любых конструкций, включая турбированные и двигатели с непосредственным впрыском топлива. Отличительная особенность масла Атомиум – это увеличенный срок службы. Полностью синтетическая основа масла выдерживает эксплуатационные нагрузки на протяжении 15-20 тысяч километров пробега, что позволяет проводить замену масла вдвое реже по сравнению с аналогами на гидрокрекинговой основе. На протяжении всего этого срока ПАО-основа меньше теряет вязкость при частичных перегревах в пробках, создает масляную пленку в 3-4 раза прочнее гидрокрекинговых масел, меньше испаряется, что снижает сгорание масляных паров. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
1: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
2: Ну а Набиуллина тем временем готовит настоящий финансовый прорыв. Все строго по шариату и правилам чести.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о взаимосвязи гимнастики с другими видами спорта.
7: Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет, хотим определить, чтобы косточки окрепли, координация. Допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическая, потому что они же прыгают, надо учиться падать. В наше время на базе «Озеро Круглое», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист, и девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом, ну, ногами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
2: Итак, Центробанк. Об этом говорили давно, но, видимо, вот момент настал. В ЦБ решили узаконить исламский банкинг. Суть простая. Берешь деньги, а проценты с тебя не дерут. Все строго по совести. Говорят, что под этим... Под этот проект в Россию хотят заманить целый арабский триллион рублей. Ну, конечно, плохо себя начнут чувствовать сразу микрофинансовые организации. И одних закупок святой воды явно будет недостаточно. А куда надо бежать, чтобы, собственно, получить свой заветный миллион? Пожалуйста, на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни, Чеченской Республики должно уже все это быть развернуто. Но, причем, кстати, уже года три как, да, с 1 сентября 2023 года, а прошлым летом продлили до 28-го, но теперь хотят вообще вот исламский банкинг перевести в постоянный режим. Так было, так есть и так будет всегда. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов. Вот уже первый в очереди взять беспроцентный триллион стоит. Василий Георгиевич, салям алейкум, брат.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да. Где...
4: Алейкум ассалам, да.
2: Да. Где можно вот миллиончик одолжить так, чтобы не торопиться потом?
4: Ну, собственно говоря, регионный эксперимент – это Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня. Поэтому там мы наблюдаем основной рост объема выдачи кредитов. Зафиксировано, значит, за первое полугодие 2026 года с 3,4 миллиарда до 9,3 миллиардов рублей выделено, то есть в 2,7 раза больше, чем за весь прошлый год. И средства весьма значительные.
2: Не, это непонятно ничего. Вы конкретно, значит, куда пойти взять миллиард и отдать его через 30 лет миллиард тоже. Все, нам больше ничего знать не надо.
4: А вы уверены, что исламский банкинг предполагает, что кто-то добрый дает вам деньги и процента нет?
2: Ну,
4: процента
2: так,
4: нет по моральным
2: думать.
4: Причинам, но не физически. То есть всегда банк докладывает здесь свою выгоду. И эта выгода, она просто не выглядит как судный процент европейского образца. Она зашита иначе. Я, честно говоря, не знаю деталей, да, как это делать, но очевидно, что эта схема, она, ну, безусловно, работает. И она, по сути, это является формой банкинга, тоже банкинга. То есть здесь происходит тоже возрастание капитала. То есть, грубо говоря, триллион рублей вложим, 1,5 триллиона должны быть получены. То есть не потратить и вернуть. Это не форма благотворительности, то есть одалживание там, по советскому образцу, как соседи друг друга одалживали там, на выпивку, там, на получки и так далее. Совершенно не так. Здесь, если мы говорим о, допустим, малом бизнесе, то кредит предполагает, что вы получаете банка в виде партнера, то есть вы получаете некоторые доли от всего, то есть на банк записывается что-то. В случае с кредитом по недвижимости, опять же, там какая-то доля, которую банк, у банка нужно выкупить за какую-то сумму, например. Да, то есть, допустим, доля вашей квартиры принадлежит банку, вы должны ее выкупить.
2: Она каждый месяц только дороже становится, да, тоже?
4: Ну, здесь может быть все по-разному, но процент вы получите безусловно. Дело в том, что здесь надо объяснить некоторые философско-исторические вещи, связанные с тем, почему исламские банки и вообще ислам против процента. Дело в том, что в 7 веке средиземноморскую цивилизацию, вообще вот эту евразийскую полосу цивилизации, постиг кризис. Кризис, связанный с чумой, с ухудшением климата. Но дело в том, что обострились социальные противоречия в Римской империи того времени, восстановленной Юстинианом. И критика этих противоречий, ну, критика этой системы была связана в том числе с тем, что бедные должны богатым деньги под процент. И вот, коли они должны деньги под процент, ну, соответственно, процент – это зло. Ну как же, ты бедный, еще и даешь, возвращаясь с процентом. Это явно жестоко. Это не улучшает твою жизнь. Кто-то паразитирует за твой счет. Поэтому ислам нес в себе революционное начало, радикальное революционное начало, что вот этого не будет. Не будут больше городские богатеи кормиться за счет простого маленького человека, ремесленника, земледельца. И не будет этого судного процента, и все будет по-хорошему. И вот ислам и процент поэтому за запретом. То есть есть конкретные причины. Это такая социальная революция, открывшая путь Средневековью. И сейчас это действует как формальное ограничительное, моральное ограничительное, что процент – это плохо. Но банкинг не может существовать без вознаграждения. Поэтому исламский банкинг, у него зашито это вознаграждение все равно в разной форме, всегда. Ну, если не считать какого-то привилегированного кредита, но он и в системе судного процента может выдаваться тоже практически даром, это известно. Ну, как Европейский центральный банк под 0% давал коммерческим банкам деньги в долг при нулевой ставке ЕЦБ. Угу. Годами. Видите ли, судный процент философски не помешал здесь брать деньги под 0%. Интересно, что не зашли иностранные капиталы на российский рынок. Предполагалось, что будут какие-то инвестиции с Востока, которые будут так воодушевлены инвесторы тем, что теперь все делается в соответствии с Кораном. Но они почему-то не воодушевились. Работают российские фирмы, и они, ну, в общем, показывают рост, потому что религия является весьма важным фактором. Много трудовых мигрантов у нас, осевших, получивших гражданство, и для них в силу определенных вот этих вот этических предпочтений процент неприемлем. Поэтому надо, чтобы процент был спрятан.
2: Вот а у нас спрятан. Тоже как-то, да, не очень это по-православному. Вот приходишь в какой-нибудь зеленый или синий банк, посмотришь на проценты, значит, берешь в ипотеку как студию, кладовку на 30 лет, а на выходе выплачиваешь 10 таких кладовок этому самому банку. Ну что это? Что это?
4: Да, но вы знаете, банк поучаствовал здесь с двух сторон. С одной стороны, он прокредитовал вас, а с другой стороны, он прокредитовал бизнес. В случае с исламским банкингом, банку проще прокредитовать застройщика. То есть и цену поднять. А долю от прибыли застройщика взять в качестве скрытого процента. Понимаете, в чем процент? В чем отличие процента европейского схемы, вот этой вот ренессансной, с процентом, с явным процентом? В том, что вы одалживаете деньги, и товаром являются деньги. Вы возвращаете деньги с процентом, но никто не лезет в ваши дела, никто не влазит ни в какие доли вашего бизнеса, не претендует на доли вашей прибыли, не указывает вам, что и когда вам делать. А с точки зрения исламского банкинга это все можно. Это все можно, это даже нужно, то есть, а иначе как? Если нельзя оформить в виде процента явного, значит, надо оформить в виде доли прибыли. Вот что происходит.
2: Спасибо, Василий Георгиевич. Да, Василий Колташов, экономист, директор Институтного общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». И спасайтесь, кто может. Приставы выпустили на дороге безжалостный искусственный интеллект, злобный под хищным названием «Гарпун». На Алтае и в Новгородчине умные камеры вовсю вылавливают из потока злостных должников, алименщиков, любителей не платить налоги и проценты по банкингу. Товары арестовывают пачками, отправляют на штрафстоянки и уже вытрясли из водителей более 1 000 000 рублей. Наш автообозреватель «Комсомольской правды» Николай Мысин просто разводит руками.
8: Нет в этом ничего удивительного. Все-таки мы живем в цифровой век, и век достаточно развитого и продвинутого искусственного интеллекта. Если там лет 20 назад камеры могли разве что фиксировать превышение скорости, да и то не всегда, то сейчас они обучены уже распознавать, пристегнуты ли пассажиры в автомобиле, да, который движется по дороге, и не говорит ли там водитель по мобильному телефону в процессе управления машиной. Поэтому распознать, что за конкретным автомобилем, ну, точнее, за его владельцем числятся какие-то неоплаченные дорожный штраф или другие долги, разумеется, сложности не представляет. Автомобиль прекрасно читается по номеру, номер числится в базе МВД, которым у камеры есть доступ, и, соответственно, вся информация по данной машине ее владельцу мгновенно подгружается из соответствующих электронных баз, и в режиме реального времени отловить такой автомобиль с помощью сотрудников ГАИ или там других силовых ведомств, в общем-то, сложности не представляет. Хорошо это или плохо такая практика? Ну, наверное, кому-то не очень нравится вот это ощущение постоянного контроля, что вот большой брат следит за тобой с каждого столба. Наверное, это кому-то может не понравиться. Но с другой стороны, не нарушай правила, не копи долги, не переступай через законы, как говорится, будет тебе счастье. Потому что так или иначе все эти комплексы автоматической фиксации и слежения, они созданы в первую очередь для нашей безопасности. Поэтому я лично в этом ничего плохого не вижу. Более того, я вижу в этом на самом деле один сплошной позитив.
2: Но стоит добавить этому отечественному гарпуну как угодно, лютый мороз не важен, в минус 30 будет работать, жара под 60 тоже, дожди, метели. В общем, зацепит вас в любую погоду и по всей стране.
1: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
9: Я, Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
10: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит посредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль-Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по урегулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать всех факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Европе.
0: Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к европейским лидерам в связи с протестами учащихся во Франции, указав на отсутствие соблюдения прав человека. В Париже полиция месяц своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? «Не слышу Кая Каллас и остальных обитателей прекрасного сада. Подайте голос», написала Захарова. Ранее сайт КПРУ писал, что во Франции разгорается настоящий образовательный бунт. Сотни средних школ по всей стране отказались открывать свои двери, а учительские профсоюзы официально присоединились к протестам студентов. Они требуют увеличить финансирование системы образования.
1: О протестах.
0: Европейский союз сегодня становится военным блоком, несмотря на то, что изначально создавался как единое экономическое сообщество. Жители стран ЕС недовольны этим. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя рост протестной активности в ряде стран ЕС. По словам Матвиенко, люди в европейских странах выходят на улицы от безысходности и протестуют против евробюрократии, которая практически лишила суверенитета европейские государства.
1: О конфликтах.
0: Президент США Дональд Трамп полагает, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Хотите верьте, хотите нет, но это в действительности становится ближе, хотя так не выглядит, заявил американский лидер, выступая с речью в Балтиморе, штат Мэриленд. Он опять сказал, что добился завершения 8 войн и думал, что в этом случае все будет легче. Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине.
1: О спорте.
0: Футболисты сборной России со счетом 3-3 сыграли в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Сборная России прервала серию без пропущенных мячей, которая составляла 4 матча. Последним соперником, который смог поразить ворота отечественной команды, была сборная Египта. Та игра завершилась победой египтян 1-0. После этого россияне переиграли команды Буркина-Фасо 3-0, Тринидада и Тобаго 3-0, Ирана 2-0 и Намибия 6-0.
1: О погоде.
0: Синоптики назвали самый теплый день в московском регионе на этой неделе. Это будет пятница. 9 октября столбики термометров дотянутся до отметки плюс 18 градусов. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, подчеркнув, что и в остальные дни температура будет превышать норму. Она рассказала, что уже в субботу температура понизится до плюс 13. В целом, по словам синоптика, погода в московском регионе на этой неделе по октябрьским меркам будет теплой. Сильных дождей не ожидается. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс и в официальном канале Комсомолки.
2: НАТО слило все секретный план победы, а доллар внезапно вспомнил про сентябрьский осенний задор. Пиарщики и юристы дерутся за работу на стройках, пока миллионы наших людей гребут зарплаты от 200 тысяч рублей. Продажи машин поползли вниз. Наши новости вниз не сползают. Пришел Измайлов, ну а чужие деньги посчитаем. Секретные планы НАТО снова и вновь оказались секретными только для самого НАТО. До официального представления теории победы, это в кавычках так называется фундаментальный труд генерала Гринкевича, все это должно было или будет пройти в Варшаве. Ну, короче говоря, до этого еще целый недельный марафон, но уже весь план великого триумфа давно в открытой в соседней вкладке у каждого пользователя интернета. Все почитали и посмеялись, забыли уже. Наш спецкор, военкор Дмитрий Стешин, тоже посмотрел это творчество. Прямо сейчас правят орфографические ошибки в этом замечательном документе. Дмитрий, приветствую.
11: Приветствую.
2: Что там интересного? Или, в общем, можно дальше пройти? Да, тут это красивое название, они любят теории победы.
11: Да. В этом плане звучит отчаяние, как я сформулировал. А ситуация какая? О расколе блока НАТО говорили давным-давно. О расколе на европейскую часть и раскол, не знаю, там США, мне кажется, прекрасно может себя и без блока НАТО чувствовать, да, не являясь донором для разных младых европейцев. О том, что США планируют из НАТО выйти, стало ясно, когда они прекратили помощь Украине, переложив это, насколько возможно, на ЕС, и начали выводить свой контингент из Европы. Выведено уже 5000 человек. На Ближнем Востоке, в Америке, очень большие проблемы, конца края не видно. Заявлено, сам господи, как же его, Гринкевич, ага. Гринкевич, да, страдал, переживал, что США планируют вывести вообще половину контингента из Европы, это порядка 40 тысяч солдат. Вот. И в итоге Европа в какой-то момент поняла, что она с разъяренной Россией остается один на один. У них были надежды в 23-м году, что сейчас Украина Россию победит, Россия рухнет, нужно только немножечко помочь, вот, до и после, но не выгорело. И вот, собственно, весь этот план, он рассчитан, значит, сценарий там один. Россия-агрессор вторгается в страны НАТО на восточном фланге НАТО. Я быстро посмотрел, где у НАТО проходит восточный фланг. Это Финляндия, недавно принятая в НАТО, с самой протяженной границей с Российской Федерацией, причем там в высоких широтах арктических, непонятно, кто и как эту границу будет прикрывать. И наши знакомые, значит, мелкие страны-русофобы, Эстония, Латвия, Литва и примкнувшая к ним традиционно Польша.
2: Ну, вот то есть вокруг Калининграда, они же честно говорили, что...
11: Да. Вот это весь восточный фланг, которым придется разбираться с Россией самостоятельно, без участия США. Собственно, вот это все сквозит в этом плане, эта идея, что наступают тяжелые времена.
2: Дим, но про это же давно говорили относительно того, что США таким образом ловко выходят из-под как бы нашего удара, да, что они будут поставлять, продавать оружие, брать за это у них деньги, а они ничем не рискуют. То есть продолжать воевать руками Украины и Европы с нами, да, а как бы мы ни при чем, вот дух Анкориджа.
11: Да, еще интереснее. Отвечать будет Европа, которая медведя раздразнила. Я вот, кстати, свой этот материал закончил, что они вот в Европе не подумали, что можно вместо составления этих фантазийных планов о том, как они будут противостоять России, ну, там, отменить санкции, вернуть скифское золото. 300 миллиардов долларов. Попросить прощения за пролитую кровь, потому что они опосредованно немало нашей крови пролили, да? Вот. Но пока у них еще это понимание не пришло, что это, наверное, это их единственный шанс. Они пока составляют планы. При том, что страны, которые там в этом плане занесены в восточный фланг НАТО, они не спешат этот план выполнять. Он, на самом деле, давным-давно был написан и должен был реализоваться на земле. Я там привел цифры, что Польша, которая должна была строить оборонительный вал, который разобьются, значит, москальские орды, за истекший год построила всего лишь 1 километр оборонительных укреплений. Эстония, которая назначена первой жертвой, должна была построить к 27-му году 600 бункеров и каких-то укреплений бетонированных. Да? Вот за год они только 28 осилили. Вот. Так что запасаемся попкорном, наблюдаем. Но что мне в этом плане не понравилось, да, они действительно, европейцы, опираясь на опыт СВО и войны, идущие на Украине, этот опыт переработали, что-то там почерпнули. Вот, насколько это сработает на практике, потому что настоящего боевого слаживания подразделений на полигонах и в теории добиться нельзя. Только вот кровью, потом практикой. Вот. У них этого нет. Из Киева это передать не могут. Они могут передать полезную информацию, типа там библиотеки целей для дронов с искусственным интеллектом, но не более. Вот. Так что европейцы в задумчивости. 12 октября предварительно будет этот план обнародован. Вот, ждем.
2: Но здесь вот еще интересно, что они же параллельно все это время говорили о том, что как бы бросить в топку против России ту же самую, ну, вот Эстонию предварительно, или Литву, да, предварительно втащив туда ядерное оружие, но как бы нам надо из НАТО вывести, да, сделать какой-нибудь там блок восточных, восточный блок, там много вариантов.
11: Блок обиженных, да, государств.
2: Да, и когда Россия на них нападет, ну, имеется в виду, вынуждена будет защищать Калининград, да, и вот тогда-то, значит, они попробуют еще вот и с той стороны. Гавкает Эстония, направив там какую-то свою микроармию, но, тем не менее, направили к нашим границам, да, и все они. И вот чего с этим делать? Есть ли какие-то размышления у них, вот в этой теории победы относительно этого направления. Ну и тоже, на ваш взгляд, как бы как нам вот отсюда это видится? Мы же с Калининградом все равно надо что-то делать, да? Вот чем, я вот спрашиваю, но чем натовские ракеты под Харьковом лучше или хуже таких же ракет вокруг Калининграда? Речь идет о всех трех прибалтийских республиках.
11: Мы сделали главное, мы их предупредили. Они видели своими глазами, как всего за месяц, с последних чисел июля, какой за месяц, за две недели, Россия обрушила логистику и промышленность тяжелую, металлургическую, квазиевропейского огромного государства, да, перекрыв просто порты. И теоретически Россия может сделать то же самое, что с Румынией, что с Данией. С любой страной, которая будет нам угрожать, демонстрировать какие-то агрессивные намерения. Вот и это их очень сильно пугает. Мы их предупредили с Калининградом. И я надеюсь, потому что я как старый военкор с 25-летним стажем, войны ненавижу. Я очень надеюсь, что они это воспримут. И мы все-таки, даже пусть даже через этот план, начнем выходить на какой-то диалог. Вот. Украины в этом плане нет даже карандашом. Вот тоже, что интересно, вообще не учитывается. Потому что, по-видимому, они ее уже списали. Думают о своих шкурах.
2: Да, интересно. Спасибо. Спецкор, военкор, «Комсомольская правда», Дмитрий Стешин. Ну, а для тех, кто с одраганием следит за обменниками, внебиржевой курс доллара внезапно вспомнил про осень и, в общем, уверенно чего-то вдруг неожиданно пополз вверх, пробив головой промежуточную отметку 85 с лишним рублей. За ним следом победоносно подтянулся и юань. Минфин вовсю закупает валюту золотишком на миллиарды. А эксперты размышляют. Экономист Александр Разуваев в комментарии радио «Комсомольская правда» поделился своими размышлениями и наблюдениями за этими графиками, куда побежит зеленый дальше.
12: Тактически Минфин начинает скупку золота и валюты, а фундаментально у нас очень большой бюджетный дефицит. Его очень легко можно закрыть ослаблением рубля. Ну и, конечно, самосбывающийся прогноз. Ослабление рубля ждут очень многие. Ну и спекулянты под это дело покупают. Я думаю, что на конец года курс будет 90-100, ближе к 90. Соответственно, акции «Сургутнефтегаза», «Золото». Это очень привлекательные активы сейчас. Но у кого рублевый вклад, тоже не надо париться. Процентная ставка выше след.
2: Эксперты шепчут, что всю эту радость скоро прижмет очередное заседание Центробанка. А будет сохранение ставки. Как всегда, самое унылое действие, которое только может быть. Но в целом на... Получается 85.37, это на торги на 5 октября, максимум за месяц практически. И, в общем, на 1,5 рубля выше пятничных закрытий. Конечно, по сравнению с таким масштабом 1,5 рубля ничто, но вот наблюдатели размышляют о динамике. Чего вдруг полетел он наверх и что дальше? Да? Взлет курса, высокая активность появились из-за внезапного Минфина, публикации Минфина параметров бюджетного правила. Ну, во-первых, сами параметры самого бюджета были опубликованы, а потом еще и бюджетное правило. На покупку золотишко и валюты направят по 127, что ли, миллиардов рублей в день. Ну, вот потому как-то и может быть и посему. Но зато новые данные по безработице, если вам нечем заняться, куда пойти и сколько получить, разберем.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана. все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты, фанаты американского президента, уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Итак, Росстат рапортует о рекордных 2% безработицы, но с пикантным нюансом. Как всегда у нас в последнее время во всем есть нюанс. У нас полная пересменка на рынке труда образовалась. Легионы, армии и орды пиарщиков, маркетологов и юристов, видимо, больше никому не нужны, безуспешно оббивают пороги тех заведений, где что-то предлагают, выбирая вакансии. Ну а вот говорят, что заводы, стройки и перевозки судорожно ищут вообще хоть кого-нибудь с какой-нибудь рабочей лопатой или хотя бы гаечным ключом. А в целом, видимо, динамика такова, что чтобы нынче грести бабло ведрами, как говорит молодежь, учиться надо было не на пиарщика, а на сварщика, а может быть даже и на бетонщика. В общем, есть вопрос. Независимый кадровый специалист, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опор России» Зуля Лойкова. Зуля, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
2: А что скажете? Действительно, как какой-то резкий крен наблюдается, и большие такие пересменки, большие какие-то революционные изменения, все, искусственный интеллект уже нанят везде вместо привычных старых юристов.
15: Ну, мы видим, с одной стороны, данные Росстата, которые вы привели, да, они полностью подтверждаются. Вот в сентябре этого года уровень безработицы в России действительно оставался на историческом минимальной отметке. Но за этой позитивной цифрой скрывается такой глубокий баланс на рынке труда. И я бы говорила о том, что на самом деле вот минимальное значение с 91 года у нас сейчас безработица 2,1-2,2%. А вот с 91 года, когда начались наблюдения, да, если мы посмотрим, например, июля этого года, показатель ненадолго у нас поднимался до 2,3%. Впервые более чем за год выйдя за пределы вот этого диапазона. То есть сентябрьские данные, они подтверждают возвращение к рекордному низкому уровню. Опять же, я говорю о том, что дисбаланс на рынке труда, то есть избыток есть в одних сферах, вот те специалисты, которых вы перечислили, маркетологи, пиарщики и так далее, да, и дефицит в других. Главная, наверное, особенность текущего кризиса на рынке труда, текущей ситуации в том, что низкая безработица, она не означает равномерного распределения рабочей силы. То есть на рынке труда у нас наблюдается яркий, выраженный структурный дисбаланс. Есть сферы с избытком соискателей, то есть высокая конкуренция. Это маркетинг, это реклама, это пиар, юриспруденция, HR, бухгалтерия и так далее. Да? Вот в этих областях на одну вакансию приходится в разы больше кандидатов, чем требуется работодателям. Есть сферы с острым дефицитом кадров. Это промышленность, это производство, строительство, логистика, розничная торговля, тот же самый ритейл наш. рабочих специальностей. Здесь наоборот, работодатели испытывают просто серьезнейшую нехватку сотрудников, ну и, соответственно, мы будем пожинать, конечно, последствия этого дисбаланса. Вот этот вот разрыв, он объясняется несколькими факторами. Первое, да, это структурная перестройка экономики, то есть спрос смещается в сторону реального сектора, тогда как предложение на рынке труда у нас по-прежнему сконцентрировано в офисном и креативных профессиях. А плюс соискателям придется адаптироваться, то есть люди, не находящие работу по специальности, они вынуждены сейчас переходить в сферы с дефицитом кадров. Например, да, SMM-специалисты могут устраиваться менеджерами по продажам, где найти работу значительно быстрее и выгоднее. Ну и опять же, мы будем наблюдать рост такой длительной безработицы, хотя парадоксально, но при рекордно низком общем уровне безработицы растет доля людей, которые не могут найти работу уже более года. Я вот каждый день вижу таких кандидатов. То есть в июле этого года мы видели цифру 13,3% против 9,7% годом ранее. То есть это свидетельствует как раз о том, что для части соискателей поиск подходящей вакансии становится все более затяжным и сложным.
2: Ну, а как бы, да, вот что делать? Те, кто не вписались в рынок, идти умирать, да, или как-то на кого-то переучиваться, переориентироваться на что-то?
15: Я предлагаю сделать следующим образом. Первое, да, переориентироваться. Второе, да, у нас есть спрос не только одномоментно на определенные специальности, но он будет прослеживаться в течение нескольких лет. Поэтому стоит задуматься о том, насколько ваши навыки сейчас будут востребованы в дальнейшем и постоянно пополнять свой багаж знаний. Плюс искусственный интеллект, который многие так пугаются, им пугают, очень часто говорят, что искусственный интеллект отберет работу, но это не совсем так. То есть мы увидим то, что будет, с одной стороны, симбиоз. Да, поэтому здесь важно уметь пользоваться этим искусственным интеллектом, но не отдавать ему полностью управлять вами.
2: Ой, ну а кто же вот работодатель? Он что выберет? Робота или как сейчас, мясную машину, как это американцы, да? Кремниевую машину или мясную машину? Он же кремниевую выберет. И вот нам же говорят, например, о, у нас вот сварщиков не хватает, давайте всех в ПТУ. Зачем детям учиться? Ну хорошо, загнали в ПТУ. А теперь китайцы показывают роботов, которые делают идеальный сварочный шов. Да, все вопросы, да, человек делает пока, лучше все понятно. Специалисты скажут, разложат. Но тенденция видна. Через некоторое время Китай завалит этими дешевыми роботами, да, под управлением искусственного интеллекта. Они будут делать это легко и быстро, и очень дешево. Не просить отпуск, не просить там, денег, не бузить и так далее. Да, зачем? Что будут делать сварщики, которых мы сейчас наштампуем в огромном количестве? Но это один пример. Конечно, вот, если вот взять юристов... Странно, да, извините, что... Да, искусственный интеллект подбирает. Конечно. Видно еще. Видно, что он не готов. И много еще вопросов. Но тенденция же как бы тоже видна.
15: Тенденция видна, но это говорит о том, что у нас уже профессия на всю жизнь, вот одной профессии на всю жизнь уже не существует. Поэтому к этой реальности нам пора привыкнуть. 6, 8, 10 профессий за вашу карьерную жизнь, это уже не какие-то, знаете, там, мышление из будущего, да, это реальность, с которой мы сталкиваемся уже сейчас. Поэтому повод задуматься о том, чтобы постоянно наращивать и смотреть, квалифицировать себя и перепрофилировать. Это реальность. Адаптация – это реальность.
2: Ну и вот интересно, что глава Федеральной налоговой службы хвастается, что число людей с зарплатой наших сограждан дорогих выше 200 тысяч рублей выросло аж в два раза. Это вот связано с тем, о чем мы с вами говорим, да? То есть, ну, надо учиться и в том числе, да, для того, чтобы иметь возможность оперативно переходить на более востребованные, что ли, да, такие специальности.
15: Конечно.
2: Более высокооплачиваемые.
15: Конечно. Да, все верно. Так и есть.
2: Да, ну, спасибо. Кадровый специалист, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России» Зулия Лойкова была с нами. Вот, в общем, расклад таковой. Интересно, тут еще ВЦИОМ поделился статистикой, что наши люди обнаружили в себе больше уважения к тем, кто умеет зарабатывать. Вот для того, чтобы жить нормально, нужно уметь планировать семейный бюджет. Вот те, кто согласны с этим, их стало больше в два раза. Почти все теперь, 95%, считают вот так. В общем, считаем чужие деньги и разбираемся в них основательно. Ну, а теперь, если хорошо поработали, надо хорошо потратиться, хорошо поездить. Продажи новых легковых машин упали, потому что денег ни у кого нет. Спрос, снижение спроса отмечается второй месяц подряд. Да, скажем, привычными в СМИ словами, рухнул спрос. Наш экономический обозреватель Евгений Проскуряков тоже хотел купить машину, но тоже отложил это дело.
1: Экономика на Радио КП.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Я предлагаю сегодня обсудить новости российского авторынка. С началом осени в автосалоны пришло похолодание. Спрос на автомобили снизился. По данным агентства «Автостат», за первый месяц осени в России продано 115 000.

0: Держали показатели прошлого года, то теперь от них отстаем. В лидерах рынка по-прежнему АвтоВАЗ. В сентябре было продано больше 28 тысяч изделий этой компании. Вторым по популярности брендом остается китайский Хавейл – 13 400 проданных машин. На третьем месте – Тенет с отставанием в 1000 экземпляров. Что еще интересно, в первой десятке дебютировал российский бренд Джеланд. Машины этой марки начали собирать под Петербургом в конце весны. Отдельно можно отметить Мазду. Хотя японская компания не работает у нас официально, ее кроссоверы CX-5 еще в начале года набрали большую популярность на рынке параллельного импорта. В итоге Mazda опередила Toyota и заняла 7-е место в списке самых продаваемых брендов. По словам нашего эксперта Максима Кадакова, это говорит о том, что не все россияне смирились с засилием китайцев в наших салонах, и многие по-прежнему предпочитают продукцию более привычных марок. С учетом льготного утильсбора на импорт машин, не мощнее 160 лошадей, они обходятся плюс-минус в те же деньги, что и новые китайские внедорожники. Если говорить о перспективах, эксперты сходятся во мнении. Серьезного взлета продаж ждать пока не приходится. Мешают растущие цены и высокие ставки по кредитам. Впрочем, продажи могут немного подрасти из-за того, что с 1 января утильсбор снова повысят. Возможно, некоторые россияне из-за этого решатся на покупку новой машины до конца года.
1: Экономика на радио КП. Реклама.
2: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил «очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.
1: О Путине.
5: Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В телеграмме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября.
1: Об экономике.
5: Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые три квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее.
1: О происшествии.
5: В Москве подросток напал на прибывших по вызову к его матери медиков. Об этом рассказал источник КПРУ. Это произошло в квартире жилого дома. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ее сын в туалете закрылся от медиков, когда врачи начали стучать в дверь. Тот открыл и набросился.

0: на них. По информации источника, у медика легкая резаная рана, ему не потребовалась госпитализация, в то время как подросток и его мать госпитализированы в специализированное учреждение. Отмечается, что оба стоят на учете у психиатра.
1: О работе.
0: Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий.
1: Обо всем остальном.
0: Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках тепла, сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. В Москве в среду малооблачно, плюс 11, плюс 16. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 11, плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
2: Трамп сдал Ирану Лос-Анджелес и Сан-Диего. Парочка сгоревших городов – ничтожная цена за великую победу. Минфин скупил все золото в округе, а евро улетел за 96. Наш рубль прилег отдохнуть перед скачком. И Нобелевку за медицину дали за световую пушку для мозгов. Теперь любые нервные клетки в голове управляются обычным фонариком. Наши новости мозгом через фонарик не управляют, пришел Измайлов. Зачем нам Лос-Анджелес, если в нем нет нас? Так вот, Трамп вышел к избирателям и устроил представление уровня голливудского апокалипсиса. Дедушка заявил, что если Иран в ходе войны разнесет в щепки Лос-Анджелес и Сан-Диего, то и черт с ними. Это очень малая цена за его великую победу. Все равно там один Голливуд и бездельники с пляжей. Главное, говорит, чтобы триумф выглядел эффектно по телевизору, а сгоревший мегаполис сделал житейское. Все закончится довольно быстро. Но, собственно, да вот, в принципе, собственно, и все. Наш главный американец, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прямо сейчас с академическим медицинским справочником по психиатрии. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Может быть...
3: Здравствуйте, день добрый вам и всем нашим слушателям.
2: Да, предложим партнеру ради великой победы еще и Техас Ирану отдать, чтобы два раза не вставать.
3: Ну, давайте скажем так. Дело все в том, что Трамп недавно еще заявлял о том, что не исключено, что, так сказать, активные военные действия, сейчас они не ведутся в преддверии, накануне предвыборной кампании, поскольку непопулярна война в Иране, то военных действий как таковых нету, так сказать, для того, чтобы сказать, ну вот сейчас там, как говорится, элементы такого перемирия. Если не договорного, то, по крайней мере, по умолчанию. И Трамп сказал, но после выборов он готов, что называется, возобновить активные военные действия и наносить очень серьезные удары. Вот здесь случилась такая ситуация, что 2 октября в Кэмп-Дэвиде состоялось такое секретное, неафишируемое заседание под руководством Венса. Трамп был в предвыборной командировке, вернее, в выборном турне по штатам сейчас, на котором были представители всех силового блока. И решался вопрос, что делать с Ираном. И вроде бы договорились, или, по крайней мере, решено было, что вот эту операцию удара по Ирану надо проводить в 20-х числах октября, накануне выборов, чтобы вот одним мощным ударом, понимаете, то ли, так сказать, поставить Иран на коленки, то ли полностью открыть движение по Армузскому проливу. И вот, собственно говоря, последнее заявление Трампа в этом плане, что, по всей видимости, на этом совещании, пришли к выводу, что военная эта операция имеет, какие-то шансы на успех, потому что можно опять завязывать, получить какие-то ответные удары, начнутся потери среди американских военнослужащих. Короче говоря, вот с таким шлейфом вылететь в 3 ноября, выборы, это по существу подписать себе смертный приговор, да политический. Но вот в данном случае, по всей видимости, решили, что надо сыграть в эту азартную рулетку, что есть какие-то шансы, И это то, что в Америке иногда называется октябрьский сюрприз. Вот нанести, так сказать, мощно, эффектно, закончить, так сказать, вот эту войну с Ираном, заявить о полной победе. Там я уж не знаю, удастся ли, как говорится, заставить иранское руководство что-то подписать. Ну, короче говоря, вот с таким вот ситуацией, вот, или с таким вот, как говорится, победной реляцией выходить уже на непосредственно на финишную прямую вот этих выборов. Вот что стоит за этим заявлением. И, в принципе, американцы, видно, сейчас готовы возобновить военные действия, нанести какой-то очень серьезный, ну вот назовем его так, решающий удар. Получится у них, не получится. Это мы посмотрим. Пока на сегодняшний день получалось далеко не все. И скорее им сопутствовали неудачи, чем удачи. Ну вот такую вот игру, самый канун выборов, в общем-то, по всей видимости, и затеяла администрация, то есть военные что-то там доложили, ну и, по всей видимости, убедили Трампа, что, да, последнее, что надо в эту вот рулетку сыграть по принципу «пан или пропал».
2: Так вдарит
3: вот
2: все-таки...
3: Вот что стоит за всеми этими заявлениями Трампа.
2: Да, вдарит все-таки, ну, и чем-то посерьезнее, да, чем беспилотник по Ирану или нет?
3: Ну да, сами понимаете, сейчас, когда тем более Трамп совершает эти поездки, сегодня он говорит, ну вот я говорю, время имеет значение, потому что это означает возобновление военных действий. Кстати, Иран может не только бить по Соединенным Штатам Америки, он может бить и по странам Персидского залива, то есть опять это окажется нарушенным движение по Ормузскому проливу. Цены вверх, кстати, могут полететь, потому что Трамп считает, что они вниз пойдут, как раз накануне выборов, что вот вы видите, уже все идет хорошо, а они могут залететь наоборот наверх. Ну, в общем, давайте посмотреть на сегодняшний день. Перед нами авантюризм, конечно. Может быть, такой же авантюризм было начало войны против Ирана 28 февраля. Ну, сегодня у нас, как говорится, авантюризм очередной, что называется, очередная сцена или очередная постановка. Вот я бы так сказал.
2: А то есть, ну вот, там ближайшее время покажет? Или это опять все в свисток,
3: говорят,
2: да?
3: О том,
2: или
3: что эскалация? Да, это третья декада октября. Якобы эти все действия намечены на третью декаду октября, в самый канун выборов. Это американская тактика обычно, или практика, понимаете? Потому что если сегодня рано, может быть, к третьему числу забудут. А вот если вот как-то так в самый канун выборов, то это как-то будет такое театрально или эффективно. Посмотрим, что получится. Но, по всей видимости, соответствующий сценарий готов.
2: Но вот если пару слов поподробнее про сваливание такое в непредсказуемую эскалацию, как бы что тогда? Не то чтобы там даже по каким частям света ответит Тегеран, а там для самих Соединенных Штатов и для всех последствий этого, что как это все может тогда выглядеть?
3: Ну, тогда я еще раз говорю, так сказать, если выборы как раз или заключительный этап будет проходить под вот канонаду выстрелов, так сказать, потери и так далее, ну вот тогда, собственно говоря, все ясно. Эта ситуация может, как говорится, вместо победы обернуться, так сказать, сокрушительным поражением на выборах. Ну, давайте тут все, как говорится, все уже понятно, как я уже сказал, либо пан, либо пропал.
2: Да,
3: вот
2: не...
3: эта ситуация сегодня, как говорится, ну, по всей видимости, Трамп в эту рулетку готов сыграть. Видно, положение республиканцев достаточно отчаянно. С точки зрения опросов общественного мнения, которые есть сегодня накануне выборов, и которые говорят однозначно, что демократы либо возьмут весь Конгресс, либо одну палату, будут также еще и приращения в губернаторском корпусе.
2: Спасибо, Владимир Сергеевич. Да, здесь вот интересно, конечно, как бы вот дернется Трамп или нет, чтобы сохранить свою власть, и на что он дернется, и как бы что это для самих Соединенных Штатов и нас, если они больше переключатся на сам Иран, да, отвлекутся от остальных историй. Но действительно, ближайшие дни-то уже и покажут. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Иран. А пока Минфин раздает чужие... Ой, не так. Трамп раздает свои собственные города. Наш Минфин решил развлечься по-крупному. В 5 раз увеличил скупку валюты и золота на бюджетные деньги. В итоге внебиржевой доллар тут же радостно подпрыгнул выше 86, а евро победоносно пробил 96. Минфин забирает слитки тоннами, а наш рубль скромно сидит в уголке, пока ждет и смотрит, что из этого выйдет, как и из заявлений Трампа. С матрасом и золотыми монетами Юрий Кораблев думает.
4: Внебиржевой курс доллара в ходе торгов 6 октября поднялся выше 86 рублей. Накануне американская валюта выросла до 85 рублей. Это максимум с 10 сентября, на 1,5 рубля или почти 2% выше значений закрытия пятницы. Локальный максимум обновил и биржевой курс юаня. В ходе торгов на московской бирже он поднимался до 12 рублей 77 копеек, до максимального значения с 9 сентября. Обновление локальных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. Взлет курса и высокая активность были спровоцированы публикацией Минфином параметров операций в рамках бюджетного правила. 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота в день больше 12,5 миллиардов рублей, рассказал экономист Лазарь Бадалов.
5: Текущая причина, да, вот буквально то, что сработало, условно говоря, вчера, сегодня, озвученные Министерством финансов параметры, новые параметры бюджетного правила, то есть сумма валюты, которую Минфин будет покупать в течение предстоящего месяца. Оказалось, что достаточно внушительная сумма. Все-таки, я так понимаю, на рынке ожидания были более скромные. Соответственно, участники валютного рынка рассматривают эти параметры как сигнал к ослаблению курса. Может случиться так, и скорее всего так произойдет, что вот это вот такое краткосрочное вот текущее ослабление, оно будет носить больше такой поведенческий характер и в долгую не сыграет. Фундаментальные факторы, которые сейчас для рубля остаются главными, это все-таки потоки экспорта и импорта.
4: Экономист Александр Зуваев считает, что к концу года стоит ждать ослабления рубля. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
6: Тактически Минфин начинает скупку золота и валюты, а фундаментально у нас очень большой бюджетный дефицит. Его очень легко можно закрыть ослаблением рубля. Ну и, конечно, самый сбывающийся прогноз. Ослабление рубля ждут очень многие. Ну и спекулянты под это дело покупают. Я думаю, что на конец года курс будет 90-100, ближе к 90. Соответственно, акции «Сургутнефтегаза», «Золото». Это очень привлекательные активы сейчас. Но у кого рублевый вклад, тоже не надо париться. Процентная ставка выше инфляции.
4: В ближайшие недели поддержку рублю может оказать заседание Банка России, от которого аналитики ждут сохранения ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Включать и выключать мозги можно обычным фонариком. Главное – посветить в правильную извильну. Американские и немецкие ученые нашаманили на Нобелевскую премию.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
8: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
0: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Итак, Нобелевские недели. В последнее время это звучит как где-нибудь, знаете, в кафе. Там вот, Нобелевские недели, особые салаты. Так вот, по медицине и физиологии по акции «Два в одном» за это 2026 год, значит, Нобелевскую премию выдали за световую пушку для мозгов. Ученые научились включать и выключать нервные клетки в голове с помощью точечных вспышек света. Посветил человеку в затылок лазерной указкой, он бросился пахать. Выключил фонарик, он тут же отключился лицом в клавиатуру. Ну, приблизительно так. Молодцы американские, один американский и две единицы немецких ученых. Как их зовут, читать не буду, все равно все забудут. Вот, в принципе, зато название красивое. Открытие в области светочувствительности ионных каналов и оптогенетики. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский прямо сейчас светит мне тоже в затылок огромным прожектором. Владимир Игоревич, здравствуйте.
9: Да, привет. Ну, не совсем так, что прям уж лазерной указкой в затылок. Там, да, конечно, речь идет о так называемой оптогенетике. Ну, если все так упростить, значит, пересаживают ген, который отвечает за выработку светочувствительного белка. И вот если вот на этот белок потом посветить лазерной указкой, да, то он испустит ион, а этот ион уже включит там, ну, какие-то...
2: Испустит дух уже там все после этого.
9: Ну да, вот свет, понимаешь, ну, оптогенетика, то есть какой-то свет плюс генетический материал. И вот, знаешь, ну, прям так вот дух захватывает, действительно, потому что, как называем, в первую очередь приходят на ум всякие выражения, понимаешь, светлая идея, светлая мысль, озарение, светлая голова. Что-то такое, понимаешь, вот навенивает вот это самое открытие. И вот вспомнил, что примерно 10 лет назад американские там ученые тоже, Нобелевский-то один, вон там один, а тут из Северо-Западного университета. Вот. Они обнаружили, что в процессе зачатия человеческая яйцеклетка во время слияния ее со сперматозоидом испускает световые импульсы. Ясно? Тоже какая-то вот прям оптогенетика.
2: Цветовые то или есть, световые?
9: Ну, световые, свет, ну, а, свет, говорят, вспыхивает ярким светом. Вот они под микроскопом это увидели. Зачем? Не поняли. Поняли как. Там она испускает атомы цинка, вот, которые накапливают в процессе спивания, и они вот вспыхивают таким эдаким фейерверком. Вопрос, зачем? Не знаю зачем. Может быть, вот нынешние новоиспеченные лауреаты нам как-нибудь ответят, а что же оптогенетика, что такое слияние яйцеклетки и сперматозоида, соединение мужских генов с женскими, ну и вспышки света. Понимаешь? Ну все, да, ну оптогенетика.
2: Дайте премию, где наш миллион, да.
9: Оптогенетика. Ну, там не шибко большая, вот если бы они разобрались, зачем, не шибко большое открытие, если бы разобрались, зачем все это надо. Ну, так это осталось пока загадкой. Но, понимаешь, такое словосочетание искра жизни тоже как-то на ум приходит. Вот. А вообще, ну если так уж по-серьезному, то, конечно, оптогенетика, она как-то сулит гигантские перспективы, потому что дает возможность включать либо включать в мозгу человека отдельные нейроны, ну или как нервные клетки, посмотреть, как там все эти сигналы проходят. Ну, от возвращения потерянного зрения до выяснения причин психических расстройств. Ну вот как-то так. Но еще замечу, что, как, конечно, перед каждой Нобелевской неделей мне гадают, а кому премию дадут? Перед вот медициной тоже гадать. Не угадали. Сегодня физика, значит, по физике.
2: Знаете, Владимир, сейчас перед физикой пару слов просто по медицине. Ну, во-первых, смотрите, это история с оптогенезом. Чего вдруг вылезло, да? Не понятно вообще ни о чем, если говорить о медицине. Вопросов много, какая-то муть, да, тонкая, непонятная и так далее. Зато, значит, как с прививочкой можно, да, с вакциной? Что-то у тебя наклонность, вот твой социальный профиль говорит, составленный искусственным интеллектом, что-то ты неблагонадежный. Сейчас мы тебе затылок посветим, куда-нибудь, чтобы ты, значит, не дергался шибко, да, и не вылезал потом никуда. Вот вместо таблеточки. А с другой стороны, ну, кроме шуток, а с другой стороны, вот столько вроде медицины, где она? Мы только видим, что какие-то открытия делаются, потом они пропадают под сукно, громкие такие, да, вот зубы выращивать научились в третий раз там, или с онкологией, еще что-то. Потому что кто-то пропадает, и ничего не происходит, да, зато фарма отлично нам рассказывает, что можно всю жизнь пить какие-нибудь, значит, эти препаратики замечательные, отличные, как они считают, убирая под сукно все те же новейшие исследования, говорящие, что вообще-то побочки много, и не туда все это. Нет, все отлично. Да? Фарма есть, а вот крупных медицинских действительно про вот какие-то масштабные истории, вот чего бы они на Нобелевке-то не показали. Много говорят, что человек 150 лет может жить. Ну и где?
9: Ой, я тебе так скажу. Смотри, вот тебе конкретный пример.
2: Да.
9: Я не знаю, что они... Скоро уж 100 лет, ну не 100 лет, ладно, чуть меньше будет с тех пор, как вот нашим советским ученым дали Нобелевскую премию за открытие лазера. Понимаешь, ну сколько вот, времени вот прошло, да. спустя того, как эти лазеры вообще ну теперь везде. Ну, надеюсь, уж как-то с оптогенетикой тоже, знаешь, вот этим...
2: Да.
9: Воздействие как-то там на мозг или на живые клетки света, значит, ну, тоже когда-нибудь приведет, может быть, каким-то, ну, таким уж прям, ну, каким-то прорывом сверхъестественным, как вот произошло с лазерами. Ну, подождем.
2: Дожить надо.
9: Подождем.
2: Вот.
9: А что касается открытий медицинских, так я с тобой согласен. Вот лично я пью таблетки от давления, которые
2: вот,
9: разработали, да, где-то лет 60 назад.
2: И ничего принципиально вот не меняется, да? Они же ничего не знают. И вот и пейте, и все, да.
9: И делаю физическое упражнение, которое тоже уже где-то более 100 лет. Знаешь, какое? От давления помогает.
2: А.
9: Так называемая планка. Это, знаешь, ну как, вот лежишь, встаешь на локоточке, и вот замираешь в этом положении. Как можно дольше. Помогает, говорят.
2: Ну вот, да. Спасибо, Владимир Ильич. Но про физику мы еще будем говорить отдельно, действительно, потому что они на медицине не остановятся. Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо большое. Ну, в продолжении нейроистории, которые будут нашими мозгами управлять, они управляют уже движением на дорогах, в том смысле, что через камеры сразу пеленгуют всех неплательщиков алиментов, штрафов, неблагонадежных, долгов за коммуналку, плохо думающих и так далее. Эксперимент вовсю уже запущен и показывает свои результаты. Наш Юрий Кораблев прямо сейчас проверяет все квитанции и долги и прячется под одеяло.
10: Федеральной службе судебных приставов России подтвердили, что камеры на дорогах помогают искать машины должников. На Алтае, в частности, началось тестирование системы искусственного интеллекта. Она по видеокамерам вычисляет автомобили тех, кто должен государству. Речь идет о программно-аппаратном комплексе «Гарпун». Представители службы приставов заявили, что технология поиска автомобилей не является для ведомства новинкой. То есть сама аппаратура новая, но похожая система уже давно используется приставами и дают результат. Как правило, это мобильные комплексы. Они используются в рамках рейдов. Например, недавно в Новгородской области судебные приставы совместно с госавтоинспекцией провели очередную такую операцию. Проверяли неоплаченные штрафы госавтоинспекции, задолженности по алиментам, налоговые платежи и кредитные обязательства. Всего за время рейда было арестовано 60 автомобилей, 9 из них отправлены на специализированную стоянку. Взыскано более 1 миллиона рублей, комментирует автообозреватель «Комсомольской правды» Николай Мысин.
11: Нет в этом ничего удивительного. Все-таки мы живем в цифровой век, и век достаточно развитого и продвинутого искусственного интеллекта. Если там лет 20 назад камеры могли разве что фиксировать превышение скорости, да и то не всегда, то сейчас они обучены уже распознавать, пристегнуты ли пассажиры в автомобиле, да, которые движутся по дороге, и не говорит ли там водитель по мобильному телефону в процессе управления машиной. Поэтому распознать, что за конкретным автомобилем, ну, точнее, за его владельцем числятся какие-то неоплаченные дороги, штраф или другие долги, разумеется, сложности не представляет. Автомобиль прекрасно читается по номеру, номер числится в базе МВД, которым у камеры есть доступ, и, соответственно, вся информация по данной машине ее владельцу мгновенно подгружается из соответствующих электронных баз, и в режиме реального времени отловить такой автомобиль с помощью сотрудников ГАИ или там других силовых ведомств, в общем-то, сложности не представляет. Хорошо это или плохо такая практика? Ну, наверное, кому-то не очень нравится вот это ощущение постоянного контроля, что вот большой брат следит за тобой с каждого столба. Наверное, это кому-то может не понравиться. Но с другой стороны, не нарушай правила, не копи долги, не переступай через законы, как говорится, будет тебе счастье. Потому что так или иначе все эти комплексы автоматической фиксации и слежения, они созданы в первую очередь для нашей безопасности. Поэтому я лично в этом ничего плохого не вижу. Более того, я вижу в этом на самом деле один сплошной позитив.
10: Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а со следующего года ее планируют запустить по всей стране. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях – дожде и снеге. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Иван Скориков о всплеске антироссийской риторики в Европе.
13: Собаки лают, караван идет. Это не первый раз. Это дружный хор, срежиссированная кампания против нас. Очевидно, она связана с общей политической турбулентностью в Европе, где особенно после последних прошедших региональных выборов в Германии вот эта либеральная глобалистская элита, она задрожала. Ну, а впереди выборы во Франции, где прорвется к власти суверенистка Марин Ле Пен. И на все это смотрят и другие страны. То есть вот эти либеральные глобалистские элиты, ориентированные на бюрократию Евросоюза, на Демпартию США, они пытаются за счет страха перед большой европейской войной, перед агрессией якобы, да, со стороны России, сплотить своих сторонников, может быть, даже использовать вот эти страшилки для ведения каких-то режимов чрезвычайной ситуации или там даже военного положения, чтобы отменить выборы, как их научил Зеленский. То есть это уже не просто агрессивная русофобская риторика, это и уже такое внутриполитическое дело самой Европы. Вот так я это рассматриваю.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
14: о Путине.
0: Президент России Владимир Путин на сегодня отмечает 74-й день рождения. Глава государства проведет этот день за работой. В его графике серия международных телефонных разговоров и публичные мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин также займется подготовкой к предстоящему саммиту СНГ в Туркмении. Российского президента уже поздравили некоторые зарубежные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин предпочитает отмечать день рождения в кругу близких. При этом 7 октября президент обычно продолжает заниматься международной повесткой.
14: О Ближнем Востоке.
0: Иран должен существенно сократить мощности по обогащению урана, если хочет положить конец конфликту с США. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью Рейтер. По его словам, Вашингтон по-прежнему готов заключить соглашение с Тегераном, однако будет требовать конкретных уступок в ядерной сфере. Венс подчеркнул, что США не собираются обменивать слова на действия. Американский вице-президент также заявил, что Вашингтон не до конца понимает, кто именно принимает ключевые решения в Иране.
14: Об Украине.
0: Киев намерен требовать от России компенсацию за предполагаемый экологический ущерб Украине, нанесенный в ходе специальной военной операции. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель российского МИД по вопросам климата Сергей Кононученко. По его словам, украинские власти используют любую возможность, чтобы получить дополнительные средства. Он также заявил, что Киев не учитывает экологический ущерб, который, по утверждению российской стороны, наносился Крыму и Донбассу с 2014 года.
14: О расследованиях.
0: В Приморье проводится доследственная проверка после обрушения горной породы на руднике «Восточный». Об этом сообщили в Следственном комитете. В результате происшествия пострадал один работник. На момент обрушения в шахте находились 22 человека. Всех удалось вывести на поверхность, погибших нет. Проверка проводится по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
14: О туризме.
0: Россияне стали чаще ездить за границу ради природы, шопинга и местной кухни. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Туту. Доля туристов, выбирающих природный отдых за год, выросла с 6 до 11%. Шопинг с 2 до 5%. Гастротуризмом интересуется 8% путешественников против 4% годом ранее. При этом поездки за границу к родственникам и друзьям сократились вдвое с 18 до 9%. Главной целью зарубежных поездок по-прежнему остается отдых и расслабление. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс и в официальном канале Комсомолки.
2: Зеленский созвал срочную селекторку перед массированным ударом. Признался, что антибаллистики нет, а западные партнеры заснули на проводе. Фон дер Лейн пообещал Евросоюзу полный газ отключение в следующем году. Замерзнем, обеднеем, но ни молекулу русских не купим. И застройщики забирают хрущевки в обмен на новые квартиры, когда-нибудь может быть. Наши новости на месте. Пришел Измайлов. Смотрим, о чем говорил Зеленский, который созвал экстренное селекторное совещание с военным командованием ВСУ на фоне данных разведки ВСУ, СБУ, главное ГУР, в общем, всех. Значит, они все выяснили, поговорив, и пришли ко мнению, товарищи посовещались, и пришли ко мнению, что будет удар по Банковой, будет, значит, серьезно что-то туда прилетит. Потребовал срочно прикрыть ключевые объекты, но тут же сразу новость возникает. Скорбно признал, что все держится на соплях и западных поставках, которых нет, а с антибаллистикой вообще полнейшая катастрофа. Тем временем наш Минобороны отчитался о ночных прилетах по логистическим углам и узлам от Одесской области, Черноморска, Измаила до всех остальных уголков Украины. Склады, сухогрузы с военной техникой пошли на дно вместе со всеми надеждами Зеленского и все эти склоки на какие-то ни было обороны. Ну, вот расклад как-то такой. Директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин тоже вытянул из Киева последние антибаллистические системы. Алексей Иванович, здравствуйте. Ну, дела все лучше, да, у нас?
15: Ну, смотря для кого. Для Зеленского точно хуже.
2: У нас.
15: Потому что его оборона сыпется, и он, конечно, пытается максимально взвинтить эскалацию напоследок. Знаете, как эсэсовец, который в мае собирал вокруг себя ополченцев для того, чтобы сопротивлялся уже после капитуляции. Вот примерно то же самое. Вот он сейчас совершенно идет беспилотниками на Москву, и в том числе использовали там хваленые фламинго, которыми они воду уже угрожают. Наше ПВО доказало 2000 беспилотников и около 20 фламинго. И то есть у нас система очень эффективна. Если что прорывается, случайно наносит удар, это, конечно, крайне неприятно, обидно, трагично, но тем не менее. А вот когда наш удар, возможно, наносится массированно, в том числе по Киеву, по другим крупнейшим городам, а ведь не только по Киеву, удары наносятся и по Днепру, и по Запорожью, и по Одессе, и выбиваются последние, я бы сказал, логистические возможности ВСУ и энергетические возможности. Вот там все дело стремительно приближается к катастрофе, потому что у Запада нет средств противовоздушной, противоракетной обороны. То, что они соскребают и делают вид, это носит символический характер, типа подарка там Рафали Макрона, который максимум, что смог из себя выжать под занавес, или немцы, которые вроде бы как в очередной раз пообещали и что-то от души оторвали. А правда заключается в том, что больше половины запасов простреляно, в том числе благодаря иранской войне, но в том числе и на Украине, конечно. А только мало, что ничего дать не могут, как бы не пытались они соскрести все, что только можно. Произвести, конечно, можно, но это будет через 2-3 года, и как бы этого еще времени надо дождаться. Собственно говоря, важнейшие объекты на Украине остались без защиты. Вот они теперь сидят, чешут репу и думают, а куда им прилетит? А прилететь может очень много. По их ожиданиям, до 1500 наших беспилотников этой ночью и порядка 100 баллистических и крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых, которые, конечно, очень обидно ударят по важнейшим целям, тем более, что мосты, которые сейчас разрушаются, и показали, в общем, их удары по ним показали свою эффективность, они наносятся в пределах досягаемости, просто по ним еще никто всерьез не лупил. Вот если по ним ударят не только беспилотниками, но и гиперзвуком или баллистикой, вот тогда это будет уже, или тем более гравитационными тяжелыми бомбами. Понимаете, ведь никакая там бомба еще 1,5 тонны или 3 тонны туда не прилетала, да? Поэтому вот это все у них вызывает, конечно, сейчас крайне напряженная атмосфера, создана, если вот там даже сторонники Зеленского в Верховной Раде завопили, начались, так сказать, предложения о скорейшем заключении мира. Вот мне так кажется, что там кризис назревает стремительно. И он, конечно, будет ускоряться каждым днем. Не только от наших ударов, но и от того, что объективная ситуация стремительно ухудшается. Союзники убегают фактически, ну, давайте назовем вещи именами, фактически они бросили. И МЕД переезжал, смог оторвать от себя с трудом, так сказать, миллиард и там обещания каких-то. И Макрон, который уже ничего дать не может. А эти системы их национальной противовоздушной обороны, они, конечно, никакую конкуренцию с системами нашими, российскими, алмаз-антейскими не идут. Поэтому, ну вот это реальность такова, да. Поэтому детали, конечно, могут отличаться. Мы посмотрим на очередной масштабный, как мы говорим, комплексный удар, чем он закончится, но я боюсь, что будет очень плохо.
16: То есть можно говорить, что мы сейчас, в общем, свидетели такого качественного наступающего, да, без шапкозакидательства и ускорения, но наступающего качественного перелома в этой истории, когда огромное количество произведенной работы нашей Минобороны, оно начинает вот давать вот эти плоды, да, мосты, цифровые серверы, все
15: понятно,
16: эти.
15: Да. Понятно, что производство резко увеличено, да, в разы, как говорил Путин. Но надо начинать с того, что политические задачи специальной операции были скорректированы, и Путин об этом тоже сказал. После того, как себя совершенно по-хамски безответственно повели себя в ВСУ, которые понимали, что им делают подарок, когда они бьют по логистике, когда они бьют по НПЗ, когда они бьют по важнейшим целям, вот они, несмотря на это, стали бить по гражданским объектам, как это делается сейчас, когда в никуда запускается, и по нашим сельским, так сказать, домискам лупится и массированная массивными ударами беспилотников.
16: Спасибо, Алексей Иванович. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну а на рынке недвижимости наступает эпоха натурального обмена. Застройщики поняли, что за наличку бетон покупать больше никто не хочет, и решили массово подсаживать нас с вами на обмен. Ну и подтянулись еще новые правила семейной ипотеки, и теперь наши люди с боем прорываются исключительно в уже достроенные дома, чтобы не ждать сдачи объекта до пенсии. Наш Юрий Кораблев подумывает обменять свою трешку в советской панельке на кладовку в подвале монолитки в семейную ипотеку на 30 лет.
17: Честное риэлторское.
18: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С октября вступили в силу новые условия семейной ипотеки. Процентная ставка стала выше – с прежних 6 до 8-12 для семей, где трое или менее детей – в столичных регионах и семей, где 1-2 ребенка в других регионах. Новые условия программы могут изменить расклад на рынке недвижимости. Чтобы собрать большой первый взнос, семьи, вероятно, будут активнее продавать прежнее имущество, что может повысить интерес к механизмам трейд-ин. Это за счет прежней квартиры в счет новой, сказал в интервью радио «Комсомольская правда» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
19: Готовые квартиры. Это действительно инструмент трейд-ина. Откуда он берется? Оттуда, что в семейной ипотеке в новой есть 50% первоначального взноса, который сохраняет ставку в 6%. И многие люди захотят ее воспользоваться. А как ее воспользоваться? На это нужно продать свою недвижимость и купить какую-то. А где жить это все время? Жить негде. Соответственно, нужно покупать готовое жилье для того, чтобы ты сразу мог уже в эту квартиру въехать, продав свое. Но готовое жилье, оно дорого стоит. То есть тут застройщик не только построил, но ремонт сделал, ну, может быть, не очень выгодно. Нюанс такой есть. Но да, спрос определенный будет.
18: За январь-август нынешнего года на квартиры в сданных домах и так пришлось уже около четверти продаж новостроек. Покупатели все чаще предпочитают готовые или почти готовые объекты, так как разрыв в цене между котлованом и сданным домом в массовом сегменте практически исчез. А вот дома на этапе котлована, которые и так испытывают давление из-за сокращения льготных ставок, могут потерять еще часть покупателей. Также в связи с изменениями льготной программы «Семейная ипотека» новый импульс может получить рынок загородной недвижимости, отметил Константин Барсуков. Он напомнил, что ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома осталась на уровне 6% вне зависимости от региона и количества детей.
19: Куда пойдет спрос обязательно? Он на загородку пойдет. Уже при прочих равных там подняли цифры семейной ипотеки, вот эти лимиты. При раскладе, например, 20% первоначального взноса у меня есть квартира, покупатель или дом, дом уже, во-первых, становится доступнее с этими цифрами, во-вторых, уже, может быть, и будет привлекательнее с точки зрения ставки.
18: По словам экспертов, останется и такой популярный инструмент покупки недвижимости, как рассрочка от застройщика. Она может быть удобна покупателям, которые располагают первоначальным взносом и ожидают поступления средств в будущем. Например, после продажи другой недвижимости, завершения вклада или получения дохода от бизнеса. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
17: Честное риэлторское.
16: Новости, где Европа намерена греться исключительно оптимизмом. Фон дер Ляйен закроет вентиль в следующем году. Замерзнем, обанкротимся, но русский газ не понюхаем.
20: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
22: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения состояние развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он и рад подвесить, как говорится. Такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находится в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Ну и европейский мазохизм, где здравый смысл окончательно вышел из чата. Главарь Еврокомиссии фон дер Ляйен, честно говоря, противно уже произносить это название, гордо заявила, что к концу 2027 года Евросоюз полностью обнулит импорт российского газа. Цены уже взлетели на 140%, солярка подорожала вдвое, и ежедневные сводки, как бизнес-аналитик приводит Трамп по ценам на дизтопливо. Но европейцы уже переплатили за энергию лишние для них 100 миллиардов евро. Ничего, главное, ни одной неправильной молекулы в конфорке. Дмитрий Песков аккуратно намекнул им, что еврохранилище к зиме забить доверху все равно не успеют, так как, в общем, все идет к тому, что еврочиновникам пришло самое время учиться добывать тепло трением палочек. Ну вот, как-то так. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович прямо сейчас вяжет теплый шерстяной свитер для Урсулы. Станислав Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
16: А какие перспективы, да, наш любимый вопрос, касающийся всего происходящего в этом мире в последнее время. Какие перспективы?
3: Кстати, интересно, что Урсула фон дер Ляйен то ли не знает, то ли забыл насчет того, что вообще-то по уже принятым правилам Европейского Союза, как минимум трубопроводные поставки российского газа в 2027 году к несколько месяцев еще продолжится. Она сказала, что в текущем году должны все прекратить. Она что, не в курсе, что Венгрия и Словакия даже по официальным правилам Европейского Союза имеют право еще несколько месяцев их получать в 2027 году? Или не в курсе, или забыла, что называется. Вот такие там руководители. Ну, в принципе, конечно, никакого коммунального там какого-то масштабной катастрофы не будет. Коммунального кризиса все-таки для этого у них имеется ресурсы. А вот постепенная дальнейшая деградация промышленности энергоемкой, постепенная дальнейшая потеря конкурентоспособности сравнительной европейской экономики на фоне конкурентов, там, китайцев, американцев, она будет продолжаться. И даже на фоне некоторых стран вроде Турции, например, где-нибудь Алжира, потому что там выгодно переносить будет предприятие. Я уж про Америку и Китай не говорю, просто сравните стоимость электричества и газа в Китае с Америкой, с одной стороны, и с другой стороны, в Европе. В Европе она просто в несколько раз выше. Это не гипербола. Это просто на самом деле так. Ну вот и как после этого они будут рассказывать, чем они собираются жить. То, что они будут производить высокотехнологичную электронику или там какую-нибудь фармакологию, на самом деле китайцы и американцы это будут делать еще в большем количестве, чем они. Поэтому в погоне за чем-то новым они потеряли то, что у них было.
16: Ну, это мы, да, последовательно слышим. Правда, вот как бы сколько ни храни матушку-старушку Европа, она как-то храниться не спешит. Да? Рейнметалл разворачивается, оборонка разворачивается. А как бы и непонятно действительно, откуда они берут. То ли они берут все тот же наш газ просто с другим гражданством, там, называя, что вот он из Индии, да, а не из России, и продолжает топить. Да, дороже, но вот, может быть, для них это не так страшный принцип. Принципиально, что, ну, переплатят.
3: Ну, у них тут пока есть экономический резерв, который они, собственно, за многие годы, десятилетия, столетия накопили, значит, там пограбили кого нужно и так далее. У них жирок в таком, значит, хорошем смысле слова экономическом есть.
4: они до сих пор могут занимать долги, пока что еще вот глобальный юг-восток покупает какие-нибудь облигации местные. Mm. У них поэтому есть возможность жить в долг и из старых запасов что-то брать. Вот. На самом деле, в долгосрочной перспективе, например, в долгосрочной перспективе быть эффективной военной какой-то державой, которая делает там какие-то предметы или там военную технику. Ну как вы это можете делать, если у вас все дорогое? Это вы можете просто какое-то время этим заниматься, пока у вас есть запасы денег, грубо говоря, пока вам долг дают. На перспективу обыграть с такие страны, как Китай, Америка, там, конечно, особо разговаривают, ну, за счет так, с помощью просто каких-то кредитов. А что будет, будет делать, когда Китай перестанут деньги одалживать? Какие-нибудь арабы перестанут деньги одалживать? В условиях того, когда они еще попытаются европейцы отобрать деньги российского ЦБ. Ну, какие они будут отключить предприятия Рейнметалла, если у них этот металл очень дорогой? Просто можно, конечно, взять деньги и финансировать хоть, знаете, производство апельсинов, выращивание апельсинов на Северном полюсе в теплицах, если деньги совсем некуда девать. Но сколько веревочки не видится, тут, конечно, будет.
16: Ну а что? То есть немцы в Берлине, отмечая очередную годовщину, значит, оккупации ГДР, будут как негры у бочки рэп насчитывать?
4: Ну, я думаю, что какое-то время, конечно, не продержатся. И там тоже нельзя недооценивать то, что когда много есть денег и желание как-то, кстати, слабоумие и отвага, можно от них ожидать, конечно, больших проблем. Но в этом нет большой стратегии. В этом есть именно, что называется, вот... А я сейчас вам покажу, что покачу все деньги, дам их Зеленскому, а заодно, пусть это неэффективно, профинансирую какое-то военное строительство. В таком смысле, конечно, этих много буйных, да, рядом. Вот с этим, вообще, надо, конечно, к ним присматриваться.
16: Да, не грубочки, я имею в виду, как вот, да, Трампа, например, в его богатых Соединенных Штатах, который переживает за дизель. Кстати, пока мы с вами говорим, тут занятное сообщение пришло тоже в каком-то смысле по энергетике. Линию электропередач между Молдавией и Румынией назовут в честь Трампа. Сообщило, правда, посольство США в Кишиневе. Вот, может быть, там какую-нибудь поликлинику тоже назвать в честь Трампа. Чтобы не отставать, да. Чего-нибудь. Но, смотрите, видите, тоже, значит, электричество на Украину или с Украины даже гоняют что-то как-то куда-то, пока пытаются держаться. А что, вот главный вопрос во всей этой истории, что это для нас? Вот такое положение дел в Европе, которое вы описываете в связи с проблемами, да, с энергетикой, с ресурсами в целом.
4: С точки зрения политической, но я это называю слабоумие и отвага. То есть, если у вас есть сосед, который считает, что с вами нужно воевать, там периодически его люди рассказывают о том, что надо Россию несколько частей там развалить и так далее, и при этом у них есть накопленные деньги с прошлых времен, которые дают возможность им, пусть и неэффективно, но что-то там производить военное, конечно, то нужно относиться к таким людям внимательно и, соответственно, готовить какие-то военные возможные ответы, если что-то до этого дойдет. А если, например, говорить о попытках там будущего восстановления отношений с правомыслящей частью Европы, то она, конечно, и есть. Там люди, которые занимались вот всей этой энергоемкой промышленностью, они, конечно, в ужасе. Но они не могут сейчас публично говорить о том, что давайте отношения с Россией восстановим, потому что их тут же объявят путинскими агентами. Хотя ситуация улучшилась, чем была раньше. Хотя бы сейчас можно вот уже видеть евроскептиков, которые, да, поднимаются, там, альтернативы для Германии, Марин Ле Пен.
16: Мы еще увидим, как они поднимаются, да. Еще мало не покажется никому.
4: О том, что можно за эти отношения установить, это уже важно. Вот, например, 2 года назад я не помню, чтобы официально можно было в немецкой прессе рассуждать о том, отношения с Россией.
16: Но они еще говорят о том, что главная беда и проблема то, что слишком плохо думают и говорят о Гитлере. Да, и про ядерное оружие.
4: Ну, там много есть нюансов. Политическое искусство возможного. Политическое искусство возможного. Всегда имя делать так, чтобы было лучше нам. Если у нас есть возможность сыграть одну политическую партию, сыграем ее, надо будет играть другую, сыграем другую.
16: Ну да, кстати, тоже вот сообщение в вторника, какой сегодня день, что обвинение бывшего главы немецкой внешней разведки в шпионаже и госизмене, да, БНД, и, ну, естественно, на русских шпионил, вместо того, чтобы противодействовать. А, потому, в общем-то, уже задержан по подозрению в шпионаже Август Ханнинг. Там припомнили все, что можно, хотя события, в общем, еще там 20-летней давности происходили. Ну, интересно, спасибо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Ну, а теперь курс доллара, пока вот на Украине и в Европе происходят странные события. У нас курс начал подниматься, доллар расправлять плечи зеленый, евро тоже к 96 подошел, уже заглядывает на отметочку в 100. Рубль скис и сник после того, как Минфин, проснувшись, решил резко начать скупать все золото, которое видит в бинокль, и сразу в 5 раз увеличил объем таких закупок. Все дело в бюджетном правиле, но рублю от этого не веселее, как и Юрию Кораблеву.
18: Внебиржевой курс доллара в ходе торгов 6 октября поднялся выше 86 рублей. Накануне американская валюта выросла до 85 рублей. Это максимум с 10 сентября. На 1,5 рубля или почти 2% выше значений закрытия пятницы. Локальный максимум обновил и биржевой курс юаня. В ходе торгов на московской бирже он поднимался до 12 рублей 77 копеек. До максимального значения с 9 сентября. Обновление локальных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. Взлет курса и высокая активность были спровоцированы публикацией Минфином параметров операций в рамках бюджетного правила. 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота в день больше 12,5 миллиардов рублей, рассказал экономист Лазарь Бадалов.
5: Текущая причина, да, вот буквально то, что сработало, условно говоря, вчера, сегодня, озвученные Министерством финансов параметры, новые параметры бюджетного правила, то есть сумма валюты, которую Минфин будет покупать в течение предстоящего месяца. Оказалось, что достаточно внушительная сумма. Все-таки,

0: потенциально у нас очень большой бюджетный дефицит. Его очень легко можно закрыть ослаблением рубля. Ну и, конечно, самый сбывающийся прогноз. Ослабление рубля ждут очень многие. Ну и спекулянты под это дело покупают. Я думаю, что на конец года курс будет 90-100, ближе к 90. Соответственно, акции Сургутнефтегаза, золота. Это очень привлекательный актив сейчас. Но у кого рублевый вклад, тоже не надо париться. Процентная ставка выше след.
1: В ближайшие недели поддержку рублю может оказать заседание Банка России, от которого аналитики ждут сохранения ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О важном.
6: Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил: «Очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.
4: О Путине.
6: Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В телеграмме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября.
4: Об экономике.
6: Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые 3 квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее.
4: О происшествии.
6: В Москве подросток напал на прибывших по вызову к его матери медиков. Об этом рассказал источник КПРУ. Это произошло в квартире жилого дома. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ее сын в туалете закрылся от медиков, когда врачи начали стучать в дверь. Тот открыл и набросился на них. По информации источника, у медика легкая резаная рана. Ему не потребовалась госпитализация. В то время как подросток и его мать госпитализированы в специализированное учреждение. Отмечается, что оба стоят на учете у психиатра.
4: О работе.
6: Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий.
4: Обо всем остальном.
6: Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках.

0: Как тепла сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. В Москве в среду малооблачно, плюс 11, плюс 16. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 11, плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс и в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: В Литве вычеркнули из Конституции запрет на ядерные боеголовки. Вильнюс ищет атома. Песков намекает на зеркальный ответ. Трамп сжигает Калифорнию. Прямо на митинге Лос-Анджелес назван ничтожной жертвой ради победы и роста цен на нефть. Налоги добрались до морских гадов. Матвиенко предлагает драть с лобстеров и с клещей других по полной ставке. Наши новости подавились клещами. Пришел Измайлов. Делаем ставки. Вот 7 Латвии, пожалуйста, решил поиграть с ядерными игрушками и официально одобрил отмену запрета на размещение оружия массового поражения на своей территории. Ни много, ни мало. Территория это, конечно, мало, а вот запрет на размещение оружия массового поражения, так не стесняясь, это вполне себе на что-нибудь дотянет. И не только на уголовную статью. Чтобы все выглядело законно, литовские депутаты просто тупо вычеркнули 137-ю статью из собственной конституции. Конечно, как-то просто все это у них выходит. Был ли референдум, что сказали жители, обсуждали ли поправки, или просто собрались после полуночи, проголосовали на троих, и теперь вот, пожалуйста, завози со всего света весь радиоактивный мусор, которым можно будет пулять в наш с вами адрес. Ну, вот непонятно. В Кремле, конечно, от такой дерзости слегка опешили. Дмитрий Песков уже предупредил, что ответные меры не заставят себя ждать. А, собственно, ответные меры здесь, ну, не то чтобы зеркальные, потому что ядерное оружие у нас и так свое уже размещено, и тем более нам не надо спрашивать никакого разрешения и не делать ничего по этому поводу с Конституцией. Но Лавров доступно напомнил, если НАТО подумает посягнуть на Калининград, а они думают, оборонительный альянс, в кавычках, про НАТО, очень быстро пожалеет, что вообще выучил это слово. Как пишется Калининград, они его пишут, наверное, исключительно по-немецки, но вот, собственно, или уже там по-литовски, но напомнить лишним не будет. Другой вопрос, что, как всегда, в последнее время обсуждая эти темы, вот накануне была Эстония, они вообще втроем друг друга сменяют каждый день в информационном пространстве. Эстония учение начала у нашей границы с тем, чтобы одержать над нами победу, завоевать Москву и установить свой эстонский протекторат здесь у нас в Кремле. Но теперь Литва, пожалуйста. Хотя, надо сказать, новость не новая, про ядерное оружие говорили, теперь взяли уже и запрет сняли. Возникает вопрос, дорогие товарищи, как так вышло, что какая-то Литва, будучи территорией единого тогда еще союзного государства, вдруг теперь начинает хулиганить, дерзить, пакостить, еще и гавкать в наш с вами адрес? Ответа нет. Выходили все они, и Украина, и эти прибалты не по закону, вообще никак не выходили. Россия – правопреемник, продолжатель чего угодно. СССР, Российская Федерация. А они против нас штыки выдвинули, нож хотят всадить в наше с вами сердце. А мы чего-то продолжаем, значит, говорить об их какой-то независимости. Странно? Странно. Потом, собственно, непонятно еще и чем Литва, ну, если не размышлять о ее размерах, отличается от Украины. Почему Украина и ракеты НАТО под Харьковом – это угроза для нашей страны, а ядерное оружие в Литве нет, что ли? А почему Литва вошла в НАТО, и мы как-то это проглядели, или чем мы тогда занимались? Наверное, вот эти вопросы, которые мы задаем сами себе, и надо задать сначала самим себе, прежде чем переходить к обсуждению того, что думает в Литве литовский депутат. Военный обозреватель Антон Труце тоже в шоке от наших дорогих соседей. Прямо сейчас обратно врисовывает Литву в границы Российской Федерации. Антон Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно. Что делать с вами будем? Как мы довели до такого? Давайте работать над ошибками сначала, а потом, собственно, да, демилитаризация, денацификация и приведение к порядку чего там.
2: Ну, давайте мы не будем забегать так далеко. Давайте сначала посмотрим, почему так получилось. Дело в том, что сейчас... Что сейчас происходит? Сейчас Литва ведет речь об отмене статьи своей Конституции, которая запрещает размещение на своей территории иностранных военных баз и ядерного оружия. В первую очередь, это для нас урок в том, что никакие договоры с другими странами, которые выключают себя в том, что они внесли какие-то положения в своей Конституции, не являются в достаточной степени долгосрочными. Как внесли, так и выносят. Теперь что они хотят сделать? Вообще говоря, понятно, что в случае военного конфликта с НАТО ядерное оружие стран НАТО будет размещаться там, где они сочтут выгодным, и никакие подобные нормы этого не ограничат. Но дело в том, что в литовской прессе встречается упоминание, литовские политики хотят, чтобы в мирное время на их территории было размещено ядерное оружие. И к большому сожалению, по факту они, с моей точки зрения, они не понимают, что они делают.
1: Подождите, а был какой-нибудь референдум или чего-нибудь? Как вот они это сделали?
2: Нет, у них это делается через, по-моему, через Сейм. У них какие-то внутренние политические дела. Они в первой редакции приняли этот законопроект об изменении Конституции. Потом у них второе голосование будет. Но в данном случае не важна процедура. В данном случае важна это фактическая сторона дела. Вот.
1: Раз пугаете нас прицелом, улетите вместе с Сеймом. Тогда надо как-то...
2: Ну, да. Значит, что у них... Они хотят, чтобы на их территории ядерное оружие было размещено в мирное время. При этом заметим, что, например, такие страны, как Швеция, которая вошла в НАТО, она не хочет размещения на своей территории чужого ядерного оружия в мирное время. Они говорят, в случае войны, да.
1: Зато
2: в мирное
1: время нет.
2: В Финляндии она выступает вместе с прибалтами в этом отношении. Mm-hmm. Поляки недавно, недавно хотели, в конце августа переобулись и сказали тоже, что в военное время, да, а в мирное время давайте мы пока не будем так говорить. Почему? Ну, очевидно, потому что размещение ядерного оружия вплотную к границам нашей страны – это прямая военная угроза, потому что, поскольку от Литвы до нас очень близко, ну, до Смоленска 400 километров, до Москвы 800, это прямая угроза. В случае чего, обезоруживающего или обезглавливающего удара.
1: Не меньше, чем Украина, угроза. Не меньше, чем Украина, да.
2: Да. С моей точки зрения, в таком случае бессмысленно договариваться с Литвой. Потому что литовцы, они, во-первых, принимают эти решения в основном и принимают эти решения, исходя из своих, во-первых, внутриполитических воззрение, у них там давно уже ситуация такая, знаете, бывает такое саморадикализующееся общество, когда для поддержания своего вот статуса внутри этого общества надо высказывать все более и более радикальные идеи. Вот. А те, кто их не высказывает, они становятся такими, типа, изгоями. Вот. Надо, прежде всего, надо договариваться с хозяевами ядерного оружия, которое может быть размещено в Литве. Это США, Франция, Великобритания и так далее.
1: Ой, да, с Великобританией-то мы договоримся. Кстати, здесь
2: ну,
1: понятно, почему...
2: Ну, к сожалению, да, мы понимаем, что...
1: Да, первые друзья Великобритании поляки отказались.
2: Нет.
1: А зачем им размещать, когда они вперед бросят прибалтов? Так же, как хохлов на убой, так и прибалтов не жалко. Потом посмотрят.
2: Могут, да. Могут. Просто прибалты, они не понимают, что они таким образом, они не воздвигают над своей территорией щит от злых русских. Они делают мишень для злых русских, да? Потому что если раньше они их действия нам были, значит, не очень интересны, то теперь они становятся конкретной угрозой, просто потому что они позволили разместить у себя на территории чужое ядерное оружие.
1: Так там прибалтов нет, там осталось только как бы партаппарат остался, номенклатура.
2: Ну, всё. Не только партаппарат, все-таки кто-то там есть.
1: Вымерли, уехали, все там, ветер свистит.
2: Ну, молодежь в значительной части, да, уехала. Но кто-то есть, поэтому, увы.
1: Не, Антон Андреевич, что нам уговаривать? Вот смотрите, есть, значит, Литовская Советская Социалистическая Республика. Мы чего стесняемся-то? Почему мы не говорим, что мы, ну, как бы юридически мы возвращаем ее обратно, все. Вы добрые воины... Нет, ну а чего вы смеетесь? Они, мы правопродолжатели, правопреемники, значит. Они против нас ядерное оружие разворачивают. Ничего личного, территория возвращается обратно, все. Да. Может, не сейчас. Мы для себя возвращаем, но это все, это как бы вопрос решенный, цель стоит. Значит, закончим с Украиной, пойдем к вам.
2: Вопрос это политический, но в целом надо понимать, что да, когда мы в 62-м году, напомню, кубинский кризис, стали размещать ядерное оружие в Кубе у границ США, американцы пригрозили именно прямым военным вторжением, потому что это было для них категорически неприемлемо. И размещение, кстати, американского ядерного оружия в Турции в те же времена тоже было для нас неприемлемо, и по итогу Карибского кризиса договорились так не делать. Ну, что можно сделать? Знаете, как вы говорите, договориться с Великобританией? Нет, но с Великобританией не надо уговаривать, да? Давайте себе представим ситуацию. Шотландия отделяется от Великобритании, мы ставим ядерные ракеты свои в Шотландии. Вот можно же заменять, сказать, вы не ставите в Литве, мы не ставим в Шотландии.
1: Ну, Антон Андреевич, да, до этого дожить надо, когда кто отделится, там чего, а ядерное оружие в Литве может появиться минут на минуту. Кстати, ультиматум Рябкова 15 декабря 2021 года, ведь перед началом СВО содержал требование убираться НАТО на границе 97-го года, в том числе из Прибалтики, да, на это они отвечают размещением теперь там ядерного оружия. Потому, в общем... Что?
2: К сожалению, да. Можно провести, поступить как Иран, который начал бить по военной инфраструктуре своих противников в странах Персидского залива. Да, Иран же не объявил войну Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну и так далее. Но на них просто падают иранские ракеты. Иранцы говорят, УВС у нас на территории наши враги, мы будем по ним стрелять. Да. Тоже вариант. Спасибо. Это вопрос уже политический, не столько военный.
1: Да, но нам как-то надо, конечно, угрозы растут, да, нам надо, придется как-то соответствовать этим угрозам внутренне, подсобираться уже. Антон Труц, военный обозреватель, был с нами прямо сейчас, пока еще не из Литвы, ну и Дональд Трамп тоже не там, зато обещает сжечь Лос-Анджелес и Сан-Диего.
3: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, крылатая фраза «бомбить Воронеж» начинает играть новыми красками. Трамп прямо во время очередного своего предвыборного представления, не сказать, что выступления, прямо заявил, что, ну, если Иран в ходе предстоящего военного конфликта полностью уничтожит, сожжет, наконец, этот Лос-Анджелес и Сан-Диего, Да и бог с ними. Это, вообще говоря, очень малая цена за его, Трампа, великую победу и рост цен на нефть. Ну, на самом деле, что там, пляжи, тела, да, Голливуд. И в целом во всем мире, наконец, наступит тишь, да гладь и мир. Он же президент мира. Хотя вот Иран нехороший пытается этот процесс, говорит он, затянуть. Трамп, жги! Сказал бы, наверное, эксперт финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
7: Надо понимать, что Трамп поднимает ставки и хочет убедить тем самым американское население. Может быть, это звучит нелепо, а может быть, с какой стороны это все-таки выстрелит на более наивную аудиторию. Что действительно вот есть такое исчадие ада в лице Ирана, которое он не может победить дипломатическим, экономическим и ограниченным военными способами. Следовательно, вот у него есть какая-то мнимая информация о том, что они готовы иранцы чуть ли не стереть с земли два американских города, поэтому американцам нужно приготовиться, что Трамп будет вести новую ожесточенную войну против Ирана, и чтобы люди не возмущались, почему да он, значит, бензина поднимается, повышается в цене, почему ситуация ухудшается вокруг Америки и так далее по списку. Так что здесь Трамп, конечно, пытается выстрелить нескольких зайцев и надеется, что все эти пули в зайчиков, во всех зайчиков попадут. Посмотрим. Я думаю, что Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги, нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он повышает ставки уже дальше некуда. Он рассчитывал, что вся страна мало заберется, если не в два, то в три счета. Но мы увидели с вами, что об этом речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел, поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении, и я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на ту безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно были намного гибче, чем те же самые демократы, которые по определению являются психопатами и кровопийцами.
1: Ну и к главным новостям то ли светской, то ли публичной жизни, где разворачивается главный чиновничий кинематографическо-патриотический сериал сезона, он же «Роман». Дочь самого Никиты Михалкова, Надежда, внезапно, без лишнего шума, снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал целый, хоть и не самый молодой, но очень статусный губернатор. Наша Виталия Осипова ревнует и тоже пошла искать себе главу региона постарше.
8: Дочь народного артиста, режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова, стала женой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Известно, что у пары родился ребенок, которого недавно крестили в Ханты-Мансийске. В департаменте внутренней политики округа подтвердили свадьбу Михалковой с губернатором, а также появление у них малыша. Рассказывает журналист «Комсомольской правды» в Югре Виктория Гаврик.
9: Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук тайно женился на младшей дочери Никиты Михалкова, актрисе Надежде. Недавно у пары родилась дочь, которую назвали Екатериной. На днях в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске состоялось таинство крещения новорожденной. Символично, что обряд прошел во время визита в регион самого Никиты Сергеевича. 1 октября оскароносный режиссер провел в Югра Классик творческий вечер, собравший полный зал, а на следующий день присутствовал он уже на крещении внучки. Этот выход свет стал первым публичным появлением новой семьи. Камеры сняли губернатора и актрису, которые под руку сидели в зале.
8: Надежде Михалковой недавно исполнилось 40 лет, и сегодня она успешно совмещает актерскую карьеру с театральной режиссурой. Она служит в Центре театра и кино своего отца, где громко заявила о себе спектаклем «Васа Железнова». Любовь зрителей к ней пришла еще в глубоком детстве. 8-летняя девочка Надя сыграла дочь комдива Котова в легендарной картине «Утомленные солнцем», которая принесла семье Михалковых премию «Оскар».
10: Папа, если бы ты знал, как мне с тобой хорошо.
11: Правда? А мне с тобой хорошо. тобой спокойно. Мне с тобой так легко.
8: Позже Михалкова снялась в фильме Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка». В 2020 году она участвовала в «Ледниковом периоде», также входила в жюри телешоу.
12: Судя по всему, не хватило игры, поэтому я возьму на себя эту ответственность, эту оценку. Но дело в том, что о вкусах не спорят, любят разные виды, жанры и игру. Как мне показалось, что в данном случае все было на месте. Но судьями не спорят.
8: Михалкова, скорее всего, познакомилась с будущим мужем на фестивале «Дух огня». Он проходил в Ханты-Мансийске в марте 2025 года. Продолжает Виктория Гаврик.
13: Долгое время пара скрывала роман, но в начале 2026 года их подловили папарацци во время отдыха в Сочи. Для обоих это не первый брак. За плечами у 47-летнего главы Югры 20 лет союза с Анастасией Кухарук и двое взрослых детей. А у 40-летней Надежды брак с режиссером и также двое детей, 15-летняя Нина и 13-летний Иван. Несмотря на бурные перемены в личной жизни, губернатор традиционно не афиширует семейные дела, посвящая официальные социальные сети исключительно работе.
8: Руслану Кухаруку 47 лет. С 2018 по 2024 года он являлся главой Тюмени. В мае 2024 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. А в сентябре того же года был избран главой региона. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Ну а председатель Совета Федерации Матвиенко решила ударить налогами по роскошному образу жизни вашему. Говорит, пора обложить лобстеров и лангустинов, а также всех остальных морских гадов полноценным НДС в 22%. А то, мол, все эти дорогущие рестораны привыкли проводить эти деликатесы лишь как, цитата, «прочие социальные продукты» по льготной ставке в 10%. Ну, знаете ли, не те времена, чтобы поедать лобстеров за всего лишь 10%. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскурюков прямо сейчас вытащил вареного рака из кастрюли и уже пересчитывает налоги на его клешни.
14: Экономика на Радио КП.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим, как и полагается простым трудящимся, о лобстерах. Возможно, вы уже слышали про одну из самых острых тем вчерашнего дня, которую я хотел бы развить. В парламенте озаботились слишком низкими налогами на морские деликатесы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на бюджетных слушаниях размышляла о том, как пополнить казну новыми налоговыми поступлениями. Тут-то и подвернулись под руку морские обитатели. Процитирую Матвиенко. Устрицы, омары, лангустины, лобстеры имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Конец цитаты. Объясню, что имеется в виду. Сейчас на некоторые социально значимые продукты платится пониженный налог на добавленную стоимость – 10% вместо 22%. Это, например, молоко, яйца, овощи и многое другое. НДС зависит от того, к какой товарной категории относится продукт. Лобстеры, они же омары, это ракообразные, как и, например, креветки. А ракообразным как раз полагается пониженный НДС в 10%. При этом некоторые деликатесные продукты из льготного перечня исключены. Например, крабы тоже ракообразные, однако их вывели в отдельную категорию, и НДС для них общий – 22%. Как и для осетровых рыб, семги, красной и черной икры и так далее. По сути, Матвиенко предлагает омаров, лангустинов и устриц убрать из льготной категории. Это даст казне дополнительные 6 миллиардов рублей в год. По словам спикера Совета Федерации, на них можно построить две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, по ее словам, от этого не сильно пострадают и попросту не заметят. И таких примеров, заметила Матвиенко, достаточно много. Действительно, есть еще деликатесы, с которых платят НДС в 10%. Например, мраморная говядина относится к льготной категории мяса крупного рогатого скота. Камамбер, бри и горгонзола попадают в категорию молочные продукты и тоже облагаются по ставке в 10%. А вышеупомянутые устрицы соседствуют с осьминогами и каракатицами в льготной подкатегории моллюсков. Бюджетные слушания продолжаются. Омары уже попали на сковородку парламентариев. Ждать ли расширения списка? Поживем, услышим.
14: Экономика на радио КП. Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
17: Привет, я Алексей Белов.
18: Я Александр Маршал.
17: Группа «Парк Горького».
18: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
17: Peace.
18: Peace, love and rock'n'roll.
14: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Здесь самое точное – и оперативная информация о спецоперации на Украине.
19: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: О политике.
20: Юрий Ушаков подтвердил встречу президента России и председателя КНР на саммите АТС. Эта встреча пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как сказал помощник российского президента, договоренность достигнута. Но какое время будет выбрано для этого в графике самого саммита, пока сказать трудно, добавил Ушаков. При этом он отметил, что практическая проработка и возможная трехсторонняя встреча с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТС пока никто не занимался.
14: О расследованиях.
20: Британская полиция задержала 7-го подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе королевских ВВС «Фэрфорд». Об этом пишет Sky News. Это 22-летний гражданин Великобритании. 27 сентября возле авиабазы в Глостершире были остановлены три подозрительных фургона. После звонка экстренным службам и сообщения о террористическом заговоре на базе провели эвакуацию. Были задержаны 6 британцев, позже их отпустили под залог. База «Фэрфорд» ранее использовалась американскими бомбардировщиками, которые в минувшие выходные были передислоцированы в США. Американская сторона объяснила вывод техники данными о возможной угрозе атак иранских беспилотников.
0: О происшествии.
20: Группу детей, застрявшую на Диксоне, могут отправить сегодня домой. Это более 30 несовершеннолетних из Норильска и Дудинки. Они на прошлой неделе отправились на экскурсию в самый северный поселок России на Таймырском полуострове, расположенный на берегу Енисейского залива. Оттуда дети на корабле должны были поплыть по маршруту Диксон-Дудинка, но из-за угрозы шторма не поехали на эту экскурсию и позже не смогли вылететь назад из-за непогоды.
0: О спорте.
20: Нападающий Лионель Месси забил гол за национальную сборную в товарищеском матче Аргентины против сборной Бенина. Игра, которая стала последней в карьере Месси за команду своей страны, завершилась со счетом 3-0. Она прошла на стадионе в Буэнос-Айресе. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте, а также ассистировал двум игрокам своей команды. Матч стал прощальным и для защитника Отаменди, завершившего международную карьеру вместе с Месси. В составе сборной Аргентины Месси дважды становился победителем Кубка Америки, чемпионом мира 22 года, серебряным призером чемпионатов мира 14 и 26 годов. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
21: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Начинаем наш эфир. Иван Панкин в студии. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, там канал Нео Панкин. Чат работает. Пишите, пожалуйста, в том числе вот по теме, тему. Прямо сейчас называю. У супругов бюджет должен быть общим или раздельным, как вы считаете, дорогие друзья? Делитесь своими соображениями, ну и своим опытом, разумеется. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и про заначки от супруга тоже можно поговорить отдельно. 8 800 200 ровно 9702, еще раз, телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Вован и Галибри на радио «Комсомольская правда». Бюджет у супругов должен быть общим или раздельным. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В 2023 году проводился опрос. Опрос «Росгострах жизни банк Открытие» его проводили. И выяснилось, что большинство российских семей ведут общий семейный бюджет, а около половины из них откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Ну вот, большинство. Да, но ведь не все такие, правда ведь. Ну и про заначки, вот я говорю, там есть отдельные моменты. Если у вас какие-то отдельные деньги от супруга, о которых супруга не подозревают. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Ростова, здравствуйте, вы первый. Пожалуйста.
1: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Прекрасно, прекрасно. Всегда вас слушаю. Классно ведете.
0: Спасибо.
1: Все. Вот. Я считаю, мы с женой живем уже почти 30 лет. Мое мнение такое. У мужчины немножко должно быть своего, а вообще бюджет должен быть один и тот же. А вообще, как по прошествии лет, считаю, что... Ну, когда-то в молодости я думал, что я должен все я. А потом посмотрел, ну, как-то у меня плохо получается.
0: А у жены лучше получается, да, допустим?
1: Да.
0: Понятно.
1: И как бы... И я так считаю.
0: Ну, правильно, да. Если у жены неплохо получается, то почему бы ей не поучаствовать в зарабатывании денег, да? А то странно получается. Значит, деньги мужа – это общие деньги, а деньги жены – это ее деньги. 8 800 200 ровно 9702. Звоните далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Людмила из Пятигорска, пожалуйста. Людмила, здравствуйте, пожалуйста.
2: Да, доброе утро. Я считаю, что деньги должны быть у каждого свои обязательно. И общие можно тоже иметь.
0: Но главное, это свои, я правильно понимаю?
2: Ну, потому что муж не должен контролировать каждую копейку, куда тратит жена, и жена также не должна мужу ставить преграды, это себе не покупай, это себе не покупай. Ну,
0: а как же общие расходы? Как распределить то, за что должен платить?
2: И в общие тоже можно кидать.
0: А, понятно.
2: А там уже договариваться, кто за что платит.
0: Ясно. Ну, вот. Муж в основном платит тоже еще. Спасибо.
2: Ну, по-разному, кстати, бывает.
0: Даже не знаю.
2: Бывает, женщина за все платит.
0: Не знаю таких примеров, не стал. Сталкивался.
2: Да.
0: Да. Спасибо. Далее одно мгновение. И к нам присоединяется сейчас Елена из Хабаровска. Прошу вас.
3: Добрый день.
0: Здрасте.
3: Добрый день. Я хочу сказать, что вот только что развелась моя племянница с мужем. Красавица и умница с высшим образованием. И как раз вот этот вот бюджет, который они вели раздельно, точнее этого хотел муж... Вот, и при этом многие заботы о квартире, о бытии вешал именно на свою жену. Так она купила телевизор, кроме того, что они вместе в ипотеке состояли. Взяла кредит на окна 200 тысяч, чтобы ставить новые окна. Ну, а он, значит, он от нее требовал все отчеты, сколько она потратила, там, парикмахерской, ну и так далее. Что, понимаете, сами... Говорит о какой-то мелочности, наверное, и педантичности характера. И вот оказалось, когда она ездила в командировке, вот, от работы, то он крутил романы, и не просто крутил романы, а просто-напросто покупал себе проституток. Вот. И, соответственно, совершенно случайно узнав об этом, она с ним развелась тут же. Так вот, он даже хотел забрать себе телевизор, которую она купила в квартиру на свои деньги наличные. И вот именно этот вот бюджет раздельный, он вот стал после развода вот с таким камнем преткновения даже. То есть вы поняли, что он хотел себе все буквально забрать. Вот. Так что раздельный бюджет, он не ведет ни к чему хорошему. Конечно, каждый может оставить себе деньги на что-то. Вот. Но так, чтобы, значит, вот полностью как-то делить вот так вот в семье на себя и тебя, как говорится, это, конечно, неприемлемо.
0: Угу, хорошо, принимается, спасибо. Хотя история, конечно, шокирующая. Иван, Нижний Новгород, здравствуйте.
4: Алло.
0: Иван, да, говорите, пожалуйста, прошу.
4: Это не Иван. Извините, это из Москвы, Крайнов, Вячеслав.
0: Вячеслав. Вячеслав, Москва, ясно. Да. Ну, говорите, да, дозвонились, говорите.
5: Вот, я бы хотел вам сказать, что общий бюджет на все основные расходы должен быть обязательно. Вот. А вот эти на мелкие расходы, это совсем другая история. Вот каждый имеет право на свое обязательно. Вот. Потому что под общим контролем в семье должна быть все-таки сумма основная, которая говорит о том, что люди могут оба решать вопросы о крупных покупках.
0: Угу, хорошо.
5: Это обязательно. Иначе получается, если у каждого свой бюджет, то у каждого какие-то свои будут тайны. Значит, свой бюджет, кто-то кому-то что-то не доверяет. Ну, понимаете, да? Живут в общей квартире. Квартира, может, предположим, мужа или жены, или что-то еще. И если этой открытости нет, то семья потом все равно распадется. В любом случае. Хоть через год, хоть через 5, хоть через 20.
0: Ну, через 20 уже не считается, знаете ли. 20 лет вместе прожили. Срок все-таки. Спасибо. Не всем же жить, знаете, до старости вместе. Армен, да? Из Москвы, кажется, да? Здрасте, Армен, пожалуйста.
6: Ага, привет. Скажи, пожалуйста, как мне зайти на YouTube? Он ведь забанен.
0: Не забанен, он замедлен. Ой, давайте следующего. Справочное бюро имени Ивана Панкина продолжает свою работу. Далее. Василий, Екатеринбург. Здравствуйте.
7: Иван, добрый день.
0: Здрасте.
7: Как обычно, тема у вас хорошая.
0: Спасибо.
7: Ну, смотрите, собственный пример, да. У нас с женой бюджеты, можно назвать, раздельно. Я даже не знаю, вот как мы с ней начали жить.
0: Раздельный, я правильно, да?
7: Раздельный, да. Сколько она зарабатывает, я вообще даже не знаю. И даже
0: а сколько вы зарабатываете, она знает?
7: Она тоже не знает, потому что мы вот как начали жить, да, и вот как у меня с начала 2000-х пошел кураж, то есть все, ну, работа, я что, грузоперевозки там. Одна машина, вторая, одна квартира, вторая, третья, она просто не понимает, что творится, как бы, ну, поперла, как говорится, волна. И вот так вот мы живем на протяжении уже вот этих 20 с лишним лет. Она покупает, конечно, домой там, ну, хлеб, молоко такое там, ну, постельное что-то там. А уже такие крупные покупки, как бы это, надо купить это, бах, купили.
0: Там, купили, ну, то есть, или бы, купил? Кто купил-то?
7: Я покупаю, все, да, то есть я даже от нее никогда там ни копейки не спрошу денег. Там, сколько надо, Наташа, денег там, только она, все. И как бы, ну, как говорится, ну, если идет работа, мазь прет, ну, какие там могут быть раздельные бюджеты, нераздельные? А если уже, когда, как говорится, там с копейки на копейку перебивается, ну, там что кроить-то уже? Ну, там надо как-то все совместно. А так, если мужик зарабатывает, что там от бабы? Какие там? Ну, сколько она зарабатывает? 50, 60, 70? Ну, разве это перед деньги? Ну, пускай она пользуется там на свою красоту, там, на свои смотки. Угу. Ну, домой покупает, конечно. А так вот, ну, вот такой порядок у нас в жизни. И у друзей, в принципе, такой же.
0: Отлично. Спасибо. Так, сколько у нас там осталось в секундах? А, ну вот 40, уже не успеем никого послушать в этом блоке. Однако в следующем с удовольствием, друзья, у супругов должен быть общий бюджет или раздельный. Тема эфира сегодня такая. Звоните 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем ваши истории. И вот в продолжении того вопроса, который я обозначал в начале блока, четверть опрошенных вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 6% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно. Но это вот опрос, что думают люди, которые слушают радио «Комсомольская правда», мы узнаем позже, после перерыва. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
9: правда». Читайте сегодня, как удары России по мостам в Киеве меняют ход СВО. Все о налогах. Кому, за что, когда и сколько нужно заплатить. Куда лететь осенью за пляжами, цены, визы и новые маршруты. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
10: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Актриса театра кино и озвучания Ирина Безрукова о том, заменят ли искусственный интеллект актеров в кино.
11: Артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальные персонажи, если они станут почти как настоящие выглядеть. Пока еще несовершенно, и да, вы, наверное, тоже обрабатывали ваши фотографии, когда улыбка, ну, так отталкивающе иногда выглядит, она какая-то такая. Но пройдет какое-то время, и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей, обрабатывают или звонят даже родственники родственникам, якобы. Сейчас технологии близки к этому, но тогда потеря работы получается у артистов. Либо артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги. Это же ваше лицо.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Общий или раздельный бюджет должен быть у супругов. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Виталий, Ставрополь, здравствуйте.
8: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
15: Начали жить с мужем, у нас бюджет был общий.
0: А это когда было? Потом... Давно? Сколько вы живете вместе?
15: Ну, это было уже более 20 лет назад.
0: Так.
15: Вот. Бюджет был общий, он приносил мне всю зарплату, но я поняла, что я не вывожу всю экономику своей семьи. То есть мне каждый месяц почему-то не хватало денег до зарплаты. И в один определенный момент я просто предложила мужу. Я говорю, давай будем складываться на питание определенную сумму. Ты со своей зарплаты, я со своей зарплаты. А все остальное, что остается, это будут деньги лично каждого. И нас эта ситуация замечательно, прекрасно устраивает. Если нам нужны будут какие-то крупные покупки домой, мы, конечно, садимся и обсуждаем, можем ли мы купить это или нет. Если кому-то нужны деньги на лечение, мы также садимся и обсуждаем, что мы можем там, с каждой со своей стороны, что может сколько вложить вот во все наши хотелки.
0: Ну и вот поедете прекрасно на отдых, допустим, за границу. Путевка стоит несколько сотен тысяч. Кто платит за это в вашей семье?
15: Мы будем складываться вместе.
0: Угу, все понятно. Спасибо. Складываться. Ясно. Далее. Одно мгновение. Игорь из Москвы, прошу вас.
16: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Расскажу, Иван, две модели, которые, так скажем, на себе опробовал. Я два раза женат. Значит, первый раз...
0: А подождите, у вас с первой женой была одна модель, со второй женой вторая модель. Я правильно понимаю? Ясно, да. Рассказывайте. Да.
16: Вот, значит, первая модель, где муж добытчик в семье, где вся зарплата действительно там отдавалась жене, немножко оставалось на бензин, там, на... там, еду и так далее, как бы, на работе, да. Uh-huh. А вторая, значит, эта модель не то, что потерпела крах, ну, разошлись там по другим причинам. Значит, вторая модель, где, как вот, супруга зарабатывает сильно больше, чем я. Ну, знаете, женщины бывают успешными.
0: Бывают, конечно. Ничего. Так.
16: Вот. Uh-huh. Да. Вот. И как раз вот модели с предыдущим оратором, где, можно сказать, у каждого свой бюджет, но есть общий счет, куда мы, допустим, на ту же еду, да, определенную сумму в месяц перечисляем, и с нее, соответственно, часть бюджета тратится. Да, вторая, крупные какие-то покупки, путешествия, опять же, это совместно там 50 на 50, либо там 60 на 40 в разных пропорциях.
0: А 60 кто платит? Супруга, которая зарабатывает больше, или вы все-таки?
16: Ну, по-всякому бывает. Угу. Да. Иногда так, иногда так. Допустим, если мы говорим о там, не знаю, о какой-то поездке, там, как мой подарок там, на день рождения, да.
0: Ну, это вы то, платите, конечно.
16: Большую часть, да, да, естественно, да. Вот. Так что вот такие две модели. Каждый имеет право существовать.
0: Я понял. Вы вот в ресторан идете. Кто платит за счет?
16: Я.
0: Все. Вопросов больше не имеем. Спасибо. Далее. Иван, Нижний Новгород. Здравствуйте.
17: Добрый день.
0: Здрасте.
17: Привет, страна. У нас проблем никакой никуда не возникало. Но сбережения, часть сбережений у супруги на сберкнижке. Я очень много трачу. А остальное как-то... Деньги стоят на карточке у нее, у меня на карточке. Ну и дома лежат в одном месте. Если нужна наличность, мы берем как-то и не отчитываемся перед друг другом. Претензий друг к другу не предъявляем. Как-то так вот на протяжении 50 лет живем.
0: Ничего себе. Поздравляем. 50 лет срок все-таки. Спасибо. Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина. Сегодня дамы звонят. Это очень приятно, когда дамы звонят. Здравствуйте, Ирина, говорите.
18: Здравствуйте, спасибо.
0: Да, пожалуйста.
18: У меня ситуация следующая. Мы взрослые люди, у нас уже не по первому браку, соответственно, у каждого есть свои дети, свои наследники. Вот, у нас бюджет, ну, можно сказать, раздельный, но на основные какие-то затраты, естественно, мы складываемся со своих доходов. Вот, но покупки каких-то крупных, какие-то крупные покупки у нас у каждого свои. Например, там в наследство от родителей досталась мне квартира, я что-то там, часть квартиры продала, вернее, досталась часть квартиры. На эти деньги я могу купить себе что-то, какую-то недвижку, машину, это будет лично мое, у нас брачный договор. И, соответственно, наследниками будут мои дети. То же самое имеет право сделать мой супруг. Наследниками его имущества будут его дети.
0: Ну, а дети с вами живут? Уточните, пожалуйста.
18: Нет, у каждого свои дети. Они уже взрослые, они живут поврось.
0: Все понятно.
18: Нам уже по 60 лет, соответственно, у нас... Вот
0: и у вас брачный договор, да? У вас брачный договор.
18: Да, у нас брачный договор, и все без обид, совершенно нормально.
0: А вы когда его составили? Сколько лет назад? Скажите, пожалуйста.
18: Мы в браке 10 лет и составили этот договор, ну, практически сразу, просто когда там наследство одному из нас досталось от родителей. Мы решили вот так.
0: Все понятно, спасибо. Просто тогда вот как раз только-только тренд на брачный договор набирал в России. И вы как раз в тренд попали, получается. Спасибо большое. Да, вообще мудрое решение, конечно. Далее. Николай из Балашихи. Кстати, про брачный договор мы с вами где-то, ну, правда, давно, может быть, повторим, как-нибудь общались. Здравствуйте, Николай, говорите, пожалуйста.
19: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Приветствую. Живу с супругой уже 26 лет. Вот. У нас двое сыновей, один взрослый, другой помладше. Считаю, что бюджет должен быть один, так как формируется все семейное состояние и траты, и то же самое. Но должно быть немножко у каждого оставаться на свои какие-то моменты. Я считаю, что это должно быть так.
0: Угу. А сколько процентов от зарплаты вы оставляете себе?
19: Ну, примерно 30%.
0: Неплохо так, неплохо. Спасибо. Вы хорошо зарабатываете, я так понимаю, что 30% себе только оставляете. Да. Спасибо, спасибо. Даль. Владимир, Новосибирск. Здрасте.
20: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
20: Ну, не совсем как бы корректный у вас поставлен.
0: Думаете, да? Некорректно, ясно.
20: Кто должен, мужчина?
0: Вы поставьте женщина, корректно, пожалуйста, вопрос. Давайте.
20: Это все зависит не от половых признаков членов семьи, а от того, у кого более правильные бухгалтерские способности. Вот я пробовал разные варианты со своей супругой, и мы остановились на таком. Я трачу все, что нужно там по хозяйству, быту, еда и т.д. и т.п., она все тратит на себя, но с меня никаких этих покупок, сапоги, пальто не исходит. То есть все, что она хочет купить себе, она покупает со своей зарплаты, с меня только подарки на женские праздники, там, понятное дело, цветы и так далее.
0: Как у вас все отрегулировано-то? Я так не понял, в чем некорректность вопроса. Но это ладно, уже выяснять не будем, тратить эфирное время. Спасибо. Далее. Александр из Воронежа. Ты вот понял, спрашиваю у коллеги? Нет, он тоже не понял. Александр, алло. Говорите, пожалуйста.
21: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
21: Вот в браке уже 12 лет. Поначалу у нас был общий бюджет. Ну, не знаю, где-то половина срока мы прожили с общим бюджетом, пока не дошло дело до покупки квартиры.
0: Так.
21: У меня заработки были небольшие, а у жены родственников побольше. В общем, они по сусекам нашкребли, надо было расширяться, двое детей.
0: Угу.
21: Жили в однушке, надо было трешку покупать.

0: Реклама. Комсомольская
1: правда. Читайте ее в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Почему спрос на сотрудников в рабочих профессиях сегодня особенно высок, а предлагаемые им зарплаты растут гораздо быстрее, чем у офисных специалистов? Каких профессионалов не хватает в горно-металлургической отрасли? И почему 20 тысяч девушек на предприятии – это прекрасный показатель? Об этом в среду в 13:00 на радио «Комсомольская правда» говорим с Дарьей Кричковой, вице-президентом по кадровой политике компании «Норильск». Слушайте программу «Бизнес-ланч» в эфире и на сайте radiokp.ru.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Маргарита Рассадовская. Здравствуйте. Осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Партии уже вступили в борьбу за своего избирателя. Так, «Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию и собирает предложения для формирования народной программы. Готовятся к избирательной кампании и другие политические силы. Право участвовать в выборах разного уровня в России имеют 19 политических партий. В Великих Луках состоялась встреча работников сферы культуры, на которой обсудили ключевые достижения, текущие задачи и проблемные вопросы. Одной из центральных тем стал капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина. Здание нуждается в серьезном обновлении. В 2026 году планируется подготовка проектно-сметной документации. Это позволит подать заявку на участие в федеральных программах софинансирования и привлечь необходимые средства. Отмечается, что в 2027 году учреждение отметит столетний юбилей. В Музее истории образования в Великих Луках состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 30-летию создания музея. Члены Великолукского городского краеведческого общества поздравили бессменного руководителя музея Татьяну Михайловну Дроздову с этой датой. Отмечая ее вклад в развитие краеведения и музейного дела, Совет общества принял решение наградить Татьяну Михайловну общественной наградой – медалью Михаила Семевского.
0: О валютах.
5: Доллар 81 рубль 25 копеек, евро 93 рубля 27 копеек, юань 11 рублей 78 копеек.
0: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 14 градусов. Маргарита Рассадовская, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. У супругов бюджет должен быть общим или раздельным? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем слушать Александра из Воронежа. Александр. Так, да. Значит, надо было расширяться. Жена вместе с родственниками купили квартиру побольше, вы не вкладывались, потом начали больше зарабатывать. И сейчас у вас бюджет какой?
2: Да, мы, значит, пришли к выводу, что мы разделили бюджет, у каждого свои деньги. Общий бюджет у нас, естественно, существует, потому что есть дети и общий быт. И, соответственно, нам вот необходимо, ну, в районе 80 тысяч рублей на месяц, которые мы скидываемся на общую карту. И, ну, карта раздвоена, один общий счет. И, в общем, вот так пользуемся, и в целом всех все устраивает, в том числе она, то есть, как сказать, не просто общий бюджет, то есть каждый заботится о себе сам. Ей нужно покрасить волосы, она идет красить волосы за свои деньги. Мне нужно на рыбалку, я еду на рыбалку за свои деньги. То есть у каждого свое есть, и свое, и что-то общее. То есть даже вплоть до того, что здоровье. Да, у каждого свое здоровье. Кто-то зимой ходит без шапки и здоровье не бережет. Соответственно, он должен сам себе тогда оплачивать это лечение. То есть, ну, вот таким образом мы пришли к выводу, что это естественно и нормально.
1: Какой необычный, понимаете, подход у вас. Подождите, но какие-то покупки все-таки муж должен совершать в семье, например, вне зависимости. Знаете, ну вот смотрите, давайте модель свою. Я не люблю собственный пример приводить, но в данном случае приведу. В силу того, что моя жена в декрете, ну, она до этого, да, ладно, работала там на одном телеканале, не будем его называть, нормально зарабатывала, но и тогда, в общем, кормильцем семьи был я. Я все покупал. Ну, какие-то деньги на красоту, конечно. В принципе, у нее были деньги, и, в общем, она тратила. И меня не волновало, есть у нее деньги, нет, в смысле, потому что всем обеспечено. За счет меня. Еще раз, я люблю повторять эту фразу, я не миллионер, но как-то вот у нас так устроено. И, соответственно, я себе не представляю, как эта жена сама по себе, она себе, значит, все покупает или что-то покупает, чем тогда занимаюсь я. То есть, что скрепляет тогда семейный союз, если нет внимания мужа, о покупке один из механизмов, скажем так, скрепления семьи, я так выражусь, то вот этот момент для меня остается все-таки неясным, если честно.
2: Ну, это, мне кажется, стереотип, который выработался каким-то образом. Не могу сказать, что муж, если обеспечивает жену, то значит, семья этим скрепляется. У нас взаимоотношения достаточно уважительные, доброжелательные, симпатия есть, любовь. Я не скажу, что она существует вот у нас в наших отношениях, но вот нас устраивает, как сказать, мы открыты полностью, мы ни от кого ничего не скрываем, мы обсуждаем все психологические проблемы. То есть она хорошо зарабатывает, я сейчас хорошо зарабатываю. Почему я, например, должен, если она хорошо зарабатывает, почему я должен ее обеспечивать еще ее хотелки, условно говоря, да?
1: Да нет, я вас, в общем, к этому не призывал, а вопрос стоял про другое. Вопрос заключается в том, вы, ну, как-то радуете жену время от времени какими-то покупками необычными.
2: Ну, это только покупки, если, ну, праздники, либо я вот, ну, в хорошем настроении что-то вот решил там, ну, от себя. Она там что-то хотела там очень, у нее это нет возможности выбрать, получить там или что-то еще. Но я, естественно, ну, пойду навстречу, добавлю там или уделю время свое там, все брошу, сделаю для нее. Ну, то есть так-то у нас компромиссы существуют, естественно. Угу. Не то, что там ты по себе, ты себе тарелку борща налил и все, и сидишь там молча ешь. Нет, она и приготовит покушать. Я принесу, я съезжу. У нее машины нет, у меня есть машина. Я везде проеду, все соберу, и еду, и там, и в город другой съезжу. То есть я как бы мотаюсь, такие мужские дела делаю. Она делает все женские дела по дому.
1: А ну, машины у нее нет, она водит или, в принципе?
2: Нет, она не водит,
1: она не
2: машину,
1: водит. Поэтому машины нет. Ага. Ясно, да. Ясно. Ага. Все, спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Очень интересно. Далее. Сергей из Екатеринбурга. Прошу вас. Сергей! Нет, Сергей, тогда кто-то другой. Кто другой? Денис, Краснодар, пожалуйста.
3: Да, добрый день. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Да. Ну, добрый день, доброе утро, здравствуйте. Да, добрый вечер, доброй ночи, пожалуйста.
3: Многим, которые рассказывали свои истории, мы, конечно, с женой, мы еще и молодые, 8 лет в браке.
1: Молодые, насколько молодые? По сравнению с кем?
3: Да, ей 26, так. Мне 33.
1: Так, ага. Продолжайте.
3: И очень удивляюсь, у меня в моем понимании, что все-таки есть какой-то глава семьи, да, который держит бюджет, который расходует все крупные покупки.
1: Это стереотипы.
3: Да, они согласовываются.
1: Вот, как прошлый оратор сказал, это стереотипы все. Да, ну продолжайте.
3: Но мы живем комфортно, она получает свою зарплату, у нее нерегулярные зарплаты, она там раз в 3-4 месяца может получить, ну, нормальную сумму, там 200-300 тысяч.
1: Угу.
3: Вот. Она... В принципе, если планируется какой-нибудь подарок ребенку, ну, детям, либо мне, она что-то может отложить. Но все деньги она отдает мне. Часть я уложу ей на карточку, сейчас как все держат на этих ежедневных вкладах или где-то. Она ими распоряжается, тратит куда хочет. Она там пойдет, маникюр себе сделает, покупки, продукты делает. Но никогда я не спрошу там... Она приходит и говорит, я купила то-то, то-то, я потратила туда-то, туда-то. Они сначала звонят, говорит, мне надо пойти купить продукты. Или дай мне денег половину, чтобы я пошла купила продукты. Это как-то все-таки в нашем мире, в наше время, мне кажется, все равно странно. Особенно вот у некоторых людей, которые выступали. Сестра у меня живет так же. Они вместе скидываются на отпуск. Хотя замужем. Они вместе скидываются оплачивать квартиру в Москве. Хотя они... замужем. Для меня это абсолютно непонятно. Мужчина должен оплачивать жилье, продукты и все остальное. Девушка должна только на себя тратить. Именно там на покупки какой-то одежды, не знаю, там красоту, маникюр.
1: Скажите, жена-то сейчас рядом с вами находится?
3: Нет, дома с ребенком.
1: Да, я понял, да. А то, может, она рядом, такое часто бывает. У нас, значит, одни слушатели, когда жена рядом, немножко по-другому разговаривают в эфире, да.
3: Пригляд это есть. Действительно вот рассказал, как есть.
1: Я понял.
3: И для меня вот... Я всегда просто несколько лет удивляюсь, как живет моя сестра, и вот услышал эту тематику, и для меня прям это затронуло. Потому что мы не понимаем, почему они так живут, а они удивляются, как мы так живем.
1: Угу. Ну, да, все живут по-разному, видите. Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Да, очень интересно. Ну, вот и я также. У меня, видите, тоже старомодный подход. Может, и неправильный, кстати говоря, кто знает. Далее. Дмитрий из Воронежа. Теперь вы, пожалуйста. Дмитрий, говорите. Да, слушаем вас. Здрасте.
4: Да, здравствуйте. У нас с женой 13 лет в браке. У нас тоже бюджет общий. Он полностью общий. То есть у меня открыт счет в банке. К нему подключены мой телефон, жены телефон. Карточками мы не пользуемся. Все, оплата по телефону. С наличкой тоже не пользуемся. То есть все деньги, доступ ко всем деньгам у нас есть всегда. А вот внутри уже приложение распределяет супруга как-то, ну, повелось так. То есть что оставить на ежедневное питание, что перевести там на вклад, что там заначку. А полностью все деньги, откуда бы они ни приходили, там, она у меня в декрете долго провела, потому что трое детей. Недавно только вышла на работу, но вот свою зарплату тоже кидает туда. Детские, которые приходят, на ребенка-инвалида пенсия тоже приходит все туда. Ну, отдельно у ребенка, конечно, тоже свой счет есть, где откуда тратится все на лечение и прочее. Но вот в любой момент у нас доступ ко всем деньгам есть, все видит каждый из нас, кто куда сколько потратил и так далее.
1: То есть вы, если вы тратите на обед, жена это видит, да, в режиме реального времени?
4: Да, да. Угу. Абсолютно все расходы, все мы видим, все отслежено.
1: Ну, то есть шагу в сторону не сделать, да, без контроля. Вас этот контроль не смущает, скажите, пожалуйста, а? Что ну, вот вы идете, допустим, по улице, вы идете по улице, да, душа просит там зайти, вы видите, место вам понравилось, ресторан какой-то. Ну, просто вот еще раз, душа попросила зайти там тартар съесть, кофе попить. Жена увидит, ну, и, наверное, что-нибудь доскажет по этому поводу. У вас вот такой...
4: Вообще ничего, абсолютно нет. У нас полная свобода в этом плане. Ага. Каждый на себя берет все, что нужно. Ну, как-то повелось так, что все равно даже вот супруга, грубо говоря, не то, что отпрашивается, просто в курс дела вводит, допустим, там, ну, я там на ножки пойду, мне нужно на ножки, или там, а можно я куплю себе там то-то, то-то, хотя она прекрасно знает, что вот мне деньги, и все это видно, бери, пожалуйста, но вот все равно мы друг другу как-то не то, что отчитываемся, но ради приличия, так
1: сказать. Все понятно, все понятно. Спасибо большое, спасибо, да. Светлана из Москвы, далее, прошу вас.
5: Здрасте. Доброе утро.
1: Здрасте.
5: У меня такое понимание, что если семейный бюджет, то он совместный. Если бюджет не совместный, то он уже не семейный, это уже как сожительство получается. Потому что ситуации разные в жизни бывают. То есть вот, ну, мы с мужем 33 года вместе живем. За это время у мужа было 2 инсульта. И, соответственно, в это время он не работал. То есть если бы у нас был раздельный бюджет, на что бы он жил, то есть непонятно. Я, соответственно, 3 раза была в декрете на 2 детей. То есть тоже, если бы у нас был раздельный бюджет, на что бы я жила, пока была в декрете. То есть я считаю, что если семья, то бюджет должен быть совместным. Угу. Траты совместно обсуждаются, и все вместе тратится.
1: Все понятно, спасибо. Сколько у нас там в секундах осталось? А, ну вот, 30 секунд, друзья, перерыв. После перерыва вернемся и продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, бюджет должен быть общим или раздельным у семьи. Еще раз, звоните, звоните, звоните. 2 минуты, новости, реклама, анонсы. Все, как всегда, после этого вернемся и продолжим этот замечательный разговор. Мне сегодня все нравится, отличные звонки, очень интересный поворот. Так что, пожалуйста, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сразу после перерыва ворвемся в эфир и продолжим. Ну, а потом уже большой эфир, все как всегда. Не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую». Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Общий или раздельный бюджет должен быть у супругов. 8 800 200 ровно 9702. Видите, мнения разные сегодня. Да, 50 на 50, я бы так сказал. Далее у нас Людмила из Перми. Здравствуйте. Пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Да, говорите.
10: Я с мужем прожила 42 года. У нас никогда не было такого, что это твои деньги, это мои деньги. У нас были общие деньги. Вот он такой у меня был человек. А что надо было, что-то нам надо было, мы решали вместе. Я считаю, что должны быть деньги, ну, общие для всех.
1: Спасибо. Все понятно, спасибо. Далее. Равиль из Казани. Говорите.
11: Да, доброе пожалуйста. Утро.
1: Доброе.
11: И тут вот женщина сказала, она прожила 42 года, все правильно сказала. Я прожил с женой 50 лет. Как это так можно? Значит, если кто-то раздельно держит, это значит, нет любви. Каждый боится чего-то. Чего бояться-то, я не пойму. Есть деньги, мы общие кладем в одно место и берешь сколько нужно. Никогда не интересовался, что она покупает, куда она идет, какие деньги тратят. Есть деньги, берешь. Нет денег, я ей говорю. Ну, нет денег, значит, нет денег.
1: Нет, подождите.
11: Должно быть общее.
1: Дала трещину ваша концепция в одном месте, как Чего? Минимум. Ну, вот лежит, Каком? Вы сказали, лежат деньги в одном месте. А если да? кто-то начнет брать больше и чаще из этого самого места, не возникает ли вопросов?
11: Я же еще раз говорю, общее, это значит, кто хочет, столько берет. Если так. мне нужно, я беру, я, ну, естественно, на обед я брал, как положено на обед кушать, на там по 100 рублей, допустим, в день. Она берет, ей нужно, допустим, идти там в косметику туда-сюда, покупает ей нижнее белье, я же ей не буду покупать, правильно? Неужели я буду считать, что она покупает? Нужно купить для дома что-то. Она говорит, покупает, показывает. Вот я купил это самое. Тебе нравится? Я говорю, нравится. И все на этом. Дело закончилось.
1: Да, но еще раз. Общий бюджет, да? вот это самое место, о котором вы говорите, общее, оно предполагает дисциплину. Если дисциплина вдруг дает сбой. Вы не услышали мой вопрос. Я об этом говорю. Понимаете? Если у вас не было такого опыта, это же не значит, что этого не может быть. Правда ведь?
11: Если человек, значит, не чист на руку, такое может быть. А если он чист на руку, никогда он такое себе не позволит. Ни она, ни он.
1: Ладно, поэтому спасибо. Я понял, не надо делить. Речь все-таки не об этом, но вот у некоторые просто выходят из-под контроля. Некоторым не хватает денег из общего бюджета, понимаете? Они хотят больше. Далее кто? Сергей, Екатеринбург. Прошу вас, Сергей, говорите.
12: Доброе утро.
1: Здрасте.
12: Мы с женой прожили, ну, живем 36 лет, у нас никогда не было общего бюджета. Она в плане финансов более успешная. И так получилось, я даже создавал условия, чтобы у нее какие-то работы были успехи. Ну, она не водит машину, я дети и дом, отраты, ну, все продукты, коммуналка, все это как бы я оплачиваю, а что-то крупное, там, отдых, еще что-то. Ну, больше процент оплаты. Это
1: то есть добытчик она. Вашей семье жена, я правильно понял, да?
12: Ну, да, угу. да, как угу. бы.
1: Ну, поэтому в силу того, что у нее просто получается деньги зарабатывать лучше, чем у вас, она у вас и больше тратит.
12: Ну, да, да?
1: Угу.
12: ну,
1: да. Все понятно, спасибо большое. Да, иногда такое бывает, что вот... У мужчины с зарабатыванием денег не очень получается, да, есть такие примеры и у меня, это не значит, что с ним что-то не так, просто вот женщина, жена в данном случае более успешна по этой части. Далее, Дмитрий из Москвы, вы говорите, пожалуйста.
13: Да, здравствуйте, я вот противник общего бюджета, я считаю, ну, деньги выделять нужно, там, женщина в декрете, все дела, там, может не хватать на какие-то вещи, это, безусловно, надо давать, но так, чтобы всю зарплату делить пополам, это очень вредная, так сказать, практика. У женщин нет верхнего потолка по расходам, и сколько денег не выделили, все
1: да,
13: потратят.
1: Да, все мало, да. Сказку о рыбаке и рыбке читали? Вот он, пожалуйста, да. Хочу быть
13: владычицей морской. Поэтому бюджет надо... Надо самому контролировать и строить, и все траты самому контролировать. Поэтому я так считаю.
1: Все, спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Краснодара.
14: Здравствуйте.
1: А, говорите.
14: Ну, я не знаю, я против.
1: Так вот вы не знаете или вы против? Вот давайте определимся.
14: Раздельных бюджетов этих. Это такое, что... Лучше собрали, вон, лежит в шкатулке общий бюджет дома. Кто что хочет, тот берет. Кому надо, на что надо, и все. Вообще никаких проблем никогда нет.
1: Так мы узнали, что у вас деньги хранятся в шкатулке. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе.
14: Вообще никаких проблем никогда не было. Вот 15 лет мы с супругой живем. У нас даже дети знают, где лежат деньги, и они в любой момент берут.
1: И даже дети берут маме. Из этой самой шкатулки, да?
14: Ну, сообщат мне или маме, что мы взяли там столько-то, столько-то, и все. Надо какие, ну, чтобы мы потом не искали эти там, все, что они взяли. И вот так вообще, никаких вот этих скидываться, не скидываться. Это такой для меня дикая какая-то
1: обстановка,
14: когда люди скидываются на продукты, это вообще ужас для меня.
1: Ага. Спасибо, спасибо, отлично. Сергей, Екатеринбург, здравствуйте, пожалуйста. Сергей не хочет, не хочет. Да. По-моему, второй раз, Сергей, по-моему, второй раз не может до нас дозвониться, да, кажется? Александр из Москвы, тогда вы, пожалуйста. Здрасте.
15: Добрый день, Иван.
1: Здрасте.
15: Я прожил с женой 50 лет.
1: Так.
15: Вот, я хочу сказать, что бюджет, он должен быть немножко комбинирован. Где-то он общий, а где она может лапу здорово наложить, она сама меня даже просит. Ограничим его.
1: Жена просит ограничить. Потрясающе.
15: И вот когда нужно что-то крупное, она ко мне обращается, и мы с ней вместе. Надо просто уважать друг друга. А деньги, это вот это как градусник. Она показывает, какая температура в семье у вас. Вот прожив лет, мы пробовали и так, и эдак. По молодости я отдал зарплату, и трава не растет. А ведь это неправильно. Мужик, он должен постоянно, честно зарабатывать, трудом своим зарабатывать. Прибыль должен приносить дом. Если она еще приносит, ну это просто прекрасно. У нас двое детей. Ну вот дети уже большие, у них уже свои дети выросли. Но помогаем, есть возможность, помогаем. Попросили, дадим. Но это безвозвратно. Если... Ну,
1: как, ну, понятное дело, да, конечно.
15: Вот. Я хочу сказать, с собой деньги я не поберу. Мне 72 года. Вот. У меня было большое потрясение, я потерял зрение. Так моя жена мне сказала, даже не думай, мы как были с тобой по жизни, я твое зрение. Вот как такой женщине можно чем-то сказать?
1: Это правда, никак, абсолютно. Привет ей большое передавайте. Святая женщина, да. Да еще и просит себя ограничивать. Потрясающе. Первый раз такое слышу. Волшебная история. Далее, вот, ну, Максим из Балашихи. Здравствуйте, у вас минута, уложитесь, пожалуйста.
16: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, да. Страна. С женой прожили, живем уже 25 плюс лет. Это бюджет всегда был в моих руках семейных, потому что женщина, конечно, ну, опять же, я в большинстве своем все-таки говорю о том, что они немножко неправильно его могут сформировать на семью, дети там и все остальное. А, вопрос в чем? Что как бы была такая проблема о том, что ты мне не даешь денег, мне надо купить то-то, все-то. То есть, и вот это мне надоело, вот это кубышки, как люди говорят, вот это по старинке, по-советски, под матрасом. Я сделал так, я сделал кредитку, тебе и мне, да, и мы пользуемся деньгами банка. Соответственно, все, вопрос закрыт.
1: А проценты вас не беспокоят, да, что приходится восполнять?
16: Нет, процентов нет. Это кредитка та, которая, да, без процентов.
1: Так она же на 100 дней, кажется, вот я в кредитках не разбираюсь, но,
16: по-моему. Совершенно верно, надо будет дополнять эти вот 100 дней, сколько потратили, и потом дальше опять пользоваться своими же деньгами, которые
1: думают. Спасибо всем, кто звонил сегодня, большой перерыв.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
8: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
10: В Воронежской области при атаке БПЛА обломками сбитого дрона повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в течение ночи над этим регионом силы ПВО сбили 64 беспилотника. Из-за повреждения линии электропередачи несколько сел остаются без электроснабжения. На месте работает оперслужба. По предварительным данным, никто не пострадал.
11: О Путине.
10: Владимир Путин сегодня отмечает 74-й день рождения. Как сказали в Кремле, президент проведет этот день за работой. В его графике несколько международных телефонных разговоров, публичные мероприятия. Также он займется подготовкой к предстоящему саммиту СНГ в Туркмении. Российского президента уже поздравили некоторые зарубежные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президента предпочитает отмечать день рождения в кругу близких. При этом 7 октября он обычно продолжает заниматься международной повесткой.
11: О политике.
10: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что атаки на гражданское судоходство в Черном море неприемлемы, отпишет Рейтер. Мишенями становятся коммерческие суда, невинные экипажи, причем жизни уже потеряны в море, сказала она и добавила, что эта ситуация вызывает все большую обеспокоенность. Накануне у побережья Черного моря атаке морских дронов подвергся танкера «Афромакс Рио». Судно шло под флагом Либерии. Экипаж состоит из 23 граждан Индии. Их спасли, пострадавших нет.
12: о судебных делах.
10: Мосгорсуд смягчил наказание осужденному на 7 лет блогеру Аязу Шабуддинову. Бизнес-коучу вменили в вину 13 эпизодов мошенничества. Ущерб превысил 57 миллионов рублей. Шабуддинову задержали в ноябре 23-го. Апелляционная инстанция Мосгорсуда накануне смягчила наказание до 6 лет заключения. В жалобе на приговор адвоката Шабуддинова указал, что его клиент возместил ущерб большинству потерпевших. Ранее он не был судим и в СИЗО характеризуется положительно.
13: Обо всем.
10: Каждый четвертый россиянин никогда не слышит похвалы от начальства. Почти 25% работающих граждан рассказали, что руководство вообще их не хвалит. Еще почти каждый десятый признался, что готов сменить работу из-за отсутствия признания и благодарности. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 03 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
15: Доброе, бодрое утро всем, кто сегодня с нами на Луки ФМ 102.6 ФМ. Это «Утро с той ноги», и сегодня в эфире Антон Киф и Алена Медведева снова.
16: У меня есть ощущение, что мы не расходились, в принципе.
15: Да, да. Неожиданно так случилось, что вот опять я пришла. Вот не могу с вами расстаться никак.
16: А хотелось, да?
15: Может быть, чуть-чуть отдохнуть и поскучать, возможно.
16: Да, у нас такой эфирный сиквел получается, потому что вчера была первая часть, а сегодня вторая.
15: А завтра третья.
16: Завтра вообще спин-офф какой-то. Шариковый, назовем так. В общем, сегодня, как обычно, у нас много праздников, разных прикольных событий. И, конечно, ну, может, что-то еще вспомним, обязательно расскажем. У нас есть всего час на это.
15: Да. Ну что ж,
16: давай начнем с чего-то вот такого главного. Может, с того, что у нас было в анонсе, например.
15: А что у нас было в анонсе?
16: А я написал, что сегодня самые вежливые ведущие — Алена Медведева и Антон Киф.
15: Да, это мы, кстати.
16: Да. Но в целом, наверное, ну я могу себя считать вежливым человеком, а ты себя?
15: Я тоже. Ну, я стараюсь.
16: До поры до времени.
15: Ну, я правда стараюсь, и на самом деле, мне кажется, это очень важное качество, особенно до всегда. Всегда, мне кажется. Я хотела сказать про круги общения, но, мне кажется, всегда это очень важное качество. Я не люблю, когда встречаться, в принципе, с невежливыми людьми. Я стараюсь максимально тогда избегать этих людей, если они невежливы. Я просто буду обрубать контакты.
16: Обрубать конечности.
15: Ну, не настолько вежливо.
16: Интервью с маньяком получается у нас, да?
15: Нет. Просто эти люди будут потихоньку исчезать из моей жизни.
16: Но мне кажется, даже если человек отвратительно себя ведет, можно сохранять какое-то лицо или вежливость, особенно если это сфера культуры, сфера сервиса.
15: Согласна. Если все равно необходимость встречаться с этим человеком, я все равно с ним поздороваюсь, даже если он мне в ответ не поздоровается. Это да. Не нужно опускаться до их уровня.
16: Но в небольших городах это частая ситуация, когда, например, у тебя есть знакомый, с которым ты когда-то пересекался, но, может быть, пару раз. Мне несложно с таким человеком поздороваться, но человек часто не здоровается просто, ну, как будто бы не видит. Точнее,
15: вдруг
16: видит,
15: он, вдруг
16: но не хочет.
15: Вдруг он не помнит тебя.
16: А это уже другой вопрос, более серьезный и требующий рассмотрения. Поэтому я считаю, что в небольших городах, понятное дело, что мы так или иначе всех друг друга знаем и так или иначе видим, поэтому если есть даже какие-то обиды, то можно хотя бы слегка кивнуть головой, что я помню про тебя, я тебя ненавижу, но я тебя помню, поэтому давай хотя бы соблюдать какие-то внешние рамки приличия.
15: Конечно, я тоже считаю, что это обязательно.
16: Угу. Нет, но в целом даже вот в больших городах, мне кажется, там немного стирается вот эта грань, потому что люди, те, которые особенно ездят на метро, в общественном транспорте, там вот этот градус какого-то, вот, знаешь, порога, вежливость, когда уже заканчивается, начинается приступ какой-то вот лихорадки или бешенства, вот какой-то невежливости, особенно в час пик, он превышает все нормы.
15: Потому что не совсем комфортные условия, конечно, в них не всегда можешь поддерживать свое состояние стабильным, так скажем, и ровным.
16: Ну да, потому что в этот момент начинаются вот эти стирания зоны комфорта твоего. Потому что ты вроде стоишь, тебе хочется спокойно доехать с точки А в точку Б, почитать книгу или посмотреть в телефон, и в этот момент тебя там кто-то жестко толкает, например. Или кто-то пытается посмотреть, что ты там в телефоне пишешь. Или наступает на ногу. Поэтому люди начинают нервничать. Перестают, да. перестают быть вежливыми. Даже те, кто был максимально вежливым.
15: Да, возможно, метро — это одно из самых таких мест, где люди невежливы.
16: Ну да, такое скопление массовое. Хотя, мне кажется, бывает момент, когда в метро едешь, наоборот, радуешься. Какие-нибудь веселые люди тебе попадаются. Или как-то интересно одетые.
15: Это да,
16: правда. Кто-то вообще снимает там какое-то шоу невероятное.
15: Да, такое разношерстное население. Иногда интересно изучать.
16: Но бывает вообще, когда ты приходишь на какое-то мероприятие, и не все гости как будто расположены. Вот если мы говорим про сферу какого-то ивента, например, то здесь необходимо гостя расслабить и максимально к себе расположить. Вот это уже трудная задача. То есть не всегда получается сделать это со всеми, и тогда уже тебе приходится бороться с какой-то пассивной агрессией и приводить ее мягко в юмор.
15: Да.
16: Потому что часто бывает, когда гости приходят уже с негативным настроем, потому что им, ну, не нравится, возможно, то, что их свободное время взяли и поделили на свободное время с его супругой, и он обязан прийти на день рождения своего троюродного племянника, на которого он не хотел тратить деньги, например.
15: Но при этом никто не виноват, что он оказался в этом месте. Его никто сюда за руку не тащил. И поэтому все равно, конечно, лучше не агрессировать. Ну, мне кажется, с такими людьми просто как-то максимально от них отстать, не обращать на них внимания. Наверное, так.
16: У меня был такой случай, когда, знаешь, вообще есть такая теория, что муж часто подчиняется жене в каких-то вопросах. И был у меня такой один коллега, гораздо старше меня. Он согласился на мероприятие, отказавшись от моего. И он сказал это, объяснил тем, что иначе меня родственники просто сожрут. А что он под этим имел в виду, я не знаю, может, там семья каннибалов какая-то или что. Если я не приду, мне жена сказала, если я не приду, у меня все родственники сожрут. Причем он добавил при этом то, что они не особо как бы общаются с этими родственниками, и не очень-то он и хотел туда идти. Ему эти люди ни дорогие, ни близкие. То есть получается, это просто какой-то вот официоз, поставить галочку и отказаться от какого-то полезного мероприятия, где он может заработать со мной деньги, например.
15: Да, просто формальность. Ой, не люблю такое.
16: Вообще. Ну, да, к сожалению, это называется жесткий локальный бизнес. Не знаю, как еще. Ну, в целом, ты, кстати, как воспитывалась в плане вежливости? Сама или тебе там прививали какие-то, может быть, навыки?
15: Ну, наверняка, конечно, прививали. Ну, я не помню, чтобы мне прям говорили... наверняка говорили, естественно, когда ты маленький, надо здороваться, надо... Хотя, да... Меня папа учил, что нужно извиняться, когда что-то не так. Благодарить нужно всегда, что это очень важно. Вот. Ну и просто мои родители довольно вежливые люди, и, естественно, я у них перенимала какие-то повадки. И поэтому я надеюсь, что я стала вежливым человеком.
16: Но я вообще с возрастом начал понимать, что ты говоришь, да, или я говорил, что кивком головы можно как-то поприветствовать человека, с которым ты не особо общаешься. Но вместе с этим те люди, которые тебя не особо ценят, они тоже выходят из этого круга общения, и с ними тоже как будто бы не особо здороваешься и не общаешься. Ну, вот мне с возрастом такое появляется, что если я кого-то вижу, и у нас там случился какой-то конфликт, я, скорее всего, первый не подойду и не буду общаться. Зачем мне это надо? То есть это уже не дело не в вежливости, а зачем лишний раз проявлять внимание к человеку, который тебя не оценил, да, или не ценил.
15: Да, конечно. Мне кажется, очень важно выбирать правильную дистанцию с людьми.
16: Конечно, да.
15: Ну и вежливость — это совсем другое. Просто, да, это сохранение своего лица, наверное.
16: Ну, вообще, в любом конфликте, мне кажется, часто очень важно проявлять не то, чтобы вот «здравствуйте, вы меня обидели, теперь извинитесь, пожалуйста», да, или как это называется, да, «извинитесь». Но при этом как-то вот, не знаю, вот все равно проявляет жесткость какую-то вот некую, даже если проявляется какой-то конфликт некий, то есть где-то все-таки переставать быть вежливым, потому что если человек не понимает, то надо переходить и свои границы в том числе.
15: Если не понимает, то да.
16: Тогда уже надо действовать по-другому.
15: Хотя я, конечно, наверное, в этих ситуациях отступаю скорее.
16: А, ты просто ставишь что-то точку или там проводишь некую грань?
15: Ну, наверное, тут еще вопрос, насколько мне необходимо общение с этим человеком. Если я, в принципе, могу без него обойтись, то, естественно, я отступлю.
16: Угу.
15: Если мне еще что-то нужно от него, да, наверное, можно немножко иногда сделать исключение и поскандалить во благо, так скажем.
16: Например, если ты затопила соседку, давай поставим ее на твое место. Или наоборот, тебя на ее место. То есть вот как бы ты себя повела? Ты бы вежливо общалась бы с таким соседом или нет?
15: Ну, надеюсь, что да.
16: Ну, первое время, да, если он тебя первый раз затопил, то ты даешь какой-то вот некий шанс.
15: Да.
16: Потом уже все. А с тобой, кстати, соседка нормально общалась когда?
15: Мы с ней почему-то не пересекались, кстати.
16: Вот. Ну, вот тогда, когда она тебе сообщила: Алена, здравствуйте, я теперь живу в поисках Немо.
15: Ой, это было страшно. Мне казалось, мне сейчас дверь выломают.
16: А, она настойчиво хотела с тобой пообщаться.
15: Очень настойчиво.
16: А вы заранее телефонами не обменивались как соседи?
15: Нет.
16: Ничего такого не было?
15: Нет.
16: То есть у нее был прямо такой прямой доступ.
15: Нет, не было прямого доступа. Ой, ну это было, кстати, правда, так все на повышенных тонах, но я, кстати, сохраняла максимальное спокойствие, не знаю, на удивление или нет, но я стараюсь так делать. Я даже улыбаться умудрялась.
16: А как зовут соседку?
15: Даже не знаю.
16: А, не знаешь, да?
15: Ну, как будто бы в таких обстоятельствах, не знаю, было не для того, чтобы узнавать имена друг друга. Когда на тебя орут.
16: Не, можно было ответить там условно: Дарья Александровна, мы живем в чудесное время. Кстати, это название нашего спектакля, приходите посмотреть. Но сделалось это как анонс.
15: Бесплатно ее провести на спектакле, может быть. Как компенсация.
16: Ну, например, да, или провести спектакль у нее в квартире. Это будет максимальное нарушение зоны комфорта.
15: Да. Интересно.
16: Угу. Особенно, а сколько там? 3-4, да? 4 актера или 5?
15: 5.
16: Да, 5 человек в одной комнате, это уже мощно. А как реклама на Луки FM, никуда не уходим.
17: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
20: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
16: На самом деле мы в первую очередь хотели обсудить такие праздники, как Фёкла Заревница или Запредальница. Но в последний момент передумали.
15: Правда, мы хотели?
16: Но я думал, со вчерашнего вечера еще. Никто ж, ни один ведущий, наверное, в России еще не обсуждал такие замечательные события. Но на самом деле мы сегодня уже отметили и рассказали про День вежливых людей. И еще второй праздник по важности, ты его уже упоминала, я почему-то забыл. Ну вот ты сама сказала мне.
15: День вспоминания про теплые вещи.
16: Вот, да, вспоминания про теплые вещи. Ты уже достала, а я знаю, что ты достала теплые вещи уже.
15: Да,
16: это... Ты знаешь, что ты вертлячка.
15: Это вообще, да, это моя тема, абсолютно. Угу. Я не проживу без теплых вещей.
16: Там 5 носков, там вот эти, да?
15: Да, причем круглый год.
16: Угу. А, даже летом, в жару,
15: Ну, не в жару, но частенько летом по ночам я мерзну, я сплю в носках.
16: Даже так? Классно.
15: Да.
16: Ну, наверное, главное, чтобы комфортно было. Потому что артистов надо беречь в России.
15: Да, но я как будто не засну, если мне будет холодно. Либо, если мне будет холодно, мне будут сниться страшные сны.
16: Может, это к лучшему? Но наоборот, ты какие-то новые идеи почерпнешь.
15: Ну, не знаю.
16: А что для тебя страшные сны, кстати? Когда ты падаешь с высоты?
15: Те, что вызывают негативные эмоции. Когда за мной кто-то гонится, хочет меня убить. Вот такое.
16: Но в любом случае ты просыпаешься и чувствуешь, что это было весело, по крайней мере, как увлекательный аттракцион, но бесплатный при этом, как 5D.
15: Ну, возможно. Но, кстати, вообще вот ощущение холода частенько сопровождается каким-то негативом для меня в жизни. Но вот у меня еще бывает такое, что когда мне плохо эмоционально, я мерзну. Вот тоже так это интересно, мне кажется, это странно немножко. Я прям резко начинаю мерзнуть. Вот. А, наверное, когда ты в приподнятом настроении, может быть, даже чрезмерно, наоборот, ты, наверное, можешь иногда не замечать холода.
16: Немного лихорадит, да, сразу? Но мне бывает, что перед мероприятиями у меня холоднющие руки просто. Хотя, ну, я, бывает, не особо волнуюсь, это зависит от степени важности мероприятия, но руки просто холоднющие. И часто это бывает перед выходом из дома, кстати. И я, когда оденусь, там выйду, сяду в такси, постепенно начинаю согреваться. Не потому, что мне там дома холодно, а потому что вот какой-то момент, видимо, перехода из обычного домашнего Антона в Антона праздничного. Это такой переход, знаешь, как ящерица там или хамелеон сбрасывает.
15: Ты резко кожу оживаешь, что-то. Либо как феникс.
16: Возрождаюсь, да, постепенно, пока еду из точки А в точку Б.
15: Да.
16: По городу.
15: Ну, когда начинается резкая активность.
16: Ну да, например, да, есть такое. Ну или, например, это связано с тем, что легкая тревога в плане не успеть куда-то, хотя мы живем в небольшом городе, у меня просто есть такая привычка там приходить куда-то в последний момент. Но не могу себе этого позволить, если это какой-то банкет, потому что надо быть хотя бы, ну, за 40 минут, ну, лучше за час. Ну, край за 40 минут, потому что очень много всяких вопросов надо решить, и поэтому начинать немножко колбасить. Потому что и прилив такой энергии сразу появляется, когда ты знаешь, а, сейчас что-то пойдет не по плану, наверное, и это, наоборот, это классно. Сейчас я наберусь побольше адреналинчика внутри себя, и все пойдет хорошо. Сейчас будем импровизировать.
15: Ну, кстати, приходить вовремя тоже относится к вежливости, наверное.
16: Кстати, да. Но у меня есть такое золотое правило или просто выработанная привычка. Я либо прихожу вовремя, либо опаздываю на 5 минут четко.
15: Угу.
16: Вот 5-минутное опоздание — это мой, знаешь, такой джентльменский жест. Такой, как бы я пришел вовремя, но я чуть-чуть дал вам время, чтобы вы меня подождали.
15: Ой, у меня тоже есть такой порог. Но у меня опоздание на 1 либо 2 минуты. Вот я никогда не опаздываю больше, чем на 2 минуты.
16: Ну, это как будто и не считается даже. Чуть-чуть.
15: Ну, как бы все равно я ловлю эти недовольные взгляды, тем не менее.
16: Это нужно каким-нибудь педантом, чтобы там за 2 минуты уже обидеться и разозлиться на то, что человек опаздывает.
15: Ну, это рабочие моменты.
16: А, рабочие театральные скорее, да?
15: Да, да, конечно.
16: Угу.
15: В принципе, все правильно. Правильный их гнев, он праведный.
16: Ага, праведный гнев.
15: Да. Я исправляюсь, честно.
16: Хотя, мне кажется, наоборот, люди творческие в театре работают, и они должны быть благосклонны и лояльны к таким моментам.
15: Ну, я же пока еще работаю. Так что, в принципе...
16: Тебе нужно еще заслужить статус того человека, который на других будет смотреть. Сукаризный. Кто опаздывает.
15: Не, ну просто я думаю, что ко мне и так довольно лояльно относятся. Но, тем не менее, это не повод пользоваться доверием и терпением других людей.
16: Я считаю, красивое завершение темы про вежливых людей, которые мы до сих пор так или иначе вспоминаем. А вспоминали мы про день теплых вещей. Вспоминания, да. У меня есть теплые вещи, кстати. И мне даже кажется, что у меня их с переизбытком, потому что когда наступает холода, у меня просто мерзнет все. И вот я выхожу на улицу, например, у меня защищено... Допустим, представьте себе, мороз минус 20. У меня защищено все, кроме носа. Хотя я такой человек, я, в принципе, хожу нараспашку. То есть мне... Я не особо люблю застегнутые какие-то вот комплекты. Я не знаю, с чем это связано. Мне нравится, когда я иду, и я развиваюсь. Через Е, через букву Е. Знаешь, как будто в боевике или на голливудском блокбастере, когда я иду в слоу-моушен, в замедленном действии, и сзади там плащ развивается. Вот. Я как иду, как Супермен.
15: Два состояния Антона. Либо он максимально запакован, либо максимально налегке.
16: Либо домашний, либо Супер Антон. Выбирайте, какой сегодня вам ближе. Поэтому только так. Нет, вот если даже сравнивать с нашими коллегами по радио, у Димы Иванова, может быть, там есть куртка какая-то и ботинки осенние. А так он в целом всегда ходит очень налегке. И вот даже я человек, который, ну, не особо мерзляк. Я не понимаю, как он это делает. Там ходит в мороз в футболке, допустим. Это, мне кажется, нужно его отправить в какую-то лабораторию в Сибирь на какое-то определенное исследование и исследовать его организм, его нутро.
15: Да, может быть, какую-то инъекцию изобрести и потом ее вводить тем, кто вот тяжело переживает такие холодные температуры.
16: Да, и вот на Диме поэкспериментировать как раз. Из Сибири как раз он на шарике до нас долетит, потом расскажет.
15: Это же как в субстанции. Там же, получается, из нее молодость выкачивать, а тут мы будем вот эту способность к сохранению тепла выкачивать из Дмитрия.
16: Никогда бы не думал, что Дима будет ассоциироваться с этим фильмом. Ну, я представил просто в обычной жизни там, Дима — это Дима Иванов, а потом он заходит в чулан, меняет свою сущность и выходит, а там уже Деми Мур.
15: Да, и это будет в Сибири, да? Ты уже, вот мы уже придумали, в принципе,
16: мы уже придумали основную контекст.
15: Канву, да, этого фильма.
16: Да, но в целом хватит, а то мы слишком много экранного и эфирного времени ему отдаем. Поговорим о чем-нибудь тоже не менее важном. Теплые вещи, уже пора запасаться, и в целом утром и вечером чувствуется, что как будто бы уже там и ноябрь где-то не за горами, где-то это все рядом, по крайней мере. Но днем в целом я хожу в кофте, мне окей.
15: Вообще, мой любимый принцип — это многослойность. Вот, да, на самом деле, в любой, опять же, сезон, чтобы была возможность варьировать, вот, контролировать температуру, в которой ты находишься. Мне кажется, это очень удобно. Максимально просто.
16: Да, есть еще такой момент, особенно там для модников, допустим. Они не особо любят лето, потому что, ну, ты кроме... Ну, особенно если мужчина, кроме футболки и шортов ты ничего на себя не наденешь. В принципе, там, если жара 30-35... А начинается осень, и все, начинаются вот эти эксперименты, обновление гардероба, всякие покупки, и человек уже начинает более фривольно себя чувствовать в этом формате.
15: Прикольно.
16: Ну да. Так, ну вот такая тема у нас забавная сегодня. И важная, в принципе, полезная. Поэтому если вы боитесь заболеть, то уже можно в целом какие-то шарфы наматывать на свою шею.
15: Да, и вообще, кстати, сегодня, в принципе, очень такой... Теплый день, если говорить про праздники, у нас не только сегодня день вспоминания про теплые вещи, а еще и день ванны. Я, например, вообще большой любитель ванны. Вот полежать, погреться — это мое любимое. И вообще, кстати, врачи говорят, что теплая ванна не только расслабляет мышцы, но и успокаивает нервную систему.
16: Я охотно в это верю, просто я больше человек побыстрее зайти помыться, выйти, то есть я больше такой душевой. А ты говоришь, что для тебя важнее полежать в ванне, а как ты это делаешь? То есть у тебя там, например, какой-то алтарь из свечей, или какая-то лаунж-музыка еще играет, там приятный запах. Ну, что для тебя?
15: Либо в телефоне, возможно, можно посидеть, либо книгу почитать, а иногда просто остаться со своими мыслями. Тоже очень круто. Честно говоря, это как будто бы мое место силы. Мне кажется, я, как сказать, еще потому, что я водяной знак. Водный знак, поэтому, возможно, мне очень хорошо. Я люблю, в принципе, воду, я люблю плавать, я люблю, в принципе, моря и вот эту вот всю тему, в том числе вот душ, ванну. Как будто бы у меня там какое-то просветление происходит, честно говоря.
16: А ты рыба?
15: Я рак.
16: А ты рак?
15: Да, и вот и то, что я еще теплолюбивый человек, это все, это комбо. ванна — это самая лучшая терапия для расслабления для меня.
16: А какой хронометраж для тебя наиболее приятный?
15: Ну, в последнее время это минут 40-60. Вот так. Раньше я могла и по 2 часа лежать, но сейчас как бы время не позволяет так долго.
16: Потом просто чем больше ты лежишь, тем труднее встать потом из этой ванны.
15: Ну, наверное. Не знаю, но в этом же и смысл расслабиться. Ну, нужно, конечно, себя чувствовать, да, насколько это в кисель тоже не превращаться.
16: Ну да, тоже в какую-то субстанцию, иными словами.
15: Да. Вот. Я считаю, ванны — это круто. Теплые ванны.
16: А кто-то вообще фанатеет от бани? У меня есть такие знакомые, да, и вот ты, получается, ты тоже фанатеешь от бани.
15: Да.
16: Понятно. Но я раньше ходил какое-то время, просто вот, допустим, у моей бабушки есть баня, и в детстве часто ее посещал, там, раз в неделю, условно. И у меня есть знакомый, и точно один близкий друг, который регулярно ездит в общественную баню со своими коллегами по музыкальной группе. И они там сидят, наверное. Вряд ли моются, наверное, сидят. Я не знаю, чем занимаются в общественных банях.
15: Ну, то есть сейчас ты не очень любишь бани?
16: Уже давно как будто бы нет. Но еще у другого моего друга, который уехал в Израиль, у него есть дача, точнее, ну, она осталась, просто он на нее не приезжает. И мы иногда с друзьями-КВНщиками там собирались и совмещали приятное с полезным. То есть у нас тусовка в доме, но мы еще при этом там сходим в баню. Сидим.
15: Ну, кстати, ты не первый человек, у которого вот в детстве, в юности, например, он там регулярно ходил человек в баню, а потом разлюбил ее.
16: Да.
15: Наверное, вот так сказать, как перенасытили этим тогда. Это вот как, не знаю, заставлять есть. Меня тоже в детстве

0: Всегда?
1: Нет, не всегда. Только с возрастом.
0: Вот,
1: оливки
0: вот,
1: и маслины.
0: Вот именно, что это фишка, когда... Вот, ну вот оливки и маслины — это распространенное, то, что дети это не любили, а взрослые все любят. Ну, большинство, по крайней мере. И вот, мне кажется, вот у меня с баней такое же случилось.
1: Ну, я не знаю, может, ближе к 50 мне понравится все-таки баня, я построю ее сам.
0: Ты уже соскучишься, просто у тебя это отойдет в какое-то далекое прошлое, как будто было в другой жизни, и тогда ты вспомнишь опять, блин, может быть, это круто все-таки.
1: Нет, ну это такое, знаешь, позабытые впечатления и приятное времяпрепровождение с друзьями. Ну, больше, наверное, про это, чем про какой-то банный кайф.
0: Ну, я в этом чувствую абсолютное какое-то оздоровление, мне кажется, мне тело такое спасибо говорит большое в этот момент. Я прям как будто ты чувствуешь это порами, но это так и есть, я думаю. Что я прям омолаживаюсь в этот момент.
1: Да, я как-то даже упоминал, что я вылечил простуду, просто находясь в бане.
0: О, круто.
1: Ни с того, ни с сего. Но у меня это был такой случай, первый и последний, наверное.
0: Больше удачный. Не помогало?
1: Не то, что не помогало, я просто никогда больше не приходил с простудой в баню. Меня туда друг не пускал. Потому что я очень сильно наследил после того случая.
0: Ой.
1: Но ничего, это было давно, и это уже никто не помнит. Пока отдохнем, скоро вернемся.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Маргарита Рассадовская. Здравствуйте. Осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Партии уже вступили в борьбу за своего избирателя. Так, «Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию и собирает предложения для формирования народной программы. Готовятся к избирательной кампании и другие политические силы. Право участвовать в выборах разного уровня в России имеют 19 политических партий. В Великих Луках состоялась встреча работников сферы культуры, на которой обсудили ключевые достижения, текущие задачи и проблемные вопросы. Одной из центральных тем стал капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина. Здание нуждается в серьезном обновлении. В 2026 году планируется подготовка проектно-сметной документации. Это позволит подать заявку на участие в федеральных программах софинансирования и привлечь необходимые средства. Отмечается, что в 2027 году учреждение...
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках провел день полковник Денис Якубов, сын почетного гражданина города Юрия Якубова. Гость посетил Великолукскую школу номер 16, которую окончил Юрий Якубов, а которая теперь носит его имя. Осмотрел школьный музей, часть экспонатов которого подарена Юрием Николаевичем. Среди них танковый шлем, пилотка-курсанта, погоны, маузер. Денис Якубов провел урок мужества для учащихся школы, принял участие в заседании круглого стола, участники которого обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Кроме этого, он познакомился с юными маргеловцами, воспитанниками военно-патриотического клуба. Студентки Великолукского медицинского колледжа представили Псковскую область на молодежном форуме «Вместе в будущее» в Архангельске. Площадка собрала самых активных представителей работающей молодежи и студентов медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской и Псковской областей. Основной целью форума было развитие возможных инструментов для привлечения молодежи в медицинские учреждения. Первенство Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди юношей до 13 лет состоится в Великих Луках с 9 по 13 октября. Матчи состязаний пройдут в спортивном комплексе Великолукского филиала ПГУПС. За победу в состязаниях будут бороться спортшколы из Всеволожска, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Сыктывкара, Череповца и Боровичей. Псковскую область представит Великолукский экспресс.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: А вот и мы. Долго не могли решиться, кто из нас троих выйдет в третий выход.
0: Почему из нас троих?
1: Ну вот, Виталий чаще всего, например, разговаривал во время новостей, я поэтому подумал, что он как будто готовится сейчас запрыгнуть в эту феерию эфирную.

0: было бы очень неожиданно.
1: И было бы классно, потому что Виталий частый гость другой программы, но никогда не был, к сожалению, у нас на утренней передаче. Или был, но я об этом не знаю.
0: На самом деле он был на каждой передаче.
1: Просто ему не поставили звук.
0: Да, но он всегда здесь с нами рядом.
1: Да, это «Утро с той ноги», мы продолжаем. Сегодня среда, серединка недели, а это значит, что впереди еще много-много дней, когда мы успеем поработать и немного отдохнуть. Сегодня 7 октября, есть еще праздники?
0: Да, сегодня еще такой интересный праздник, как День случайных приступов поэзии.
1: А, точно, точно, да. У тебя бывают какие-нибудь случайные приступы поэзии?
0: Ну вот у меня были только случайные как раз-таки. Ну и это было давно, это было в детстве. Мне кажется, я уже про это когда-то рассказывала. Ну я писала про Африку, что-то там. Это было в поезде, я помню. Причем это была зима. И ехала я в поезде, это была ночь. Уже все легли спать. Ну нет, вечер, наверное, когда вот уже потушили немножко свет, но приглушенный оставили. И у меня какое-то вдохновение на меня нахлынуло, глядя в окно на метель. И я почему-то решила написать стихотворение вот про Африку, где сейчас тепло, хорошо. Оно начиналось так: я был в Африке зимой, оказалось, там тепло. Ну, вообще, максимально наивные стихи, конечно. Я ничего такого... А, про театр я когда-то писала стихотворение. Это было задание в институте. Кстати, не ожидала, что оно у меня так вроде даже неплохо получилось. Вроде бы даже, может быть, не стыдно. Но, в принципе, наверное, это все. Я так-то не пишу стихи.
1: То есть два стихотворения у тебя есть?
0: Ну, были еще какие-то открытки на дни рождения. И какая-то вообще очень кринжовая песня детская.
1: А песня тоже была написана где-то на листочке?
0: Да.
1: Или она была спета и записана?
0: Это была тетрадка, да. Там еще всякие наклейки, вот это вот. Девочки любят такое, там конвертики, записочки. Ой.
1: Ну, я раньше много сочиняла. Кстати, у меня в 11 лет был такой альбом. Это альбом для рисования, но я туда писала всякие стихи, которые выдумывал. Про домашних животных, про каких-то выдуманных людей, про родственников даже писал. То есть это была целая вселенная, вот как Марвел, только там вселенная Великих Лук.
0: Это в основном
1: людей, которые были там живут.
0: Позитивные стихи?
1: Ну да. То есть я не писал тогда. Хотя там были позитивные стихи про, ну, то, что я перечислил, про животных, про родственников, какие-то юмористические вбросы. И были еще хоррор-истории. То есть я уже тогда увлекался всякими там вампирами, привидениями и так далее. Но это тоже было в таком, знаешь, забавном, наивном ключе, потому что, ну, я же не буду там серьезно писать про каких-то серийных маньяков там, или вурдалаков, или привидений. Вот прям вот по-серьезски, как 11-летний мальчик. Все это было в таком очень милом ключе. В каком-то мультяшном, я бы сказал. То есть ты читаешь, видишь сразу какой-то хорошо нарисованный мультфильм.
0: А твои стихотворения публиковали где-нибудь? Может быть, в школьной газете?
1: А может быть, в школьной газете, потому что были раньше какие-то вот разные конкурсы или как-то праздничные дни в школе. Ну вот даже, допустим, возьмем 9 мая или возьмем там День освобождения Великих Луг от фашистских захватчиков. Тоже там у нас спрашивали, кто у вас пишет стихотворения. Я писал какие-то стихотворения, и это где-то публиковали. Я не помню, где это все могло публиковаться, где это все было, но помню, что были даже какие-то публичные чтения на конкурсах, и в каких-то вот местных наших локальных мероприятиях, историях. И я это все читал. То есть все это было прочитано и публично продемонстрировано. Вот так.
0: Круто.
1: Да. Но, конечно же, мне нравилось больше писать то, что от души. И нравилось, конечно, составлять вот интересные какие-то вот юморески, чтобы это прям вот врезалось в мозг, чтобы это было абсурдно и классно.
0: Мне кажется, тебе нужно издать сборник.
1: Старых стихов, да?
0: Да, найти эти архивы и издать. Мне кажется, это было бы круто.
1: Но если я стану популярным, то, наверное, это будет какой-то иметь ценность. А смысл, кому это надо? Лучше написать новые, качественные.
0: Ну, это тоже.
1: Да. Вообще, был, конечно, такой момент, когда я перенимал какие-то вещи, потому что у меня Но мне кажется, отец много писал всяких стихотворений, и он часто выдумывал просто какие-то быстрые четверостишия в голове, и они тоже были юмористические, и он их выдавал. И я вообще не понимал, как он так это делает, потому что мне казалось это каким-то крайним проявлением гениальности. Потому что, понятное дело, что ребенок все воспринимает более эмоционально, и для меня тогда понятия импровизации не было. Я думал, что все вещи написаны заранее. Ну, в том числе там какие-то сценарии, кинематограф, какие-то вот новости по телевизору. И это все так, да. Но я не думал, что возможно что-то придумать на ходу, а он придумывал именно на ходу. И, возможно, какая-то частичка вот этого вот сюрреализма, она передалась.
0: Ну, конечно, ты наверняка вдохновлялся этим.
1: Ну, да, да. Но в том числе и были какие-то тоже прозаические моменты, потому что и отец сочинял на ходу всякие рассказы, всякие ужастики. Я иногда даже старался это все адаптировать и переписывать на листочек. Я тоже был очень маленький, и где-то вот эти страницы, уже пожелтевшие, они где-то лежат. Потому что если эти ужастики сейчас взять и извлечь, можно тоже где-то напечатать, если кому-то это нужно.
0: Какой у тебя крутой папа. Ему, мне кажется, нужно на шоу-импровизация.
1: Шоу-импровизация. Да, тут, знаешь, очень трудно и на эфир-то затащить, на клиповое мышление, потому что я неоднократно, сидя за семейным столом, говорил, давай, это же история, мы будем вспоминать это всю жизнь. Его ответ, да кому это надо? Никому это не интересно, кроме нас.
0: Так уже немало.
1: Но, к сожалению, тут уже не переубедить. Тут уже дело принципа.
0: Ох, ну что ж, ладно.
1: Это то же самое, как, знаешь, некоторые звезды в принципе не дают интервью никогда. Вот как Киллиан Мёрфи. Угу. Он тоже, в принципе, как бы не особо охотлив на всякие диалоги, интервью. Он очень редко беседует с журналистами, ведущими, поэтому тут очень похожая ситуация.
0: Ну, может быть, твой отец когда-нибудь созреет. Либо попросить это в качестве подарка на какой-нибудь праздник вдруг, например.
1: Ну, это скорее это не подарок, это а проклятие какое-то.
0: Да?
1: Да. Но учитываем то, что при всех вот этих разных талантах человек не особо публичный, да, да, то есть там, не как я, да, условно, там не в кадре, не в эфире, не в продакшене, не во всем вот этом вот, ни в праздниках, ни в медиа. Все то, что я перечислил, можно просто вычеркнуть отсюда. Вот, поэтому остается вот какой-то вот некий внутренний талант, который просто передался, вот и все. Да, поэтому тут человека очень трудно, который не связан с медиа-сферой вообще, трудно его куда-либо транспортировать.
0: Просто потому, что непривычно.
1: Непривычно, да, это определенная зона комфорта. В целом это можно принять и простить.
0: Ну вот что так, ж, да. Ладно, каждый делает свой выбор.
1: Да. А у тебя, кстати, были твои родные на твоих спектаклях, показах?
0: Были, но совсем немного, совсем-совсем. Кажется, только на студенческих, на одном, наверное. Ну, вот так.
1: На одном студенческом. Что, это была студвесна?
0: Нет, в институте это у нас была. Нет, это еще была не выпускная декада. Просто показывали студенческий спектакль, когда я училась в театральном институте. Мама тогда с сестрой приезжали, и папа приезжал. Да. А, папа смотрел еще какие-то спектакли тоже в институте, но потому что я училась в Екатеринбурге, это относительно недалеко от моего родного города, а дальше я стала кататься по стране, и добраться до меня стало гораздо тяжелее.
1: Как это неуловимая дочь.
0: Да, но они смотрят в записи мои спектакли.
1: Они есть в записи?
0: Да.
1: Но ты имеешь в виду то, что у вас каждый спектакль снимается, просто он не выкладывается.
0: Да.
1: Ты скидываешь какую-то некую ссылку на облако, да?
0: Да, но на самом деле это не общественная такая информация, она закрытая.
1: Она закрытая, но я помню момент, когда была пандемия, и эти спектакли выкладывали специально. То есть они игрались. Они игрались, по-моему, на стриме. Я говорю про наш театр. Они игрались на стриме и выкладывались, и потом висели какое-то время, условно, до конца вечера, а потом стрим удалялся.
0: Да, такие бывают акции. Но это не на постоянной основе,
1: конечно. Не на постоянной основе, нет.
0: Да. Ну, хотя есть же какие-то спектакли, которые опубликованы в интернете.
1: Есть.
0: Каких-то,
1: можно найти.
0: Ну, да, да, больших театров.
1: Какие-то популярные, где в основном играют какие-то известные люди.
0: Да. Ну, это счастье, что есть такие записи на самом деле. Потому что, ну, далеко не у всех есть возможность посмотреть их.
1: Там такая, знаешь, уже телесъемка с разных планов, там, с разных камер, профессиональная.
0: Mm-hmm.
1: То есть не просто какой-то стрим, где поставили камеру на треногу и все.
0: Да, да.
1: По-моему, это называется телеспектакль. Вот на канале «Культура» можно часто найти такое.
0: Да, либо на просторах интернета, если нужно что-то конкретное.
1: Я парочку смотрел, кстати.
0: А что ты смотрел?
1: Так, я смотрел, сейчас попытаюсь вспомнить, потому что я в одном интервью у ведущего, который живет, к сожалению, не в России уже давно, он рассказывал про спектакль, в котором он играл с Николаем Фоменко, и мне это очень заинтересовало, я посмотрел с удовольствием. Там Фоменко, а еще там Вера Алентова играет. И много-много других известных актеров.
0: Mm-hmm.
1: Если я посмотрю «Звездный состав», скорее всего, Google мне выдаст название. Я тебе скажу, что это.
0: Театр Фоменко, нет?
1: Возможно, это театр Фоменко, но спектакль назывался по-другому. Он не назывался театр Фоменко.
0: Нет, именно театр так называется. Мастерская Петра Фоменко.
1: Может быть, не Петра, Николая, который группа «Секрет». Который телеведущий.
0: Что-то другое, значит.
1: Да. Ну, кстати, Николай Фоменко сейчас еще выпускает мюзикл, если возвращаться к нашей вчерашней теме. Мюзикл «Не бойся, я с тобой». Как раз по мотивам их песни, которую он пел в составе группы «Секрет».
0: Угу.
1: А у нас другой секрет, который мы сейчас раскроем. Это реклама на Луки FM. Сейчас отдохнем пока.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
0: Доброе бодрое утро. Продолжаем «Утро с той ноги». Нашу программу. Последний выход на сегодняшний день.
1: Угу.
0: Заключительный выход.
1: Так надо слушателям объяснить, про какой спектакль мы говорили в предыдущем выходе. Это спектакль «Бешеные деньги». Там еще играет Виктор Вержбицкий и Борис Диченко. А постановка проходила в Пушкинском театре в Москве.
0: Вот как.
1: 2010 год. Я как раз тогда и посмотрел в интернете.
0: Хорошо.
1: Так. Я учился на первом курсе еще.
0: Угу.
1: Вот так меня затянуло. Да я просто тогда еще читал книгу «Одноэтажная Америка». Может, помнишь, были такие авторы? Ильф Петров и второй его друг. Как же его звали? Это два человека. Ильф и Петров.
0: Да.
1: Боже мой, какой дурачок. Потрясающая была книга, интересная. Она почему-то считается таким, знаешь, непризнанным шедевром, наверное, потому что все-таки в первую очередь «12 стульев» и «Золотой теленок» стали их главными, основными произведениями.
0: Озвучь, пожалуйста, еще раз название произведения.
1: Ты про что? Про какой? Ты что?
0: Ильф и Петров.
1: Ильф и Петров. «12 стульев», «Золотой теленок». А я читал книгу «Одноэтажная Америка».
0: А, вот тоже их.
1: Да, она псевдодокументальная, она сделана на основе путешествия по США, вот этих двух авторов. Она как бы и документальная, и там много разных таких событий, которые они описывают именно в художественном ключе. То есть это было сделано так озорно, с юморком, здорово, но как они умеют. То есть мне было тогда очень интересно почитать, а что же они написали, кроме вот этих двух произведений основных. И я тогда нашел вот эту книгу.
0: Угу. И как это пересекается с «Бешеными деньгами»?
1: А это так пересекается, что у двух очень популярных ведущих на тот момент в России выходила передача на Первом канале, которая так и называлась «Одноэтажная Америка». И они по тем же локациям, по которым двигались Ильф и Петров, пересекли страну США. И это тоже было сделано в таком ироничном ключе, в интересном. Они об этом рассказывали в самой передаче, я поэтому и нашел книгу, решил ее прочитать как первоисточник.
0: Здорово.
1: Вот поэтому, и как-то вот, наверное, где-то вот в параллельных каких-то там передачах они рассказали, что есть еще и спектакль «Бешеные деньги». Он не имеет отношения, просто он тогда выходил, был на пике, я решил его посмотреть. Вот так.
0: Понятно, завлекли тебя.
1: Да, ну, я люблю такие разные пересечения, когда я там смотрю что-то, какой-то подкаст, я люблю там себе, скажем так,
0: что-то новое черпать.
1: Что-то на ус такое наматывать, думаю, ага, вот это вот для там, для того, чтобы там, для прокачки там собственных сценариев, вот это посмотреть, для того, чтобы там лучше понимать вселенную там какого-то героя, надо вот это почитать. Ну, какие-то такие вот гиковые моменты, они очень сильно откликаются во мне.
0: Mm-hmm. В общем, ты всегда в поиске чего-то нового.
1: Да, мне кажется, это важно, чтобы не застаиваться.
0: Ну, особенно, не знаю, творческому, публичному человеку. Точно.
1: Обязательно.
0: Точно, да.
1: Конечно. Так, а мы, в принципе, по всем таким интересным праздникам прошлись, только у меня один праздник остался почему-то, ну, невыясненным, да? Мы никогда его, в принципе, не обсуждали. Сегодня день беременных.
0: Угу.
1: У меня, знаешь, какая первая ассоциация? Ну, конечно же, это поп-культура. Я помню, что первый официальный снимок беременной был именно, кажется, Деми Мур, потому что она самая первая сфотографировалась для обложки журнала именно в беременном виде.
0: Угу. А потом это стали все подхватывать.
1: Все стали это подхватывать, и такой один из самых тоже популярных моментов — это фотосессия Бейонс, когда она тоже уже показала свой животик, и она тоже сделала такую масштабную фотосессию, и все стали это постить, показывать и демонстрировать.
0: Мне кажется, сейчас это уже исключение, кто не делает фотосессию с беременным животиком. Настолько это стало популярным.
1: Настолько стало популярным. И я честно признаюсь, ну, у всех людей бывают разные мнения, это понятное дело. Как будто бы вот этот момент нужно немножечко сохранить в таком интимном порядке и как будто бы чуть-чуть не показывать, а оставить для своих. Возможно, сделать фотосессию, да, но никуда ее не выкладывать, не публиковать. Опять же, это мое личное мнение и мои личные предпочтения. Вот опять же, мне смотреть на человека, на беременную девушку, которую я не знаю, либо знаю там через третьих лиц, но не особо как будто бы эстетично. Это мое личное предпочтение. Вот я с этим буду жить.
0: Ну, кстати, я еще не определилась. И правда.
1: Ты в подвешенном состоянии, да?
0: Нет, ну я просто вообще недавно задумалась об этой тенденции. И вроде и хорошо, и нехорошо.
1: Ну, а ты в перспективе бы сделала такую себе фотосессию? Вот, захотела
0: вот,
1: бы?
0: Вот я не знаю.
1: Или но, как пойдет?
0: Но, наверное, для себя я бы точно сделала.
1: Для себя, опять же, да?
0: Да.
1: А вот насчет публикации?
0: Не это... факт.
1: Угу.
0: Вот так.
1: Потому что еще надо оглядываться на запрос мужчины, с которым, да, ты продвигаешь этот проект, назовем так.
0: Естественно.
1: Да, да, поэтому. Но чаще бывает такое, что я смотрю, опять же, на фотографии, мужчины как будто бы не против. Да, выкладывай там условно там, Мария, да, Мария, выкладывай фотографию во всех беременных позах, как хочешь вообще. То есть наша семья не имеет никакой вообще закрытости, никакой приватности. То есть показывай все, что есть. Вот. Вот. Ну, мне кажется, просто подхватили тенденцию звезд, да, потому что в первую очередь это делают публичные какие-то знаменитые люди. А кому интересно смотреть, допустим, на неизвестного человека беременного? Это странно, но это так.
0: Ну, не знаю, иногда это просто красиво и вдохновляет, может быть, на создание семьи.
1: Ну, опять же, да, как это сделано, как преподнесена фотосессия. И как себя позиционирует сама будущая мама.
0: Да, конечно. тут важны нюансы.
1: Важны нюансы. В первую очередь, ваша фотосессия точно пройдет прекрасно и замечательно, если вы почитаете гороскоп на сегодняшний день. А сегодня у нас, мне показывают, как обычно, неправильное время, потому что нужно перейти по ссылке. Сегодня 7 октября, кстати, да?
0: Да, середина недели. Где взять силы, подскажет твой знак.
1: Да, мы начнем, как обычно, с предисловия, чтобы нам было с чего начинать. Сегодня у нас в течение дня возможны резкие перепады настроения и неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
0: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами.
1: Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
0: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
0: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
0: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
0: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козероги, найдите время для того, чтобы дать ощущение опоры, прогулка, дом, спокойное занятие.
0: Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительными.
1: Ну и рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения. И пусть этот день будет для вас радостным, классным и эффективным.
0: Да, хорошего вам продолжения недели. Спасибо, что вы нас слушаете. Завтра, кстати, снова встретимся.
1: Завтра мы встретимся снова, и у нас ожидается пополнение в виде нашей субстанции по имени Дмитрий Аэростатович Шариков.
0: Да, так что ждите скоро.
1: А в студии Алена и Антон. Это «Утро с той ноги». Всем отличного дня и до завтра.
0: До свидания.
1: Пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Сейчас это и проблем, как бы так сказать, в определенной степени касается и стройки. Вот. То есть вот везде разная ситуация. Да? Но вот на круг у Росстата получается так.
9: И дефицит рабочих кадров в России к 30-му году может вырасти, ну то есть за 3 года, в 2,5 раза с текущего миллиона до 2,5 практически, там плюс-минус миллионов человек. Такие данные приводятся в масштабном исследовании консалтинговой компании КОПСИ. И тут, смотрите, как бы два момента. Часть, конечно, и это не учитывается, возьмет на себя искусственный интеллект, поэтому мы точные цифры не знаем, потому что искусственный интеллект развивается стремительно и внезапно. А другую часть придется кем-то восполнять. Вот кем? Мигрантами. И в выборе между мигрантами и искусственным интеллектом вы кого выбираете?
8: Победит мигрант.
9: Думаете, да? А почему?
8: Начнем с того, что, что все вот такие прогнозы – это гадание на кофейной гуще. Да? А почему победит мигрант? Да потому что искусственный интеллект может заместить человека только в рамках умственной работы. И то, как вот показывают иски, которые подали крупные компании США к Open, да, в части неоправдавшихся надежд. Они обещали повышение производительности труда там на 20%, а не получилось, пришлось дополнительно людей, так сказать, нанимать для борьбы с искусственным интеллектом. Поэтому это все в большей степени хайп. Вот. А реальная экономика, она делается руками людей, в том числе и трудовыми мигрантами. Поэтому победит человек.
9: Ну, слава богу, зарабатывать мы с этого начали, стали больше, жить стало лучше, жить стало веселее. Второй раз вспоминаем товарища Сталина за этот разговор. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Перерыв.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Все-таки мучительно больно смотреть на то, как Седовласый, Сергей Шнуров пытаются угнаться за молодежными трендами. Вот и на этот раз лидер Ленинграда сел в лужу. Спустя полгода после того, как весь молодой свет досмеялся над мемом 6-7, Сергей Владимирович решил вставить свои 5 заржавевших копеек в эту устаревшую шутку. В результате мучительных потуг на свет появилось недоразумение под названием 7 причин. 6-7 причин. Ну и группа «Ленинград» должна же как-то прозвучать, в конце концов. Итак, «Ленинград. 6-7 причин». 1, 2,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Минувшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 311 беспилотников. Как уточняет Минобороны, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской областями, а также Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской, Пермским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
0: О политике.
2: Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющие вопросы журналистов о том, когда состоится эта беседа, он ответил: очень скоро. Ранее, выступая на мероприятии в штате Мэриленд, Трамп сообщил, что американские власти продолжают работать над урегулированием российско-украинского конфликта. Трамп добавил, что завершение боевых действий действительно становится ближе.
0: О происшествии.
2: Конвоир, на которого в поезде из Владикавказа напал осужденный, скончался в больнице, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. После ранения мужчина был доставлен в клинику в тяжелом состоянии и там скончался. Все произошло в ночь на 3 октября в поезде, следовавшем из Владикавказа в Адлер. На станции Терек к составу прицепили вагон с заключенными. Один из осужденных попросил конвоира отвезти его в туалет, напал и завладел пистолетом. Преступник открыл огонь по конвоиру, затем по прибежавшим на выстрелы его коллегам. Трое сотрудников ФСИН получили ранения, а преступника ликвидировали ответным огнем.
0: О конфликтах.
2: Две ракеты, запущенные хуситами, атаковали международный аэропорт Адена в Йемене. О пострадавших не сообщается. Атака произошла на фоне возобновления боевых действий между движением Ансар-Аллах и проправительственными силами, которые поддерживает Саудовская Аравия. Накануне международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. Это заявил замглавы МИДа Александр Алимов, но, по его словам, конкретных предложений от сторон пока не поступало. Huawei впервые заняла первое место в России по продажам планшетов в денежном выражении, обойдя Apple. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на рынке электроники. По его данным, доля Huawei оказалась выше доли Apple на 0,25%. Третье место занимает Xiaomi, четвертое – Samsung. При этом по количеству проданных устройств лидируют Xiaomi и Redmi вместе, а Huawei занимает второе место. Официальный курс доллара на сегодня 85.71, евро 96.03, юань 12.80. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут на YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, каналы группа «Радио «Комсомольская правда». Пишите в чатах. Мы с вами каждые полчаса общаемся. Микрофон включен во время больших перерывов. Сергей Станкевич к нам присоединяется. Историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в телеграм-канале. Найдите, в смысле, в Телеграме найдите канал и подписывайтесь. Здравствуйте, Сергей Борисович.
4: Приветствую, Иван, вас и нашу аудиторию.
3: Вы мне периодически присылаете свои посты. Спасибо вам за это большое. Я слежу за вашим творчеством. И ну, там в основном, как вам сказать, все очень позитивно. Вот если просто читать, канал Станкевич объясняет, то, в общем, можно вдруг подумать, что ничего плохого с нами и не происходит. Все только исключительно хорошо, а вот в Европе там все исключительно плохо. Но Несмотря на то, что у Чехии нет денег на выступление на Евровидении, несмотря на то, что во Франции в связи с отсутствием реформ в образовании нынче идут протесты, несмотря на то, что протесты время от времени случаются и в Сербии, которая не относится к Европейскому Союзу, но это средняя температура по больнице, да и много где, много чего происходит в Европе, правда ведь? А в Испании воруют нещадно у туристов. Ну, то есть, вот мы видим, что Европа не так хорошо и жирно живет, как нам того хотелось бы, да? Все равно возникает вопрос, чего мы взяли, точнее, как нам не хотелось, оговорился по Фрейду, может быть. В этой связи все равно возникает вопрос, откуда у них деньги на Украину, и почему они все равно, несмотря на все свои трудности, вот не главная проблема по-прежнему Украина. Объяснение, что ну, они нас боятся, можно их понять. Потому что мы представим себе, вот мне так это объяснили люди, которые живут в разных европейских странах, это наши соотечественники, они объяснили так, все как один говорят такую простую вещь, очень интересную. Представьте себе, вот с точки зрения европейских лидеров, что марш-бросок на Киев действительно прошел бы за 3 дня стремительно. И вот, допустим, да, военный парад в Киеве за 3 дня буквально. Вы представляете, а что, вот где уверенность, где гарантия, что русские не захотели бы далее на Варшаву и действительно на Берлин пойти? Ну, где такие, Прибалтика, где такие гарантии, если все так легко и просто? И это вот у них такая позиция. Вам слово.
4: Ну, во-первых, все-таки по моему отношению к реальности я исторический оптимист. Вот, и да, я вижу все проблемы, несомненно, и стараюсь их адекватно оценивать, но я понимаю, что в целом история движется в правильном направлении, и я вижу вот эти возможности движения.
3: А как эта история может двигаться в неправильном направлении? Мы таких примеров не знаем. В общем, история движется в одном направлении.
4: У истории нет тупиков. У истории нет тупиков, в этом смысле да.
3: А когда случается тупик, она повторяется, может быть, так все-таки?
4: Нет-нет, она просто движется зигзагами. И она то ускоряется, то замедляется.
3: Как
4: историческое
3: мода.
4: Время, историческое время течет по-разному. Все считают, что путают историческое время и хронологическое, они разные. Это явление разной природы. История то ускоряется, то замедляется. Вот. Так что ну, не будем отвлекаться, у вас короткая передача. По Европе. Что я, дескать, там вижу что-то постоянно плохое. За Европу я переживаю, потому что отношение у меня к ней, как у Достоевского. А Достоевский говорил, что мы любим Европу, и ее великие идеи, ее великие камни, исторические монументы, нам дороже, чем самим европейцам. Они могут этим пренебрегать, они могут это не ценить. А мы это ценим больше, чем они. Вот я в этом смысле...
3: Ну, это а во-вторых, красиво. Писателя. Знаете, есть такое выражение. Во-первых, это красиво. Но, во-первых, вы уже сказали, поэтому я скажу. Во-вторых, это красиво. Все-таки так или иначе Европа-то может похвастаться исключительной красотой местами. Да, продолжайте, пожалуйста.
4: Ну вот я в этом смысле с Достоевским согласен в отношении к Европе. Что касается теперь того, откуда они берут деньги и почему тратят их на Украину. Европа больна. Европа больна, и главная болезнь, которая ей угрожает, это устойчивый синдром деградации элит. И с этим надо что-то делать. Я как раз вот на это в первую очередь обращаю внимание, на эту опаснейшую болезнь, и желаю скорейшего выздоровления ей. Да, действительно, вот эти лидеры, которым выпала какая-то то ли удача, то, ну, для них удача, для Европы неудача. Выпало так, что они возглавили вот этот замечательный континент, ключевые страны этого континента, например, там Британию, Германию, Францию, опорные страны, или Италию, Нидерланды. Страны с огромным цивилизационным капиталом, которые создавали не эти люди, которым досталось это все в качестве уникального, ценнейшего наследия, а они его разбазаривают, они его губят. И вот это, да, меня волнует, и я об этом пишу, говорю и так далее. Значит, сейчас уходящая вот эта элита, я верю, что она уходит, что Европа на пути к выздоровлению, и вот как только она избавится от деятелей типа Макрона, типа Мерца, типа вот этого Энди
3: Бернема
4: в Британии.
3: Придут другие. Придут другие. Вот, смотрите, что... один и тот же человек приходит к власти
4: другие
3: в Британии.
4: Будут лучше.
3: А где,
4: хуже некуда, хуже-то
3: Сергей,
4: некуда.
3: Сергей Борисович, смотрите, за основу возьмем Британию. Вы Бернема назвали, он вот с недавних пор только премьер. А чем шесть его предшественников отличались от этого самого Бернема? Скажите, пожалуйста. Да ничем, это как будто бы один человек, хотя там и дамы были. Ли Страсс, она, правда, недолго просидела. Они чем друг от друга отличались для нас? Ничем. Ничем.
4: Принципиально ничем, но еще раз, вот этот ряд, когда они сменили действительно 7 премьеров за 5 лет, этот ряд кого-то должен убедить. То есть даже если менее высокое существо, чем человек, да, ударить по голове 7 раз, он что-то должен почувствовать и какие-то выводы сделать. Поэтому уверен, что все-таки какие-то перемены наступят, потому что хуже лидеров выбирать уже невозможно. Только вот ловить сумасшедших по улицам. Я думаю, что следующие будут хоть немного прагматичнее, хоть немного дальновиднее, хоть немного более обучаемы реальностью, чем вот их предшественники. Потому что у человека тот же Мерц только что побывал в Киеве на наших глазах.
3: Да, при том... Человека... А я знаю, я определил для себя, зачем он туда поехал. Он же до этого ездил там в один из городов, и там его освистали. Я так понял, что, в принципе, куда бы он ни приезжал, его освистывают, кроме, угадайте, какого места, Киева. Вот он туда и ездит, там ему хлопают.
4: То есть за допингом мы туда поехали,
3: да? Конечно, да.
4: За допингом, потому
3: приятно,
4: что...
3: Приятно, когда тебя любят и ждут.
4: Немцы его не любят, немцы его не любят. Постылые вы, уйду я от вас, поеду в Киев, заряжусь там позитивом.
3: На недельку до второго. Да-да-да. Вот. Евросоюз тут сообщает, собирается ввести еще 1650 санкций, ну, разумеется, против нас. Бессмысленная структура нашла себе занятие на долгие годы. Вот. Видите, не собираются прекращать. Не собираются. 1650, это же надо было... Представляете, какая работа проделана? Какая работа проделана, а до этого сколько санкций?
4: Иран там. Да, уже... я думаю, там просто агент искусственного интеллекта, который какой-то специально создан, они просто задание вбрасывают. Сформируй нам 29-й пакет. И он формирует, и они выдают. Там конвейер.
3: Подождите, вот. а сколько пакетов? Было 20, а вы говорите 29. Сколько пакетов там сейчас?
4: Я сбился со счета.
3: Но и вы сбились. Потрясающе.
4: Все точно сбились. Больше 20 уже было. Точно
3: сколько пакетов?
4: После 20 я перестал их считать.
3: Сейчас коллегу попрошу, сколько там пакетов? Посмотри, пожалуйста, мне сейчас нет возможности. Да. Какой по счету вот этот пакет? Если это пакет, может, это и не пакет, может, это не считается пакетом. Там же не все считается пакетами, вы в курсе, да?
4: Лучше не вникать.
3: Лучше не вникать,
4: как-то мозги целее будут. Значит, этот пакет ждет та же судьба, что и предыдущие пакеты. В этом никаких сомнений нет.
3: А какая судьба ждет? Я не в курсе.
4: Ну, их перестают читать. Их перестают читать и
3: но,
4: сразу...
3: Но они не перестают работать, понимаете?
4: Добавить в смысле реальных каких-то, вот если уже не шутить, а всерьез говорить, добавить каких-то санкций, серьезно ущемляющих Россию и одновременно не наносящих нокаутирующий удар по самой Европе уже невозможно. Но вот сейчас, например, что можно сделать? Европу сейчас могла бы спасти, буквально спасти Россия, если бы она, освободившись от санкций, увеличила выпуск нефти на мировой рынок и увеличила выпуск дизеля, потому что Россия производит дизеля более чем в 2 раза больших объемах, чем она сама потребляет. Европа страдает сейчас буквально, как и другие страны, от катастрофического роста стоимости дизеля. И ну, вот Россия могла бы выбросить на европейский рынок все это. В Европе на 140% только что Урсула фон дер Ляйен с трибуны парламента, Европарламента сказала, караул, вступаем в зиму, на 140% выросла оптовая цена газа в Европе. Вот на ТТФ на этом эталонном хабе в Нидерландах, да, это только оптовая. А я там посчитал у себя, кстати, в телеграм-канале, сколько будет платить промышленник европейский и сколько будет платить домохозяйство европейское. Там же за 1000 евро за каждую 1000 кубов и те, и другие будут платить. Не 800-900, а за 1000 кубов будут платить. И вот Урсула говорит, караул... А с другой стороны, Россия может спокойно поставлять этот самый газ огромное количество сейчас избыточного даже газа в России. И никому в голову не придет договариваться с Россией. Нет, она будет очередной пакет выдумывать санкций. Но это же безумие. Это же безумие. И это безумие наблюдают избиратели и до какого-то момента терпят. А потом их вынесут просто, этих деятелей.
3: Вот. Давайте перерыв сделаем. Мы продолжим со Станкевичем через 2 минуты. Евросоюз принял 21 пакет санкций против России. 22-й планируется согласовать сегодня, в день рождения Путина, кстати говоря.
0: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи по-прежнему Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в Телеграме, кстати говоря, подписывайтесь. Итак, вот вы даже написали недавно: Европа расплачивается за ошибки. Ну, про газ вы уже коротко сказали. Вообще, надо отметить, что есть вещи, на которые можно бесконечно смотреть, есть вещи, которые можно бесконечно слушать. Это о том, как в Европе все плохо, но и на Украине заодно тоже. К Украине переключимся. Коль уж Европа расплачивается за ошибки, но все-таки мой вопрос остается в силе, который я обозначил в самом начале. Страх их о том, что, ну вот если бы у России все стремительно получилось, и они бы пошли, мы бы пошли дальше, да, допустим, Прибалтика там и прочее-прочее, он все-таки имеет право на существование или нет, как вы думаете? Ну, посмотрим на происходящее, к тому же вы Европу знаете и понимаете, со стороны европейцев. Надо же пытаться понять противника, правильно?
4: Значит, короткий ответ. На самом деле тут должен работать не страх, если, ну, точнее так, на уровне обывателя европейского может срабатывать страх. На уровне руководства, у которого в распоряжении находятся все там мыслимые аналитические структуры, которая может опираться на лучших экспертов и так далее, уже не должен работать страх. Должна работать триада: анализ, диагноз, прогноз. Да, как аналитиков молодых натаскивают: анализ, диагноз, прогноз. Вот это должно работать. И из этого анализа и прогноза вытекает, что Россия никуда не пойдет. Что Россия, то, что она сейчас делает, это действительно отчасти вынужденная исторически оборонительная реакция на геополитическую агрессию. А попытка захватить не только вот те страны, которые были постепенно поглощены блоком НАТО, НАТО, а еще и выйти на зону исторического доминирования России, цивилизационного доминирования, и начать забирать и Грузию, и Украину в свою сферу, это была геополитическая агрессия, о которой предупреждали, там, заклинали остановиться, давайте все-таки иначе как-то строить взаимоотношения. Ничто не было услышано, над этим смеялись. Вот сидели на Мюнхенской конференции, там в первых рядах, перед трибуной, с которой Путин там выступал. И
3: это вы про 2007 год?
4: Они смеялись, да, в этом 2007 году. А бледный сидел рядом этот Хорст Тельчик, мой старый знакомый, это советник Коля, архитектор тогдашней политики германской, правильной политики в отношении России. Он сидел бледный. Это он пригласил Путина на конференцию. Да? И говорил ему, что тебя будут внимательно слушать, приезжай. А эти козлы, козлы чертовы, сидели и хихикали там, не понимая, какой ужас дальше будет. А вот теперь понимают. Поэтому, значит, что я хочу сказать. Никогда, конечно, Россия дальше не пойдет ни в какую дальше Европу. Действительно, вот эта некая защитная функция будет исполнена до конца. И она должна быть исполнена, потому что сейчас, когда мы видим своими глазами чудовищное нацистское перерождение этого киевского режима, вот ему дай волю. И поднимутся из праха, из могил поднимутся эти упыри. И поэтапно все-таки зайдут в этот город снова, в великий наш город. Да, зайдут и займут там правящие кресла. Понятно, что этого нельзя было допустить, и вот сейчас это точно не будет допущено. Вот. Но куда-то там идти, какие-то новые земли там захватывать ни в коем случае не нужно.
3: А России. Дело не в захвате земель. Причем тут земли? Земли нас не интересуют. Сергей. И вопрос все-таки был в другом. Если бы получилось за 3 дня, я так поставил вопрос. Вы говорите про сейчас. Сейчас понятно, что уже об этом говорить. Я говорю про 3 дня. Которые не случились.
4: Ну, это я не вижу смысла с этой моделью играть.
3: Так они с этой моделью и играют как раз. Они почему вкладываются в Украину? Именно по этой причине.
4: Собственно,
3: По какой? Они испугались, они обосновывают это так. Они испугались. Вот и все.
4: Ну, собственно. Украина для них, вот для этой провальной элиты, которая, я уверен, уходит с исторической арены, просто уходит трудно и долго, но уходит. Так вот, Украина превратилась в уникальную по масштабу и уникальную по доступности кормушку. Вот где еще в доступном таком, на дистанции вытянутой руки могут оказаться такие бесконтрольные деньги? Больше нигде. Это уникальный шанс. И вот эту кормушку осваивают люди, которым они в Украине позволяют это безнаказанно делать, закрывая глаза на все их художества, на все их чудовищное воровство и на все чудовищное насилие над людьми, там, slowly, по улицам и все, что мы видим, да, они на все закрывают, они не пишут об этом в своих газетах, заткнулись все правозащитные организации, они ни на что не обращают внимания. Почему? Эта кормушка продолжается. То есть, с одной стороны, эти люди, значит, дают им возможность там возродить европейский милитаризм и перестроить свою экономику и общество на милитаристские рельсы, дают им время, а с другой стороны, создают уникальную по безнаказанности и доступности кормушку. Вот такая двойная здесь работает мотивация, а вовсе не какой-то страх перед мифическим нашествием ужасных русских. Знают они, что никуда дальше
3: Россия не пойдет. Я с вами поспорю и 2 аспекта приведу в качестве примера. Ну, во-первых, что касается Прибалтики, вот с моей позиции, я иногда человек довольно кровожадный. Вот есть Прибалтика, допустим, да, она для меня ничем не отличалась от Украины, на самом деле. И соблазн был бы очень велик, если честно, надавать им по щам за определенные действия, не так ли? Коль уж мы говорим, вот нацизм на Украине, а там что? Но это ладно, это мы откладываем. Про деньги я с вами согласен, но это Центральная Европа. Это Запад, ну, это вот отдаленные части. Это да, это все про бабки. Брюссель, это все про бабки. А что касается Финляндии, а что касается Скандинавии, тоже Швеция вместе с Финляндией в НАТО вступили. По какой причине? Они не хотели этого делать, я напоминаю. А Польша что? Из-за денег, что ли, это все? Нет, это банальные, знаете, вот, ну, как это сказать, ну, предохранение такое. Они действительно, да, можно это назвать страхом определенным. Я настаиваю.
4: Те перечисленные вами страны имеют разную историю и разную взаимоотношения.
3: Но всех их объединяет
4: одно. И разную
3: одно.
4: Мотивацию. И всех, в этой связи разную мотивацию. Всех. Не надо их в колхоз
3: записывать. Их объединяет одно. Они все были частью великой страны в разное время. Не правда ли? И они думают, что Россия хочет их, собственно, лоно вернуть. Я вот лично против. Мне ни Прибалтика, там, ни Польша не упала в составе. Честное слово, Финляндия тоже.
4: Ну, вот есть такое понятие у историков, как имперское сверхобременение.
3: Вот
4: империи рушились именно из-за того, что наступало имперское сверхобременение. Когда они были на подъеме, они стремились больше и больше нахватать. А вот когда наступало это обременение и начинался внутренний кризис, и надо было качественно развивать себя, качественно поднимать, обременение мешало. И вот тогда начинался распад. Вот сейчас Россия в оптимальной исторической форме. Кстати, а давайте мы Путина Владимира Владимировича с днем рождения
3: поздравим. Да давайте, конечно, 74 года, как-никак.
4: Да, мы лично знакомы, я имею на это право.
3: Да, конечно, да, я тоже имею, хоть и не знакомый. Да, Владимир Владимирович.
4: Да. Я о чем хочу сказать? Я без лести говорю это.
3: Вот. И в сердце льстец всегда отыщет уголок по крылу. Так что все равно.
4: Я с точки зрения истории только рассуждаю.
3: Давайте.
4: Вот смотрите, что получилось, что я наблюдаю как историк. Начинают выигрывать историческое соревнование между государствами, начинают выигрывать целеустремленные общества. Целеустремленные. Вот в 20 веке, когда бурно развивался этот промышленный капитализм и шел, и вообще очень многое зависело от экономики и технологий, побеждали общества более разбросанные, разнообразные, где много конкурирующих групп, группировок, там, предприятий и всего остального, где они, соревнуясь друг с другом, быстрее достигали результата. А в 21 веке вперед выходят целеустремленное общество. То есть, если у вас, если вы работаете на длительную перспективу осознанно, если вы иерархически правильно организованы, если общество целеустремленное, если при этом у него рыночная экономика в формате государственно-частного партнерства, да, и если вы к этому добавите внимание к технологиям, здоровую демографию и благоприятную международную обстановку, целеустремленное общество выигрывает. Только поэтому выигрывает. И вот сейчас Россия получила этот шанс, и она должна прорваться. Только вот добавить здоровую демографию, внимание к технологиям и благоприятную международную обстановку.
3: Это пожелание Путину или вот?
4: Да. Исполнить миссию. Пожелание одно – исполнить миссию до конца. Взялся за миссию – исполни.
3: Назвался вот груздем, полезай в кузов. Да, а собственно, ну, мы в процентном отношении, насколько ее достигли, сколько нам осталось, чтобы понимать. Да? 30 секунд, коротко.
4: Не дано нам такого рода расчеты правильно делать.
3: Нам не дано, значит, предугадать, как имя наше.
4: Мы на верной дороге. Мы получили оптимальную историческую форму. Мы не сверхобременены, и слава богу. У нас есть все необходимые условия добавить внимание к технологиям, здоровую демографию и благоприятную международную обстановку. Нам нужно выйти из этого конфликта в благоприятную международную обстановку, а не в роли осажденной крепости.
3: И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Перерыв у нас 4 минуты. Новости, рекламы, анонсы. Микрофон будет включен. Потом продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.

0: Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках провел день полковник Денис Якубов, сын почетного гражданина города Юрия Якубова. Гость посетил Великолукскую школу номер 16, которую окончил Юрий Якубов, а которая теперь носит его имя. Осмотрел школьный музей, часть экспонатов которого подарены Юрием Николаевичем. Среди них танковый шлем, пилотка-курсанта, погоны, маузер. Денис Якубов провел урок мужества для учащихся школы, принял участие в заседании круглого стола, участники которого обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Кроме этого, он познакомился с юными маргеловцами, воспитанниками военно-патриотического клуба. Студентки Великолукского медицинского колледжа представили Псковскую область на молодежном форуме «Вместе в будущее» в Архангельске. Площадка собрала самых активных представителей работающей молодежи и студентов медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской и Псковской областей. Основной целью форума было развитие возможных инструментов для привлечения молодежи в медицинские учреждения. Первенство Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди юношей до 13 лет состоится в Великих Луках с 9 по 13 октября. Матчи состязаний пройдут в спортивном комплексе Великолукского филиала ПГУПС. За победу в состязаниях будут бороться спортшколы из Всеволожска, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Сыктывкара, Череповца и Боровичей. Псковскую область представит Великолукский экспресс.
0: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. К нам присоединяется Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В Телеграме есть канал. Не помню, в Максе есть, Юрий Владимирович, здрасте или нет?
4: Да, в Максе тоже есть.
5: Но в Максе, конечно, подписывайтесь в первую очередь, и в этот вражеский Телеграм. Юрий Владимирович, и прямо сейчас продолжаются удары по Украине. В смысле, всю секунду не знаю. Но, по крайней мере, я вижу свежие кадры оттуда, они внушительные довольно-таки, удары продолжаются с разной степенью интенсивности, но я сегодня по 10-бальной шкале пытался измерять, раньше на пятерочку, помните эти времена, на пятерочку, можно было отметить, даже уже, первый орешник нас удивил, следующие два как-то мимо прошли, не Украины, а мимо нас, новость, подумаешь, а сейчас что... Не заявлено Минобороны, так сразу это 7, 8, 9, 10 баллов можно поставить за эти удары. Мосты вон рушим. Как вы оцениваете происходящее, и как это нам поможет? Скажите, пожалуйста, есть у вас мнение на сей счет? Реально поможет? С военной точки зрения, конечно.
4: Я оцениваю происходящее.

0: Положительно. Мы наконец-то стали видеть те удары, которые давно хотели, в частности, вот по мостам особенно. Но, насколько я понимаю, вот последний день, последних даже пару дней ударов по мостам в Киеве не было, хотя, на мой взгляд, надо их продолжать, потому что даже вот те прилеты, которые были, вот они показали, что проблемы с логистикой Украины возникают тут же. Вот сейчас, конечно, я думаю, идет оценка того, как ты сказал, на снабжение фронта с украинской стороны. Но я думаю, в частности, по введению, так сказать, в панику жителей Киева, это сказалось однозначно. Потому что уже была информация о том, что, так сказать, часть киевлян стали покидать город, потому что, ну, почувствовали себя в небезопасности. Я думаю, что вот удары, конечно, вот гераньями должны продолжаться, там хотя бы 2-3 налета в день, чтобы постоянно была угроза мостам, чтобы действительно полностью парализовать общение между левым и правым берегом Киева. Я думаю, это имеет очень важный и большой психологический эффект, в том числе для, так сказать, воздействия на украинцев, которые на линии фронта. То есть они должны видеть, что в тылу проблемы, даже Киев не могут защитить. Вот, соответственно, это поможет нам, нашим бойцам, одержать, так сказать, психологическое, да, преимущество над теми, кто с противоположной стороны.
1: При этом, ну, как мы видим, на фронте, ну, нельзя сказать, что стремительное продвижение. Или как вы оцениваете продвижение на фронте? Вы вот внимательнее других следите за происходящим, пожалуйста. Но там не без успеха контратакуют местами украинцы, будем честны.
0: Ну, вы знаете, если говорить в целом, то линия фронта стабилизировалась и
1: А
0: последние пару
1: стабилизировалось, это
0: месяцев.
1: что значит?
0: Но она стоит фактически.
1: Стоит.
0: Фактически линия фронта стоит. То, что как бы украинцы пытаются пиарить некоторые свои успехи, но вы знаете, это просто вот увеличили незначительно серую зону свою,
1: Так а
0: которая у
1: мы
0: них была.
1: тоже пиарим
0: Да, мы
1: свои
0: где-то тоже
1: успехи.
0: увеличили серую зону. Вот. Но линия фронта стоит, поэтому здесь, скажем так, говорить о значительных успехах не приходится. Хотя, тем не менее, каждый день практически поступает информация о том, что мы там продвигаемся, взяли тот населенный пункт, ту деревню. Вот. Но я думаю, что сейчас больше идет все-таки столкновение в сфере ударов по тылам. Потому что мы должны рушить экономику. Если не будет экономики, то Украина не сможет снабжать ВСУ. А если мы нарастим удары по экономике, то Евросоюз будет смотреть, сможет ли он финансировать Украину в том объеме, в котором он планировал. Потому что сейчас до конца года дырка возникла. Она как бы небольшая, там, по-моему, порядка где-то 20-27 миллиардов евро. Но, тем не менее, она серьезная. А дырка на следующий год в снабжении, так сказать, украинской экономики, она еще больше вырастает где-то там до 100 миллиардов. Вот поэтому все смотрят тоже, как бы они смогут поддерживать Украину в этом плане или нет. Поэтому я думаю, что удары, да, надо по тылам наращивать, особенно по экспорту Украины, по портам опять-таки. Вот то, что мы там бьем по кораблям, это очень хорошо, потому что растут страховые выплаты, люди отказываются корабли переставлять, суда переставлять. И, ну, конечно, надо наращивать удары по тем коридорам экспортным, которые идут на запад. Это тот же самый Беркситский тоннель. Он, в принципе, должен тоже как бы стать нашей целью постоянной, если мы не можем его там сразу закрыть одним ударом какой-нибудь ракеты, там, Искандера, то надо закрыть тогда комплексом ударов.
1: При этом в Европе не сбавляют оборотов по поставкам и по спонсированию. Почему-то, несмотря на то, что мы, ну, как-то увеличили интенсивность ударов, на них это как-то не воздействует, обратите внимание. Интересно, почему?
0: Но вы знаете, дело в том, что ведь там очень сложная ситуация в плане вот правящих элит. Они видят прекрасно, куда дует ветер. Вот выборы в Германии, где АдГ продемонстрировал сразу в трех землях потрясающий результат, за исключением Берлина. Вот ситуация во Франции, где у Ле Пен очень хорошие президентские рейтинги. Они прекрасно понимают, что если они, так сказать, сломаются, то их просто сметут. Их и так как бы подходит время выборов, которые продемонстрируют, что Европа совершенно другого ждет от своих политиков. Поэтому они, знаете, у них последние 2 года, вернее, вот 2 года, которые им предстоят, это, по сути дела, их последняя схватка этих элит. Поэтому они, естественно, так упираются с тем, чтобы оказывать поддержку Украине, чтобы не допустить поражения. Потому что если они допустят поражение на Украине в эти годы, то тогда у них вообще электоральная ситуация в странах резко изменится.
1: Ну, а вы думаете, что изменится, в каком смысле, какой станет Европа, по-вашему?
0: Она становится сейчас правой и правящим элитом, вот старым глобалистским структурам, все меньше доверия. Но Макрон не может пойти на третий срок. Мерц, в Германии рейтинги вообще упали ниже некуда, по-моему, самые низкие в истории рейтинги у премьера. Ситуация немножко в Британии стабилизировалась, Фарадж потерял свой прежний рейтинг из-за коррупционных скандалов, но там до выборов вообще еще 3 года, поэтому там Британию пока мы отпускаем. Но вот Германия и Франция, они находятся в очень интересном и сложном положении. Если АДГ будет продолжать вот так идти по землям местным, как оно сейчас идет, это поставит вопрос об отставке Мерца досрочно и о досрочных выборах в парламент Германии, чего они стараются всяческим образом не допустить.
1: Ну, я напомню, что Мерц куда кровожаднее, чем Шольц, который был до него, а, собственно, вот эта череда смен премьер-министров в Великобритании нам ничего не дала. За несколько лет там сменилось огромное количество премьеров, они подавали в отставку или их каким-то образом технично убирали с этого поста. Для нас это ничего не поменяло, абсолютно.
0: Ну, это они, да, меняли премьеров в рамках одной правящей партии, вот, а выборы, да, у них следующие должны быть в 2029 году, конечно, до этого далеко, вот, но, тем не менее, если изменится ситуация во Франции, в Германии, общий вектор развития Европы, то можно будет говорить о том, что будут досрочные выборы в Британии. Но это очень, так сказать, сложный сценарий, должно совпасть очень много факторов.
1: И они вдруг подумают, да шут с ней, с этой Украиной, да, давайте займемся своими проблемами. Но еще раз, знаете, это произойдет не завтра. Мы понимаем
0: с вами. Это, да? Не завтра произойдет. Самая ближайшая, как бы, возможность перемен — это во Франции в следующем году. Вот если там произойдут перемены, могут произойти в Германии, а потом уже в Британии. То есть такая вот последовательность.
1: А скажите, пожалуйста, почему, ну, внешние факторы на них тоже не оказывают никакого влияния? Я имею в виду, смотрите, на Украине понятно, что происходит, но и в других частях планеты события, которые, скажем так, влияют на их экономику, но их это не останавливает. Почему? Вот есть ответ на этот вопрос или нет?
0: Вы знаете, в мировой экономике очень большой запас прочности оказался.
1: А у европейских?
0: У европейской экономики тоже. Понимаете, за счет чего? За счет того, что там накоплен очень хороший слой жира, доходы населения, очень высокоразвитой экономики в плане финансов, там, различного рода кредитов. Поэтому пока, так сказать, знаете, поговорка, пока там худой сдохнет, да, толстый только сохнет, да, то есть у них есть вот эта жировая прослойка, которая позволяет им пока существовать. Ну, вот посмотрите на цены на газ, у них выросли до 1000 евро, да, за 1000 кубов, а тем не менее экономика функционирует, да, там где-то еще что-то подросло, цены на те же продукты питания, в Европе проблем с этим нет, цены поднялись, люди продолжают платить, понимаете, но тем не менее жирок-то сжигается. Вот, и, допустим, проблемы с финансированием промышленности в той же Германии, когда мы видим, как загибается автомобильная промышленность, да, они сейчас пытаются перевести финансирование через бюджет на ВПК. Но ВПК не производит добавочной стоимости, понимаете, да, это можно делать там 5 миллионов снарядов, это всего затраты для бюджета. То есть это можно финансировать в какой-то мере, но, тем не менее, это затраты, а не прибыль.
1: Вы у себя...
0: Поэтому, да, финансировать сопротивление будет серьезное, это серьезный враг.
1: Вы обратили внимание на неочевидные моменты. Американские военные начинают полноценно готовиться к полномасштабному мировому конфликту высокой интенсивности и сопоставимым противником. Ну, Трамп сказал, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес. Я не знаю, имеет ли это отношение к вашему посту. А именно, министр обороны США Пит Хексет, хотя на самом деле министр войны, объявил о создании нового боевого командования, которое будет заниматься автономными боевыми системами от беспилотников до военной робототехники. Оно получит полномочия, сопоставимые с полномочиями отдельных видов вооруженных сил, а возглавит его 4-звездочный генерал. В общем, у нас минута, коротко, вот вы написали, практически незаметно прошли тезисы этого самого Хексета, 50 секунд, ну что там действительно тревожного для нас?
0: Да, вы знаете, американцы стали уделять очень много внимания концептуальным основам ведения войн нового поколения. То есть это использование не только дронов, но и искусственного интеллекта и создание очень таких оперативных карт ведения боя. И это серьезная угроза, потому что они думают о том, что будет в будущем. Соответственно, если они думают о том, что будет в будущем, они планируют это и планируют воевать. И вот эту угрозу надо серьезно считывать, смотреть, что они делают.
1: Спасибо. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук в Максе и в Телеграме. Юрий Баранчик, найдите, подписывайтесь. Иван Панкин в студии. Перерыв. Новости, рекламы, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Интересная тема впереди, не политическая. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Новая реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. У меня в гостях Иван Клочков, профессиональный каякер, полярный гид, путешественник. Иван, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да. Доброе утро.
1: Об Иване Клочкове я узнал из камчатского телеграм-канала. Я подписан, ну, в силу того, что до 6 лет там жил, и вот увидел там пост. Пост, собственно... Следующий. Камчатский гид и путешественник Иван Клочков успешно завершил сольную морскую экспедицию. 1 сентября 26 года он финишировал в поселке Уэлен на Чукотке, добравшись до мыса Дежнёва, самой восточной точки Евразии. Его маршрут протяженностью почти 4000 километров стартовал с Камчатки еще в начале мая и проходил по суровым водам Тихого океана и Берингового моря. Но путешествие стало одним из самых продолжительных одиночных переходов между Камчаткой и Чукоткой. Ну, что вам пришлось преодолевать, я уже читать не буду, сами сейчас расскажете. Итак, Иван Клочков в нашей студии, а потом к Евгению Сазонову в клуб знаменитых путешественников. Да, и там тоже выйдет большая уже программа, большой разбор. Ну, а у нас такие общие моменты в рамках утреннего эфира. Все-таки с Камчатки ехали, хорошо, что зашли в студию. Так, во-первых, приветствую вас.
6: Доброе утро, большое спасибо, что пригласили.
1: Мне так, с мая по сентябрь, получается, это все лето, да? Ну, май, там кусочек весны застали, и все лето. А с чего пришла идея вдруг,
6: да? Да, вот верно.
1: Жил себе, добыл человек и думает, дай-ка я, да, до мыса Дежнёва докачу. Да, пожалуйста.
6: Да, верно. Путешествие заняло 4 месяца. Готовил я его почти 2 года, на самом деле. Идея пришла не сразу, потому что гидом я работаю уже лет 10 на Камчатке, каякингом вообще с детства занимаюсь. И просто была такая мечта, на самом деле, родилась сделать что-то, какое-то такое большое путешествие, проверить себя, проверить свои силы, и плюс еще как-то привлечь внимание к этим волшебным регионам совершенно потрясающим, и немножко свой спорт популяризировать.
1: Вы имеете в виду Камчатку и Чукотку?
6: Да, Камчатку и Чукотку, наше дальневосточное побережье, там совершенно потрясающие места, туризм не везде на этом побережье как бы есть, и очень хотелось эти места людям показать.
1: И есть, и развит не везде, да, кое-где есть, но не развит, конечно. Понятное дело, да. Ну, об ощущениях расскажите, все-таки один, особенно вот я примерно знаю эти ощущения, когда открытое море, ночь, и, ну, довольно страшно, особенно когда ты один. Какие самые большие, вот, скажем так, страхи вас посещали, если можете рассказать?
6: Ну, на самом деле, страх в целом это хорошо, потому что...
1: это мобилизует.
6: Да, это такой инструмент, на самом деле, который помогает принимать правильные решения, если он в таких хороших дозах присутствует у тебя в сознании. Вот. Но в целом, конечно, приходилось сталкиваться с большими сложностями погодными. То есть май на Камчатке, это там 2 метра снега еще лежало везде 1 мая, когда мы стартанули. То есть низкая температура, довольно большие волны, сильные ветра и дикие животные, медведи. И все это помножить.
1: Медведей встречали?
6: Очень много, сотни. Сотни медведей.
1: И нужно... Написали, что белых встречали.
6: Белых встретил под самый конец уже на самом мысе Дежнёва. Очень этому обрадовался, потому что не ожидал, что я их смогу увидеть к югу от Берингового пролива. Ага. Вот. То есть, и все вот то, что я это сейчас перечислил, просто помноженное на 124 дня каждый день с утра до вечера.
1: Основной страх, ну не медведи, наверное, все-таки.
6: Нет, я думаю, что основной страх все-таки вызывала, наверное, вот эта стихия огромная, которая... во много раз больше, чем человек, и сильнее его всегда будет в конечном итоге. И вот страх того, что что-то я, может быть, неправильно рассчитаю в какой-то из дней. Потому что каждый день, когда ты выходишь...
1: А что-то докупить, да, взять-то это неоткуда, правильно я понимаю?
6: Конечно, да. Изоляция достаточно большая. Потому что каждый выход на воду – это довольно большой риск, и вот много такого.
1: Детально. Я в силу того, что не путешественник, мне сложно сейчас формулировать. Вы сказали, мы стартовали. Один все-таки были?
6: Да, первые 627, если мне не изменяет память, километров я прошел вместе с своим отцом, который меня вообще в этот спорт привел. Угу. Вот. И это было очень круто. Мы вместе прошли вот эту очень сложную часть маршрута.
1: Так, а дальше уже
6: сами. А дальше большую часть один.
1: Подготовились-то вы как? Вот из какого расчета и что взяли с собой? Как проходило само путешествие? Ну, я так понимаю, какое-то количество консерв, там, вот эти моменты опишите, быстро-бытовые. И еще раз, этого негде было докупить, на пути не встречалось никаких продовольственных магазинов, Пятерочка нигде там, да, на ходу, на плаву не встречалась, я правильно понимаю?
6: Верно, ну, таких больших сетевых магазинов нету, и было определенное количество сел на побережье Камчатки и Чукотки, где есть магазины, они существуют, там все очень дорого, и ассортимент довольно ограниченный, но что-то можно докупить, но надо понимать, что между ними могут быть расстояния по 600 километров и более.
1: Кстати, за наличку или по
6: карте? Нет, проходил? Работает карта.
1: Потому что там отдаленные-то села на той же Камчатке
6: есть. Да, верно, и на Камчатке, на Чукотке все, везде практически карты можно было расплачиваться, что меня на самом деле удивило. Вот, значит, стартовал я, получается, вместе с отцом в полиэтиленовый морской каяк. Можно загрузить определенное количество продуктов, снаряжения и так далее. И, ну, надо понимать, что каждый вечер я причаливал и ночевал на берегу, либо в палатке, либо, если там повезет, какая-нибудь избушка иногда попадется, там, охотничья или рыболовная.
1: Пустая или
6: что-то? Ну, в основном пустые. Да, просто, ну, как бы заимки стоят. Такие балки.
1: Они не закрыты, то есть можно зайти, да?
6: 95% случаев, что они открыты. Это такой как бы этикет. Ты приходишь, после себя все оставляешь, как было или лучше.
1: Прекрасно. Опять-таки, вот в лесу там, да, или в тайге в какой-нибудь, но это же реально выживать довольно проблематично. Вы из какого расчета провизию использовали?
6: Продукты я брал с собой так, чтобы дотянуть до какого-то следующего села, и туда у меня были заброски со специфичной походной едой, сублимированной едой, баллонами газа, которые сложно достать вот в таких сельских магазинах, где ассортимент такой может быть ограниченный, потому что нужно экономить вес, объем и так далее. То есть я сделал заброски некоторые по маршруту, а в промежутках докупался в селах, когда была возможность.
1: Ну, то есть, чтобы понять, завтрак, обед, ужин, исходя из этого, или все-таки только завтрак и ужин уже под вечер. Как вы с остановками-то у вас было?
6: С остановками завтрак на берегу, конечно же, потом сразу я с собой делал обед.
1: То есть проснулся?
6: Да, проснулся, кофеечек, там костерочек.
1: Просыпались во сколько?
6: С рассветом в основном, то есть 4-5
1: утра. 4-5
6: утра. Да, да, чтобы выйти на воду пораньше и успеть пройти дистанцию. В лодке проводил где-то по 8-12 часов в день.
1: В лодке сколько километров проходили и пешком сколько километров проходили? За сутки вообще вот какое расстояние преодолевали?
6: Ну вот средний суточный переход, я вчера считал, 45 километров получился.
1: Обалдеть.
6: В день. А, ну, иногда меньше, иногда больше, я говорю
1: вот средний. То есть это 9 часов.
6: Как минимум.
1: Движение, правильно? Потому что, ну, в среднем считается 5 километров в час, да,
6: верно.
1: Там плюс-минус.
6: Верно.
1: И, соответственно, это 9 часов.
6: Да, вот от, да, 8, 9, 10, 11 часов – это вот такие вот, такое время ты проводишь в лодке. И обедал я прямо в лодке, как правило. То есть у меня был термос, который я вез в специальном рундучке, вот доставал и прямо на воде ел.
1: Мне вот интересно, как вы, ну, вот есть такое фигуральное выражение, как вы не сдохли в том плане, что именно фигуральное, замечу, да, ну, я представляю себе 1-2 себя, 1-2 дня пешком или так вот, да, с веслом, и, ну, насколько меня хватит, а сон-то у вас всегда стандартный был при этом?
6: Когда как, конечно, сон очень важен.
1: Ну, уже падаешь замертво, опять-таки, есть такое выражение.
6: Да, были такие дни, были дни, когда, наоборот, я спал очень много, потому что на море пришел шторм, например, и ты не можешь выйти в море, ты спишь просто сутки, потому что больше делать-то нечего, лежишь в палатке, выйти из палатки невозможно, потому что там горизонтальный дождь с ветром лютым, и как бы только и делаешь, что ешь и спишь. То есть, но в основном, конечно, спал я там часов по 6, по 7, по 8, вот после больших ходовых дней. Мне очень важно отсыпаться.
1: Самая экстремальная ситуация, можно выделить какую-то? Ну, или вообще экстремальные ситуации-то какие были?
6: Конечно.
1: Вообще, что-то пошло не так, не по плану. Что-то пошло не так, опять-таки, про выражение.
6: Да, ну, было несколько прям эпизодов, когда медведь к палатку очень рано приходил.
1: Серьезно?
6: Да,
1: медведь
6: прям...
1: палатку?
6: Да, да.
1: Обалдеть. Постучался, говорит, по кофейку не найдется.
6: Да, ну, просто я просыпался от того, что я слышу, прям как он шарится, слышу, что он очень близко, и там просыпался, кричал на него и так далее.
1: Кричали на медведя.
6: Конечно,
1: что
6: да.
1: Что надо делать при столкновении с медведем? Вот расскажите, пожалуйста. Вы же знаете, да, что сейчас по России
6: конечно,
1: идет серия
6: конечно.
1: Атак. Медведи нападают на людей. Даже в Подмосковье заходит, да, к людям выходит. И вообще
6: да.
1: По стране. Это что делать, если к себе в палатку стучится медведь? Пожалуйста.
6: Да, ну, прежде всего, нужно постараться не допустить, чтобы это вообще произошло. У меня это просто происходило, потому что я не мог не столкнуться с ними. Их там очень много. Я вообще в целом использовал электрозабор специальный, который... От пауэрбанка питается портативный. Всякие покупал с собой датчики движения электронные, которые пищали, когда он подходит. Но все равно были ситуации, когда медведь подходит очень близко. В этой ситуации нужно постараться сохранять спокойствие, громко его прогонять, быть уверенным, не бежать ни в коем случае, не сдавать свою территорию, потому что они, медведь очень тонко чувствует. Если ты сдаешь заднюю, если ты боишься, ни в коем случае не бежать, казаться большим, уверенным, громко его прогонять, иметь под, как бы в доступе перцовый баллон специальный, чтобы в случае, если он там не понял, что надо уходить, его там использовать. И всякие хлопушки, фальшфейры и так далее, вот эти средства обязательно иметь с собой.
1: А вы как-то пользовались хоть раз? Брызгали в него, нет?
6: Газовый баллон доехал до конца маршрута, ни разу его не использовал. Всегда удавалось расходиться по-мирному.
1: Потрясающе. На самом деле, вы кофе-то пьете, скажите, пожалуйста?
6: Обожаю.
1: Обожаете.
6: Без кофе не доплыл бы никуда.
1: Ну, это понятно. Значит, мы вам молотый выжварили, наверняка заваривали себе. Да, ну, понятное дело, вкус Африки. Вот есть у нас эксклюзив от «Комсомольской правды». Он, правда, из Уганды. Я не знаю, какой кофе вы предпочитаете. Натуральный молотый. Вот он так выглядит. Друзья, всем остальным можно купить, но иногда мы разыгрываем. Да, на любом маркетплейсе есть. Можете приобретать «Вкус Африки». Он называется. И нашему гостю Ивану Клочкову мы вручаем одну упаковочку. Да. Пожалуйста, поедете в путешествие, да, обязательно в своих соцсетях попиарите.
6: Ура,
1: да,
6: спасибо
1: вам. Иван Клочков, профессиональный каякер. Полярный гид, путешественник, был в нашем эфире, и сейчас он запишется, как я уже сказал, с Евгением Сазоновым, выйдет в перспективе. Программа большая, уже с профессионалом беседа будет, и там, конечно, больше подробностей. Благодарим Ивана. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья, до завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: почему спрос на сотрудников в рабочих профессиях сегодня особенно высок, а предлагаемые им зарплаты растут гораздо быстрее, чем у офисных специалистов. Каких профессионалов не хватает в горно-металлургической отрасли? И почему 20 тысяч девушек на предприятии – это прекрасный показатель? Об этом в среду в 13:00 на радио «Комсомольская правда» говорим с Дарьей Кричковой, вице-президентом по кадровой политике компании «Норильский никель». Слушайте программу «Бизнес-ланч» в эфире и на сайте radiokp.ru.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О спецоперации.
11: Минобороны сообщила о массированном ударе по Киеву и 6 областям Украины. Российская армия поразила предприятия для производства ракет «Фламинго» и БПЛА. Целями стали объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны. Помимо этого, российские военнослужащие атаковали объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также суда, задействованные в интересах ВСУ, говорится в заявлении военного ведомства.
12: О политике.
11: Словакия не считает Россию угрозой в сфере безопасности, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Так он прокомментировал слова главы МИДа Германии о том, что из Москвы исходит самая большая угроза для континента. Калиняк отметил, что подход Братиславы строится на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликта. При этом он признал, что союзники могут по-разному воспринимать Россию из-за своего исторического опыта, и Калиняк подчеркнул, что подобное позиция не означает, что Словакия не будет помогать союзникам.
12: А США.
11: Пережившая смертную казнь американка Криста Пайк пришла в себя. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ее адвокатов. 50-летняя женщина, выжившая после двух смертельных инъекций, вопреки всему пришла в сознание и может говорить. Пайка продолжает лечение в отделении интенсивной терапии в больнице в штате Теннесси. Женщину держат в клинике в наручниках и кандалах, пристегнутых к постели. Что будет дальше, неясно. Власти Теннесси пока не сообщают, будут ли они пытаться еще раз привести смертную казнь в исполнение. Пайк приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве. Она должна была стать первой за примерно 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. Но Пайк выжила после введения двух смертельных инъекций, после чего ее доставили в реанимацию.
12: Обо всем.
11: Россияне стали чаще ездить за границу ради природы, шопинга и местной кухни. Об этом говорится в исследовании сервиса Туту. Доля туристов, выбирающих природный отдых, за год выросла с 6 до 11%, шопинг с 2 до 5%. Гастротуризмом интересуется 8% путешественников против 4 годом ранее. При этом поездки за границу к родственникам и друзьям сократились вдвое, с 18 до 9%. Главной целью зарубежных поездок по-прежнему остается отдых и расслабление. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
14: А у нас тут сдержанный оптимизм и растущие цены. Повод для сдержанного оптимизма заключается в следующем. 115 тысяч новых автомобилей продано в России в сентябре. Это на 6% меньше, чем было в сентябре 2025 года. И причина, в общем-то, понятна. Год назад народ понес деньги в автосалоны после того, как правительство объявило утильсбор на импортные машины мощностью больше 160 лошадиных сил. Сейчас у нас с вами впереди плановое повышение утиля на 10% с нового года. Ажиотажа не будет. По крайней мере, никаких поводов для него не видно.
15: Деньги закончились?
14: Не в этом дело.
15: А в чем?
14: Причина в том, что народ уже привык, ну, как бы...
15: Это ты, исходя из какой информации делаешь такие далеко идущие выводы? У тебя есть какой-то соцопрос? Я не знаю. Ну, вот почему ты так в этом уверен?
14: Короче говоря, есть мнение вполне себе авторитетное. У нас тут конференция CarX2026 прошла в Москве.
15: Так.
14: Вот, и там люди, ну, как бы, которые разбираются в автомобильной отрасли, в автомобильном торговле автомобилями...
15: Так.
14: Чуть лучше, чем мы, они говорили о том, что, ну, на будущий год мы ждем рост продаж где-то процент на 1.5, может быть, на 4 в лучшем случае.
15: Скажи мне, пожалуйста, а у нас есть информация, когда вот подобные люди заявляли, например, о росте на 26-й год, и мы можем это сравнить, ну, с тем, чтобы поверить?
14: Они
15: очень... Я включил кролика зануду, конечно, но тем не менее.
14: Продуманские продуманы, осторожные люди. Значит, они говорят, есть базовый сценарий, есть негативный, есть позитивный сценарий. И, короче говоря, у меня в голове все это хозяйство не удерживается. Здрасте всем, между прочим, я Дмитрий Делинский.
15: Доброе утро, я Кирилл Манжула, и мы ждем подключения Олега Осипова, который пока не подключился к нашей интереснейшей беседе.
14: Ага,
15: повод... Цифры, цифры, вот все то, что любит Дима Делинский.
14: Да, повод для ворчалок у нас сегодня с утра – это модельный расклад по началу осени. Вот. Ну, то есть, сентябрьские продажи. Агентство «Автостат» опубликовало топ-10 автомобилей, которые расходятся как горячие пирожки в нашей стране. Значит, на первом месте вполне ничего себе предсказуемо. «Гранта» 10 800 машин за месяц. На втором месте внезапно тянет Т7.
15: А почему не внезапно? Объясни мне, пожалуйста. Это вполне вменяемый автомобиль за вменяемые деньги. Тут все очень логично, учитывая, что ну, как бы массовый сегмент в авторынке определяется прежде всего ценой автомобиля и пониманием, что это за машина.
14: И что с ней будет...
15: Я правильно сформулировал?
14: На протяжении ближайших
15: лет. Я, конечно, не маркетолог и не участвовал в этой умной конференции, но мне кажется, что вот это все достаточно прозрачно.
14: Короче говоря, когда это было «Черри», оно продавалось не так хорошо, как когда это стало тинетом.
15: Потому что стало на 300 тысяч дешевле? Или почему?
14: Это, во-первых. А во-вторых, ну, еще одна причина. Эта штука встала на конвейер в Калужской области. И, соответственно, у людей появилась хоть какая-то уверенность в том, что обслуживание этой машины не будет доставлять головной боли ближайшие 5 лет.
15: Да, да. И цена, и... понятность.
14: Угу. Так,
15: прозрачность.
14: Значит, «Леон», который был на втором месте в целом по стране, да?
15: «Хавейл», вот именно, чтобы...
14: «Хавейл», «Джиллион». Он теперь откатился на третью строчку, четвертое и пятое место «Веста» и «Тинет Т4Л». Значит, а дальше вот совсем-совсем любопытно. Мне очень нравится этот расклад. На шестом месте «Нива Тревел». 3400 штук за месяц. «Нива Легенд» 3200 штук за месяц. И «Искра» 3200 штук за месяц.
15: Что именно тебе непонятно? Мы, в общем-то, вот все то, что...
14: Потенциальный бестселлер «АвтоВАЗа» «Лада Искра», новая машина с предсказуемым обслуживанием, продается примерно так же, как «Шнива».
15: Дело в том, что она дороже, чем «Гранта». Ну, она дороже. При этом она, ну, чуть-чуть выше классом. Ты понимаешь? Она дороже и чуть-чуть выше классом. Человек смотрит на «Гранту», смотрит на «Искру». И вот как бы и выбирает вполне логично «Гранту».
14: Угу. А этот, белка истеричка внутренняя моя, говорит, слушайте...
15: Где Олег Осипов? Где Олег Осипов?
14: Помогите, принесите нам, пожалуйста, Олега Осипова. Короче говоря, смотри, «Гранта» — это машина родом из 80-х.
15: И «Нива»?
14: «Шнива».
15: Из каких?
14: Машина родом из конца 90-х.
15: Так.
14: Начало нулевых. А «Искра» — это актуальная французская платформа CMFB, допиленная в антикризисных, антисанкционных условиях до товарного состояния. Это более современная машина.
15: И?
14: А народ у нас покупает девяточку, десяточку.
15: Смотри, давай по цене пройдемся. Сколько у нас стоит «Гранта» сейчас?
14: Лям 200.
15: А сколько стоит «Искра»?
14: Лям 400.
15: Ага.
14: 200 тысяч рублей.
15: Тогда не складывается у меня в голове.
14: Нет, понятно, что ты можешь попытаться найти «Гранту» пустую.
15: Не, ну...
14: Зачем тебе пустая «Гранта»? Зачем тебе этот барабан?
15: Хорошо, другой вариант. Предполагаю, опять же, не настоящий я сварщик, что Гранта, будучи на рынке достаточно большое количество лет, вызывает больше уверенности в ее, ну, как бы,
14: ремонтопригодности.
15: Да, и, ну, какой-то, насколько это принципиально для АвтоВАЗа, ну, не знаю, надежности.
14: Окей, еще одно соображение. Народ не стремится вот прямо сейчас покупать машину, только что сошедшую с конвейера, ну, в смысле, вот новинку, да? Да. По причине того, что еще не все детские болячки вылечены.
15: Как вариант. Да, это 200 тысяч, в общем-то, наверное, и немного, хотя...
14: Разницы.
15: Да, разницы, я имею в виду. Хотя для многих, наверное, и это принципиально. Но, тем не менее, ну вот я сейчас потрачу эти плюс 200, а дальше я не пойми, что с ней буду делать. Она будет ломаться, а вот здесь вроде бы, как говорят предыдущие владельцы, все понятно, плюс-минус, да, то, наверное, и переплачивать нет смысла.
14: Угу. Вот, в общем, логику такую мы, по крайней мере, здесь в начале октября видим по итогам сентябрьских продаж автомобилей. Да, 9-е место в этом рейтинге. BLG X50+. Вот. Он просел. То есть вот этот обновленный CoolRay, пост-рестайлинговый, рынок его не съел. Не понравилась эта штука рынку, потому что предыдущий, без плюса, BLG X50, он продавался гораздо лучше.
15: Дешевле был значительно?
14: Незначительно, но дешевле. Так, ну и что, на 10-м месте Mazda CX-5. 2900 машин встало на учет, привезенных в нашу страну по параллельному импорту.
15: Слушай, а можно я тебя немножко помучаю? В школе Олега нет, мучить некого. Прости, будешь за него. А большая разница между проданными автомобилями, которые занимают первую строчку, и теми, кто занимает, ну, образно говоря, десятую строчку.
14: Смотри, Гранта 10800.
15: 10800.
14: Mazda CX-5.
15: Около 3000.
14: 2,9.
15: Ага. Ну, в общем...
14: Разница вполне существенная. Ну, и мы говорим о машинах, направленных на разные аудитории. Вот.
15: Явно Гранту покупают не те, кто может себе позволить Мазду.
14: Угу. Ну и, да, возвращаясь на вот эту конференцию CarX 2026, там прозвучало еще несколько любопытных заявлений по поводу того, что, собственно, влияет на спрос в нашей стране, на рост рынка. Во-первых, параллельный импорт. Вот. Во-вторых, снижение ключевой ставки до 12%. Ожидаемое это будет в 2027 году, если с нами не случится опять какая-нибудь фигня. А выход новых моделей. Это все влияет на рост, как бы, покупания, рост интереса, потенциального интереса россиян к покупке новых автомобилей. Негативные факторы. Ограничение выдачи кредитов, значит, ужесточение кредитной политики Центробанком, соответственно, коммерческими банками. Проблемы с логистикой, курс рубля, а также индексация утильсбора. Причем влияние утильсбора, наверное, будет уже не таким существенным, потому что большинство ключевых игроков на российском авторынке выбрали локализацию.
15: Их это не затрагивает. Скажи, пожалуйста, помнишь, мы обсуждали уменьшение суммы в федеральном бюджете, запланированной на финансирование кредитов?
14: Так, да.
15: Вот.
14: Льготных кредитов.
15: Льготных кредитов. С 20 миллиардов в нынешнем году до 7 миллиардов в предстоящем, правильно, в 2027 году?
14: Да, практически в 3 раза.
15: А первые лидеры в этом списке, это, в общем, те машины, которые попадают под тот самый льготный кредит.
14: А Тинет Т7 не попадает, он стоит больше 2 миллионов.
15: Ну, хорошо, Гранта попадает.
14: Гранта.
15: Нива попадает.
14: Нива попадает, Веста попадает. Ну, короче говоря, смотри, 178 тысяч машин по льготным кредитам было продано с января по сентябрь. И деньги на этом закончились. Вот эти самые 20 миллиардов, выделенные государством. На будущий год выделяют 7 миллиардов.
15: Который закончится за 2 месяца.
14: Ну, типа того.
15: Да. Ну, и мы можем предположить, что, в общем-то, и этот спрос немножечко изменится на те самые недорогие отечественные автомобили.
14: Товарищи, ну, по логике с конференции CarX вот этот фактор не учитывали вообще никак. По крайней мере, не говорили о нем публично. Так, и насчет локализации. Локализуют далеко не все. Geely официально объявила, ну, российское представительство Geely объявило, что у них нет планов приземляться на российской территории. Завод в Нижнем Новгороде не в счет, это вообще не мы, это компания Defitu.
15: Uh-huh.
14: Вот. И есть планы по выводу на российский рынок 2 моделей до конца этого года. Еще у Nordcross, помнишь, была такая машина, Это то ли Lincoln Co., то ли, по-моему, Lincoln Co.
15: Вот не... сразу не вспомню. Nordcross?
14: Да, значит, под него построили специальный завод где-то поближе к границе с Россией, но на территории Китая. Ага. И они до сих пор тыкают палочкой в этот труп. Они все еще...
15: Внедорожник.
14: Да. Nordcross. Спроси, что это в девичестве. Я не помню. По-моему, это Lincoln Co.
15: Угу.
14: Ну так вот, официальное представительство компании Geely объявило о том, что у Nordcross должна появиться еще одна модель на российском рынке. Вот.
15: Ну так эта машина за 5 миллионов.
14: И так. Чего теперь?
15: Ну, не, я к тому, что это не... Да, это Lincoln Co.
14: Да, при этом официально Lincoln Co. На российский рынок не поставляется, и вот...
15: Ну, их дофига.
14: Свежие заявления...
15: По дорогам бегает.
14: Значит, официально не будет. Вот, они не пойдут по тому пути, по которому пошел Лисян.
15: Угу.
14: Не будет у нас официальных поставок Lincoln Co. Nordcross будет, Lincoln Co. не будет. И Zikra тоже официально у нас не будет в 27-м году.
15: А потому как в Европе их любят. Ну что, не любят, что ли? Любят.
14: Не знаю, я давно не был в Европе.
15: Я тоже был примерно так же, как и ты, давно. Но ведь есть интернет, пока трафик международный бесплатный.
14: Ладно. Я, кстати, пытался зайти на сайт Wall Street Journal, не прикрываясь никакими КВНами, да?
15: И тебя отправили по известному адресу.
14: В пешее эротическое путешествие. Я почему-то не смог. Но мы вернемся к тому, зачем я, собственно, полез на сайт Wall Street Journal через пару минут буквально.
15: И попробуем связаться с Олегом Осиповым.
14: Да. Ворчалки автомобильные.
16: Программа «Мой автомобиль».
17: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» — «лоб» и «уста» — «рот».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
14: А тем временем мир остался без новых машин. У всех автопроизводителей, по крайней мере в Соединенных Штатах, сильнейший за последние годы дефицит свежих моделей. И, собственно, в связи с этим я поперся на сайт Wall Street Journal. У них такая вполне ничего себе большая статья по этому поводу. И там говорится, что в ближайшие годы обновится только 9% модельных рядов автомобильных компаний, тогда как вот до всей этой зеленой повестки обновлялось 14% за 2 года.
15: А это важно?
14: А сейчас 9.
15: Это важно потребителю? Вот насколько это важно нынешнему потребителю? Вот мне интересно.
14: А у нас Олег Осипов на связи уже наконец.
15: Олег, привет еще раз. Мы рады, что ты с нами.
23: Здравствуйте. Уж извините, связь. Бывает.
15: Ничего, бывает, ерунда. Как тебе кажется, это важно для потребителя, вот это самое обновление? 9%, 14%?
23: Ну, конечно, важно, потому что, ну, во-первых, в Америке очень мало автомобилей продается за кэш, там берется в лизинг и берется на определенное количество. Если обновляются реже, чем раз в 5 лет, все, это считается старая машина, ее уже покупать никто не хочет, потому что требуются те же самые практически деньги, да? И я вот на этом фоне подумал о том, насколько у нас все-таки выгоднее сейчас ситуация, между прочим.
15: Поясни.
23: Очень просто, потому что у нас в августе было 16 премьер, так сказать, новых моделей, а в сентябре сколько вы
15: думаете? Подожди, секундочку.
14: Знаете, в чем разница? Да. На рынке Соединенных Штатов не продаются китайцы.
15: Да, они-то говорят вот. про те автомобили, которые нас недоступны.
23: Подумаешь, там Кадиллак, который выпускается, ну да, ты попробуй сделай его. Китайские машины-то они не стремятся не ввозить, как бы, да? И против того, чтобы те строили завод в Мексике, вот теперь и испытывают дефицит. У нас другое дело. 26 Олег. Премьер автомобилей новых в сентябре. Красота.
15: Но я почему-то завидую американцам.
23: Ты на Кадиллаке любишь ездить.
14: Ну, я вот... Друзья мои, вам не понравится, я боюсь, что вам не понравится ездить на новых Кадиллаках.
15: У нас нет вариантов в смысле.
14: Даже если бы у вас были варианты попробовать.
15: Ну, знаешь, такие вот разговоры, ты вот оставь на кухне где-нибудь. Гипотетически, как ты тут докажешь свою правоту? Вот как ты докажешь свою правоту? Достань из кармана мне Кадиллак, вот дай попробовать.
14: Друзья мои, 8-967-200-97-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе и в Телеграме. Напишите нам, пожалуйста, была у вас возможность покататься на электрических Кадиллаках? Если да, то каковы ваши впечатления? Ну, просто потому что Кадиллак, упомянутый Олегом, ага. Вот, уж коли мы о нем заговорили, сейчас это батарейная машина.
15: Хорошо.
14: Они не вкладываются в разработку машин на двигателях внутреннего сгорания, но просто потому
15: Дима
14: что...
15: Дима завел свою любимую шарманку.
14: Так я, собственно, с этого и начал. Это из-за зеленой повестки сократилось вот это темпы обновления модельных рядов у производителей
15: они
14: США.
15: Они собираются что-то с этим делать?
14: А теперь, вот, поскольку Трамп же отменил все законы, вот эти, угу. которые заставляли автопроизводителей вкладываться в батарейки. Вот. Теперь они в ближайшие 2-3 года будут судорожно изыскивать инженерные мысли, изыскивать средства для того, чтобы...
15: А через 2-3 года будут пожинать плоды.
14: Мы уже сейчас пожинаем эти плоды.
23: Ну, да. Слушайте, я единственное, что хочу вам заметить, что Кадиллак ни на секунду не прекращал выпуск Кадиллаков с бензиновыми двигателями.
14: Просто, да, но в разработку машин с бензиновыми двигателями они перестали вкладываться. Да. Ровно как и Volkswagen, ровно как и... Да. Кто у нас там еще европейцы?
15: Мерседес, да.
23: Поэтому я тут должен просто один маленький нюанс пояснить. Речь идет не о том, что они не выпускают там с бензиновыми двигателями машины, а о том, что они не обновляют их, да, а требуют те же самые деньги. Вот о чем идет речь. Escalade представить себе на батарейках, извините, смешно. Хотя это есть такая версия, так сказать. В общем, V8, который они не обновляют, надо было на самом деле заниматься не только, так сказать, двигателями, не только батарейками, но и там... кузовом, чем-то еще, вкладывать деньги в новые технологии, в новые Олег, программы и так далее.
14: Проблема-то в том, что у них денег не было в связи с тем, что они все вложили в светлое, зеленое будущее. Они все потратили на разработку батарейных машин. И эта ставка не сыграла.
23: Ну, понятное дело, что она нигде не сыграла на самом деле. Хотя, в общем, продажи гибридов и электрокаров растут. Во всем мире, кстати сказать, не только в Китае, но и в Европе, например. И у нас даже растут.
15: И как в этой ситуации? Вот скажите мне, пожалуйста, вот есть Дима со своими ворчалками по поводу зеленой повестки в зеленом свитшоте, вот, неважно. Есть статистика, говорящая о росте продаж гибридных и полностью электрических автомобилей. И есть автопроизводители, которые на все это дело смотрят, чешут репу и думают, а что нам дальше-то делать?
14: Что будет продаваться через 5 лет?
15: Да.
14: По что вкладывать бабки? Последние остатки бабок.
23: Ну, уж таки последние, понимаешь? Я тут особой трагедии не вижу.
15: Так во что они будут вкладывать, учитывая рост продаж тех самых гибридов и электричек? Что нас ждет? То есть, окей, они что, будут возвращаться к разработке новых двигателей внутреннего сгорания?
23: Они уже возвратились к разработке внутреннего сгорания, но даже старые, они будут просто заниматься тем, что востребовано на рынке. Разумеется, ни в коем случае не оставлять свои усилия по поводу создания гибридов, вне всякого сомнения. Истина всегда же посередине, мы же об этом говорили. Угу. Надо было просто не вкладывать все без оглядки, так сказать, в зеленое будущее, в электромобили, а оставлять часть, это было очевидно, между прочим, всем нормальным аналитикам, оставлять часть на развитие в том числе и гибридных, и бензиновых технологий.
14: Угу. А проблема заключается в том, что пришел законодатель, пришла власть и сказала, значит, смотрите, к 35-му году все, нихт-найн, больше у вас не будет двигателей внутреннего сгорания. А до тех пор, для того, чтобы вам жизнь медом не казалась, у вас была возможность подготовиться плавно к этому 2035 году, мы введем штрафы за превышение норм по выбросу модельного ряда. Если у вас не будет достаточного количества электрических машин с нулевым выбросом, вы будете получать, точнее, вы будете платить государству деньги, большие
23: это
14: деньги.
23: Дмитрий уже переехал в Германию, по-моему, в Европу, правильно?
14: Не-не-не.
15: В Соединенных Штатах.
14: Это началось в Соединенных Штатах.
23: Штатах причем.
14: При Обаме. Олег, это при Обаме началось в Соединенных Штатах, и Трамп вот в прошлом году все это хозяйство отменил. И только после этого, значит, Рэм вспомнил о том, что у них есть хеми.
23: Ну да, хеми неубиваемый 5,8. И, кстати сказать, ведь не прекращался выпуск никогда, ни на один день. На Кадиллак тех же самых с двигателем V8. Ну, не прекращался.
15: Да, Олег, да, безусловно. Но массовый другой потребитель хочет новинок. Да. Он хочет новинок. Совершенно хотя бы согласен. Что-то должно в этом измениться с его точки зрения, с точки зрения массового потребителя.
23: Поэтому хочется сказать, американцы, welcome, у нас тут вот новинок сколько хотите. И бензиновых... Ну, пусть покупают, что жалко, что ли?
15: Нет, погодите. УАЗ Патриот.
14: Да, я утрирую. УАЗ Патриот обновленный. Во-первых, он...
15: Есть пикап.
14: Да, господи, ладно, бог с ним, с пикапом. Так, значит, у них, во-первых, шестиступенчатая механика, у них дизель, и у них российская система активной безопасности.
15: Друзья мои, вот это хардкор, все как мы любим.
14: Да, прикрутили к УАЗу разработку, которая занималась НАМИ, и это АБС ЕСЦ. То есть там нет удержания в полосе, значит, там нет никакого круиз-контроля адаптивного, там просто АБС ЕСЦ.
15: Вот если вы такие же...
14: Но российской разработки.
15: Олдскульные товарищи, как и мы, то берите, друзья, берите. А то скоро...
23: Ну, слушай, я, честно сказать, давно беседовал с разными, так сказать, своими коллегами из разных стран. Вот эта вот система удержания в полосе, простите, не нравится никому из нормальных людей. Это для тех, кто сидит в телефоне, да, чтобы на всякий случай его поддерживал автомобиль посередине ровно этой полосы.
15: Что запрещено правилами дорожного движения.
23: Да,
15: конечно, надо уточнить.
23: Запрещено, вне всякого сомнения. Слушайте, ну, я думаю, что никакой трагедии особой не будет. Ни у американцев, ни у кого другого. Все сейчас устаканивается. И эти законы отменяются не только в Штатах. Да? Мы знаем, что Европа всерьез задумывается о том, как сохранить автопром. Да? Потому что иначе давайте закроем заводы, перенесем все производство в ту же Поднебесную, так сказать, и всем будет хорошо. Нет, они хотят все-таки сами выпускать автомобили. И я думаю, что ничего не произойдет катастрофического.
14: Катастрофа заключается в том, что вот за весь этот кипиш заплатим мы с вами.
23: Это правда. Кипиш?
14: Вот за все эти денежки, которые мировой автопром сжег в зеленой повестке, вот все эти деньги каким-то образом откуда-то должны взяться. И эти деньги возьмут из наших карманов. Так, Они будут заложены в цену новых автомобилей.
15: А ты можешь предположить такой маленький нюансик, что благодаря вот этим инвестициям в скором будущем электрический транспорт начнет дешеветь. То есть он будет нам доступнее. Потому как его будут продавать больше, и в таком случае ты себе противоречишь.
14: Вот сейчас на парижском автосалоне будут показывать два CV, ситроеновскую.
15: Ну?
14: Вот. Она полностью электрическая. Как ты думаешь, сколько она будет стоить? Вот давай забьемся. Меньше 10 тысяч евро или больше 10 тысяч?
15: Больше, конечно, больше, но...
14: Это два CV, это мотоколяска.
15: Ну, вопрос какой-то перспективы. 10
14: тысяч евро.
15: Перспектива. Ну, ладно, ты не ругайся так, не злись. Перспектива какая-то. Ну, может быть, в перспективе, через 5 лет. Это будет стоить меньше 10 тысяч евро.
14: Вот это же самое, эти же самые слова говорили нам люди, которые продвигали зеленую повестку 10 лет тому назад. Значит, как только производство электромобилей станет массовым, они подешевеют, потому что подешевеют комплектующие, запчасти в связи с массовостью производства.
23: Ну, вот и как, кто это говорил? Вот это кто вообще высказывал такую ересь?
15: Не я.
23: С чего это они должны дешеветь? Литий становится дешевле из того, чего
15: Олег,
23: делается...
15: Олег, 5 минут пауза. Пауза, 5 минут.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».

0: Ксения Фадеева. Здравствуйте. Вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти обсудили в Великих Луках во время заседания круглого стола. Участником встречи стал Денис Якубов, полковник, представитель военной династии, более 30 лет посвятивший служению Отечеству. Особое значение для Великих Лук имеет имя его отца, генерала армии Юрия Якубова, почетного гражданина города. В работе круглого стола приняли участие представители власти, общественных организаций, музейного сообщества, школьники. Отдельное внимание было уделено личному примеру людей, посвятивших свою жизнь служению Родине. Встречи с военнослужащими и представителями военных династий позволяют школьникам напрямую общаться с людьми, для которых понятие долга, ответственности, мужества и любви к Отечеству является частью жизненного пути. Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление, которое дает детям учителей право на первоочередной прием в образовательные учреждения региона. Льгота распространяется на детские сады Псковской области, госшколы, где педагог работает по основному месту, а также областные учреждения дополнительного образования. Воспользоваться этим смогут все педагоги, независимо от стажа, в том числе молодые специалисты. Льгота будет действовать в течение всего периода работы по трудовому договору. С 9 октября с 10:30 до 13 часов на территории Великих Лук будет проводиться комплексная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сирены речевых установок. Граждан просят соблюдать спокойствие и не волноваться.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12.80.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Еще один штришок к нашему спору, который мы вроде как закончили в предыдущие четверти часа, а на самом деле не закончили.
7: Бесконечный спор.
6: Да, спор по поводу того, как нам аукается зеленая повестка. Смотрите.
7: Нам никак.
6: Логан, Дастер, там, я не знаю, Бигстер, в конце концов, знакомые нам с вами названия, имена машин, да?
7: Да, более.
6: Короче говоря, есть такой завод компании «Дача» в Румынии, в местечке называется Мьовени. Это основное предприятие компании «Дача». Оно собирает вот эти самые и «Логаны» актуальные, и «Дастеры», и «Бигстеры», и вот это вот все. Так вот, завод остановлен. Он стоит, он не выпускает сейчас ничего в связи с тем, что спрос на автомобили в Европе снизился.
7: Дима.
6: В связи с чем спрос на автомобили снизился? В связи с тем, что цены высокие, это во-первых.
7: Дима.
6: А во-вторых, а почему цены высокие?
7: Дима.
6: Потому что автопроизводители вынуждены закладывать в конечную стоимость автомобилей с двигателем внутреннего сгорания сгоревшие на зеленой повестке деньги.
7: Января по август этого года в странах Европейского Союза продали на 45% больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года. На 45%.
6: А в России...
7: Еще не закончился.
6: Смотри, в России рост продаж гибридов и...
7: Причем здесь Россия?
6: Нет, я тебе объясняю. Все очень просто. Это истерические покупки.
7: В Европе?
6: В Европе. В связи с тем, что у них там дизель стоит, мам, не горюй. В связи с тем, что у них бензин стоит.
7: Скажи мне, пожалуйста, когда европейские автопроизводители последний раз выпускал машину с дизельным двигателем? Олег Осипов нам сейчас напомнит.
8: Да, выпускают и до сих пор выпускают автомобиль.
7: Нет, выпускают, безусловно. Новый автомобиль, новый какой-то, разработанный.
6: Я сейчас посмотрю.
8: Да, ну, наверняка есть. Ну, что ты, практически и у Volkswagen, и у Renault, тем более. Дизель по-прежнему достаточно востребован.
7: Олег, а ты согласен с тем,

0: что рост продаж электротранспорта в этом году в Европе на 45% по сравнению с аналогичным периодом связан исключительно с тем, что у них рост стоимости бензина и дизеля.
1: Думаю, что нет. Но это один из факторов, безусловно, важный.
0: Это один из факторов, согласен.
1: Но не решающий. Ну, в принципе,
0: Дим,
1: да.
0: Ты каждый раз отмечаешь их как единственный фактор.
2: E-класс Мерс, BMW 3 серии, Audi A4, Volvo S90, на минуточку, все еще выпускается с дизельным двигателем, Audi Q5, BMW X3, GLC, Tiguan дизельный.
0: Хорошо, принято. Ты нас слышишь?
1: Слушайте, о чем мы так переживаем? В Европе, вообще-то говоря, продажи не падают, а растут. Чего вы переживаете по этому поводу? Ну, дачу покупают меньше, там, допустим, чем, Volkswagen зато покупают, или там Seat.
2: Дача – это самый продаваемый автомобиль в Европе на протяжении последних трех лет.
0: А теперь будет другое.
1: А теперь сотовые запасы распродают то, что на складе стоит. Ну, что за проблема, так сказать? Нам бы вообще их проблемы, между прочим.
0: Вот-вот.
2: Ладно. Олег продолжает настаивать на том, что мы часть мирового автомобильного рынка. Продолжаем настаивать на том, что мы часть мирового автомобильного рынка. Так, смотрите, Олег Осипов, на самом деле, только что... Ты все еще в Ростове или уже вернулся?
1: Нет, я в Ростове. Я еще здесь. Я возвращаюсь обратно в субботу. Потому что в субботу чуть-чуть дешевле стоит проезд по платной магистрали.
0: Какой ты экономный, однако.
1: Я как же... Ну, что ты? Более того, я совершенно... У меня надежный автомобиль под собой. Но все-таки немножко о дороге. Я должен сказать, что М4 стало лучше. Вот честное слово. Без всяких...
2: Туалеты почистили.
1: Да, почистили, помыли, все прочее. Но появился же участок ростовский, между прочим, новый. И он оказался самым дорогим. Этот участок стоит 640 рублей по нему проезд без скидок. У меня, правда, 10%, поскольку накопление, я много езжу. Поэтому я платил чуть меньше. А вообще от Москвы до Ростова, как выяснилось, я посчитал, 14 платных участков. Общая стоимость проезда составляет 4640 рублей. Я со скидкой платил чуть меньше, 4176. Вот так вот. Таким образом сэкономил. Я ехал в субботу. По-моему, там чуть меньше. Но я, конечно, не из-за этого ехал в субботу. Просто удобнее. И машин немного.
2: Скажи, пожалуйста, заправки?
1: Вот, на заправках. Ну, у меня проблем не было, потому что я на дизеле. Между прочим, я сейчас расскажу об этом автомобиле, если вы позволите, немножко. Он стоит того, чтобы о нем упомянуть. Но очереди на трассе, на самой М4, возникают около крупных населенных пунктов, городов. Так, в принципе, на каждый четвертый примерно, я не считал, честно скажу, вот досконально, но примерно по ощущениям есть бензин, но всего лишь на одной из четырех заправок. И там выстраиваются очереди. Обычная очередь минут на 30. Но как к городам подъезжаешь, там можно и час простоять. Это правда. То есть вот около Воронежа, так сказать, если он есть бензин, то там очередь выстраивается.
2: Да, я понимаю. Но это картина вне сезона.
1: Обычная,
2: сейчас туристического потока на самом деле нет. Олег Осипов, в общем, такая белая ворона. На автомобиле «Хантер».
1: Да, «Чинган Хантер Плюс». Не просто «Хантер», а «Хантер Плюс», между прочим. Это 2,5 турбодизель. 2,5-литровый, естественно, который развивает скромные 146 сил. И мне они, между прочим, вполне достаточно, вот этих самых 146. Потому что у него крутящий момент 400 ньютон-метров, причем с низов, с 1800 оборотов. То есть автомобиль моментный, он едет на... Да, и кроме того, мало того, что есть везде солярка, и в общем экономичный. Правда, 8,5 литров на трассе я не укладывался. На трассе у меня был расход... Но я ни в чем себе не отказывал. Там, где можно ехать быстро, я ехал быстро. Кстати, из этих 14 участков только один позволяет разогнаться до 130 км в час. Ну, плюс немножко еще сверху.
2: И да, я понимаю.
1: Скоро составлял 9,3. Да.
2: Да, скоро это закончится, но просто потому, что платные трассы перейдут на зимний режим. И там будет везде 110.
1: Слушай, раньше таких участков было несколько. Теперь остался один 130-километровый. Ну, вот там, где разрешена эта скорость. В этом случае, конечно, дизель становится слегка прожорливым. 9,3 литра. Но тоже не конец света, между прочим, 9,3. Для того, чтобы ты ехал. Ну, это автомобиль...
0: Ну, не дешевое удовольствие все равно получается.
1: Ну, потому что у нас солярка дороже, чем...
0: Дороже, да.
1: Мы единственные в мире, которые это себе позволяют. Ну, бывает, что же. Потому что так. Ее очищать надо.
2: А, прости, пожалуйста, зачем тебе вообще пикап? Ну, то есть, в чем смысл пикапа?
1: Смысл пикапа... Вообще-то говоря, я искал тестовый автомобиль, именно дизельный. А поскольку это новый пикап, который там появился на рынке позавчера, то, конечно, мне было интересно на нем проехать. А кроме всего прочего, мне было что грузить в багажник. Я нагрузил так вот без преувеличения килограмм 200-250. И, кстати, машина поехала лучше, потому что сзади же рессорная подвеска у него, у пикапа. Это настоящий пикап. Он способен, вообще-то говоря, перевозить больше полутонны. 575 килограмм, если я не ошибаюсь, в этом своем кузове. А мало того, там есть фаркоп. Я бы мог прицепить, правда, мне нечего было везти, кроме воздуха, поэтому я не цеплял. Можно было прицепить этот самый прицеп, господи, с массой 2,5 тонны. То есть все хорошо.
0: То есть автодом можно вполне себе...
1: Вполне, запросто. Лодку может тащить, все что угодно. Но мне нравится, как работает двигатель. Мало того, что он относительно экономичный, так сказать, все-таки вот эксперты, я почитал, так сказать, отзывы об этом именно моторе Isuzu, который собирается в Китае. Но все-таки это Isuzu, да? У него ресурс где-то 400 тысяч до переборки. Очень, по-моему, неплохой показатель. При этом автомобиль, да, коробка передач ZF рассчитана на момент в 500, а это выдает 400, то есть более чем, так сказать, ресурсный агрегат тоже. При этом полный привод существует. Полный привод, правда, бессмысленно пытаться перевести его только в заднеприводный режим движения. Он все равно будет показывать авто. Ну, там такая есть шайба, которую крутишь и переходишь в режимы. Это просто для того, чтобы ты успокоился. Правда, если выезжаешь на бездорожье, тогда можно пониженный ряд передач активировать. Но по умолчанию вот эта надпись «авто» у тебя на щитке приборов горит всегда. Ну, когда автомобиль набирает 80 км в час, все, он переходит только на задний привод. Это надо знать. И лампочка в таком случае, индикатор иногда гаснет. То есть авто уже не работает. Иногда не гаснет, на это не стоит обращать внимания.
2: Прости, пожалуйста, а ты ездил на нем с пустым кузовом? Ну, вот да, ездил. С ненагруженной задней осью.
1: Он чуть подпрыгивает на лежащих полицейских. У него, конечно, козлит слегка, как мы говорим, так сказать, потому что, ну, все-таки этот автомобиль должен быть нагружен. Но вообще-то в целом весьма и весьма комфортно. Очень хорошо сделанный салон, очень качественные кресла. Нет регулировки, правда, руля по вылету, но мне хватает. Я спокойно совершенно устраиваюсь, потому что длинные подушки. И нижняя, и верхняя, и с боковой поддержкой. И, в общем, все, так сказать, совершенно нормально. Конечно, автомобиль по определению утилитарный, но внутри все же и шумоизоляция на уровне, и климат-контроль работает пристойно. И ты можешь подключить и Apple CarPlay, и Android Auto. То есть в этом отношении автомобиль снаряжен именно для дальних путешествий. И шумоизоляция действительно хороша. То есть даже с дизелем, даже при интенсивном движении ты совершенно не устаешь.
0: На заднем диване комфортно?
1: Слушай, на заднем, честно, я еще не поездил. Mm-hmm. Ну, кто меня согласится вести?
0: Поэтому
1: я сам за рулем.
0: Кому в руки ты отдашь свою жизнь?
1: У меня сидели, так сказать, друзья сзади, и, в общем, никаких неудобств не испытывали, насколько я понимаю. Во всяком случае, по отзывам. Там достаточно места, на самом деле.
2: Так, а это свежие впечатления Олега Осипова от автомобиля Чинган Хантер Плюс, дизель и, собственно, трасса М4 от Москвы до Ростова. От Ростова до Москвы посмотрим в следующий раз, да? Да. Олегу спасибо.
0: Спасибо, Олег.
1: Всем удачи.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
4: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
5: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
7: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенные. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Слушайте, а что все опять заговорили про вот этот новый порядок медицинского свидетельствования водителей? У нас тут в очередной раз разгоняют, что в марте 27-го года, значит, диспансеризация, приходишь к врачу, врач говорит, а вы это теперь пешеходом будете?
0: Потому как у вас зрение, знаете ли, минус 10.
2: А, кстати, с минус 10 в очках можно?
0: Я не знаю, я так от балды сказал, если честно, простите, если кого обидел.
2: Это Кирилл Манжула.
0: Это Дима Делинский.
2: А еще вместе с нами Игорь Мажоретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
0: Привет.
8: Доброе утро, друзья.
5: Форсаж дня.
2: Слушайте, ну, много же раз мы говорили о том, что с 27-го года, значит, вводится вот такой режим, когда ты действительно, получив диагноз от врача, диагноз из списка запрещающих тебе находиться за рулем, ты пойдешь на медкомиссию, медкомиссия в течение 3 месяца будет выяснять, имеешь ты право находиться за рулем или не имеешь. Вот, если не имеешь, они аннулируют твои права, и не понадобится ходить ни в какие суды, как это сейчас происходит. И что поменялось?
8: Пока ничего не поменялось, просто этот закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, и, соответственно, под него должно быть довольно большое количество самых разных подзаконных актов. Вот сейчас Минздрав выкатил 2 документа для как бы общественного обсуждения. Один из них прописывает, как извещать человека о том, что ему надо пойти на эту самую медкомиссию, ну а второй прописывает, в принципе, взаимодействие 2 баз. Минздрава и МВД. Ничего нового там нет. И немножко меня напряг один пункт в первом документе. Я его не понял, потому что он там изложен достаточно невнятно. Ситуация такая. Значит, вы приходите, условно говоря, проходить некую медкомиссию. Или вы приходите на прием к врачу общего профиля, либо вы лечитесь от какого-то заболевания, там, ходите там, на процедуру, либо лежите в больнице, не дай бог. И у врачей появляется подозрение, что на самом деле это не насморк, а редкая форма эпилепсии. Я, конечно, утрирую, я всех очень люблю и ни в коем случае не издеваюсь ни над кем. Но они выявляют признаки той болезни, которая несовместима с управлением. И сообщают об этом в свою базу, ставя галочку, что вот Иванов, похоже, у него есть признаки эпилепсии. Значит, дальше эта информация тут же идет в базу МВД, а параллельно человеку приходит бумага, что, дорогой Иван Иванович, значит, есть подозрение, что ты на самом деле тяжело болен, поэтому в течение 3 месяца надо пройти специализированную медкомиссию. Не всех врачей, не врачей общего профиля, не стоматологов, а именно в случае там, с эпилепсией, это, наверное, психиатр. Я не знаю, кто лечит эпилепсию, врать не буду.
2: Неврологи вроде бы. Ну ладно.
8: Возьмем, условно говоря, проблемы со зрением. Те самые минус 10. Вы должны комиссию пройти окулистов, офтальмологов, и они скажут, да или нет. Ну и, соответственно, вот тут момент сложный, для меня не очень понятный. Я считал, что эти 3 месяца, поскольку презумпция невиновности существует, человек может управлять автомобилем, но в документе вроде написано, не очень внятно, что в это время действие его прав приостанавливается. То есть не доказано, что он болен, но уже права у него лишают. Тут есть два момента. Первое, ну, конечно, если есть подозрение на серьезное заболевание, может, ему действительно не надо ездить за рулем. А второе, может, он поругался с врачом, тот ему решил сделать козу. Согласны, что такой момент в этой ситуации может быть?
9: Может быть, легко. То есть
8: я считаю, что, в общем, практика нормальная отправить на свидетельство, но вот сразу же приостановка прав действия, мне кажется, очень сложная вещь. Она может привести к коррупции.
2: Слушайте, но с другой стороны, на моей памяти только за последние полгода, где-то в Петербурге, в том числе и где-то еще, не помню где, было два случая, когда у таксистов вот прям на маршруте случился припадок эпилептический. У таксиста, который, по идее, вообще-то должен проходить медосмотр каждый раз перед выходом в рейс. Ну, такое себе.
8: Ну, в общем, что касается документа, я сказал, у меня одно замечание серьезное к нему есть. Вот тут надо четко подумать, пока это только проект. Приостанавливают ли действие прав или дать возможность человеку поездить дальше. Если приостанавливать действие, это может быть, конечно, подхлестнет его сразу же, немедленно, бегом побежать записываться на эту медкомиссию. Да, это стимул. Но все-таки я говорю, что тут появляется коррупционный элемент. И элемент такой, когда мы обвиняем человека, когда нет доказательств четких.
2: В целом... Слушай, Игорь, прости, пожалуйста. А приостановка действия водительского удостоверения, это же ты не сдаешь документ? Он у тебя остается на руках просто в базе данных при проверке, при встрече с живым гаишником. Гаишник говорит...
9: Подожди, товарищ. Часто у тебя сотрудник ГАИ проверял твое удостоверение через базу электронную? Просто посмотрел и вернул.
2: Вот
9: всё.
2: В том-то и дело. Слушай,
8: ну, по закону подлости, вот это тот самый случай, когда тебя остановит сотрудник ГАИ, у него будет рабочий планшет с связью с интернетом, он проверит, скажет, родной, а ты чё?
9: Ты чё, родной? Иди пешком.
8: А ты прав не имеешь, поэтому, значит, все, машина на штрафстоянку, а тебе штраф 15 тысяч.
2: Не дай бог.
8: Но дальше уже все понятно, потому что, насколько я помню цифры, я их не очень хорошо помню, что несколько тысяч человек в год у нас лишают прав именно по медицинским показаниям, потому что у человека есть заболевания, несовместимые с управлением.
2: А и это все по суду. То есть правоохранительной системе для того, чтобы высадить человека из-за руля, требуется решение суда. И это, ну, такой длинный и дорогостоящий процесс.
8: Вот. А сейчас... Здесь тоже не очень простой процесс, но все-таки принимает решение не судья в данном случае, а скорее вот комиссия медиков, которые должны объективно сказать, парень, тебе не надо рулить, мы тебя освобождаем от этой почетной обязанности, лечись, может быть, если ты принесешь справку на нашу же комиссию, что ты вылечился полностью, мы тебе права вернем. И там есть и такой механизм.
2: Ладно, посмотрим, чем все это обернется. Правила новые вступают в силу весной 2027 года. Прямо сейчас идет общественное обсуждение проекта двух приказов. Один из них приказ Минздрава, второй приказ совместно с Министерством внутренних дел. Если вам интересно, ну, сходите на сайт, где у нас опубликованы вот такие документы, посмотрите, что там написано. 4 минуты до конца этой четверти часа. Помните, была такая машина, называлась «Мультипла»?
9: Конечно, помним.
2: Да, самый страшный фиат в истории. Они возрождают его.
8: Один из чемпионов, да, по страшности. Несколько машин, которые лидируют в этом рейтинге. Кстати, машина, несмотря на свою страшность, оказалась достаточно практичной. И я одно время регулярно ездил в страны Восточной Европы, и вдруг увидел, они небогатые, какое огромное количество там этих мультипл. Оказывается, что они просто стоят недорого, а при этом шестиместная машина с большим однообъемным кузовом, очень удобная для того, чтобы переезжать в семье и игру свозить.
9: Есть картинки, как это теперь будет выглядеть?
2: Микровэн. Есть картинка, вот посмотри, пожалуйста. Вполне себе современный футуристический внешний вид, причем это не...
9: совсем не похоже на предыдущий.
2: Это не кроссовер, это не... Как этот, господи, не микровэн, вот, это скорее что-то типа пикапа, но тоже вполне ничего себе вместительное, многоместное, бла-бла-бла. И я подозреваю, что это будет на батарейках.
9: Кроссовер-пикап, ну ладно, окей. Ну, тебе-то какая разница, на батарейках, не на батарейках, это же для Европы. Ты и старую мультиплу бы не купил, и новую тем более.
8: Разве почему же? Старую я, может быть, и купил. Смотря, все зависит от цены.
9: Так, чтобы шокировать всех на дороге?
8: И говоришь при этом, а вот ваша лягушонка в коробчонке приехала.
9: Ну да, слушай, такой способ
8: шокировать общество, но при этом обратить на себя внимание.
2: Выделился в потоке, что называется. Так, я цитирую. Фиат, пресс-служба у Фиата. Новый концепт мобильности. Гибкий, доступный и радикально полезный. Машина должна совмещать грузовую практичность пикапа и комфорт кроссовера. Разные конфигурации можно будет менять в несколько движений с помощью специального механизма. В железе этой штуки нет покамест, слава богу. Пока это только концепт, который показали, ну, собирается показывать на парижском автосалоне на этой неделе. Ну, я просто... в добрый путь, концерн Stellantis. Здрасте, пожалуйста, снова я здорово.
9: Просто смотрю картинки, как над старой мультиплой разные товарищи издеваются. Ну, вот самое милое – это установить антикрыло на капот, ну, с тем, чтобы хоть как-то аэродинамику придать вот этому безобразию перед лобовым стеклом.
2: Вот, а смотри. Ему зачем-то аэродинамика нужна?
9: Ну, я не знаю. Вот, пожалуйста, французский блогер представил тысячесильную мультиплу с антикрыльями.
8: Боже ты.
2: Мать.
9: Я не знаю.
8: Мы что... им ответим. Давайте им ответим тысячесильной буханкой. Что она будет круче.
9: Что он там вкрячил туда?
2: Нет, тысячесильная буханка, она на самом деле уже будет, ну, как бы взлетать.
9: Как минимум.
2: Ее к земле прижимать не нужно. Сразу построим летающую буханку. Ну, отличная же идея. Так, ладно. Насчет этой самой мультиплы. Окей, практичная машина. Они каким-то образом... А, да, слушайте, они же продали вот этих самых страшных мультипл. Их было два поколения. Второе не пользовалось популярностью, потому что оно было примерно таким же внутри, но снаружи вот не было вот этого самого уродского шарма. Вот. А первое поколение они продали, по-моему, 100 тысяч, больше 100 тысяч машин. Вполне ничего себе успешная тачка была, несмотря вот, на внешний вид.
9: Вот-вот, а мы тут, понимаете ли, сидим и возмущаемся. Чего возмущаемся?
2: У нас ворчим.
9: У нас буханка есть. Представляешь, что будут говорить французские какие-нибудь там, не знаю, журналисты про буханку? Или итальянские?
2: Не надо давать французским журналистам буханку, нужно давать японским. У японцев с этим все в порядке.
9: Ага, понятно.
8: Они одно время покупали с удовольствием, был у них такой культ небольшой. Так что гордиться надо. У нас автомобиль с 58-го года на конвейере, и ничего. И
9: гордимся.
8: И пользуемся спросом.
9: Гордимся и верим. Спасибо, Игорь.
2: А Игорь Маржар – это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
9: Пока-пока.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Иван Скориков о том, как отреагирует Запад на импичмент президенту Молдавии.
12: В Брюсселе мы прекрасно понимаем, как отреагируют, просто проигнорируют эту ситуацию. И, скорее всего, даже наоборот окажут там поддержку, как локомотиву вот этой так называемой бесконечной евроинтеграции в Молдавии. А вот в Вашингтоне могут заметить маленькую республику. Там, понимаете, Санду, как и Зеленский, в свое время сделали ставку на демократическую партию США и в пику администрации Трампа. Более того, я вам сейчас, может быть, секрет вообще открою. На полях ассамблеи по безопасности в Мюнхене специалисты Майи Санду по всем этим политтехнологическим избирательным фокусам, которыми славится Молдавия, они встречались с аналогичными специалистами и даже самой Хиллари Клинтон для вот налаживания какого-то взаимодействия. То есть, ну, это прямой, по сути дела, вызов Дональду Трампу. Молдавия ожидает посла из Соединенных Штатов. Его полномочия явно в такой вот стране зависимой. Это фактически полномочия Гауляйтера, управляющего регионом. Посол Соединенных Штатов, конечно, я думаю, припомнит вот эти недружественные шаги Санду против Дональда Трампа. И, я думаю, какие-то сложности создать режиму Соединенные Штаты способны. Конечно, они никогда не будут поддерживать оппозицию и захотят, возможно, сменить Санду на какого-то своего человека, тоже прозападного, но уже более проамериканского, чем проевропейского.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: О Путине.
14: Владимир Путин сегодня отмечает 74-й день рождения. Как сказали в Кремле, президент проведет этот день за работой. В его графике несколько международных телефонных разговоров и публичные мероприятия. Также Путин займется подготовкой к предстоящему саммиту СНГ в Туркмении.
13: О нововведениях.
14: Правительство утвердило плату за госуслуги через МФЦ. Норма заработает с 1 марта. После этого МФЦ и Почта России смогут брать до 5000 рублей за прием и доставку документов при получении государственных и муниципальных услуг. Плату могут взимать за прием заявления с его последующей доставкой в нужное ведомство. Такие услуги будут добровольными и по желанию заявителя. А еще с 1 марта следующего года вступают в силу изменения в правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Как следует из постановления правительства, документ уточняет требования к аппаратно-программному комплексу для проведения теоретического экзамена. Автоматизированная система должна будет обеспечивать фотографирование кандидата в водители в процессе проведения экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что заявитель во время проведения использовал средства связи, фото, аудио, видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и другие средства хранения и передачи информации.
13: О расследованиях.
14: После прекращения уголовного дела Лидия Манеава останется на должности директора фонда и одноименного хосписа «Дома с маяком». Это рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Но, по его словам, ограничения, наложенные судом, пока не сняты. Она носит электронный браслет. Ей запрещено находиться на улице с 8 вечера до 8 утра, а также пользоваться интернетом и телефоном. Меры пресечения будут отменены, когда служба исполнения наказаний получит уведомление от следователей. Силовики пришли к Манеаве утром 2 сентября. После проведения обыска директора фонда доставили в следственное управление. Там предъявили обвинение в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Поводом стал пост Манеавы, опубликованный в феврале 23-го. Она свою вину не признала. В ближайшую пятницу на Земле возможны магнитные бури. Об этом предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. С 6 утра до 9 утра ожидается первый всплеск активности, сил которого может достигнуть слабого уровня. А с полудня до 15:00 прогнозируется вторая волна.
15: Трамп пообещал закрыть войну за пару минут. Я уже затушил 8 войн, пока завязывал шнурки. Латвия в шоке. Диверсанты в масках с корнем выдрали электрощиток и сбежали с камерами в Минск. И в Сочи курортники делят пляжи с пылающим танкером. Наши новости тоже. На пляже не горят. Пришел Измайлов. Затягиваем пояса. Трамп снова раздает предсказания космического масштаба. Выступая в Балтиморе, он выступает каждый день. Выборы. Американский лидер, да что там американский, мировой лидер, президент мира, скромно заявил, что финал конфликта на Украине уже совсем близко. Так буквально и сказал, хотите верьте, хотите нет. По словам Трампа, для него завершить эту войну это вообще проще простого, ведь он уже затушил 8 войн и прямо сейчас доделывает 9-ю. Но... Вот, в принципе, как бы и все, что стоит обсудить в предстоящий день, великие заявления великих людей. Правда, наш Минобороны пока продолжает методично помогать Трампу. В Киеве гремели мощные взрывы, горят склады ракетного завода «Файерпоинт», цеха сборки крылатых ракет «Фламинго», дрон-площадки, гидроузлы в Одесской области тоже отправились на незапланированный ремонт. А так как денег, компетенций и мозгов не осталось, то отправились они на кладбище. Что еще интересно касательно Firepoint и Flamingo? Отдельно на днях были сообщения, как бы почему такая система. Ну, в том числе почему? Потому что, видимо, по ту сторону тоже устали от всего происходящего, от бусификации, от всего этого ада, и начали передавать координаты этого самого Firepoint, завода Firepoint, нашим вооруженным силам. Те по ту сторону, кто, собственно, не хочет просто так умирать за все это безумство, творимое Банковой и всеми теми, кто там оказался. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, ничем не хуже Трампа, тоже завершил пару войн. Виктор Николаевич, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Не за горами, хотите верьте, хотите нет, Виктор Литовкин. Не за горами завершение конфликта на Украине?
16: Ну, на Украине больших гор нет, кроме Карпат. Вот, поэтому говорить за горами, это
15: вот, за Карпатами,
16: не приходится.
15: Да?
16: Мы же не Трампы, он Трамп любые войны может закончить, кроме одной, той, которую он развязал, я имею в виду с Ираном. Так что трепаться можно как угодно. Он уже за месяц, за 24 часа, потом за месяц, за 100 дней. Ну, в общем, он заканчивает войну на Украине много раз. Вот. И так же, как и он в Иране победил уже 40 раз Иран. Так что слушать его – это только давать материал для юмористов и для сатириков. А то, что война на Украине, она быстро не закончится, это понятно, потому что решать надо много-много всяких вопросов.
15: А как быстро, вот, смотрите, правда, у нас как бы три версии теперь окончания войны. Хотите верьте, хотите нет, раз. Вторая версия освобождения Донбасса раньше, чем, да, пройдут два года. И третья версия — это Дропатый, который собрался воевать еще 30 лет и по этому поводу защитил диссертацию докторскую. Остается вилка. Соответственно, ну, Донбасс, понятно. Но дальше. Они же не могут тоже бесконечно бусифицироваться в отсутствии коммуникации, связи, в отсутствии мостов, в отсутствии тепла. Ну, как бы какое-то время можно, конечно, да, держаться. В отсутствии складов и производственных площадок. Понятно, что все равно много чего остается. Но, тем не менее, все же сложнее. Проблематизируется на глазах.
16: Ну, вы понимаете, что войну ведут не они. Войну ведет Европа, войну ведут те же Соединенные Штаты, которые собираются закончить войну, пока будет завязывать Трамп шнурки. Поэтому они наберут желающих воевать за Украину сколько угодно. Вон там из Южной Америки приезжает народ, которым жить надоело. Вот из Европы там поляки, те же французы, немцы, кого там только нет. Грузины, вот, и эстонцы воюют, прибалты воюют, другие. Так что народу они наберут. Украина не хочет воевать за интересы. Украинские мужчины не хотят воевать за интересы Европы, за интересы Соединенных Штатов. Это да. А много там этих самых перелетных гусей с удовольствием будут воевать. Они же приезжают на Украину, охотятся на русских. Там же на Западе все подают, что Украина побеждает, и русские как бы гибнут в массовом количестве. И им хочется приехать, тоже поучаствовать в этой охоте на сафари, на русских. Но то, что они сами становятся потом дичью, да, вот, и их это в голову не приходит. Поэтому мы должны об этом помнить. Но и потом надо понимать, что такое окончание войны на Украине, что такое окончание специальной военной операции. Освободить Донбасс – это не та проблема, о которой можно сегодня говорить. Он будет освобожден, это понятно. Но кроме Донбасса есть Запорожская область, есть Херсонская область, то есть территории, которые записаны...
15: А? Киевская область, извините. Да.
16: Да.
15: Черниговская,
16: но древняя. Есть территории, которые записаны в Конституции нашей страны, но еще есть Николаевская область, Одесская область. Если отрезать Украину от Черного моря, вот, не только ударами
17: нашей авиации, наших ракет и гераней, но и полностью отрезать, потому что пока Украина будет выходить к Черному морю, нормального судоходства в Черном море не будет. Не только в Черном море не будет, но и в Азовском море не будет.
18: Ну вот, и по Запорожской АЭС бьют, да, с той стороны
17: Днепра. Ну, конечно, да. Конечно. Единственный способ это прекратить, это отрезать Украину полностью от Черного моря.
18: А там да, потом и... надо Клайпедский уезд, Вильнюсский уезд ждет
17: ну,
18: тоже.
17: Ну, Клайпедский уезд, бог с ним, он сам развалится, потому что если у них не будет...
18: Как? Там яму для ядерного оружия как копают прямо сейчас.
17: Вы понимаете, проблема в том, что там близко Беларусь и Калининградская область. И ядерный удар по Клайпеду и по Литве нам не нужен, потому что может радиоактивным облаком зацепить нас.
18: А они-то хотят,
17: но мы справимся с Литвой и конвенциальным оружием. Не проблема. Есть орешник с обычным боезарядом. Ну, с необычным боезарядом, но без ядерного боезаряда. Так что на Прибалтику найдется оружие, но важно найти точку такую, чтобы сами не пострадали от ядерного удара. Но я думаю, что лучше, наши генералы найдут эту точку. Да.
18: Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, отправился тоже завершать какую-нибудь войну на бумаге. Но как бы не вся история с Трампом и ударами по Файерпоинту вот этим утром новостям не ограничивается. Точнее, новости не ограничиваются. В Сочи. Набережные и пляжи временно превратились в зону строгого режима. Глава города закрыл доступ к морю от греха подальше. А все дело в том, что в акватории вспыхнул танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии, атакованный бэками, безэкипажными катерами. Экипаж спасли. Фон дер Ляйен успела проснуться, икнуть и выразить обеспокоенность. Что завтрак холодный, а вот что в Черном море, вопрос. Корреспондент «Комсомольской правды» Кубань Светлана Авдеев в бинокль смотрит за догорающим танкером, пытается его потушить тоже как может молитвами. Светлана, здравствуйте.
19: Добрый день. Да. Да, действительно, у нас произошло такое ЧП, атакован танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Известно, что он дрейфовал в этом районе, судно шло из турецкого порта, прошла мимо Румынии, направлялась из Новороссийска в Индию. На судне находились 23 члена экипажа, все эвакуированы, пострадавших предварительно нет. Если говорить о самом пожаре, наблюдалось открытое горение, но приступить к его активной фазе тушения можно после снижения интенсивности пламени, как, чтобы достичь безопасности для судов, которые могут подойти к танкеру, чтобы снизить риск для личного состава и техники. Но сейчас наблюдение за ситуацией продолжается.
18: А индийцы и индианки, спасенные, все на берегу уже нормально загорают?
19: Да, да, все успешно эвакуированы. Пострадавших вот, предварительно, по предварительным данным, по последним данным нет.
18: Куда, значит, должен был, он к транзитам шел, да? Не собирался к вам заходить?
19: Он, как я уже сказала, из турецкого порта, прошел мимо Румынии. И направлялся из Новороссийска, получается, в Индию.
18: А, в обратную сторону, из Новороссийска шел, и быки атаковали. Так, а что с акваторией, там, что внутри было, надо ли теперь боны какие-нибудь, вот, чего-нибудь?
19: Как раз по данным Росприроднадзора, загрязнение в Черном море отсутствует. Ведомство продолжает наблюдать за береговой полосой, за акваторией моря, но вот по последним данным никаких загрязнений нет. А пляжи открытыми, и, как уже призвал глава Сочи, и жителей, и туристов пока что воздержаться от посещения пляжей для собственной безопасности. И опять же, Роспотребнадзор дал рекомендации по тому, как обезопасить себя, несмотря на то, что загрязнения воздуха нет, превышения загрязняющих веществ воздуха нет. Также рекомендации даны, желательно избегать нахождения.
18: Дельфинам комфортно? Нормально все?
19: С дельфинами, думаю, все хорошо.
18: Все хорошо. Спасибо, Светлана Авдей, корреспондент «Комсомольской правды» Кубань. Но мы тут обсуждали Литву, еще Латвия новости подвезла. Там высшая степень тревоги. Ох, ах.
20: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
21: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Суровый прибалтийский триллер. Высшая степень тревоги в Латвии. Все мечутся по улицам из угла в угол. Глаза выпучены, что делать не знают. Военные, вот эти бравые натовские, латвийские военные, самые лучшие передовые, заявили, что со стороны Белоруссии в страну вероломно вторглась группа из 20 мигрантов в сопровождении вооруженных людей в масках. То есть пока прибалты спали, без объявления набега со стороны Белоруссии произошла атака. Подкрались 20 человек, подкараулили, когда те уснут, или как это правильно сказать, и быстренько ринулись вглубь страны. Самое страшное произошло потом. Диверсанты в масках захватывать города почему-то не стали, а просто зверски расправились с латвийским распределительным шкафом. Вот как, может быть, подросток с релейным. Подожгли дорожные камеры и быстренько победоносно отступили обратно в белорусские леса, где и растворились. Их больше никто не видел. Глава МВД Латвии, как его зовут? Его зовут Янис Домбрава. Проснулся и уже грозит Минску тяжелейшими последствиями за украденное электрооборудование. И все это в то время, когда мы вот-вот наступим войной на эти три прибалтийских республики. Эстония, в отличие от этих лентяев, готовится прямо у нашей границы, нас сдерживает плечами, как может. А этих, значит, мало того, что на расслабоне, так еще и из Белоруссии какие-то туда вылазки происходят. Вообще ничего не понятно. То дроны, то диверсанты. К чему, странно. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров только что снял маску, в которой и был в этих латвийских лесах минувшей ночью, и надорвал животик от смеха. Игорь Владимирович, здравствуйте.
26: Здравствуйте. Ну, я на самом деле поменьше смеялся бы в данном случае. Знаете почему? Простите.
18: Да, давайте плакать, да.
26: Да. Вспомним, что случилось 31 августа 1939 года. Это так называемый Глейвицкий инцидент, когда инсценировка была немецких спецслужб, они напали сами на радиостанцию в немецком городе Глейвице. Это стало поводом, передали там антигерманское сообщение. по радио, это стало поводом для начала Второй мировой войны. Мне кажется, репетируются эти поводы, и вот когда мы говорим про то, что они там на нас войной двинутся, ну понятно, что они двинутся готовы не сами, а если за спиной будет весь все НАТО, вот. И понятно, что это не граждане Латвии, Литвы, Эстонии собираются с нами воевать, а руководство-то не собирается там выходить на границу и в передовые части. Руководство просто за это потом надеется свою печеньку получить.
18: Видеть, а кто руководство? Вы знаете без шпаргалки?
26: Ну, президент. Я не помню, слушайте, и не напоминать не буду. Но дело в том, что работа себе в коридорах где-нибудь в Брюсселе, они потом надеются найти... Потому что это совершенно наднациональные люди. Они не имеют никакого отношения ни к латышам, ни к литовцам, ни к эстонцам. Это люди такие, которые, вы знаете, вот им чем поруководить, неважно. Главное, чтобы потом за это хорошо заплатили. Мы помним, что именно с Прибалтики начался тогда вот этот вот череда назначений в европейских странах, в Восточной, особенно Европе, вообще в новой этой так называемой Европе, когда туда поехали всякие там политики гастарбайтеров. В каждой из этих стран побывал президент, который откуда-то из океана был десантирован, да, они там чем-то поуправляли, потом за это что-то там получили, даже не знаю их судьбу, неважно, настолько малозначительные личности, но черт возьми, эти страны есть на карте, это государство, да, как бы там ни было, да, и мы даже их там признаем, что они государство.
18: А вот зачем такая, мы это делаем? Можете объяснить? Вот мы это делаем. Зачем их сначала сделали государствами, потом признаем, и потом продолжаем вот это вот все как бы.
26: Терпеть. Ну, я думаю, что терпеть мы будем до тех пор, пока они совсем не одуреют. Тогда, я думаю, это все будет быстро. Вот сделали государствами не мы, спасибо там Борису Николаевичу и Михаилу Сергеевичу. Это они там постарались в свое время.
18: Ну, ладно, свалили, вот. Остальные-то да, тоже промолчали.
26: Да. Терпеть сколько мы будем. Но я думаю, что если Латвия хочет, в общем-то, чего-то, я не знаю, что-то там вспомнить, да, то очень скоро Латгалия может повторить судьбу Донбасса, если так вот говорить. Там очень много русских, русскоязычных. Я думаю, они с удовольствием встретят российских и белорусских освободителей.
18: Но, Игорь Владимирович, нет ли шапка закидательства, извините, что вас перебиваю. За 3 дня мы уже тоже по Украине прошли. Вот тут,
26: по Украине мы прошли ровно столько, насколько у нас хватило совести. У нас на тот период, как вот наивность это вот, нас преследуют, да, как, ну, некая такая беда, наивность в кавычках, но Владимир Владимирович сам это слово использовал. Мы все время думаем о людях лучше, чем они есть, да. Нам сказали, все, ребят, войну прекращаем, сейчас переговоры, там договоримся обо всем, ну-ка уберите свои войска, все-таки не надо, ну, оставьте Киев, мать городов русских, идите обратно. Мы взяли, ушли, и началось. Не будет больше этого. Если мы уже войдем, вот теперь уже вот эту логику мы вспомнили это знаменитое выражение, где ступала, где остановилась на нога российского солдата, где стоит, там и Россия. Войдем в Латгалию, значит будет Латгалия опять в России. Понимаете, пускай они сами подумают, просто прекратят провоцировать нас на это. Они же этого хотят, собираясь потом в Брюссель уйти, и вот эти пускай 3 республики там в ядерном огне сгорают. Но ведь мы предупредили. Ну, господа, мы предупредили. А они проверяют. Вот эта вот проверка была.
18: Но мы просто... Проверка. Да, по факту мы каждый день слышим о какой-то Прибалтийской республике и понимаем, что это следующая проблема, да. В лучшем случае хорошо. После Украины, а то как бы и не вместе с Украиной. Соответственно, вот ли мы внутренней готовности ситуации как бы на 2 фронта работать? Вот мы
26: Я думаю, что здесь вы совершенно верно рассуждаете. Да, к сожалению, Прибалтика может оказаться следующей проблемой. Не Грузия, которую провоцируют, но она не ведется. Даже не Армения, которая хочет на 2 стульях посидеть. А вот, пожалуй, Прибалтика. И не зря мы восстановили Ленинградский военный округ. Не только для противостояния, защиты от возможной агрессии со стороны Финляндии. Мне кажется, финны более вменяемые люди все-таки. А вот эти вот 3, я не знаю, сорванца, оборванца, вот эти могут сорваться действительно с цепи, и, похоже, Ленинградский военный округ нам очень пригодится скоро. Может так получиться.
18: Да, спасибо. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития «Прибалты». Забыть о себе не дают, но мы, в общем, не собирались. К печальным новостям для любителей пошуршать страницами. Книжные магазины в России стремительно вымирают. За первое полугодие оборот такой розницы обвалился еще на 5%. Народ массово ушел в крупные онлайн-торговые сетевые площадки. Там все быстро, дешево, на дом. Электронные читалки тоже, в общем, разлагают. И классические книжные лавки теперь стоят пустые, как перрон после последней электрички. Наш Василий Воронин прямо сейчас пытается продать в книжном магазине последний экземпляр «Войны и мира» хотя бы за цену пакета.
0: На книжном рынке России четвертый год подряд снижаются продажи в сегменте офлайн-розницы. Причем в 2026 году этот спад ускорился. По данным Ассоциации книгораспространителей, оборот магазинов в первом полугодии текущего года составил 14,4 миллиарда рублей. На 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в 2022 оборот достигал почти 40 миллиардов рублей. Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков считает, что онлайн-продажи – это удобный канал прежде всего для покупателя. На маркетплейсах почти неограниченный ассортимент книг.
1: На мой взгляд, все очевидно. Если книжный магазин ограничен локацией и маленьким ассортиментом издательств и книг, то на маркетплейсе можно продавать все книги всех издательств и, собственно говоря, на одной полке. И по своему опыту я торговал на маркетплейсах порядка 5 лет книгами, именно книгами, специализированные магазины держал. И действительно, даже маленькие издательства, которые в принципе нельзя было найти на полках книжных магазинов, на маркетплейсе они были представлены и очень хорошо продавались.
0: Книжные магазины конкурируют не только между собой, но и с цифровыми сервисами. Так, в Яндекс.Книгах ежемесячно читают и слушают произведения 7,5 миллионов подписчиков. Это на 44% больше, чем годом ранее. В Литрес не называют точные данные, но указывают, что на платформе рынок электронных книг за полгода вырос на 11%, аудиокниг – на 8%. При этом годом ранее аудиосегмент показал прирост на треть. Участники рынка и независимые эксперты называют несколько факторов падения продаж в офлайн-рознице. Среди них рост цен на книги, налоговая нагрузка, санкции и отток покупателей в другие форматы. Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, заявил Радио КП автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
2: Все в нашей жизни меняется, и книжные магазины тоже изменятся. Те, которые не изменятся, будут менее популярными. Ну и, возможно, если они будут менее популярными, то и народ не ходить не будет. А те, которые будут точками притяжения людей, где будут проводиться регулярные активности, где они смогут не только книги покупать, но и быть участниками каких-то событий, что-то сопутствующее там находить, в целом приходить к книжным магазинам, как какую-то культурную институцию, то те, конечно же, будут востребованы, куда люди приходят выбрать книги, ну и там уже, возможно, выпить чашечку чая.
0: Согласно Ассоциации книгораспространителей, в период с 2024 по 2025 годы по стране было закрыто 560 книжных магазинов, а открыто лишь 270. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
5: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
4: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
5: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30 в студии.

0: Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление, которое дает детям учителей право на первоочередной прием в образовательные учреждения региона. Льгота распространяется на детские сады Псковской области, госшколы, где педагог работает по основному месту, а также областные учреждения дополнительного образования. Воспользоваться этим смогут все педагоги, независимо от стажа, в том числе молодые специалисты. Льгота будет действовать в течение всего периода работы по трудовому договору. С 9 октября с 10:30 до 13 часов на территории Великих Луг будет проводиться комплексная проверка работоспособности системы оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала, электросирен и сиренно-речевых установок. Граждан просят соблюдать спокойствие и не волноваться.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12.80.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Рекламно-информационная программа.
2: Здоровый разговор.
6: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается, ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение, и если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми, то есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя, понимаете, о чем я говорю?
6: Да, ну а как же различные слабительные средства, сейчас их очень много, это и народные методы, и аптечные.
7: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблемы проблема есть, и надо с этим что-то делать.
6: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
7: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический

0: хронический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
1: Ну, минуту-две.
0: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями, и в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
1: Ну, а сам кишечник, что в нем происходит?
0: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже. Ну, представляете, цифра какая страшная. Начинается что? Конечно, гниение. То есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают. И вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы. То есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено. Он раздувается, он прижимает другие органы. И, конечно, он их отравляет.
1: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
0: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатывается именно там.
1: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход, да. Но все же это же вынужденная мера.
0: Вынужденная.
1: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
0: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это Биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще Биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора Биоматик сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8 800 707 99 39. Звонок бесплатный. 8 800 707 99 39.
1: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39. Позвонить и задать свои вопросы.
2: Здоровый разговор.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
7: Рекламно-информационная программа.
2: Здоровый разговор.
1: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате Биоматик. Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
0: Медицинский аппарат Биоматик особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом Биоматик? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которые дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения? Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
1: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
0: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление повреждение всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишнем весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
1: Ну вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
0: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
1: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
0: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами. Восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат биоматик – это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов. Они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
1: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
0: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот и эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 9939.
1: Получается, биоматик – это реальная и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
0: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора биоматик мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. Биоматик – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
1: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
2: Здоровый разговор. Реклама.
9: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
10: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Почему спрос на сотрудников в рабочих профессиях сегодня особенно высок, а предлагаемые им зарплаты растут гораздо быстрее, чем у офисных специалистов? Каких профессионалов не хватает в горно-металлургической отрасли? И почему 20 тысяч девушек на предприятии – это прекрасный показатель? Об этом в среду в 13:00 на радио «Комсомольская правда» говорим с Дарьей Кричковой, вице-президентом по кадровой политике компании «Нарин». Норильский никель. Слушайте программу «Бизнес-ланч» в эфире и на сайте radiokp.ru.
11: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О происшествии.
1: Глава Минтранса Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. По данным министерства, открытое горение ликвидировано. В Минтрансе уточнили, что загрязнение акватории нефтяным грузом не допущено. На месте продолжают дежурство спасательные суда. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны Краснодарского края приступила к ликвидации последствий. Пожар начался накануне, после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио». Он ходит под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен. Пострадавших нет. Из-за пожара закрыли пляжи и набережные в Сочи. Росприроднадзор сообщал, что не зафиксировал загрязнение акватории Черного моря после возгорания.
11: Об экономике.
1: Международный валютный фонд поддерживает повышение процентных ставок в центробанках по всему миру. Это заявил глава организации Кристалина Георгиева. По ее словам, из-за геополитических кризисов задолженность стран растет быстрее, чем их экономика. В МВФ уверены, что более чем 17 лет умеренности, во время которых инфляция снижалась как в развитых странах, так и на развивающихся рынках, военные конфликты спровоцировали ее резкий рост практически везде. Нынешние геополитические риски только усиливают дефицит государственных бюджетов и долгов. По оценке фонда, задолженность стран приближается к рекордным показателям со времен Второй мировой войны – 100% мирового ВВП. В сентябре крупнейшие центробанки мира повысили процентные ставки. Банк Японии поднял показатель на 0,25%. Это стало максимумом за 31 год. Такое же решение впервые с 23-го приняла Федеральная резервная система США. Аналогично поступил и Европейский центральный банк. Во всех случаях такой шаг объяснили стремлением справиться с растущей инфляцией. Редкая розовая чайка в Арктике может столкнуться с угрозой исчезновения при резком изменении климата и загрязнении мест гнездования. Как рассказал специалист Кандалакшского заповедника Алексей Ежов, таяние снежников, заболачивание территории, изменение уровня воды могут лишить птиц привычных мест для гнездования. Кроме того, загрязнение рек влияет на насекомых и их личинок, а это основной корм розовых чаек. Сейчас точную численность птиц определить сложно. Официально ученые оценивают ее от 15 до 70 тысяч особей. Розовая чайка обитает в Арктике и считается у моряков предвестником удачи. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: В Раде решили объявить нейтралитет, пока под Одессой догорают последние птички. Фламинго, глава МВФ, в шоке. Планета Земля задолжала сама себе все деньги мира и продолжает жить в микрозаймы. Молодежь призналась, что любит деньги больше людей, пока старшее поколение учится питаться духовностью. Наши новости тоже любят денежки. Пришел Измайлов, считаем чужие миллионы. В ночь на 7 октября наши вооруженные силы нанесли мощнейший высокоточный удар по украинскому ВПК. Очередной, системный и систематический. В этот раз сгорели прямо в своих гнездах украинские фламинго и, видимо, несколько аппаратных того самого Firepoint. Речь идет о производствах крылатых ракет FP-5, Firepoint 5, оперативно-тактических FP-9, Firepoint 9 и целые стаи беспилотников. Ну, а заодно на ночные остатки пришлось на судоремонтную инфраструктуру в Одесской области, которая, в общем, теперь уже навечно ушла и уйдет ко дну или под землю. Восстанавливать на Украине никто ничего не может, не умеет, не хочет, да и не на что просто. Вот такие, ну, надо сказать, скромные итоги ночи, потому что наши войны, в принципе, скромные. Написали, что любят Чайковского. Спецкор «Комсомольской правды» военкор Александр Коц тоже этой ночью выпустил ракету по цеху «Firepoint», помогая нашим зенитчикам. Саша, приветствуем.
12: Да, приветствую. Сейчас буквально могут воспринять.
10: Так уже столько не что уж тут, да, что не говори, напишут все равно, что это все вот коц, русские, да, все вместе. И ты тоже, наверное, набег на Латвию успел этой ночью сделать в масках. В общем, фантазия у них богата. Саш, интересно касательно, во-первых, Firepoint, отдельно Фламинго. Это последовательная работа. Мне попадали сообщения, что с той стороны уже обалдевшие сограждане тоже начинают передавать координаты нашим военным. Именно вот эта история связана
12: без этого никуда. Без этого никуда, конечно, без агентурной работы, без людей, которые находятся там непосредственно на месте, которые передают координаты. Мы для этого публикуем, собственно, специальные боты, я в том числе, которые украинцы могут сообщать о каких-то военных объектах, по которым можно нанести удары. То есть это, конечно, без агентурной работы невозможно такие поражения таких целей. Но и тут обольщаться тоже не надо, потому что все-таки производство, оно по разным точкам Украины разбросано, оно не в одном каком-то цеху находится, да, не на одном большом заводе, а куча мелких производств. И, собственно, я бы отметил, что вот этот массированный удар произошел на следующий день после того, как Министерство обороны отчиталось о том, что сбило 17 ракет «Фламинго», которые были запущены вглубь России. То есть я предполагаю, что в ходе агентурной работы, разведывательной работы было отмечено какое-то движение, да, с заводов на пусковые и так далее. И, собственно, на следующий день, чтобы не отходя от кассы, был нанесен вот этот массированный удар сразу по нескольким, да, точкам в разных регионах Украины, да, то есть это и Черниговщина, это и Днепропетровск, это и Кировоградская область, вот сразу по нескольким точкам, причем это как старые знакомые, да, цели, как, например, Южмаш, так и что-то новенькое, например, картонный завод, не знаю, наверное, в картонной коробке там упаковывали «Фламинго» и «ФП-2», ну, понятно, что Украина прикрываются гражданскими вывесками, думая, что все поверят и туда не прилетит. И еще я вот не знаю, почему Министерство обороны постеснялось об этом сказать, мне кажется, ничего, в общем-то, предосудительного в этом нет, но по украинским данным, которые они публикуют, прилеты были также и по энергетике. Были прилеты в район Трипольской ТЭС, Кременчугской ГЭС, были прилеты по Киевской области, по подстанциям 750 кВт, которые пропускают в Киев электричество с Ровенской атомной электростанции, по ней уже прилетало, видимо, начинаем дорабатывать. То есть вот те удары, на которые был отдан приказ Верховного Главнокомандующего, с днем рождения, кстати, его сегодня поздравляем, вот они исполняются, эти приказы, четко, и я думаю, что по какому-то расписанию, ну и к мостам, я думаю, отдельно еще будет возвращаться работа, потому что очевидно, что была такая проба пера. Сейчас, видимо, анализируют, пока украинцы там сетку натягивают над Северным мостом, думая, что она остановит дрон на 500 км в час с боеголовкой в 50 килограммов тротилового эквивалента. Вот. Мы, видимо, анализируем и делаем какие-то выводы для дальнейших ударов по стратегической логистике.
10: А, Саша, вот интересно про Firepoint еще несколько слов сказать. Все-таки действительно очень много сообщений было от нашего Минобороны, да и, в общем, кадров объективного контроля о том, что эти цеха действительно выносятся. Сколько же они их успели наклепать? И как бы есть ли у нас представление, сколько их может еще оставаться?
12: Ну, я думаю, что какие-то узлы критические, да, это все-таки производство не на Украине, да. На Украине происходит, очевидно, какая-то крупноузловая сборка на отдельных производствах, а все остальное завозится с территории западных стран. Ну, то есть нет где-то какого-то цеха, да, который, взорвав, можно полностью ликвидировать эту программу. Такого, конечно, нет, и этих производств много, и сколько уж мы заводов по производству дальних дронов разбили, они все летят и летят. Поэтому, ну вот, противник как-то умудрился таким образом сделать свой военно-промышленный комплекс, что одним ударом он не выносится. Но когда вот наносится по всей цепочке сразу, да, то есть и сборка, и там комплектующие, и прочее, это все-таки на какое-то время отбрасывает программу назад. Но полностью, конечно, ее выбить невозможно. Как невозможно выбить любую нашу, там, не знаю, нефтеперерабатывающую структуру одним налетом.
10: Спасибо. Саша, Александр Коц, военкор «Комсомольской правды», авторская программа Александра Аналитика с именем, здесь на радио «Комсомольская правда». Не забывайте подключаться. Ну, а в Верховной Раде вдруг неожиданно проснувшись решили срочно, или еще перед боем полуночи, срочно закрепить в Конституции гарантии не вступления в военные блоки и написать, что Украина ни на кого нападать не собирается. Ну, это одна из целей СВО. Виктор Баранец задумчиво посмотрел на Банкова.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: Красивая киевская девчина, она же депутат Верховной Рады Украины, Анна Скороход, на днях взорвала в Верховной Раде политическую гранату. Она внесла Верховную Раду законопроект, в соответствии с которым Украина должна в своей конституции закрепить нейтральный статус и отказаться от вступления в НАТО. Вы знаете, это очень интересное событие. Оно интересно только потому, что в Раде начинают раздаваться трезвоумные голоса. В конце концов, вот это мнение, общее мнение Верховной Рады, где любое инакомыслие, как бледненький зелененький росточек закатывается асфальтовым катком, вот здесь прорвалась вот эта идея из уст красивенькой Анны Скороход. Вы знаете, а ведь если по большому счету это именно то, о чем говорила Киеву Москва еще в декабре 22 года. Там из дюжины наших предложений для того, чтобы урегулировать конфликт, вот эти два и были зафиксированы в том документе, который был отправлен в Киев, по-моему, в декабре 22 года. Нет, нет, нет, орала Верховная Рада. Тем не менее, этот вопрос взбудоражил Верховную Раду. И там уже не только одна Скороход, но и другие депутаты говорят, а может, действительно, это путь выхода из того тупика, в котором сегодня находятся российско-украинские переговоры. Отказ от вступление в НАТО, он чрезвычайно важен, конечно, и для России. Почему? Потому что если Украина будет и дальше продолжать курс на вступление в НАТО, то неизбежно на территории Украины появятся натовские войска. А следом за собой, я не исключаю, они притащат и ядерное оружие. Кроме того, вступление Украины в НАТО это будет дальнейшим продвижением блока в нашем направлении. Это будет говорить о том, что НАТО замкнет вот эту петлю, которую она формирует на протяжении последних десятилетий, потихонечку пожирая бывшие советские республики. Так вот, если на Украине появится сапог натовского солдата, то таким же образом можно ожидать, что он может появиться и в Молдавии, и так далее. Но это потом. А для нас чрезвычайно важно, чтобы Киевская Рада или Украинская Верховная Рада, она в конце концов проснулась и услышала благоразумный призыв Анны Скороход. Хочется верить, что, возможно, оно так и будет. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
11: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: От украинских законов до мирового финансового краха ровно один шаг. И там делает вид, что можно просто нарисовать красивую цифру на бумаге.
14: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
10: Итак, как-то все больше, согласитесь, никто никому ничего не должен. Но это уже такая не просто красивая фраза. Судя по всему, попахивает и нависает глобальное банкротство. Весь земной шар уверенно движется к оформлению такового прямо через госуслуги. Глава МВФ Кристалина Георгиева или Георгиевна со слезами на глазах заявила, что мировой госдолг подбирается мировой к рекорду со времен Второй мировой и вот-вот перевалит за 100% глобального ВВП. Главный чемпион по жизни в долг, естественно, и, конечно, по-прежнему США. Ну, а решить проблему простым усердным трудом уже не получится. Наша планета задолжала сама себе абсолютно все деньги Вселенной, и отдавать их, похоже, придется уже марсианам. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, доцент факультета государственного управления МГУ, государственного управления, доцент Максим Черков, вдохновившись, тоже решил взять свой скромный миллиард в долг, а выплату аккуратно переложить на всех нас. Максим Андреевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: А как поживаете?
16: Нормально абсолютно, деньги конечно, есть? Под впечатлением вот да. этих вот новостей, потому что я как экономист понимаю, что за этими цифрами стоит.
10: А что стоит? Сколько денег во всей Вселенной и чему они вообще в последнее время эквивалентны? Всем ресурсам недвижимости или напечатанным виртуальным обязательствам? Вообще о чем речь?
16: Ну, сколько денег во всей Вселенной, это неизвестно, потому что мы не знаем, есть ли жизнь на других планетах. Вот. Но то, что соответственно, вот госдолг всех стран мира превысил, да, соответственно, ВВП стран мира, это очень тревожный звонок. И на самом деле здесь, я бы сказал, что основная проблема, она даже не в абсолютных величинах государственного долга, а в стоимости государственного долга. Об этом ведь никто не говорит. То есть, ну, самая большая проблема есть западных экономик, это европейские экономики, Соединенные Штаты. И вот стоимость обслуживания, ну, проценты фактически по государственному долгу за последние 5 лет выросли не на проценты, не на десятки процентов. А я бы даже сказал в разы и, может быть, даже на порядке где-то, потому что около нулевые ставки по государству.
10: А?
16: Вот это во многих странах была реальность.
10: Максим Андреевич, можно вас переставим вот к другому окошку, а то на самом интересном вот эти подробности, да, а насколько мы понимаем, речь идет о сложностях с обслуживанием долга, да, и как бы вот к чему дело идет, вы говорите, да?
16: Ну, дело идет к тому, в процентных ставках, ну, просто вот приведу пример, что на американском облигации, они были вообще практически бесплатно раньше, деньги в американскую экономику, в европейские тоже. Сейчас там 150% 10-летним американским облигациям. То есть дело идет к самому плохому, и там все выходы, все варианты, они один хуже другого. То есть один вариант — это девальвация западных валют, на евро и доллара, да, тут не угадаешь, какая из них первая, так сказать. Либо второй вариант — это дефолт по долгам, то есть, ну, тут в конце концов все равно приведет к обвалу валют западных стран, резервных валют, но еще потенциально может вызвать огромные проблемы разным странам, да, то есть это потенциально обвал банковской системы во многих странах. Но Россия в данном случае как бы находится в относительной безопасности, подчеркиваю, относительно.
10: А так вот, как бы, если надо приподняться над или встать из-за микроскопа, да, о том, сколько у кого там, какие долги, посмотреть, она же не просто так упомянула, кстати, кто она там, глава МВФ, да, а упомянула, что речь идет о ситуации впервые со времен Второй мировой войны. То есть, короче говоря, выходить из этого человечества, планета, Вселенная будет через следующую мировую войну. Списать эти долги будет невозможно. Поэтому Запад, Европа готовится к войне. Поэтому все идет вот опять на такие старые, классические, добрые индустриальные заводы, да, по производству оружия. И вот как бы переворачивание... Ну, или не переворачивание, а движение, в принципе, крупных западных экономик в эту сторону. Или нет, как-нибудь чего-нибудь через цифру перепечатаем, закабалим остатки свободы граждан по всему миру и чего-нибудь подкрутим, спишем миллиард человек, чего-нибудь как-нибудь, и нормально будет.
16: Ну, к сожалению, подкрутить в этом случае ничего не получится, потому что абсолютная величина долгов... Они, опять же, невероятно. Соединенные Штаты перешли вот планку 40 триллионов долларов. Новый триллион долларов появляется раз в несколько месяцев. Вот, поэтому тут подкрутить как-то, ну, к сожалению, крутить можно только с как бы относительной стоимостью доллара, да, то есть, опять же, повторюсь, это девальвация, либо отказ платить. Вот, и тот, и другой вариант невероятно плохие для самих западных экономик. Подорвет доверие к западной финансовой, экономической инфраструктуре. Ну, этот подрыв доверия, он уже случился, но пока не настолько.
10: Ага.
16: В общем, то есть, движется по сценарию. Более того, вот эти вот долговые проблемы, они могут возникнуть и в других экономиках. Допустим, тот же самый Китай, он развивался за счет долговых инструментов, там ситуация гораздо лучше, чем в западном мире, и у них больше внутренний долг, то есть это может быть меньшая проблема, да, чем, значит, у западных стран. Но потенциально возможна проблема во все новых и новых странах, потому что вот эта вот гонка, долговое финансирование и гонка мировых экономик.
10: Да.
16: Проблем.
10: Максим, нам-то чего делать? К войне готовиться, как не в себя.
16: Я думаю, главное, к чему нам нужно готовиться, это к серьезнейшему кризису в западных экономиках. То есть проблема санкций, вот с моей точки зрения, которая вот обсуждается, она уйдет на второй план, и нужно готовиться к разрешению проблем, связанных с перестройкой мировой экономики. Потому что западные страны при вот финансовом обвале, долговом кризисе, они вот как ни крути, они до сих пор создавали достаточно большой мировой такой платежеспособный спрос. И в случае, если они его не будут создавать, это затронет все страны, в том числе и Россия коснется. Да. И нам нужно максимально диверсифицировать взаимоотношения со странами. То есть вот в этом опасность. Да, уже не санкции, а уже проблемы, экономические проблемы, которые породит кризис западного мира.
10: Спасибо. Максим Черков ушел готовиться к кризису. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений государственного средства управления, доцент факультета государственного управления МГУ. Ну и напоследок о вечных ценностях, которые окончательно измеряются в рублях. Более половины наших людей признаются, что считают деньги и обогащение главным символом нашего времени. Молодежь, родившаяся после 2001-го зумеры, вообще без стеснения заявляет респект и уважуха только тем, кто умеет жестко добывать бабло, пока старшее поколение еще пытается верить в любовь, дружбу и бесплатный проезд. Наш экономический обозреватель Евгений Проскуряков проверяет баланс и вздыхает о былых временах.
2: Экономика на Радио КП.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. Сегодня мы поговорим про отношение даже не к деньгам, а к тем, кто умеет их зарабатывать. Опрос на эту тему провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. И оказалось, что 73% россиян уважают людей, которые умеют делать деньги. Что интересно, такой же опрос проводился четверть века назад, и с тех пор цифра выросла вдвое. А что еще интереснее, 59% опрошенных согласились, что деньги и личное обогащение – это символ нашего времени. В 2021 году таковых было в 2 с лишним раза меньше. Почему же в стране так изменилось отношение к деньгам и к людям, которые здорово умеют их зарабатывать? Главная причина – это смена поколений. Те люди, которых опрашивали 25 лет назад, еще жили с оглядкой на прежние времена, когда предпринимателей и прочих буржуев у нас не жаловали. Как объяснил нам социолог и психолог Алексей Муразанов, в 2021-м еще был флер прекрасного социализма. В советское время подпольных предпринимателей и спекулянтов сажали. Если кто-то выделялся, это вызывало зависть, недоверие и подозрение, что точно подворовывает. Если коммерсант, то явно мошенник и вор. С тех пор Россия окончательно перешла в рыночную экономику, и большинство людей перестали считать предпринимательство и высокий заработок чем-то постыдным. Статус и карьерный рост стали измеряться доходом. К тому же многие вещи, которые раньше обеспечивало государство, теперь лежат на плечах каждого из нас. Есть платное образование и медицина, жилье теперь можно только снять или купить. И все это – деньги. А лучше всего к богатым относится молодежь. ВЦИОМ отмечает, что 87% опрошенных в возрасте до 25 лет с уважением смотрят на людей, которые умеют делать деньги. По словам нашего эксперта, у молодежи срабатывает простой механизм. Увидел, что другие живут неплохо, и сразу захотел так же. Этот эффект называется «я тоже так хочу». Можно ехать в метро, а можно в роскошной машине. Там комфортно, тепло, музыка играет. К тому же свою роль сыграла смена ролей в семье. Раньше дети были помощниками для родителей, теперь все иначе. Потому что сегодня есть службы доставки, маркетплейсы, можно вообще из дома не выходить. По словам эксперта, сейчас ребенок по большому счету это инвестиционный проект без дивидендов на 18 лет. Добавьте культуру социальных сетей с показной жизнью и получаем поколение, которое хочет быстро и много. Хорошо это или плохо, что мы так относимся к доходам? Эксперт уверен, сам по себе кошелек – ни добро, ни зло. Деньги – это просто средство для достижения цели. Поэтому важнее, какая у тебя цель. Например, человек может гнаться за дорогой машиной. Если ему от этого легче, то разве это плохо? Но если он этой гонкой изматывает себя и близких, то это уже проблема.
2: Экономика на Радио КП.
10: Гаишники окончательно доверились нейросетям и теперь на экзамене на права посчитают все.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В рамках партийного контроля депутат ЗАГС Собрания Юлия Ярышкина проверила ход ремонта тротуара на проспекте Гагарина, 16, в Великих Луках. Она подчеркнула, что для жителей состояние тротуаров – это вопрос ежедневного комфорта и безопасности. Поэтому важно не только принять решение о проведении ремонта, но и проконтролировать, как работы выполняются на месте. Парламентария осмотрела состояние участка, особое внимание обратила на качество выполнения ремонта. В Великих Луках продолжается реконструкция аварийных участков кольцевого водовода от дома 43 по улице Заводской до Октябрьского проспекта. На время проведения работ в заречную часть города вода поступает преимущественно из реки Ловоть. Обычно ее смешивают с водой из подземных источников. Однако сейчас временно изменена схема подачи воды. В связи с этим вода из-под крана может иметь желтоватый оттенок.

0: возможных действиях США в отношении Ирана.
1: Мне складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. То же самое вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Пришел Измайлов пешком, потому что на машине приходить скоро станет все сложнее. В общем, новшество каждый день к нам приходит. На этот раз гаишники решили не отставать. Все говорят про ИИ и нейросети, и, собственно, чем они хуже. И решили уже через несколько месяцев, наверное, где-то через полгода, с 1 марта, по-новому начать принимать экзамены на право управления транспортными средствами и выдавать по их итогам водительские удостоверения. Что ж, теперь вместе с Грозным и злым инспектором работать будет напарник, автоматизированная система. Она будет беспрерывно фотографировать кандидатов за рулем. Средства аудио и видеорегистрации запишут каждый нервный вздох в реальном времени, каждую каплю пота. В зону фиксации попадают рабочие места и учеников, и инспекторов, и экзаменаторов с каменным лицом. Это вот технологическая история. Причем, кстати, будут следить за пульсом даже во время теоретического экзамена, чтобы, если кандидат чихнул, в этом не было какой-то подсказки, вылетевших из его рта микробах. Но есть и чисто формальные, такие процессуальные вопросы. Так, например, бумажную старомодную медицинскую справку. Вот радость-то какая, таскать, говорят, больше не придется, если она есть в единой базе. Это нам вот в такой формулировке все преподносит. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле речь идет о том, что все справки загонят в эту самую единую базу, и, собственно, можете ее вообще никуда не таскать. Главное будет, что написано в этой базе даже то, что вы, например, не имеете права управлять транспортным средством, потому что у вас где-нибудь шею защемило когда-нибудь, и вы имели неудовольствие по этому поводу обратиться к терапевту. Ну вот, а если срок действия справки истечет во время сдачи экзамена, то великодушно вам досдать экзамен разрешат, там во время эстакады не высадят. Но вот водительское удостоверение вы увидите только тогда, когда отожметесь 10 раз у этого самого терапевта и докажете ему, что вы все еще полны сил, бодры и веселы. Ну, вот, в принципе, наверное, как-то так. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер уже давно получил водительское удостоверение. А вот, Ян, приветствуем на какую-нибудь категорию D, вы, наверное, теперь не пойдете сдавать.
4: Добрый день. Нет, мне достаточно возможности управления мотоциклом и автомобилем. Вряд ли я сяду за грузовик. Не так. Конечно, водить я могу, но дополнительной категории так и не пришлось получить.
3: А если вот, ну, мало ли, жить как сложится, так всегда можно подработать, огромный грузовик катать куда-нибудь?
4: Значит, мне придется соответствовать тому, что у меня должно быть идеальное здоровье, ну и знание ПДД. Я надеюсь, это будет непросто, но я сдам на права без всяких шпаргалок. вопросам неизвестные. Знаете, ну, мне отчасти проще. Ну, не потому, что я вице-президент Национального автомобильного союза, не, именно не поэтому правила дорожного движения я знаю так же, как должен знать любой водитель.
3: Но вы ключевой, но, говорите, вот, будет, знаете, непросто, потому что ключевому, любому водителю сдать экзамен по теории спустя много лет, как он уже за рулем, крайне непросто, особенно когда круговые...

0: положение меняют каждый год.
1: Очень сложно, потому что все равно нужно пересмотреть и перепрочитать все правила, потому что вопросы меняются, появляются какие-то изменения. И, кстати, над экзаменационными билетами не прекращается работа, их должны усовершенствовать, привести к некой логике, потому что да, реформирование необходимо, и рабочая группа, в которую входит мой коллега, она существует и действует. И надо сказать, что часть вопросов, почему я говорю, что мне легче, да, например, там часть вопросов, касаемые каких-то по управлению автомобилем, там мое спортивное прошлое дает ответы просто легко, потому что я понимаю все это эмпирическим путем, да, у меня есть понимание, осознание, мне не надо зазубривать, да.
0: Физика процесса,
1: я знаю,
0: да.
1: Каким, конечно, я знаю, там, каким образом спускаться с горки, да, как там существуют вопросы, каким образом, да, там, на передаче, без передачи, на нейтралке, там, еще что-то в этом роде, да, я не буду задумываться, я отвечу правильно. Это единственное, что облегчает. Но на самом деле сдавать экзамен так же, как любому опытному человеку, будет непросто, потому что мы уже настолько на автоматической, вот воспринимаем окружающее движение в автоматическом режиме, все это лежит у нас так глубоко, ну как научиться говорить, да, вот мы же не помним, как мы научились говорить, произносить буквы и слов складывать предлоги, предложения, там и целые тексты выдавать. Ну, в целом мы это как бы можем. Не все, но можем. Вот, поэтому, но правила же опять трансформируются, и их надо поддерживать. Правильно говорите, там несколько раз уже на круговом движении изменения произошли. Там, если бы мне не приходилось это комментировать, я бы сам путался, откровенно говоря.
0: Но стоишь, смотришь, можно, там
1: будет любого.
0: Да, на другой стороне уверенно едут, значит, ты вроде должен пропустить, да? Если там притормаживают, ну, наверное, ты должен ехать.
1: Или там правый поворот, да, под существующий зеленый сигнал светофора для пешеходов, да, мы твою стрелку. Ну, понятно, что жизнь не стоит на месте.
0: А вот для кандидатов, вот знаете, просто что интересно, речь, ну, они на правила сдачи экзаменов, ну, какое самое популярное мнение? Вот с утра открываешь, что люди пишут? А, ну, понятно, просто права дороже станут. Во всех смыслах, да? Ну,
1: нет, здесь я с ними не соглашусь. Я думаю, что, во-первых, права будут дороже, потому что учиться будет дороже и дороже. Это неоспоримый факт, это первое. Второе, это действительно нет возможности. Вот я не вижу никакой такой возможности получить возможность сдать теоретический экзамен при помощи каких-то шпаргалок, подсказок там и прочего. Вот этого маневра я, откровенно говоря, не наблюдаю. Знаете, может быть, есть более узкие специалисты, которые заметят эти слабые места, но я вот не вижу, потому что я сужу вот почему. Значит, фактически это сделали так же, как там сдача выпускных экзаменов в школе. И когда там нельзя с телефонами, когда нельзя пользоваться шпаргалками, и там несколько камер направлено на тебя, и экзамены у тебя принимает не тот учитель, который тебя учил, и так далее. Ну вот фактически та же самая история. И да, с подлогом сложно, потому что ты приходишь с паспортом там и прочее. Знаете же, была история, когда за тебя кто-то сдавал.
0: Это вот были истории, когда инспектор. Вообще не приходишь, да, а инспектор там, а выясняется, что ты все сдал, и нормально. Вот.
1: И мы знаем, как большинство сдавали в прежние времена экстернатом, это вся такая была блатная история. На что бы, как бы ты ни ответил, у тебя будут 6 правильных ответов.
0: Да.
1: Вот что бы ты ни ответил. Хоть на все неправильно.
0: Это программа, вот. Да, вот была, сегодня, я, видимо.
1: Да, вот сегодня такое невозможно, поэтому всем кандидатам нужно очень серьезно готовиться. Другое дело, что при сдаче практического экзамена возникают другие перегибы. И иногда не очень хорошая техника по-прежнему остается, когда ученик, который по правилам должен там поправить сиденье, поправить зеркала, то есть подогнать все под себя при сдаче экзамена, да, это вот известно всем. А такой возможности нет, то сиденье как-то там не двигается, зеркала как-то так сломались или еще что-то происходит. Там, например, у человека рост меньше, он еле дотягивается до сцепления.
0: Ну, да,
1: и он не может сдать. Поэтому вот здесь тоже надо все выровнять. И если уж мы спрашиваем так жестко, то и технику для сдачи экзамена практическую тоже надо готовить соответственно.
0: Спасибо, Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ну, а если вы уже давно с автомобилем на «ты», то самое время вспомнить, что у вас там под капотом, может быть, что-нибудь новенькое найдет.
2: Рекламно-информационная программа.
3: Под
2: капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как бы правильно мы не эксплуатировали и обслуживали автомобиль, но со временем, особенно при эксплуатации в городе, двигатель начинает загрязняться. Особенно это заметно в наше время, когда качество бензина вызывает много вопросов. Тут за счастье найти хотя бы что-нибудь на АЗС. Моторное масло, увы, очищает далеко не все детали двигателя. В некоторых местах нагар скапливается и приводит к неравномерной работе ДВС. Один из примеров – впускной коллектор. Запущенный и грязный, он может стать причиной повышенного расхода топлива, неровной работы движка и множества других хворей, которые ни к чему хорошему не приведут. Только к плохому. Разбирать, чистить, а в особо запущенных случаях – менять. Чтобы этого не допускать, коллектор необходимо регулярно обслуживать. Абсолютно все агрегаты последних лет построены на базе экологических требований. Так что клапан ЕГР, отправляющий отработанный газ на дожик в камеры, вы обязательно найдете. Стоит лишь открыть капот. Шланг от него идет прямиком во впускной коллектор, который со временем покрывается нагаром. Хорошо ли это для экологии или не имеет никакого значения, мы вряд ли узнаем. А вот для ДВС вся экологическая обвязка – тяжкий груз, который может нивелировать только владелец автомобиля. Образовавшиеся на стенках коллектора отложения несложно смыть простым очистителем карбюратора. Однако для качественной мойки деталь нужно снимать. Но, во-первых, расположена она не очень удобно, а во-вторых, не хотелось бы, чтобы камни нагара полетели непосредственно в цилиндры. Будут царапины на стенках. Более того, известны случаи, когда куски нагара после чистки попадали на клапана, не позволяя последним закрываться. Чем это заканчивается, объяснять не надо. Запущенный коллектор просто так легко и непринужденно не отмыть. Придется замачивать, делать компрессы и только потом извлекать окаменелости. А их окажется немало. Не удивляйтесь. Зато эффект от проделанной работы заметен будет сразу. Машина задышит, начнет веселее и бодрее набирать скорость, а расход горючего упадет. Невысокая цена 2-3-часовой операции позволит наслаждаться автомобилем снова и снова, будто он новый. И, конечно, нельзя забывать про ресурсосберегающую технологию компании «Супротек». Обработка ДВС, КПП, редукторов и топливной системы продлят жизнь вашему автомобилю. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии – небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
12: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
11: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
12: Да, именно это я и хочу сказать.
11: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
12: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
11: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
12: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
11: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
12: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
11: Как Vision воздействует на органы зрения?
12: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
11: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
12: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
11: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
12: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
11: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8-800-777-0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8-800-777-0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
8: Реклама.
14: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
17: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О Путине.
18: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого». Беседа глав государств состоялась только что. Подробности общения Лукашенко и Путина пока не приводятся. Ранее стало известно о телефонном звонке президента Таджикистана российскому лидеру. Эмомали Рахмон поздравил его с днем рождения, сообщила пресс-служба главы республики. Он отметил личный вклад Владимира Путина в расширение стратегического партнерства между двумя странами. В ходе беседы они выразили уверенность в том, что этот процесс и впредь будет развиваться на благо народов двух государств.
8: О вооружениях.
18: Еврокомиссия выделила Украине новый транш на дроны и ракеты. Его сумма составляет 1 миллиард 240 миллионов евро. Деньги выделены из масштабной программы поддержки объемом в 90 миллиардов, запланированной на этот год. В пресс-службе комиссии уточнили, что текущее финансирование имеет целевое назначение. Полученные средства Киев должен направить на оборонные закупки, приобретение ракет, беспилотников, а также специальных дронов, перехватчиков и боеприпасов к ним.
19: О наградах.
18: Шведская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Престижную награду за этот год получили ученые Анри Каган и Кенсо Соай. Комитет отметил их вклад за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. В этом году в честь 125-летия премия денежный фонд увеличен до 12 миллионов шведских крон. Эту сумму лауреаты разделят поровну. Медали и дипломы им вручат на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.
19: О погоде.
18: На этой неделе в Москве ожидается возвращение температуры близкой к летним значениям. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, потепление начнется уже сегодня. К пятнице столбики термометров поднимутся до 15-20 тепла. Ильин также отметил, что в выходные тенденция изменится в противоположную сторону. 10 октября ожидается плюс 12, плюс 17, а 11 около 10-15 градусов тепла.
19: О валютах.
18: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юаня 12 рублей 80 копеек. Больше новостей читайте в МАКС в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч». Программа про российскую экономику и то, как она развивается, несмотря на что. Ну а какая экономика может быть без людей? Поэтому мы сегодня про людей и поговорим. У нас в гостях вице-президент по кадровой политике горно-металлургической компании «Норильский никель» Дарья Крючкова. Дарья, добрый день.
21: Привет, Вадим.
20: Уже встречались с вами в 2023 году, и тогда говорили о дефиците кадров на рынке труда, конкуренции компаний за людей. Вот если посмотреть на рынок сегодня, видим охлаждение экономики, вот как это влияет на рынок труда?
21: На самом деле, несмотря на охлаждение экономики, рынок труда очень неравномерно сейчас себя ведет, потому что по каким-то профессиям есть огромный дефицит, по каким-то ситуация лучше. Несколько лет назад действительно мы видели рынок кандидата, когда работодатели боролись с этим дефицитом за персонал. Но сейчас по некоторым профессиям ситуация меняется. В частности, если посмотреть тот же индекс HeadHunter, статистику, то вы можете увидеть, что по рабочим профессиям по-прежнему дефицит, а по управленческим – наоборот. Сейчас даже с точки зрения зарплатных ожиданий мы видим, что работодатели предлагают больше, чем ожидают кандидаты зарплаты по рядовым профессиям, и меньше, чем ожидают кандидаты по менеджерским. И это довольно интересный тренд, который есть на рынке по сравнению с предыдущим периодом. Но как нам не хватало в горно-металлургической отрасли профессионалов, честно говоря, так и не хватает. В этом смысле ничего не поменялось.
20: Тут много мы говорили, в том числе в нашей программе, про то, что государство делает на этом рынке, в частности, развивает среднепрофессиональное образование. Вот те, кто сейчас в колледжах, в техникумах учатся, они еще на рынок труда не пришли, еще они этот дефицит не восполнили или не восполнят в принципе?
21: Для того, чтобы этот дефицит хотя бы не нарастал, нам нужно развивать взаимодействие с колледжами, развивать профессионалитет, и когда мы вместе с образовательными учреждениями, с государством инвестируем в то, чтобы была правильная материально-техническая база, программы были актуальными для производства. Ребята приходили к нам уже более-менее подготовленные и понимали, куда они попадают, с чем им придется работать. Поэтому сейчас скорее мы работаем очень много для того, чтобы, знаете, хотя бы не оставать, а стоять на месте в этом вопросе. И ребята, которые начинали профессионалитеты несколько лет назад, вот, например, на Кольской у нас был профессионалитет открыт, Это профессионалитет, это программа работы с техникумами, когда совместно с техникумом компания модернизирует материально-техническую базу, выделяет некоторые направления подготовки, которые нам нужны, набирает целевой набор студентов, ребят, и они к нам по окончании приходят. Вот я хочу сказать, что первые такие выпуски мы уже видим, и благодаря этому у нас вот этот разрыв не нарастает хотя бы между тем, какие компетенции нам нужны, и тем, что у нас сейчас есть. Но, например, профессии сварщики, узкодефицитные, ремонтный персонал, по-прежнему с этим нужно еще работать, развивать в том числе сотрудничество с профессионалитетами и работать над этой темой. По некоторым профессиям ситуация улучшается, но кардинальных сдвигов тектонических я не вижу.
20: В общем, как у Льюиса Кэрролла, да, чтобы стоять на месте, надо очень сильно бежать.
21: Именно так.
20: Еще одна тема, которую мы обсуждали тогда, в 23-м году, это более активное вовлечение женщин на те профессии, которые, может быть, еще вчера казались исключительно мужскими. И мы тогда говорили, что это такой прагматичный интерес бизнеса и формирование кадрового резерва для промышленности, оно очень хорошо может быть исполнено, да, благодаря вовлечению женщин дополнительному. Это история и про социальные программы, и про корпоративные инициативы. Вот что сейчас изменилось в отношении к женщинам в нашей промышленности?
21: За последние годы, с 21-го начиная, идет системная работа хорошая, потому чтобы возможностей для женщин в промышленности было больше. Например, сокращен список профессий, запрещенных для женщин. Раньше в нем было более 400 профессий.
20: Ничего себе.
21: Да, сейчас около 100. И мы видим, что там, где условия труда позволяют работать, там снимаются ограничения, и там открываются новые возможности. Не знаю, например, водители большегрузных самосвалов, машинисты метро, например, девушки появляются. Девушки прекрасно работают в функции промышленной безопасности и охраны труда. Они инженеры, они маркшейдеры, они геологи. Все, что касается промышленности, мы видим, что не только законодательные ограничения меняются, но и работодатели всерьез задумываются о том, а как нам поменять условия труда у себя для того, чтобы здесь могла работать женщина. Потому что когда открывается или закрывается одна дверь, да, открывается другая. И на самом деле в экономике занято меньше половины женщин, и они продолжают оставаться очень классным кадровым резервом. Но если посмотреть результаты исследований, мы вместе с НАФИ и Сибуром в 24-м проводили большое исследование, я думаю, оно актуально и в 26-м году, потому что оно во многом описывает такую социальную ситуацию в стране, связанную с отношением к женщине в промышленности. И вот в соответствии с этим исследованием только одна из 10 семей рекомендовала бы своей дочке отправиться в нефтехимию или горно-металлургическую отрасль.
20: То есть есть много таких стереотипов?
21: В принципе, в обществе стереотип про то, что это не женское дело, про то, что у мужчины гораздо больше возможностей там построить карьеру, про то, что женщине там не место.
20: Хотя технологии изменились, да?
21: Безусловно.
20: И вот эти нормы нашего ГЗОТа, да, как еще вот раньше называли, они там многие в 30-е годы были учреждены.
21: Конечно. Очень много меняют технологии, но мы, возможно, недостаточно много об этом говорим, и эти стереотипы очень живучи. Пока ты глазами не увидишь, когда ты сам этот пример реальный не понаблюдаешь, когда девочка, приходя, например, на производственную практику, даже если она пришла в специальность техническую, да, но она пришла на практику на производство, видит, что кругом одни мужчины и нет успешных примеров женской карьеры, например. Естественно, она начинает думать, наверное, мне не туда, наверное, мне нужно поменять свою траекторию. Конечно. Поэтому вот эти примеры, без них возможности для женщин в промышленности и вообще состояться в промышленности, построить карьеру девочки, довольно сложно.
20: Компания-лидер, к которой Норникель в полной мере относится, много инвестирует в людей, в своих сотрудников. И обычно работодатель, ну, идет по такому классическому пути, развивает вот ПНН, да, так называемый, развивает какую-то инфраструктуру досуговую в территориях присутствия и так далее. А вот какие есть особенности для женщин вот в этой большой политике?
21: Если говорить о практиках работодателей, о том, что сейчас работодатели сложных индустрий, промышленности, горно-металлургической, нефтехимической, делают для того, чтобы привлекать женщин, то их достаточно много на самом деле. Есть как внутренние практики. Но, например, если говорить про Норникель, то у нас есть программа «Мама на работе», которая предполагает информационную поддержку для те, кто собирается в декретный отпуск, те, кто возвращаются, потому что мы видим, что после, например, 3 лет отсутствия женщина приходит уже в другую компанию, уже поменялась среда, может быть, поменялся коллектив, и может быть, поменялись требования. Пароль забыла от
0: компьютера. Забудешь пароль после праздников новогодних, чем занимался.
21: Что говорить о 1,5 или 3 годах отсутствия. И, конечно, здесь нужны отдельные программы адаптации, поддержки для того, чтобы не было страшно, для того, чтобы максимально быстро вернуться в команду, в коллектив и не чувствовать вот этого разрыва. Есть программа материальной помощи. Некоторые работодатели делают подарки детишкам к 1 сентября, кто-то дает дополнительные отпуска, кто-то выплачивает существенные пособия при рождении детей. Но есть еще и отраслевые истории, когда несколько работодателей собираются вместе, ну, в нашем случае в 2020 году несколько крупных промышленных компаний собрались для того, чтобы организовать некую ассоциацию женщины современной индустрии. Сейчас ее учредителями являются «Атлас Майнинг», «Сибура», «Норникель», для того, чтобы сделать вот эти, знаешь, истории о карьерах, об успехе, о возможностях более видимыми.
0: Показать такую модель поведения.
21: Показать, скорее, примеры, что так бывает, что в индустриях сложных, тяжелых, во-первых, нас, женщин, много.
0: А, кстати, есть какая-то цифра, сколько примерно?
21: В «Норникеле» работает больше 20 тысяч женщин. Вообще в промышленности, во всей, по-разному, в зависимости от самого вида, типа специфики. Промышленности, работает 15-20%, где-то 25% женщин. Конечно, немного, но мы же говорим о крупных предприятиях. Это 70-80, 100 тысяч человек.
0: В абсолютных цифрах,
21: и когда мы говорим
0: количество.
21: В абсолютных цифрах, когда мы говорим, что это 20 тысяч женщин в одной компании крупной, это много. Но пропорции малы, и они не так видимы. Их успех не так виден, их карьера не так видна. Даже банально, повторюсь, девчонка приходит на практику, и она же встречается в первую очередь с мужчинами, и она не видит этих примеров. Ну и плюс девушки не всегда идентифицируют даже друг друга, что на одном предприятии есть какой-то успех, на другом. И вот такая история про отраслевую поддержку, про отраслевую видимость, она дает на самом деле больше уверенности. Она дает ту самую видимость. Вот он успех, пример успеха и карьера, вот возможности. Она дает девчонкам, которые участвуют тоже в этой ассоциации, или у нас есть специальная премия большая, которая чествует лучших. Да?
0: Она сегодня, кстати, у нас вручается.
21: Вот я, собственно, очень рада поздравить всех победительниц. У нас премия проходит 6-й год. И 50 прекрасных, ярких, талантливых, успешных. Всех поздравляю от всей души. Было, Вадим, больше 760 заявок, если говорить о видимости. Это очень много, и это разные страны. Это и Китай, и Турция, и Казахстан, и, естественно, Россия. И, конечно, это огромный праздник сегодня для нас, потому что мы чествуем заслуженно девушек, которые состоялись в профессии, состоялись в своей жизни не только, может быть, как профессионалы, но и как мамы. У нас есть номинация «Лучшая в двух мирах» для таких девушек.
0: Ну, у нас проект «Демография» практически. Но об истории этого праздника, как вы справедливо абсолютно выразились, мы поговорим во второй части нашей программы. А пока, дорогие друзья, не переключайтесь. У нас в гостях Дарья Крючкова, вице-президент по кадровой политике ПАО ГМК «Норильский никель». Совсем скоро вернемся в дневной эфир Радио КП.
1: Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
3: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
20: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и какая наша экономика без людей и какая наша жизнь без женщин. Поэтому сегодня говорим про кадровое обеспечение бизнеса и про женские программы, которые инициируют крупнейшие наши работодатели, к которым относятся компании, которые представляют наши прекрасные гости. Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике ПАО ГМК «Норильский никель». Начали мы говорить в конце предыдущего блока про премию, которая так и называется «Женщины в современной индустрии». Сегодня она в Москве будет вручена лучшим, достойным. Как вы уже сказали, более 700 кандидаток, да, 50 победительниц. А вот когда вы задумывали эту премию, вот какую задачу вы перед собой ставили?
21: Вы знаете, нам очень хотелось... Мы вдохновлялись, на самом деле, международным опытом, потому что такие ассоциации, такие премии есть много где по миру. И мы подумали, а почему бы не сделать что-то похожее в России? У нас же такое большое количество талантливых людей, талантливых девушек. Это сейчас нам понятно и красиво, что это 10 номинаций, какие критерии, почему именно эти номинации, почему мы должны именно такой состав жюри выбрать, почему вокруг нашей ассоциации должны быть и семинары, и программы менторской поддержки, и какие-то вдохновляющие мероприятия и другие конференции, где ассоциации участвуют. Но тогда ничего этого не было. Собралась группа единомышленников, которые начали проектировать будущее. Это было очень вдохновляюще, потому что мы видели в этом огромный потенциал. И когда первые девчонки участвовали в нашей премии, приходили в ассоциацию, через год они возвращались с тем, что «а мы стали видимыми», а кто-то получил карьерное продвижение, кто-то выдвинут был командой, коллективом и неимоверно был горд и счастлив. А вслед за кем-то пришла подруга, а вслед за кем-то пошла дочка по профилю учиться, а кто-то стал себя чувствовать более уверенно, например. И это развивалось дальше, обрастая какими-то новыми мероприятиями, новыми идеями. И мне кажется, ты знаешь, хоть мы и начинали, кажется, недавно, но пройден очень большой путь, и впереди, я уверена, еще много всего вот интересного, потому что тема работы с людьми, тема развития людей, тема женской повестки, женского, может быть, в чем-то лидерства в сложных индустриях требует постоянного внимания и кажется, как будто прям какая-то безграничная, что ли.
20: Ну, там большинство участниц, они из регионов, я насколько, да, правильно понимаю, экономическую карту нашей страны, это абсолютно логично, да, большинство таких производственных активов у нас в регионах находится. И вот когда получают премию девчонки, довольные, со статуэткой, с цветами, возвращаются к себе, как они меняют жизнь вокруг себя? Вот есть какие-то примеры, когда они становились такими амбассадорками, да, настоящими?
21: Во-первых, наша премия действительно не про руководителей в первую очередь. Это премия про девушек, которые работают на начальных, средних позициях. И есть номинация «Вдохновленная производством». Она у нас самая многочисленная всегда, в которой участвуют именно те, кто работает здесь, сегодня, на производственных предприятиях, объектах, на рабочих профессиях, занимаясь каждый день таким серьезным очень трудом. И, конечно, некоторые из них первый раз приезжают в Москву. Для большинства из них это первое большое вот такое награждение и признание заслуг. потому что на уровне компании не всегда есть возможность такие организовать мероприятия. И, конечно, они возвращаются неимоверно вдохновленными, окрыленными и готовыми тему развития, тему карьеры, тему качественной работы, выполнения своих задач двигать дальше. Потому что организуются женские ассоциации, женские клубы на предприятиях. Появляются какие-то инициативы, семинары.
0: Да,
21: там, откуда эти девчонки приезжают. Они участвуют в онлайн, например, каких-то семинарах, рассказывая уже всем остальным о том, а как мне здесь работается. Или там у нас был интересный семинар «Есть ли жизнь на вахте?». То есть была тоже один из стереотипов, что женщина не может работать на вахте. Да как же так? Да ничего подобного. Наши девчонки рассказали прекрасно о том, что это можно совмещать с семьёй, и это очень классно. И, наоборот, многим нравится, что ты месяц
0: работаешь.
21: Как мы говорим, некоторые
0: за это даже доплачивают.
21: Да, месяц работаешь, а месяц ты полностью погружен в свои домашние дела. Кто-то делится экспертизой, например, какими-то инженерными интересными проектами, которые реализуют. Кто-то рассказывает о том, как в работе применять или почему полезно там какие-то, знаешь, мягкие навыки, soft skills. И это уже некая сеть контактов. У нас есть отдельный, естественно, телеграм-канал, и есть отдельные такие дискуссионные группы, где, возвращаясь, ты, с одной стороны, продолжаешь быть частью большой компании, но с другой привносишь большую еще за собой практику рынка, потому что девушки, которые участвуют в премии вот в этом году, больше чем 60 компаний подали заявки.
0: Ну, такая насмотренность формируется,
21: конечно. И это
0: твой
21: социальный капитал,
0: абсолютно,
21: по сути. То есть ты подала одну заявку, а вернулась с огромным багажом контактов, с огромным багажом новых каких-то интересных практик,
0: идей,
21: и тебе самой становится интересней. Ты уже понимаешь, что мир на самом деле велик.
0: А вот вы упомянули такое понятие «женское лидерство», да? Оно чем-то отличается, на ваш взгляд, от лидерства вообще или в промышленности как-то все по-особенному?
21: Тема лидерства очень многогранная. Я буду говорить то, что я думаю лично, без отсылки на какие-то большие, серьезные, не знаю, труды, исследования, практики. Огромное количество людей занимается изучением этой темы. Я скорее поделюсь своими наблюдениями как практик, больше 20 лет работающий в индустриальных компаниях и занимающийся персоналом. И, на мой взгляд, характеристики, наверное, того, как управляет женщина коллективом или командой, они во многом перекликаются с тем, что женщины, как правило, в жизни, там, в среде, они более какие-то, знаете, спокойные, что ли. А мужчины часто лидируют за счет большого количества энергии, за счет большого количества каких-то эмоций, за счет где-то, может быть, напряжения. Женщина в этом смысле более гармонична. Она применяет другой способ, как вести за собой, хотя задачи у всех лидеров одни и те же – вдохновить своим видением команду. И, в общем-то, кто такой лидер? Это тот, кто с помощью других людей достигает больших целей и задач. И женщина умеет это делать просто по-другому. Она больше готова тратить времени, чтобы убедить. Она больше готова инвестировать своих сил, чтобы объяснить, почему так сделать правильно. Мужчина часто менее терпелив. И это свойство природы возможно. Я скорее говорю в общем, не говорю, что все ведут себя только так или иначе. Понятно, что есть разная специфика, и все абсолютно люди разные. Но если вот говорить в общем наблюдения, которые есть, да, то чаще я вижу женщин более вдумчивых и управляющих через доверие и понимание, нежели через директивную такую вот установку. И в этом различие, и это нормально, и, на мой взгляд, и тот способ лидерства имеет место быть. Вопрос, какой для тебя удобней и гармоничней способ лидерства, и как от этого лидерства людям рядом с тобой. Если им рядом с тобой хорошо, комфортно, они умеют открыть в себе лучшее благодаря такому лидерству и достигнуть поставленных задач. Прекрасно.
0: Ну вот вернусь к премии, которая сегодня у нас в Москве соберет огромное количество потрясающих девушек со всей России. Вот премия стала уже международным проектом, да, фактически. О чем вот этот рост? О том, что требуется еще внимание дополнительное для этой повестки, или наоборот, это показатель того, что женщины в современной индустрии уже никого не удивляют и становятся нормой?
21: Это показатель того, что что женщины во всем мире сталкиваются примерно с похожими вопросами, что им не хватает признания в сложных индустриях, в которых они работают, что они готовы объединяться вокруг интересных идей. Им есть о чем заявить, и неважно, где ты работаешь, в Казахстане, в России, в Китае или в Турции. Они готовы делиться опытом и обладают огромным просто потенциалом. И когда премия выходит на международный уровень, у тебя появляется больше той самой насмотренности и возможностей. И то, что к нам присоединяются коллеги из других стран.
0: Несмотря на всю ситуацию в мире.
21: Абсолютно. Оно здорово. Говорит, что мы в одной лодке все находимся на самом деле.
0: Да, ну и тут, как говорится, спасибо советской власти. Нам точно есть чему поучить во многих направлениях. Об этом тоже не надо забывать. И Россия одна из таких действительно стран-лидеров по женскому лидерству. Вот так я с тавтологией скажу. Но вот если мы с вами встретимся снова через 3 года, по какому признаку вы поймете, что отношение к женской карьере, к женщинам в промышленности в целом изменилось?
21: Когда мы не будем этот вопрос так пристально обсуждать, когда это будет само собой разумеющееся, когда мы просто будем говорить о профессионалах, о людях, которые делают карьеру, когда мы не будем уделять этому столько внимания, и это будет естественным ходом вещей. Когда количество женщин, мы увидим в статистике, работающих на сложных производствах, будет расти. И не так, как сейчас, 5% за 5 лет, да, а более стремительно, потому что по-другому ситуацию не переломить. И в этом смысле в ассоциации мы учредили мужскую премию за вклад в развитие женского лидерства. И отдельно хочу, Вадим, вас поблагодарить за то, сколько вы делаете для того, чтобы эта тема продвигалась вперед, и для того, потому что без вклада мужчин в эту работу нам будет очень сложно ситуацию поменять.
0: Вот на этой оптимистичной ноте спасибо огромное, уважаемая Дарья. Завершаем наш сегодняшний эфир. В интернете, девушки, если заинтересовались, если вдруг на вашем предприятии пока еще нет первички, как мы сегодня выразились, да, девушек из этой прекрасной ассоциации, найдите в интернете «Женщина в современной индустрии», в любом поисковике вбейте, в социальных сетях везде найдете множество информации и присоединяйтесь, конечно же. Дарья Крючкова вдохновила нас на новые хорошие дела и проекты, вице-президент по кадровой политике ПАО ГМК «Норильский никель». Хорошего дня, оставайтесь на волнах «Комсомольской правды». С вами была программа «Бизнес-ланч».
6: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках
18: При ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области погиб ребенок, сообщили в оперативном штабе региона. Еще 4 человека, среди которых 11-летняя девочка, получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
9: О важном.
18: Российский МИД вновь призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть Киев и другие территории военного назначения на Украине, как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Нахождение в украинской столице сейчас небезопасно. По ее словам, выезд необходим, чтобы избежать возможных инсценировок и провокаций со стороны киевского режима. Ранее министерство уже выпускало повторное предупреждение для зарубежных дипмиссий на фоне продолжения системных массированных ударов нашей армии по объектам военного назначения.
11: О переговорах.
18: Стали известны подробности телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. В ходе беседы лидеры обсудили актуальные темы повестки дня и договорились о личной встрече на саммите СНГ в Туркменистане, передает Белта. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. А детальное обсуждение двустороннего сотрудничества лидеры продолжат во время предстоящих переговоров.
11: Кремль говорит.
18: Владимир Путин сегодня работает в Кремле и проводит целую серию международных телефонов разговоров. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня президенту России

0: Поставщики смогут заранее размещать свои предложения с указанием стоимости, количества товаров и сроков доставки.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юаня 12 рублей 80 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 16, малооблачно и без осадков. Больше новостей читайте в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итальянские студенты теперь захватили лицей в Риме под лозунгом «Сделаем, как во Франции». Илон Маск объявил всех участников предателями Европы. Наши люди массово скупают перфораторы, в аренду делать ремонт стал выгоднее пополам с соседом. И Таиланд вводит налог на въезд для туристов. За счастье погладить слона придется доплатить 450 батов. Наши новости тоже любят, когда их гладят. Пришел Измайлов. А что там во Франции? Европейский студенческий бунт официально вышел на международный уровень. Учащиеся лицея имени Камила Кавура в самом центре Рима захватили здание, вывесили огромные плакаты «Восставать – это право» и пообещали заразить протестами всю Италию. Ну а чего? Во Франции тем временем уже третий день бастуют старшеклассники. Сотни школ требуют денег на образование, реформу образования и, в общем, нормального образования. Ну а Илон Маск в соцсетях прямо назвал участников замедленным вторжением и предателями. В общем, не поддержал. Говорит, что протесты во Франции это не то, что нужно. Все, кто поддерживает, те предатели, заслуживающие участи всех предателей. Интересно, какой? Кстати, Маск так отреагировал не то чтобы на Францию с Италией, а на пост Трампа, в котором тот заявил, что Франция сталкивается с последствиями слишком мягкой миграционной политики, и республику хочет захватить ислам. Но Трампа у него что ислам, что исламизм. Видимо, все в кучу смешалось, как всегда. Потому вот. Но что касается Европы, и в частности, возвращаясь к Франции, уже беспорядки повсюду. Лион, Париж, Марсель, Страсбург, Тулуза. Ну, там везде. Да, и вдруг Макрон почесал в голову, понял, что надо заниматься не Украиной, а тем, что происходит внутри. Ну, а наш спецкор, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии и Евгений Сучков прямо сейчас подбрасывает дровишек в этот европейский бунт. Чем хуже там, тем лучше тут. Евгений, приветствую.
3: День добрый.
2: Ну как там под жарким итальянским солнцем? Долго же они собирались, и была ли какая-то организационная сила? Чего происходит? Чего хотят, чего требуют там? Они же дети.
3: Ну, сегодня погоду солнечной не назовешь. Тучи, дождик накрапывает, несмотря на это. Учащиеся вот этого лицея имени Кавура, они продолжают свою оккупацию. Сегодня ожидается, что еще два лицея будут также заняты учащимися. Организуется все это дело школьно-студенческой организации, такая тут есть ОСА, ОСА по-русски, звучит очень так... Такое у них имя громкое. Значит, это альтернативная студенческая оппозиция. Вот. Непосредственно как бы с французским волной протестов это связано только в плане вдохновления. Координации между ними нет. А началось все, как обычно это бывает во время протестов, с банальности, с перегиба, с перегнутой палки администрации школы. Вот. Вчера все началось в этом лицее с того, что старшеклассники провели акцию против дорогих учебников и хотели спросить у администрации, когда же все-таки отремонтируют спортивный зал, когда пройдет обещанный ремонт. Администрация не нашла ничего лучшего, чем объявить о дисциплинарных взысканиях на этих ребят-активистов. Ну и понеслось.
2: То есть, в общем, довольно быстро, да?
3: И... Ну, Тут нужно отметить, что здесь в Италии в школах, по крайней мере, в старших классах и в университетах политическая жизнь очень активная. Школьники устраивают в том числе уличные демонстрации. У них есть

0: четкая система организации, как правило, это вот такие вот ассоциации выступают, или же это молодежная, представители молодежного крыла какой-то партии парламентской могут быть, и поэтому в случае какой-то движухи, скажем так, они организуются очень быстро.
1: А вот это вот...
0: Вчера хватило 2 часов для того, чтобы все это организовать.
1: Да, и вот это интересно. То есть, если говорить о Франции, ну, в принципе, Франция такая перманентно бунтующая история, да, там уже сколько республик только этих сменилось. А Италия, ну, как бы не просто так про солнце, да, вроде как эмоционально, конечно, но не так, чтобы... Или так, то есть, насколько это обыденная история? Легко заводится темпераментно, побузят, разойдутся, или это внезапно такое, и давно ничего такого не было?
0: Нет, ну, как я уже сказал, у них школьники тут регулярно устраивают и манифестации. И,
1: а так, какие-то... в целом-то, да, по стране, как вот? Тихо, спокойно? Ну, школьники, понятно, да, то-то энергии много, ума мало.
0: Не, ну, в целом у них, скажем так, политическая мобилизация, особенно вот это та же ОС, это левые движения, они к левым относятся, к левому лагерю. Угу. У левых, в том числе на какие-то манифестации, на уличные акции, мобилизация проходит очень быстро. То есть есть некий стимул, бывает он внешним, бывает он первоначально чисто бытовым, как в данном случае. Но собираются быстро. Но вот конкретно вот эти ребята, кто организовали захват вот в лицее, они в целом очень активны. Они только буквально на прошлой неделе проводили манифестацию против программы переоружения европейской и против продолжения поддержки Киева. Проводят они регулярные акции в защиту палестинского народа.
1: А, ну, Евгений, извините, такой... уточните, это не молодежь, да? Это вот, вот эти организации? Или именно...
0: Нет, это именно молодежь. Именно вот школьники.
1: То есть такой бунт подрастающего поколения, которое, в принципе, да, как бы остро реагирует на события, происходящие вокруг.
0: Ну да, но тут у этой акции есть два измерения. Одно, правда, действительно, оно политическое, то есть школьники у них уже начинают играть в политику достаточно рано, класса, ну, если по нашим, как бы, брать стандартам, это класс, наверное, 8-9. Система у них выстроена достаточно давно, то есть вот есть, как я сказал, уже вот эти вот студенческие или школьные организации, есть молодежные организации партий, и, по сути дела, вот эти вот школьные движения, они являются неким политическим инкубатором, так сказать, для активистов уже более старших, более высокого порядка политической активности, то есть именно партии. Вот, например, у правого лагеря это немножко более структурировано, то есть тоже там партии «Братья Италии» правящие, там есть у них молодежная организация «Итальянская молодежь», а есть организация «Студенческое действие». И вот студенческое действие – это как раз вот это вот низовое среди школьников всякую бузу устраивать. Потом те, кто на этом почве выделился, их переводят, приглашают, скажем так, в молодежный крыл, национальная молодежь, которая называется. А потом уже как это открывает дверь в политическую карьеру уже в партии.
1: Интересно. Спасибо большое. Евгений Сучков, спецкор «Комсомольской правды» в Италии. Посмотрим тоже, во что там все это выльется. Но у нас люди нашли свой способ справляться с экономическим штормом, если нет денег на собственные инструменты ремонта. Инструмент просто берут во временное пользование. Рынок аренды электроинструментов взлетел до рекордных 1,5 миллиарда рублей. Самые ходовые товары – перфораторы, отбойные молотки, лобзики, пилы. Взял на пару дней, разгромил стену на кухне и сдал обратно. Скоро ли наши люди начнут брать в аренду на выходные шуруповерты и дрели у соседей? По дому за тарелку супа спросили у главы совета по электронной коммерции торгово-промышленной палаты Алексея Федорова.
2: Во-первых, потому что инфляция. Она внесла свою долю, безусловно, в рост стоимости аренды. Во-вторых, во всем мире аренда электроинструмента – это довольно популярное направление, и это норма – брать инструменты в аренду. В России так долго не было. Дело в том, что рынок аренды очень сильно зависит от того, насколько граждане, покупатели трепетно и бережно относятся к тому инструменту или к тем вещам, которые они, в принципе, в аренду берут. Сейчас в России сформировался гигантский класс людей, средний класс, который бережно и трепетно, аккуратно относится к тем вещам, которые они берут в аренду. Раньше обычным делом было, когда человек брал, например, болгарку по металлу и пилил ей, например, штробил потолки. И огромное количество пыли попадало в эту самую болгарку. А потом она сдавалась как практически не использовавшаяся. Или какая-то компания, юридическое лицо, брала в аренду инструмент, а потом использовала его настройки, хотя этот инструмент был бытовой, и написано было, что использование только для бытовых нужд. А гоняли этот инструмент в хвост, в гриву, 24 часа в сутки. По этим причинам сдавать инструмент в аренду было очень невыгодно. Все стали относиться к инструменту лучше, и бизнес потихонечку пошел, потому что арендодатели теперь не страдают от вот этих всех историй с потребительским экстремизмом.
1: Зачем покупать, когда инструмент-то нужен на час, на два, объясняют комсомолки в одной из прокатных компаний.
3: Если в Москву рассчитывать, то я думаю, что людям негде хранить оборудование просто вся дома. И незачем. То есть делать две дырки перфоратором. Ну, кому-то повесить, например, картину надо. Зачем ему покупать перфоратор за 9 тысяч рублей, если одну дырку сделать? Если можно пойти взять его за 800-900, и все.
1: Надумаете делать ремонт, берите чего-нибудь в аренду. Правда, конечно, как это часто у нас бывает, надо 10 раз все-таки посчитать. Но еще раз отметим, лидируют перфораторы, поэтому если нужно снести потолок над головой, да, он же пол соседа, пожалуйста, за небольшие деньги насыпьте туда стружки, сдадите, вот как сейчас нам и рассказывал Федоров до этого, и все у вас будет хорошо. Но в Таиланде ввели туристический сбор. Погладить слона, заглянуть в его хобот станет сложнее.
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Ну и к новостям азиатского гостеприимства. Власти Таиланда, далекого, но близкого от нас и к нам, придумали быть добрыми, намерены уже с первого квартала будущего года ввести туристический сбор в 1500 батов. Это где-то около 1000 с четвертью рублей с каждого прилетающего на самолете. То есть, в общем, пока вы открываете сушеные манго и какая-нибудь мартышка утаскивает у вас из сумки кошелек, а на границе вам выписывают чек ровно на 450 батов. прилетел за пальмами, плати сразу на трапе. Правда, частный сектор умоляет поборы отложить, мол, чтобы народ не пугать, но чиновники тверды. Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майль Тревел, Майя Котляр. Майя, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Насколько это как бы серьезно, принципиально что-то изменит для нашего туриста? Кажется, 1000 рублей это, в общем, да.
10: На самом деле такая практика уже общемировая. Мы видим, что такую практику применяют и Мальдивы, и Сейшелы, и даже уже Шри-Ланка потихонечку подстегивается. Египет тоже увеличивает стоимость за визы. Это общемировая практика, это такой скрытый налог за туризм. Просто так не называют это, да? Невыгодно это так называть. А в целом это примерно, давайте посчитаем, около 14 долларов, да? 13-14 долларов с человека. В принципе, для тех, кто едет в Таиланд, это не так болезненно, как об этом говорят везде. Это не так болезненно, потому что Таиланд – это уже не низкие чеки, как мы привыкли 5 лет назад. Таиланд уже стал достаточно объемным по ценам, да, дорогим. Один перелет чего только стоит на Аэрофлоте. Мы об этом знаем. Он варьируется от 80 тысяч на человека. Прямой перелет. Конечно же, есть чартерная программа, но все равно говорить про то, что Таиланд до сих пор дешевый, ну, не приходится. Это уже немножко другая реальность в туризме. Это вот, я считаю, что, коротко отвечая на ваш вопрос, я считаю, что для человека, который покупает поездку в Таиланд за 100 тысяч рублей, дополнительно 450 батов не является фактором выбора страны вообще.
1: Ну, о чем речь?
10: Даже для массового туриста.
1: Нашему человеку скажут на трапе там при прибытии 1000 рублей, ну, на тебе 5. Да, и не заметит.
10: Ну, это сколько процентов от всего тура? Средний чек сейчас в Таиланд 250-300 тысяч на неделю на двоих. Да, то есть, ну, я думаю, что...
1: Это все включено?
10: Не так. Это, у нас в Таиланде нету все включено. Нет такого типа питания в принципе в отелях. Там есть завтраки, фулборд, либо фалфборд, да, то есть завтраки, обеды или завтраки, ужины. Там в принципе нет ничего. А самое сейчас интересное, что вокруг Таиланда очень сильно разгоняют тему ковида. Вот это действительно обсуждается, и туристы боятся туда лететь.
1: Ну, то есть, в принципе, как бы какая-то история вводится. Ну вот смотрите, еще один момент, просто чтобы знать, да, не получится ли так, что тут 1000, там 1000, да, значит, вот про слона или мартышку погладить тоже заплати, да, а там, вот, говорите, завтрак есть, а кусочек там креветку съесть тоже еще 1000 сверху, так набежит везде. Или пока речь вот только об этом?
10: Вообще, если посмотреть про тенденции последних лет, да, появился Вьетнам. Это очень сильный конкурент Таиланду и забирает на себя 100 тысяч наших туристов российских. Почему забирает Вьетнам от Таиланда? Потому что Таиланд после ковида очень сильно изменился. И это вообще программа правительства сделать Таиланд более дорогим. Ну, не люксовым, но дорогим. Да, массового туризма в Таиланде как такового, как мы привыкли к дешевому Таиланду, уже нет. Закрылись во время ковида 3-4 звезды массово просто. И остались качественные отели. Качественные отели подорожали. Вот. Поэтому Вьетнам сейчас более дешевый, чем Таиланд, отрезал очень сильный кусок, и речь идет уже практически про миллионы российских туристов. Да. Не зря. Вот. Поэтому я не думаю, люди, которые поедут в Таиланд, 13 долларов на человека, да, ну 5 тысяч даже, это не предмет выбора и не
1: Спасибо.
10: Предмет дискуссии.
1: Спасибо. Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму. Но тем временем на валютном рынке снова качка. Доллар перевалил за 86, евро к 100 подползает. Минфин в 5 раз увеличил закупки золотишка и драгоценной валюты. Юрий Кораблев смотрит на это и понимает, что купить не на что и нечего.
11: В внебиржевой курс доллара в ходе торгов 6 октября поднялся выше 86 рублей. Накануне американская валюта выросла до 85 рублей. Это максимум с 10 сентября на 1,5 рубля или почти 2% выше значений закрытия пятницы. Локальный максимум обновил и биржевой курс юаня. В ходе торгов на московской бирже он поднимался до 12 рублей 77 копеек, до максимального значения с 9 сентября. Обновление локальных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. Взлет курса и высокая активность были спровоцированы публикацией Минфином параметров операций в рамках бюджетного правила. 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота в день больше 12,5 миллиардов рублей, рассказал экономист Лазарь Бадалов.
12: Текущая причина, да, вот буквально то, что сработало, условно говоря, вчера, сегодня, озвученные Министерством финансов параметры, новые параметры бюджетного правила, то есть сумма валюты, которую Минфин будет покупать в течение предстоящего месяца. Оказалось, что достаточно внушительная сумма. Все-таки, я так понимаю, на рынке ожидания были более скромные. Соответственно, участники валютного рынка рассматривают эти параметры как сигнал к ослаблению курса. Может случиться так, и скорее всего так произойдет, что вот это вот такое краткосрочное вот текущее ослабление, оно будет носить больше такой поведенческий характер и в долгую не сыграет. Фундаментальные факторы, которые сейчас для рубля остаются главными, это все-таки потоки экспорта и импорта.
11: Экономист Александр Зуваев считает, что к концу года стоит ждать ослабления рубля. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
13: Фактически Минфин начинает скупку золота и валюты, а фундаментально у нас очень большой бюджетный дефицит. Его очень легко можно закрыть ослаблением рубля. Ну и, конечно, самосбывающийся прогноз. Ослабление рубля ждут очень многие. Ну и спекулянты под это дело покупают. Я думаю, что на конец года курс будет 90-100, ближе к 90. Соответственно, акции Сургутнефтегаза, золота – это очень привлекательный актив сейчас. Но у кого рублевый вклад, тоже не надо париться. Процентная ставка выше инфляции.
11: В ближайшие недели поддержку рублю может оказать заседание Банка России, от которого аналитики ждут сохранения ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Книжные магазины начали терять покупателей с катастрофической скоростью. Старая, добрая, дорогущая офлайн-розница банально не выдерживает натиска цифровых платформ. Наш Василий Воронин прямо сейчас бегает из одного книжного в другой, создает эффект толпы у стеллажей, лишь бы его любимые магазины не закрылись окончательно.
14: На книжном рынке России четвертый год подряд снижаются продажи в сегменте офлайн-розницы. Причем в 2026 году этот спад ускорился. По данным Ассоциации книгораспространителей, оборот магазинов в первом полугодии текущего года составил 14,4 миллиарда рублей. На 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в 2022 оборот достигал почти 40 миллиардов рублей. Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков считает, что онлайн-продажи – это удобный канал прежде всего для покупателя. На маркетплейсах почти неограниченный ассортимент книг.
15: На мой взгляд, все очевидно. Если книжный магазин ограничен локацией и маленьким ассортиментом издательств и книг, то на маркетплейсе можно продавать все книги всех издательств и, собственно говоря, на одной полке. И по своему опыту я торговал на маркетплейсах порядка 5 лет книгами, именно книгами, специализированные магазины держал. И действительно, даже маленькие издательства, которые в принципе нельзя было найти на полках книжных магазинов, на маркетплейсе они были представлены и очень хорошо продавались.
14: Книжные магазины конкурируют не только между собой, но и с цифровыми сервисами. Так, в Яндекс.Книгах ежемесячно читают и слушают произведения 7,5 миллионов подписчиков. Это на 44% больше, чем годом ранее. В Литрес не называют точные данные, но указывают, что на платформе рынок электронных книг за полгода вырос на 11%, аудиокниг – на 8%. При этом годом ранее аудиосегмент показал прирост на треть. Участники рынка и независимые эксперты называют несколько факторов падения продаж в офлайн-рознице. Среди них рост цен на книги, налоговая нагрузка, санкции и отток покупателей в другие форматы. Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, заявил Радио КП автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
16: Все в нашей жизни меняется, и книжные магазины тоже изменятся. Те, которые не изменятся, будут менее популярными. Ну и, возможно, если они будут менее популярными, то и народ не ходить не будет. А те, которые будут точками притяжения людей, где будут проводиться регулярные активности, где они смогут не только книги покупать, но и быть участниками каких-то событий, что-то сопутствующее там находить, в целом приходить как книжный магазин, как какую-то культурную институцию, то те, конечно же, будут востребованы. Куда люди приходят выбрать книги, ну и там уже, возможно, выпить чашечку чая.
14: Согласно Ассоциации книгораспространителей, в период с 2024 по 2025 годы по стране было закрыто 560 книжных магазинов, а открыто лишь 270. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Кремль говорит.
18: В Кремле прокомментировали возможность контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор российского и американского лидеров пока предметно не согласовывался, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также заявил, что Россия серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии, отметив зашкаливающую напряженность в регионе Персидского залива. Идею милитаризации Европы, которая строится на конфронтации с Москвой, Песков назвал тупиковым путем. Он добавил, что сегодня Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
19: О визитах.
18: Герхард Шрёдер прибыл с визитом в Москву, в российской столице. Он проводит встречу с руководством и коллективом компании «Гиперглобус», которая управляет отечественной сетью немецких гипермаркетов «Глобус». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Поездка связана с недавним назначением европейского политика. В начале октября Шрёдер вошел в наблюдательный совет российского ритейлера. В этой должности он займется долгосрочным планированием и стратегическим развитием торговой сети на российском рынке. Акционеры компании объяснили привлечение экс-канцлера Германии необходимостью усилить экспертную поддержку бизнеса в текущих условиях.
19: О судебных делах.
18: Арбитражный суд Москвы постановил выставить на публичные торги квартиру Елены Блиновской на Цветном бульваре. Вырученные средства пойдут на погашение ее многомиллионной налоговой задолженности. Речь идет об апартаментах площадью 132 квадратных метра. Суд установил начальную продажную стоимость недвижимости в размере 68 миллионов 365 тысяч рублей. Создательницу проекта «Марафон желаний» задержали в апреле 2023-го и позднее приговорили к 4,5 2,5 годам колонии за неуплату налогов. Сейчас защита блогера пытается оспорить в кассационном суде отказ в отсрочке наказания, которую Блиновская просит до достижения ее младшей дочерью 14-летнего возраста.
20: Обо всем.
18: Больше 3000 активистов молодой гвардии «Единой России» волонтерской роты приняли участие в торжественном шествии на ВДНХ. Акция приурочена ко дню рождения Владимира Путина, который отмечает сегодня, который отмечается сегодня. Участники мероприятия прошли по главной выставке страны с плакатами, на которых были представлены ключевые достижения России и цитаты главы государства.
20: О погоде.
18: Сейчас в столице плюс 16, малооблачно и без осадков. В Петербурге 15, выше 0, там пасмурно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Желаю всем прямо сейчас улыбнуться, потянуться, настроиться на позитивный лад, будем говорить только о хорошем, настраивайтесь. Ну, начну немножечко все-таки с такой истории. Вот привыкли мы с вами бороться со следствиями. Головная боль – таблетка, усталость – кофе. А причина-то остается. Я сейчас ни в коем случае не призываю кого-то отказываться от лекарственных средств или бросить пить кофе, не дай Боже. Я хочу вам предложить ежедневный ритуал, который поможет вам перенастроиться, взбодриться и быть более активными каждый день. Менять свое состояние каждый день. Да, не является лекарственным средством, но без науки тут не обошлось. Вы же знаете, как я люблю ссылаться на различные научные исследования. Поэтому начнем с них, дорогие мои. Так вот, самое главное. Петербургский международный экономический форум, 2025 год. На нем был представлен аппарат для ингаляционной терапии водородом, генератор атомарного водорода ИВ-01. Кто разработал? Государственный научный центр Келдыша входит в Роскосмос. Совместно с научно-медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России. Это не проба пера. Прибор прошел клинические испытания. Он зарегистрирован и уже применяется в медицинских центрах страны. Представлял его на Петербургском международном экономическом форуме лично министр здравоохранения Михаил Мурашко. И вот что он сказал, цитирую. Вы можете найти эту цитату и видео в телеграм-канале Министерства здравоохранения Российской Федерации. Думаю, в Максе они тоже есть. Так вот, водород – это технология, которая за последние годы, особенно в период ковида, стала активно развиваться. Она очень хорошо изменяет капиллярный кровоток и активно помогает пациентам с ХОБЛ, заболеванием, которое у пожилых стоит на втором месте по смертности. Официально заявлены эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основы возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при ХОБЛ, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. И один вам маленький вопрос. Если Минздрав Российской Федерации вложился в разработку и регистрацию аппарата для ингаляции водорода, это ведь не очередная вода. Эта наука, я считаю, за этим стоят серьезные глобальные научные исследования, которые проходят и в нашей стране, и во всем мире. Ну, например, опыт Японии. Страна, где водородная терапия – это норма. Вот мировая практика. Буквально недавно, на 19-м международном конгрессе ИСАМ в прошлом году, в Россию прилетал Инаиши Сан. Это создатель компании Suicide Japan. Я записала с ним интервью. Он мне рассказал историю, которая лично меня очень зацепила. Он в молодости переболел лихорадкой денге. Это тяжелое вирусное заболевание, от которого нет прямого противовирусного препарата. И Наиша сам говорит, что исцелился именно благодаря водородным ингаляциям. И вот после этого он и создал компанию, которая производит водородные ингаляторы. И вот что он рассказал про Японию. В Японии водородная терапия – часть официальной медицины. Это его слова. Применение в клиниках и реабилитационных центрах растет быстрее, чем в домашнем секторе. Япония была одной из первых стран, где начали серьезно изучать и применять водородную терапию. Это слова Инэйши-сан. «В чем разница между питьем водородной воды и ингаляциями?» – спросила я его. И он сказал следующее. Цитирую. Ингаляция, газообразный водород, через легкие напрямую попадает в кровоток и быстро распределяется по организму. Концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и быстрый способ доставки. Питье воды. Здесь главное преимущество – простота и комплексность. Насыщаем организм влагой и получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе. Я спросила у него, какие самые главные три эффекта для вас важны, которые человек может получать от молекулярного водорода, когда пьет воду или дышит водородом? Он сказал следующее, цитата. «Мощный антиоксидант избирательно нейтрализует самые вредные свободные радикалы. Противовоспалительное действие – основа помощи при хронических состояниях. Нейропротекторный эффект и улучшение сна помогает восстанавливать нервную систему. И самая долгосрочная выгода. Мы говорим не о продлении жизни, а о продлении периода активного, здорового долголетия. Цель оставаться энергичным не до 60-70, а до 80-90. И начинать лучше, как можно раньше. Инэйши-сан уверен, наступит время, когда прибор для водородной терапии будет таким же обычным делом в каждом доме, как чайник или тостер. Дорогие мои, я с ним. Я тоже очень хочу, чтобы так было. Поэтому сегодня мы делаем предложение, которого не было никогда. Не было его. Внимание! Сегодня два абсолютно разных прибора. Они не повторяют функции друг друга. Они абсолютно разные. Один автономный. Вы его заряжаете, и он работает 15 раз подряд по 10 минут на одной зарядке. Он приготовит вам водородную воду за 2 минуты или за 10 минут. С его помощью вы сделаете ингаляцию, то, с чего я начала этот эфир. С его помощью вы сделаете щелочную воду, в комплекте идут минералы. И знаете что? Это генератор водородной воды премиум. Он на сайте стоит 29 900. А для вас сегодня комплект за 28. И знаете, какой второй прибор в комплекте? Мини-серебро. 1,5 литра серебряной воды вы можете приготовить в нем за один раз. От 0,01 миллиграмма на литр до 16 миллиграммов на литр. 1,5 литра. И этот прибор на сайте стоит практически 13 тысяч. То есть по отдельности вы бы их купили за 42 800. Но для радиослушателей «Комсомольской правды» 28 тысяч рублей за два прибора. Премиум-генератор водородной воды, при помощи которого вы делаете ингаляции, готовите щелочную воду, которая выполнена из тритана, который вы всегда носите с собой и в любой момент включаете и пьете водородную воду. У него в крышке есть специально еще как контейнер, в котором можно носить лекарственные средства или БАДы с собой. Он невероятно крутой, это моя большая любовь. И второй комплект в комплекте – это мини-серебро, ионизатор с серебряным электродом, который готовит серебряную воду. Не было такого никогда. Вы экономите? Вы просто невероятно экономите. На сайте 42 800, а для вас 28 тысяч. То есть практически 15 тысяч вы экономите. А серебряная вода – это что? Это природный антибиотик. Серебряная вода уничтожает до 650 видов болезнетворных организмов, вирусов, бактерий, грибков для полоскания горла, промывания носа, обработки ран, дезинфекции посуды и воды. Водородная вода – это мощнейший антиоксидант. Генератор насыщает воду молекулярным водородом, а она нейтрализует свободные радикалы, снимает воспаление, защищает клетки. Именно ее используют в клиниках для реабилитации после инфарктов и ковид. Ингаляция – это то, чего нет у обычных ионизаторов. И даже, например, если у вас уже есть мини-ионизатор воды Aqualife, и вы хотите, чтобы у вас было серебро, и водород, и ингаляция, пожалуйста, сегодняшний набор, и при этом всего лишь за 28 тысяч. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Оплата при получении. Доставка бесплатная. При получении оплатите 28 тысяч за два прибора, которые на сайте бы вам обошлись в 48. На сайте даже такого комплекта нет. Мы же всегда для слушателей «Комсомольской правды» стремимся сделать уникальное предложение. И вчера вела эфир со Светланой Валерьевной, это руководитель экспертного центра акватерапии клиники профессора Калинченко. Мы с ней обсуждали серебряную воду, мы с ней обсуждали водород. И она сказала, что сейчас в условиях, когда со всех сторон нас запугивают всевозможными заболеваниями, вирусными, всеми остальными, поддерживать иммунитет, топ номер один – это делать ингаляции водородом, это пить слегка посеребренную воду, чуть-чуть добавлять серебро, и это поможет восстанавливать, защищать иммунитет. А еще то, что водород прекрасно улучшает капилляроток, и люди, у которых практически уже там капилляры, вот, ну, все, на ладан дышат, не возвращаются. Вы знаете, я это видео под микроскопом, мне это показывали. Попробуйте и вы. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Ваша экономия просто невероятная. 28 тысяч за два прибора, которые на сайте бы вы купили практически за 50 тысяч. А для вас 28. Успейте это предложение только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». 8 800 505 0855. Не переключайтесь, мы продолжим в следующей части. Звоните 8 800 505 0855.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья.
5: Рекламная информационная программа.
22: Хочу напомнить первым делом вам о предложении, потому что оно по-настоящему особенное при особенного. Такого комплекта нет даже у нас на сайте. Это ионизатор воды мини-серебро. То есть он готовит только серебряную воду объемом 1,5 литра. И в комплекте к нему генератор водородной воды Aqualife премиум. Премиум. Только один этот премиум на сайте стоит 29. А мы эти два прибора, серебро и генератор водородной воды премиум, предлагаем по одной цене 28 тысяч рублей. Представьте, какие вы закрываете потребности этим комплектом. Это защита от инфекции, это поддержка иммунитета, это помощь при хронических заболеваниях, это экономия, это отказ от бутилированной воды, антисептиков и части лекарств, потому что серебро – это антисептик. Безопасность – это чистая вода для всей семьи, это энергия, это водородная вода, которая восстанавливает силы, улучшает сон. Это уверенность. Вы управляете качеством своей воды. Водородная вода поддерживает здоровье изнутри, а еще при помощи нашего генератора вы ведь делаете ингаляции. И все это по одной цене – 28 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну а пока вы дозваниваетесь, давайте пообщаемся. Мне говорят, что у нас есть дозвонившийся. Мне сказали, что это Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич, алло. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
22: Это я, Ася, вы в прямом эфире.
6: Да, да, я сейчас буду общаться с вами.
22: Здорово. Откуда вы дозвонились и чем бы вы хотели поделиться или вопрос задать?
6: Да, я сейчас расскажу все. Мне 65 лет. Я из Столбиш, Лаишского района. Прибор у вас, приобрел у вас аппарат-генератор водородной воды Aqualife в 25-м году. У меня с детства хронические бронхит были. И как я чуть простужусь, начинаю кашлять. И вот этот раз я заболел и начал пользоваться то кислотной, то серебряной водой. Нос полоскал и горло. Потом начал делать ингаляции и пить водородную воду. И представляете, я даже сам не поверил. Пошел на поправку. Через 3 дня я уже стал себя нормально чувствовать. Кашель прошел. При этом я даже не принимал никакие лекарства. Вот у меня такой отзыв. Спасибо за внимание.
22: Спасибо, спасибо вам большое. И честно признаюсь, я вам отлично и верю, я прекрасно вас понимаю, потому что я использую ту же самую схему, и у моей сестры, у младшей, у нее тоже, она вот простывает, у нее сразу это уходит куда-то в серьезные бронхиты. Я желаю вам здоровья, спасибо вам огромное, что вы поделились своим отзывом. Берегите себя, будьте здоровы.
6: Да, спасибо.
22: Один
6: вам
22: вопрос
6: за прибор.
22: Дополнительный. Спасибо. Спасибо. Один вопросик дополнительный, можно? А как часто Давайте. Вы ингаляции делаете?
6: Ну, раньше не делал постоянно, а сейчас 3 раза в день, может быть, 2 даже получается. 3-2 раза в день.
22: А вы когда делаете ингаляцию, вы лежите или чем-то занимаетесь в этом
6: Нет,
22: процессе?
6: Сижу, когда на стуле. Сижу.
22: Но вот скажите, пожалуйста, просто еще у многих, я знаю, есть такое опасение, они бы очень хотели приобрести, но боятся, что трудно разобраться. Вот не будет помощи со стороны, и сам я не разберусь, ни ингаляцию не сделаю, ни воду не приготовлю. С вашей точки зрения, насколько легко и просто?
6: Нет, никакого там, ничего там сложного нету. Это же, они же вон телефонами как пользуются, умеют, а это, что уж тут, это разобраться там, кнопки... Это даже малыш разберется.
22: Я поняла вас. Спасибо большое. Пейте водородную воду, делайте ингаляцию и будьте здоровы. От всей души, от всего сердца. И знаете что? Вам будет подарок. Мой самый любимый напиток – клеточный сок байкальской пихты. Спасибо вам.
6: Спасибо, если так.
22: Ну, это здорово. Знаете, я за вас очень рада. Всегда каждый раз радуешься, когда узнаешь, что смог помочь человеку, что ему действительно помогло, ему действительно стало легче. А когда вот находят время и делятся этим в эфире, это вообще бесценно. Спасибо огромное еще раз. Здоровья вам.
6: Спасибо.
22: Так, ну, Да, всего хорошего. Ну, а мы продолжим с вами говорить. И да, действительно, есть ряд исследований, которые подтверждают, что при заболеваниях легких невероятно эффективны ингаляции молекулярным водородом. Понимаете? И, собственно говоря, начинало-то с этого эфир министр здравоохранения, когда презентовал, он именно об этом и заявил. И вот смотрите, у нас есть еще живые отзывы, которые я уже могу только зачитать. А вот 75 лет женщине с Хоббл, и она говорит о том, что этот аппарат позволил мне быть более активной. Я могу находиться без кислорода дольше. Спасибо этому прибору я делаю дольше. 60 лет Сергей отзыв оставлял нам, что делает по 30 минут в день ингаляции. Это помогает поддерживать ему энергию, ясность ума и спокойствие. Это также важно для моего долгосрочного здоровья, как ежедневное упражнение. Мы оба настоятельно рекомендуем. Но у него еще супруга тоже делает ингаляции и пьет, поэтому он пишет, что мы оба настоятельно рекомендуем. Мы видим положительную разницу и чувствуем, когда не используем ингалятор, что энергии становится гораздо меньше. Попробуйте и вы. Попробуйте. Смотрите, сегодня какое интересное и уникальное предложение. 28 тысяч генератор водородной воды Aqualife премиум. Премиум и мини-серебро. Ионизатор воды Aqualife, который готовит конкретно серебряную воду. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получение. Ну и давайте еще вернемся с вами как к исследованиям, к научным. Я люблю об этом говорить, вы знаете. Но в частности хочу сказать, что ряд исследований был проведен, который доказал, что регулярная ингаляция молекулярным водородом способствует улучшению иммунного ответа у детей. За счет этого уходят всевозможные аллергии, дерматиты и прочее-прочее, и укрепляется иммунитет. Вот сейчас, вот в этот сезон, когда отовсюду эти вирусы на нас сыпятся, сколько себя помню, столько они и ходят. Ну, знаете, как приходишь к терапевту, он говорит, да вы знаете, сейчас вирус ходит. И вот так хочется ответить, сколько я себя помню, столько вирусов ходит. Но чтобы не словить эти вирусы, дышите. Дышите молекулярным водородом и пейте водородную воду. Но, например, давайте вернемся к вами к исследованиям. Да, я уже анонсировала это. Осенью 2025 года вышла работа о ферментах, которые выделяют водород. И это способствовало торможению старения. То есть 60 минут водородных ингаляций в день в течение 2 недель, и пожилые пациенты с остеоартрозом колена отмечали значительное улучшение функциональной активности. Это вот опубликовано в январе 2026 года в журнале Orthopedics. Сердце и сосуды и защита миокарда в июне 2025 года. Правда, здесь за модель взяты животные, но тем не менее. В рамках этого исследования выявили, что водород подавляет некроптоз миокарда и улучшает сократительную способность сердца и снижает воспалительные маркеры. Это не замена лекарства, но это мощная дополнительная поддержка. Постковид и фиброз легких. Китайское исследование в этом году было опубликовано. Они изучали ингаляции водородом при фиброзе легких. Водород тормозит разрастание соединительной ткани. Для постковидного фиброза это может стать реальным спасением. Это вот так написано в этом исследовании. Перевод при помощи нашего Яндекса китайского языка. Но здесь важно учитывать еще и реальный опыт. Да, люди сейчас ходят в клинике дышать водородом и платят за это деньги. От 3000 за процедуру, представляете себе? А надо как минимум 10 процедур, а желательно дышать не полчаса, а желательно дышать по часу в день. А здесь, смотрите, вы приобретаете прибор, при помощи которого вы дышите водородом у себя дома. Во-первых, вы никуда не едете, вы уже на дороге экономите и силы свои экономите. Да? Как сказал нам сейчас Анатолий Васильевич в прямом эфире, разобраться с ним легко. С телефоном разобрались, разберетесь с генератором водородной воды. Это очень простой прибор. Вы его заряжаете как мобильный телефон. Да вы его используете как телефон. Кнопочку нажали, загорелся экран. На экране нажали 2 минуты или 10 минут. Все, конюлю подключили, в нос вставили, дышим. Детям дышать можно? Можно. Кстати, вчера Светлана Валерьевна, руководитель экспертного центра акватерапии клиники профессора Калинченко, сказала, что кто пьет разжижающие препараты, особенно перед полетом, попробуйте однажды подышать водородом, и вы заметите эту глобальную разницу, хотя водород не является лекарственным средством. Попробуйте. Сегодня супер набор. Генератор водородной воды Aqualife Premium с функцией ингаляции, с функцией приготовления щелочной воды и ионизатор воды Aqualife Серебро. А серебро – это природный антибиотик. Сейчас, когда вокруг вируса, начать его использовать максимально важно и актуально. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата и получение 8 800 505 0855.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
7: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Комсомольская
8: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
9: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В рамках партийного контроля депутат ЗАГС Собрания Юлия Ярышкина проверила ход ремонта тротуара на проспекте Гагарина, 16, в Великих Луках. Она подчеркнула, что для жителей состояние тротуаров – это вопрос ежедневного комфорта и безопасности. Поэтому важно не только принять решение о проведении ремонта, но и проконтролировать, как работы выполняются на месте. Парламентария осмотрела состояние участка, особое внимание обратила на качество выполнения ремонта. В Великих Луках продолжается реконструкция аварийных участков кольцевого водовода от дома 43 по улице Заводской до Октябрьского проспекта. На время проведения работ в заречную часть города вода поступает преимущественно из реки Ловоть. Обычно ее смешивают с водой из подземных источников. Однако сейчас временно изменена схема подачи воды. В связи с этим вода из-под крана может иметь желтоватый оттенок. В Великолукском центре подготовки велосипедистов прошли чемпионаты первенства Великих Лук по лыжероллерам. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Псковской и Тверской областей, а также Белоруссии. Больше всего золотых медалей на счету у представителей Печор. Кроме того, победителями стали спортсмены из Невеля и Великих Лук.
9: О валютах.
11: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12.80.
9: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 15 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют.

0: самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Продолжаем разговор о правильной воде, о том, как она помогает, влияет на наше здоровье, не только о воде, и о газе, о молекулярном водороде, о том, как ингаляции влияют на наше с вами состояние. Сначала напомню о предложении, потому что оно действительно уникальное, не было никогда, никогда, никогда не было, впервые появилось, и мне сказали вот только один раз. Так что, скорее всего, больше не будет. Что входит в это предложение? Наш премиальный генератор водородной воды Aqualife Premium. Он в двух режимах готовит водородную воду, он готовит щелочную воду. С его помощью вы делаете ингаляции, он абсолютно автономен, вы его зарядили как мобильный телефон и носите всегда с собой. В режиме 10 минут после полной зарядки он проработает 15 раз. А если в двух минутах режим будете использовать, будет работать дольше. Вы делаете ингаляции, вы пьете водородную воду, вы пьете щелочную воду, и все это при помощи одного прибора. Второй прибор совсем другое. Это прибор для дома, для того, чтобы вы готовили серебряную воду. Серебряная вода – это природный антибиотик, покрывает 650 видов не только бактерий, но и вирусов. Полоскать горло, промывать нос, промывать всевозможные гнойные раны, глаза, если блефариты и все остальное прочее, не является лекарственным средством, но почитайте книгу профессора Кульского. Она в свободном доступе в интернете. У него там конкретные таблицы по применению серебряной воды. В инструкции она у нас тоже есть. То есть два прибора, а у вас три воды и еще ингаляции. И все это за 28 тысяч рублей. Сегодня и только сегодня. И только для радиослушателей «Комсомольской правды». Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Успейте. 8 800 505 08 55. Ну а мы с вами давайте поговорим дальше об отзывах людей, которые уже использовали, пробовали, и о науке, что она нам с вами здесь обещает. Но, во-первых, вот еще раз вернемся к легким. Защита легких и восстановление. Регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92 до 98 и исчезла одышка. И это клинические данные. Наш российский академик Чучалин из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после COVID-19. Реальный случай. Медработник, 45 лет, после тяжелого ковида за 2 месяца ингаляции полностью восстановил функцию легких и вернулся к работе. Интервью академика Чучалина легко можно найти в интернете, почитайте сами, он там очень много про него говорит, и он же говорит, цитирую, что равного по эффективности лекарства природа не знает. Это он про молекулярный водород. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения. При болезни Паркинсона ингаляции молекулярным водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Улучшение когнитивных функций и защиты мозга. Защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование пришло к выводу, что у пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Вот реальный отзыв. Женщина 58 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса ингаляции. Понимаете? И, кстати, в клиниках, и я это лично видела, мне это делали, наглядно демонстрируют каждому пациенту, как изменяется его кровеносное русло, как меняется движение крови при проведении данной процедуры, имеется в виду ингаляция. Это отлично видно на мониторе компьютера, изображение доступное для понимания тем, кто даже вот от медицины очень далек. Капилляроскоп – это убедительная возможность вот увидеть эффективность водородотерапии. Общие преимущества для здоровья. Укрепление

0: иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Детям можно в любом возрасте. Ингаляция – это не больно, ингаляция – это очень приятно, интересно и увлекательно. Наш генератор водородной воды, он выполнен из тритана, это прочнее, чем стекло. В нем нет никакого бисфенола. Он абсолютно не бьющийся. Мой ингалятор падал со ступенек, я уже не знаю, бесчетное количество раз, ему больше 2 лет. Ничего с ним только не было. Поэтому наливайте воду, подключайте канюлю. Канюля вставляется здесь, около носа, в начале нос. Да? Детям не больно, детям это интересно. Даете им в руки генератор, и они как завороженные смотрят, потому что когда идет генерация, вырабатываются пузырьки, это вот как в шампанском, вот этот перляж, да, а генератор еще дает подсветку, подсветка меняется. И ребенок сидит эти 10 минут вообще с удовольствием, делает эту ингаляцию, ему все по кайфу. А смотрите, как укрепляет иммунитет, что нам говорит об этом наука, да. Это просто невероятно. Давайте отзывы. Хочу вам почитать отзывы. У нас был отзыв от Ольги, 68 лет. У нее диагноз – синдром диабетической стопы, нейропатия. Она нам написала, что у нее диабет 20 лет. О том, что у нее ноги просто горели огнем. Она не чувствовала пальцев. И что хирург ей уже говорил о риске ампутации. И в клинике ей провели капилляроскопию, вот то, что я вам говорила, да, под микроскопом. Она говорит, было жуткое зрелище, капилляры были как обрубки, почти не двигались. И врач назначил мне ингаляции водородом и пить водородную воду. И даже уже после первой 30-минутной процедуры мы снова посмотрели под микроскоп, и она пишет, я плакала. Кровь, которая стояла, побежала, появились новые тоненькие ниточки капилляры. Через несколько месяцев ингаляции и приема водородной воды я впервые за 10 лет надела обычные туфли и прошла 2 километра без боли. Я хочу отметить, что Ольга сначала в клинике делала ингаляции, да, потом, когда увидела эти результаты, она купила уже наш генератор водородной воды Aqualife Premium и теперь постоянно делает ингаляции, постоянно пьет водородную воду. Какое здесь научное обоснование? Исследование в журнале «Диабет» в 2022 году показало, что молекулярно водород стимулирует выработку факторов роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Представляете? А дальше давайте отзыв прочитаю вам. Артем, 54 года, у него резистентная гипертония. Это такое состояние, при котором артериальное давление остается очень высоким, несмотря на лечение минимум 3 антигипертензивными препаратами. И так вот, это очень высокие риски сердечно-сосудистых осложнений при таком заболевании, инфаркт миокарда, инсульт, гипертонический криз и так далее, и так далее. Представьте, он пишет, давление за 180 на 110 и не снижалось даже на 3 препаратах. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились в комки и еле ползли. Кардиолог добавил к терапии водородные ингаляции. Через 2 недели давление стабилизировалось на 130 на 85, а под микроскопом эритроциты разлепились и неслись, как гоночные автомобили. Врач сказал, что, скорее всего, мы избежали инсульта, просто восстановив текучесть крови. Научное обоснование, метаанализ, причем был опубликован, который подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. То же самое вчера Светлана Валерьевна говорила в прямом эфире, что прекрасно вообще влияет на реологию крови без каких-либо других дополнительных средств, просто пить водородную воду и делать ингаляции водорода. Попробуйте и вы. И у вас сегодня уникальнейший комплект. Это 2 прибора, но они не повторяют себя нигде, ни в одной функции. Это абсолютно разные по своим задачам приборы. Это Aqualife ионизатор мини-серебро. Он готовит серебряную воду. За один раз 1,5 литра серебра вы подготовите. серебряной водой, да вплоть до того, что рассаду или ваши цветы, или ваши розы поливать, там вот мошка какая-то заводится, паразиты какая-то, плесень заводится, все это серебро. Горло полоскать, нос промывать, все это, опять же, серебряная вода. И вы ее готовите, смотрите, за один раз 1,5 литра. Знаете, сколько коллоидное серебро стоит в интернете? Мне присылали недавно буквально там 0,5 литра за 8 тысяч. Ну, куда так? Вы за один раз 1,5 литра себе приготовите. А генератор водородной воды всегда носите с собой. Зарядили его как мобильный телефон и берите куда хотите. Где хотите, делайте ингаляции, где хотите, дышите водородом. Ваш выбор. Вы свободны. И вы управляете качеством своей воды. А когда закрутки делаете, опять же, серебряная вода, здесь все продезинфицировать, воду чуть серебряной воды добавить, это топчик. За 28 тысяч два прибора, которые по отдельности будут стоить 48 тысяч. Звоните прямо сейчас 8-800-505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успейте, уговорила сегодня вот удержать предложение, но только пока на сегодня. 8-800-505-0855. 28 тысяч вместо 50. 8-800-505-0855.
1: О, фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе». Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Пришел Измайлов с удлинителем и розеткой. Кризис, временный, связанный с некоторыми проблемами, делает невозможное. Наших людей прям-таки силовым методом затаскивают в светлое электрическое будущее. По данным Автостата, продажи чистых электрических автомобилей выросли на 40%, а вот подзаряжаемые гибриды вообще рванули вверх в 2,5 раза. Народ смотрит на ценники на АЗС, плюет, покупает 3-километровый удлинитель и выбрасывает его из окна 9-го этажа прямо на стоянку. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков посчитал, сколько минут машина простоит на зарядке, пока не кончится кризис.
9: Общий тренд такой, что электромобили до июля месяца не росли в объеме продаж, а там колебались на уровне прошлого года. И основной прирост пошел после июля, когда пошли проблемы с топливом. Это по электромобилям. А по гибридам идет из года в год стабильный рост продаж гибридов. Поэтому это продолжение тренда, который начал это 2-3 года назад.
8: Ну, нам говорят, что когда все станет хорошо и наладится, рост продаж таких электричек все равно продолжится. Так происходит во всем мире, а тенденцию задает, конечно, сам Китай. Ну, плюс к этому еще и опыт владельцев таких машин играет на руку и продавцам, машин становится больше, люди рекомендуют. И, согласно некоторым опросам, почти 90% владельцев электромашин хотят купить машину без двигателя внутри. Внутреннего сгорания в качестве следующего автомобиля. Кто ездит на электричках сейчас, хочет и планирует ездить на них и дальше. Да, тенденции таковы, но главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков смотрит на эти розетки на колесах без лишних эмоций. По его мнению, массовым этот электробум у нас все-таки станет вряд ли, потому что бензин, он хоть и дорогой, но не замерзнет под Великим Устюгом в минус 30.
9: Кого-то это сподвигнет, но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, а на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
8: Ну, надо сказать, что говорить обо всем этом приходится на фоне того, что обычный, старый, привычный, добрый, классический авторынок трещит по швам третий месяц подряд. Продажи падают, Центробанк задрал ставки, ну а утильсбор продолжает расти, как на дрожжах. Ездить скоро будем или на ослике, или на своих двоих. Ну и к вечным ценностям, которые окончательно конвертировались в твердую валюту. Более половины наших людей открыто признались, главные символы нашего времени – это деньги и жесткое неистовое обогащение. Причем молодежь, родившаяся после 2001 года, вообще не парится по поводу романтики и уважением исключительно добытчиков. Стыдно, мол, не иметь денег, господа, стыдно. Наш экономический обозреватель Евгений Проскуряков пересчитывает свои возможности в кошельке и вспоминает о былых временах.
10: Экономика на радио КП.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. Сегодня мы поговорим про отношение даже не к деньгам, а к тем, кто умеет их зарабатывать. Опрос на эту тему провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. И оказалось, что 73% россиян уважают людей, которые умеют делать деньги. Что интересно, такой же опрос проводился четверть века назад, и с тех пор цифра выросла вдвое. А что еще интереснее, 59% опрошенных согласились, что деньги и личное обогащение – это символ нашего времени. В 2021 году таковых было в 2 с лишним раза меньше. Почему же в стране так изменилось отношение к деньгам и к людям, которые здорово умеют их зарабатывать? Главная причина – это смена поколений. Те люди, которых опрашивали 25 лет назад, еще жили с оглядкой на прежние времена, когда предпринимателей и прочих буржуев у нас не жаловали. Как объяснил нам социолог и психолог Алексей Муразанов, в 2021-м еще был флер прекрасного социализма. В советское время подпольных предпринимателей и спекулянтов сажали. Если кто-то выделялся, это вызывало зависть, недоверие и подозрение, что точно подворовывает. Если коммерсант, то явно мошенник и вор. С тех пор Россия окончательно перешла в рыночную экономику, и большинство людей перестали считать предпринимательство и высокий заработок чем-то постыдным. Статус и карьерный рост стали измеряться доходом. К тому же многие вещи, которые раньше обеспечивало государство, теперь лежат на плечах каждого из нас. Есть платное образование и медицина, жилье теперь можно только снять или купить. И все это – деньги. А лучше всего к богатым относится молодежь. ВЦИОМ отмечает, что 87% опрошенных в возрасте до 25 лет с уважением смотрят на людей, которые умеют делать деньги. По словам нашего эксперта, у молодежи срабатывает простой механизм. Увидел, что другие живут неплохо, и сразу захотел так же. Этот эффект называется «я тоже так хочу». Можно ехать в метро, а можно в роскошной машине. Там комфортно, тепло, музыка играет. К тому же свою роль сыграла смена ролей в семье. А раньше дети были помощниками для родителей. Теперь все иначе. Потому что сегодня есть службы доставки, маркетплейсы, можно вообще из дома не выходить. По словам эксперта, сейчас ребенок по большому счету это инвестиционный проект без дивидендов на 18 лет. Добавьте культуру социальных сетей с показной жизнью и получаем поколение, которое хочет быстро и много. Хорошо это или плохо, что мы так относимся к доходам? Эксперт уверен, сам по себе кошелек – ни добро, ни зло. Деньги – это просто средство для достижения цели. Поэтому важнее, какая у тебя цель. Например, человек может гнаться за дорогой машиной. Если ему от этого легче, то разве это плохо? Но если он этой гонкой изматывает себя и близких, то это уже проблема. И еще сегодня я хотел бы подвести итоги первого месяца жизни цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль официально поступил в оборот. И за первый месяц россияне открыли 220 тысяч цифровых кошельков. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, сейчас в стране открывается от 3 до 5 тысяч новых счетов в сутки. Вообще, в Центробанке не было больших ожиданий по поводу цифрового рубля. Все-таки большинство россиян с осторожностью подходят к новым финансовым инструментам. В ЦБ считали, что к концу года будет открыто около 60 тысяч счетов, и операций будет чуть меньше, чем сейчас. Поэтому прогнозы были скромнее, чем результаты. Примечательно, что довольно большой интерес к цифровому рублю проявляют именно организации. Из 220 тысяч счетов около 10 тысяч – это юридические лица, и где-то около 1500 открыли индивидуальные предприниматели. При этом, по словам зампреда Центробанка, динамика открытия цифровых кошельков бизнесом только растет, потому что он начинает понимать, что с помощью цифровых рублей можно экономить. Напомню, что цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Открыть цифровые кошельки на платформе Центробанка могут любые физические и юридические лица. Делается это через приложение крупных банков, где появился специальный раздел. Для физических лиц большой плюс в том, что в цифровых рублях можно переводить друг другу любые суммы без комиссий, а для юридических лиц, что прием платежей в цифровых рублях до конца года бесплатный, а с января комиссии составят всего 0,3%. Кстати, интервью с зампредом Центробанка Зульфией Кахрумановой в ближайшие дни выйдет на радио «Комсомольская правда». Не пропустите.
10: Экономика на радио КП.
8: И к новостям высокого футбольного драматизма. 41-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, сделав громкое заявление о своем неожиданном отъезде из расположения национальной команды, признался, что главная причина – нарушенное обещание тренера Жорже Жешуша. Наставник попросил Роналду размяться и пообещал выпустить его на 30 минут в матче Лиги наций против Норвегии. Но Криштиану простоял у бровки, просмотрел, как бегут минуты, и Наполе так и не появился. Звездный нападающий извинился перед партнерами за самовольный отъезд, заявил о готовности понести самое суровое наказание, но завершать карьеру в сборной отказался, заодно пообещав вернуться уже в отличной форме. Наш Василий Воронин смотрит на все это и пытается повторить.
12: Новости спорта. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счетом 3-3. Сборная России пропустила впервые за 5 последних матчей. Всего за 2026 год национальная команда сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед. Дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге Международной федерации футбола сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии – 26-е. Лионель Месси провел свой последний матч за сборную Аргентины, выйдя на поле стадиона в Буэнос-Айресе против команды Бенина. Матч закончился со счетом 3-0. Месси забил гол на 71-й минуте встречи. Этот матч стал прощальным для капитана сборной Аргентины. Месси выступал за национальную команду с 2005 года. За это время он провел 208 матчей и забил 126 голов. Перед матчем он поблагодарил сборную и болельщиков, заявив, что уходит с миром, сделав все, что мог. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года, двукратным победителем Кубка Америки и обладателем множества других трофеев. В активе Месси рекордные 8 золотых мячей. Он трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA. 6 раз выигрывал золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов, дважды получал золотой мяч чемпионата мира. На клубном уровне Месси продолжает выступать за Интер Майами, с которым у него контракт до 2028 года. Первая ракетка России Даниил Медведев подарил свою ракетку с автографом и извинениями болельщику, в которого он попал мячом во время матча против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Пекине. Инцидент произошел в понедельник при счете 7-5-5-3 в пользу Джоковича. Во втором сете Медведев отправил мяч в сторону трибун, и снаряд попал в лицо одному из зрителей, находившемуся в первом ряду. Мужчину увели с трибуны в сопровождении медицинского персонала. Россиянин был дисквалифицирован. После матча Медведев выразил желание лично принести болельщику извинения за попадание. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «а» и «е» слитно, поэтому «тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщили в Кремле. Оперативное совещание президент провел по ВКС. В нем приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Другие подробности не приводятся.
2: О Путине.
1: Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения. Глава Азербайджана пожелал президенту России крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. Лидеры также обсудили перспективы развития сотрудничества между странами. Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении пожелал процветания дружественному российскому народу.
2: О технологиях.
1: Максим Орешкин рассказал о применении сервисов искусственного интеллекта администрации президента. В Кремле пользуются всеми доступными разработками в этой области, пояснил зам руководителя администрации главы государства на форуме «Цифровые решения». По его словам, технологии помогают быть лучше, однако самое важное – не забывать про людей, поскольку нейросети не могут заменить общение с человеком.
2: О работе.
1: Эксперты ХХРУ назвали самые востребованные и оплачиваемые вакансии в России. В топ-10 с начала года вошли продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Аналитики уточнили, что продавец-консультант может зарабатывать до 90 300 рублей в месяц. Менеджер по работе с клиентами до 158 тысяч. Водителю со знанием английского готовы платить до 250 тысяч рублей. А повару, пекарю и кондитеру до 141 600 рублей.
2: А солнце.
1: На Землю надвигается двудневная магнитная буря. Она накроет планету в ближайшую пятницу, как предупредил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Причиной геомагнитных возмущений стали сразу несколько мощных вспышек на Солнце. Во вторник ученые зафиксировали два крупных выброса солнечной плазмы, которые сейчас на высокой скорости направляются к нашей планете. По прогнозам синоптиков, облака солнечного вещества достигнут атмосферы Земли ранним утром в пятницу. Интенсивность геомагнитных возмущений может достигнуть среднего уровня. Возвращение геомагнитного поля планеты в спокойное состояние ожидается только к воскресенью.
2: О погоде.
1: Сейчас в российской столице плюс 16, малооблачно и без осадков. Больше новостей читайте в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: НАТОвские генералы десантировались в Киеве, пока Брюссель выскребает из карманов еще миллиард на беспилотники. Дели представил план спасения. Хватит кошмарить корабли зерном и выключать свет в портах. И Нобелевку по физике отдали за нейтринный телескоп, нагло списанный из советских чертежей 50-летней давности. Наши новости тоже все списывают. Пришел Измайлов. Наводим прицелы. Военный комитет НАТО во главе с итальянским адмиралом приземлился в Киеве прямо к новому главкому ВСУ Драпату. Получили суточные, командировочные, решили отправиться в Киев посмотреть, что да как. Но Еврокомиссия под этот фуршет выделила еще миллиард с четвертью евро на дроны и ракеты. Кстати, что-то причитали по поводу того, что денег нет. Денег как грязи. По миллиарду привозят каждый день. То Мерс прилетал, миллиард привез, то эти. В общем, как-то так. Ну, говорят, что Украина – это ключевой приоритет для Евросоюза. В Евросоюз не берем, но Украина на флаге. Украина – это главная война с русскими до победного. Пока есть деньги, пока есть силы, пока не дремлет дух. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов прямо из Москвы наводит тяжелый дрон на окна киевского ресторана, где обедает натовская делегация. Александр Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, приветствую аудиторию. Но я бы скорректировал не дрон, хотелось бы орешник со специальной боевой частью.
3: Ну, надо походатайствовать. Возможно, отказ и не получите, да, в такой благой цели. Но, честно говоря, вот как, видя или слыша эти сообщения, ужасно скучно, да, становится. НАТО прилетает туда дежурно, деньги привозят, но лучше-то для них не становится. Нам, конечно, тоже не легче, прямо скажем. Да, но так, в целом, что это меняет для кого?
4: Ну да, мы сейчас видим, что поддержка ВСУ – это такой маркер консолидации НАТО, хотя в НАТО идет определенный процесс дезинтеграционный, и есть несогласные. Как мы знаем, Венгрия сопротивлялась в отношении вопросов финансирования киевского режима. А Болгария в свое время сказала, что нет у них, дескать, больше оружия для поставок в интересах ВСУ. Но вот это единение, да, и визит военного комитета в полном составе, 32 участника, я напомню, в том числе и США, конечно же, это такой шаг, направленный на поддержание, опять же, прежде всего, медийной сообщности, консолидации Североатлантического альянса. Это все укладывается в логику, которую транслировал Марк Рютте, о непоколебимости и поддержки киевского режима и единства всего Североатлантического блока перед угрозами экзистенциального характера, хотя мы понимаем, что угроз-то де-факто нет, а формируют они их сами. И предпосылки очевидны на следующий такт эскалации, когда в нашем приграничье планируют уже размещать ядерное оружие. Поэтому, конечно, сейчас необходимо создать эту видимость единства и, самое главное, поддержать и внутренние в киевские резервы, их остатки, потому что понятно, что, глядя на последние итоги наших системных комбинированных ударов, разрушения логистики, энергетики, цифровой экосистемы, все это крайне чувствительно воспринимается и внутри. И для создания иллюзии поддержки до конца именно и делаются такие военно-политические жесты.
3: Но, тем не менее, тенденция-то, да, вот то, о чем вы тоже говорите, тенденции сохраняются, и как бы, ну, не то чтобы что с этим делать, да, но получается, что вот они же и прибалтов накачивают и хотят ядерное оружие поставить и так далее. Как-то с повестки дня мы не можем снять вопрос о нашем собственном благополучии в плане подготовки ко всему этому.
4: Так он и не снимается. Угрозы, по моим оценкам, самые серьезные. И вокруг Калининграда ситуация непростая складывается. А самое главное, они публично транслируют эти нарративы и готовность, в том числе, к блокированию нашего региона. И процесс нескончаемой милитаризации, а самое главное, размещение наступательных видов вооружения, высокоточных систем, это все тенденция, которая имеет крайне негативные последствия с точки зрения угроз для нашей страны. И, конечно же, мы оцениваем эти угрозы и формируем ту позицию, которая безапелляционно говорит о возможности и в случае необходимости готовности применить весь инструментарий сдерживания, в том числе в соответствии с основами политики в сфере ядерного сдерживания. То есть речь идет о переходе, причем спонтанном переходе на совершенно другой уровень эскалации, когда те интенции, которые сейчас вынашивают наши оппоненты, могут перейти в категорию крайне непредвиденных для них последствий и высокой степени неопределенности вообще государственного функционирования. Опять же, это не громкие лозунги, это те механизмы, которые включатся в случае критической угрозы территориальной целостности и национальной безопасности Российской Федерации.
3: Ну и имейте в виду ядерное оружие, да, как такой весомый, не сказать, что последний, но существенный аргумент.
4: Я имею в виду комплексные решения, в том числе и наступательные средства сдерживания.
3: Мы внутренне насколько к этому ко всему готовы, да? Вот наши предки к войне всегда были готовы. Не только в плане бахнуть по кому-то или танком со скоростью танка за 8 часов до центра Берлина доехать. А в случае с чего, да, как бы образ жизни был готов ко всему. Ну, начиная с бомбоубежища, заканчивая хранилищем и так далее, так далее. У нас беспрерывное мирное время и лавандового рафа, да, как вот говорят ваши коллеги-эксперты. Вот в случае с чего мы как вот готовы? готовы, будь готов, всегда готов, или, а, ну, как будет, так и будет, уж посмотрим.
4: Ну, вы знаете, я думаю, что идет системная работа с точки зрения и раскрутки нашего военно-технического, прежде всего, потенциала.
3: Ну, это понятно.
4: Опять же, да, мне сложно давать оценки в отношении какого-то внутреннего мобилизационного резерва и с точки зрения перестройки тотально-экономических подходов, потому что я не являюсь экспертом именно в этой области. Но я понимаю, что, конечно же, нужно учитывать степень угрозы и вполне возможно принимать какие-то дополнительные решения и меры, особенно в приграничных регионах, которые уже в настоящий момент подвергаются постоянному воздействию со стороны пока только Украины.
3: Да, еще и прибалты не скучают, да, и со всех сторон. Спасибо большое. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Ну, а пока у нас все дорожает, включая обычные гвозди, наши люди нашли способ не разориться на ремонте. Просто берут инструменты во временное пользование. За первое полугодие рынок аренды электроинструментов взлетел аж на треть, пробил планку в 1,5 миллиарда рублей. Зачем покупать перфоратор ради двух дырок под картину и хранить его на балконе 10 лет, если можно взять на пару дней с удовольствием продолбить стены по цене пары банок кваса. Наш Юрий Кораблев решил не отставать и прямо сейчас предлагает в аренду на пару часов свой личный молоток для фарша.
5: Общий объем рынка аренды электроинструментов по итогам первого полугодия 2026 года достиг 1 миллиарда 600 миллионов рублей, подсчитали в торгово-промышленной палате. Как заявил глава Совета по электронной коммерции палаты Алексей Федоров, это на треть превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Он также добавляет, что в прошлом году этот сегмент рос медленнее. Тогда в январе-июне он прибавил лишь 20%, до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. По другой оценке, рынок аренды электроинструментов за полгода вырос на 15%. При этом совокупная выручка крупнейших специализированных ритейлеров от аренды техники для ремонта и ухода за садом превысила 2 миллиарда 300 миллионов. Алексей Федоров из торгово-промышленной палаты объяснил, на чем растет арендный бизнес. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
6: Во-первых, потому что инфляция. Она внесла свою долю, безусловно, в рост стоимости аренды. Во-вторых, во всем мире аренда электроинструмента – это довольно популярное направление. И это норма – брать инструменты в аренду. В России так долго не было. Дело в том, что рынок аренды очень сильно зависит от того, насколько граждане, покупатели трепетно и бережно относятся к тому инструменту или к тем вещам, которые они, в принципе, в аренду берут. Сейчас в России сформировался гигантский класс людей, средний класс, который бережно и трепетно, аккуратно относится к тем вещам, которые они берут в аренду. Раньше обычным делом было, когда человек брал, например, болгарку по металлу и пилил ей, например, штробил потолки. И огромное количество пыли попадало в эту самую болгарку. А потом она сдавалась как практически не использовавшаяся. Или какая-то компания, юридическое лицо брала в аренду инструмент, а потом использовала его настройки. Хотя этот инструмент был бытовой, и написано было, что использование только для бытовых нужд. А гоняли этот инструмент в хвост, в гриву 24 часа в сутки. По этим причинам сдавать инструмент в аренду было очень невыгодно. Все стали относиться к инструменту лучше, и бизнес потихонечку пошел, потому что арендодатели теперь не страдают от вот этих всех историй с потребительским экстремизмом.
5: Специалисты говорят, что многие семьи стараются рационально распоряжаться деньгами. Они не хотят отдавать крупные суммы за оборудование, которое нужно всего один раз. Поэтому аренда становится для людей самым разумным выходом из ситуации. Вот что радио «Комсомольская правда» заявили в одной из прокатных компаний.
7: Если в Москву рассчитывать, то я думаю, что людям негде хранить оборудование просто все дома. И незачем. То есть делать две дырки перфоратором. Ну, кому-то повесить, например, картину надо. Зачем ему покупать перфоратор за 9 тысяч рублей, если одну дырку сделать? Если можно пойти взять его за 800-900, и все.
5: Чаще всего в аренду на 1-2 дня берут перфораторы и отбойные молотки. Также пользуются спросом торцовочные пилы и лобзики. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Нобелевскую премию опять дали за советские чертежи. Будем грустить.
2: Реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Итак, долгожданная Нобелевская премия по физике. Причем долгожданная? Ну, потому что внимание к ней всегда такое чуткое. Кстати, как, в общем, и к медицине, от которой всегда ждут каких-то прорывных открытий, а получается все как всегда. Как вместо 130 лет жизни, как жили, так и живем. Но то же самое с физикой. Ждут прорывных открытий. Тень на плетень наводится. Потом выясняется, что все совсем не так просто. Физик Фрэнсис Халзен, то ли бельгиец, то ли американец, то ли, в общем, по разным полушариям разное, получил награду за нейтринный телескоп. Все бы ничего, но наблюдатели открывают рты. Как же так, уважаемые шведы? Концепцию телескопа еще в прошлом веке детально проработал опять советский академик Моисей Марков. Сколько декоммунизации не занимайся, сколько СССР не пинай, а он вот показывает практика лучше критерийна, что называется. Журналист отдела науки «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов зол и уже собирается лично объяснить Фрэнсису, что этот американский бельгиец не прав. Ярослав, приветствую.
13: Приветствую. Не, ну на самом деле тут бельгийц-то прав. Он же не отрицает там вклад на нашего ученого. Вот. Там просто путаница небольшая. То, о чем ты говоришь, это ну, такая немножко каша. Давай разберемся по порядку. Значит, во-первых, за что, собственно говоря, премию дали? За то, что под руководством вот этого бельгийца. Он потом переехал в Америку, поэтому он и американский ученый тоже. Вот, создали уникальную штуку. Телескоп нейтринный, который представляет из себя на самом деле вот глыбу льда, которая там покоится где-то в Антарктике. Ну, вот, Южный полюс, там куча льда наморожена. И ученые подумали, блин, а вот давайте используем вот в качестве такой вот такой обсерватории вот кусок льда, который природа сама и создала. Это вот такой кубический километр льда. Да, эта идея на самом деле о том, что нужно использовать какие-то природные объекты для наблюдения нейтрино, ее впервые высказал наш физик советский Моисей Марков. В 1960 году это дело было. Вот. И, собственно говоря, вот создатели вот этой обсерватории, они честно и говорят, что типа да, вот началась вот эта история нейтринных обсерваторий именно вот с Моисея Маркова. На самом деле, действительно, у нас вклад российской науки и советской науки в это дело достаточно большой, потому что мы также создавали вот такие вот обсерватории, но не в льдах Антарктиды, а, допустим, вот у нас есть обсерватория нейтринная на дне озера Байкал. То есть в качестве вот этой вот линзы выступает сама толща этого озера. Вот. Проблема в чем? Почему нам вот эта премия-то не досталась? А дело в том, что вот, размеры детектора, вот, которые мы там делали, они были недостаточными для того, чтобы вот, точно зарегистрировать вот эту частицу нейтрино. Вот. А создатели вот этого вот Ice Cube, это вот огромный кусок льда, кубометр льда, в котором там 5000 различных детекторов пробурили дырки, и эти детекторы туда опустили. Вот они смогли нейтрино достоверно обнаружить. Вот, собственно, разница. Если бы мы, у нас масштаб, нам бы масштаб позволял, глядишь, Нобелевская премия была бы наша. Вот. А так мы, да, действительно внесли огромный большой вклад, но Нобелевку получил вот бельгиец, который теперь работает в Америке. Такая вот печальная история.
3: Да, история, правда, печальная. И не получится ли так, что на завтра все забудут об этой истории во всех смыслах, если говорить о ценности этих открытий и применительно вот к обсуждаемому.
13: Смотри, те, кому положено забыть, мы, обыватели, мы, естественно, забудем, да нафиг это надо. Вот, а ученые не забудут. Более того, не только в Антарктиде телескоп работает, он работает на Байкале, мы обмениваемся данными. Для чего? Дело в том, что ту карту Вселенной, которую мы наблюдаем, смотрим на звезды, да, вот на самом деле это кривое зеркало, потому что свет далеких звезд, различные сигналы, которые там в виде частиц, которые мы получаем, там космические лучи, они искажаются под воздействием там различных магнитных полей, электромагнитных воздействий и так далее. И то, что мы видим на самом деле на небе, это кривое зеркало. А вот нейтрино, оно совсем другое. То есть оно не искажается, оно вот как летело, так и летит. Ее ничего не может остановить, ничто не может нас сбить с пути, если мы нейтрино. Mm-hmm. И таким образом можно точно понять, откуда оно прилетело. Изучая вот откуда и куда летят нейтрино, можно составить точную карту, не кривое зеркало, а вот точную карту Вселенной, где что, как расположено, и заглянуть в те уголки, которые мы с помощью других средств наблюдения, других телескопов заглянуть не можем. В данную минуту нам это не понадобится. Но когда человечество начнет планировать какие-то дальние, далекие путешествия к другим звездам, вот нам точная карта понадобится. Это все равно, что если мы раньше пользовались, когда куда-то едем, ты остановился на машине, открыл окно и спрашиваешь мужика: «Слышь, мужик, как вот доехать до туда?» И он тебе криво-косо объясняет. А так у нас, не у нас, а у тех, кто будет вот планировать эти космические путешествия, будет вот точно такой Яндекс-навигатор по окружающей нас Вселенной.
3: Да, интересно, да, но и, скажем, этот день не последний, медицина прошла, физика, ждем еще, до конца недели тоже воспоминаний о советских разработках, наработках, идеях, торжественно, радостно реализованных американцами, или там кем-нибудь. Да? Да. Спасибо, Ярослав Карабатов, журналист отдела науки «Комсомольской правды». Но, кстати, великие умы привыкли черпать мудрость из настоящих бумажных фолиантов, а не из ваших этих дурацких коротких постов в соцсетях. Но привычные, старые, добрые и уж очень дорогущие книжные магазины начали стремительно терять покупателей. Гиганты интернет-торговли и цифровые платформы буквально выжимают классическую розницу с рынка, из-за чего обороты книжных просели вот за последнее время еще на несколько процентов. Чтобы спасти магазины от закрытия, наш книжный нобелевский обозреватель литературы Василий Воронин решил свои акции поддержать их, и прямо сейчас в пустом зале торжественно раздает автографы на кассовых чеках.
14: На книжном рынке России четвертый год подряд снижаются продажи в сегменте офлайн-розницы. Причем в 2026 году этот спад ускорился. По данным Ассоциации книгораспространителей, оборот магазинов в первом полугодии текущего года составил 14,4 миллиарда рублей. На 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в 2022 оборот достигал почти 40 миллиардов рублей. Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков считает, что онлайн-продажи – это удобный канал прежде всего для покупателя. На маркетплейсах почти неограниченный ассортимент книг.
15: На мой взгляд, все очевидно. Если книжный магазин ограничен локацией и маленьким ассортиментом издательств и книг, то на маркетплейсе можно продавать все книги всех издательств и, собственно говоря, на одной полке. И по своему опыту я торговал на маркетплейсах порядка 5 лет книгами, именно книгами, специализированные магазины держал. И действительно, даже маленькие издательства, которые в принципе нельзя было найти на полках в книжных магазинах, на маркетплейсе они были представлены и очень хорошо продавались.
14: Книжные магазины конкурируют не только между собой, но и с цифровыми сервисами. Так, в Яндекс.Книгах ежемесячно читают и слушают произведения 7,5 миллионов подписчиков. Это на 44% больше, чем годом ранее. В Литрес не называют точные данные, но указывают, что на платформе рынок электронных книг за полгода вырос на 11%, аудиокниг – на 8%. При этом годом ранее аудиосегмент показал прирост на треть. Участники рынка и независимые эксперты называют несколько факторов падения продаж в офлайн-рознице. Среди них рост цен на книги, налоговая нагрузка, санкции и отток покупателей в другие форматы. Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, заявил Радио КП автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
16: Все в нашей жизни меняется, и книжные магазины тоже изменятся. Те, которые не изменятся, будут менее популярными. Ну и, возможно, если они будут менее популярными, то и народ не ходить не будет. А те, которые будут точками притяжения людей, где будут проводиться регулярные активности, где они смогут не только книги покупать, но и быть участниками каких-то событий, что-то сопутствующее там находить, в целом приходить как книжный магазин, как какую-то культурную институцию, то те, конечно же, будут востребованы, куда люди приходят выбрать книги, ну и там уже, возможно, выпить чашечку чая.
14: Согласно Ассоциации книгораспространителей, в период с 2024 по 2025 годы по стране было закрыто 560 книжных магазинов, а открыто лишь 270. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Сегодня продолжились встречи сына почетного гражданина города Юрия Якубова с юными великолучанами. Полковник Денис Якубов побывал в инженерно-экономическом лицее. Там он ознакомился с экспозицией школьного музея СВО, а также провел урок мужества для учащихся. Сын Юрия Якубова продолжает традиции своего отца. Он рассказал ребятам о тех качествах, которые помогают стать настоящим защитником Отечества. Такие встречи помогают формировать у подрастающего поколения правильные жизненные ориентиры и прививают чувство гордости за свою страну. 22 октября филиал Псковского госуниверситета в Великих Луках станет очной площадкой 4-го Всероссийского технологического диктанта. Координатором проекта выступает технопарк «Электрополис». Тема диктанта в этом году «Человек и космос». Все желающие старше 12 лет смогут проверить свои знания и узнать больше о первых космических кораблях и снаряжении, развитии отечественной и мировой космонавтики, а также о выдающихся технологических достижениях человечества. С 28 сентября по 4 октября в Псковской области зарегистрировали более 3000 случаев ОРВИ. Более половины заболевших – дети до 14 лет. Случаев гриппа за неделю не зарегистрировано. По данным Роспотребнадзора, сейчас циркулируют другие респираторные вирусы.
18: О валютах.
19: Курс валют на сегодня – доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12.80.
18: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 15 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
21: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Евросоюз вымучил 22-й пакет санкций.

0: на согласование. А, 35 судов добавили. Ну, в общем, грозно, очень серьезно это все.
1: 35 судов, да. В смысле, которые плавающие или судящие?
0: Ну, да. Не, ну, да, те, которые еще плавают, добавили там у них там что-то под 800-900 судов суммарно. В общем, сложно им, сложно становится. А, да, еще очень сильно огорчили ветеранов СВО, не будут им визы давать. Но с таким поведением Евросоюза можно предположить...
1: Ну, кстати, обидно, что... да. Александр Васильевич, обидно?
0: Обидно, нет. Ну, доиграется до того, что мы как-то без виз туда придем навести порядок, потому что они уже совершенно теряют там всякую логику и совесть, но я имею в виду там санкции. А все, войной грозят, но могут так догрозиться, что все-таки придется наводить там порядки.
1: Ну, это, знаете ли, тоже такой вопрос-то. Вот как бы, да, они санкциями закидывают, а мы как бы шапками не закидывали. Что мы тут, да, были уже, вот можем повторить. Выяснилось, что не можем, да, и не те тоже, что и они не те, и мы не те.
0: Уж тут... Ну, да, конечно, но посмотрим по весне. Сейчас ситуация разворачивается интересно. И на Украине, и в Европе. Посмотрим, как они будут проходить зимний период. Все-таки тоже у них там не все так замечательно. Ну, да, конечно, не будем шапками закидывать, но, тем не менее, нам поводов для огорчения тоже нет особых. В общем-то, они сами справляются с поставленными задачами, сами наносят себе ущерб. Нам просто отделить эту часть бы глобуса от себя и ввести бы свои санкции. Вот не продавать им вообще ни нефти, ни газа, ни топлива для атомных станций Франции, например, там, ни металла для Airbus'ов, да и Боингов тоже американских.
1: Ну, для этого такая страна, я другой такой страны не знаю, да, которая могла себе это позволить, не продавать и в целом добыть вот до конца и глубинно суверенной во всем. А теперь-то, может, хотелось бы, но...
0: Да, можно было, у нас другие теперь лозунги, да, за деньги, да, у нас есть вот и такое. А так могли бы, в принципе, мы бы и нефть, и газ нашли бы, куда пристроить сейчас. Китайские НПЗ, некоторые, невзирая на санкции, там два крупнейших НПЗ построили, они специализируются именно на российской нефти, то есть куда
1: для
0: пристроить.
1: Для Китая, да, Китай-то специализируется, да. Могли бы мы сами специализироваться.
0: Да, и увеличивается поставки газа все-таки в Юго-Восточную Азию. И объемы, которые выпадают из Европы, они вполне находят себе потребителя в Юго-Восточной Азии. Так что тут, ну, все-таки можно было бы им на хвост наступить, и они были бы немножко добрее, это уж точно.
1: Как добрее?
0: Ну да, более, наверное, здравый смысл, может быть, все-таки вернулся когда-нибудь.
1: Добрый нацист такой, да.
0: Да.
1: С кошечкой в руках, пока еще живой, котенком. А вот что-то хотел спросить. Да, но мы же вот как, непонятно, милые бронятся, только тешатся, или вот пока-то разругались всерьез, и мы, и они, да, а еще совсем недавно же мы очень туда стремились, и слишком многое для этого сдали, да, что они-то нет, а мы, вот тут они отмечали ГДР, аннексию, да, хотя, в общем, уровень жизни там в ряде регионов, ну, кошмарный, немцы же тоже это все видят, а дошли до того, что вот теперь санкциями обмениваемся, пакетами уже счета нет, и друг друга вносим и так далее, и вот до конца ли мы для себя похоронили вот эту невозможность никогда быть нам вместе, как бы не хотелось.
0: Ну, так дело в том, что они не видят нас вместе, а мы все на что-то рассчитываем, что да. Вот, ну мы же такие добрые, мы смотрите, какие мы здравые мысли предлагаем, и с точки зрения здравого смысла мы просто не понимаем, как можно от такого отказаться. Они говорят, нет, нам не нужен здравый смысл, мы не хотим, чтобы вы были вообще, мы хотим, чтобы было много хороших России, вот таких вот, желающих продавать там за бусы, за стреляные гильзы, зеркальце, свои ресурсы. И мы никак, многие, по крайней мере, до сих пор считают, что мы можем как-то с ними договориться. Мы с ними договориться можем только тогда, когда им очень плохо, когда они понимают, что они свои эти лбы расшибают стену непроходимую, и тогда они становятся, ну, как-то понимают, что ой, да, да, надо договариваться. А иначе нет.
1: Ну, парадокс. Предыдущий раз, да, страшнейшая война показала, что договориться.

0: Невозможно, после чего также показали, и кто такие предатели, и власовцы, уехавшие все, да, но мы же потом почему-то решили, что ГДР нам не нужен, хотя вот этого разговора не нужно, что предатели — это не предатели, а свободно, те, кто за свободу и за правду. Теперь вдруг выяснилось опять то же самое, что те, кто уехали, это предатели, да, но теперь эти предатели, а те, которые власовцы, все-таки не совсем предатели, они же правильно совок поливали, и, ну, то есть мы как-то вот сами в себе, да, разобраться как будто мы не можем, нет, а ну, те наступают.
1: Мы вполне можем разобраться. Просто те, кто решал, что ГДР нам не надо, это были как раз предатели. И, к сожалению, они в мир иной это шли совершенно спокойно, не посидев на дорожку. Там тот же Михаил Сергеевич, например, Шеварнадзе, Яковлев. Они должны были все сидеть.
0: Но мы на госуровне как-то это, их признали кем? Мы цветочки им кладем или они предатели?
1: Кладем. Опять-таки, смотря кто как признает, я думаю, что каждый порядочный человек для себя вывод сделает, потому что Михаил Сергеевич это однозначно мерзавец, которого, ну, могила не должна быть вообще...
0: Интересный разговор, да, там же не только он, да, где была вся КПСС, да и все остальные, мы все тоже где были. Спасибо, я, может, как-нибудь продолжим. Александр Дучак, политолог, кандидат экономических наук, продолжим, потому что, да, вот, Европа не забывает и не дает завершить эту тему. Ну, а наш Юрий Кораблев отправился к розетке искать киловатты, чтобы зарядить свою маленькую машинку.
2: По итогам 2026 года в России могут существенно увеличиться продажи электромобилей и подключаемых гибридов. Об этом заявили в агентстве «Автостат». Генеральный директор Сергей Целиков предположил, что за год в стране будет продано свыше 100 тысяч таких машин. Если это произойдет, то рост сегмента составит два раза к прошлому году. За 9 месяцев текущего года на российский учет встало 11 тысяч чистых электрокаров и больше 58 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 40%, вторых – в 2,5 раза. Один из драйверов продаж таких машин – топливный кризис, отметил Сергей Целиков.
3: То есть общий тренд такой, что электромобили до июля месяца не росли в объеме продаж, а там колебались на уровне прошлого года. И основной прирост пошел после июля, когда пошли проблемы с топливом. Это по электромобилям. А по гибридам идет из года в год стабильный рост продаж гибридов. Поэтому это продолжение тренда, который начался там 2-3 года назад.
2: Даже при нормализации топливной ситуации рост продолжится. Это мировой тренд, который задает Китай. Дополнительным фактором роста продаж электрокаров и гибридов может стать опыт владельцев таких машин. Согласно итогам опросов, почти 90% владельцев электромобилей планируют выбрать машину без двигателя внутреннего сгорания в качестве следующего автомобиля. Да, электромобилей в стране в ближайшее время станет больше, но тенденция владения электрокаром пока вряд ли примет массовый характер, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Вот что он заявил радио КП.
4: Кого-то это сподвигнет, но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
2: Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России третий месяц кряду идут медленнее, чем в прошлом году. На динамику оказывает давление ряд факторов. Число основных причин замедления продаж машин в России эксперты отнесли жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, делающую займы на покупку авто дорогими для значительной части населения, а также проблемы с логистикой и регуляторное повышение утильсбора, а также ослабление курса рубля. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: На следующий вторник назначен конец света, потому, в принципе, не очень понятно, есть ли смысл что-нибудь обсуждать еще.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Итак, тут, в общем, такое дело. Астроном из Калифорнии Константин Батыгин, американец, огорошил мир заявлением: «Солнечную систему ждет хаос, столкновение планет и неминуемая гибель, мы все превратимся в песчаный куличик». Ну, а чтобы наверняка закрепить в общем, неминуемый итог, пастор из ЮАР Джошуа Макела, запомним, как зовут провидца, честно сказал, уточнив дату Константина, говорит: «Вселенная схлопнется уже прямо на следующей неделе, 12-го, ну, максимум 13 октября наступит конец света». Наш научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин прямо сейчас отменяет все свои записи к стоматологу на 14-е. Евгений, приветствуем.
10: Да, добрый день, дорогие друзья. Я вот сейчас судорожно соображаю, какой по счету это конец света. И ни один не сбылся, как вы знаете. Ну, собственно, вы знаете, потому что не сбылся. И, наверное...
0: У кого как просто, да?
10: У кого как, да. Тут надо вспомнить, конечно, слова из Евангелия, что о том дне никто не знает, даже я, только Отец мой Небесный, говорит Спаситель. Простите за эту цитату. Хотя, что просить прощения, если она подтверждается практикой. Вот. Ну, давайте, может быть, про Константина Батыгина. Он описывает вполне себе реалистичный сценарий конца света, которым, правда, не застанем. Случится через несколько миллиардов лет, но это определенно интересно.
0: Да. Ну, даже вот не все действительно, да, там, ну, поразмышлять стоит.
10: Ну, смотрите, какая там история. Значит, гибель Солнечной системы долгое время как бы рассматривалась вместе с гибелью Солнца. Солнце сначала станет красным гигантом, и оно расширится, оно сожжет сначала Меркурий, потом Венеру, потом Землю, потом Марс, и она дойдет своей границы, просто границы своего светила до поверхности, до орбиты Юпитера, там остановится, после чего схлопнется, но без взрыва сверхновой, и получится белый карлик. И вот к этому моменту, значит, ну, жизнь как бы прекратится. Но Батыгин нарисовал несколько другой сценарий. Перед тем, как с Солнцем произойдут все эти изменения, орбиты планет придут в хаос. Собственно, та Солнечная система, которую мы с вами видим, она уже есть результатом прошлого хаоса. Она далеко не всегда была такой: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Далеко не всегда. Некогда планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун находились близко к Солнцу. Они находились на нашем месте. Где находились мы, вопрос вообще темный. Но, скорее всего, мы были на месте планет-гигантов, то есть далеко. Затем Юпитер пришел во взаимодействие гравитационное с Сатурном, и эта парочка своими вибрациями гравитационными начала просто раскидывать все подряд. Сначала выкинуло Нептун, потом выкинуло Уран. Наконец, они сами удалились туда, на окраины Солнечной системы, а мы вот тут. И на нас обрушился колоссальный метеорный шторм. Например, на Землю упала планета размером с Марс, из-за чего куски этой планеты до сих пор лежат где-то в глубине Земли, а осколок всего этого взаимодействия – это, собственно, наша Луна. Вот. И мы как бы думали, ну да, все это было, ранняя Солнечная система имеет право на ошибки молодости, но выясняется, что это все повторится. Дело в том, что Солнце, когда оно начнет исчерпывать свою ядерную силу, оно будет плеваться плазмой. И эта плазма начнет загонять планеты с орбиты. Все столкнутся со всеми. И, собственно говоря, когда Солнце успокоится и станет белым карликом, оно в этом состоянии будет существовать очень-очень-очень долго. Оно нас переживет. Оно будет освещать только руины планетной системы. Ничего этого... того, что мы видим сейчас на небе, ничего этого не будет. Ну и как бы какая нас тут, какая нам польза, потому что это будет не завтра, это будет когда-то. Ну, во-первых, всегда интересно про это знать. Во-вторых, открытие других астрономов, американских, тоже американских, как и Батыкин, но других, они дают некую надежду на будущее, что ли, потому что, оказывается, из вот этого хаоса, из того, что вот сжигают эти красные гиганты, все там, белые карлики замораживают, оказывается, из этого рождаются вполне себе новые планеты. Вот этого астрономы совершенно не знали. Они называют такие планеты, они одну вот обнаружили недавно, планеты Фениксы, которые вот буквально восстают из пепла. И в целом, ну, это неплохой такой сценарий для нас, потому что если мы куда-нибудь успеем спрятаться или там на Альфа Центавру улетим, потом вернемся, но мы вполне себе можем на этой планете Фениксе, если захотим, конечно, пожить.
0: О, уже неплохо.
10: Вот такие дела.
0: Это надо Маску написать, что не обратить внимание, да, вот на переселение всех
10: талантов. Миллион человек. Кстати, да. У нас на днях на КПРУ выходит очень интересный материал. Он будет посвящен как раз массовому переселению человечества. И мы с Вячеславом Турушевым из лаборатории реактивного движения НАСА предприняли впервые попытку посчитать, сколько каких ресурсов понадобится для переселения заметного числа людей навсегда. Либо на орбиту Земли, либо на Луну, либо на Марс, либо на Венеру. В общем, прошли по всем вариантам. И там оказывается, что ну не наша технология, не технология через 100, через 200 лет этого просто не потянет. Ну, например, для того, чтобы завод некий марсианский выпускал 100 тонн условной продукции, ему надо ежегодно подвозить 19 тонн расходников. Вот до такой точности мы досчитались. И мы посчитали, сколько это в рейсах кораблей Земли, и, в общем, поняли, что, ну, не потянем. Прежде всего, наша собственная атмосфера лопнет от такого количества запусков. Еще интересные факты из неопубликованной статьи. Терраформирование Марса, то есть полное превращение Марса в Землю, займет около 4 миллионов лет. Вот, а переселение миллиона человек на Марс, как бы там Маск не пыжился, это 100 лет. Вот если прямо вот напрячься, если вот прямо все, вот это 100 лет. То есть 100 лет люди будут летать, летать, летать практически каждый день. И только тогда мы переселим миллион человек на Марс.
0: Но там же у Маска не была идея всех переселять. Была идея здесь не раскрывать таланты, да, как вот там в раннесоветское время предлагалось, а раскрытые таланты брать, вот, которые уже проявились, и вот тогда ты их туда для строительства новой цивилизации отправлять. А нам-то всем здесь уготовано.
10: Вы знаете, дорогие друзья, Маск как классики марксизма-ленинизма. У него можно на любой случай найти любую цитату. Он говорил и это, он говорил и другое, и еще миллион вариантов.
0: Ну, интересно, спасибо большое. Я добавлю вот к Евгению, что действительно kp.ru, статьи выходят, как летят корабли, но не на Марс, а, наверное, а спутники гораздо чаще. Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», как всегда, невероятно интересно. Впрочем, если вы надеялись, что надвигающийся конец света спасет вас от неоплаченных штрафов, то спешим разочаровать. Алтайские приставы подготовились к апокалипсису намного лучше астрономов. Там на дороге завезли хитрые камеры с искусственным интеллектом, которые прямо в плотном потоке вычисляют вас, то есть неплательщиков алиментов, штрафов, долгов по коммуналке и всему остальному. Страшно, страшно. Наш Юрий Кораблев прямо сейчас взвешивает риски, чтобы безболезненней неминуемый конец света от калифорнийских астрономов или встреча с алтайским ИИ-приставом.
2: Федеральной службе судебных приставов России подтвердили, что камеры на дорогах помогают искать машины должников. На Алтае, в частности, началось тестирование системы искусственного интеллекта. Она по видеокамерам вычисляет автомобили тех, кто должен государству. Речь идет о программно-аппаратном комплексе «Гарпун». Представители службы приставов заявили, что технология поиска автомобилей не является для ведомства новинкой. То есть сама аппаратура новая, но похожие системы уже давно используются приставами и дают результат. Как правило, это мобильные комплексы. Они используются в рамках рейдов. Например, недавно в Новгородской области судебные приставы совместно с госавтоинспекцией провели очередную такую операцию. Проверяли неоплаченные штрафы госавтоинспекции, задолженности по алиментам, налоговые платежи и кредитные обязательства. Всего за время рейда было арестовано 60 автомобилей. 9 из них отправлены на специализированную стоянку. Взыскано более 1 миллиона рублей. Комментирует автообозреватель «Комсомольской правды» Николай Мысин.
11: Нет в этом ничего удивительного. Все-таки мы живем в цифровой век, и век достаточно развитого и продвинутого искусственного интеллекта. Если там лет 20 назад камеры могли разве что фиксировать превышение скорости, да и то не всегда, то сейчас они обучены уже распознавать, пристегнуты ли пассажиры в автомобиле, да, который движется по дороге, и не говорит ли там водитель по мобильному телефону в процессе управления машиной. Поэтому распознать, что за конкретным автомобилем, ну, точнее, за его владельцем числятся какие-то неоплаченные дороги, дорожный штраф или другие долги, разумеется, сложности не представляет. Автомобиль прекрасно читается по номеру, номер числится в базе МВД, которым у камеры есть доступ, и, соответственно, вся информация по данной машине ее владельцу мгновенно подгружается из соответствующих электронных баз, и в режиме реального времени отловить такой автомобиль с помощью сотрудников ГАИ или там других силовых ведомств, в общем-то, сложности не представляет. Хорошо это или плохо такая практика? Ну, наверное, кому-то не очень нравится вот это ощущение постоянного контроля, что вот большой брат следит за тобой с каждого столба. Наверное, это кому-то может не понравиться. Но с другой стороны, не нарушай правила, не копи долги, не переступай через законы, как говорится, будет тебе счастье. Потому что так или иначе все эти комплексы автоматической фиксации и слежения, они созданы в первую очередь для нашей безопасности. Поэтому я лично в этом ничего плохого не вижу. Более того, я вижу в этом на самом деле один сплошной позитив.
2: Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а со следующего года ее планируют запустить по всей стране. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях – дожде и снеге. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда».
16: Радио, которое не оставит вас равнодушным.
17: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
16: Об атаках.
18: Мирный житель погиб в ЛНР в результате атак дронов в ВСУ. Еще шестеро пострадали. Данные за сутки привел глава республики Леонид Пасечник. По его словам, в Сватовском муниципальном округе дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных травм скончалась 80-летняя женщина. Еще две машины и беспилотники атаковали на дороге с севера Донецк-Лисичанска, а также в Новоайдаровском округе. Всего атакам подверглись 11 муниципалитетов.
16: О судебных делах.
18: Хамовнический суд Москвы доставили гендиректора подмосковного парка «Патриоты» и бывшего губернатора Кировской области Игоря Васильева. Следствие ходатайствует об аресте чиновника по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ранее Васильев был задержан сотрудниками правоохранительных органов, допрошен и помещен в изолятор временного содержания. Речь идет о сумме около 80 миллионов рублей. До назначения в парк «Патриот» Васильев возглавлял Росреестр, а также работал аудитором счетной палаты. Иноагента Бориса Гребенщикова признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации. Хорошевский суд Москвы назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Поводом для возбуждения административного дела стало интервью, которое артист дал интернет-изданию иноагенту «Медузе». Сам Гребенщиков сейчас проживает за пределами страны.
16: О важном.
18: Таиланд предложил ввести налог на вылет из страны на первом этапе. Сбор с каждого авиапассажира составит минимум 2500 рублей или 1000 бат. Максимальная ставка может достигнуть 12 700 рублей, около 5000 бат. Сбор планируют удерживать авиакомпании и агенты уже при покупке билета. Нововведение затронет всех вылетающих из страны, независимо от гражданства. При этом от уплаты освободят детей до 2 лет, транзитных пассажиров и членов экипажей. Общественное обсуждение инициативы продлится до 29 октября.
16: Обо всем.
18: Арестованный мэр Тираны обратился к горожанам через ИИ «Аватара». Мэр столицы Албании Эрион Велиай начал управлять городом из тюремной камеры с помощью искусственного интеллекта. Политик, находящийся под стражей с прошлого года по делу о коррупции, опубликовал в соцсетях обращение своего цифрового двойника. В сгенерированном ролике на фоне государственных флагов он пообещал школьникам Тираны бесплатные обеды. «Я сдержу это обещание даже из камер, куда меня заперли», — заявил виртуальный мэр. Известно, что Веляй передал часть обязанностей своим замам, но формально продолжит возглавлять город до выборов в 2027 году.
19: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Здравия желаю! В эфире радиостанция «Комсомольская правда», в эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда».

0: Ну что, как вы поняли, «Комсомольская правда», газета, радиостанция, коллектив и, естественно, военное ревю «Комсомольской правды» поздравляет президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина. Что хочется пожелать в первую очередь? В первую очередь хочется пожелать здоровья, здоровья и здоровья, и такой же бездонной атомной активности, которую мы видим, что проявляет на руководитель нашего государства. Здесь недавно один мой коллега сказал по этому поводу: если подсчитать количество выступлений Путина в сентябре и октябре, и все это, в общем-то, сбить в книгу, то уже может получиться третий том «Войны и мира». Это вот тоже свидетельство того, насколько активно работает наш президент. Здоровья вам! Здоровья, дорогой Владимир Владимирович! Мудрости в это очень сложное, необычайно сложное и трудное время для России. Ну, а теперь к нашим военным делам. Ну, прежде всего, я не могу не сказать о том, что сегодня в ходе специальной военной операции случилось историческое событие безо всякой натяжки. Потому что за все вот эти 4,5 года никогда не было столь могучего, я бы даже сказал, комплексного удара по военным целям на Украине. Украинцы там насчитали огромное количество наших ударов. Били ракетами, били беспилотниками, но одна любопытная особенность. Она заключается в том, что на Украине пытаются производить дальнобойную ракету «Фламинго». Внимание! Что там, какая там у нее дальность? Штуковина очень серьезная. 3000 километров. Даже школьнику понятно, на какую глубину «Фламинго» может достать цели на территории России. А обратите внимание на мощность боеголовки. Там, пожалуй, тонна. Это серьезная штуковина, серьезный зверь. Именно по этим заводам, которые производят в первую очередь, я уже даже скажу, производили до сегодняшнего дня ракету «Фламинго», и был нанесен вот этот наш супер-пупер массированный удар. А тут еще есть одна особенность. Били то по 25 заводам, которые разбросаны по всей территории Украины. Да, на 25 секретных заводах украинцы пытались производить эту ракету, дальнобойную, высокоточную ракету. Внимание! Они прятали ее как могли. Где-то там даже на табачной фабрике пытались. Дали на карандашной, может, под мирной крышей пытались закамуфлировать это производство. А здесь надо воздать должное и нашей разведке, и космической, и авиационной, и легальной, или нелегальной разведке, которая дала точную наводку на эти цели. Нельзя нам, конечно, не сказать доброе слово нашим подполье, которое все активнее работает на Украине, дает наводку нашими летчикам, ракетчикам, беспилотникам и так далее. Но здесь надо отдать должное и некоторым, и многим, я бы даже сказал, гражданам Украины, которые помогают нам бороться вот с этой грозной напастью. Вы, наверное, меня понимаете. Но тут же недавно, вы помните, Зеленский заявил о первом запуске баллистической ракеты по России, для удара по России. Странно, странно. Если мы раньше находили какие-то, хотя бы даже те осколки от фламинго или там не разорвавшиеся еще до конца части, это, ну вот что за ракета, которую с такой гордостью заявил Зеленский, мы не можем до сих пор даже осколка найти. Ну, такого не может быть. Ну и чем же гордится Зеленский? Что же это за загадочная баллистическая ракета? Ну, благодаря нашей разведке мы теперь хорошо знаем, что это, в общем-то, такое украино-германское или германо-украинское предприятие. Там, в общем-то, много немецких рук приложились к этому изделию. Кстати, говоря о «Фламинго», я же должен сказать, что здесь есть и что? Британский след. Да, что там след? Там комплектующие британские. Ну и где же бронец, доказательства? Почему ракета это очень похожа, скажем, на FPB, на FP, по-моему, 6 или 7, которая не так давно была открыта, выставлена британцами на выставке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах. Если вы возьмете и сопоставите внешний вид ракеты «Фламинго», да, и ракеты британской, вы видите, что это родные сестры. Да. Там же никуда не уйти от того, что вот горбуль какой-то такой в виде движка. Да, а там же и на британской ракете, и на украинской ракете. Ну что, Англиченко и тут гадит. Ну, мне доставляет удовольствие сказать вам еще об одной вещичке. Когда-то украинцы мечтали замутить и такую приличную ракету под таким названием, у нас есть поезд такой, «Сапсан», да? Да. Пытались они очень хорошо, рьяно, побыстрее вести в бой. Но мы и тут помешали, долбанули по этому заводику, что, в общем-то, как сказал украинский эксперт, сквозь зубы, Романенко, по-моему, фамилия, проект подох сам собой. Ну что в итоге? В итоге, почему сегодня вот этот массированный наш ракетно-дроновый удар можно считать каким-то особенным? И здесь смысл не только в массовости. Да, там же ведь, смотрите, украинцы насчитали больше 250 наших только ракетных ударов. Но еще одна особенность, очень интересно. Украинцы чешут репу, не могут понять, почему россияне посылали иногда по 10-12 ракет в одну цель. Ну, понятно, чтобы смешать с землей тот иной объект, который производит очень опасные ракеты. Я не хочу их назвать украинскими. Там всего намешано. И немецкого, и британского, и французского, и американского в том числе. Досталось, как говорится, всем. Потому что, когда мы сегодня попытаетесь узнать по заводам, в каких областях Украины били наши ракетчики, вы наверняка поймете, что там субъектов областей украинских 26, а били по заводикам, которые дислоцируются в 25 областях. Круто запрятали эти ракетные заводы, в том числе и под землей. Но мы достали их и там. На этом, позвольте, я поставлю точку. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Опять очень прошу вас поконкретнее задавать вопросы. Не растягивайте, я жду ваших звонков. Поехали.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, вы только что слышали призыв диктора подписываться на ваши любимые и самые популярные передачи на радио «Комсомольская правда». Военное ревю – одна из таких передач. У нас больше всего подписчиков, и количество их растет. Я знаю, у людей разные мнения, разные отношения к военному ревю и так далее. Мы же не запрещаем вам задавать любые вопросы в военном ревю, конечно, прежде всего, которые касаются военной политики, военных дел. У вас разные отношения, разные. Мы этого не стесняемся и не боимся, потому нас и называют народным радио. А может быть, и передача наша тоже народное радио. Так что включайтесь в дискуссии, звоните, задавайте вопросы. Побеседуем, Великая Россия. Начинаем. Поехали. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ну, президента Путина с днем рождения поздравляю. И вот вопрос, правда или нет, то, что Путин хочет быть президентом России до конца жизни. Вот как по-вашему?
0: Нет, по-вашему это глупость. И по-моему это глупость. Он не собирается до конца жизни быть. Если вы такой вот ехидный, злоязыкий, такой обыватель, конючный, который, может быть, не нравится Путин, он обязательно задаст такой вопрос. Мы знаем таких, знаем. Но мы не думаем, что наш президент зубами держится за власть и будет поступать так, как вы говорите. Повторяю, это глупость. Поехали дальше. У кого новые вопросы? Сергей Тула, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте, товарищ полковник. Сегодня, по сообщениям интернета, в Киев прибыли 32 военных из стран НАТО во главе с адмиралом каким-то итальянским. Почему бы им не испортить совещание, чтобы они проводили его в бомбоубежище, а не как в хорошем месте?
0: Я сам задаюсь этим вопросом, уважаемые. Я сам задаюсь вопросом. Почему сейчас не дымит Министерство обороны Украины, Генеральный штаб? Почему не дымят развалины на Киевском вокзале, если они на этом поезде ехали или там на автобус и так далее? Мне тоже этого хочется. А то вон Мерц приехал, ему взяли там, надули в ухо эту тревогу специально, повезли на развалины и так далее. Ну, хотелось бы, чтобы драпал и Мерц, эти 32 министра обороны стран НАТО, чтобы они тоже прятались по подвальчикам, и чтобы у них не было желания приезжать в Киев в свою туристическую поездку. Точка. Кто следующий в эфире? Владислав ДНР. Здравствуйте.
7: Доброго вечера, гражданин военного ревю. Меня... На тему космонавтики у меня вопрос будет. Меня слышно хорошо? Алло.
0: Да, да, но вы меня так обозвали как-то интересно. А как вас можно называть? Вы меня... гражданин какого государства?
7: Гражданин Российской Федерации.
0: А я почему гражданин военного ревю?
7: А, ну, потому что, ну, потому что ведущий являюсь.
0: Да, ну, понятно. Являюсь. На Украине говорят, тямы немає. Ну, давайте вопрос по космосу. Поехали. Если смогу, отвечу. Поехали.
7: Итак, насколько мне известно, каждого человека в космос надевали скафандр. Но до того, как запустили первого человека, туда запустили собак и других животных. И поэтому а когда запускали собак и других животных, на них надевали скафандры?
0: Нет, собаки были не в скафандре. У них там были созданы такие условия, которые не мешали им быть без скафандра. Вы наверняка обратили внимание на репортажи наших космонавтов из отделений этих аппаратов. Они ведь поздравляют и с праздниками, Путина поздравляют, и нашу страну с победой. Они же сидят и говорят без скафандров. Так что и мыши, и крысы, и комары, и собаки работали в космосе без скафандра. Ответ закончил. Кто у нас в эфире? Олег из Воронежа. Здравствуйте.
8: Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сложилась судьба командующего 87-м полком Игоря Пузика? Закрыто дело, не закрыто? Почему свидетели давят так? Может, вышли не на тех? Может, следствие копнуло так, что мы и не надо было копать?
0: Это дело замяли.
8: Это замяли. До мирных времен, просто... да?
0: Не знаю, до каких времен, но головомойку Пузику все-таки устроили, и, по моим данным, его просто убрали на другой участок работы. Это раз. Во-вторых, те обвинения, которые предъявлялись Пузику, не все доказаны. Все, что знаю, вам сообщил. До свидания. Кто у нас?
8: Спасибо.
0: Спасибо за конкретный вопрос. Поехали дальше. Саратов у нас, Алексей. Здравствуйте, Алексей.
9: Добрый день, Виктор Николаевич. Вопрос, конечно, я к вам с интересными вопросами. Диаспоры наши больше там, русские идут? Или у нас с востока, с запада, где больше? У нас ли или наших, да?
0: Вы что-нибудь поняли, уважаемые радиослушатели? Где больше диаспор?
9: Да, Виктор Николаевич. Нет, давай. Так, наша диаспора, где больше? Наша
0: везде,
9: диаспора, где больше?
0: Везде наши диаспоры, везде по миру разбросаны наши диаспоры. Даже на Кубе есть наши диаспоры. Вы спрашиваете, где самые большие диаспоры наши?
9: Да, Виктор Николаевич. Да.
0: На Украине, в Белоруссии. Вопрос закончил. Спасибо. Поехали дальше. Кто в эфире? Татьяна из Владимира. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, почему у нас сводки бесконечные с фронта идут, но почему-то некоторые районы умалчиваются. Вот совсем ничего нет о Красном Лимане. У меня там сын, почему я интересуюсь. Там связи с ними нет. Почему?
0: Да потому, что невыгодно. Потому что невыгодно это говорить, уважаемая. Ну, невыгодно это говорить.
10: Я лезу в интернет, а там такие страшилки в интернете. А почему бы нельзя сказать?
0: Ну, потому что у нас так построена информационная политика. Мне тоже. Мне тоже по башке. Дайте поговорить, уважаемая. Ну дайте. Нет, продолжайте говорить. А я рот закрою. Говорите, пожалуйста, поехали.
10: Нет, я слышу вас. Я просто хотел сказать,
0: нет, что... Нет, вы продолжайте говорить, вы же не даете мне ответить. Продолжайте говорить. Я позволяю вам высказаться, а потом дайте мне, пожалуйста, возможность ответить.
10: Хорошо.
0: Так, поехали, продолжайте. Продолжайте.
10: Что я хотела сказать, что может быть, если бы говорили об этом, то, может быть, услышал бы наше верховное командование, да, и, может быть, часть того, что отправляется на Киев, может быть, и нашим бы ребятам в помощь попало бы что-нибудь. Может быть, наверху и не знают о положении, какое там было. Ведь несколько времени назад были победы реляции об этом пункте. Ты можешь так и думать, что там все хорошо. Все, я закончила. Вопрос свой.
0: Видите, не перебивал. Да? Вот да. Молодец, женщина.
10: Спасибо
0: вам. То, что происходит на Красно-Лиманском направлении, там происходят очень неприятные вещи. Мягко я говорю. Мы откатились. Враг говорит, что мы отпрыгнули, нас отдавили на, там чуть ли не на 30 километров назад и так далее. Ну, честные военкоры называют цифру поскромнее, около 20 километров. Это раз. Во-вторых, мы 3 или 4 населенных пункта на Красно-Лиманском направлении под давлением украинской армии оставили. Это два. Треть. Я абсолютно уверен, что Путин и министр обороны, и начальник генерального штаба знают о таком положении. И сейчас принимаются меры, чтобы выправить этот прогнувшийся в нашу сторону фронт, или ЛБС, если хотите, да? Я думаю, что где-то в ближайшие недели, две, мы узнаем о том, что ситуация там меняется. Во всяком случае, это мое предположение. Я думаю, что подбросят туда силы для того, чтобы решить эту проблему. Ну, а теперь же, ну, давайте будем честными, положа руку на печень. Скажите мне, пожалуйста, какая-нибудь армия в мире или страна сообщает о неприятных ситуациях на фронте, которые невыгодны для собственного народа? Ну, скажите, есть ли такие или нет, а? Украинцы он по 12 лет дают за то, что рассказывают, где мы их бьем. Хорошо. Ну, а мы что, дураки, что ли? Ведь это негативная информация. Она, в общем-то, далеко не позитивный укол делает в общественное сознание, когда мы им говорим, как же нас побили. Нет, дорогая гражданочка, мы об этом пока даем дозированную информацию. Да, всем хочется. Ну, я часто говорю, когда... Вы помните, Левитан когда-нибудь говорит, сегодня на таком-то направлении мы потеряли 15 дивизий и так далее.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
12: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Сегодня продолжились встречи сына почетного гражданина города Юрия Якубова с юными великолучанами. Полковник Денис Якубов побывал в инженерно-экономическом лицее. Там он ознакомился с экспозицией школьного музея СФО, а также провел урок мужества для учащихся. Сын Юрия Якубова продолжает традиции своего отца. Он рассказал ребятам о тех качествах, которые помогают стать настоящим защитником Отечества. Такие встречи помогают формировать у подрастающего поколения правильные жизненные ориентиры и прививают чувство гордости за свою страну. 22 октября филиал Псковского госуниверситета в Великих Луках станет очной площадкой 4-го Всероссийского технологического диктанта. Координатором проекта выступает технопарк «Электрополис». Тема диктанта в этом году «Человек и космос». Все желающие старше 12 лет смогут проверить свои знания и узнать больше о первых космических кораблях и снаряжении, развитии отечественной и мировой космонавтики, а также о выдающихся технологических достижениях человечества. С 28 сентября по 4 октября в Псковской области зарегистрировали более 3000 случаев ОРВИ. Более половины заболевших – дети до 14 лет. Случаев гриппа за неделю не зарегистрировано. По данным Роспотребнадзора, сейчас циркулируют другие респираторные вирусы.
1: О валютах.
13: Курс валют на сегодня – доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12,80.
1: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 15 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
15: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Ну и о приятном. Депутат Государственной Думы России Александр Бородай официально сообщил, что в ходе специальной военной операции погибло, внимание, 16 тысяч поляков, 16 тысяч поляков, воюющих на стороне Украины. Некоторых, как собак, зарывали под кусточком, даже крестика из веточек не поставили, так что Польша

0: вести в Крым.
1: Понятно, понятно, понятно. Внимание. А теперь просматриваем все информации по поводу этого танкера. Мы слышим, что значительного ущерба морю не принесло. Есть такое сообщение? Есть, есть. Внимание, некоторые средства массовой информации говорят, что, в общем-то, никаких-то признаков катастрофы нет. Внимание, дальше. Теперь же надо смотреть, где Лазаревский район, а где Крым. Куда идет течение, которое, если там пятно есть, куда его понесет? Понесет ли в море или к берегу и так далее? Этого пока я не знаю, уважаемый. Если бы я там жил, работал в МЧС, если бы там уже нефть выкачивал или там газ, тушил пожар, я бы вам ответил. А так я отвечу только так, как я сказал. Всего вам доброго. Кто следующий в эфире? Валентин, Челябинская область. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. В соответствии со статутом об ордене Красного Знамени 1932 года, пункт 6, правом именоваться краснознаменными имели только воинские части и соединения. В то же время, в последнее время, города, которые были награждены орденом Красного Знамени, тоже стали в просторечии именоваться краснознаменными. Но они же не являются ни воинскими частями, ни соединениями. Почему же тогда нарушается статут?
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, в каком красноречии? Скажите, в каком? В пьяном кабаке, на базаре?
2: Нет, я имею в виду... Я имею в виду, что в бытовой это какой-нибудь речи или еще где-нибудь говорят, что краснознаменный город обыдан.
1: Мало чего говорят. Есть же классический пример. Если на заборе написано слово трех букв, то это, а там дрова лежат, уважаемые. Было такое время, когда мы стеснялись даже в названии дивизий, полков, ордена Красного Знамени. Оно же советское. Да ну его, чтобы вспоминать. Давайте убирать. Давайте убирать. Это такая, вы знаете, конъюнктурная халтурка, нацелены на то, чтобы нам побыстрее отречься от советских наград. Да, да, такое есть. А сейчас потихоньку стали возвращать, уважаемые. Кто-то может скрежещать зубами, кому это не нравится и так далее. Но и теперь, дорогой мой, вы задаете наивный вопрос. После падения Советского Союза наградная система России... Она не стала прямой преемницей. Много орденов отменено. А вместе с орденами и менялся их статут, уважаемые. Вот и весь мой ответ. Кто следующий в эфире? Антонина, Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я хотела бы услышать ваше мнение. Это уже, наверное, крик души. Так как... Меня слышно, да?
1: Да, я бы хотел побыстрее услышать крик души.
3: А, наверное, быстро не получится, Виктор Николаевич. У меня
1: если
3: вопрос,
1: не получится, то извините,
3: будут ли офицеры отвечать за свои поступки? У меня сын добровольно принудительно подписал...
1: Понятно. Итак, вы оставьте в эфире. Оставьте в эфире. Все с сыном что-то произошло. Видимо, офицер наказал как-то ее сына. Правильно или нет? Говорите, говорите.
3: Нет, Виктор, я могу говорить? Все, Виктор Николаевич, смотрите, какая ситуация. Да. Сын оказался на СВО. У него два хронических заболевания. Я билась за него 3 месяца. Я писала во все инстанции Российской Федерации. Получала ответы. Как и писала, так и ходила, и звонила, и умоляла. И мне пришел ответ, что моего сына не отправляют, не привлекают к выполнению боевых задач, так как у него два хронических заболевания. Ему дается лечение и тому подобное. Но при этом 23 августа мой сын без вести пропал. Его отправили. У нас был суд. Мы судились в военном суде. И только в суде я узнала о том, что моего сына отправили на боевое задание, и он без вести пропал. Медкомиссию, которую суд обязал провести воинскую часть, провели в 12 ночи, просто по счету сказать, годен. Кто за это все будет отвечать?
1: Никто. Никто не будет отвечать. Ну, может, там прошелестит следовать.

0: Следователя Бастрыкина, может быть, из главной военной прокуратуры, никто не будет отвечать. Ваше трагическое дело требует ответов на сотни вопросов. Требует опросов десяткам людей, медиков, тех, кто призывал его. Где он находится? Кстати, а он как был призван? Он или сам пришел, доброволец? Сколько ему лет? Видите, у меня пулеметная очередь вопросов.
1: Правда, да, я вам скажу честно, ему 26 лет, он попал в колонию, и, смотрите, находясь в СИЗО полгода, им предлагали подписать контракт, он писал мне,
0: подождите. А что ж вы мне это сразу не сказали, что он из колонии попал?
1: А
0: до
1: что,
0: свидания.
1: Это значит ничего?
0: До свидания, не-не, дорогая моя. Я не очень хочу иногда помогать людям, которые специально вводят меня в заблуждение и замалчивают очень важные моменты, которые надо изначально говорить. А теперь вдруг в баку оказывается и сказал, да, это не меняет отношение к человеку. Для медицины все равно, ты бывший зэк, или ты солдатик, или ты контрактник, и так далее. Но об этом надо сначала, с самого начала говорить. Внимание, вы говорите, что он был болен. Да, внимание, если он был болен. А вы имели полное право подать независимую военную экспертизу, у нас это разрешает закон, и опротестовать решение той же военкоматовской медицинской комиссии. Такое часто бывает. Опротестовать. Вы имели на это... Вы это сделали? Нет? Тогда я ничем не могу показать. Кто следующий в эфире? Побочка. Ростислав у нас в эфире. Здравствуй, дорогой мой человек. Здравствуй.
2: Добрый день. Вы вспомнили про Кубу, а летом была статья журналиста КП Умеренкова про Фиделя. Вопрос, а вы знали, что у Фиделя и Рауля была охрана из разных ведомств, чтобы одна охрана не сговорились заговор против братьев? И не
0: спасибо,
2: говорили,
0: спасибо. Прикоп, все, все хватит. Не надо эту капусту делать. Ваш вопрос такой, капусту напоминает. Один слой, а потом начинаешь еще пять искать. Внимание, у Фиделя была действительно очень серьезная охрана. Сколько там покушений пережил великий Фидель? Я не знаю, по-моему, штук 50. Да. Я не исключаю, что... Я даже правильно вам скажу, что Умеренков написал. Правильно написал. И так и надо делать. Причем охранники время от времени менялись. Ростислав, вы вот это забыли. Запишите, пожалуйста, тоже вам будет интересно. Потому что не надо было такую охрану иметь, как это сделал президент Венесуэлы. Да, он слишком доверился людям, которые у него были штатной охраной. Но Фидель и его брат, они были мудрее. Менялась охрана и правильно делали. Ни одного покушения успешного, я вам скажу, на Фиделя не получилось. Благодаря именно такой методике подбора охраны. Кто следующий в эфире? Сергей, Москва у нас. Здравствуйте.
3: Добрый.
0: Так, Катенька, что-то человек слетел, пожалуйста. Александр из Кирова. Здравствуйте. Александр из Кирова, я жду вас с нетерпением. Василий Воронеж, здравствуйте.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Алло.
0: Алло.
4: Алло.
0: Говорите, алло, говорите, пожалуйста, Воронеж, говорите. Я слышу вас прекрасно. Ну, давайте, а? Ну, вопрос. Поехали. Хорошо, мы сейчас уходим на коротенький перерыв. Он будет долгим, но телефон остается тем же. Я жду ваших вопросов. Мой телефон, может, еще не все знают, 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю «Комсомольской правды». Меня зовут Виктор Баранец. Я полковник в отставке. Хочу с вами побеседовать о радостном и печальном. Я жду ваших звонков.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Реклама.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: А знаете ли вы что?
8: Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. И прямо сейчас будем говорить о том, как серебро и молекулярный водород могут помочь вам защититься от тех вирусов, которые пугают вокруг и которыми нас все пугают, несмотря на то, что это не является лекарственным средством. Итак, серебряная вода дома – универсальный помощник на каждый день. Зачем она нужна? Представьте, у вас дома есть средство, которое заменяет сразу несколько, таких как йод, перекись, хлоргексидин, и все это просто одна серебряная вода, которую вы готовите каждый день в нужном вам количестве. Она уничтожает до 650 видов болезнетворных организмов, бактерий, вирусов и грибков. Серебряная вода – это не просто вода с серебром. Положить серебряную ложку в воду – ничего не получится. Раствор ионов серебра готовится электролитическим способом. То есть при помощи электролиза, при помощи ионизатора. И вы при помощи ионизатора будете управлять концентрации, сами задавать, какая вам нужна концентрация серебра в данный момент. Кстати, если пить на протяжении 3 месяцев воду с концентрацией 0,01 до 0,05 миллиграмма на литр, это будет суперпрофилактика в сезон ОРВИ. Вы поддержите иммунитет, и никакой грипп к вам не приблизится. И да, в нашем ионизаторе вы можете выставить эти концентрации до миллилитра. Для полоскания горла и промывания носа здесь нужна более высокая концентрация. Готовим 16 миллиграммов на литр. Серебряная вода снимает, загибайте пальцы, воспаление, уменьшает отек, помогает при ангине, фарингите, рините, синусите. Просто орошайте горло и промывайте нос без спирта, без химии. Для обработки раны кожи. Серебряная вода – это природный антисептик. Обрабатывайте порезы, ссадины, ожоги. Применяйте при угревой сыпи, дерматитах, грибковых поражениях кожи. Ионы серебра уничтожают инфекцию и помогают тканям заживать быстрее. Да элементарно, даже если просто та же перхоть. Полоскаем волосы, втираем в кожу головы. Для дезинфекции. Протирайте поверхности, ручки дверей, телефоны. Игрушки детские, не химии, а серебром. Замачивайте овощи и фрукты на 10-15 минут. Убивайте бактерии на поверхности. добавляете серебряную воду в воду для мытья посуды. Для ухода за кожей и волосами умывайте серебряной водой. Кожа становится чище, проходит раздражение. Добавляйте в шампунь или в воду для ополаскивания. Для жирных и нормальных волос, для укрепления корней, для избавления от перхоти, как я уже сказала. Для хранения воды и продуктов. Да, серебряная вода консервирует. Это консервант. Добавьте ее в бутыль с водой или соком, и они дольше останутся свежими. Замачивайте семена перед посадкой на 2-3 часа. Это ускоряет прорастание. Любой букет в серебряной воде стоит дольше. А если на цветах завелась какая-то там порча, мошка, я не знаю, что поедает цветы или вашу рассаду, полить серебряной водой. Все. В домашнем ионизаторе, например, Aqualife Mini Серебро, вы сами выбираете концентрацию от 0,01 до 11,6 мг на литр. Храните готовую воду в темном месте или в бутылочке из коричневого стекла. Так серебро не теряет своих свойств под действием света. Пол-литра такой воды будет стоить 8000 рублей. А у вас дома в нужной и важной вам концентрации. Понимаете, как это важно? И сегодня уникальнейший набор, такого не было никогда. Вот никогда-никогда мы вам не предлагали его. Это ионизатор воды Aqualife Mini Серебро, то есть 1,5 литра серебряной воды в заданной вами концентрации. И генератор водородной воды Aqualife Premium. С его помощью вы делаете ингаляции. С его помощью вы готовите водородную воду в двух режимах, 2 минуты или 10 минут. С его помощью вы готовите щелочную воду. То есть многофункциональный прибор, 2 разных прибора, которые закрывают все потребности в воде. Все. И только сегодня этот комплект 28000 рублей. Его даже на сайте нет. Просто вот на сайте, если вы отдельно будете покупать, генератор премиум стоит 29900. 13000 отдельно стоит осеребритель. А мы вам предлагаем их сразу 2 за 28000 рублей. 8-800-505-08-55. Звоните прямо сейчас. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Только при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. Давайте я расскажу, зачем делать ингаляции водорода. Водород – это антиоксидант номер один. Он борется с оксидативным стрессом. Оксидативный стресс – причина большинства заболеваний. Диабет, гепатоз, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа – все это вызвано оксидативным стрессом. И вот самая маленькая молекула, известная на сегодняшний день науке антиоксиданта – это водород. Он самый эффективный, и им невозможно передозироваться. Ни в коем случае невозможно. И он связывает только вредные свободные радикалы, оставляя нужные нам для нашего иммунитета. И вот как говорит академик Чучалин, наш российский исследователь, он в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова исследует медицинские газы. И про водород он говорит, что равного по силе лекарства природа не знает. Это его слова, это цитата. Он исследовал вдоль и поперек водород, и он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов, что идет регенерация легочной ткани, что у 90% пациентов с пусковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92 до 98 и исчезла одышка. Представляете? А у вас комбо. Вы и пьете водородную воду, и дышите водородом. И все это при помощи одного прибора, который обычно стоит 29900. Зайдите на сайт aqualife.club, посмотрите там цену. А мы предлагаем вам комплект из двух приборов. Осеребритель на 1,5 литра. Каждый раз будете готовить 1,5 литра серебряной воды. Ее можно использовать каждый день с утра до вечера. Это природный антисептик. Убивает 650 видов и бактерий, и вирусов, в то время как антибиотики только с бактериями работают, с вирусами нет. А серебряная вода – да, и она у вас будет в неограниченном количестве. И эти два прибора сегодня за 28 тысяч рублей. И вот сейчас, когда со всех сторон вирусы, когда так важно соблюдать осторожность, действительно и мыть руки, дезинфицировать. Что будет, если дезинфицировать руки вот этими спиртовыми всеми растворами? Вспоминайте, кожа просто отваливается, шелушится. А это серебро, природное вещество, которое вашей коже будет только помогать. Использовать будете каждый день, прополоскать горло, промыть нос, глаза протереть, промыть, обеззаразить что-то, законсервировать. Все, для этого всего нужна серебряная вода. И вы каждый день сможете получать 1,5 литра серебряной воды в концентрации, которую выберете вы сами. И каждый день делать ингаляции молекулярным водородом сколько хотите. В клиниках стоит от 3000 за полчаса, а вы сами дома сколько угодно при помощи генератора. Комплект только сегодня 28 тысяч рублей. Генератор водородной воды премиум и осеребритель воды. И обязательно захватите мой любимейший продукт, растворимый клеточный сок байкальской пихты. Знаете, за что я его люблю? Это вау-эффект. Вот редко когда от каких-либо таких препаратов испытываю вау-эффект. А здесь на третий день у меня было ощущение, что мне вставили какую-то дополнительную непонятную батарейку, откуда взявшуюся, я не могла понять, что происходит. Потом такая, я же пью клеточный сок байкальской пихты, вот откуда столько энергии. Кстати, клеточный сок байкальской пихты назначают комплексной терапии при железодефиците, потому что там мальтол. Там такое железо, которое усваивается максимально легко, даже если глобальные проблемы с кишечником. Там невероятное количество витамина С, опять же, плюс к иммунитету. В той вот ситуации, в которой мы с вами находимся, эпидемиологической, так назовем, да, это очень важно каждый день укреплять свой иммунитет. Вот клеточный сок байкальской пихты в этом просто топчик. Так же, как и при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Здесь тоже в комплексной терапии назначают клеточный сок байкальской пихты. Ну а также, что еще вы получаете? Вы получаете антиоксидантное действие. Он благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, восстанавливает организм после различных заболеваний и операций, применяется для профилактики железодефицитных состояний, а также при нерациональном питании и жестких диетах, увеличивает уровень гемоглобина, восстанавливает организм после употребления алкоголя, снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. И все это в одном пакете. В форме порошка аж 0,5 килограмма. И эти 0,5 килограмма сегодня для вас 3000 рублей. 3000 рублей. Невероятный комплексный состав, который укрепит ваш иммунитет. Ну, а если еще ингаляции будете делать и серебряную воду использовать, то ни один вирус в этот сезон к вам не подлетит и к вашим родным и близким. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, 28 тысяч рублей, осеребритель 1,5 литра, ионизатор серебряной воды и генератор водородной воды Аквалайф премиум, 8 800 505 08 55.
12: ООО «Фабрика здоровья», предприятие-производитель ионизаторов воды Аквалайф, ОГРН 116-504-00-555-75, юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
15: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О важном.
20: Михаил Мишустин начал заседание правительства с поздравления Владимира Путина с днем рождения. От имени Кабмина премьер-министр пожелал президенту крепкого здоровья и реализации задуманных планов. Эти слова участники заседания встретили аплодисментами. Главе государства сегодня исполнилось 74 года.
21: А США.
20: Марко Рубио заявил о необходимости использовать преимущества ИИ в интересах США. Нейросети нужно применять таким образом, чтобы снизить или предотвратить связанные с ними угрозы, заявил госсекретарь на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции по итогам встречи в Афинах. Он отметил, что американским властям необходимо определить потенциальные преимущества и риски, которые создают нейросети.
21: О расследованиях.
20: Август Ханинг заключен под стражу, заявили в Генпрокуратуре ФРГ. Там подтвердили, что экс-глава национальной разведки подозревается в шпионаже и госизмене. Ханингу вменяют агентурную деятельность в пользу иностранных разведок и сбор сведений, составляющих гостайну. Он мог незаконно распоряжаться этими данными на протяжении 12 лет. Ранее в рамках этого же расследования под стражу отправили бывшего главу аппарата нацразведки, подозреваемого в пособничестве.
21: О транспорте.
20: Поезд «Москва-2020» впервые вышел на кольцевую линию метро 6 лет назад. Об этом напомнил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, уже в июне 2021 года обновление парка кольцевой линии было полностью завершено. Сейчас там курсируют 280 вагонов этой серии. Двери и переходы между вагонами шириной 1,6 метра. В каждом вагоне по две климатические установки. Увеличенные экраны с интерактивными картами помогают заранее подготовиться к пересадке. Утром освещение холодное, вечером теплее. Также Сергей Собянин добавил, что столичное метро лидирует по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. В 2010 году новые поезда составляли около 13% парка, сейчас их больше 80%. К 2030 году их доля превысит 90%.
21: О Марсе.
20: В НАСА рассказали о получении детализированной панорамы с марсохода «Кириосити». Аппарат запечатлел самый точный вид марсианских скал. Панорама состоит из 6 фрагментов, совмещенных в одно полотно. «Кириосити» доставили на Красную планету в 2011 году. С тех пор его миссия неоднократно продлевалась.
21: О погоде.
20: В Москве плюс 14, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
24: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на волнах 102.6, программа «Наш спорт», и сегодня у нас снова футбольные нотки. В гостях у нас главный тренер «Шорэкспресс» Иван Сергеевич Примак. Обсуждаем ЮФЛ, концовку сезона и обсуждаем то, что прошло между нашими предыдущими эфирами. Иван Сергеевич, здравствуйте. Иван Сергеевич, в прошлый эфир состоялся еще где-то в середине августа, как раз начало второго круга, и так посмотрели все-таки мы на результаты. помню, что говорили, результаты не самое главное, но стоит отметить, что вот с того эфира есть положительные именно табличные какие-то изменения. Как вообще оцениваете команду, как она стала играть, как-то более настойчиво, что ли, или это просто уже труды, которые изначально и закладывались, реализовались немного в победы, в очки и так далее?
0: Ну, я немножко не так говорил. Я сказал, что результаты, безусловно, важны, но важен сам процесс, чтобы мы не зациклились на результатах, а еще смотрели, как вообще это происходит и почему. Самое главное, чтобы мы совершенствовались относительно себя, вот, потому что в любом случае это возраст подростковый. Кто-то уже в 15-16 выглядит на 20, условно говоря, а кто-то, есть такие в 10-м годе ребята, которые условно на 15 выглядят на 5. Поэтому важный результат, но не нужно его, как в профессиональном футболе, как-то выносить отдельно, потому что там уже...
24: Более ключевым фактором.
0: Да, да, потому что там люди получают деньги, есть какие-то определенные задачи всегда у профессионального клуба, и, соответственно, здесь немножко по-другому. Вот юношеский футбол, да, ребята должны понимать, что они должны достигать результата, но не нужно там посыпать голову пеплом, что если там что-то пошло не так, и, значит, вот в отдельно взятом матче все, надо сложить руки. Я просто повторюсь, что важен сам процесс. Если вот коснуться результатов, которые сейчас у нас случились, да, есть какой-то определенный прогресс, но это было бы странно, если бы его не было, потому что мы все работаем вместе. Ребятам, опять же, повторюсь, нужно отдать должное за их старания и трудолюбие. И поэтому есть какие-то положительные, скажем так, нотки и в плане результата, ну и в плане игры, хотя, конечно, нет предела совершенству. Но есть всегда и наши футбольные бочки меда и ложка дегтя.
24: Касаемо игр с конкретными соперниками, если вы говорите, есть ли какой-то особый там настрой, например, Псков, там областное дерби, противостояние какое-то, есть в головах у парней этот перед матчами мотив?
0: Да, мне кажется, у нас, в нашей команде и вообще в нашей школе у нас всегда есть мотив. В любой игре, ну, я не знаю уже. Даже когда у нас двусторонки, мы бьемся, у них есть мотив, потому что желание побеждать всегда, это уже показывает какой-то, ну, минимальный, но менталитет победителя. Поэтому, наверное, прям особо, что как у нас здесь, условно говоря, Барселона, Реал, наверное, нет такого акцента, но потому что все-таки мы стараемся идти по пути, ну, по крайней мере, я с ребятами по пути, игра прежде всего. Но, опять же, в игре проявлять бойцовские качества. Но не выходить как на войну, потому что это немножко другое, это детско-юношеский футбол. Но, опять же, одно другого, скажем так, отщеплять нельзя.
24: И еще тоже, вот что точно в прошлом эфире говорили, то, что погрыземся с любым, у нас нету там авторитетов, грубо говоря, понятно, что есть клубы, которые админресурсом получше, и здесь, конечно, Шор-Ленинградец, спортивная школа Ленинградец, матч как-то придал уверенности парням, потому что с лидерами такая игра, или все-таки на эти табличные авторитеты не смотрят, как и говорили ранее?
0: Ну, мы уже на выездной игре в этом сезоне показали, что мы можем играть. Да, может, мы не можем там владеть мячом, как Барселона, но, опять же, футбол не только он на мяче, он и без мяча, и если взять там статистику, прям больше 90% игроки находятся без мяча, поэтому мы обучаем не только работе мячом, но и без мяча. Поэтому нам удалось достигнуть результата не только вот какой-то отдельно взятой работой, но и внутренним состоянием. А ребята были в себе уверены. И не было вот этого, вот, и, как в прошлом году, дергания или каких-то неуверенностей. Они знали, что делать. Особенно мы играли дома. А дома, опять же, как-то нам результаты даются лучше. Ну и дай бог, и слава богу.
24: Ну и касаемо этого, как раз-таки заключительный отрезок. Два матча финальных будут домашними. Большой плюс?
0: Безусловно, большой плюс, но это определенное давление всегда. Потому что есть и положительные моменты, но есть и вот, повторюсь, вот какое-то внешнее давление, что должны и так далее. Ну вот, опять же, мы здесь и выиграть должны хотеть, и уметь бороться, и уметь играть с мячом, ну и, естественно, уметь справляться с давлением. Это нормально. Давление, оно может быть на экзаменах, давление, оно может быть дома перед домашним заданием, перед контрольным. А вот на учебе этому ребятам учатся, в том числе и на футбольном поле, и не надо этого бояться. Это нужно принимать и стараться улучшать, вот, скажем так, вот, внутренний свой стержень, укреплять его и справляться. И тогда будет счастье не только на футбольном поле, оно будет и в жизни, и в работе, и в труде. Поэтому подвожу, скажем так, точнее, закольцовываю, что нужно и кайфануть, ну и постараться вот этот свой внутренний стержень укрепить и добыть нужны нам очки, победы и получить удовольствие от игры.
24: Ну, опять-таки, касаясь этой темы, что у профессионалов это уже работа, а здесь ребята именно, да, становлением не только на футбольном поле занимаются. Это здорово. Прервемся на небольшую паузу, и после чего обязательно вернемся в студию Луки ФМ.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
24: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня говорим о ЮФЛ, юношеской футбольной лиге, вместе с главным тренером Шорэкспресс Иваном Примаком. Говорим о сезоне 2026. Ну и все-таки уже по конец сезона никак не получается. В таблицу не поглядывать, и матчи получаются у нас, ну, можно сказать, прямыми конкурентами. Соседями по турнирной таблице, назовем так. И математически можно их обоих, там, если все сложится удачно, обогнать. Такая цель стоит, или все-таки мы действительно развитием футболистов больше занимаемся? Да, дополнительная мотивация скорее в матче, вот привнесет или нет? Дома, соседи.
0: Еще раз, нельзя победу выносить отдельно, ну, и не говорить ребятам, что ребята, надо нам контролировать мяч 90% или не контролировать, и победа не важна. Победа важна, просто не нужно здесь умирать. Просто, скажем так, результат игры, он будет отражать не только саму игру, но и результат их работы. И мы уже будем потом целостность смотреть. Мы не только на отдельно взятую игру смотрим, мы смотрим на отдельно взятую игру с ребятами, чтобы посмотреть на какие-то индивидуальные ошибки командные и групповые. Но вместе мы должны смотреть, прибавили мы здесь, прибавили мы не здесь, тут убавили, здесь нужно добавить. Они должны и обязаны хотеть выиграть. Нельзя результат выносить отдельно. Они подходят постепенно к профессионалам и должны понимать, что да, эти матчи нужно и обязательно выигрывать. Но это не значит, что надо потом кого-то, не знаю, там, линчевать, убить или как-то себя неправильно вести. Или там, условно говоря, как там профессионалов там уволить, посадить, отчислить и так далее. Потому что, ну, все бывает. Просто не стоит забывать, что это юношеский футбол. Но выигрывать, настраиваться, уметь настраиваться, это тоже определенная работа, которой нужно учиться. Да и не все профессионалы умеют.
24: С точки зрения настроя, начался сентябрь, порядка 3 игр, наверное, в этот месяц было сыграно. Учебный год пошел у ребят, стали более сосредоточенными, как сказывается?
0: Я бы сказал, они стали более зрелыми. То есть они, сейчас скажу так, прислушиваются, более внимательны, не у всех все получается, но нравится стремление. Если бы я сказал раньше, что это красная стрелочка вниз, то это, скорее всего, зеленая стрелочка вверх по диагонали. Ну, не вверх еще, но по диагонали.
24: Что лето — это все такое расхлябанный немножко у молодежи момент.
0: Ну, не согласен, это не с этим связано. Просто процесс идет сам. Сам идет процесс, и как раз учеба-то могла забрать всю эту энергию. А как раз наоборот, она их не испугала, не выбила из колеи, а может быть даже как-то все это объединила, аккумулировала и вот наоборот направляет. И когда футболисты, юноши 16 лет справляются с учебой, и с футболом, а там и там это давление, ну, наверное, не у всех, конечно, но где-то определенная работа, она все равно ведется, они справляются в целом, и дай бог справиться, то есть это все зависит от нас, от них. Это говорит о, наоборот, о больших вещах. Это по большей части не со школы связано, а по большей тем, что у них что-то, какая-то толщина, скажем так.
24: Что-то щелкнуло в голове.
0: Да, да.
24: Касаемо, ну, все-таки еще один пунктик в портфолио у вас имеется, это тренер Луки Энергии 2, и вот в связке UFL, команд молодежных наших «Экспресс», какие уже наметки видно, кто стремится во взрослый футбол пораньше из парней? Ну, может, без имен, но так все-таки, как наблюдаете их и как тренер UFL, и тренер команды в старших?
0: Ну, пока многие стремятся. Но пока это, скажем так, оставить на слове «пока», потому что одно дело играть по своему возрасту, другое дело играть уже с возрастом на 2-3 года старше. А здесь немножко большой уже разброс, потому что у «Энергии-2» тоже не всем, скажем так, все удается себя проявить. А там ребята постарше, а тут еще 10-й год, поэтому вопрос, я скажу такой, хватит ли им ментальности, уровня хотя бы там, одной сотой от Криштиану Роналду, чтобы это понимать, что надо что-то пройти, чем-то пожертвовать и что-то потерять, а потом приобрести, чтобы потом играть в профессиональный футбол. Потому что это по большей части зависит от внутреннего состояния и от головы. И только потом приходят ноги. А если еще и ноги есть, ну тогда счастье будет.
24: Как на домашних матчах по ходу сезона поддержка растет тоже? Стрелочка вниз красная или зеленая? Как вообще оцениваете этот момент?
0: Поддержка всегда, она есть и будет на стадионе. Поэтому всем желаю отличного и, самое главное, здорового боления.
24: Так вообще людей больше ходит или постепенно нарастает?
0: Ну, мне кажется, с того сезона даже чуть больше стало. У меня такое ощущение. Визуальное, ну, может быть, это хочется так видеть, может быть. А так, мне кажется, увеличивается поддержка, наоборот. Подходит уже людей, которых я и не видел раньше, уже болеют. Наверное, это круто.
24: Ну, на этой позитивной ноте, наверное, будем постепенно закругляться. Ну, как традиционно, наверное, призывы на стадион, два крайних матча, последние матчи, два финала, можно их так назвать?
0: Да, я думаю, что можно, почему нет?
24: Каждый матч, когда настрой...
0: Как финальная игра, да.
24: Да. 3 октября и 10 октября слоты матчей у нас оба на «Экспрессе» пройдут. Спортшкола «Электрон» Великий Новгород и «Динамо» Вологда. От Ивана Сергеевича приглашение, наверное, и пожелание болельщикам, слушателям.
0: Как всегда... Приглашаю всех на стадион «Экспресс». Обязательно приходите болеть за наших ребят и за наших юношей. Это воспитанники наших общеобразовательных школ. Это воспитанники нашей спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс». Это все ваши друзья и знакомые, которых вы все знаете, с кем общаетесь, с кем гуляете, за которых не можно, а даже нужно прийти и поболеть на стадион «Экспресс», потому что футбола много не бывает, а погода хорошая бывает не всегда. Поэтому нужно обязательно приходить и поддерживать наших ребят. И, конечно, я призываю и всех тех, кто знает ребят, тех, кто знает команду, что она играет, обязательно приходите и поддерживайте, потому что юношеский футбол, он всегда немножко такой, может быть, на поле жидкий, не всегда структурный, но всегда веселый и задорный. Поэтому всех ждем на стадионе «Экспресс».
24: На этой позитивной ноте завершаем. Всем футбол, всем солнце. Пока-пока. В студии был Дмитрий Иванов и главный тренер «Шор Экспресс» Иван Сергеевич Примак. Всем пока.
0: Всего доброго.
5: Просто космос.
6: Всем привет, здесь «Просто космос», и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
7: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
9: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О конфликтах.
9: России и Украине предложили план прекращения огня. Документ, разработанный Индией, состоит из трех пунктов. Он направлен на то, чтобы охватить как инфраструктуру, так и коммерческое судоходство, сохраняя при этом открытыми жизненно важные товары, товарные потоки, сообщает Индостан Таймс. В статье говорится, что план был передан украинской стороне во время визита главы индийского МИДа в Киев. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Нью-Дели показывает готовность внести вклад в урегулирование конфликта.
11: О Евросоюзе.
9: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщает брюссельский портал «Репортер». Будапешт блокировал решение с лета, требуя от Киева принять законодательство, регулирующее права национальных меньшинств в сфере образования. В статье говорится, что устранение этого препятствия позволяет запустить переговоры о присоединении обеих стран к европейскому блоку уже в начале следующей недели.
12: О работе.
9: Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мера позволит поднять уровень занятости и простимулировать экономический рост страны. При проведении пенсионной реформы власти рассчитывают на увеличение роста числа работающих от 50 до 120 тысяч человек.
13: О космосе.
9: От МКС отстыковался пилотируемый корабль «Crew Dragon». В этот момент станция находилась на высоте около 421 километра над северной частью Кубы, уточнили в НАСА. На Землю возвращается экипаж, который провел на орбите почти 8 месяцев. На прошлой неделе на МКС доставили миссию «Crew-13». В состав экипажа вошли космонавт Сергей Тетерятников, астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канады Джошуа Кутрик.
14: Обо всем.
9: Скульптуру голова Дональда Трампа установили в здании Европарламента. Ее назвали «Оранжевая чума». На ней американский президент держит клюшку для гольфа и сидит на плечах у другого мужчины. Автором арт-объекта стал известный датский художник Йенс Гальшиот. В Страсбург его пригласил один из депутатов от Европейской левой партии. Своей работой создатель решил выразить протест против экологической политики президента США. Художник неоднократно заявлял, что считает Трампа и его сторонников одной из главных причин глобального климатического кризиса.
15: О валютах.
9: Курс доллара 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юаня 12 рублей 80 копеек.
15: О погоде.
9: В Москве плюс 13, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
18: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Дорогие любители русского языка, вы знаете, что 8 сентября родилась Марина Цветаева, а язык ее поэзии показывает, что это не жесткие рамки, а пространство возможностей. Она знает правила, очень хорошо знает правила, поэтому может их нарушать, чтобы вот это нарушение работало на смысл. А в чем же особенность ее поэзии, а вот эти вот авторские паузы, которых очень много в ее стихотворениях, тире, многоточие, которые дают возможность остановиться, задуматься. И совсем не по правилам русского синтаксиса выставляются эти знаки препинания, а

звуком и смыслом. Имя твое – птица в руке, имя твое – льдинка на языке. Правдой, лжи, фальшивостью, истины. Чувствуете? Эти слова абсолютно не близки по значению. Такие сочетания передают внутренний конфликт, когда одно чувство содержит в себе противоположное. Это не ошибка, а сознательный способ показать сложность переживаний. Давайте насладимся ее поэзией. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик, разлук и встреч. Ты — окно в ночи. Может, сотни свеч. Может, три свечи. Нет, и нет уму моему покоя. И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. В русском языке, уважаемые радиослушатели, полно удивительных штук от парадоксов грамматики до занятных историй про слова. Давайте сегодня об этом поговорим. Необычные факты про слова и их историю. Слово без корня. Знаете такое? А у нас есть «вынуть». Запишите его, пожалуйста, себе на листочек и разберите по составу. Единственный распространенный пример, где есть приставка «вы», суффикс «ну» и окончание «т» с мягким знаком глагола. А корня будто бы и нет. Он растворился из-за давних фонетических изменений. Поэтому и существует вот так вот, казалось бы, без корня. А есть ли в русском языке слова на букву «ы»? Оказывается, есть. В основном это топонимы, то есть географические названия. «Ып», «Ылымах», «Итык», «Кюёль». Звучит непривычно, но вполне реально. Это топонимы. Топонимы – это географические названия. И буква «ы» вначале сразу выдает их неславянское происхождение. Такие формы нормально звучат в финно-угорских и тюркских языках. «Ып» – это село в республике Коми. На языке Коми «ып» значит возвышенность. Населенный пункт стоит на холмах вдоль реки Сысолы. Не знаю, как правильно ставить ударение. Ну, вы точно посмотрите в словаре и, если что, меня исправите. Название как раз отражает рельеф местности. Учитывая, что раньше в системности языка мы говорили, да, о системе языка, то это как раз вот пример с непривычной фонетикой. Начало слов на «ы». «Ылымах» – это поселок в Якутии, республика Саха. «Итык-Кёль» – это поселок городского типа в Татинском Усуле Якутии. И название состоит из двух якутских слов. «Итык» – это священный, почитаемый, «Кёль» или «Куёль» – вот как-то так по-другому произносится это слово – это озеро, то есть буквально «священное озеро». Это типичный для Якутии тип топонима. В нем сразу читаем связь места с природным объектом и его культурной значимостью. А теперь, уважаемые радиослушатели, еще одно удивительное в русском языке. Мы знаем, что все слова, которые начинаются на «а», имеют так или иначе иноязычное происхождение. А вот слово «авось» и «азбука» – это почти единственные исконно русские слова на букву «а». Почти все остальные, это еще раз повторюсь, пришли к нам из других языков. «Авось» – одно из тех слов, которое не просто называет что-то, а будто передает целый настрой. Вот что же такое «авось»? Иногда это слово может выступать как частица или вводное слово, которое

0: обозначает «может быть», «вдруг», «а вдруг повезет», «а авось повезет», да? Например, «пойду прогуляюсь, авось дождь перестанет». Здесь говорящий выражает слабую, почти безосновательную надежду на хороший исход этого события. Иногда это слово используется даже как существительное, ну, как случайная удача, везение, надежда на счастливый случай. Отсюда и оборот на авось, делать что-то без четкого плана, в расчете на удачу. Он все делал на авось, надеялся, что как-нибудь да обойдется. Откуда пришло это слово к нам? Есть несколько гипотез, и все они показывают, что из простых частиц рождается особое значение, сокращение «а» и «оси». По распространенной версии «авось» возникла из сочетания союза «а» и указательной частицы «оси», устаревшая «вот», «вот», «оно». С добавлением «в» получилось «авосе», а потом форма упростилась до «авось». И смысл слагается из того, что первоначально это звучало так «а вот», к «а вдруг», «а может быть», таково значение. Дальше развитие значения происходит от указанного в падеже, и сначала это было скорее «а вот сейчас», потом акцент сместился на неопределенность будущего «а вдруг случится», так и появилось это слово. Это слово часто используется в пословицах и поговорках. Авось в русской речи часто несет оттенок беспечности, расчета на удачу, вместо подготовки чего-то такого по плану и конкретно. Отсюда ироничные пословицы. Авось, да небось, до добра не доведут. Надеяться только на случай плохо. На авось мужик и хлеб сеет. Это образ человека, который полагается на судьбу. Русак на авось и взрос. Шутливое обобщение про привычку надеяться на удачу. В литературе слово тоже любят, и оно имеет тот же самый оттенок. Например, у Александра Сергеевича Пушкина в сказке о попе и работнике его балде звучит: «Да понадеялся он на русский авось». И сразу понятно, что речь про типичную надежду, а вдруг когда-нибудь само устроится. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
0: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школа номер один Татьяна Рассолова. А мы с вами сегодня говорим о необыкновенности русского языка. И сейчас поговорим о школьных ловушках. Слово легко спутать по смыслу с более нейтральным. Может быть, это мы продолжаем говорить про авось, или возможно. Но у авось есть дополнительный оттенок – это безосновательная надежда, беспечность. В сочинениях, изложениях важно чувствовать эту разницу. Я надеюсь, что звучит как осознанный расчет, а авось – как надежда на удачу, почти без усилий. И это разговорное слово, поэтому лучше его в сочинении не употреблять. А теперь давайте вспомним букву «Ф». Почти всегда буква «Ф» – это признак заимствования. Александр Сергеевич Пушкин гордился, что в сказке о царе Салтане он использовал всего одно слово с этой буквы, и это слово «флот». Уважаемые радиослушатели, как вы думаете, бык и пчела – это родственники по корню? А оказывается, да. Раньше говорили «бычела», «жужжание» сравнивали с «мычанием». То есть «бык» и «пчела» – это родственные слова по происхождению. Какие грамматические странности есть в русском языке? Одушевленное существительное среднего рода, животное, чудовище, дитя – это редкость и любопытный нюанс согласования. Лингвистические шутки и эксперименты. Есть такое изобретение академика Льва Щербы. Он придумал фразу, предложение, в которой смысл слов нам непонятен вообще. Их нет в русском языке, но мы четко можем определиться с грамматикой и сказать какие-то части речи. Вспоминаем. Глукая куздра, штека будланула бокра и курдячит бакрёнка. Кто такая глокая? Кто такая куздра? Но мы точно можем сказать и определить, что куздра – это, скорее всего, существительное. В единственном числе, и оно еще причем подлежащее в этом предложении, в именительном падеже первого склонения, на что указывает окончание – куздра какая? Глокая? Это точно прилагательное, и оно находится в связи согласования с этим существительным. Что она сделала, эта куздра? Она будланула, и это глагол. Причем он в прошедшем времени, на что указывает суффикс «эль», и женского рода согласуется с подлежащим женского рода. Окончание «а» на это нам указывает. В единственном числе, что сделала, это глагол совершенного вида. То есть действие окончательное, и она еще и курдячит. Да? Это тоже глагол, окончание «ит». Мы даже можем определить его спряжение, хотя не понимаем совершенно смысла этого слова. И как же она будланула этого бокра? Как? Штека. Это точно наречие? Оно не изменяется. Будланула кого? Бокра. Это тоже существительное. И стоит в винительном падеже. Курдячит кого? Бакрёнка. Это тоже существительное. Посмотрите, какая удивительная находка, какое изобретение Льва Щербы. Он нам показал, что грамматика понятна, что мы можем определить части речи. И это показывает, насколько важна форма слова. А знаете, еще интересный факт в алфавите, да? Ну, вспомните, пожалуйста, алфавит, как мы по алфавиту читаем буквы. И, например, последовательность «Г», «Д», «Е», «Ё», «Ж». Вы знаете, а из этих букв можно, оказывается, составить фразу «Где ёж?». Можете записать и проверить. Еще удивительный факт. Есть слова, которые придумали писатели. Вот представляете, они сидели и придумали, писали свои произведения, придумали эти слова, а мы их уже используем и даже не подозреваем, кто автор этих слов. Ну, например, Карамзин подарил нам слова вроде «впечатление», «катастрофа», «трогательный». Игорь Северянин придумал слово «бездарь». Велимир Хлебников участвовал в появлении слова «летчик». Вот при всем, при том, какие он писал стихи по ритму, по вообще вот смыслу этих слов, да, можно «о, засмейтесь, смехачи», что смеются, смеючись, да, ну вот как он изменял эти все вот слова, и вдруг слово «летчик», да, которое придумал именно Велимир Хлебников. Изменения в языке, в русском языке, происходят каждый день и на наших глазах. Меняются значения слов. Слово «сотрудник» когда-то означало совсем другое. Так называли человека, который сотрудничал с полицией, представляете? Часто в негативном смысле. А сейчас смысл полностью. Давайте еще поговорим про орфографию и произношение. Вот буква «ё», она не дает покоя с момента ее появления. Она самая молодая, она появилась в конце 18 века и до сих пор остается в языке немного такой опциональной. Ее часто опускают в печати, хотя она очень важна для правильного чтения и понимания смысла слова. Оказывается, в русском языке есть слова с тремя буквами «е» подряд. Например, «длинношеее» или «змеиед». Это работает за счет соединения частей слова и звучит иногда как головоломка. Вот несколько примеров, когда исторический корень и изначальный смысл слова почти не имеют ничего общего с тем, что мы понимаем под ним сейчас. Вспомните, как, например, «бык и пчела», да? Неделя – это день, когда не работают. Изначально неделя означала воскресенье, день неделания, то есть отдыха от «не делать». А позже значение сместилось. Мы теперь всю неделю работаем. И выходной у нас называется воскресенье. Получается, корень хранит идею ничего не делать. Но это неправда. Мы всю неделю с вами работаем. Современное слово про отрезок времени. Да? Вот, то есть исторический корень, значение его утратилось, а остался отрезок времени – неделя. А воскресенье – это слово, которое по типу таких слов, как будущее, настоящее, возникло от причастия воскресшей через идею события воскресения в христианстве. И важно различать воскресение – как событие, процесс возвращения к жизни Иисуса Христа и воскресенье, день недели. Да? В данном случае воскресенье как событие пишется с «ие», воскресенье как день недели, выходной с мягким знаком, разделительным. Это частая школьная ловушка. И учитывая вот интерес к этим словам, я вас прошу обязательно это запомнить. Медведь. Как-то мы говорили уже про это слово, и сейчас это слово очень часто появляется в эфире, и не только в эфире. Медведи просто заполонили весь эфир. Это и страшно, и опасно. Но вот медведь – это буквально тот, кто ведает мед, то есть знает, где он находится. Слово составлено из двух частей – мед и ведать, знать. Смысл был такой: зверь, который знает, где мед, умеет его добыть. И никакого прямого указания на внешность, повадки, только про мед и знания. То есть он знает, где есть пасека, где есть мед. Поэтому сейчас очень часто и разоряют медведи в поисках еды пасеки. Обидеть и обойти взглядом. Оказывается, они исторически родственные. Исторически слово связано с «видеть». Обидеть – «свидеть». Приставка «об» здесь в значении «вокруг», «мимо», то есть буквально «обвидеть», то есть «видеть мимо», «пройти мимо», «не заметить», «обойти вниманием». Отсюда и смысл «причинить обиду», не удостоить взглядом, проигнорировать. Ну и в конце нашей передачи, уважаемые радиослушатели, еще одно слово, где этимологии не совпадает. Улица – это пустое пространство между домами. Слово родственно со словом «улей», «проулок», и восходит к идее пустоты, прохода, свободного места. А мы сейчас знаем, что на улице очень даже может быть много строений. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. А подкаст нашей передачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после ее выхода в наших социальных сетях Луки FM ВКонтакте. До скорых встреч в эфире.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновал о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
12: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: О переговорах.
13: Сергей Лавров заявил о полном принятии России предложения США по Украине на Аляске. «Наша совесть чиста», – подчеркнул глава российского МИДа. «И не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж», – подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДов стран СНГ в Туркмении. Комментируя предложение Вашингтона о проведении трехсторонних переговоров с участием представителей Киева, министр напомнила об украинских ударах в период проведения парламентских выборов в нашей стране. В таких условиях Москва хочет понять, с какими предложениями Владимир Зеленский будет направлять свою переговорную группу.
12: Об Армении.
13: Армения заявила о планах сменить российского оператора своих железных дорог. У Еревана есть все основания для аннулирования концессионного соглашения с Москвой, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Сейчас инфраструктурой управляет дочерняя компания РЖД. При этом, по словам Пашиняна, Армения планирует договориться с Москвой и передать права управления путями третьей стране. Глава правительства добавил, что республика воспользуется своим обоснованием для отмены соглашения, когда настанет время.
12: О происшествии.
13: В Турции на курорте Алюденис во время полета на параплане погиб российский турист. 37-летний Александр Кишинет совершил одиночный прыжок на соло-параплане с высоты почти 2000 метров, сообщил телеканал CNN Turk. Вскоре после старта по неустановленной причине мужчина потерял управление и упал на скалы. На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели. К моменту их прибытия пострадавший скончался от полученных травм. Проводится расследование.
12: О Марсе.
13: В НАСА рассказали о получении детализированной панорамы с марсохода «Кюриосити». Аппарат запечатлел самый точный вид марсианских скал. Панорама состоит из 6 фрагментов, совмещенных в одно полотно. «Кюриосити» доставили на Красную планету в 2011 году. С тех пор его миссия неоднократно продлевалась.
12: О валютах.
13: Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 75 копеек, доллара – 85 рублей 48 копеек, евро – 96 рублей 33 копейки. И о погоде.
12: О погоде.
13: Сейчас в Москве плюс 14, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
14: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
15: Друзья, начинаем «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире, у микрофона Мария Баченина. Все как обычно и также традиционно. Напомню, что «Добрый вечер» не заканчивается, если вы не переключаетесь на другую частоту. Теперь к делу. Индийская сторона предложила план перемирия в конфликте на Украине. Состоит он из 3 пунктов для обеспечения бесперебойных поставок зерна и энергоносителей. Об этом пишут многие, но в первую очередь написала «Хиндустан Таймс» со ссылкой на источники, которые были знакомы с предложением. По данным этого издания, план предусматривает прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря и прекращение ударов по коммерческим судам на этом стратегически важном водном пути. Индийский план выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня, например, какой был предоставлен Египтом, Турцией или Соединенными Штатами, поскольку он охватывает как инфраструктуру, так и коммерческое судоходство. Об этом также отчитались источники. Об этих и других новостях практически международной политики, которая почти что стала нашей внутренней, будем сейчас говорить с политологом-международником Георг Мирзоян. С нами на связи. Георг Валерьевич, приветствую вас.
16: Здравствуйте.
15: Итак, индийский трехэтапный план перемирия. Ну, вы только что сказала, что он у себя включает. Кремль выражает благодарность, но не принял его однозначно. У меня такое впечатление, что план выгоден всем, кроме нас. У меня правильное впечатление, Георг Валерьевич? Или у вас отличаются от моих?
16: Ну, как и любые планы перемирия, они выгодны всем, кроме нас. даже если эти планы перемирия предлагают наши индийские партнеры. То есть мы понимаем, зачем им это надо. Им нужны бесперебойные поставки энергоносителей из России, им нужно, возможно, какие-то продовольственные моменты. Мы очень за них рады. Мы, в общем-то, благодарны им за участие, но на этом давайте поставим точку. Это наша война, мы не учим наших индийских партнеров, как им мириться с Пакистаном. Не надо учить нас, как нам решать вопросы нашей национальной безопасности. Ну и, кстати, Индия-то и не учит на самом деле. То есть Индия себя ведет здесь достаточно корректно, они предложили план втихаря, они не пиарят его на каждом углу, навязывая нам его, как это делали некоторые другие наши партнеры. Ну, еще раз спасибо им за предложение, пошли дальше воевать.
15: Ну, то есть это не знаменует попытку Индии стать таким самостоятельным посредником в глобальных вопросах безопасности?
16: Нет, давайте так. Индия не первый раз предлагает какие-то планы перемирия. В свое время, помните, была история с китайским и индийским планом по перемирию? Такие,
15: да,
16: большие планы
15: точно.
16: Были по прекращению огня.
15: Было дело.
16: Я не помню, то ли индийцы подрезали у китайцев план, то ли китайцы у индийцев подрезали план и выдали за свой. То есть не помню, кто у кого подрезал, но суть в том, что они оба соревновались за пост посредника в рамках мирного урегулирования, но все до... Последний индийский, китайский ежик тогда понимали, что эти планы неосуществимы. Просто потому, не потому, что Индия и Китай плохие, а потому что, а, Запад не позволит Китаю стать посредником, б, потому что на тот момент еще не было никаких основ, оснований для каких-то посреднических инициатив. Когда кто-нибудь мог прийти и сказать, Украина, вы проигрываете войну, ну давайте мы вам спасем лицо и сделаем ваш проигрыш в обертке такого перемирия, прекращения огня и так далее. На что Россия бы согласилась, потому что нам важна не обертка, а суть. Вот сейчас мы уже подходим к этому моменту, когда киевский режим находится на грани поражения, но ему надо как-то спасать лицо, и различные уважаемые и не очень люди предлагают ему это сделать.
15: И прям идет какой-то конкурс, у кого получится.
16: А он и будет идти.
15: Да,
16: что... Это еще Эрдоган не подключился. Сейчас Эрдоган подключится.
15: Он уже подключался. Просто пока вынули штепсель из розетки, там свои дела нужно...
16: Да, сейчас снова будет.
15: Да, сейчас ТИПСИ заменит на тоненький, да, подзарядник, как мы любим говорить. А дальше вопрос у меня такой. Ну, предупреждаю всех...
16: В смысле звучит... тоненький? Это правильный подзарядник ТИПСИ. Не надо тут на всякие сектантские идеи тут продвигать.
15: Я девочка, мне можно, я в этих подзарядниках не разбираюсь. У меня есть толстенький и тоненький. В общем, следующий вопрос звучит как анекдот. Предупреждаю в первую очередь наших слушателей. Смотрите, военный комитет НАТО в полном составе из 32 стран 6 октября, теперь, внимание, самая соль, тайно прибыл в Киев на 32 страны. Впервые с 2018 года. Как говорится, что это было? Ну, а если конкретно, это какой-то новый политический символический визит или какая-то реальная военная координация за этим стоит, как думаете?
16: Нет, конечно, это определенная военная координация. Это попытка оценить ситуацию на Украине, морально поддержать киевский режим и так далее. Но здесь, наверное, ключевое слово именно «тайна». Потому что, а кто знает, да, Москва как-то резко ужесточила свой подход, и вдруг Путин вспомнит прекрасный анекдот, который заканчивается словами Бога. Я что, этих сволочей зря здесь собирал, что ли, в одном месте? Вот, мы уже били относительно недалеко от, скажем так, спецпоезда с западными посланцами, засланцами. Мы уже били по Киеву во время визита канцлера Фридриха Мерца, хотя раньше этого не делали, а тут раз такой сигнальчик. Алло, как бы это больше уже не является некой защитой для Украины. А кто знает, сейчас мы, может, ударим по этому комитет НАТО, а нефиг собираться.
15: Да, как говорится, несанкционированная вечеринка, товарищи. Все,
16: после... Просто опять же, да, сколько раз Господь Бог собирает их всех в одном месте, а мы постоянно игнорируем. Боженька обидится же в итоге.
15: Нет, понимаете, если серьезно, Георг Валерьевич, смотрите, вот буквально минуту назад вы говорите о том, что кто-то важный, уважаемый или не очень уважаемый должен сказать Украине, ребята, вы проигрываете, да, когда мы про посредников говорили. А тут вы сейчас отвечаете, они приехали оценить ситуацию на Украине воочию. То есть это да. Вот отдельный такой комитет, понять, который не понимает дальше, ничего, что ли?
16: Чтобы понять, как дальше воевать. Это не те люди, которые будут Зеленскому говорить: давай сдавайся, и давай мы эту твою сдачу обернем в конфетку.
15: Угу.
16: Сейчас, ну, по крайней мере, европейская часть НАТО, ее задача продолжать воевать.
15: Угу. Ну, это как бы говорит, как говорит
16: старый
15: парадокс.
16: Через полгода, когда они поймут, сколько им это будет стоить, ситуация изменится. Да, эта ситуация изменится через полгода. Сейчас нет. И поэтому в какой-то степени для того, чтобы не допустить эскалации со стороны НАТО, Россия вполне могла бы ударить где-нибудь недалеко от этих посредников, чтобы НАТО четко посознало всю серьезность российской позиции.
15: В смысле, оно изменится только в ближайшее время? Фон дер Лейен вчера уже каминг-аут совершила, сказав, что все, шеф, все пропало, ни капли энергоносителей, ничего у нас, оно все рушится. То есть они уже, можно сказать, осознали, ну, как минимум ЕС.
16: Нет, секундочку, она говорит, ни капли энергоносителей у нас нет, ну давайте продолжать воевать с Россией. То есть, ну вот, вот это их логика, она такая, давайте продолжать воевать, у нас нет ни капли, но мы выдержим.
15: Это Макрон говорит это. На днях.
16: Да, угу. Да, и она то же самое, мы должны, мы защищаем интересы НАТО, поэтому давайте затягивать, интересы Европы, поэтому давайте затягивать пояса и дальше воевать с Россией. То есть от Урсулы фон дер Лейен я в этом случае вообще никакого компромисса адекватности не жду, поскольку как только она скажет, а давайте искать компромисс с Россией, а давайте заканчивать войну, а давайте удовлетворять российские требования, ей конец, ее политической карьере конец, потому что дело даже не в том, что ее спросят, уважаемая, а как ты посмела потратить столько денег?
15: Так ее же не выбирали, она ставленник, какая разница, она не несет ответственности перед народом.
16: Она уже, нет, вы не понимаете, она несет ответственность перед, во-первых, руководителями стран, и, во-вторых, здесь дело не в Урсуле, а в коллективной Урсуле. Очень много власти под себя подгребли европейские чиновники за время этой войны. Очень много.
15: Я запомню, это ваша коллективная Урсула. Это мне прям не могу, нравится.
16: Да. Так. И если сейчас получится, что они это сделали зря, что они не справились с этой кампанией, что они проиграли в ней, то тогда вся вот эта вот огромная кампания по накачиванию власти Брюсселя, по централизации Евросоюза, по превращению Евросоюза в военно-политический блок, все рухнет. Потому что страны национальные посмотрят и поймут, а мы зачем им давали столько полномочий? Они не справились. Давайте разбегаться назад под национальным квартиром.
15: Подождите, какая страна так обнаглеет, что... Вот, ну, хорошо, Румыния... Так это второго эшелона
16: нет,
15: страна.
16: Нет, секундочку. Я не говорю, что они будут выходить из Евросоюза. Они вернутся к тому Евросоюзу, который был до всех украинских событий, когда ЕС был некой такой надстройкой, которая обслуживала интересы национальных стран, а любые попытки углубления интеграции, вспоминаем историю с французским референдумом и алкоголиком Жан-Клод Юнкером, это все, все эти планы рушились, потому что Европа не была готова интегрироваться, централизироваться еще больше. А сейчас огромный прогресс был сделан на этом пути. И если сейчас будет проиграна война на Украине, то будет казус исполнителей. Мы вам дали полномочия, а вы не справились. Давайте, может быть, мы заберем у вас эти полномочия, раз вы не в состоянии решать проблемы. И все, и до свидания всей евроинтеграции, всем планам большим по углублению этой интеграции.
15: Да, я понимаю. У нас минута до конца этого блока. Мы с вами новости послушаем, а затем продолжим. Но я успеваю, чтобы не тратить время, озвучить мой следующий вопрос. Он касается уже немного другой темы. Наша армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК. И я сейчас в первую очередь говорю о производственной линии ракет «Фламинго» компании «Firepoint». А вот перспективы вместе с этой линией уничтожены, собственно, дальнобойного удара, ударного потенциала?
16: Да нет, конечно. Нет, конечно. Украина будет дальше пытаться до конца войны бить по нашим территориям. Они производят все, что только можно. Они получают для отверточной сборки западные ракеты, красят их в розовый цвет и называют это «Фламинго». В общем, нам нужно понимать, что их возможности, они сохраняются.
15: Тимур Павлович, новости, да. И вернемся. Не уходите, пожалуйста.
17: Самый добрый вечер. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
18: Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская».
21: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
15: С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, как мы с вами ловко успели сэкономить и успеть ответить на последний вопрос менее чем за минуту. Но продолжим. Украинские эксперты признают, что удары России по заводам, которые связаны с проектом «Сапсан», заставили программу закрыться самой собой. То есть у нас получается следующая картина. Не будет у Украины своего оперативно-тактического ракетного комплекса, не будет своего «Искандера», типа АК «Искандера».
16: Ну, я бы на самом деле очень осторожно относился к этим всем словам, что мы что-то закрываем, смотрите, русские вы это уничтожили, поэтому вам нет смысла добивать и так далее. Это касается заявлений по «Локомотиву», это касается заявления про «Файерпоинт» и про все остальное. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что не первый, не последний раз Украина пытается нас так ввести в заблуждение. Здесь надо нам слушать не Украину, а «Аквариум» наш, военную разведку и другие разведывательные спецслужбы. Они должны понять, у них, судя по тому, как мы бьем в последние месяцы, скажем так, наши возможности разведывательные на Украине, которые еще недавно, в общем-то, были очень-очень слабенькими, опять же, судя по всему, что мы видели, сейчас каким-то образом резко нарастились. Поэтому я думаю, что наши разведчики должны четко понимать, осознавать и докладывать высшему военному руководству о том, что там конкретно у них закрылось и куда надо бить, чтобы это закрылось окончательно.
15: Ну, понятно. Как только у них открывается рот, это не значит, что какое-то производство закрывается. Как говорится, шеф, не все пока пропало, понятно. Но ничего страшного, мы это исправим. Венгрия.
16: Теперь... Война – это путь обмана.
15: Согласна с этим, но я не могла уж не спросить, вы же понимаете. Венгрия тут, ну не тут, вдруг, нет, это все вычеркиваю из протокола, просто Венгрия, и понятно почему, смягчила позицию по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Но тут Киев махрово обнаглел не в первый раз и по-прежнему недоволен условиями доступа на европейский рынок. А в чем заключается реальная, на ваш взгляд, дилемма Киева в вопросе вступления в Евросоюз?
16: Ну, все очень просто. Украина хочет получить формальное членство.
15: Давайте слушателям напомним, Георг Валерьевич, сори. Давайте напомним слушателям, что такое формальное и еще какое есть членство. А то люди же живут нормальной своей жизнью, слава богу. И иногда забывают вот этот кошмар. Давайте.
16: Немецкий недофюрер, когда он приезжал на Украину, он говорил о том, что он может дать Украине ассоциированное членство. То есть чем это отличается от нормального? Украина будет сидеть своим пятым местом на всяких заседаниях Евросоюза и других структур, но у нее при этом не будет права голоса, она не будет участвовать в процессах принятия решений, и, по всей видимости, там много-много других «но». Например, Когда страна официально становится членом ЕС, она получает, как уже сказано было, право голоса и право ветировать целый ряд решений внутри ЕС, то есть право, грубо говоря, шантажировать Евросоюз по целому ряду вопросов. Не согласен, если вы нам, если пойдете на уступки, мы не будем голосовать, и у вас будет заблокирован весь процесс принятия решений. Это раз. Два. Как только страна вступает в Евросоюз, включается механизм ее экономической поддержки. То есть правило ЕС, по которому все страны должны быть доведены до какого-то определенного уровня. Там румыно-болгарского хотя бы. Да? Украине, как мы понимаем, до этого уровня очень далеко. И это значит, что ЕС будет обязан, подчеркиваю, обязан вкачивать в Украину десятки, может быть, даже сотни миллиардов евро. Вот чего хочет Киев. В рамках ассоциированного партнерства ему говорят, что ты будешь просто сидеть, ты можешь официально вешать флажки ЕС у себя, и, может быть, мы тебе что-то подкинем. Там, да, Мерц говорил о доступе в единый рынок, но не будет у Украины доступа в единый европейский рынок, потому что это очень серьезный удар по европейским производителям, прежде всего, сельскохозяйственный продукт.
15: Yeah.
16: Там огромная конкуренция внутри себя, там фактически квоты у каждой страны, есть правило производить условно там энное количество тонн зерна.
15: То есть и это то же самое, что я кого-нибудь приглашаю на день рождения, все честь по чести, а дверь ему не открою. В общем, что...
16: Нет, вы ему откроете дверь, поставите ему табуреточку в коридоре и там на пол побросаете какие-то косточки со стола, чтобы он покушал. Но зато он находится у вас дома.
15: Ну
16: он
15: да,
16: на
15: да.
16: Дне рождения.
15: Все, я поняла вас. Конечно, звучит это. Вот умельцы мы подбирать ассоциации.
16: Конечно, Зеленский против. Ему это не надо.
15: Унизительно.
16: Вот, но больше вы ему никто сейчас не предложит. И даже Петр Мадьяр, премьер-министр Венгрии, ему это не предложит.
15: Да, вот
16: а поляки тут вообще говорят, что с Бандерой он в ЕС вообще не войдет. И это, в общем-то, абсолютно
15: Но они-то более других заинтересованы, особенно что касается сельского хозяйства.
16: Польша?
15: Да.
16: Нет. Польша их не пустит в ЕС. И там
15: так я и говорю, они более зачем? Других заинтересованы не пускать их в Евросоюз.
16: Да, и не только сельское хозяйство. А Польша, например, достаточно неплохая сталелитейная промышленность. Как вы думаете, им нужны украинские конкуренты?
15: Нет, им
16: не внутри нужны. Европейского рынка. Евросоюз за последний год два раза, вот в начале и в конце года, принимал законодательство, по которому ограничивался импорт украинской стали. И это устраивает поляков. Зачем им нужны украинские конкуренты, еще раз?
15: А далее о тех, кто также не нужен. Литва отказалась предоставлять правовую защиту украинцам, не прошедшим срочную службу. То есть это уже не первый такой флажок в отношении украинских беженцев, когда отношение к ним меняется от гостеприимства к распределению ответственности, что ли. А куда все это идет? Либо не надо это собирать в один букет, нет, потому что так они жили и жить там будут дальше.
16: Нет, мы видим, что в Евросоюзе идет определенное ужесточение подхода к украинским беженцам. Это связано с двумя причинами. Первое – объективное недовольство местных, потому что украинские беженцы забирают работу, перегревают рынок аренды жилья и, к тому же, зачастую ведут себя абсолютно по-хамски. Из серии «Мы тут боги к вам приехали, мы вас защищаем», на Украине, поэтому вы нам все должны. Особенно в Польше распространено, поляки просто бесятся с этого.
15: Mm-hmm.
16: Вот. И второй момент – это то, что украинские, европейские власти прекрасно понимают, что на Украине мясо заканчивается, надо как бы дополнить. А как это сделать? А вот давайте бьем сразу двух зайцев одновременно. Выкинем украинских беженцев с нашей территории и пополним ряды ВСУ. Вот, пожалуйста. Но... Видели, в чем проблема? Украинские беженцы, они ребята пассионарные. Сегодня они в теплых, там условно, пока теплых, пока зима не наступила, в Германиях, выходят на улицу и орут о том, какая плохая Россия. Как только их схватят за одно место и отправят с этой плохой Россией воевать, они будут выходить и орать: не смейте нас трогать, мы тут за гуманитарные права и так далее, и так далее. Это, в общем-то, уличные беспорядки, которые абсолютно не нужны ни полякам, ни немцам, ни кому-то еще. Поэтому как бы требование киевского режима выдать им всех мужиков, потому что Украине Зеленскому не нужно, чтобы эти мужики орали на европейских улицах: введите санкции против Путина. Ему уже это не надо. Ему нужно, чтобы они орали в окопах: русские, пожалуйста, оставьте нас живых. Вот. И все. И поэтому Зеленский требует на Украину, но Европа пока не может это сделать по внутриполитическим причинам, но она может усложнить жизнь украинских беженцев на территории Евросоюза, чем сейчас они и занимаются. И не только, на самом деле, Прибалтийские Эмираты это делают, в Германии тоже там какие-то инициативы принимаются на этот счет.
15: В общем, я бы хотела подвести такой общий знаменатель. Насколько сильно с 22 года изменилась политика НАТО в отношении Украины?
16: Политика НАТО в отношении Украины не изменилась. НАТО так...
15: Не отвечайте, было... Георгий Валерьевич, прошу вас.
16: А, извините. Да. Да. Политика НАТО на Украине в отношении Украины не изменилась, потому что как рассматривала НАТО Украину как некий форпост для либо сначала нанесения стратегического поражения России, а теперь максимального ослабления России, так и продолжает это видеть. Просто немножко методы поменялись. Но, с другой стороны, мы видим, что все больше и больше людей в НАТО начинают понимать, что как-то очень дорого содержать эту войну становится, слишком дорого. Легкой победы не получилось, идет затяжная кампания. Затяжная кампания влияет уже на внутриполитическое положение, состояние дел в европейских странах. Мы смотрим, что происходит в Германии, мы смотрим, что происходит во Франции. Мы увидим, что будет происходить в Италии. Вот. И как-то умные люди уже призывают искать какие-то выходы из ситуации. Вот Вадефуль на днях как-то пытался какие-то общие знаменатели найти с Лавровым.
15: А вот за кем? За кем вот эти будут последние слова? Я сейчас даже про коллективные «кем» имею в виду. На фоне того, когда, кто она там, замглавы общественной палаты Украины, Верещук, женщина, если что, о мире в обозримом будущем мира не будет, написала. Там вся Украина, пишут, стала на дыбы. Иди сама воевать и прочее, и прочее. То есть что отражает на самом деле тренд сегодняшнего дня? Такой наиболее высокий.
16: На Украине или в Европе?
15: Да, я бы сказала, что перевешивает. Давайте так. Украинский тренд или так, он вообще ничего не весит?
16: Пока ситуация минутку подвешенная. Да? Угу. То есть мы видим, они видят масштабные серьезные удары со стороны России. И здесь дело даже не в самих, не только в самих ударах, хотя они существенные. Дело в том, что они видят резкое политическое решение в России добивать. Если раньше мы так, давайте где-то что-то там и так далее, договоримся, подождем, то сейчас резкое ужесточение позиции России, и это их пугает, потому что они понимают, что здесь только начало ужесточения. Дальше что будет? Вопрос. Поэтому начинается зондаж, вылезает одесский палач Гончаренко, террорист и экстремист со всеми своими идеями о прекращении огня. Вадефуль приезжает, то есть начинается некий зондаж. К чему он приведет, посмотрим.
15: Георг Валерьевич, огромное спасибо. Георг Мирзоян, политолог-международник, был в нашем эфире. Благодарим вас.
21: Самый добрый вечер.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
22: Возрастное ограничение 16+.
23: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
24: БАД не является лекарственным средством.
25: Комсомольская правда.
26: Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
27: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках сегодня торжественно открыли мурал на здании 24/42 по улице Дружбы. Он посвящен людям мужественной профессии, сотрудникам МЧС России. Участие в церемонии приняли представители Главного управления МЧС России по Псковской области, городской власти, общественных организаций, молодежь, а также пожарно-спасательный отряд. Новый арт-объект станет символом мужества, профессионализма и готовности к самопожертвованию. Форум «Найди себя в Псковской области» примут Псков и Великие Луки. Он пройдет 15 и 16 октября. Это крупнейшее карьерное событие, где студенты, выпускники и молодые специалисты смогут узнать все о профессиональном росте и лично познакомиться с ведущими работодателями региона. Участников ждут встречи с компаниями, карьерные собеседования и консультации, презентации исследования карьерных ожиданий молодежи и запросов работодателей. Также запланированы интерактивные игры и HR-хакатон, где эксперты обсудят, как сделать регион еще более привлекательным для молодых специалистов. Великолукские спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей на региональном турнире по боксу. Он проходил в Осташкове и был посвящен образованию боксерского клуба «Аверс». Лучшим боксером турнира признали Артемия Федорова.
5: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
10: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
27: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
15: Продолжаем подводить итоги уходящего дня. Мировой госдолг приближается к рекордному со времен Второй мировой войны уровню и вскоре может превысить 100% глобального ВВП. Такое заявление сделала глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом написало агентство Рейтер. Среди главных рисков для мировой экономики она назвала чрезмерный бюджетный дефицит, высокий госдолг и растущие расходы на его обслуживание. Наибольшая долговая нагрузка приходится на развитые экономики во главе с Соединенными Штатами. По словам Георгиевой, решить бюджетные проблемы только за счет ускорения экономического роста уже не получится. С нами на связи директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
28: Здравствуйте, добрый день.
15: А сейчас будет просьба традиционно переведите, пожалуйста, на русский. Как это вообще понимать? Я понимаю. Люди задолжали сами себе, человечество. Дальше все. Темный лес.
28: Человечество задолжало на самом деле, это немножко другая история. История стоит в том, что за последние годы развитые страны развиваются в долг. И вот у нас часто завидуют Западной Европе, Италия, красивая страна, Франция. Но у этих стран, у Италии 130% ВВП долг, у Франции около 100%, а в России 20. Если вот свести долг Франции и Италии к вот российскому уровню, 20%, заставить их выплатить там 80% своего долга, ну, понятно, что от французской и итальянской экономики ничего не останется.
15: А кому то они есть выплатили бы? Вот я не понимаю, у кого они в долг берут, чтобы развиваться?
28: Сами себе. Это внутренний долг. Ну, смотрите, есть внешние инвесторы, которые покупают их государственные обязательства, облигации. А так в основном это внутренние долги, то есть народ, простые люди несут деньги в банки, там, в страховые компании, по страхованию жизни. Эти страховые компании

0: 200 с чем-то процентов. Но если стоимость обслуживания госдолга составляет там 1%, ну, это не есть катастрофа. А если вот 5%, как сегодня у Соединенных Штатов, и там стоимость обслуживания долга, она постоянно растет, там сейчас 5,3%, вот, ну, у Германии там 3,5%, там вот есть там, у Японии 3%, это очень много для их долга, да, то есть переводить на русский, это значит, что люди не хотят верить в долг этим правительствам, они не верят в долгосрочную устойчивость и надежность финансовых систем этих стран, поэтому доходность растет, то есть чтобы одолжить деньги на рынке, вы должны предлагать более высокие проценты. Вот американцы там поставили рекорд на 5,3%, чего у них давно не было. А вот, но больше всех у британцев там еще выше, чем у американцев, 5-4%. То есть, ну и так далее.
1: Алексей Николаевич, это что-то чем-то напомнило мне, когда, помните, у нас был дефолт. Все наши вложения, как это сказать, исчезли, по-русски выражаясь, по-простому уж совсем. Это примерно так, да, получается? Вот если
0: получается,
1: крупными,
0: да,
1: мазками.
0: Смотрите, ну то есть надо понимать, что будут делать эти страны, когда они поймут, что они не могут обслуживать свои долги. Понятно, что отказываться от госдолга они не будут. Так. А что они будут делать? Они будут заниматься инфляцией. Да? То есть будет выпускаться печатать какое-то деньги. Количество денег, и деньги исчезнут не в результате того, что их просто конфисковало правительство, а в результате того, что они просто обесценились.
1: Угу. МВФ отмечает, что премия за безопасность американских гособлигаций размывается. А вот я так это понимаю, что казначейские облигации, о которых вы только что упоминали, Соединенных Штатов, в какой-то момент очень сильно рискуют перестать считаться безрисковыми активами. А куда тогда весь мировой капитал устремится? Сейчас же он такой долларовый. И вообще, что это означает тогда для нас, для России?
0: Ну, смотрите, у американцев вероятность дефолта близка к нулю. То есть вот когда говорят о том, что риск по американским ценным бумагам растет, ну, это как это сказать-то? Дефолт Америки невозможен просто потому, что у них есть печатный станок, и они всегда напечатают нужное количество денег. То есть обязательства американские никуда не пропадут, но их ценность уменьшится там в 2 или в 3 раза. Это во-первых. Во-вторых, вот вторая часть вашего вопроса, куда пойдут деньги, когда люди, ну, инвесторы поймут, что вот ценные бумаги ненадежны. Это прежде всего золото, земля, недвижимость, там, сельскохозяйственные угодья и так далее. То есть в то, что будет всегда ценно, и то, что в цене растет, а золото сейчас сильно повышается в цене, ну, не сейчас, сейчас оно стоит на месте, а вот до последнего времени оно очень быстро росло.
1: Да-да, я помню эти выводы. Да. Да. Угу. А еще же страны могут обесценивать свои долги через войны. Про инфляцию вы сказали, да, про печатный станок. А через войны это же тоже выгодно, нет?
0: Нет, война не способ обесценить долг. Война – это, ну, скажем так, способ списать свои долги. Вот почему там американцы устроили там несколько войн, там войну в Венесуэле, в Иране, потому что они захотели захватить всю мировую нефть. И этой мировой, всей глобальной мировой нефтью подпереть собственный долг. Что у нас обязательства вот наши, они обеспечены вот запасами нефти, которые контролируют наши компании. Поэтому это не бумажки просто, а вот бумажки, привязанные к нефти. То есть война – это способ захвата богатств
1: ресурсов,
0: по всему,
1: да,
0: миру.
1: Понятно.
0: Ну и с другой стороны, если они, условно говоря, побеждают Китай, они заставят Китай там купить американские долги и повесить их на Китай. Почему нет?
1: Про 22-й пакет санкций Евросоюза. Он единовременно включил 1646 объектов. И это крупнейшее разовое расширение за всю историю. Скажите, пожалуйста, существует ли здесь эффект такой отдачи от количественных санкций? Ну, то есть, насколько реальная сила 22-го пакета и отличается от силы первого?
0: Ну, первый, конечно, был намного мощнее. Там, мы помним, что там заблокировали российские активы, там 300 миллиардов. А почему вот так много сейчас собираются там людей, компаний внести в запреты, да, в санкции? Потому что, ну, все реальные инструменты давления на Россию кончились. На Урсуле фон дер Ляйен и ее компании, там, Скай Калос и другими, необходимо показывать свою высокую эффективность.

0: активность. И вот, значит, они решили, что... Да, и они пытались, например, надавить на российскую индустрию сжиженного газа, но выяснилось, что, например, те же самые греки категорически против. Ну, потому что они на своих танкерах этот газ и возят. Вот, и они сказали, нет, этого не будет. Ну вот, а что делать, если давить больше не на кого? Ну вот, давить на людей. Потому что, ну, людей можно нагрести хоть 15 тысяч, хоть 250 тысяч внести эти в пакеты, и, в общем, никто не будет против. Ну, кому какое дело там до простых людей? Вот другое дело, когда там какие-то компании попадают под санкции, связанные с Западом. А да, это серьезно. А людей можно нагрести сколько угодно. Ну вот, собственно, по этому пути они и двинулись дальше.
1: Ну вот как раз в догонку к Греции, да, Венгрия, мне тут вспомнилось, да и другие страны, они неоднократно блокировали решение. Тут тоже есть риск, что, ну, не для нас риск, а для Брюсселя, что вот после 22-го пакета Брюссель не очень долго сможет поддерживать санкционный консенсус.
0: Но смотрите, кого наказывать? Если, опять же, как я уже сказал, если там это будет пакет, состоящий из одних людей, никому неизвестных, да, там без участия того же патриарха Кирилла, а просто вот возьмут там телефонный справочник и всех запишут санкции. Вот я думаю, что консенсус будет полный. Потому что Европа, ну а почему нет? Если они захотят, там, я не знаю, наказать вот тот же самый... сжиженный газ, вот там будет проблема.
1: Ясно. Скажите мне, пожалуйста, Алексей Николаевич, вот я встречала, мне кажется, я это у вас встречала, что рост доходов важнее роста ВВП. И вот сейчас мы видим, санкции расширяются почти на 50%. При таком раскладе смогут ли россияне, то есть мы с вами, сохранить свою покупательскую способность?
0: Да, рост, безусловно, доходов важнее, чем ВВП. ВВП – это вообще счетный показатель бухгалтерии. Да? Там, что бухгалтерии, это совершенно неинтересно. Главное, что у людей есть возможность ходить в магазин и покупать там товары и услуги. Значит, что касается платежеспособности россиян, она в последнее время росла, потом она зафиксировалась, а сейчас мы видим увеличение, то же самое увеличение ЖКХ, увеличение налогов. Ну и не исключено, что на какое-то время мы увидим стагнацию, да, застой в части покупательной способности. С другой стороны, зарплаты в России как росли, так и будут расти, просто потому что нет рабочей силы свободной. То есть зарплаты будут расти, а вот как бы доходы в целом по стране, ну не факт, что они будут увеличиваться прежними темпами. То есть платежеспособность, да, не исключено, что она будет стагнировать.
1: Алексей Николаевич, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Благодарим.
2: Самый добрый вечер. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Честно, я никогда не признавалась, друзья, но сейчас будет моя любимая за сегодняшний день новость. Ну, во-первых, у меня деформация популяризатора науки, а во-вторых, это тоже звучит как анекдот, версия 2.0. Американец признал вину в импорте и продаже плутония из России. По данным прокуратуры, 44-летний мужчина купил плутоний-239 у продавца из Санкт-Петербурга и совершил как минимум 67 сделок по его продаже клиентам в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, Японии и Швейцарии. Ой. С нами на связи заместитель заведующего кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического университета, эксперт общественного совета госкорпорации «Росатом» Андрей Акатов. Андрей Андреевич, здравствуйте. Рада вас снова видеть. Слышно меня, Андрей Андреевич?
7: Да, слышно. Добрый вечер.
1: Добрый. Скажите мне, пожалуйста, с точки зрения радиационной защиты, насколько реальную опасность представляет хранение плутония-239 для личной коллекции, как для самого владельца, так и для соседей? Давайте уж так, даже если дом из бетонных плит.
7: Вы знаете, надо смотреть, в какой форме он был. Если это форма, которая легко распыляется, например, какое-то твердое вещество, жидкое, ну, здесь очень большие опасения вызывает наличие плутония, поскольку, по сути дела, это один из самых, ну, таких радиотоксичных излучателей, который неплохо так распространяется в окружающей среде и, соответственно, может попадать и в питьевую воду, и через органы дыхания в наши легкие. А альфа-излучатели, к которым относятся плутоний, вот они радиотоксичны. И поэтому, честно говоря, я такую информацию всегда с боязнью воспринимаю, потому что не очень понятно, как это может вообще в принципе расползтись.
1: Смотрите, я объясню ситуацию для тех, кто интересуется. Житель штата Массачусетс, его зовут Джейкоб Миллер, еще в 2017 году, в 2017, организовал на дому бизнес под названием Collect the Periodic Table, то есть собери таблицу Менделеева. И в рамках вот этого проекта продавал образцы всех элементов, пригодных для коллекционирования, включая редкие и труднодоступные. То есть в школе он учился плохо, это сразу видно. Среди прочих образцов значился вот тот самый плутоний-239. Он действительно продавал много, пересылал часто. А по данным прокуратуры, Миллер также продал высокотоксичный металл таллий 71 клиенту. И один из покупателей приобрел две 5-граммовые партии таллия, после чего передал смертельную дозу своему соседу по комнате и был обвинен в убийстве. Я не понимаю, что происходит. Люди даже не подозревают, что ли, что... Ну, мы возвращаемся в какой-то... не средневековье, а в те времена, когда были открыты эти радиоактивные элементы, когда люди не понимали. Мы вот недавно с вами в моей научно-популярной программе «Передача данных» затрагивали этот момент, а сейчас 21 век. Что происходит, товарищи? Я даже не представляю. То есть вот лежит вот этот... Это как камушек получается? Как это вот? Или как порошочек? Что это такое, вот если нам представить хочется? Андрей Андреевич.
7: Я не знаю, в какой форме он его продавал, в виде какого соединения, но, скорее всего, это либо порошок, либо кристалл какой-то, либо, может, даже металл.
1: И он излучает?
7: Естественно. Он радиоактивен.
1: Удивительно. Хорошо. Каково соотношение между вот таким значимым количеством плутония-239, я прочитала, что по стандартам МАГАТЭ это 8 килограмм, и количеством, которое необходимо для создания ядерного оружия? Вот обладают ли малые образцы, которые те люди получили по почте от господина Миллера, какой-либо технической ценностью с точки зрения оружейного применения?
7: Ну нет, таких количеств точно не хватит. Это действительно вот критическая масса вещества, да, это несколько килограммов его. И все-таки для того, чтобы получить ядерное оружие, нужно не только плутоний-239, а еще очень сложная система подрыва с линзированием взрывчатки. То есть вряд ли кто-то прям так уж дома может это собрать. Но само по себе вещество радиотоксичное, вот это вот плохо. И я хотел бы напомнить, что у нас, например, в Российской Федерации физическое лицо вообще не может владеть ни плутонием, ни ураном. Причем в количествах, ну, скажем, для плутония это несколько микрограммов, такое малозначимое количество, а для урана несколько десятков миллиграммов. Вот это то, с чем человек может иметь дело в быту, потому что, в принципе, мы понимаем, что радиоактивные вещества могут оказаться в составе каких-то объектов, которые человек приобретает. У нас про урановое стекло все же знают, да, кто-то коллекционирует даже его, но неужели эти люди сразу попадают под уголовный кодекс, под 220-ю статью? Нет, конечно. Есть какие-то уровни, которые, ну, считаются приемлемыми и которые не регулируются государством. Но, в принципе, и уран, и плутоний являются ядерными материалами, которые находятся в собственности федеральных акционерных обществ, но ни в коем случае не физических лиц. Физические лица в России не имеют права ни приобретать, ни хранить эти вещества.
1: Я вообще не понимаю, какое физическое лицо может вот в страшном даже сне захотеть приобрести. Это же какое-то такое медленное самоубийство будет. А, ну, вообще, тот факт, что гражданин Соединенных Штатов Америки смог импортировать плутоний-239, как они заявляют, у продавца из Санкт-Петербурга и 67 раз отправить его по почте, обнажает очень существенные пробелы в цепочке международного контроля за ядерными материалами. То есть, получается, у нас что? Обычная почта ничто нигде не просвечивает, не фонит. Вот здесь вам что-то известно как-то? Потому что злоумышленники или глупцов хватает, начнут пересылать. Как-то вот это контролируется, опасность пересылки?
7: Ну, насколько мне известно, на почте контролируют на уровень излучения. Но, скажем, если мы с вами имеем дело с чистым плутонием или чистым ураном, у него альфа-излучение, а оно останавливается листом бумаги. То есть, в принципе, его очень легко заблокировать, и его будет не видно. Здесь сложно достаточно ловить, и есть какие-то определенные с точки зрения именно таможенного контроля, конечно, сложности и ограничения.
1: Друзья, вы думаете, это единственная история на сегодняшний день? Нет, мы рассмеемся сами себе в лицо. Человечество называется в 21 веке. Тут еще одна новость. Радиоактивный уран хотел продать гражданин Грузии за 700 тысяч долларов. И попытку эту пресекла служба госбезопасности этой страны. Ядерный материал уран-238 планировалось продать иностранцу. Возбудили дело, и в ходе операции задержали, соответственно, гражданина грузина. Как установило следствие, он планировал продать радиоактивное вещество, уран-238, за 700 тысяч долларов. Правда, не сказали, в какую страну. Вот, Андрей Андреевич, в связи с этим вопрос. На атомную бомбу 238, уран, вот бомбу из него не сделаешь, я это хочу сказать.
7: Невозможно.
1: Тогда за что такие деньги? То ли покупатель не понимал, что покупает? Или этот уран может быть нужен для чего-то другого?
7: Ну, мне трудно предположить вообще, для чего они могли его использовать, потому что, в принципе, полезных всяких свойств у урана много. Ну, начиная с того, что его еще в дорадиоактивную эпоху использовали в качестве красителя, создавали вот урановое стекло, создавали посуду с очень красивой урановой глазурью, даже, насколько я помню, какие-то имплантаты зубные делали с применением этого урана.
1: Это фонящий человек такой ходил.
7: Ну, это очень низкий фон, сам уран-238, он так долго распадается, у него фон радиоактивный достаточно низкий. Он скорее опасен, в отличие от плутония, как химический элемент, то есть его токсично-химическое выше. Он блокирует белки у нас в крови и создается опасность, в первую очередь, для почек и для печени при поступлении в организм. А для чего уран там нужен был, я, честно, даже предположить не могу.
1: Да, вот это очень такие вопросики. Есть вопросики, как говорится. А вернемся к плутонию. Период полураспада плутония 239. Это я уже про Штаты, друзья. Напоминаю, мы переносимся обратно в Массачусетс из Грузии. Составляет около 24 110 лет. Он обладает высокой радиотоксичностью, напоминаю. Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, каковы наиболее вероятные формы ущерба здоровью у коллекционера без без специальных знаний о защите, ну, в которой ты по дому и не походишь, да, такая защитная свинцовая пижамка какая должна быть. Вот если плутоний-239 долго хранится у тебя дома, что с тобой будет? И, как говорится, какие звоночки должны прозвучать, чтобы человек понял, что с его здоровьем что-то не так?
7: Ну, тут такая замечательная история, что если он прям вот изолирован, да, загерметизирован...
1: А в чем? Что это такое? Какой сосуд должен быть?
7: Да хоть стеклянная банка. Только очень прочно закрытая, там, воском, например, или там какой-нибудь изолентой.
1: Так.
7: Вот. И он там внутри, я не знаю, в какой форме находился этот плутоний, в виде солей, в виде металла. Но здесь особой опасности не будет для человека, потому что... Он альфа-излучатель, и, соответственно, вот банка будет останавливать полностью все альфа-лучи. Ничего не будет. Если же как-то допускается негерметичность, и он склонен к расползанию, например, это порошок, да, он пылит, или какой-то раствор, ну, даже металл, он же вот корродирует, и, соответственно, с его поверхности уходят какие-то...
1: Да-да-да. Молекулы атомы, какие-то отлетают.
7: И начинается перемещение в воздух, и дальше вот человек это все вдыхает, пьет, ест с пищей. Здесь, конечно, начинается радиотоксичное действие, накапливающееся постепенно, которое по мере облучения, по мере нахождения в организме, повышает риск возникновения рака.
1: Андрей Андреевич, большое спасибо. Друзья мои, я всех приглашаю к радиоприемникам, а также на сайт radiokp.ru. Там будет подкаст нового выпуска программы «Передача данных», где у меня в гостях как раз был Андрей Андреевич. Мы уже записали эту программу. Заместитель заведующего кафедрой инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института, эксперт общественного совета госкорпорации «Росатом». Говорили мы о радиации, о мифах, о том, чего стоит бояться, а чего действительно не стоит. Андрей Андреевич, огромное вам спасибо.
2: Самый добрый вечер. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о любви к спорту.
9: Здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса Васильевича Пилкина, с которым мы и сколько, 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон, и все его записи хранит моя сестра, и сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Многое ушло с ним вместе. Жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. У него всегда интересные тренировки были. Это не вот это тюканье 200 миллионов раз одно и то же. Так грамотно. Так вот подходил настолько артистически, я бы сказала, что это так всегда было уникально. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне полтора часа ехать до общежития домой. В ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно. Прям в супе засыпала. А в школу надо рано идти. Но я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела. Но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
10: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. о важном.
12: Курс западных стран на дальнейшую эскалацию вокруг Украины повышает риск перехода противостояния с Россией в самую жесткую фазу. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, западные политики продолжают ужесточать военную риторику. Она указала, что наряду с планами по дальнейшей поддержке Украины, отправки на ее территорию военнослужащих стран НАТО, в открытый разговор ведется о подготовке Европы и боевых действий вне украинского контекста, а также об усилении давления на нашу страну. Роберт Фицо заявил о проблемах с нефтью и ГСМ в Европе. Осень и зима будут трудными, отметил премьер-министр Словакии. В ходе пресс-конференции по итогам обсуждения в видеоформате ситуации в ЕС он добавил, что влияет негативно совокупность факторов, включая конфликт США и Ирана и постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах, что создает давление на рост цен на топливо. Фицо выразил надежду, что на саммите Евросоюза, который пройдет на следующей неделе, найдут ответы на вопросы, связанные с обеспечением нефти. Правительство утвердило плату за госуслуги через МФЦ. Норма заработает с 1 марта. После этого МФЦ и Почта России смогут брать по 5000 рублей за прием и доставку документов при получении государственных и муниципальных услуг. Плату могут взимать за прием заявления с его последующей доставкой в нужное ведомство. Отмечается, что такие услуги будут добровольными и по желанию заявителя.
11: Обо всем.
12: Британский путешественник в одиночку пересек два океана на веслах. 54-летний бывший морской пехотинец Дэйв Белл закончил свой одиночный переход на веслах через Тихие Индийские океаны. Он преодолел около 29 тысяч километров за 327 дней и 16 часов. За все это время путешественник ни разу не выходил на сушу. Белл переплывал океаны на 8-метровой карбоновой лодке. Чтобы установить новый мировой рекорд, мужчине нельзя было сходить на берег и получать физическую помощь от людей. Для достижения цели британец греб по 12 часов в день. Одновременно с этим он отвечал за навигацию, готовил себе еду и ремонтировал лодку, если того требовали обстоятельства. Путешественник, сойдя на землю, заявил, что ждет, когда можно будет просто принять душ и выспаться в обычной кровати. Официальный курс доллара 85 рублей 48 копеек, евро стоит 96 рублей 33 копейки, курс юаня 12 рублей и 75 копеек. В эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 12, плюс 14 градусов и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Евросоюз готовится к возможным масштабным гибридным атакам, которые могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на дипломатов и чиновников Евросоюза. Послы всех 27 стран объединения последние несколько дней проводят закрытые консультации. Переговоры активизировались после обнаружения в августе в аэропорту Лейпцига беспилотника с взрывчаткой. Глава МВД Германии назвал произошедшее гибридной атакой со стороны России. Но мы все помним, как глава НАТО сказал, что если вам кажется, что это Россия, говорите громче. Это Россия! Но не таким тоном, как я сейчас. Среди возможных мер обсуждается развертывание экстренных групп реагирования, финансовая помощь пострадавшим странам и координация действий руководства Евросоюза. В Еврокомиссии заявили, что также усиливают системы прогнозирования, выявления угроз и раннего предупреждения. С нами на связи политолог, независимый журналист города Росток, Германия, Грегор Шпицын. Грегор, здравствуйте, приветствуем вас.
14: Здравствуйте, Мария.
1: Итак, Евросоюз обсуждает экстренный протокол на случай гибридных атак с массовыми жертвами. И понятно, что отказывается предоставить доказательства причастности России к инциденту в Лейпциге. Как можно готовиться к российской угрозе, не имея ни одного проверенного факта? Окей, у меня даже где-то теплится ответ на этот вопрос. Но ведь как минимум оппозиция к власти в тех же самых странах может потребовать доказательств. Это же инструмент давления политический.
14: Ну, проблема в том, что оппозиция, которая может потребовать доказательств, она, хотя и является якобы системной оппозицией, она допущена до политического процесса, она присутствует в Бундестаге, но, тем не менее, рукопожатной не считается, потому что для тех партий, которые как раз-таки пытаются задавать ненадлежащие с точки зрения политического мейнстрима вопросы, в Германии установлен так называемый Брандмауэр. Да? То есть все, что левее СДПГ и все, что правее ХДС-ХСС, оно относится к политическим экстремистам с разных полюсов политического спектра. И с ним, нормальным политическим партиям, вообще просто работать не рукопожатно, и эти партии всячески стигматизируются. А партии политического центра вопросов не задают, они все дружно в одной и той же колонии идут в сторону конфликта с Россией, да, общаются с прессой и друг с другом исключительно русофобскими нарративами, и, в общем-то, судя по всему, они настроены на серьезную конфронтацию. Хотя, опять-таки, если смотреть на состояние немецкого ВПК и состояние немецкой армии, ну, такая политическая риторика, направленная на столкновение с Россией, она может быть признана очень только безответственной, потому что к реальному боевому столкновению Германия просто не готова.
1: Угу. То есть они занимаются самоубийством или чем тогда? Как это можно назвать?
14: Абсолютно. Они занимаются именно политическим самоубийством, потому что они ставят на кон безопасность и будущее Германии. Потому что совершенно справедливо сказали и российский президент, и российский министр иностранных дел, да, и бывший российский президент, что в случае нового мирового конфликта он будет очень коротким. Германия два раза прошла практически по краю в 20 веке, да, развязав две мировые войны. Третий раз... так может не повести. Такого великого гуманиста, как Иосиф Виссарионович Сталин, может не найти.
1: Я напомню нашим слушателям, что Владимир Путин заявил прямо по поводу инцидента в Лейпциге, где доказательства подброшены. Ну и вообще сам инцидент вызывает вопросики. Детонатор не сработал, дрон обнаружен, исполнитель низкого уровня. Ладно. Германия заявляет о российской гибридной атаке 4 августа, а вот уже 3 августа Хандельсблат сообщает о запуске совместного немецко-украинского производства дронов дальностью 1500 километров. Мне кажется, одно с другим, ну, слишком такое подозрительное совпадение, что ли. То есть не может ли быть Лейпцигский инцидент удобным прикрытием вот для военного участия Берлина в конфликте?
14: Ну, разве что опосредованно, потому что главную роль, которую сыграл Лейпцигский инцидент по замыслу Фридриха Мерца, который, объективно говоря, не ума палата, да, но мы это видим по его последнему визиту в Киев, когда он при рейтинге 10% начал раздавать 1,5 миллиарда евро на нужды украинского правительства. Но как бы дело не в этом. Дело в том, что накануне как раз буквально Лейпцигского инцидента были выборы в Ландтаг Саксония-Анхальт. И предполагалось, что объявив Россию ответственной за этот инцидент, и сказав, что вот смотрите, партия АДГ – это друзья России, понимающие Путина, за кого вы собираетесь голосовать? Они тут Лейпциг чуть не взорвали, а вы за них голосовать собираетесь. Mm-hmm. И что случилось? Накануне выборов все ведущие прогнозовые агентства рисовали альтернативы для Германии 41%, в итоге они получили 43,8% на выборах. Спасибо, канцлер Мерц, отлично получилось.
1: Но все... Ну, серьезно достаточно. 1500 километров означает возможность удара по Москве. Расстояние от Киева, напомню, 750. А Германия теперь имеет производственную линию для доступного высокоточного оружия в больших количествах. То есть вот эта неготовность, она немножечко здесь становится готовностью, нет?
14: Знаете, я просто хотел бы напомнить нашим политическим элитам, которые принимают столь безответственное решение, что дальность полета ракет «Искандер», дислоцированных в Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии, кстати, которую Германия потеряла благодаря своему безответственному поведению в 20 веке. Так вот, они летят гораздо дальше и бьют гораздо больнее, да, и, в общем-то, они вполне себе могут достичь, ну, Берлина точно, и основных промышленных центров Германии тоже, в общем-то, да, где сосредоточено это производство дронов. Поэтому данная риторика со стороны немецких политиков, иначе как безответственная и идущая вразрез с коренными интересами германской нации, признана быть не может.
1: А военные расходы Германии растут. Я вот посмотрела, 63,5 миллиарда евро в 23-м, в 26-м почти 120, 119,7 миллиардов. Фу, серьезный такой рост. Мерц обещает сильнейшую армию Европы, а вы... Да и не только вы, я это тоже встречала. 48% немцев считают его работу провалом. 58%, ну, вы сказали, недалекого ума, я об этом упомянула. 58% требуют отставки. И все упирается... Я понимаю, что это капитан очевидность, но вдруг я по верхам как-то слишком думаю. Это инструмент удержания власти? Я так шепотом спрошу.
14: Вы знаете, честно сказать, вот если бы мы обсуждали с вами серьезных политических деятелей, которые вот будут прошлых веков, да, вот из кабинета, например, канцлера Бисмарка, да, канцлера Конрада Аденауэра, канцлера Вилли Бранта, это можно было бы говорить о том, вот смотрите, а у них они задумали, что это какая-то стратегическая такая комбинация, которая нам, непосвященным, не имеющим ни опыта релевантного, да, ни специфического образования, нам это просто не понять. Вот то, что делают нынешнее поколение немецких политиков, это просто как дилетантизм. И отсутствием стратегического мышления и вообще в принципе какого-то политического чутья, иначе как вот этими, как бы сказать, определениями это просто не назвать. Потому что все, что делают немецкие политики, это и запуск зеленого перехода, который стоил 250 миллиардов немецкой экономики, так и не заработал. Отказ от дешевых российских энергоносителей, на которых, собственно, зиждилась рентабельность немецкой промышленности. В принципе, доведение до конфликта в Европе очень немного мудрая политика еще времен канцлерства Ангелы Меркель, когда Россию несколько раз, ну, откровенно говоря, ну, прошу прощения, кинули, да, да, сперва с договоренностями в Киеве, потом в Минске, потом еще в 21-м году, угу, в 21-м году, в 22-м, как бы, ну, тут можно как бы продолжать список дальше. И, понимаете, такие решения могли быть приняты только абсолютными дилетантами в политике. Ну, такими, как, например, Анна-Лена Бербак, да, предыдущий наш министр иностранных дел, которому, в принципе, не доверили даже таскать портфель бы за помощником министра иностранных дел в администрации одного из трех великих канцлеров. Да? Ну, или там Роберт Хабек, там, автор детских книжек. Ну, опять же, Фридрих Мерц, про которого сейчас ходят слухи, что у него оценка в аттестате школьном была 3,8. Это, ну, фактически, по российской системе это 3, ближе к двум. Школу едва закончил.
1: Грегор, я поняла. А скажите мне, пожалуйста, вот после всего вышесказанного, плюс закрытие генконсульства в Бонне, плюс закрытие Русского дома в Берлине, это вообще демонтаж всех каналов диалога с Москвой?
14: Ну, понимаете, слухи ходят, на самом деле, в Берлине очень плохие. И наши коллеги с вами, да, которые аккредитованы при корпунктах российских средств массовой информации, они фактически говорят, что вот этот год чуть ли не последний, нам всем придется собирать вещи, нас всех вышлют, и тут уже вообще предвоенное состояние какое-то. У дипломатов тоже настроение очень плохое. Они говорят, в истории просто вот люди, которые все работают, наш посол Сергей Юрьевич Нечаев, он работает в посольстве в Берлине еще с 70-х годов, еще со времен ГДР. Говорит, такого просто никогда не было, даже во времена Холодной войны. Поэтому ощущения, конечно, такие очень негативные. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает в немецких политиках. Но немецкие политики и здравый смысл в последнее время – это совершенно разные вещи.
1: Понимаете, у меня вообще по поводу не только немецких политиков, а вообще европейских политиков, потому что ЕС создают гибридный инструментарий, ЕС создают экстренный протокол, это версия статьи 4 НАТО для атак ниже порога войны. И получается, что Брюссель готов объявить гибридной атакой что угодно, даже если ему выбор не понравится, он объявит это гибридной атакой.
14: Ну, здесь я как раз-таки более-менее спокоен, потому что если какой-то вопрос, он идет на согласование, но утверждение в Брюссель по линии ЕС, это значит, что он погрязнет в бесконечных обсуждениях в комитетах, подкомитетах, специальных группах и так далее и тому подобное. Mm-hmm. То есть люди договаривались о том, что они будут договариваться в случае кризисной ситуации. Окей, продолжайте в том же духе. Это займет у вас примерно полгода в лучшем случае. Все, что связано с Урсулой фон дер Ляйен, оно как бы это вопрос процедуры. Это не вопрос решения. Да.
1: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был политолог, независимый журналист города Росток, Германия, Грегор Шпицын. Благодарим.
15: Самый добрый вечер. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
16: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное Шри. Получилось Шри-Ланка.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: К гуманитарным новостям, как говорится. Началась Нобелевская неделя. Друзья мои, лучшие люди в своей сфере знаний получают самую престижную награду в мире науки. Но иногда раздаются голоса, а что нашим-то так мало Нобелевских премий дают. И действительно, не так уж и много. Тем более за многими открытиями угадывается и, в первую очередь, российский след. Давайте разбираться. С нами на связи научный обозреватель «Комсомольской правды», автор телеграм-канала «На видео не видно» Евгений Арсюхин. Женю, приветствуем.
21: Да, добрый вечер, дорогие друзья.
1: Я напомню, в 1903 году Сванте Арениус фактически заблокировал Нобелевскую премию Менделееву из-за личного научного конфликта. Насколько сегодня Нобелевский комитет свободен от таких субъективных факторов? Или человеческая пристрастность никуда не исчезла?
21: Не, никуда, конечно, не исчезла. Вообще, я писал заметку про то, что какие-то причины не позволяли нашим получать Нобелевскую премию в прошлом, еще до начала Нобелевской недели. И я старался уйти от того, что вот какие-то пристрастия политические, страновые. Да, действительно, скорее всего, ни политических, ни страновых пристрастий, особенно у Нобелевского комитета, нет. Но Нобелевская премия по физике, которая вчера вот была присуждена, она заставила меня опять задуматься о том, какие все-таки пристрастия существуют. Ну, смотрите. Бельгийско-американский физик получил Нобелевку по физике за разработку метода регистрации высокоэнергичных нейтрино. Регистрация эта проводится в Антарктиде. Выбирается виртуально кубический километр антарктического льда. Туда опускаются датчики. И, собственно говоря, в этих датчиках нейтрино производит некие колебания световые, и датчики это видят. Ну, все прекрасно. Насколько в целом это как бы достойно Нобелевки? Ну, на мой взгляд, можно было придумать что-то и поинтереснее, потому что в целом нейтрино, как открыли в 50-е годы, так оно всегда регистрируется с помощью, ну, некоторых сред. Но самое интересное, что в коллаборации с датчиком в Антарктиде, вот с этим SciCube, работает наш Байкальский нейтринный телескоп.
1: Ну да.
21: И они работают вместе, они работают в паре. То есть, как
1: да и вообще
21: выглядит?
1: Байкал наш, на минуточку.
21: Ну, Байкал-то наш, конечно,
1: и
21: телескоп
1: еще,
21: Байкальский.
1: Как, какого дьявола-то? Не... Мы что, партнеры второго плана? Извините, вырвалась психанула.
21: Ну, да. И они работают прям действительно в связке. То есть Антарктида освещает северное полушарие неба. Только не удивляйтесь, потому что нейтрино фиксируется из-под земли. А Байкал – южное полушарие неба. И, наверное, было бы правильно за регистрацию высокоэнергичных нейтрино, а не за изобретение этого арктического льда, который изобрел Господь Бог, который там всегда был, надо было дать Нобелевку. И, наверное, надо было дать и нашим в Иркутске, и вашим. И нашим, и вашим надо было дать.
1: Ну, да.
21: Но дали почему-то только одному человеку. Ну, я, естественно, сразу связался с ребятами с Байкальского нейтринового телескопа, и, конечно, они сказали, что все правильно сделали, что такой вот колоссальный вклад, да, приятно, что мы работаем вместе, это и наша отчасти Нобелевская премия, да-да-да, и все-таки, когда вы заглянете во все энциклопедии, вы увидите, чья это Нобелевская премия, и она отнюдь не наша. Но вот что я должен после этого сказать? Что как бы Россию гнобят или еще что-то? Нет, я думаю, здесь какой-то очень узкий и уже устаревший подход к самому пониманию, что есть прорыв в науке. Вот, на мой взгляд, способ детектирования нейтрино, я уже об этом говорил в двух словах, это не прорыв в науке. И, может быть, если других прорывов физики в этом году нету, в этом году, да, способ придуман в 88-м, на минуточку, может быть, не надо было Нобелевку и давать, может быть, надо было как-то поднять ее таким образом статус. Но вот они сделали то, что сделали, и пошли предельно формально. Да, предельно формально.
1: Слушай, мне так кажется, Жень, прости, пожалуйста, вклинюсь. Мне так
21: американцы
1: кажется,
21: были первыми.
1: Они сидят там, обсуждают, ну, хотя бы за чашкой чая. Все, так же происходит все это.
21: Слушай, ну как-то... Ну, естественно, как
1: да,
21: еще?
1: Вот говорят, значит, два из комитета. Слушай, ну как-то Россия, ну нас же заклеймят. Ну, ой, а этот мне финансирование лишит после этого. А потом припомнит. Ой, нет, ну их. Ой, все, говорят.
21: Слушай, Мария, по этой логике в 90-е годы, когда Россия была модной и популярной, мы должны были быть просто завалены Нобелевскими премиями, но это все-таки не произошло.
1: Тогда было за что?
21: Слушай, ну если они уже смотрят с гэпом назад лет на 20, 30, 40, ну, конечно, они могли бы найти.
1: Ну, это
21: ну
1: да,
21: конечно,
1: да,
21: могли
1: прав.
21: Бы в 70-е годы найти.
1: Но
21: да.
1: Ты же сам приводишь пример Эйнштейна. Ему дали премию не за теорию относительности, а за фотоэффект. Это вообще такое ощущение навевает, что Нобелевский комитет наказывает не Россию, а ну и вообще всех, кто опережает свое время.
21: Хорошо сказано, и мне, пожалуй, даже к этому нечего добавить. Я специально начал свою заметку с Менделеева и Эйнштейна. Это два таких самых ярких примера. И они как бы уравновешивают друг друга. То есть, когда мы говорим, почему Менделееву не дали, можно подумать, что Россию не любили. Ну, а когда говорим, что Эйнштейну за что не дали, и вот тут картина становится намного более томной. Сванте Арениус, который всячески препятствовал назначению, присуждению Нобелевской премии, добился своего, он на самом деле Россию любил, с Россией и плотно работал. В частности, нашему ученому Чижевскому, которому тоже Нобелевскую премию, конечно, никто и не дал, и не предлагал, он приглашал его в Стокгольм поработать вместе, и у них была длинная переписка, то есть к России у него не было ничего, никакого противоречия. И ведь Менделееву-то Нобелевку хотели дать не за периодическую систему элементов, а за что-то вот другое, какие-то там растворы, о чем мы уже с вами забыли, наверное. А вот у Арениуса был другой взгляд на эти растворы. И Эйнштейну дали не за теорию относительности, а за открытие фотоэффекта, что, конечно, безусловно важно и проложило дорогу квантовой механике. Вот только квантовую механику сам Эйнштейн не принял, хотя более других поспособствовал ее рождению. Все это говорит о том, что наука сложная штука, и многие вещи решаются коллективно, а человек остается человеком, часто довольно мелким, часто довольно завистливым, пристрастным, и вот тут вот это противоречие, ну что делать, наука вот она большая, и как ее пощупать, да, науку делают люди, людей можно
1: хорошо
21: пощупать.
1: Хорошо, я задам вопрос ребром. Скажи, пожалуйста, ты как человек, погруженный в науку вот от и до, кто, кого прокатили из наших, конечно же, из наших, пусть там 20-30-летней давности, как любят давать Нобелевский комитет, и кому, то есть не дали, вот первое имя, которое приходит тебе на ум?
21: Слушайте, мое первое имя, это, конечно, Циолковский, потому что если говорить о людях, которые изменили все, то есть можно говорить о людях, которые изменили что-то, ну, Циолковский, безусловно, как мыслитель изменил все. То есть вот 20 век, 21 век, это все Циолковский в его лучших проявлениях. Есть байка, что якобы Нобелевский комитет сам обратился к Хрущеву и захотел узнать имя конструктора спутника и корабля Гагарина, Королева, чтобы дать ему Нобелевскую премию. Кто конструктор, на что якобы Хрущев ответил весь советский народ. Очень сложно сказать, правда это или неправда, но, безусловно, такие люди, как Королёв, ну, они очень достойны Нобелевской премии. Ну, и ты попросила первую аналогию. Первая аналогия, безусловно, вот Циолковский.
1: Да, понимаю. А вот в ту же корзину гравитационные волны в 2017-м дали американцам, хотя схему детектора еще в 1962 году, уважаемые слушатели, предложили Герценштейн и Пустовойт. И это, получается, не ошибка комитета, это сознательная политика.
21: Может быть. На самом деле, за гравитационные волны надо было давать Нобелевку Эйнштейну, потому что, ну, у него она одна, как бы, и то такая, какая-то странная. Он не приехал на награждение, потому что был обижен. На самом деле, Эйнштейна надо просто этими Нобелевками увешать, потому что ведь это из его теории следует, что гравитационные волны в принципе существуют. Затем мы предлагаем детектор, потому что те детекторы, которыми пытались пользоваться западники, они, ну, явно не работали. Они там брали такие большие объемы и смотрели, как эти объемы колеблются, но колебалось у них, когда там поезд рядом проезжал. Не более того. Я бы вообще, наверное, не давал бы за гравитационные волны. Вот Менделееву, когда не дали, сказали, ну, вот открытие устарело. Ну, давайте так подойдем и к гравитационным волнам. Открытие устарело. Это какой-то 1905, что ли, год, там Эйнштейн написал, что они существуют. Все, устарело. Давайте об этом забудем.
1: Да, мне кажется, вообще очень многое устарело. Ну, вот, например, что...
21: Вот... Да, все устарело.
1: Ну, нет, не все. Подожди, ты меня сейчас троллишь. Ну, потому что Нобелевка, как правило, вручается за конкретное научное открытие, которое подтверждено наблюдениями, которое подтверждено экспериментами. А как же Хокинг, теоретик великий? Он же тоже перевернул очень многое. Что же, он недостоин? Светлая ему память, вечный покой.
21: Когда Нобель это все придумал, наука была другой. И у Нобеля, человека, в общем, просвещенного, но в рамках, были свои представления о том, как наука работает. С тех пор наука изменилась раз, и люди, а не лично Нобель, решают, за что вручать два. Если бы Нобель придумал эту премию сейчас, он бы, наверное, понимал бы, что открытия делаются коллективно, что конкретный артефакт, который можно взять в руки, тот же детектор гравитационных волн, это далеко не самое главное в науке, а самое главное в науке – это хорошая теория. Но по большому счету, я думаю, мы, конечно, очень много уделяем внимание Нобелевской премии, как вот в свое время Евровидению. Вот зацепили за это Евровидение, вот давай прямо вот там
1: золотые
21: побеждать и
1: выступать. Золотые слова, Жень. Вот ты же сам пишешь, Нобелевку не получили ни Циолковский, ни Ньютон, ни Декарт, но их помнят все, а многие лауреаты забудутся. Это я цитирую, кстати, читайте на сайте kp.ru.
21: Да,
1: тогда получается, вот сейчас перефразирую твои последние слова, в России вообще не стоит гнаться за этой наградой. Важнее просто делать науку.
21: Слушайте, да вообще не надо ни зачем гнаться. И если уж нужен какой-то KPI, и надо, наверное, ставить вопрос не почему наша наука не получает Нобелевскую премию, а какой-то другой KPI надо ставить. Например, ну, я не знаю, где новая физика? Вот мы открыли, стали, благодаря Циолковскому, другим ребятам, законодателями новой физики.
1: Хочу
21: в начале 20 века сейчас-то где?
1: Спасибо огромное. Евгений Арсюхин, читайте большую статью на сайте kp.ru, научный обозреватель «Комсомольской правды», автор телеграм-канала «На видео не видно».
0: Самый добрый вечер. Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России.
4: Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках сегодня торжественно открыли мурал на здании 24/42 по улице Дружбы. Он посвящен людям мужественной профессии, сотрудникам МЧС России. Участие в церемонии приняли представители Главного управления МЧС России по Псковской области, городской власти, общественных организаций, молодежь, а также пожарно-спасательный отряд. Новый арт-объект станет символом мужества, профессионализма и готовности к самопожертвованию. Форум «Найди себя в Псковской области» примут Псков и Великие Луки. Он пройдет 15 и 16 октября. Это крупнейшее карьерное событие, где студенты, выпускники и молодые специалисты смогут узнать все о профессиональном росте и лично познакомиться с ведущими работодателями региона. Участников ждут встречи с компаниями, карьерные собеседования и консультации, презентации исследования карьерных ожиданий молодежи и запросов работодателей. Также запланированы интерактивные игры и HR-хакатон, где эксперты обсудят, как сделать регион еще более привлекательным для молодых специалистов. Великолукские спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей на региональном турнире по боксу. Он проходил в Осташкове и был посвящен образованию боксерского клуба «Аверс». Лучшим боксером турнира признали Артемия Федорова.
8: О валютах.
7: Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
27: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
25: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
6: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Итак, мы с вами добрались до вопроса дня. И сегодняшний вопрос, я думаю, если бы я вам задала сейчас такой довопрос, чему будет сегодня посвящен вопрос дня, наша любимая с вами рубрика, 95, а может быть 99% ответили бы верно на этот вопрос, потому что сегодня родился Владимир Путин. Да, 7 октября 1952 года родился наш президент. Сегодня день рождения у Владимира Владимировича. Но у Пескова, конечно, тут же на пресс-подходе спрашивают, как президент празднует. Он говорит о том, что редко день рождения Путина бывает полностью праздничным из-за плотного рабочего графика. И сегодня, в том числе, у главы государства была и есть, потому что день еще не закончился, целая серия международных телефонных разговоров, сказал Песков. Также пресс-секретарь добавил, что день рождения остается для Владимира Путина очень-очень личным праздником. И в первую очередь связан с поздравлениями от родных и близких. Но, несмотря на это, сегодня днем из космоса раздалось следующее.
28: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я космонавт Роскосмоса Петр Дубров. На днях я принял командование Международной космической станцией. из борта этого замечательного сооружения, сейчас хочу поздравить вас с днем рождения. Вы возглавляете страну, в которой проживают представители более чем 200 различных национальностей. И с каждым можете найти общий язык. Это одно из тех качеств, которые делают национального лидера по-настоящему сильным.
1: Ну вот, кстати, к целой серии задач, которые стоят, несмотря на праздничный день перед президентом, как накануне сообщил Песков, подготовка к прямой линии Путина уже началась. Это такое ноу-хау нашей страны. Ни в одной стране мира такого не проводится. И Песков добавляет, что прямая линия традиционно будет совмещена с большой пресс-конференцией. Нагрузочка еще, конечно, та. Каждый раз ждем рекорд. 7 часов, 8 часов. Бесконечные какие-то. Но мы-то, журналисты, всеми этими замерами занимаемся и слушаем от и до. Но раз началась, то и нам нужно собираться и формулировать свои вопросы для президента Российской Федерации Владимира Путина. Итак, задача перед нами, с вами, перед нами сегодня, уважаемые слушатели, стоит следующая. По желанию поздравить президента. Хотите поздравить, хотите нет. С этим не заставляют никогда никого, кто бы там ни был, президент или там ваш ребенок. Ну, нет, ребенка надо заставлять поздравлять, да, что-то я погорячилась. А вот что бы вы спросили у президента? Давайте формулировать свои вопросы. И я напоминаю, мы держимся в линии в рамках закона, да, у нас все-таки федеральный эфир, и я буду жестко пресекать всякие вот грубости.

0: задать. Когда у нас закончится капитализм, а начнется социализм?
1: А можно... подождите, не уходите вы от меня. Я росла при социализме, ну, как бы, сами понимаете. Вы застали социализм?
0: Да, я застал социализм.
1: А если я вам сейчас бы задала вопрос, Владимир, а он был настоящий социализм или только названный? Вообще он возможен?
0: Возможен, конечно. Но я думаю, что то, что у нас было, это начало. Mm-hmm. А мы с вами можем улучшить.
1: Понятно, задача ясна. Мне тоже симпатичен этот строй, я серьезно. Я где-то, наверное, чем старше становлюсь, тем больше коммунистом становлюсь. Ну или после поездки во Вьетнам, там развитой социализм, именно развитой. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Первый вопрос Путину прозвучал. Москва на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравия желаю, Сергей Борисович Тревожит.
1: Здравствуйте, Сергей Борисович.
2: Спасибо за возможность высказаться и задать вопрос. Вопрос один. Не только у меня, но, наверное, у большинства граждан нашей нынешней Российской Федерации. Владимир Владимирович, хотели бы знать, где вы были и в качестве кого, в какой должности находились в сентябре-октябре 1993 года. И в дополнение. Вы за 33 года не сочли возможным высказать прямо, прозрачно свое отношение к тем событиям, которые были в Москве на Красной Пресне, а именно расстрел танковый депутатов Верховного Совета, в здании Верховного Совета, и с одновременным уничтожением из танковых орудий, по разным данным, от 1,5 до 7,5 тысяч было убито и ранено.
1: Нет, но с этими цифрами я не соглашусь. По разным данным здесь ключевое слово. Я буквально накануне мы обсуждали эти события, и у меня цифры были другие. Я готовлюсь очень так, дотошно до цифр. Но в любом случае, даже одна человеческая жизнь – это человеческая жизнь, она бесценна. Тут не будем тратить время на споры. Спасибо вам большое за вопрос, он прозвучал. Друзья мои, ну, день рождения же, а? Или я что-то прошу невозможного. 8-800-200-9702. Петербург на связи. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: Спасибо, что предоставили мне эту возможность. Я как петербурженка, кроме того, как человек, которая видела Владимира Владимировича на похоронах его учителя и преподавателя Анатолия Александровича Собчака, хотела бы знать, насколько и в настоящей жизни для него полезны очень многие, может быть, уроки, темы, которые он слышал еще, будучи студентом.
1: Вот от своих учителей, да, я так поняла вас?
3: Ну, да, угу. И в первую очередь, да, вот Анатолия Александровича, вот, который... с моей точки зрения, недооценен для многих.
1: Спасибо.
3: В России.
1: Спасибо вам большое. А, еще не все, да?
3: Да, и второй вопрос, что все-таки позволяет ему держаться крепким и не увядающим в таком ритме, потому что представить это невозможно.
1: Я, кстати, знаете, мы вот обсуждаем, у нас же есть мои коллеги, которые в Кремлевском пуле состоят. Это Александр Петрович Гамов, это Валентин Алфимов. Я к чему веду? Когда они отправляются в командировки вместе с президентом в другие часовые пояса, причем пояса такие не плюс 2, минус 4, ну, точнее, если Азия, то плюс 4 получается, да, плюс 4. Так вот, я вообще не понимаю, как это выдерживать, потому что ты из Владивостока, куда один раз слетаешь, возвращаешься, и дня 3 приходишь в себя. И мы тоже вот недавно обсуждали это. Я не знаю, мне тоже очень хороший вопрос, очень интересно. Вот. Я хочу вот знать, и, как говорится, чтобы у меня тоже такие способы были. Анти-эйдж. 8-800-200-9702. Орел на связи. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотел задать такой вопрос. Вот Владимир Владимирович у власти находится 25 лет.
1: Угу.
4: Каким образом за такой огромнейший срок расплодилось огромное количество взяточников, преступников,
1: секундочку,
4: негодяев?
1: Секундочку. Вам бы сейчас, конечно, бы Путин ответил цифрами, которые у него в голове прям, я не знаю, на каких полках лежат. Секундочку, я сейчас вот чисто по-свойски. чисто бытовым, отвечу, способом. Я жила в 90-х.

0: 90-е, а сейчас живу в 2026-м, как и вы, собственно. Расплодилась?
1: А сколько сидит генералов за взятки, за коррупцию?
0: Вы про чиновников и, соответственно, власти, придержащих высшего звена. Я-то про бандитов сначала поняла, что я по улице боялась ходить, будучи юной девушкой.
1: Нет, я именно вот про тех, кем он лично, без его ведома, кого не назначает на эти должности, именно среди этого контингента такое огромное количество и губернаторов,
0: читаем
1: и мэров.
0: Читаем Салтыкова-Щедрина, как говорится. Да, и это не за эти годы. Ой, не за эти. Я погружалась... Это я сейчас не за Путина отвечаю, серьезно. Я просто с вами в полемику вступаю, потому что, знаете, мне сейчас обидно. Это какой звонок? Четвертый? Никто не сказал «С днем рождения, Владимир Владимирович». С днем рождения, Владимир Владимирович! Но у нас-то есть подарок. Мы-то нормальные, культурные. А, к чему я веду? К тому, что я этим вопросом задавалась. Задавалась, а потом так погрузилась в историю. Ну, я не историк, я сейчас умничать не буду. Я обычно экспертов приглашаю к такому диалогу и вопросы им задаю, а не вступаю в полемику. Вообще, мне кажется, это чисто русская тоска, как я это называю. Оно не меняется. Не знаю, какой генофонд, нам нужно какой укол сделать. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Москвы, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Слушаю вас.
2: Мария, да, вопросик у меня такой. Вот в Подмосковье, город Ногинск, да? И почему-то вот сейчас газовое хозяйство, у нас надо сделать с ним договор. Угу. И почему-то он платный, 8 тысяч рублей стоит.
0: Да, слышала я о таких проблемах.
2: Договор.
0: Когда Путин уже который раз говорит, что газ бесплатный в стране, который называют некоторые недоброжелатели бензоколонкой. У нас газ есть.
2: Поймите, то, что даже местные жители там ходили в газовое хозяйство в Ногинске. И бабушки там, они говорят, у нас нет таких денег. Откуда такая цена 8 тысяч рублей? Откуда? И жалуются, а им все равно. Бывает, даже придешь в это газовое хозяйство, а у них там обед, и они работают...
0: Я понимаю. Владимир, просто 20 секунд осталось. Хорошо, что вы успели, сказали. Это правда очень болезненный вопрос. Правда очень болезненный. Спасибо вам большое за вопрос. Друзья, в следующем блоке продолжим. 8 800 200 ровно 9702.
3: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Помимо людей, на голове могут стоять только слоны. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Самый добрый вечер продолжается в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Подготовка к прямой линии президента Путина уже началась. Об этом сообщил Песков и добавил, что прямая линия традиционно будет совмещена с большой пресс-конференцией. Друзья, вопрос дня сегодня простой. Какой бы вопрос, извините, что так много слова «вопрос», вы задали бы президенту Российской Федерации? 8-800-200-9702. И сегодня, кстати, день рождения у Владимира Путина. Марина из Подмосковья. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
8: Алло, вы слышите меня?
0: Вы в прямом эфире, Марина. Вы сейчас прямо сейчас в прямом эфире. Говорите. Я не понимаю, где Марина. Куда-то... Алексей из Подмосковья у нас. Здравствуйте, Алексей. Марина пропала. Да. Алексей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. Самый добрый вечер.
0: Самый добрый. Да. У нас пароль такой, да.
9: Ну, и тем более сегодня. Я, во-первых, так сказать, следуя вашему призыву, хочу прежде всего поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. Не совсем круглая дата, но через год будет самая круглая дата, одна из самых там почитаемых. И вопрос у меня вот такой. Знаете, впервые мне Путин приснился.
0: Приснился?
9: Это было, да, серьезно. В 2003 году, значит, я как бы вот приехал на заседание правительства, и это где-то в Подмосковье. Угу. Я коротко расскажу, это не слишком долгая история. Я подхожу к залу заседания, понимаю, что я в тапках и в пижаме. Я бегу назад в свой номер, да, в коридоре встречаю Путина и говорю: Владимир Владимирович, извините, мне нужно переодеться. Он говорит: да, я вижу, бегите. У вас в запасе есть полгода.
0: Так.
9: Полгода. Вот. Ну, через полгода произошли события, да, там, как бы, ну, начался такой вот реальный курс на суверенизацию России, и там, так сказать, олигархи начали, наконец, платить налоги и прочее. Угу. Вот это все. А вопрос у меня вот какой. Владимир Владимирович, насколько тяжело вам ко всем приходить во сне или не во сне, и всем раздавать задания, что нужно делать?
0: Спасибо большое. Ну, как приятно-то, а? Прям рассказ со сцены. В театральный кружок как будто вот мы открыли тут. Замечательно. Спасибо вам огромное. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы, здравствуйте.
10: Добрый вечер. Вот, во-первых, я хочу поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. Я хочу пожелать ему душевного и телесного здравия, бодрости тела и духа. У него перед ним стоит очень серьезная задача. Мы его все любим, обожаем. Вот, поэтому желаю ему всего-всего самого хорошего, исполнения всех его желаний, мечтаний, потому что мы на него надеемся. Он у нас один только такой. А вопрос у меня один, простой. Когда закончится наше СВО? Спаси, Господи, вас всех.
0: Да, это правда. Это правда и первое, и второе. Да, звучит как комплексный обед, но я понимаю. Спасибо вам большое за вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Дмитрий, здравствуйте.
11: Алло, меня слышно?
0: Дмитрий, вы в прямом эфире, можно говорить.
11: Хотел бы поздравить Путина с днем рождения, а также поздравить своего сына с днем рождения. Моему сыну сегодня 34 года, а Путину 74.
0: Я вас тоже поздравляю от лица всей редакции. Раз вы дозвонились, ничего так, что я совсем... Спасибо. А какой вопрос будет?
11: Вопрос тот же, что был предыдущий. Когда СВО закончится?
0: Ну да, вот вообще-то я, когда услышала, что Белгород на связи, подумала, что именно из Белгорода должен звучать этот вопрос. Хотя, подождите, сейчас вот если Воронеж позвонит, Курск позвонит, Тамбов позвонит. Да, следующий, кто у нас звонок? Да ладно, Геннадий из Воронежа. Здравствуйте. Я как в воду глядела. Здравствуйте, Геннадий.
12: Здравствуйте.
0: Слушаю.
12: Хотел бы поздравить нашего президента Владимира Владимировича с днем рождения, пожелать ему здоровья. Всего хорошего. Вот. И у меня один вопрос. Я работаю спасателем уже давно.
0: МЧС? Ну, МЧС вы работаете? В МЧС?
12: Или... Да, были сначала МЧС, сейчас региональный. Хотел бы узнать, когда будет устранена разница между региональными и федеральными спасателями? Потому что льготы разные, и уход на пенсию у региональных спасателей в 65 лет, ну, спасатели не могут...
0: То есть несправедливо, несправедливо для региональных спасателей ситуация по сравнению с федеральными. Отличный вопрос. Спасибо вам большое. Отличный. Спасатели у нас на вес золота, потому что рискуют свою жизнь. Спасибо вам огромное за звонок. Геннадий, 8800 200 ровно 9702. Самара на связи. Вот еще откуда может быть вопрос, да? Самар, Михаил, правильно я услышал? Михаил, да. Здравствуйте.
13: Да.
0: Слушаю вас, Михаил.
13: Да. Да. Здравствуйте.
0: Да, слушаю.
13: У меня не сколько вопрос, сколько я могу сказать о Владимире Путине. В том, что Россия встала с колен, это правда. Я хочу пожелать Владимиру Путину, чтобы Россия стала великой, и это великий наш президент.
0: Спасибо большое. Спасибо. Я, знаете... Сейчас будет комплиментарно выглядеть, да? И вот как скажут, ну, конечно, прогнулась. Но я не могу не сказать, я тоже так считаю. Вот я, правда, тоже так считаю. И не могу сказать, и не сказать не могу. И вот ну, уже сказал, ладно. 8800 200 ровно 9702. Итак, вопрос Путину, потому что прямая линия с президентом и большая пресс-конференция уже стартовала подготовка к этим двум масштабным мероприятиям. Откуда звонок? Москва снова. На связи Александр. Здравствуйте.
14: Мария, добрый вечер.
0: Слушаю вас.
14: Ну, во-первых, я хотел бы Владимира Владимировича поблагодарить за то, что Россия поднялась и процветает. Но вопрос у меня тяжелый.
0: Угу.
14: Смотрите, сосед мой бывший попал на СОО, но по факту он стоит на учете у психиатра. Я лично к нему ездил в Кащенко.
0: Угу.
14: В 25-м году, в конце августа, он был еще в Москве, 23 сентября того года, пришли из военкомата и сказали, что он погиб на СВО.
0: Угу.
14: То есть как он попал на СВО, будучи психически неадекватным, и он не проходил, то есть получается, никакой подготовки, никаких 40 дней, и погиб. Мало того, что ему не заплатили ни за подписание контракта, деньги не пришли, ни родственникам не заплатили за гибель.
0: Но подождите, а вот здесь, по-тоненькому, как говорится, сейчас я буду как Владимир Николаевич Баранец, Виктор Николаевич, я же заволновался, Владимир Николаевич, мы про Путина говорим, поэтому у меня все Владимир сейчас, Виктор Николаевич. А вот... Вы это знаете наверняка, если при условии, что вы это знаете наверняка, а не выплатах, то кому-то уже звонили, куда-то обращались. То есть это противозаконная история.
14: Мария, это бывший мой сосед. У него единственный родственник, его брат. Я с ним разговаривал.
0: Угу. Я поняла. Я вас поняла. Хорошо. Просто-напросто здесь нужны, конечно же, вот когда такие вопросы звучат в, ну, в воздухе, здесь очень важны, я для всех это повторяю, доказательства, правда. Доказательства. И не то, что вам не верят, бога ради, только не подумайте. Но вот, да, мы звонили, нам ответили вот то-то, то-то. Вот прям по пунктам. Я буквально накануне слышала, как Виктор Николаевич задавал вопрос, а там человек плавал. Да сегодня я это слышала, да? Или вчера? Не суть. Вот, да, сегодня было. Тоже вот говорят мне. Как человек плавал, не мог сказать. Но вот это очень важно. Так, друзья мои, огромное спасибо всем, кто позвонил. А теперь...
3: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
0: Я думаю, многие слышали и очень много раз подтверждалось, даже когда сам Путин засадился за рояль и играл эту песню, что одна из его самых любимых песен – это простая, всеми любимая и всем знакомая, с чего начинается Родина. И мы сегодня от лица всей редакции «Комсомольской правды» поздравляем нашего президента с днем рождения и дарим этот музыкальный подарок.
15: Родина, с картинки в твоем букваре.

А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром скрывается.

0: самый добрый вечер. Реклама.
1: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Входящие в Евросоюз и НАТО страны будут выжимать из киевского режима в своих интересах все до последнего. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она сказала, что за каждым военным преступлением стоят не только командиры ВСУ и ультранационалистический киевский режим, но и западные кураторы Киева, которые финансируют, вооружают и тренируют украинских военных, творящих беспредел в отношении гражданского населения России. Дипломат отметила, что наши военные положат этому конец. Германия переживает глубокий экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, в то время как руководство страны демонстрирует неспособность справиться с ситуацией. Об этом пишет журналист Ульф Пошарт в своей колонке для британского издания «Телеграф». По его словам, правительство правящей коалиции в условиях падающей поддержки населения превратилось в блеклую тень своего прошлого. Пошарт охарактеризовал современную Германию как, цитата, «страну лунатиков», которая движется к системному кризису, охватившему самые разные направления – от автомобилей промышленности и национальной сборной по футболу до внутренней и внешней политики. Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 96%. Такие данные приводит Росстат. С начала октября цены прибавили 0,9%. ЦБ ранее подчеркивали, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть в том числе от динамики цен. В августе Росстат зафиксировал первую в этом году месячную дефляцию. Потребительские цены тогда снизились на 0,08%, чему во многом способствовало сезонное удешевление овощей. Ни одна страна с развитой системой образования не отказалась от экзаменов, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Так он прокомментировал периодически выдвигаемые предложения об отмене ЕГЭ и проверочных работ. Глава Рособорнадзора напомнил об истории оценочных процедур в Советском Союзе и России. Опыты с отменой контрольных работ и экзаменов вели к деградации системы образования, а когда требовалось массово подготовить квалифицированные кадры для промышленности, оценка знаний возвращалась и приводила к росту уровня подготовки выпускников.
8: Обо всем.
7: Каждый четвертый россиянин никогда не слышит похвалы от начальства. Почти 25% работающих россиян рассказали, что руководство вообще их не хвалит. Еще почти каждый десятый признался, что готов сменить работу из-за отсутствия признания и благодарности. И о погоде. В эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет +12, 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Кот с нами сегодня здесь, в студии, после длительной командировки. Подробности, надеюсь, еще будут тоже. Репортажи все на kp.ru, в телеграм-канале Александр Кот. Саша, приветствую.
12: Да, привет.
11: Новое слово или дух перемен, или дух СВО пролетел над Банковой, над Верховной Радой, где вдруг обнаружилась тяга к каким-то позитивным изменениям. Прозвучала идея у товарищей, инициатива. Они не внесли в Конституцию изменения, сделав Украину внеблоковой, значит, не военной. Да еще, может, лучше записать, что никаких агрессивных планов по нападению на кого бы то ни было у них нет. Что вдруг случилось? Инициаторов не внесли в миротворчество, не нашли расчлененными, обвиненными в шпионаже и на работе на русских, а разговорчики какие-то пошли. Что такое? Почему?
12: Ну как, НАБУ сегодня, например, передал в суд дело как раз нардепки Скороход, которая с такой инициативой и выступила, ее обвиняют в получении 250 тысяч долларов взятки за обещание ввести там какие-то санкции. Да, действительно, много интересных заявлений и вообще событий на прошедшей неделе, которые выбиваются из общего информационного мейнстрима, который идет из Украины. Анна Скороход подала в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, но, в принципе, о приведении Конституции к тому состояние, в котором она была до 2019 года.
11: Потому что
12: именно в 2019 году Петр Алексеевич Порошенко, террорист и экстремист, внес в Конституцию изменения, где обозначил курс Украины на вступление в Североатлантический альянс, на вступление в НАТО. И вот сейчас нардеп Анна Скороход в своем законопроекте прописала, что, закрепляя нейтральный статус Украины, подтверждается отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны. То есть она мало того, что собирается отказаться от НАТО, она еще и собирается отказаться от вооруженного противостояния с Россией. А это уже ни в какие ворота. И, конечно, вот к утру появились новости, на миротворец ее пока не внесли, но вот передают в суд дело по взяточничеству на какие-то гигантские суммы. И это действительно новые веяния в украинском политбомонде. Вот на неделе выступил просто на все деньги террорист, экстремист, нацист и просто одесский душегуб Алексей Гончаренко. Я не знаю, помните вы такого или нет. Он отличился в 2014 году. Это тот самый народный депутат, мастер спорта международного класса по переобуванию в воздухе, потому что он сначала предал своего отца в Одессе, потом он был в партии Януковича, как она, партия регионов она называлась, потом переметнулся к Порошенко, ходил по остывающему, еще не остывшему Дому профсоюзов в Одессе, выкладывал там фоточки, хвастался в эфире, мы снесли лагерь сепаратистов, мы выкурили колорадов, потом была парламентская ассамблея Европы, помните, где он там в резиновых перчаточках, значит, что-то кричал про то, что нельзя иметь дело с Россией, призывал бить ракетами по Москве. В России, кстати, он за это получил 18 лет заочно за призывы к совершению террористических актов. И вот этот же человек вдруг на неделе заговорил тоном, не знаю, побитого бухгалтера, да, мы теряем, говорит, огромное количество людей в этой войне. У нас нет своих средств для того, чтобы не просто оплачивать войну, а для того, чтобы просто поддерживать какую-то работоспособность государства.
11: Резонно, кстати.
12: Да, ну, все совершенно точно, да. А что делать, говорит, ложиться в смертную яму или ждать, когда в Россию прилетит черный лебедь, уж не знаю, что он под этим подразумевал, но рецепт у него такой. Значит, может быть, говорит, не будем дураками, это прямая цитата, и сами выступим за снятие санкций с России в обмен на отказ от дальнобойных ударов. Ну, то есть, герань, это же животворящие, что творят. И главное, о чем он говорил, это о языке, за который, собственно, в 2014 году и жгли, как он говорил, колорадов в Доме профсоюзов. Вот он пишет, что если люди хотят говорить по-русски, ну, пусть говорят. Если есть десяток людей, которые хотят ходить в русскую церковь, как он это называет, православную, пусть, говорит, ходят. Про внеблоковый статус тоже он прошелся, да, про памятники неизвестному солдату даже вспомнил. Говорит, мы можем пересмотреть свое отношение, переосмыслить к этим памятникам. Вот. В итоге получается, что люди на Куликовом поле в 2014 году погибли за то, что вот Гончаренко все-таки спустя 12 лет милостиво переосмыслил, милостиво разрешил. Вот. Что случилось-то? Вот что вдруг? Да? Вдруг он говорит так, как, в принципе, от него никто не ждал. Да? Тут я сомневаюсь, что он каким-то образом раскаялся. Все-таки человека, на котором клейма ставить негде, очень сложно заподозрить в искренности. Ну, вот просто почуял, откуда ветер дует, наверное. А может быть, он выражает чаяние, веяние и тревоги какой-то части украинского политического бомонда, которая сама не может выразить эти мысли, потому что боится за какой-то репутационный удар, за рейтинговые какие-то потери. А Гончаренко что? Он такой, его не жалко. А он, напомню, был в партии террориста-экстремиста Порошенко. Ему после вот этих заявлений оттуда выкинули. Но дыма без огня не бывает. Тут еще на Майдане вдруг собралась могучая кучка людей, которые выступили за мир, за договоренности с Россией. Ну, представляете себе, что такое в Киеве сегодня призывать к нейтральному статусу, призывать к переговорам с Россией, призывать на площади за мир. Там немного, конечно, народу вышло, но больше, чем в прошлый раз. Это вот призывал этот бывший военный или дезертир украинский, который говорит, что надо договариваться, на него там уже СБУ дело завело. Вот. Но вот его последователи все-таки вышли на улицы и призывают к миру, призывают договариваться. Это говорит о том, что определенные настроения в обществе изменились. Да? Это говорит о том, что изменения идут как на уровне низовом среди обычных горожан, да, киевских, так и на уровне политбомонда. Вот мы берем там Скороход и Гончаренко, но они представляют определенные политические силы, соответственно, определенные политические силы тоже задумываются о том, что, ну, и с русским языком мы погорячились, и с православной церковью мы тоже погорячились, а они ведь идут по пунктам, которые, собственно, мы прописывали еще в стамбульских договоренностях, еще во время переговоров в Минске мы их прописывали, и вот вдруг, спустя несколько лет, они решили, что, ну, действительно, это все-таки есть предмет компромисса, предмет переговоров, а не, значит, заведомо невыполнимые пункты, которые надо сразу отметать, как это делает Володимир Александрович. Ну, вот это такие интересные процессы наравне с тем, что, условно говоря, тот же Киев сейчас пытается съехать на Западную Украину. Украинские риэлторы фиксируют рост предложений квартир, аренды квартир в Киеве. Ну, то есть люди уезжают, сдают в аренду своей квартиры, чтобы денежка капала на что? На то, чтобы снимать квартиры на Западной Украине, куда они поехали. Вот риэлторская компания в Ивано-Франковске пишет о том, что очень поднялся спрос на трехкомнатные квартиры, ну, то есть это семьи едут с детьми. Соответственно, ну, вот возвращаться они, видимо, в эту зиму уже не собираются, потому что чуют, чем эта зима запахла, а запахла она конкретным Карачуном. И я думаю, что не только в Киеве, мы об этом еще поговорим, о наших ударах, да, и по мостам, собственно, это вот все начало происходить после ударов по мостам. Вот первые удары, мосты еще не рухнули, они еще висят, стоят. Но вот как, когда Гончаренко, террорист, экстремист, вот это вот письмо свое выложил в Фейсбуке, он в первых строках писал о том, что частично перекрыты мосты в Киеве, удары по энергетике, удары по бизнесу. Ну, то есть мы попали в болевую точку. Мы попали так, что взвыли отпетые нацисты, которые числились в стане самых главных ястребов Украины, а теперь они вдруг начали выступать за мир. И этот процесс вот этих переформатирования мозгов, он будет нарастать по мере того, как будут нарастать наши удары по украинской критической инфраструктуре, а отмашка на эти удары дана на самом высоком уровне, при этом дана в прямом эфире. Владимир Владимирович Путин на минувшей неделе сказал, что приказ об ударах по энергетике вооруженные силы России получили. Соответственно, эти удары уже наносились, ну вот, кажется, что хаотично, но, тем не менее, это все-таки звенья одной цепи, и они уже начались наравне с продолжающимися ударами и по военной инфраструктуре, и по стратегической логистике, о чем я, собственно, и предлагаю поговорить после небольшой паузы.
11: Я единственное добавлю, что Facebook принадлежит запрещенной террористической экстремистской организации МЕТА, признанной такой на территории России. Ну и да, мы вернемся через пару минут.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
13: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
14: Новости. Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Обычно в апельсине 10 долек. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
11: Продолжаем. И действительно, вот мосты, да, то, о чем говорили много лет, вымаливали, вот, пожалуйста, теперь работа идет, но тоже такая довольно гуманная, то есть в ноль не обрушивает, как какая-то все равно, да, возможно, функционирование гражданской жизни остается. Также продолжаются удары, на этой неделе их было немало, по цифровой инфраструктуре, это серверы, это коммуникационный, Укртелеком и так далее, что, наверное, кстати, в современных условиях, но не менее чувствительно, да, то есть вот зимой, конечно, никто не обледенеет, а вот без связи не посидишь.
12: Конечно. Ну, вообще, самое важное событие недели, наверное, начало ударов по мостам, и, ну, как гуманно. Я думаю, что здесь не речь не идет о гуманности, когда либо ты, либо тебя, мне кажется, вот эти вот гуманистические идеи надо куда-то на потом, на после войны отодвигать, мы выполняем цели и задачи специальной военной операции. Нам надо рубить стратегическую логистику противника, нам надо рубить сообщения между левой бережной и правобережной Украинами. И то, что мы видели на неделе, мне кажется, что все-таки это такая разведка боем. Это попытка, во-первых, посмотреть, как ведут себя реактивные герани на подлете к мостам, как противник на это отреагирует, а противник уже отреагировал. Ну, я не беру вот эти вот сетки, которые бессмысленно сейчас натягивают на северном мосте, но они стянули к мостам свою ПВО. То есть это и там какие-то немецкие зенитные установки, и пулеметы с искусственным интеллектом, с автозахватом цели. То есть они сгруппировали вокруг этих мостов какие-то средства перехвата, ну и тут же получили по другим объектам, да, откуда они убрали, ну, в частности, по объектам «Фламинго». Но сначала давайте по мостам. Вообще иногда поразительно, насколько цинично, трогательно цинично выступают украинские политики вот на минувшей неделе. Сибига иностранных дел, как я его называю, глава МИДа Украины, вдруг завопил: мосты – это важные, жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны. Россия уже 6 раз нанесла удары по мостам. Мы призываем, значит, решительно партнеров как-то отреагировать. Да? Мы призываем к решительной реакции, он говорит. Вот. Я вот рекомендую такие заявления читать где-нибудь посреди трассы Р-280 Новороссия, по которой я ездил очень много в минувшую свою командировку, колесил там между Бердянском, Мелитополем, в сторону Геническая ездил. И я вот честно пытался вспомнить, я не вспомнил ни одного целого моста на этой трассе. Они все убиты, они все взорваны. Либо они таким коромыслом обрушились в речку, либо они все в пробоинах, по ним невозможно ездить, и проезд, значит, организован там понизу, насыпь, сетка сверху, потому что украинским дроноводам очень удобно подлавливать фуры там, где они замедляют ход перед вот этой переправой, и там и долбят. И эту сетку каждый раз надо натягивать по новой, потому что она сгорает, когда там сгорает фура или наливняк, а их там до сих пор, к сожалению, жгут. Вот ни одного моста там целого я что-то не помню. Там вот такой эмоциональный пассаж Сибиги звучит особенно трогательно. Ну, как бы они почему-то не считают, что это жизненно важные артерии. Так-то, конечно, артерии. Вот. Но лезвие, да, вскрывать вот эти артерии не мы первые взяли. Вообще хронологию ударов по нашим, по российским мостам, мне кажется, даже в радийный формат не уместить. Для этого надо такой толстый справочник завести размером с советскую большую энциклопедию. Вот даже если самые громкие вспомнить, это 2 подрыва Крымского моста. Почему советник Зеленского Подоляк, говоря о том, что это законная цель, считает, что мы не можем точно так же сказать, что Южный мост – это законная цель в Киеве. Да, можно вспомнить удары, массированные удары в 23-м году по мосту Чангар, по мосту в районе Геническо, да, тогда били прям Storm Shadow по десятку, да, сразу. Можно вспомнить в 25-м году подрыв автомобильного моста в Брянской области, причем так, чтобы он упал на проходящий внизу поезд. Все помним этот теракт, удар, в результате которого погибло, если я не ошибаюсь, 7 человек, более сотни были ранены. И в ту же ночь был атакован железнодорожный мост в Курской области, который упал на проезжую часть, он был над автобаном, упал вниз. Ну, и кто первый начал, да? Почему теперь, значит, мы должны себя в чем-то ограничивать? Вот бумеранг вернулся, Украина всегда становится заложником вот этого принципа бумеранга, и вернулся он геранью. Первый удар пришелся по Южному мосту, это мост, который был открыт в 90-м году, за год до того, как развалилась страна, которая его построила. Собственно, это был последний подарок Советского Союза Украине, и это вантовый мост, который держится за счет вот этих стальных растяжек, и, как говорят украинские эксперты, через него идет 90% всего трафика между левобережной и правобережной Украины. 90% — это гигантская сумма, то есть это остальные 10%, они размазываются по мостам, которые там находятся в Каневе, в Черкасске, в Запорожье, по которому тоже, кстати, прилетело на неделе 90% через один мост. Можете себе представить, какой объем военной логистики проходит по этой переправе. Причем Южный мост, он за годы самостийности был ушатан настолько, что он сегодня признан ограниченно работоспособным, а в 22-м году гражданским машинам даже выдавали пропуска, чтобы они по нему ездили. То есть в основном пропускали военный транспорт, который участвует в логистике. Это мост, на который, с которого идет трасса с запада, там с Житомира, а в Житомир со Львова, да, соответственно, на Одессу там же идет трасса, вот они две ключевые уходят, М03 и М06, если не ошибаюсь, а в обратную сторону, в нашу, на восток, идут в сторону Изюма, Харькова, ну, соответственно, Славянска и Краматорска. И, конечно, это стратегическая переправа, и это мост, который нам обязательно надо выносить, чтобы вот выбить вот эти 90% украинской логистики. Северный мост, он постарше, поскромнее, он открыт был в 76-м году, тоже вантовый. Минобороны охарактеризовала его функционал как переброска войск и военных грузов, что тоже наверняка правда, ну, помимо там выполнения функций гражданских. Вот. Но нам важно, как он используется вооруженными силами Украины. Северный мост — это такая часть малой окружной, обход, по которому транзит идет, не ныряя в центр. Очевидно, что эти два моста выбраны, потому что, с одной стороны, это основа военного трафика, с другой стороны, уязвимая вантовая конструкция, потому что если серьезно повредить вот эти вот натяжные тросы, которые держат основной пролет, соответственно, начнет закручиваться, ну, уже не будет пригодным к выполнению своих вот этих основных функций. Любопытно, что вот я отметил, что у нас теперь герани реактивные просто играючи дотягиваются до Киева, скорость до 500 км в час, боевая часть до 50 килограммов. На Украине уже ходят легенды о новом типе боеприпасов, как они говорят, кумулятивно режущие, основной заряд там 40 килограмм, плюс 4 модуля, которые, ну, созданы для, как они говорят, перерезания металлических конструкций кумулятивной струей. И, в принципе, по тем кадрам, которые оттуда поступают, ну, похоже на то, что вот они призваны не взрывать, а резать. Сначала испытали это на вышках ЛЭП, и довольно успешно под Киевом они рухнули, как подкошенные. Вот теперь перешли к мостам. Вторая изюминка – это те самые пресловутые усы, которые разглядели на фотографиях на носу, значит, этих гераней новых. Ну, я думаю, это все-таки некий инициатор взрыва, некий детонатор, чтобы он инициировал детонацию именно в момент встречи с целью, ну, условно говоря, вот с этими вантовыми конструкциями, чтобы дрон не пролетел сквозь них и не взорвался позже необходимого, а взорвался прямо на этих вантовых конструкциях. Ну и как бы мы видим, что по вантам прилетело, пока не критично, но, видимо, идет анализ этой работы, что там надо подправить, что там надо сделать так, чтобы еще более эффективно эти поражения происходили. Ну, плюс еще ударили по полотну на Северном мосту, здоровенная дырка, ее, конечно, заделали, но мост при этом вставал. Но, в принципе, если регулярно, да, делать эти дырки у ремонтников, возникнет желание бежать скорее в ТЦК, а не на ремонт этого моста. Лучше уж поеду куда-нибудь под Красный Лиман, чем на Южный или Северный мост. Ну, это тоже тактика, которую нам противник продемонстрировал в 22-м году, когда я сам это видел прекрасно, когда на Антоновском мосту в Херсоне было порядка 140 с лишним попаданий от «Хаймарса», и все равно мост устоял. Ездить по нему было невозможно, перевели все снабжение и группировки, и города гражданского на понтоны и на паромные переправы. Но теперь еще, что важно, я вот отметил и по технической части, мы снимаем в Киеве, как будто у нас там свой спутник отдельно от Киева летит, то есть у нас прекрасно есть объективный контроль, который идет все с тех же гераней, которые потом влетают в эту цель. Ну, то есть технический уровень постепенно растет, соответственно, растут и наши возможности по нанесению ударов по стратегической инфраструктуре противника.
11: Да, там еще и граждане выкладывают все довольно активно, да, что подтверждает этот самый объективный контроль с мостами, конечно, картинки со всех ракурсов есть всего и вся. Продолжим после новостей.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
20: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
2: Возрастное ограничение 16+.
21: Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
2: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
23: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанники военно-патриотического клуба «Маргелов» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО провели занятия по тактической медицине на заводе «Транснефтемаш». Целью было обучение работников основам оказания первой помощи в опасных условиях, навыкам остановки кровотечений и правилам использования средств из аптечек при чрезвычайных ситуациях. 6 октября в концертном зале детской школы искусств «Центр» состоялся праздничный концерт «Букет любимых мелодий», посвященный Международному дню пожилых людей. Этот вечер стал не только теплым поздравлением людям мудрого возраста, но и торжественным открытием нового творческого сезона школы. Со сцены зазвучали музыка и поэзия, которая объединяет поколения. Традиционный региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках с 15 по 18 октября. Предварительные бои будут идти первые два дня. 17 октября состоятся полуфинальные поединки, а 18-го – финальные. Боксеры будут участвовать в состязаниях в четырех возрастных группах.
0: О валютах.
25: Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек.
0: О погоде.
25: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, то такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц здесь. Продолжаем и еще, да, поговорим об ударах.
12: Ну да, об эффекте вот этих ударов, mm-hmm. которые начались по мостам. Все-таки это нечто новенькое. Во-первых, мы видим, как Киев стал в глухие пробки просто из-за ограничений движения по этим переправам. Во-вторых, как мы в первой части сказали, началось прозрение отдельных террористов, экстремистов, отъявленных ястребов, ну, которые уже выступают за некие переговоры. Начались вот эти гражданские выступления на Майдане и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть это такой параллельный эффект, который влияет на мозги и на самоощущение вообще украинцев в этой войне. И не зря, наверное, наше Министерство обороны, когда говорило, что усилит удары по Киеву, всю вину за эти удары возложило на Зеленского. Зеленский же тоже тут чуть не расплакался на минувшей неделе, сказал, что мы не такие люди, мы, по крайней мере, люди, мы не будем бить по гражданским объектам, вот, но мы вот в ответ на российские удары будем усиливать наши удары по нефтеперерабатывающим российским заводам. И тут просто хочется разрыдаться, какой гуманизм, если бы вот как раз предыдущий месяц я не провел в Донбассе и на Запорожье и последние пару дней в Белгороде, да, вот российская Минобороны, кстати, тоже упоминает Белгород, где на этой неделе в ходе серьезных ударов погибли люди, были ранены, да, и там девичью память Зеленского немножко освежают, что ракеты и дроны били по избирательным участкам, например, на выборах в Госдуму. 1600 дронов они запустили по Москве, по московскому региону, чтобы сорвать выборы в Госдуму. А как атаковать Петербургский экономический форум, да, который пытались сорвать. Ну и вообще я регулярно в командировках бываю в белгородских, в донецких, в курских дворах после прилетов. Это вообще-то гражданские объекты. Видимо, Зеленский не считает людей, которые там живут, за людей вообще, да, и не считает за гражданский объект какие-нибудь склады маркетплейсов, общежития студентов, целые города, такие как Олешки, да, которые они сейчас фактически устроили блокаду, взяв жителей в воздушное округление. Вот какие они при этом люди? Давайте немножко отмотаем назад, посмотрим, что у нас летом творилось. А у нас чуть ли не каждую ночь вообще-то жглись НПЗ, нефтебазы, танкеры, зерновозы. Да? Сам Зеленский хвастался, что он возвращает войну на Украину. Подоляк, его советник, говорил, что аполитичное русское большинство должно почувствовать на себе войну. Вот мы долго терпели, в конце августа Минобороны как раз и объявила о подготовке массированных ударов по украинской энергетике, и вдруг Киев начал запрашивать какие-то энергетические перемирия, что-то там, сворачивать войну исключительно до земли. Ну, что случилось с 40-дневным планом Зеленского по принуждению России к миру? Ну, что, как-то он пошел не так. Вот. Поэтому будем смотреть, что животворящая герань может еще наделать. И, повторюсь, оба моста, которые были атакованы,

0: лет, это прямая цитата, на мосту метро, это 65-й год постройки, сейчас идут противоаварийные работы, это не из-за ударов, это вот годы самостийности, 30 лет самостийности, вот так вот сказались на тяжелом имперском советском наследии, которого мы сейчас и лишаем Украины, чтобы они сильно сами не мучились, да. Есть, значит, южные и северные мосты, которые ограниченно работоспособные, то есть там все время, это еще до ударов, все время там какая-нибудь полоса закрыта на ремонт, идет по одной полосе, а сейчас, когда останавливаются, еще и вот это дает нагрузку на трафик. Есть Подольск-Воскресенский мост, открыли недавно, но он более-менее действует. Ну и плюс железнодорожные Дарницкий и Петровский. Ниже по течению есть мосты в Каневе, в Черкасах, Кременчуг, Каменское, Днепропетровск, Запорожье. В общей сложности, я боюсь ошибиться, но что-то около 30 переправ. Там и вантовые есть с тросами, и бетонные, да, железобетонные, которые сложно свалить. Но, повторюсь, по оценкам украинских экспертов транспортных, 90% логистики шло именно через Южный мост, который мы сейчас и пытаемся свалить. Вот остальные мосты, я подозреваю, что они просто не выдержат такой нагрузки. Ну и в советское время-то строили, наверное, под другую нагрузку. Не было столько автомобилей, не было такого грузопотока. Но, тем не менее, строили все-таки с учетом возможной войны, да, с расчетом на ракетно-бомбовые удары. Поэтому, конечно, полностью вот просто свалить их в Днепр, ну, это крайне тяжело. Но сделать так, чтобы по ним перестали ездить, как украинцы сделали с Антоновским мостом, я думаю, надо, можно, и сейчас мы все-таки пробуем это делать, и видно, что это работа такая системная. Что еще важно? Важно то, что мосты и вообще связь логистическая всей страны – это один из столпов государственности, какого-то территориального образования, да, снабжение, беспрерывная связь, железнодорожная, авиационная и прочее, какая угодно – это один из столпов государственности. И мы, заметьте, постепенно из Украины выпиваем вот эти признаки государственности. Мы выбили у них промышленность, металлургии сейчас нет. Они жалуются, что за последний месяц они не выплавили ни одной тонны стали впервые за 100 лет. Мы выбили им море. По морю сейчас грузопоток практически не идет. Да, а что пытается идти, то тонет, невзирая на то. Это нейтральные воды, украинские воды. Мы переступили эту красную линию, как бы, и не оглядываемся больше на то, что кто там скажет по поводу тех мер, которые мы выбираем. Мы практически лишили их железной дороги. Вот на неделе глава аграрного министерства, не знаю, почему, ну, знаю, почему аграрного министерства, он говорит, что у нас теперь дефицит локомотивов. Почему аграрник говорит? Потому что им не на чем теперь вывозить зерно. Соответственно, мы выбили еще один признак государственности. Это сельское хозяйство, да, которое давало какую-никакую экспортную выручку на Украине. И сейчас мы выбиваем логистику, мы выбиваем сообщение между Западом и Востоком. Это тоже важно. И это важно как с военной точки зрения, так и с точки зрения внутреннего мира, ощущения простого украинца, который понимает, блин, вот мы начали им ВБ и Озон выносить, и что в итоге мы получили? Вот Зеленский объявил там 40 дней, а в итоге получаем мы, да, и летит, ну, гражданские, конечно, тоже от этого страдают. Но
1: связь еще, да?
0: Отдать. Связь, да, пожалуйста, у них там начинают сбоить все эти удобные сервисы типа ДИ, да, типа наших госуслуг, а как бы, ну, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, вот. Но это тоже и на военной связи тоже отражается, хотя у военных, конечно, ну, запаса прочности побольше по связи, учитывая, что еще и Starlink есть, безусловно. Поэтому как бы это, ну, такой новый поворот. То есть одновременно с наступлением на линии боевого соприкосновения мы расшатываем всю государственную основу Украины. А это в любом случае накопительный эффект какой-то даст. Уже виден протестный потенциал. У них он и так есть там с антиТЦКшными этими выступлениями, которые подавляют находится в зародыше с этим Майданом мира. Но любой как бы народный протест, чтобы он вылился во что-то больше, он должен быть управляемым. Здесь нет управляемости, да, здесь какие-то такие вспышки эмоциональные, а управляемой руки нет. Любой протест, вот я на многих работал в цветных революциях и на

0: в советском пространстве, там, условно говоря, во время арабской весны на Ближнем Востоке, любой протест всегда перехватывается какой-то более организованной и, как правило, более радикальной силой, и тогда уже начинаются какие-то процессы. Да? А мы же понимаем, что внутри страны, внутри Украины, ну, нет какого-то консенсуса, да? Нет какого-то политического согласия. Есть консенсус по поводу войны, есть консенсус по поводу антироссийских настроений. То есть пророссийских или антивоенных сил там нет, которые могли бы этот протест перехватить. Вот. Но там, условно, конфликт элит там, безусловно, существует. И между Зеленским и даже Кличко, и между Зеленским и террористом-экстремистом Порошенко. Вполне такие люди, которые на волне каких-то народных выступлений могли бы перехватить этот протест. А уж выступления этих террористов Гончаренко, они прямо пока указывают на какую-то такую уши, торчащие из Европы, потому что что Гончаренко, что Скороход – это главные грантоеды на Украине, которые отрабатывают финансирование западное. То есть это, опять же, еще и выражение некоторых настроений на европейском континенте, хотя там, конечно, больше превалирует милитаризм.
1: Ну и все больше наблюдается настроение несогласных, которые выражаются тоже незримо, но в помощь вот как раз нашим наводчикам. Через пару минут продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Ну вот по поводу как раз, я не знаю, можно сказать, осведомителей или тех, кто не хочет ехать ни в ТЦК, да, ни идти ремонтировать мост, видя все происходящее. Судя по всему, ну так, по крайней мере, такие сообщения стали появляться, начали передавать координаты вот этих заводов Firepoint. Вообще неизвестно, сколько их успели наклепать. Наши военные системно и систематически их вносят. В ответ Киев огрызается. Тут один такой налет ночной был, да, фламингами по вглубь регионов. регионов. Но предприятия уходят благодаря нашим ракетам. Ну, вот сколько их еще осталось, и тоже, да, вот количество начинает переходить в качество, видимо.
0: Ну, нет каких-то больших, да, предприятий, заводов, которые можно было бы вынести и полностью закрыть историю с украинской ракетной программой, к сожалению. Потому что все эти сборочные цеха, это все разнесенное по разным уголкам страны. Об этом даже говорит характер наших массированных ударов вот на нынешней неделе, вот как раз в ночь на среду, если положить сводку Минобороны на карту, получится такая схема сборочного конвейера, да, и почти каждая строчка – это все про одно изделие и про крылатую ракету FP-5 «Фламинго», как раз той самой киевской компании «Firepoint», которой они грозятся дотянуться до Москвы, и в тех же цехах рядом дальние дроны той же фирмы FP-1, FP-2, ее баллистика FP-9, показанная летом с заявленной дальностью 855 километров, обещали они осенью ее запустить по Москве, пока не запустили. Но вот, условно говоря, по ударам в ночь на среду, допустим, да, комплектующие пластмасс «Прилуки» – это Черниговщина, и «Фанплит» – это Киевская область. Да. Детали для дальних дронов, в том числе для самолетного типа – это цех группы авиапредприятий «Александрия», это Кировоградская область. Да. Собирают, хранят в Киеве, там размотали умные боеприпасы, организацию на механическом заводе в Лозовой под Харьковом тоже хранились какие-то комплектующие, там размотали. На Южмаше опять, который вроде и Орешником разбивали, но понятно, что там какие-то подземные цеха есть, еще что-то. Я вот был на Гастомеле, это же аэродром завода «Ан» в прошлом, и там очень мощные подземные бункеры, прям вот на рассчитаны на ядерную войну, вот не знаю, что там на Южмаше, наверняка в советское время, и там что-то были, и там разбили какую-то часть этой производственной цепочки, ну, то есть мы потихонечку работаем по ним, и при этом видим, что и Украина с этой программой все не очень хорошо идет, потому что заявленные эффективности они не демонстрируют. Вот перед нашим массированным ударом по всей этой цепочке Firepoint Минобороны за сутки отчиталось о том, что над Россией были перехвачены 17 ракет «Фламинго». Ну, во-первых, это, по-моему, чуть ли не впервые такое количество «Фламинго» сразу полетело, но, соответственно, возможно, было какое-то движение, да, откуда-то их собирали с разных концов, и таким образом разведке удалось вскрыть вот эти места и тут же нанести по ним удары, пока они не переехали. Ну и, безусловно, агентура работает, конечно. Я публикую регулярно бот, по которому украинцы сообщают о том, что они видят. Мне что-то присылают, в том числе, кстати, фотографии вплоть до МОГов, мобильных огневых групп, на пикапах, которые стоят около мостов, я, соответственно, их пересылаю в соответствующие службы, которые проводят доразведку, сверяются со своими данными. Ну, то есть нет такого, что прислали фотку, сразу туда ракету запульнули. Нет. Конечно, все продумано, все в рамках военного регламента, который у нас сегодня доведен до небывалой оперативности. В 22-м году, конечно, такая оперативность нам только снилась. Но все равно будут лететь, несмотря на то, что Минобороны каждый день практически сообщает о том, что разбили там цех, все равно будет лететь, и ближе к зиме, конечно, будут эти налеты все чаще и чаще, и будут пытаться они достать до московского региона, будут пытаться бить по энергетическим объектам, по теплоэлектроцентралям, но мы видим, да, что не осталось у нас каких-то тормозов, да, стопов, мы, судя по всему, решили добить энергетики Украины к этому зимнему сезону, и это правильно. У меня нет какого-то злорадства по поводу мирных жителей, на которых это, безусловно, скажется, но это вопрос украинских властей, как обеспечить их электричеством, теплой водой, отоплением этой зимой, как украинцы не сильно заморачивались по поводу того, как же Белгород себя минувшей зимой обогревал, а они были на грани вымерзания. Город, полумиллионный город был на грани вымерзания, и только благодаря усилиям титаническим региональным региональных властей и всецелой поддержки федерального центра, регионов, удалось Белгороду эту зиму пережить без потерь, без вымораживания многоэтажек с лопающимися батареями, потому что есть признаки государственности, есть наличие единого центра федерального и нет внутренних склок, как, например, между Кличко и Зеленским, потому что один говорит, ты плохо подготовил столицу, другой говорит, ты мне мало дал денег, а в итоге мерзнут украинцы. Поэтому, извините, не мы виноваты в том, что вы там будете мерзнуть, это не мы начали. Вот, это что касается наших дальних ударов. Мне кажется, что на следующей неделе у нас будет еще больше поводов для оптимизма, потому что видно, что не собираемся мы прекращать наращивание наших ударов, как и обещало Министерство обороны.
1: Но поддержка Киева не тает, тем не менее, хотя тоже склоки дрязги, денег нет, и непонятно, как все это продолжать, но Прибалтика, например, Литва, да, внесла изменения в Конституцию и готова разместить натовское ядерное оружие у себя прямо у нас под боком. Здесь возникает вопрос, ну, в принципе, он просто сам по себе всплывает, чем Литва или Эстония или Латвия, потому что все это про одно, принципиально отличается от Харькова, например, да? Ну, то есть натовские ракеты под Харьковом, это невозможно для нас, этого никогда не будет. Мы этого никогда, в принципе, просто не допустим, из-за чего началась специальная военная операция. Так такие же ракеты над Калининградом, тем более в ядерном исполнении, да, или над Псковом, принципиально ведь, по идее, тоже картина не меняет для этих республик, в долгую стратегически.
0: Ну, да, окончательного решения пока нет там, потому что у них должно быть повторное еще голосование по этому вопросу через 3 месяца, в январе, если я не ошибаюсь. Но это вот называется напрашиваются, да, напрашиваются на серьезный ответ. Мы же видим, что Европа идет по пути милитаризма, да, мы видим, что Европа готовится воевать с Россией. У руля Европы стоят временщики, которые приведут континент к катастрофе. Не случайно, наверное, на прошлой неделе, ну, мне кажется, было такое последнее наше уже ядерное предупреждение, когда одновременно сразу несколько наших посольств послали, по-моему, в НАТО или опубликовали заявление о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории. И как бы в таком формате, ну, 5-6 боевых головок в Литве ее ни от чего не спасут. И на этом фоне, конечно, заявление там пресс-секретаря НАТО о том, что значит, это безответственная ядерная риторика, это все очень серьезно. Ну, конечно, серьезно. А кто в течение последних лет репетировал переброску через всю Европу огромных контингентов к нашей Калининградской области? Да? И кто формировал этот военный шенген, как они его называют? Кто регулярно отрабатывал удары, авиаудары по российскому региону. Они же, не стесняясь, их отрабатывают, в том числе с участием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Не мы же это делали, да? Кто в июне в Сувалкском коридоре, это узкая полосочка такая между Литвой и Польшей, устраивал учение «Отважный кабан», как они говорили, и который был направлен против нас, да, и среди прочего отрабатывали, как перерезать железную дорогу, по которой в Калининградскую область идут и грузы, и пассажиры, и прочее, прочее, прочее. И это нам не угрожает? Ну, конечно, угрожает. Нам эта война не нужна. Путин без какого-либо разночтения об этом говорил, ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса у нас нет, а, собственно, самим европейским правителям, конечно, сейчас враг у ворот нужен позарез, потому что без него не продать ни там, постоянную немецкую дивизию в Литве бронетанковую. Зачем? Почему? Да, очередной транш в Киев, опять же, надо как-то мотивировать, и тем более не объяснить электорату ограничение их социалки, повышение налогов, увядание промышленности. Калининград – это единственный кусок России, который можно взять в кольцо, не пересекая наши границы. А как бы блокада морская, воздушная, наземная, она относится к актам агрессии. Соответственно, мы будем отвечать. И ну, сегодня этот сценарий выглядит как реальный. Поэтому дипломатические ноты сегодня читаются как практически ультиматум. Мы просто проговариваем вслух, где проходит черта, чтобы никому не пришло в голову проверить ее опытным путем. Хорошо бы, конечно, к этому приложить натурные испытания на новой земле, вот, но при таком нагнетании, я думаю, что и до этого дойдем. Но пока вот ощущение, что в Брюсселе, судя по реакции, считают, что это пока всего лишь риторика. Ну вот пусть перечитывают нашу ядерную доктрину.
1: Ну и что-то нет сомнений, что к этой теме будем возвращаться в следующих выпусках «Аналитики с именем». Спасибо, Александр Коц здесь.
0: Всем пока.
2: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о выводе войск США из Ирака после 12-летнего присутствия в стране.
10: С чем они покидают? Это полный развал Ирака, разрушение всех экономических и политических институтов, которые были созданы или создавались долгое и долгое время внутри этого государства. Это прежде всего военные преступления, которыми изобиловало интернет-пространство. И мы все помним, что и в интернете появились ролики, согласно которым Соединенные Штаты наносили удары по гражданским без каких-либо оснований, что заставило вводить туда представителей военных организаций, заменяя вооруженные силы Соединенных Штатов. То есть то, что мы видим, эти победные реляции являются не более чем ширмой. Ширмой, которую сформировали американцы вместе с Голливудом для того, чтобы всему миру показать, насколько вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сильные, мощные, способны противостоять другому государству, которое не по силе ему это делать. Поэтому то, что сейчас происходит, это, скорее всего, бегство американцев. Это точно такое же бегство, которое некоторое время назад ими осуществлялось из Афганистана. То есть это вынужденная мера.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, провел ли уже беседу с Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что звонок запланирован, не раскрыл, когда он пройдет, и упомянул о дне рождения президента России. В Кремле это пока не прокомментировали.
2: О важном.
11: Страны Запада начали военное освоение государств, соседствующих с Россией, и использовали Украину как инструмент противостояния с Москвой. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, западные государства на протяжении многих лет поддерживали на Украине антироссийские настроения и наращивали военное присутствие рядом с нашими границами. Кроме того, она также отметила, что в результате Москва была вынуждена защищать себя и жителей Донбасса с оружием в руках. При этом, подчеркнула Жданова, западным политикам известно, что Россия не стремится к военному противостоянию с Европой и не планирует нападать на другие государства. Отец 13 детей Александр Колотун, погибший во время атаки украинского беспилотника в Херсонской области, ранее помогал эвакуировать мирных жителей из опасных районов. Об этом сообщает омбудсмен региона Сергей Георгиев. Семья Колотун широко известна в Херсонской области. Супруги открыли пекарню, которая снабжала хлебом жителей окрестных населенных пунктов. В июне Владимир Путин лично вручил жене Александра Татьяне орден «Мать-героиня». Она сейчас ждет 14-го ребенка. Сегодня беспилотник украинских боевиков атаковал легковушку. Погиб Александр Колотун и его 15-летняя дочь. Это произошло в 120 километрах от линии фронта. Семье погибшего окажут помощь. Правительство утвердило плату за госуслуги через МФЦ. Норма заработает с 1 марта. После этого МФЦ и Почта России смогут брать до 5000 рублей за прием и доставку документов при получении государственных и муниципальных услуг. Плату могут взимать за прием заявления с его последующей доставкой в нужное ведомство. Отмечается, что такие услуги будут добровольными и по желанию заявителя.
2: Обо всем.
11: Предметы из личного архива Стэнли Кубрика выставят на аукционе. Среди них окажется топор, которым Джек Николсон орудовал в «Сиянии». Именно с ним его герой Джек Торренс пробивает дверь в ванной и произносит знаменитое «А вот и Джонни». Лот оценивается в 30-50 тысяч фунтов. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 48 копеек. Евро стоит 96 рублей 33 копейки. Курс юаня 12 рублей 75 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 12, плюс 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Добрый день, в эфире «Комсомольская правда», и у нас такой вообще сегодня урожайный эфир, урожайный в плане гостей. Сегодня у нас легенда телевидения, и не только, и музыкант, и шоумен Дмитрий Александрович Дебров. Очень рада вас видеть, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Екатерина Гусева, звездный диетолог, нутрициолог. Правильно говорю, да?
14: Нутрициолог.
12: Нутрициолог.
14: Диетолог у нас с медицинским образованием.
12: И Анна Калашникова, певица, телеведущая. Анют, расскажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты давно дружишь с Дмитрием, с Екатериной. Я так понимаю, что совместный проект вас свел, да?
14: Да, ты знаешь, Мария, мне недавно нужно было постранить, ну, все мы, да, с возрастом набираем, и тут так получилось на 3 килограмма. Дима говорит, а вот у меня Катя, шикарный специалист, поработай с ней. И это действительно правда. Я уже столько перебрала нутрициологов, столько перебрала всяких лайфхаков, и ничего не получалось. Вот реально несколько килограмм замучилась. И так получилось, что она действительно мне рассказала, как все надо делать. То есть можно есть и при этом странить. И Дмитрий постранил. И так.
12: Да, Дмитрия вообще просто не узнать.
14: Я
12: постранил,
14: вообще...
12: помолодел.
13: Спасибо.
14: Сегодня обалдела от того, когда ты зашел сюда, к нам, в студию. Ты реально выглядишь очень стройным, молодым, счастливым. Колись, на сколько килограмм ты уже похудел?
12: Вот интересно,
14: и что ты такое делаешь?
12: Постранил. Цифра дня.
14: Просто постранил.
13: Аннушка, ну, во-первых, мы, дорогие друзья, должны признаться, что мы практически станишники с Калашниковой. Мы земляки, поэтому, товарищи, в этом деле, в деле здоровья, крайне важно доверие. Ибо здоровье – это область, где шарлатанов еще даже больше, чем в космологии, в натальных картах. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я встретил Катю. Ну, встретил-то я Катю давно, но так, чтобы прямо спросить у Кати, как бы мне убрать символы изобилия с моего живота? Как бы мне прекратить напоминать китайского вот этого болванчика с такой машущей рукой? Прошло некоторое время. И Катюша посоветовала мне один волшебный укол, который я делаю себе каждый вторник. Но, дорогие друзья, было бы шарлатанством считать укол, и все. Укололся и пошел.
14: Это очень серьезная
13: тема. Нет, дорогие друзья, никаких волшебных пилюль уколов нет. Есть только комплекс. Но об этом надо спросить Катю.
12: А мне это интересно, кстати, этот укол. Это, получается, эти новомодные уколы, уколы диабетиков, да? Нет?
14: Похудение, да?
12: Стройность. Да, но в последнее по-другому время... По-другому пептиды, по-моему, называют,
14: пептиды,
12: да?
14: Пептиды стройности, да, ГПП-1. В последнее время, конечно, очень много резонанса вокруг, да, этой терапии, и это абсолютно верно, потому что нет определенных протоколов, об этом никто не говорит.
15: Да, худеют обычно те дамы, у которых лишнего веса-то и нет, да, им нужно похудеть к лету или там после новогодних праздников.
12: А многие, кстати, килограмма. Не худеют, я знаю,
15: что... Естественно, да, потому что не неправильный подход. Потому что это очень важный и серьезный лекарственный препарат. Да, у нас ВОЗ в 2025 году, по-моему, признала ожирение заболеванием. И эти пептиды, они как раз-таки призваны исключительно к тому, чтобы помогать людям с ожирением, с лишним весом.
13: Дело в том, что Калашникова, как прекрасный журналист, пытается ухватить тенденцию. Куда ей строение? Ты ослепительна, Аня, по казачьему происхождению. Ты хочешь, чтобы мы после того, как ослеплены, уже не открывали глаза, что ли?
15: Потому что Анечка работает над собой очень активно. Да.
14: Благодаря Екатерине, да, это тоже стало намного легче. Но ты, сегодня ты самый главный в нашей студии, и ты так и не ответил на мой самый первый вопрос. А насколько ты постарел?
13: Тут, дорогие друзья, надо сказать вот что. Нам не удастся все свалить на пилюлю, уколы или порошок, как это предлагают шарлатаны. Нет, товарищи, так не выйдет. Вот, например, Анюта, ну как тебе как казачка, это сейчас будет страшно смешно. Как ты думаешь, чем я завтракаю теперь каждый день? Ты будешь смеяться, но я завтракаю сельдереем и только.
15: И не только.
14: Я, кстати, видела.
15: Так, все, вы разрушаете мою систему.
12: Дмитрий, а раньше как, например? Какой у вас раньше был завтрак?
13: А там-то все дело, что больше не хочется. И я бегу как можно скорее себе в кабинет. Я бегу как можно скорее к себе в мастерскую, где я клею японские линкоры времен Второй мировой войны. И, наконец, последнее, где я как можно скорее бегу в объятия съемочной команды. А вот теперь держись. У нас с тобою в культуре был ярчайший пример Сергея Аполлинаровича Герасимова, который свою квартиру на Кутузовском превратил в съемочный павильон. Именно там снимался шедевр «Дочки матери». Это дома у Герасимова. Ну, куда мне до Герасимова, ты пожишь, труба пониже. Но так и не квартира. В мой дом, откуда убежала жена, прибежала съемочная группа.
14: С Екатериной?
13: Теперь, Катюша приходит как соведущий этой ежедневной программы. Послушайте, это «Дом-3».
12: Это
13: только
12: как реалити?
13: Только без моей подруги Бузовой, к сожалению. Да, это реалити-шоу. Такого еще не было.
12: Как вообще уговорили вас пойти на такое?
13: Все, что мы с Катей придумываем, не вызывает и доли возражения. Мы гордимся тем, что за день 8 раз говорим «да» и ни разу «нет» друг другу. Кстати, вот и посмотрите вы это реалити-шоу про дом Деброва, чтобы увидеть, как надо строить отношения, ну, у меня с Катей, а у вас со своей избранницей. И конечно, люди увидят, как живется в этом доме.
12: Но вы же такой рок-н-ролльщик, такой вот хулиган. То есть вы, как говорите, герой без галстука.
13: Так я еще и поиграю. Да. И, Маша, я хотел бы сказать следующее. Здоровый образ жизни прежде всего начинается со здорового образа мыслей. Я, конечно, еще отвечу на вопрос, что читать, что слушать, о чем думать. Но, конечно, люди увидят каждый день, как Дебров просыпается, что он ест, что он пьет, что он колет, что он не колет. Более того, будут приходить и доктора. Я очень надеюсь, придет мой великий друг, академик Курцер, рядышком. Марк Аркадьевич, ведь флагман отечественной медицины, мать и дитя, находится через дорогу.
12: Все, сейчас сразу скажу, что Дмитрий скоро пойдет снова к Курцеру.
14: Да, в роддом. На самом деле, в роддом. Это хороший заголовок, кстати.
13: Так, будут же и другие достойные люди. Катюш, может быть, ты лучше расскажешь.
15: Да, я сижу и слушаю, думаю, господи, сейчас меня просто призовут к ответственности. Катя колет уколы, Катя не колет уколы никогда. Хочу сразу об этом поговорить. Да, значит, пептиды стройности может прописывать только врач. Это врач-эндокринолог, исходя из анализов. Да, Катя может только помогать, слушать и выстраивать рацион питания, внедрять его в образ жизни. А, значит, зимой, как раз вот, Анюта, ты участвовала у нас в проекте «Звездный детокс». Да. Мы там стремились к сохранению стройности, молодости. Были очень классные инструменты. И ты сама знаешь, что полноценная тарелка – это не только про горох или сельдерей. Да, в полноценной тарелке должны быть все компоненты. Это и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатка. это должно быть по 3 раза в день. Некоторым подходит 2. Но это такой полноценный, вкуснейший рацион.
12: А
15: да?
12: Дмитрию подходит, получается, 2.
15: Дмитрий Александрович у нас пищи, просто да? очень любит сельдерей, но
14: а
15: мы его всегда...
12: Вот удивительно, никогда бы не подумал.
14: 2 раза в день питаешься? Сколько?
13: Сельдереем?
14: Нет, вообще.
15: Сельдерей и там белок еще.
12: Я подумала скорее бы, что Дмитрий любит уху, например, что-то такое вот казачье. А тут сельдерей так скромно.
13: Не, ну как, я донской человек.
14: Ну, мясо наверняка тоже.
15: Нет, белок, белок и яйца там у нас есть, и хорошие там источники белка.
14: А как ты раз в день питаешься? Это секрет?
12: Два получается,
14: два?
12: Да?
14: Или
13: Анечка,
14: три?
13: Ты меня встретила на пороге моей любимой газеты. Ты оторопела от того, как я выгляжу. Это только месяц назад мы с тобой виделись.
15: Ну, минимум два раза.
13: Только один месяц, а зрители увидят все это на протяжении. Да, господа, и вот еще что. Мне бы хотелось вам, как коллегам, как журналистам, очертить этот подвиг Фархада. Абсолютно все, о чем мы будем говорить, я буду употреблять сам.
14: Угу.
13: В отличие от тех продажных чумаков, которые заряжают воду, и а сами-то ничего не употребляют из того, что рекламируют за деньги, я буду все употреблять на глазах у наших с вами зрителей. И знаете что? Они смогут, я не буду заставлять их это делать, но зато они сами смогут посмотреть, стоит ли это делать им, глядя на меня. Но это ли не подвиг Фархада? Отвечать за все Катюша будет. И доктор Семирядова, тоже наш третий
15: ведущий. Это блогер-миллионник, это наш главврач, доктор, блогер-миллионник. У нас очень много будет интересных участников. Там будут и блогеры, и звезды, и очень большие врачи, потому что, конечно, нужно слышать и профсообщество, которое призвано с одной стороны, лечить болезни, но у нас министерство уже перегружено очень. Все, так скажем, поликлиники, там большие очереди, ребята, люди болеют. Поэтому здесь сейчас важно научить людей сохранять свое здоровье в маркерах здоровья. И это государственная повестка на самом деле, да, то есть долголетие и здоровье через простые инструменты питания. Вот как раз в проекте мы будем говорить о том, что действительно работает, с чего нужно начинать. А ведь наш организм – это не просто там, да, про еду. Это очень сложная система. Это, так скажем, табуретка, которая стоит на нескольких ножках. Это и ментальное здоровье. Да? Вот да, Дмитрий вот Александрович нас будет об этом говорить и показывать, как нужно сохранять здоровье. Вы сегодня правильно отметили, какая прекрасная память. Да,
12: да
15: это же тоже надо развивать.
12: Энциклопедическая память, я хотела, честно говоря, в шоке.
15: Да, я могу сказать, что очень много хобби, очень полезных. Когда я узнала, что ты строишь линкоры, да, вот маленькие вот эти движения, которые работают с мелкой моторикой, а музыкальные инструменты, когда ты разные осваиваешь музыкальные инструменты, так они работают лучше, чем таблетки. Это на самом деле профилактика деменции, Альцгеймера, работа
12: вот
15: с
12: сразу
15: мозгом.
12: Видно, что Катя, ну, прежде всего, покорила Дмитрия, это ум, что вы любите умных мужчин. Давайте сделаем паузу, мы вернемся очень скоро.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Война и мир.
16: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. С нами в студии Дмитрий Дебров, легенда телевидения, а также его новая девушка, нутрициолог Екатерина Гусева. Ну и, конечно, подруга, так скажем, будущей семьи, певица, звезда ток-шоу Анна Калашникова. А мне кажется, что еще многие, кто обсуждает вот здоровое питание, ЗОЖ, обращают на то, что энергия, да, какая-то появляется.
19: Да.
12: Вот почему говорят там про биологический возраст, да, и вот эти умные весы, да? Все-таки вот вы сейчас на какой возраст себя чувствуете? Потому что, мне кажется, вот какая-то легкость такая у вас появилась. Вот, вот по-другому как-то вы стали...
13: Спасибо большое, коллега. Это связано вот с чем. Если что-нибудь на свете есть для тебя важнее, чем ты сам, вот тут оно и появится, эта легкость. Если только ты сам себя интересуешь, вот это будет занудство, это все сразу будет слышно. В данном случае мне страшно интересно то, что мы с Катюшей задумали. Все те же самые трубы полковые, Останкинск, уже Останкино превратилось в подставку для прекрасного ресторана «Седьмое небо». Сейчас уже интернет, извините, мне это стыдно говорить, как академику отечественного телевидения, но я вынужден это признать. Ничего, поработаем в интернете. И знаешь еще что? Мой сын старший, 11 класс начинал, он будет поступать в Институт телевидения и радио, ГИТР. И он, прямо не выходя из дома, получит бесценные уроки практики телевизионной, как строится работа внутри телевизионной группы, как строится режиссерская раскадровка, как все это делается. И Саша будет практически сдавать экзамен уже, я бы тебе сказал, ветераном телевидения.
14: Я только хотела задать этот вопрос, ты прям вот снял с языка. Дети будут участвовать, твои дети будут участвовать реально?
19: Да,
14: и не только дети,
15: конечно.
14: На двоих сколько же? Шесть?
15: Да, у нас, ну, если у Димы еще старшие дети есть.
14: Да, конечно. Будут тоже участвовать?
13: Да, разумеется. Более того, все мои дети, конечно, и Товстика дети тоже охотно придут.
14: Сколько у вас будет детей участвовать в этом шоу? Давайте посчитаем, Дим, не в обиду, ты такой плодовитый. Сколько всего будет детей в вашем шоу участвовать?
13: Анска, мы на Дону всегда спрашиваем. Из тех, что я знаю?
14: Из тех, что ты знаешь, да.
15: Хорошо, что женщины не могут так спросить. Они всех знают. Да, всех видели лицо.
13: Значит, знаю моих детей, это вынь да положь. Они у меня с детства снимаются. Ну, у них папа телевизионщик. Катина, старшая дочка, красавица. У нее еще есть время. Конечно, будет. У нее донская половина.
15: Да, ну, да, да, да, она, да, да, у нее как раз
13: друг за друга.
15: Супруг был.
13: Вот. И, конечно, младшая дочка, невероятная красавица, Катя, она сказала: «Мама, что-то я дома у тебя засиделась, надо бы мне к Деброву съездить».
15: Вот, ей 5 лет.
14: 5 лет.
15: Она говорит: «Да, я хочу съездить к Деброву».
12: А Саша, кстати, вот я читала в интернете, что он там пытался свои дреды отвоевать у вас.
14: Сейчас вроде снял, да?
13: Снял все-таки? Саша, детство кончилось. Я сделал все для того, чтобы Саша был битломаном, он наизусть знает весь Битл, и, конечно, он должен любить Боба Марли. Но видишь ли, какая вещь, сказал я Саше. Люди моего, к сожалению, цеха зарабатывают на жизнь непочтительными сказками обо всем на свете. Они не вспомнят Боба Марли, они не будут знать его дискографию, но они скажут вот что. Ага, дреды? Ямайка, у Деброва сын наркоман. Хотя Саша в жизни не видел, не нюхал и не даже...
15: Ну, конечно,
13: слушай, вот ты знаешь, что у нас водка безалкогольная стоит в холодильнике? У нас ведь есть безалкогольная водка.
15: А я про это даже не знаю.
13: И безалкогольная виски, Аннушка, есть. И безалкогольная это ведомо.
19: Кулинарная стойка.
13: Да.
19: Но ты сказал, к ней опасно подходить. Я видел предыдущие твои интервью.
15: А вот теперь уже не опасно.
19: А что там, Катерина, теперь?
13: Пришлось дреды, конечно, расплести. Ребята, ну что же, плакала Саша, как лес вырубали. Помните у Некрасова? К сожалению, детство кончилось. Мне бы очень не хотелось давать этим людям, которые зарабатывают на жизнь враньем, которая, в свою очередь, обязательно должна представить Россию в качестве совокупности пощелык, пройдох, разложенцев. Вот я не хочу давать им такой возможности. Я хочу, чтобы моя страна выглядела страной созидателей, страной людей ищущих и красивых. Ребята, когда вы увидите всех тех, кто населяет дом этот наш, перезарядка, вы будете хотеть быть такими же красавцами, вот как Катя, как доктор Семирядов, как мой сын, все мои трое детей.
12: Вы уговорили его все-таки, да? Как вам это удалось? Он же подросток. Да, мне кажется, так сложно с ними найти общий язык.
13: Ну, конечно, хорошо. Да что тут такого? Надо хоть что-нибудь делать, чтобы их развлекало. Потом они спросят, папа, а как жить? Ну, это надо некоторое время подождать. А сейчас им надо развлекаться. Вот это мы и будем делать.
12: А как у них, да, кстати, вот интересно, тарелка, как у них у детей вообще поменялась? Какие полезные привычки у детей появились? Да. Вот, может быть, Катя помогла в этом привить?
15: Самое главное, на детей не надо давить. Да, для них мы должны быть примером. И как только ты сказал, так, это нельзя, а я это проходила как специалист. Я когда открыла органик-кафе, отучилась на нутрициолога, я стала запрещать своим детям, конечно, сладкое. И однажды мне позвонил классный руководитель, у меня сын учился в первом классе, говорит, извините, Екатерина Вячеславовна, прошу прощения, но здесь такая ситуация, ваш сын подобрал, значит, за мальчиком чупа-чупс, практически из помойки. Да? И я поняла тогда, да, ошибку. Это главное. Ошибка всех тех, кто приходит в ЗОЖ и начинает бороться с едой. С едой не нужно бороться, с едой нужно мириться. И все, что есть, да, можно встроить в полноценный рацион.
12: И можно же заменять.
15: Конечно, можно заменять.
12: Сладости,
15: но
12: да?
15: Мы должны помнить, что нет продуктов, которые нас убивают, нет продуктов, которые нас лечат. Все должно быть в балансе. И если вы раз там в месяц позволите ребенку съесть чупа-чупс, но только не ежедневно, да, не будет ничего страшного. Наоборот, он потеряет интерес к этому. Да? Наш мозг тянется к тому, что нельзя.
12: Но с Дмитрием сложно было договориться?
19: Да.
12: Вот что можно, что нельзя там. Вот от чего было сложно отказаться? А что пришлось как-то вот так поменять, да, заменить чем-то?
15: Ну, молоко, здесь, что-то. Я думаю, что...
19: Какие-то сладости,
13: лучше бы нам, коллеги, заменить глагол «нельзя» на глагол «и не хочется».
12: Да, и не хочется.
13: Это лучше. А для того, чтобы «и не хотелось», надо бы показать, а что бы хотелось.
15: Да, вот это абсолютно верно. Да. Когда ты даешь альтернативу, всегда человек такое любознательное существо, интересно пробовать разные вещи.
19: Так правильно? Вот, какую альтернативу, Катюш, расскажи нам.
12: Да, сладости, нам интересно как-то посмотреть все-таки.
19: Что сейчас Димулечка наша?
12: Может, мы тоже как-то...
19: Мы тоже хотим.
15: Ну вот пусть Дима расскажет,
19: Ты на сладенькое любишь сладенькое?
13: Я и хотел бы, чтобы зритель хотел бы видеть все, так сказать, есть все, из первых услышать все.
19: Конечно.
13: Есть все, видеть все своими глазами. Я бы не хотел больше давать пищу всем тем малообразованным и насаждающим вокруг себя не жизнь, а занудство и подозрение ко всему вот этим блогерам. Я хотел бы открыть двери своего дома для собственного опыта моего зрителя.
19: Дима.
13: Если мы вдруг с Катюшей послужим ему, начиная с еды, конечно, начиная с химикатов этих, вот этот укол горячо, ну, я просто себе его делаю. Хотите, делайте,
19: Это не обязательно.
13: Я хотел бы поигрывать на гитаре, наконец-то я хоть поиграю со времен моего диска Роми Пепсикола на лирику Майка Новенко. Прошло четверть века, мы с Эрнстом сделали этот диск, а больше и не делаем, что Эрнст перестал заниматься звукозаписью. А тут у меня есть сбыт моей продукции. Вот, Анка, я тебе на гитарке, ты поиграй.
12: Да,
13: а
12: так, я с удовольствием так вот, послушаю. Что тогда приносит вам энергию эту, вот, благодаря которой хочется играть на гитаре, признаваться девушкам в любви? Вот что, вот откуда эта энергия?
15: Мне кажется, она не заканчивалась, Дмитрий Александрович.
12: Да. Мне кажется,
13: вы отца бы знали.
14: Мы с тобой виделись, когда вот только-только после вашего расставания, и все-таки период без еще Катюши был тяжелый. Давай будем откровенными. Сейчас я вижу, совершенно прошел год, совершенно другой человек, окрыленный, молодой, да. Все время про ЗОЖ говоришь.
12: Есть какой-то секрет, но мы не знаем, в чем.
14: Но есть еще одна крутая новость. У тебя наконец-то появились соцсети. Потому что, когда я пыталась тебя отметить, была какая-то левая страница. Ответь мне, пожалуйста, почему за 16 лет вашей совместной жизни Полина такая классная, современная, я с ней так же хорошо общаюсь, не сделала тебе нормальный реальный аккаунт, а сделала его Катюша. Почему?
12: Ну, Катюша заботливая.
13: Ну, во-первых, потому что это Катюша. Вот, и я должен сказать, что Катя на собранность, ее организованность и ее созидательность зашкаливает. Знаете, вы мне тут наговорили массу хорошего, что мне делает честь, Анюта, Машенька, конечно. Но я сказал бы, что от семьи много идет. И это, разумеется, будет еще одним уроком вот этой нашей с Катюшей перезарядки, так мы называем этот проект. Давайте начнем с меня, раз вы начали.
14: Конечно.
13: Значит, вот как это было. Отца вечером не было. Отец не только ветеран Сталинграда и Орловско-Курской дуги. Господа, фюрер говорил, для немецкого инженера, рабочего и солдата нет ничего невозможного. В первых двух случаях фюрер не ошибался. Для немецкого инженера и солдата, и рабочего нет ничего невозможного. А вот в третьем случае обделался на высокой ноте. И фюрера на задницу посадил 20-летний казак из Ростова, мой папа. И таких было немало. Так вот, попал на следующую войну. Называлась Орловско-Курская дуга. Подлечили после Сталинграда. Ну, все, там уже выбили глаз, это был инвалид. Ничего. Он защитил диссертацию и основал и стал первым оттепельным деканом филологического факультета моего великого города. Идем дальше. У всех людей по одному Нобелевскому лауреату. Я имею в виду Москва, Ленинград, Тамбровский, здесь Пастернак. А у нас два. Это Шолохов и Солженицын, оба друзья моего отца.
12: Напоминаю, с нами в студии Дмитрий Дебров со своей девушкой Екатериной Гусевой и Анна Калашникова. Мы вернемся очень скоро.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
20: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О важном.
22: За каждым военным преступлением ВСУ стоит не только Киев, но и его западные кураторы. Вооруженные силы России положат этому конец, заявил руководитель делегации нашей страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что западные кураторы Киева финансируют, вооружают и тренируют украинских боевиков, творящих беспредел в отношении гражданского населения России. Наши военные положат этому конец. Роберт Фицо заявил о проблемах с нефтью и газом в Европе. Осень и зима будут трудными, сказал премьер-министр Словакии. Во время пресс-конференции по итогам обсуждения в видеоформате ситуации в ЕС он добавил, что негативно влияет совокупность факторов, включая конфликт США и Ирана и постепенное снижение мощности нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах, что создает давление на рост цен на топливо. Фицо выразил надежду, что на саммите Европейского Союза, который запланирован на следующую неделю, будут найдены ответы на вопросы, связанные с обеспечением нефтью. Число транзакций по биометрии в России превышает 450 миллионов, сообщила директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова. Это биоэквайринг, оплата в транспорте, аренда самокатов и другие сервисы, сказала она. По ее словам, сейчас более 53 сервисов всего, где граждане могут применять свои биометрические данные.
21: Об образовании.
22: Ни одна страна с развитой системой образования не отказалась от экзаменов, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Так он прокомментировал периодически выдвигаемые предложения об отмене ЕГЭ и проверочных работ. Глава Рособорнадзора напомнил об истории оценочных процедур в СССР и России. Опыты с отменой контрольных работ и экзаменов вели к деградации системы образования. А когда требовалось массово подготовить квалифицированные кадры для промышленности, оценка знаний возвращалась и приводила к росту уровня подготовки выпускников.
21: О погоде.
22: Синоптики назвали самый теплый день в московском регионе на этой неделе. Это будет пятница. 9 октября столбики термометров дотянутся до отметки плюс 18 градусов, сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, подчеркнув, что и в остальные дни температура будет превышать норму. Она рассказала, что уже в субботу температура понизится до плюс 13. В целом, по словам Поздняковой, погода в московском регионе на этой неделе по октябрьским меркам будет теплая, сильных дождей не ожидается. В эти минуты в Москве 11 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 12, 14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11 градусов, завтра днем плюс 11, плюс 13 и без осадков. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 48 копеек, евро стоит 96 рублей 33 копейки, курс юаня 12 рублей 75 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
24: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Ну а у нас в гостях на радио «Комсомольская правда» Дмитрий Дебров, телеведущий, легенда телевидения, а также его новая девушка, нутрициолог Екатерина Гусева. Анна Калашникова тоже с нами в эфире, подруга будущей семьи.
13: Папы не было вечером, потому что он страшно любил все, что движется. Вот эти танцы, вот эти театры, музыки. Отец, потому что слишком хорошо он знал, что внутри человека, да, в физическом смысле. Поэтому любил жизнь во всех направлениях. А вот утро было мое, как вот я слышу отца в кабинете, стрекочет машинка, я сразу вылетаю из постели, папа откладывает рукопись, хватает гитару, аккордеон, баян и начинает петь. Больше всего он любил Акуджаву. Много лет спустя я также Булату Шалчу признавал свою любви. Булат Шалч был первый, кого я пригласил вести прямой эфир, когда стал главным режиссером 4-го канала «Останкино». Ну и так далее.
24: Господа, хотя мама такая у вас сильная женщина, вот казалось, да, вот да. Я смотрел какие-то документальные кадры, как они вообще уживались так вот, две личности таких сильных.
13: Теперь прокачу. Товарищи, перед вами дочь, Знаете, Бернард Шоу сказал, чтобы быть интеллигентом, правда, сказал, джентльмен, но интеллигентом, мне надо 3 университета. Первый, чтобы закончил мой дед, второй, чтобы мой отец, третий, чтобы я сам. Перед вами интеллигент. Значит, это внучка генерал-лейтенанта, а это высшее военное образование, это дочь председателя совета директоров средних школ Центрального округа Москвы, и, кстати, еще дочь преподавательницы самой старой частной школы в Франции, в Нормандии, Эколь де Рош. Ну и, наконец-то, высшая школа экономики за плечами. Это же слышно. Правда, это то, слышно, что видно, да. Это другое, господа. Так красиво это русское.
19: Ну, как юридически.
13: Вот так мы встретились, два профессорских сынка и дочки.
15: Сынка и дочка, да.
24: Кстати, да, интересно, как вы познакомились? Потому что столько легенд, как будто вот бывшая супруга вас познакомила.
13: У нас есть общая знакомая, прекрасная. Психолог, интеллигент, очень религиозный, православный человек. Вот она пригласила нас с Полиной к себе, ну, в семью посидеть. И там Катюша была, ну, тогда еще с тем мужем, с отцом одной из ее прекрасных детей. Я влюбился сразу. Мало ли что мне нравилось. У меня была Полина, это мать моих детей. Ребята, казак уж ежели берет, казачку, все.
15: Ну, года 3.
13: Ну, так получилось, что получилось, вы знаете. Полина имеет на это право, господа. Я вам не рабовладелец. Как тут одна дурочка, которая зарабатывает на жизнь шарлатанством вот этим, знаете, астрологическим, говорит, я понимаю Полину, с ним, вот с этим, он все время аж парит за умные вещи, конечно, ей скучно, а конечно, ей хочется развлекаться, я 100%, я за нее, вот она и пойдет развлекаться, я чувствую, довольно скоро. Вот, понимаете, какая вещь? Но когда это все случилось, дальше... Вот
15: и
13: я Катя расскажу свою версию,
15: да? А Катюша свою. Я разошлась раньше, да, со своим супругом как раз-таки, наверное, за год до Димы. Ну, нет, за пару лет, наверное, до Димы с Полиной.
19: А познакомились 3 года назад.
15: Да.
13: Когда это случилось? Дальше мы вот тут мы не сходим. Сейчас Катюша выскажет свою версию. Значит, якобы Полина пришла вот к этой нашей, дорогой нашей подруге и сказала, слушай, ты можешь пригласить Катю как-то к себе на кухню, там, супружескую? Кажется, Диме нравится Катя. Это Полина сказала. Ребята, Полина – это благородный человек. Обалдеть. Анюта, представляешь?
19: Я такой.
15: Я даже не могу. Я не согласна с этой версией.
13: Мне нравится эта история. Она красит.
19: Это Диме нравится.
13: По мне это да. Но у Катюши своя версия.
15: Я поговорила с Ольгой. Это наша общая подруга. Она, кстати, дружит очень хорошо с Полиной. И это моя близкая подруга и кума, потому что она крестная моего ребенка младшего. И я спросила, говорю, Оль, ну было такое? Она говорит, нет. Полина просто сказала, что ты Диме нравишься. Все. Говорит, точка, не просила тебя приглашать, так скажем. Не было такого, говорит, я бы не стала.
24: Ну, Катюш, мне кажется, это больше похоже на правду, потому что вот мне кажется, что для мужчины это мог бы сыграть такой дух противоречия.
15: Такая версия, да.
24: Нет? То, что вы человек сильный.
13: Это может быть и противоречием, но мне нравится это.
19: Мне все нравится.
13: Потому что это укладывается.

0: Это всегда провокатор серьезных заболеваний. Почему я строго и умоляю, и не рекомендую девочкам, у которых небольшой лишний там вес, или вдруг там что-то не нравится, как тебе, там твоя легкая отечность, ни в коем случае не применять такие препараты, потому что все-таки есть определенные последствия от них. Да? Вот люди, у которых есть риски сердечно-сосудистых заболеваний, риски диабета, вот эти препараты прекрасно подходят. Вот они для этого и созданы. Но мы идем абсолютно точно через анализы, через врача, через протоколы и поддержки пептидные, восстановления, и там есть и продукты специальные, протоколы по питанию, и только так правильно идти. Потому что иначе мы можем худеть за счет белка, а за счет белка мы можем худеть, кстати говоря, не просто, если мы голодаем, да, и без, например, почему я не люблю диетные убеждения и вообще против диет строгих, потому что мы тоже худеем за счет нашего здоровья. А мы должны не худеть от слова «худо», а стройнеть от слова «стройность».
1: Да, я, честно говоря, удивилась, когда я зашла в ваш блог, и, оказывается, можно и пельмени, но как-то вот в формате вот этой тарелки. Вот расскажите, пожалуйста, про это. Кстати, да, хорошая диета, я хочу сказать. То есть, я Дмитрия понимаю.
2: Дмитрий такой счастливый.
3: Щадящий.
1: Дмитрий, вареники, классные.
0: И вареники, и кусок пиццы можно встроить в эту тарелку.
1: А вот как? Как? Вот как это детально?
0: Ну, смотрите,
1: как
0: есть обычные правила. Да? У нас, во-первых, есть БЖУ, белки, жиры, углеводы. По определенной формуле мы должны в день все это съедать. От белков ни в коем случае нельзя отказываться. Нельзя отказываться от углеводов, как у нас были там диеты Дюкана, да, когда люди имели большие проблемы потом
1: ужас.
0: С почками. Или, например, кето-диеты, или сейчас новое корневорство, если вы слышали,
1: нет,
0: когда едят мясо и только мясо. Это вообще страшная история.
1: Это кремлевская диета, по-моему, это
0: кремлевская диета,
1: я помню,
0: это когда мы от углеводов отказывались. От углеводов, и там как раз была очень большая нагрузка на почки, потому что большое количество белка, да, провоцирует определенные заболевания. А углеводы дают нам энергию, поэтому люди, которые сидели на этих диетах, чувствовали себя какими? Вялыми, не было сил. А вес-то потом приходит. Поэтому любая диета, на которой вы не можете сидеть всю свою жизнь, подходит только людям с заболеваниями ЖКТ. Вот. Мы, как адепты здорового образа жизни, все-таки за полноценный рацион. И за, правильно вы говорите, за полноценную тарелку.
1: Да.
0: То есть принцип там абсолютно простой. Вот у нас есть тарелочка, половину должны занимать овощи, клетчатка, и остальную половину – это белок и углевод. Например, там кусок хорошего мяса и какой-то гарнир, который вы любите. Кстати, картошка оправдана. Вот,
1: да, но вроде бы холодная только, да, когда...
0: Нет, вот
1: свои свойства, нет?
0: Только не жареная в масле. Холодная это очень хорошо резистентный крахмал, но можно тёплый.
2: Я, кстати, недавно, Дмитрий, видела, что вы с Полиной готовите рыбку. Там Полина тоже спрашивает советы какие-то по стройности, поддержания.
0: Ну, с Полиной мы делали проекты. На самом деле мы сделали несколько очень хороших проектов с ее клубом. Я была у нее амбассадором по питанию.
2: Уже
0: мы
2: после?
0: Сделали... Нет, до. Мы до. Делали проект «Чекап прокачка» назывался, да, где у нас входили классные клиники, врачи. Тоже я как специалист по питанию вела девочек. У нас был проект «Звездный детокс», первый сезон туда тоже входил клуб Полины Дебровой. И, собственно, мы прекрасно коммуницировали по этим вопросам.
2: А сейчас?
0: Сейчас мы общаемся, но у нас новый проект. У нас проект, посвященный Дмитрию Деброву, «Перезарядка». Поэтому здесь, ну, я думаю, что будут еще касания, конечно, но не в этом проекте.
1: Но вот все-таки интересно, конечно, как Дмитрию удалось уговорить, потому что, ну, я не знаю, человек творческий, и выстроить какую-то систему, да, вот питание там, ну, вот совершенно другое.
0: Это не просто.
1: Не просто. Это сейчас. Это сейчас приятно, то, что помолодел, постройнел и уже, наверное, кучу вещей старых выкинул, правда же, наверное, да?
3: Спасибо.
1: И уже сейчас как-то это...
3: Маша, как мне приятно это слышать, особенно в стенах комсомолки, куда я всю жизнь хотел попасть, а тут такой прекрасный журналист «Комсомольская правда», как
1: спасибо.
3: Вы, поливает меня елеем. Большое вам спасибо.
1: Не, ну для нас это пример, потому что сейчас, мне кажется, такое время, когда все хотят выглядеть молодо, но при этом, чтобы человек чувствовал себя энергичным. Вот энергия,
0: энергия,
1: да,
0: это
1: вот самое главное. Поэтому
3: спасибо.
1: Сохранение
3: ну,
1: строя, чтобы не сказать доброе слово.
3: Мы находимся в России, как угодно, самая большая страна на земле. Ну, а я, как, наверное, вы знаете, казачий полковник станицы Нижнего Неловской, Центрального юрта, Всевеликого войска Донского. Нам, ребята, без выпивки, увы, не прожить. Теперь вот, я расскажу про выпивку. Никакую. водки, никакого виски.

0: карика.
1: А
0: она...
1: что там? А что
0: Никаких
1: там?
0: коньячков, ничего, 40 градусов. Но бокальчик сухого красного или белого, значит, того, что ты ешь вина за обедом, можно. Но для меня высокая честь, дорогие друзья, будучи родовым донским казаком, отрапортовать Пушкину: Александр Сергеевич, ваш завет выполнен. Приготовь же дон заветный для наездников лихих, сок шипучий искрометный виноградников твоих. Для меня высокая честь, что возрождается и донское, и вообще российское виноделие.
1: Виноделие, да.
0: В этой нашей программе мы также, дорогие друзья, покажем наших виноделов,
2: да, мы
0: которые заслуживают внимания и вашей поддержки. Прекратить отдавать деньги итальянцам.
3: Напоминаю, вы слушаете интервью с Дмитрием Дебровым, а также с его дамой сердца Екатериной Гусевой, которая смогла преобразить нашу легенду телевидения. Ну и, конечно, Анна Калашникова худеет вместе с Дмитрием Дебровым и об этом рассказывает на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся очень скоро.
4: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Ясность реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль.
9: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
10: Я слушаю.
4: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. С нами в студии у нас в гостях Дмитрий Дебров, легенда телевидения, а также его новая дама сердца, нутрициолог Екатерина Гусева, которая сейчас преображает нашу легенду телевидения. Ну и Анна Калашникова, звезда ток-шоу, певица, а также подруга будущей семьи. Вот все-таки, когда вы куда-то выезжаете, какие-то поездки, там же очень хочется соблазниться на какие-то вкусности, все попробовать. Особенно в Баку. Но там настолько все хлебосольно.
0: Господа, вы бы попутешествовали с Катей. Катя смотрит в самую сердцевину происходящего. И она видит, как строится жизнь людей там и здесь.
3: Ну, Катя интеллектуал.
0: Это интеллектуал, конечно. Нам важны закономерности, не вещи. Вещи везде одинаковые, они везде китайские. Что бы там на них не прочитал. А вот закономерности везде разные.
1: Вот
0: в мусульманской стране
1: видел,
0: одно, в христианской стране другое, в буддийской вовсе третье. Вот что интересно. Скажите мне, а что самое главное на свете? Неужели вы думаете, кирпичное строение, железное сооружение, нейлоновые винятки? Самое главное – люди.
2: Люди,
0: вот
2: да.
0: Из них-то и строится мир.
3: А мне, кстати, интересно, вот Дмитрий у нас очень начитанный, образованный, но все-таки где хранятся эти книги? Это какая-то у вас подземная библиотека, потому что вы столько всего знаете, столько постоянно читаете. Интересно, где это вообще все находится, хранится? И что потом с этими книгами происходит дальше?
0: Сегодня же ты можешь скачать любую книгу.
3: А, вы читаете...
0: Вот у меня Саша сейчас пойдет в Институт телевидения и радио, как я уже и докладывал. Вот, разумеется, на журналистику, а куда же еще? Надо же его... Вот тут надо бы книгу, соответствующую характеру, духу и дню. Есть такая в свое время, через 16 руки, только на одну ночь. Мне в Ростовском университете, когда я учился у папы на факультете, извините, досталась книга Рувера Мерля «За стеклом», где повествуется документально о событиях 68 года в Париже, где Сорбонна, университет, стал двигателем свободы. Кон-Бендит, вот это все. И я пошел просто к компьютеру и купил на Озоне эту книгу Робер Мерль «За стеклом». И Саша принес в детскую. Не в детскую, в его юношескую. Саша, читай. Какой кайф. Мне достаточно было только клюкнуть Озон. И только хочи. Вот только желай. Сегодня можно все. Если ты желаешь книги, ты счастливый человек. Ты практически как мальчиш-плохиш в буржуинстве. Мороженое, пирожное, есть все. Только захоти. Вот это-то желание мы и будем пытаться воссоздать, внушить нашему зрителю.
1: А ты вот
0: зрителю
1: рассказывал, что вы вечерами, вернее, твой сын Александр рассказывал, что вечерами, да, когда ты свободен, вы смотрите какие-то новые фильмы или вместе что-то там играете. И то есть, получается, еще и книга чтения есть совместная, да? Сколько ты
2: Саша, кстати, сам читает. Я сам, когда прихожу, приезжаю к тебе вечером, я вижу, у него книжки раскрыты. Он действительно читающий парень. Это здорово.
1: Как проходят ваши вечера?
0: Я ж телевизионщик. Знаешь, при большевиках, не знаю, как сейчас, не было худеньких поваров.
1: Не было, да?
0: Да, такие телевизионщики. Я даже не знаю, сколько у меня телевизоров в доме. Если их было бы столько, например, у руководителя похоронной конторы, это было бы странно. Зачем ему там 8-10 телевизоров? Но если ты телевизионщик, это же понятно. Надо сказать еще, что мы-то с Катюшей скорее относимся к кинематографу как к иллюстрированной литературе. Нас больше волнуют скорее мысли, которые иллюстрируются, нежели набор визуальных аттракционов, что часто больше волнует 17-летних пожирателей попкорна. Нас, боюсь, что не заманишь лишний раз какой-нибудь новинкой, но если в новинке есть литературное зерно, то, пожалуй, что и заманишь. Так было недавно с «Одиссеей».
2: Да, «Одиссея», да. Но был другой опыт, когда мы, помнишь, по совету 22-летнего сына твоей подруги посмотрели фильм, как он назывался, вот эти ужасы новые. Ужасы, которые... Вот, которые сняты были... Обсессия. Которые сняты были... Да. И мы отходили, честно говоря, дня два после этого фильма. Но мы его досмотрели,
3: слава
2: конечно.
3: Потому что не заедали стресс.
2: Да. Ну, привычки такой же нет. Да.
0: Господи, айфоном. Но когда мы, как интеллигентные любители кинематографа, досматриваем до титров.
2: Да.
0: И когда я в титрах увидел моего любимого друга и коллегу Тимура Бекмамбетова в качестве одного из создателей фильма, я был счастлив. Как я рад за друга. Ни капли зависти, а только радость. Молодец. Вот это высокая квалификация. Кто-нибудь об этом знает? Нет. А ведь для тех, кто нас слышит и не знает такого, помните, гениальная у нас на телевидении была рекламная такая сюита, иначе назовешь, до первой звезды нельзя.
2: Да.
0: Ой,
2: да,
0: как
1: у него
0: это
1: столько
0: здорово.
1: Проектов, что
0: это же был Бекмамбетов.
3: Я не знал про это.
0: Должен заявить, а как он сделал фантастическую серию клипов на работу Макса Фадеева с нашей этой Линдой.
3: Это он все делал? Я не знала.
0: Ребята, и теперь, когда
1: фильмы
0: он...
1: Фильмы такие, «Ночной дозор», да.
0: Господин Картинки сделал вот такую простенькую, но очень литературную работу, Ну, очень и очень. Она, конечно, все-таки скорее билетристика киношная, нежели глубокое раздумие. И тем не менее, это кайф.
1: Ну, вот, а ну, мне сказать, я вот вижу. Мы с вами встречались в кинотеатре.
2: Еще очень хочется добавить, как Дима общается и работает с детьми. Потому что я считаю, что это работа, твой интеллектуальный труд. Потому что, действительно, вот мы и покажем это и в «Перезарядке», это будет семейный день. У меня еще есть средний сын, который возраст младших сыновей Диминых, они все дружат и просто разносят сауны и бассейн у тебя все вместе. Но при этом вот Дима собирает всех за столом, читает, да, вот Чехова, знакомит их с классиками. И я помню, как было очень трогательно, когда по очереди ребята читали Чехова, и, по-моему, Илья, да, тогда он прочел «Перчатки», мы смеялись вообще до слез. Но это же как раз вклад в детей. Конечно. Потому что читать просто так, иди почитай, да, ни один ребенок не будет.
3: Пример.
2: А здесь, когда ты заинтересовываешь, читает по ролям, у каждого есть своя роль, своя реплика. Вот это вот очень здорово. Поэтому у меня младшая дочка просится к Диме, ты думаешь.
1: Ты придумал.
2: Вот. 5 лет ребенку, и что-то она тогда закапризничала. Дима говорит, иди, я тебе Карлсона нарисую. За 3 секунды нарисовал просто художественное произведение.
0: Так папа?
2: Да.
0: Господа,
2: да.
0: Ниоткуда мне было взять пример педагогики, кроме как от отца. И я бы хочу, конечно, поблагодарить за эти высокие слова, мне это очень важно. Так я бы хотел сказать, что мне важно это показать и моему зрителю. Послушайте, Россия зависит лично от вас. Как вы дитя воспитаете, вот такой она и будет. Как Россия – это люди. Это не поезда, не машины, не ракеты. Хотя это, конечно, еще и станки. Но и все-таки это люди, которые приводят все это движение. Так от вас это зависит. Конечно. Ему будет неоткуда стать благородным, достойным человеком, если вы не такой. Он будет блогер.
1: Конечно.
0: Осторожно. Он будет говорить пакости про все, что видит, потому что зависть велика. А раз он ничего не производит, так и деньги у него не заведутся никогда. Вот он и будет завидовать. Почему что? У Абдразакова деньги, а у меня его нет. А ты прошел такую вокальную школу, как Абдразаков. А ты учился вместе с Хворостовским у лучших всемирных преподавателей. Нет, ну так откуда ж тебе такие взять деньги, как у Абдразакова? Сиди уж, пой, поспели вишни в саду у дяди Вани. И прекрати завидовать. А чтоб так не было, попробуй-ка сам. Ну, у тебя не получилось. Так ты не будь дурак. Попробуй стать тем, кем ты хотел быть для своего ребенка хотя бы. В его глазах будь тем, кем ты хотел быть. Увидишь, как жизнь тебе повернется. Я буду 31 раз в месяц это доказывать нашей с Катюшей продукции под названием «Перезарядка». Возможно, это слово имеет не только отношение ко мне. Наверное, оно амбивалентно. Оно и для нашего зрителя. «Перезарядка».
3: Так, но когда у нас мотор? Когда она включается?
1: Да, это пока интернет-проект, но вы планируете на ТВ?
2: Пока это интернет-проект, да? Потому что сейчас очень много зрителей все-таки в интернете, и мне кажется, что разумно идти оттуда с этим проектом,
1: ну, как
2: «Перезарядка»,
1: Собчак,
2: конечно.
1: Многие, да.
2: И, конечно, этот проект нацелен на то, чтобы показать все сферы осознанного образа жизни, осознанной жизни, я бы даже сказала, не образа жизни, потому что правильно мы говорим, когда человек здоров, он счастлив, психологически спокоен, он и своих детей воспитывает совсем в другом ритме.
1: Да.
2: И дети становятся абсолютно здоровыми, да, людьми, их никто не ковыряет, ничего не заставляет, не кричит, не орет. Ведь мы тоже кричим и гневаемся от усталости, от проблем со здоровьем, понимаете? Это очень сильная раздражительность, очень сильно влияет и на брак, и на семейные отношения. Поэтому мы выходим за рамки.
3: Но я все-таки хочу уточнить еще раз у Дмитрия напоследок. Все-таки вы нам так и не сказали, обновленный Дибров, насколько себя сейчас ощущает по этой легкости, вот в этом интересе ко всему?
0: Дело в том, что вы сейчас спрашиваете у Гагарина, который совершенно в неизвестном доселе человечеству летательном аппарате сгруппировался и ждет только отмашки на старт. Если вы сейчас спросили бы у Гагарина, Юрий Алексеевич, ну вот как вот вы себя чувствуете? Да я сейчас себя не чувствую. Я сейчас чувствую ракету, внутри которой я как приготовился к старту, к прыжку в неизведанное.
3: Спасибо вам огромное. С нами был Дмитрий Дибров, Екатерина Гусева, Анна Калашникова. Спасибо.
2: Спасибо за приглашение.
1: Спасибо.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
10: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером, со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком. И тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О спецоперации.
3: Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны России. Наши вооруженные силы поразили в море сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы для ВСУ. Наши российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов противника. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о рассмотрении вопроса продления льготного кредитования для аграриев. Речь идет о сроке до года в регионах, где выращиваются значительные объемы зерновых, сказал он. Такая же возможность, по его мнению, должна быть предоставлена предпринимателям, которые понесли существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки продукции из-за техногенной чрезвычайной ситуации. Кроме того, заемщикам вернут право восстанавливать льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января прошлого года.
4: О ценах.
3: Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 96%. Такие данные приводит Росстат. С начала октября цены прибавили 0,9%. ЦБ ранее подчеркивали, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть в том числе от динамики цен. В августе Росстат зафиксировал первую в этом году месячную дефляцию. Потребительские цены тогда снизились на 0,08%, чему во многом способствовало сезонное удешевление овощей. Средняя стоимость страховки по ОСАГО в России выросла на 8% относительно прошлого года. Эти данные приводят в Российском союзе автостраховщиков. Средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%. Рост цены полиса связан с тем, что страховщикам все труднее удержать выплаты на прежнем уровне. Ранее в страховых компаниях отмечали, что стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили или по направлениям страховщиков.
4: О спорте.
3: Китайский «Шанхай Дрэгонс» одержал победу над московским «Динамо» 3-2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» КХЛ. «Динамо» продлило серию поражений до 5 матчей и располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 14 игр. «Шанхай» занимает 4-е место на Западе. В активе команды 17 очков по итогам 11 встреч. В следующем матче «Динамо» 9 октября примет московский «ЦСКА». «Шанхай» 12 октября дома сыграет с минским «Динамо».
5: И о погоде в эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 12-14, и синоптики обещают на завтра дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
11: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой серьезный разговор о денацификации. Мы говорили, начинали с денацификации Украины. Теперь понятно, что речь идет о денацификации Запада, а то там вообще лиха беда начала. С нами по-прежнему соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня Федор Кауфман. Федор, приветствуем.
12: Добрый день.
11: Константин Чепрасов. Константин, тоже рада видеть. Ну и вначале пару слов о том, о чем хотелось бы поговорить сегодня. Несколько новостей на конец весны 2026 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в новом соглашении в сфере обороны и безопасности, которым подписывает с Великобританией, со Стармером, прямая угроза – это Россия. Но можем о себя добавить единственное. Россия определена как прямая угроза. История учит нас, говорит Туск, что Польше нужно создавать надежные союзы. В этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Пашинян подписывает с Соединенными Штатами соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И тоже, в общем, надо сказать, что весна этого года ознаменовалась, ну, многими сообщениями из Армении, связанные и с биографией деда Пашиняна, и с его действиями и попыткой сыграть на двух свадьбах, а именно вступить в ЕС и остаться в ЕАЭС. И размышлениями о том, какие инструменты есть у нас с тем, чтобы вот с тем, чтобы что? С тем, чтобы не допустить вот и в Закавказье нечто подобного, что мы наблюдаем на Украине. Я думаю, об этом надо говорить. Плюс к этому все больше сообщений приходит из Молдавии. Что-то происходит там. Молдавия выходит из СНГ. 12 месяцев на процедуру отведено, но все документы уже подны. Прибалтика не дает о себе забыть практически каждый день в связи с историей с дронами. Не очень понятно, откуда летят эти дроны. Прямо оттуда они летят, транзит. Там они летят. Но вокруг этого разворачивается фон сообщений, связанных с тем, что давайте вдарим по Прибалтике, там никого нет. Армия Литвы 6 тысяч человек. Мы вот за три дня все как в лучших традициях, все проблемы решим. Возможно, это или нет? Имеем ли мы ситуацию, связанную с каким-то кольцом, разворачивающимся вокруг нас? Ну и если немножечко вернуться к началу, конечно, мы говорим о проблемах, связанных с украинским вопросом, с неонацизмом на Украине, с большим коллективом Западом, которого поддерживает, со всем блоком НАТО, который работает сейчас. И, опять же, все больше сообщений о том, что, похоже, вот технически, технологическая часть выходит на какой-то новый уровень, связанный с применением искусственного интеллекта, и с просто самими дронами, более простыми в производстве, более эффективными, и с тем, что применяется Starlink, и с какими-то историями, которые нависают, видимо, с теми, что будут какие роем сразу лететь, тысячами лететь. В общем, угрозы нарастают. И здесь хоть, ну, как-то вот неизбежно у меня вспоминается все время 91 год. Мы сейчас будем говорить, да, про наших соседей, про постсоветские республики. Все-таки я не понимаю. Наш дед, которого мы вспоминаем 9 мая, хочешь надеяться, что постоянно, который водрузил флаг над Рейхстагом и поставил, ну, мы сейчас видим на паузу, хотя на очень длительную, серьезную паузу вопрос нацизма, он почему-то собрал государство вот так, как он его собрал по границам 95 года. Для него Прибалтика, Украина, Молдавия, это все была единая родина. А почему-то в 91 году это отторглось, потом начались какие-то насмешки, связанные с прибалтийскими вымиратами, да, что вот эти гордые республики, там никого нет, действительно ли там никого нет, все вымерли, неужели это повод для радости? И где тогда, как мы видим, как мы определяем свое государство? Да, у нас есть конституционные границы, но мы видим, что сама жизнь диктует необходимость возвращения к тому, где наши люди, а где же наши люди заканчиваются? Ну вот наша земля, несмотря на конституцию 91 года, прирастает, да, наши люди в Донбассе, наши люди в Новороссии. Неужели они заканчиваются только четырьмя регионами? Ну вот я думаю, коснуться этих вопросов в широком таком спектре, что происходит вот по границе. Мы, ну, мне кажется, важно возвращаться к тому, как так получилось, что все это стало не нашим. Не нашим в смысле как какого-то такого имперского замаха, а не нашим в смысле, что там не наши люди. Могут ли эти государства, Армения, Молдавия, Прибалтика, быть независимыми? Или, отпав от нас, они неизбежно, и, наверное, это было ведь понятно, да, будут притянуты к нашему противнику? Что думаете, Федор?
12: Да, здесь необходимо сказать, что, ну, как бы очевидно, очевидно, что по границе России создается некий такой враждебный пояс. И эти проекты, они существовали всегда. Ну, еще во времена Советского Союза, если честно, еще и в начале 20 века, уже все равно, да, в 19-м начиналось это, всегда был разговор о том, что необходимо создать некий пояс между Россией, в каком бы виде эта Россия не существовала, и между Западом. Да? Восточный, концепт Восточной Европы, от моря до моря, между морем, там все как угодно, там в различных видах, в различном составе, под различными названиями это всегда пытались создать. И как бы сейчас, конечно, уже ситуация беспрецедентная. Во-первых, потому что мы оказались в положении, когда у нас фактически вот в этой Восточной Европе нет союзников, фактически нету сферы влияния, практически уже ничего не осталось. Это во-первых, а во-вторых, все равно, ну, скажем так, уровень технологий, который существует сейчас, он очень сильно меняет и понимание войны, и вообще значение тех или иных союзов, и, скажем так, значимость крупных армий. Это уже все как бы приняли. И тут, конечно же, необходимо говорить вот об этих горячих точках, которые возникают по периметру нашего государства, немножечко, может быть, с другого ракурса. Действительно, вот к Прибалтике относится очень, скажем так, зачастую юмористически. Да, как только ее не называют, там, и в Эмиратами, и Прибалтийскими тиграми, и как угодно. Опять же, здесь я с вами совершенно согласен, ну, как бы, о чему радоваться, во-первых, да. Во-вторых, где не идут регрессивные только процессы, как будто на нашей территории нет этих регрессивных процессов. Ну, а в-третьих, давайте мы посмотрим то, что происходит в Прибалтике. А я предлагаю Прибалтикой называть, рассматривать не только Прибалтику, а Балтийский регион, потому что, конечно же, Литва, Латвия, Эстония не существуют как отдельный некий субъект, но это абсурд. Это Балтийский плацдарм НАТО. Давайте его обсуждать так. И, конечно же, этот Балтийский плацдарм является частью очень крупного региона Северная Атлантика, Арктика, региона стратегического и с энергетической точки зрения, и с экономической точки зрения, и с военной точки зрения. Не просто так Трамп заглядывается на эту Гренландию. Это очень серьезный отдельный разговор. Так вот, значит, вот эти три государства, они входят вот в некий крупный регион. И они же не существуют только вот в моменте, который есть сейчас. Давайте посмотрим о том, на то, как это развивалось там, и вспомним, как это происходило на Украине. Допустим, вспомним 2014 год, когда армия Украины находилась в совершенно другом состоянии. И технически, и мобилизационно, и идеологически. К 2022 году, к началу СВО, это были совершенно другие вооруженные силы. Потому что с ними проводили системную работу и системно накачивали вооружением. Конечно, к 2022 году там еще не было вот ситуации с дронами, с беспилотниками, той ситуации, которую мы имеем сейчас. Но все, что можно было туда достаточно эффективно поставить, фактически поставили. И мы помним, как перед самым началом СВО туда самолетами без остановки завозили оружие США, присылали бесконечные типоромы и грузовые корабли как раз-таки в литовские порты, оттуда уже перебрасывали на Украину, это все известно. И мы к 2022 году получили намного более серьезного противника. И опять же, не только в том моменте, в котором он существовал, а были настроены и логистические коридоры, и промышленность Запада на то, чтобы постоянно этого нашего противника, который, естественно, не ограничен Украиной, его постоянно поднимать его уровень, как и военный, так и организационный, чтобы постоянно эта машина работала на обновление и была настроена на долгий военный конфликт. Вот это было выстроено таким образом. А мы же тоже, на самом деле, смеялись. Тоже вплоть там до самого начала боевых действий казалось, что, может быть, можно этот вопрос решить быстро. Он не решился быстро, потому что серьезно к этому вопросу отнесся наш противник. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит в Прибалтике. Конечно, население трех балтийских республик очень небольшое. Оно намного более расслабленное, чем население Украины. И мы не хотим говорит, что там то же самое. Несмотря на то, что там на примере их нацистских батальонов тоже есть и добровольческие различные организации, которые ведут свою историю от коллаборационистских структур не только Второй мировой войны, да, но также от нацистских структур, которые создавались там в Литве там, в 20-х годах, и в Латвии, и в Эстонии точно так же. Там есть эти люди. Конечно же, это не украинская накаленность, но дело в том, что вот эту территорию, Прибалтику, ее изначально рассматривали как регион, который нужно накачать именно высокотехнологичным оружием. Это действительно так. Там изначально, если возникала какая-нибудь база НАТО, то она зачастую была информационной базой, каким-то информационным узлом, вот что-нибудь такого образа.
13: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, сегодня Федор Кауфман. Небольшая пауза и сразу продолжим.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано.
14: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
16: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии вывели, я имею в виду, именно из Курдистана. И переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
13: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Продолжим, Федор.
12: Конечно же, Россия и Украина сейчас впереди планеты всей. И мы не хотим сравнивать там какую-нибудь Прибалтику, даже не с Украиной и не с Россией. Конечно, здесь намного больше вкладывается. Но в какой-нибудь Латвии с 2009 года развивается производство беспилотников. И Латвия поставляет тысячами для такой страны, на Украину эти беспилотниками. Для такой страны это немало. И там это будет развиваться и развиваться. А когда, допустим, Латвия получит какие-нибудь разработки, даже не сама их произведет, а какие-нибудь разработки эффективного искусственного интеллекта, позволяющего управлять вот этими роями дронов, то, в принципе, какая разница, сколько там будет человек? Там будет достаточно пару десятков тысяч, а они найдутся там. Они найдутся. Кого не будет не хватать, туда привезут. А так найдутся. И нельзя сказать, что там вот все это, производство беспилотников, развитие этих беспилотных систем происходит как-то глупо. Нет, это совсем не так. Вот мы как-то обсуждали о том, что сейчас есть тренд на создание вот модульных систем, когда беспилотник не создается там под одну задачу, а создаются какие-то модули, которые могут при желании быть перенастроены, пересобраны каким-то образом, чтобы беспилотник менял задачу, во-первых, а во-вторых, чтобы, когда потребуется следующий беспилотник, не с нуля его производить, а какой-то переделывать его модуль. Вот. То есть их задача, и они говорят об этом открыто, поставить в Украину вот эти вот модульные системы, если надо там что-то довести, а в идеале сделать так, чтобы уже на Украине могли сами они там перепрошивать их как надо, им будут присылать программы и так далее. Это же в Латвии об этом говорят очень как бы подробно и так далее. В Эстонии производят наземные платформы роботизированные. Конечно, их не производят еще тысячами, там, десятками тысяч и так далее. Но сколько-то лет назад их там не было вообще. Ну и самое главное, что на Западе рассматривают эту территорию как территорию, которую нужно именно обеспечить этими инновационными технологиями, чтобы, если противостоять России, да, останавливать ее, то останавливать ее вот таким вот образом. Не при помощи большого количества, которого нету, латышей, литовцев, эстонцев, а при помощи этих новых технологий. При том, что понятно, что ну, как бы мы, Россия никогда не начнет сама какую-то агрессию, наступление на Прибалтику. Это просто нонсенс. Об этом заявляют бесконечно все наши политики. Ну, это просто политически нецелесообразно. Но вопрос, а вдруг Калининград? Ну вот, а вдруг блокада Калининграда? Что тогда делать? Это же серьезный вопрос.
13: Там
12: же...
13: Не видя меня, а вдруг? А когда, да, наверное, вопрос?
12: Ну, давайте пока говорить о вдруг, да? Потому что это все-таки вопрос очень серьезный. Совсем как бы не шуточный. Так вот, но на этом стратегия ведения боевых действий в Прибалтике не заканчивается. Потому что мы с вами прекрасно видим, что и Литва, и Латвия, и Эстония, и Финляндия закупают потихонечку различные дальнобойные орудия. И химарсы там, и все что угодно, и корейские гаубицы, там эти К-9, закупают постоянно и на регулярной основе. Конечно, это все должно быть поставлено к 28-му, к 29-му, к 30-му году, но давайте мы обратим внимание, что уже все, не скрывая, говорят, что, наверное, какой-то ну, действительно серьезный конфликт начнется, да, вот там чего-нибудь с 30-го года и так далее. И в Германии об этом уже говорят, и в Британии об этом говорят. Не всегда это самые высокопоставленные политики, иногда какие-то политики второстепенные, но это обсуждают достаточно серьезно. Ну, вот, допустим, Финляндия, она закупила там сколько-то гаубиц, и к 28-му году у них будет на границе с Россией более 200 гаубиц, которые бьют там на 40-30 километров, южнокорейские, и которые способны ну, как бы бить зарядами ядерными, тактическое ядерное оружие. То есть их можно использовать под эти цели. Одновременно, вот буквально уже сейчас, в Финляндию будут поставляться F-35, которые потенциально могут нести, опять же, ядерное оружие. То есть под это все как бы выстраивается. Ну, и давайте вспомним теперь, как Финляндия входила в НАТО. Финляндия, войдя в НАТО, примерно в это же время отдала около 14 баз Соединенным Штатам Америки. Не НАТО, а Соединенным Штатам Америки. Это было несколько лет назад. Вспомню, что тогда и в Дании, и в Швеции появилось достаточно большое количество американских баз. И тогда Финляндия, ну, как бы, когда, естественно, начали спрашивать эксперты у финских политиков, а, ну, как бы, а что происходит? И не появится ли вдруг на этих американских базах ядерное оружие? И тогда финны сказали, что нет, оно, конечно, не появится, но эксперты обратили внимание на пункты соглашения между Финляндией и Вашингтоном, где было указано, что в реальности финские власти не могут досконально проверять все оружие, которое американцы вводят. И не могут шнырять там по этим американским базам. То есть, на самом деле, надо будут, будет, завезут. А потом, когда уже обсуждалось вступление в НАТО, и задавали вопрос у финнам, а вы случайно ли не ядерное оружие туда собрались завести и бахнуть? Ну, понятно, что как бы, если они будут уже это использовать, это, еще раз отмечу, катастрофический, чудовищный сценарий, то это же не вопрос о том, что они будут бить по Ленинграду, а вопрос о том, что это предупреждающий удар, понятно, по нашим объектам стратегическим, которые находятся там рядом с Финляндией. Вот. И тогда политики говорили о том, что ну, мы ни в коем случае не будем ставить у себя ядерное оружие, но мы же входим в НАТО, поэтому мы не можем отрицать статью об использовании этого ядерного оружия. Поэтому мы себе его ставить не будем, но если потребуется, мы предоставим свою территорию в качестве транзита для ядерного оружия. Простите, куда может осуществить Финляндия транзит, как только не к границам с Россией? Только туда. Вот. Ну, а в последнее время там появились политики, которые просто начали говорить, прошло несколько лет, и уже начали говорить о том, что а не поставить ли нам ядерное оружие. Вот это развитие ситуации. Давайте сравним с тем, как это происходило на Украине. Ну, давайте представим себе, что через... Вот сейчас 26-й год. И мы представим себе, что через 3-4 года туда поставят все «Химмерсы» там и все эти дальнобойные орудия, которые они хотят туда поставить. Что Эстония будет производить, нарастит производство и будет производить там тысячами эти роботизированные гусеничные платформы. А искусственный интеллект позволит создать так называемую стену дронов, которую они пытаются создать, над которой пока что смеются. Вот, что, ну, что там, это стена дронов, кто там ее будет строить и так далее.
13: Но карп из палантира прилетал,
12: ну, конечно. Да. Понятно, что в Прибалтике все эти дела с коррупцией, с населением, еще раз говорю, с накаленностью, это не украинская армия. Там все это тяжелее, все достаточно сложнее. Но представьте, что там это будет намного более эффективно через несколько лет, и у нас появится эта точка еще какая-нибудь.
13: Но на это говорят, зачем вот же ждать? Давайте упреждающие, как раз пока там все не накалено и ничего нет, этот вопрос и вернем в какую-то, правда, не говорят, в какую дату.
12: Да, ну, как бы это все, ну, как бы я думаю, что это... Ну, разговоры не из серии тех, которые нам нужны, может быть. А еще раз, как мы уже не раз подчеркивали, может, говорить-то нужно о том, как выстраивать наш промышленно-оборонный комплекс и как вовлекать все население именно под это дело. Вопрос же не о том, чтобы провести там массовую мобилизацию в армию и так далее, а мобилизовать страну под военные цели, в смысле внутренняя мобилизация страны по созданию эффективного военно-промышленного комплекса. Поэтому как бы вот так на Прибалтику смотреть свысока и с позиции юмора не стоит. Это очень серьезные процессы, которые происходят там, но как и во всех остальных, скажем так, регионах. Понимаете? Ну, понятно, опять же, можно много смеяться, там, Молдавия, там, и то, и сё, но там периодически появляются памятники то ли нацистским пособникам, то вот каким-то румынским солдатам погибшим, там, или что-то еще. Вот. И мы же прекрасно понимаем, что там Санду делает, и как бы, что это абсолютно не... самостоятельная фигура, президент с румынским гражданством.
13: Так и... мы получили окраины, которые совсем недавно были частью целого нашего общего, которые теперь настроены...
12: Да, только не надо, еще раз, не надо относиться к этому с юмором и свысока, потому что каждая эта проблема в отдельности, может быть, и не имеет серьезного значения, но они существуют не в отдельности. И все-таки то, что происходит с технологиями, с искусственным интеллектом, с дронами, это разговор серьезный. А еще раз говорю, вот этот Балтийский бассейн, он более опасен, чем кажется. Допустим, ну вот мы же знаем известного производителя Швеции Saab, который очень давно занимается искусственным интеллектом, беспилотники, у них очень неплохие разработки, они там все это крутят. Ну и вообще, вот это направление на то, чтобы вести войну при помощи роя дронов, платформ, при этом не только летательных аппаратов, а разговор идет о том, чтобы группировка работала из летательных аппаратов, наземных, наводных и подводных. Вот, группировка должна работать таким образом, управляемая искусственным интеллектом. Об этом же разговор ведется уже, ну, как бы полтора десятилетия эффективно, и какие-то испытания, которые далеки были еще от прямого использования искусственного интеллекта и эффективного использования, они начались там на Западе в году 16-м, а в 21-м уже они были на другом уровне, и все очень быстро меняется. Поэтому к каждой точке, каждой проблеме нужно относиться сейчас нам невероятно серьезно и ничего не откидывать.
13: Это соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
14: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев о том, на ком лежит ответственность за развитие национализма на Украине.
17: Украинский национализм изначально там с конца 19 века был взращен австрийцами, потом там немцами и так далее. То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, то должны быть национальные интересы. И национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, светлой памяти, каждый человек – кузнец своего счастья. Также и нация. Каждая нация – кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм. И уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну а что тогда? Вот, приехали.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
15: Курс западных стран на дальнейшую эскалацию вокруг Украины повышает риск перехода противостояния с Россией в самую жесткую фазу. Это заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, западные политики продолжают ужесточать военную риторику. Она указала, что наряду с планами по дальнейшей поддержке Украины и отправке на ее территорию военнослужащих стран НАТО, в открытый разговор ведется о подготовке Европы и боевых действий вне украинского контекста, а также об усилении давления на Россию. Отец 13 детей Александр Колотун, погибший во время атаки украинского беспилотника в Херсонской области, ранее помогал эвакуировать мирных жителей из опасных районов. Об этом сообщает омбудсмен региона Сергей Георгиев. Семья Колотун широко известна в Херсонской области. Супруги открыли пекарню, которая снабжала хлебом жителей окрестных населенных пунктов. В июне Владимир Путин лично вручил жене Александра Татьяне орден «Мать-героиня». Сейчас она ждет 14-го ребенка. Сегодня беспилотник украинских боевиков атаковал легковушку. Погиб Александр Колотун и его 15-летняя дочь. Это произошло в 120 километрах от линии фронта. Семье погибшего окажут помощь.
14: О Европе.
15: Германия переживает глубокий экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, в то время как руководство страны демонстрирует неспособность справиться с ситуацией. Об этом пишет журналист Ульф Пошарт в своей колонке для британского «Телеграф». По его словам, правительство правящей коалиции в условиях падающей поддержки населения превратилось в блеклую тень своего прошлого. Пошарт характеризует современную Германию как, цитата, «страну лунатиков», которая движется к системному кризису, охватившему самые разные направления – от автомобильной промышленности и национальной сборной по футболу до внутренней и внешней политики.
14: О спорте.
15: Московский «Спартак» со счетом 5-2 обыграл Сочи в гостевом матче регулярного чемпионата ФонБет КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает 6-е место с 14 очками после 13 матчей. Сочи идет на последней 11-й позиции, набрав 4 очка в 12 играх. Следующая встреча «Спартак» и «Сочи» вновь сыграют между собой. Матч состоится на берегу Черного моря 9 октября.
4: О валютах.
15: Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 48 копеек. Евро стоит 96 рублей 33 копейки. Курс юаня 12 рублей 75 копеек.
4: О погоде.
15: В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 12, плюс 14 и дожди. В Санкт-Петербурге плюс 11 градусов. Без осадков завтра днем плюс 11, плюс 13. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
13: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Продолжим, Константин.
18: Мне кажется, какую-то рамку здесь нужно обозначить, потому что мы будем, видимо, постоянно возвращаться к словам наших политических высоких деятелей о том, что мы сегодня ведем войну с Западом. Но, опять же, как бы, мне кажется, проблема в том, что мы до конца все-таки не хотим принять на себя этот тезис, потому что это правда. Действительно, мы ведем войну с Западом. Но, как на любой войне, могут быть разные фронты, да, и могут быть разные участники этой войны. Мы сейчас ведем эту войну с Западом на территории Украины в виде специальной военной операции. Но кто сказал, что это самое худшее, что может быть в нашей судьбе, скажем так, да? Потому что, ну, давайте даже вот как бы самый такой лайтовый, так сказать, простой вариант, минимальный, да, что что-то все-таки начнет происходить в Прибалтике. А у нас там есть войска, ну, как бы из открытых источников можно посмотреть, что сейчас войска Ленинградского военного округа, калининградские подразделения, там, калининградский армейский корпус, ленинградские подразделения, они входят в группировку войск «Север». То есть, соответственно, они находятся на наших рубежах, которые защищают Брянскую, Курскую область. Так они что, они пойдут в Прибалтику, и что, мы оголим направление, где Харьков, Сумы и так далее? Ну, нет же, потому что мы получим, понятно, что получим. И это же вопрос, что как только в нашу нынешнюю конфигурацию хотя бы одно дополнительное государство, пусть даже какое-то микроскопическое, входит в это уравнение, то это уже начинает как бы рушить всю ту систему, которая с очень большим трудом выстроилась. А почему мы считаем, что это только может быть Прибалтика? Да? Ну, вот вы говорили про Кавказ, да? Но, слава богу, у нас сейчас с Турцией очень хорошие отношения. Да? Но мы же понимаем, что за последние 200 лет у нас были разные ситуации с Турцией. И, в принципе, те концепты идеологические, которые Турция продвигает, Великого Турана и так далее, но они, мягко говоря, не сильно как бы соотносятся с целостностью и территориальным единством Российской Федерации. Поэтому, ну, как бы мы же с Украиной тоже достаточно долго дружим. Жили, да, а не надо забывать, что в Турции есть много националистических групп, так называемые там «Серые волки», да, «Бузгурт» и так далее. Но мы с ними дружим, и слава богу, да, ну и с Прибалтикой мы как-то дружим. Но мы же уже видим, что, например, происходит на Черном море с нашим флотом. То есть, в принципе, как бы это ни предкорбно было, как бы это ни трагично звучало, но Черноморского флота на сегодня у нас, по сути дела, нет. Потому что максимум, что признают сами военные, говорят, что Черноморского флота, да, что мы пытаемся сейчас обеспечить безопасность в местах базирования. Что такое места базирования? Ну, например, мы пытаемся обеспечить безопасность Новороссийска, как порта. Но мы же видим,
13: вообще,
18: что
13: наверное,
18: происходит.
13: Вопрос, да, современных угроз для старого типа таких консервативных, да, систем вооружения. Ну, это, да, танки, корабли большие.
18: Мы видим, что большие здоровенные хреновины, уж извините меня, да, они плохо работают в современной сетицентричной, там, роботизированной дроновой войне. Поэтому это вообще новый уклад технологический. И мы на примере Черного моря видим, что какой-то москитный флот, какие-то микроскопические бэки, так называемые, да, они способны уничтожить, ну, дешевые. Они способны уничтожить огромные корабли. Но что значит дешевые? Есть этот бэк, который находится в Черном море. Как им управлять? Если у вас есть Starlink, да, огромная, в десятки тысяч спутников, космическая система, которая завязана на огромные сервера, да, на огромные вычислительные базы данных, и которые позволяют управлять этими бэками, все хорошо. А если у вас этого нет? То есть тут цена, на самом деле, в современных технологиях не конкретного изделия, да, не конкретный какой-нибудь там БПЛА, который куда-то летит в наш тыл.
19: Инфраструктура.
18: Да, гигантская, современная, высокотехнологичная инфраструктура. К сожалению, это та сфера, где мы последние 30 лет не развивались, а Запад развивался, как бы он ни загнивал, но у Запада есть Старлинки, а у нас ничего подобного нет. И это трагедия в этом смысле. Так и здесь давайте переложим мы... Ну, тут есть, конечно, некий нюанс, скажем так, да, что в этой связи непонятно, а какую роль тогда будут играть какие-нибудь американские авианосцы, да, ну, как бы плывет авианосная группа, ну, хорошо, 500 бэков там или 300 бэков туда прилетает, ну, мы это не можем сделать, китайцы могут сделать, но это другой вопрос, да.
19: Странно было, когда Трамп подогнал эти огромные махины,
18: ну, да. После возникновения гиперзвукового оружия это уже непонятно что, а уж современными, ну, то есть с этим столкнемся, как бы, все мы, да, и наши, как бы, враги, и наши партнеры и так далее, но на сегодня у нас-то совсем сермя проблема. Мы видим, что происходит в Черном море. Да? Изменение этого военного технологического уклада просто, ну, по сути дела, устранило классический флот такой, какой он есть. И сейчас, ну, мы сидим в наших портах, ну, как, собственно говоря, и украинцы, да, и пытаемся как-то там вот что-то придумать, но ни в коем случае не выходим в море. Так, а что будет с Балтийским морем? Давайте предположим, что в Балтийском море начнется нечто похожее, да? Ну, так тогда Балтийское море вообще исчезнет из всего этого уравнения. Нам запечатают выход в Балтийское море и подлодкам, и кораблям, и торговым судам. Да?
20: Это будет взаимное
18: запечатывание. Это даже на самом деле не вопрос там Калининграда, да?

0: уже началось. И как бы под это они могут каким-то образом мобилизовать свое население. Мы об этом говорили на предыдущей передаче.
1: А да? В Балтийском море тут тоже это будут украинцы, да, делать в украинской форме, с украинским флагом, нашивками. Но да, вот они будут запускать эти бэки по Балтийскому флоту. Или как? Ну, потому что если это будет делать Финляндия в открытую напрямую, пока это выглядит странно.
0: Не, ну, во-первых, мы уже видим, да, как, например, в Африке нашим войскам, которые там есть, да, ну, там, африканский корпус и так далее, до этого были там различные частные структуры, ну, там уже вполне НАТО активно привлекает специалистов украинских, да, из ГУРа и так далее. И это, в принципе, логично.
1: Для кадра стоит украинец, да, который вот запустил.
0: Ну, конечно,
1: а за
0: да.
1: ним это инфраструктура.
0: Да нет, даже, ну, для кадра, не для кадра. Тут вопрос, что, ну, современная такая, как бы, война, а что мешает создать какой-нибудь ЧВК на Западе, да, принять туда каких-нибудь представителей французских иностранных легионов, украинских подразделений, каких-нибудь балтийских националистов и так далее, если там кто-то остался. Но я думаю, там, как бы, наберется немалое количество людей, да, именно о том, о чем говорит Федор, да. Это не будет, ну, извините меня, какое-то мясо, которое там с шашкой побежит на танк, да. Зачем? Это будут специалисты, дроноводы, это будут специалисты по удаленному минированию. Но это же современная война, да, там прямого огневого контакта практически нет. Минирование, пожалуйста, дроны, как бы киллзона, ну, сейчас она там 20 километров, так она может быть и больше. То есть тут вопрос...
2: Они хотят ее, Константин, больше сделать. Они это очень активно обсуждают, чтобы она стала намного больше, да?
0: Ну, конечно.
2: До 50.
0: Поэтому тут вопрос, что когда мы говорим о войне с Западом, ну, к сожалению, это страшно, как бы, признавать, да, но, наверное, стоит говорить о том, что Запад не ограничится одной Украиной. Потому что даже на Украине уже мы сейчас, ну, просто, по сути, в позиционном тупике, да, у нас, как бы, Украина – это 600 тысяч квадратных километров, да, более чем 600, а продвижение у нас сейчас в районе 5 тысяч квадратных километров. Так, как бы, ну, уже понятно, что это с точки зрения технологической, да, тупик. Там невозможно, как бы, продвигаться старыми методами. А что из себя представляют новые методы? Мы до сих пор не знаем. Это в каком-то смысле такое межвремение, которое было между Первой мировой и Второй мировой, да, немцы в свое время изобрели некий, как бы, меч-кладенец под названием танковые группы и моторизированные, механизированные подразделения. И этим они, как бы, захватывали, да, там, за 30 дней Францию и наносили нам крайне тяжелые поражения в 41-м. Сегодня непонятно, что это будет, но это будет. И явным образом Запад рассчитывает в этой технологической гонке одержать победу и нанести нам упреждающий удар. То есть вопрос не в том, что все будет вот в этом болоте бесконечно. На Западе постоянно оружейники работают над этим. Поэтому вопрос, либо мы сделаем какой-то прорыв и сможем, ну, обеспечить себе какие-то, да, выполнение задач, ну, либо мы столкнемся с тем, что мы окажемся на предыдущем технологическом укладе с нашими огромными замечательными кораблями, ну, замечательными для 80-х, может быть, 90-х.
1: Но годов. Без них нельзя все равно, да?
0: Конечно. Но необходимо, но недостаточно. Это вопрос, в принципе, да, как бы, современные танки нужны, но какие нужны? Вокруг, видимо, них также нужна какая-то огромная инфраструктура из средств РЭП, БПЛА, анти-БПЛА, да, и так далее. Но это огромная, как бы, сфера, которая требует там мобилизации колоссальных ресурсов, на самом деле, на это.
1: Вот мы говорим о военной составляющей, да, связанной с танками, с большими махинами, но, честно говоря, кажется, что гражданская жизнь, ведь это показали и соседи Ирана, это показали и многие наши регионы, когда в Сызране, да, дрон прилетел в жилой дом, не такой-то высокий. Тем не менее, каждый день приходится видеть все новые проекты каких-то 50-этажных чудовищных башен, которые предлагается строить в наших крупных мегаполисах и городах без решеток, без охраны. Уже бизнес заговорил о том, что надо как-то защищать производство. Да? Кто-то, кто быстрее учитывает реалии, пытается закрывать решетками от дронов, кто-то этого не делает. Но гражданская жизнь как будто бы вообще не видит все, что происходит уже не на передовой даже, а везде. Назовите точку, где, куда не прилетел дрон.
0: Я думаю, это, в принципе, вопрос парадигмы нашей вообще общественной жизни. И в этой связи нам многому можно поучиться у Советского Союза. Я не помню, в каком музее я был, да, но меня очень сильно впечатлила такая большая карта историческая, где была нарисована, ну, это такое наложение на карту Москвы. И, по-моему, это был там, присутствовало шоссе энтузиастов, но это была карта 60-х годов, карта эвакуации в случае тревоги и какой-то, ну, ядерной опасности и
1: эвакуация
0: так далее.
1: Эвакуация,
0: да?
1: Города огромного.
0: Да, это, ну, в принципе, да. Уже даже тогда Москва был огромный город. И на этой карте было нарисовано шоссе энтузиастов, да, через каждое определенное количество километров, остановки, укрытия, места для отдыха, потому что, понятно, эвакуировать в первую очередь нужно будет женщин, стариков, детей и так далее. А это серьезный вопрос. Ну, например, я, когда работал там в одном госучреждении, я был ответственный за эвакуацию сотрудников нашего подразделения. То есть в государственных учреждениях, ну, образовательные учреждения, да, в государственных учреждениях какие-то рудименты советские, на мое удивление, остались. Мне даже даже пришлось прийти в специальный отдел охраны там безопасности. Мне сказали: так, вот, имею в виду.

0: году, вот то, все 5-10, разумеется, уже как бы не проводились никакие учения, ничего, но хотя бы говорили, что вот, извини, ты ответственный и так далее. Но недостаточно же просто назначить ответственных, да, это нужно строить, ну, по сути, всю урбанистику под это подводить, да, всю городскую инфраструктуру под это подводить.
1: Соавтор коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас еще одна небольшая пауза и сразу вернемся.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, сегодня Константином Чепрасовым. Возвращаясь к параллелям с нашим днем восприятия, то два варианта вообще, по большому счету. Значит, или это огромная угроза, и мир фашизируется, и технологический искусственный интеллект, и рой дронов, и вообще непонятно, как за этим угнаться, честно говоря. И тогда надо вот нам в рай, а они рано или поздно все сдохнут. Или этой угрозы нет, и что приходится слышать и читать даже вот сейчас в политически активных блогах. И вот бы перемирие бы, потому что вот видно, значит, завязли это. Ну, понятно же, никакого перемирия.
6: Да не нужно, там на эскалацию все идет. Ну, зачем им стягивать сейчас Беларусь? Зачем все это делать? Тут нельзя сказать, что у нас ничего не происходит. Это уже нельзя сказать. Конечно, еще раз говорим о том, что и Украина, и Россия, они так как находятся вот в той ситуации, в которой они находятся, естественно, у нас тоже развитие и БПЛА, и противо беспилотные системы. Развитие этих систем идет. Но давайте еще раз посмотрим правде в глаза. Налет на Московскую область был? Был. На Белоруссию он осуществляется? Осуществляется. На Усть-Лугу был? Был. Эта киллзона увеличивается? Увеличивается. Мирные трассы, которые были мирными, простреливаются? Простреливаются. Проблемы на юге серьезные для флота, и не только для флота, и для гражданского населения есть. Объекты, связанные с нефтегазовой промышленностью, выбиваются системно? Выбиваются. Это же опять тактика такая. Вот выбить сейчас...
1: Бензовозы выбивают.
6: Да, бензовозы. Вообще все, что касается нефтегазовой сферы. Это все происходит. Понятно, что тут мы играем в такую вот как бы... потягушки. То у них что-то появляется, то у нас. То у них, то у нас. Но, опять же, вот как мы говорим, Starlink у них есть, Palantir у них есть, за ними стоят огромные деньги и научно-промышленный комплекс всего Запада. он стоит. Это просто нужно как бы трезво оценивать. Возможно, через сколько-то лет у нас будет прорыв. Мы не можем сейчас вот как бы точно этого сказать. Но пока, к сожалению, как вы правильно говорите, там блогеры, еще кто-то, зачастую склонны к каким-то победным реляциям. Как будто у нас уже это достигнуто. Вот у нас уже больше всех дронов. У нас уже это самое эффективное. А тут же надо сказать правду, что мы тоже находились в тяжелом состоянии в конце 30-х годов в связи с техникой. Зачем мы все оттягивали войну? Потому что по пятилеткам просто было понятно, что мы где-то к середине 40-х, к середине 40-х, к концу третьей пятилетки должны уже успеть выпускать эффективное и оружие массово должны выпускать. И к Курской дуге-то мы это сделали. И поэтому во многом там что-то получилось.
0: Нет, а самое главное, там же было другое население. То есть мы всегда, когда говорим, вот победная реляция, это все хорошо. Но пока мы видим, что население России не растет, а сокращается, и все равно, даже если бы оно медленно, по чуть-чуть росло, предположим, нас сейчас как бы там вместе с освобожденными территориями 150 миллионов, да? Но это же недостаточно. Мы об этом тоже говорили, что Запад-то это под миллиард. И тут вопрос, опять же, что Россия не может сама по себе существовать без вот этих системы союзов, скажем так. И, по сути, естественным образом нам эти союзы нужно строить с бывшими странами Советского Союза. Просто в силу того, что нас связывают не только какие-то там экономические, культурные связи, но и связи какие-то, грубо говоря, метафизические. Да? Потому что наши общие деды и прадеды воевали с фашизмом.
6: Но, к сожалению, на протяжении нескольких десятилетий во многих субъектах, опять же, это не касается там Беларуси, еще там ряда стран, да, вот. Но, к сожалению, во многих странах постсоветского пространства на протяжении нескольких постсоветских десятилетий в элиту шел отбор по принципу наличия родственников, как раз-таки родственников в прямом смысле этого слова, наличие родственников, которые боролись против Советского Союза, либо натурально на фронтах, либо уже в каких-нибудь там вот этих вот антибольшевистский блок народов был, вот американцы все, что делали там каких-нибудь там в этих ассоциациях антисоветских, их выбирали специально, из этих кругов, там была спецселекция, она реально шла. Это касается Прибалтики, это касается, к сожалению, Юга, там, многих стран касается. Конечно, Украина, это, понятно. Вот. Поэтому здесь я бы все-таки не стал обольщаться. Было бы хорошо, если бы это было так, но это касается модель вот этой апелляции к памяти об общей истории, к небольшому количеству стран. Во многих местах это совершенно не так.
7: Здесь непонятно, да, как этот феномен может сейчас что-то изменить. Вот это кольцо мы получили, конечно.
6: Получили, оно работает.
0: Я здесь просто хочу что добавить. Но, разумеется, на старых щах, да, и на сентиментализме, никуда не уедешь.
6: Это
0: поэтому
6: да.
0: вторым шагом здесь возникает вопрос, а что Россия сегодня может предложить как минимум своим соседям, а то и миру. Потому что мы постоянно проводим параллели с Советским Союзом, но Советский Союз нечто в 20-е годы предложил. Да? Там была декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Как бы над ней либеральные различные деятели не смеялись. Да? Но это было новое слово в некой гуманистической мысли того времени. Но мы же сегодня, проводя параллели с этим периодом, тоже должны что-то сказать даже нашим ближайшим союзникам. Поэтому здесь вопрос, что мы можем, во-первых, предложить, а первично-то все-таки, а мы чего хотим? Потому что если мы по-прежнему позиционируем себя как государство, которое хочет вхождения в Запад и общего потребительского благолепия, никаких союзников у нас не будет. Россия окажется одна и в очень нехорошей ситуации. Значит, нам нужно пытаться определиться для себя.
7: В Запад мы уже не идем.
6: Хотели бы, не хотели бы, не идем.
7: Теперь дух Пекина, да. Хотели бы, не хотели бы, не идем. Что хотим, чтобы отстали от нас, мне кажется.
0: Здесь, мне кажется, как раз, что важно, да, насколько мне помнится, глава государства нашего сказал, да, что на Западе сатанизм правит бал всем.
7: Так, кстати, теперь тоже, по-моему, запрещенное.
0: Но это же серьезный вопрос. Просто будет ли эта заявка каким-то образом серьезно доведена до нашей национальной позиции? Да? Когда мы говорим, это уже не просто какие-то наши западные партнеры. Это цивилизация смерти, это цивилизация, по сути, которая ведет к чему-то такому.
7: Но вместе с этим говорится, что на смену этим западным политикам придут здравомыслящие. Мы тут много раз обсуждали, что это...
6: Мы в свое время обсуждали с вами константы. То есть есть все равно на Западе некоторые константы. Они есть у Запада, они есть у Китая. И есть некий межпартийный консенсус, который переходит из документа в документ и существует в Америке очень давно. Это вопрос о сдерживании. То есть США всегда будут сдерживать отдельную страну или какой-нибудь регион, который пойдет по пути бурного развития и со временем потенциально сможет бросить вызов американской гегемонии. Поэтому вот исходя из этого, и будут действовать власти США. Америка great again подразумевает, что никто больше great again. Никто. Не должен быть great again. И они от этого не будут отказываться. Это будет либо в одной, либо в другой обертке. А так как мир очень сильно меняется, и понятно, что Америка не может уже, ну, там, скажем, выслать свои там, войска там, или что-то еще и сдерживать развитие каких-то регионов, то будет переход, и он уже осуществляется достаточно давно, к политике наведения хаоса и войны. Ну, так вот он и осуществляется здесь таким образом. И это же очень большой вопрос о том, что происходит на самом деле на Ближнем Востоке. Да? Когда Ближний Восток будет весь гореть, кому будет хуже всего? России, Китаю, и Америка будет далеко. И мы будем разбираться с этими исламистами, которые будут потоками течь и через Кавказ, и через Среднюю Азию, и Китай будет с этим справляться тем или иным способом. Это будет нас ослаблять в любом случае. Там справимся, мы не справимся, и за сколько десятилетий справимся. А у каких-то стран будет возможность для того, чтобы дальше осуществлять свое развитие и разбираться со своими кризисными процессами, которые у них, конечно же, тоже есть. Мы же должны понимать, что там тоже идут кризисные процессы, они очень хотят с ними справиться. И есть определенный исторический опыт, когда с кризисными процессами та же Америка справлялась за счет того, что зарабатывала деньги на войне. А почему нет? Это очень хороший бизнес, война. Для Америки очень привычный. Да и для Британии тоже очень привычный. Они находятся на своих местах. А мне будут очень рады, если будет расширение конвенциональной войны без какой-нибудь ядерной войны. Если возвращаться к началу нашего разговора о Прибалтике или о каких-нибудь еще европейских регионах, ну а кто сказал, что не может быть существовать такой модели, когда вдруг НАТО, ну скажем так, перестанет функционировать в том или ином виде, а Трамп постоянно что-то про это говорит.
7: Они сами же говорят, да.
6: Да, и сами говорят. И вдруг возникнут какие-то европейские союзы. И Америке не обязательно надо будет ввязываться в конфликт, который вдруг произойдет в Балтийском бассейне. Понятно, что и оружие, и все туда будет идти, ну, как бы, но будет то, что будет. И, опять же, речь не только о Балтийском бассейне. Вот. А еще, возвращаясь, опять же, к вопросу о том, ну, как бы, а что в реальности происходит? Ну, с мест, где идут реальные боевые действия, приходит следующая информация, она открытая, она есть в СМИ, об этом говорят военкоры, об этом говорят люди, которые возвращаются, о том, что у украинцев стало столько дронов, что за одним человеком на некоторых направлениях, это, конечно, происходит не повсеместно, но на некоторых направлениях уже на одного нашего бойца чуть ли не несколько дронов охотятся. А пару лет назад было не так. Это не значит, что у нас все стоит. Я еще раз подчеркиваю, у нас тоже это развивается, и дронов у нас становится больше, и лучше они становятся, но потенциал экономический, технический, идеологический, который стоит за украинской армией, невероятно мощный, и нам нужно это принять. И опять же, мы раз за разом говорим, вот если мы примем правду о том, что происходит, мы получим очень хороший шанс на то, чтобы спасти нашу страну и спасти будущее.
7: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Спасибо.
6: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
9: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам, Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен, ищешь тут и там, снова просишь телефон. Но я тебе не дам. И так просто
8: навсегда.
9: Пульса.
8: Вот эта песня. Вот это текст.
9: Это хит.
8: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
10: Бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя убийство многодетного отца с дочерью в Геническом районе Херсонской области дроном ВСУ. Отец многодетной семьи Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли при атаке беспилотника ВСУ, сообщил ранее глава региона Владимир Сальдо. Трагедия произошла утром в четверг около Рыкова в Геническом округе, где украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, сообщает «Атлантик» со ссылкой на двух представителей американской администрации. По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте с Ираном до выборов. Масштабы цели потенциальных ударов все еще обсуждаются. План разрабатывает Центральное командование США. Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщает брюссельский портал «Репортер». Будапешт блокировал решение с лета, требуя от Киева принять законодательство, регулирующее права национальных меньшинств в сфере образования.
2: Об образовании.
10: Ни одна страна с развитой системой образования не отказалась от экзаменов, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Так он прокомментировал периодически выдвигаемые предложения об отмене ЕГЭ и проверочных работ. Глава Рособорнадзора напомнил об истории оценочных процедур в СССР и России. Опыты с отменой контрольных работ и экзаменов вели к деградации системы образования, когда требовалось массово подготовить квалифицированные кадры для промышленности. Оценка знаний возвращалась и приводила к росту уровня подготовки выпускников.
2: Обо всем.
10: Британский путешественник в одиночку пересек два океана на веслах. 54-летний бывший морской пехотинец Дэйв Белл закончил свой одиночный переход на веслах через Тихие Индийские океаны. Он преодолел около 29 тысяч километров за 327 дней и 16 часов. За это время путешественник ни разу не сходил на сушу. Белл переплывал океаны на 8-метровой карбоновой лодке. Чтобы установить новый мировой рекорд, мужчине нельзя было сходить на берег и получать физическую помощь от людей. Для достижения цели британец греб по 12 часов в день. Одновременно с этим он отвечал за навигацию, готовил себе еду и ремонтировал лодку, если того требовали обстоятельства. И о погоде в эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 12, плюс 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Будет. Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Начинаем наш эфир. Иван Панкин в студии. Тему прямо сейчас называю. у супругов бюджет должен быть общим или раздельным? Как вы считаете, дорогие друзья? Делитесь своими соображениями, ну и своим опытом, разумеется. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и про заначки от супруга тоже можно поговорить отдельно. 8 800 200 ровно 9702, еще раз, телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Вован и Галибри на радио «Комсомольская правда». Бюджет у супругов должен быть общим или раздельным. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В 2023 году проводился опрос. Опрос «Росгострах жизни банк Открытие» его проводили. И выяснилось, что большинство российских семей ведут общий семейный бюджет, а около половины из них откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Ну вот, большинство. Да, но ведь не все такие, правда ведь. Ну и про заначки, вот я говорю, там есть отдельные моменты. Если у вас какие-то отдельные деньги от супруга, о которых супруга не подозревают. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Ростова, здравствуйте, вы первый. Пожалуйста.
1: Прекрасно, прекрасно. Всегда вас слушаю. Классно ведете. Спасибо. Все. Вот. Я считаю, мы с женой живем уже почти 30 лет. Мое мнение такое. У мужчины немножко должно быть своего, а вообще бюджет должен быть один и тот же. А вообще, как по прошествии лет, считаю, что, ну, когда-то в молодости я думал, что я должен все я. А потом посмотрел, ну, как-то у меня плохо получается.
0: А у жены лучше получается, да, допустим?
1: Да. Понятно. Я так считаю.
0: Ну, правильно, да. Если у жены неплохо получается, то почему бы ей не поучаствовать в зарабатывании денег, да? А то странно получается. Значит, деньги мужа – это общие деньги, а деньги жены – это ее деньги. 8 800 200 ровно 9702. Звоните далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Людмила из Пятигорска, пожалуйста. Людмила, здравствуйте, пожалуйста.
2: А я считаю, что деньги должны быть у каждого свои, обязательно. И общие можно тоже иметь.
0: Но главное, это свои, я правильно понимаю?
2: Ну, потому что муж не должен контролировать каждую копейку, куда тратит жена, и жена также не должна мужу ставить преграды, это себе не покупай.
0: Ну, а как же общие расходы? Как распределить то, за что должен платить?
2: И в общие тоже можно кидать.
0: А, понятно.
2: А там уже договариваться, кто за что платит.
0: Ясно. Ну вот. Муж в основном платит тоже еще. Спасибо.
2: Ну, по-разному, кстати, бывает.
0: Даже не знаю.
2: Женщина за все платит.
0: Не знаю таких примеров, не сталкивался.
2: Да.
0: Да, спасибо. Далее одно мгновение, и к нам присоединяется сейчас Елена из Хабаровска. Прошу вас.
3: Я хочу сказать, что вот только что развелась моя племянница с мужем, красавица и умница с высшим образованием. И как раз вот этот вот бюджет, который они вели раздельно, точнее этого хотел муж, вот, и при этом многие заботы о квартире, о быте вешал именно на свою жену. Так она купила телевизор, кроме того, что они вместе в ипотеке состояли. Взяла кредит на окна 200 тысяч, чтобы ставить новые окна. Ну, а он, значит, он от нее требовал все отчеты, сколько она потратила там парикмахерской, ну и так далее. Что, понимаете, сами говорит о какой-то мелочности, наверное, и педантичности характера. И вот оказалось, когда она ездила в командировке, вот, от работы, то он крутил романы, и не просто крутил романы, а просто-напросто покупал себе проституток. Вот. И, соответственно, совершенно случайно узнав об этом, она с ним развелась тут же. Так вот, он даже хотел забрать себе телевизор, который она купила в квартиру на свои деньги наличные. И вот именно этот вот бюджет раздельный, он вот стал после развода вот с таким камнем преткновения даже. То есть вы поняли, что он хотел себе все буквально забрать. Вот. Так что раздельный бюджет, он не ведет ни к чему хорошему. Конечно, каждый может оставить себе деньги на что-то. Вот. Но так, чтобы, значит, вот полностью как-то делить вот так вот в семье на себя и тебя, как говорится, это, конечно, неприемлемо.
0: Угу, хорошо, принимается, спасибо. Хотя история, конечно, шокирующая. Вячеслав, Москва. Да. Ну, говорите, да, дозвонились,
4: вот
0: говорите.
4: Я бы хотел вам сказать, что общий бюджет на все основные расходы должен быть обязательно. Вот. А вот эти на мелкие расходы, это совсем другая история. Вот каждый имеет право на свое обязательно. Вот. Потому что под общим контролем в семье должна быть все-таки вот сумма основная, которая говорит о том, что люди могут оба решать вопросы о крупных покупках.
0: Угу, это хорошо.
4: Обязательно. Иначе получается, если у каждого свой бюджет, то у каждого какие-то свои будут тайны. Значит, свой бюджет, кто-то кому-то что-то не доверяет. Ну, понимаете, да? Живут в общей квартире. Квартира, может, предположим, мужа или жены, или что-то еще. И если этой открытости нет, то семья потом все равно распадется. В любом случае. Хоть через год, хоть через 5, хоть через 20.
0: Ну, через 20 уже не считается, знаете ли. 20 лет вместе прожили. Срок все-таки. Спасибо. Не всем же жить, знаете, до старости вместе. Василий, Екатеринбург. Здравствуйте.
5: Иван, добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Как обычно, тема у вас хорошая.
0: Спасибо.
5: Ну, смотрите, собственный пример, да. У нас с женой бюджеты, можно назвать, раздельно. Я даже не знаю, вот как мы с ней начали жить 20
0: раздельный.
5: Лет назад.
0: Раздельный, я правильно, да?
5: Раздельный, да. Сколько она зарабатывает, я вообще даже не знаю. И даже
0: а сколько вы зарабатываете, она знает?
5: Она тоже не знает, потому что мы вот как начали жить, да, и вот как у меня с начала 2000-х пошел кураж, то есть все, ну, работа, я что, грузоперевозки там... Одна машина, вторая, одна квартира, вторая, третья. Она просто не понимает, что творится, как бы. Ну, поперла, как говорится, волна. И вот так вот мы живем на протяжении уже вот этих 20 с лишним лет. Она покупает, конечно, домой там, ну, хлеб, молоко такое там, ну, постельное что-то там. А уже такие крупные покупки, как бы это. Надо купить это, бах, купили.
0: Там, купили, ну, то есть, или бы... купил? Кто купил-то?
5: Я покупаю, все, да, то есть я даже от нее никогда там ни копейки не спрошу денег, там, сколько надо, Наташа, денег, там, столько, на, все. И как бы, ну, как говорится, ну, если идет работа, мазь прет, ну, какие там могут быть раздельные бюджеты, не раздельные. Uh-huh. А если уже, когда, как говорится, там с копейки на копейку перебивается, ну, там, что кроить-то уже, то там надо как-то все совместно. А так, если мужик зарабатывает, что там от бабы, какие там, ну, сколько она зарабатывает, 50, 60, 70, ну, разве это пересадить деньги? Ну, пускай она пользуется там на свою красоту, там, на свои смотки. Угу. Ну, домой покупает, конечно. А так вот, ну, вот такой порядок у нас в жизни. И у друзей, в принципе, такой же.
0: Отлично. Спасибо. Так, сколько у нас там осталось в секундах? А, ну, вот 40, уже не успеем никого послушать в этом блоке. Однако в следующем с удовольствием, друзья. У супругов должен быть общий бюджет или раздельный. Тема эфира сегодня такая. Звоните 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем ваши истории. И вот в продолжении того вопроса, который я обозначал в начале блока, четверть опрошенных вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 6% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно. Но это вот опрос, что думают люди, которые слушают радио «Комсомольская правда», мы узнаем позже, после перерыва. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Николай Межевич о словах эстонских подростков об уничтожении России. социологии, особенно в социологии международных отношений, абсолютно известно, доказано, что, например, жителю Папуа Новой Гвинеи интересны соседствующие страны и с точки зрения дружбы, и с точки зрения вражды. Если вам вдруг приносят данные социологического вопроса, что жители Папуа Новой Гвинеи хотят снести с лица земли Эстонию, значит, тут какая-то техническая ошибка. Они даже не знают о ее существовании. В Эстонии, ну, скажем так, 90% населения просыпается, проходит рабочий день, обедает, ужинает, ложится спать. С мыслью о России, да, антироссийские настроения культивируются, ну, так, в принципе, лет так 800, с небольшими паузами. Нам, конечно, из этого не следует занимать симметричную позицию. В конце концов, буйно помешанного вовсе не обязательно подвергать каким-то мерам аналогичным, которые он хочет сделать в отношении вас. Достаточно просто изолировать. В этом смысле Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно. Но и как враг перед нами случай, когда, ну, скажем так, люди переоценивают собственные возможности.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Общий или раздельный бюджет должен быть у супругов. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Виталий, Ставрополь, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван. Бюджет, конечно же, должен быть общим. Вот у нас в семье общий бюджет. Никогда даже не возникало вопроса, что там что-то у меня, что-то у нее. Но это тут опять же, знаете, какой еще вопрос? Сейчас кредитные карточки. Вот у жены кредитная карточка, у меня кредитная карточка. Сколько там она тратит, сколько я трачу в конце месяца там. Она говорит, вот нужно закрыть столько-то, дай мне столько денег. Вот я дал. Или она сама взяла там. Перевела с моей карточки себе. Ну, как-то вот так.
0: Хорошо, понятно. Спасибо. Далее. Сейчас послушаем мы Дениса. Денис из Воронежа, да? Да, Денис, говорите. Денис.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван. Конечно, должен общий бюджет быть. Вот. Уже с 8 года с женой живу. Но я просто не понимаю раздельный бюджет. Просто что от кого скрывать? Ну, как по мне общее. И еще один моментик, пожалуйста. Вот женщина звонила с племянницей.
0: Так.
11: Вот. Мне хотелось бы услышать бы версию мужчины, потому что, на мой взгляд, просто какой-то нагон идет по мужчину. Вот.
0: А вы думаете, мне тоже хочется услышать все стороны, но вы думаете, что нет на свете подлецов мужиков? И только
11: есть,
0: значит.
11: Есть.
0: Ну вот, да. Нет, хотя многие мужики, конечно, страдают от произвола женщин, безусловно. Да, я вот сейчас знаю несколько вот таких примеров, когда не дают видеться с детьми. Ну, это есть, да, конечно, такое. Да, есть, безусловно. Спасибо, спасибо. Далее. Наталья из Челябинска. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Вы знаете, изначально, когда мы начали жить с мужем, у нас бюджет был общий.
0: А это когда было? Потом... Давно? Сколько вы живете вместе?
12: Ну, это было уже более 20 лет назад.
0: Так.
12: Вот. Бюджет был общий, он приносил мне всю зарплату, но я поняла, что я не вывожу всю экономику своей семьи. То есть мне каждый месяц почему-то не хватало денег до зарплаты. И в один определенный момент я просто предложила мужу. Я говорю, давай будем складываться на питание определенную сумму. Ты со своей зарплаты, я со своей зарплаты. А все остальное, что остается, это будут деньги лично каждого. И нас эта ситуация замечательно, прекрасно устраивает. Если нам нужны будут какие-то крупные покупки домой, мы, конечно, садимся и обсуждаем, можем ли мы купить это или нет. Если кому-то нужны деньги на лечение, мы также садимся и обсуждаем, что мы можем там, с каждой со своей стороны, что может сколько вложить вот во все наши хотелки.
0: Ну, и вот поедете прекрасно на отдых, допустим, за границу. Путевка стоит несколько сотен тысяч. Кто платит за это в вашей семье?
12: Мы будем складываться вместе.
0: Угу, все понятно. Спасибо. Складываться. Ясно. Далее. Одно мгновение. Игорь из Москвы. Прошу вас.
13: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Расскажу, Иван, две модели, которые, так скажем, на себе опробовал. Я два раза женат. Значит, первый раз...
0: Подождите, у вас с первой женой была одна модель, со второй женой вторая модель. Я правильно понимаю? Ясно, да, рассказывайте.
13: Да. Вот, значит, первая модель, где муж добытчик в семье, где вся зарплата действительно там отдавалась жене, немножко оставалось на бензин, там, на... там, еду и так далее, как бы на работе, да. Uh-huh. А вторая, значит, эта модель не то, что потерпела крах, ну, разошлись там по другим причинам. Значит, вторая модель, где, как вот, супруга зарабатывает сильно больше, чем я. Ну, знаете, женщины бывают успешными.
0: Бывают, конечно. Так-так.
13: Вот, uh-huh. Да, вот. И как раз вот модели с предыдущим оратором, где, можно сказать, у каждого свой бюджет, но есть общий счет, куда мы, допустим, на ту же еду, да, определенную сумму в месяц перечисляем, и с нее, соответственно, часть бюджета тратится. Да, а вторая, крупные какие-то покупки, путешествия, опять же, это совместно там 50 на 50, либо там 60 на 40 в разных пропорциях.
0: От того, а 60 кто платит? Супруга, которая зарабатывает больше, или вы все-таки?
13: Ну, по-всякому бывает. Угу. Да. Иногда так, иногда так. Допустим, если мы говорим о там, не знаю, о какой-то поездке, там, как мой подарок там, на день рождения, да.
0: Ну, это вы то, платите, конечно.
13: Конечно, большую часть, да, да, естественно, да. Вот. Так что вот такие две модели. Каждый имеет право существовать.
0: Я понял. Вы вот в ресторан идете. Кто платит за счет?
13: Я.
0: Все, все. Вопросов больше не имеем. Спасибо. Спасибо. Далее. Иван, Нижний Новгород. Здравствуйте.
14: Привет, страна. У нас проблем никакой никогда не возникало. Но сбережения, часть сбережений у супруги на сберкнижке. Я очень много трачу. Остальное как-то... Деньги стоят на карточке у нее, у меня на карточке. Ну и дома лежат в одном месте. Если нужна наличность, мы берем как-то и не отчитываемся перед друг другом. Претензий друг другу не предъявляем. Как-то так вот на протяжении 50 лет живем.
0: Ничего себе. Поздравляем. 50 лет срок все-таки. Спасибо, спасибо. Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина. Сегодня дамы звонят. Это очень приятно, когда дамы звонят. Здрасте, Ирина, говорите.
15: Здравствуйте, спасибо.
0: Да, пожалуйста.
15: У меня ситуация следующая. Мы взрослые люди, у нас уже не по первому браку, соответственно, у каждого есть свои дети, свои наследники. Вот, у нас бюджет, ну, можно сказать, раздельный, но на основные какие-то затраты, естественно, мы складываемся со своих доходов. Вот, но покупки каких-то крупных, какие-то крупные покупки у нас у каждого свои. Например, там в наследство от родителей досталась мне квартира, я что-то там, часть квартиры продала, вернее, досталась часть квартиры. На эти деньги я могу купить себе что-то, какую-то недвижку, машину, это будет лично мое, у нас брачный договор. И, соответственно, наследниками будут мои дети. То же самое имеет право сделать мой супруг. Наследниками его имущества будут его дети.
0: Но мы, а дети с вами живут? Уточните,
15: нет,
0: пожалуйста.
15: Нет, у каждого свои дети. Они уже взрослые, они живут поврось.
0: Все понятно.
15: Нам уже по 60 лет, соответственно, у нас... Вот
0: такая ситуация. И у вас брачный договор, да? У вас брачный договор.
15: Да, у нас брачный договор, и все без обид, совершенно нормально.
0: А вы когда его составили? Сколько лет назад? Скажите, пожалуйста.
15: Мы в браке 10 лет и составили этот договор, ну, практически сразу, просто когда там наследство одному из нас досталось от родителей, ну, решили вот так.
0: Все понятно, спасибо. Просто тогда вот как раз только-только тренд на брачный договор набирал в России, и вы как раз в тренд попали, получается. Спасибо большое. Да, вообще мудрое решение, конечно. Далее. Николай из Балашихи. Кстати, про брачный договор мы с вами где-то, ну, правда, давно, может быть, повторим, как-нибудь общались. Здравствуйте, Николай, говорите, пожалуйста.
16: Приветствую. Живу с супругой уже 26 лет. Вот. У нас двое сыновей, один взрослый, другой помладше. Считаю, что бюджет должен быть один, так как формируется все семейное состояние и траты, и то же самое. Но должно быть немножко у каждого оставаться на свои какие-то моменты. Я считаю, что это должно быть так.
0: Угу. А сколько процентов от зарплаты вы оставляете себе?
16: Ну, примерно 30%.
0: Неплохо так, неплохо. Спасибо. Но... Вы хорошо зарабатываете, я так понимаю, что 30% себе только оставляете. Да. Спасибо, спасибо. Даль. Владимир, Новосибирск. Здрасте.
17: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
17: Ну, не совсем как бы корректно у вас поставлено.
0: Думаете, да? Некорректно, того, ясно.
17: Кто должен, мужчина?
0: Вы поставьте женщина, корректно, пожалуйста, вопрос. Давайте.
17: Это все зависит не от половых признаков членов семьи, а от того, у кого более правильные бухгалтерские способности. Вот я пробовал разные варианты со своей супругой, и мы остановились на таком. Я трачу все, что нужно там по хозяйству, быту, еда и т.д. и т.п., она все тратит на себя, но с меня никаких этих покупок, сапоги, пальто не исходит. То есть все, что она хочет купить себе, она покупает со своей зарплаты, с меня только подарки на женские праздники, там, понятное дело, цветы и так далее.
0: Как у вас все отрегулировано-то? Я так не понял, в чем некорректность вопроса. Но это ладно, уже выяснять не будем, тратить эфирное время. Спасибо. Далее. Александр из Воронежа. Ты вот понял, спрашиваю, коллеги? Нет, он тоже не понял. Александр, алло. Говорите, пожалуйста.
18: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
18: Вот в браке уже 12 лет. Поначалу у нас был общий бюджет. Ну, не знаю, где-то половина срока мы прожили с общим бюджетом, пока не дошло дело до покупки квартиры. Так. У меня заработки были небольшие, а у жены родственников побольше. В общем, они по сусекам нашкребли, надо было расширяться, двое детей. Угу. Мы жили в однушке, надо было трешку покупать. В общем, они могли позволить купить квартиру, я не мог туда вложиться. Так. Но в итоге, короче, пришли к мнению, что надо заключать брачный договор, потому что было опасение, что вдруг я потом эту квартиру отберу.
0: Так.
18: В общем, заключили брачный договор, и с этого пошло потом все по-другому, значит. У каждого появились свои собственные деньги, и мы пришли к выводу, что надо делать один общий бюджет. У меня появилась нормальная работа, я стал зарабатывать тоже. И, значит, мы скидываемся вот именно по Воронежу. Нам нужно, например, на семью от 60 до 80 тысяч в месяц.
0: Давайте паузу сделаем.
6: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
20: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
19: Киевский режим устроил в Алешках Херсонской области средневековую блокаду современными методами, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду, сказал он. Это такая средневековая блокада современными методами. Из города Алешки можно только выйти пешком, петляя между пролетающими дронами и перебегая от дерева к дереву, сказал Мирошник в интервью политическому обозревателю Аббасу Джуми. В Киеве заявляют, что сбрасывают жителям Алешек гуманитарную помощь с дронов, но никто в городе ее не видел, отметил посол. Сам Мирошник был в Алешках и наблюдал последствия налета украинских дронов на городской рынок. ВСУ бомбили его несколько часов, нанося удары по каждому, кто высовывался из-под укрытия. Тогда погибли 7 человек, и более 20 пострадали, рассказал дипломат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вооруженные силы нашей страны делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешке в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать этим поставкам.
6: О протестах.
19: Школьные протесты во Франции перекинулись на Италию. В Риме и Турине подростки захватили 6 учебных заведений. Собственный корреспондент комсомолки отправился в захваченный накануне лицей итальянской столицы. Откуда все и началось? Эта школа с научным уклоном считается престижной и входит в четверку лучших. Там учатся римляне в третьем или в четвертом поколении, а мигрантов можно пересчитать по пальцам одной руки. Там рассказали, что это только начало, протестуют против правительства Мелони. Она проводит политику только для правящего класса, который хочет войны.
6: О погоде.
19: Синоптики назвали самый теплый день в московском регионе на этой неделе. Это будет пятница. 9 октября столбики термометров дотянутся до отметки плюс 18. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, подчеркнув, что и в остальные дни температура будет превышать норму. Она рассказала, что уже в субботу температура понизится до плюс 13. В целом, по словам синоптика, погода в московском регионе на этой неделе по октябрьским меркам будет теплой. Сильных дождей не ожидается. В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля. Завтра днем будет 12-14 градусов со знаком плюс, и синоптики обещают осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11 градусов без осадков. Завтра днем будет плюс 11, плюс 13. Дождей также не предвидится.
6: О валютах.
19: Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 48 копеек. Евро стоит 96 рублей 33 копейки. Курс юаня 12 рублей и 75 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
6: Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. У супругов бюджет должен быть общим или раздельным? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем слушать Александра из Воронежа. Александр. Так, да. Значит, надо было расширяться. Жена вместе с родственниками купили квартиру побольше. Вы не вкладывались, потом начали больше зарабатывать. И сейчас у вас бюджет какой?
1: Да, мы, значит, пришли к выводу, что мы разделили бюджет. У каждого свои деньги. Общий бюджет у нас, естественно, существует, потому что есть дети и общий быт. И, соответственно, нам вот необходимо, ну, в районе 80 тысяч рублей на месяц, которые мы скидываемся на общую карту. И, ну, карта раздвоена, один общий счет. И, в общем, вот так пользуемся, и целых всех все устраивает. В том числе она
18: то есть, как сказать, не просто общий бюджет, то есть каждый заботится о себе сам. Ей нужно покрасить волосы, она идет красить волосы за свои деньги. Мне нужно на рыбалку, я еду на рыбалку за свои деньги. То есть у каждого свое есть, и свое, и что-то общее. То есть даже вплоть до того, что здоровье. Да, у каждого свое здоровье. Кто-то зимой ходит без шапки и здоровье не бережет, соответственно, он должен сам себе тогда оплачивать это лечение. То есть, ну, вот таким образом мы пришли к выводу, что это естественно и нормально.
0: Какой необычный, понимаете, подход у вас. Подождите, но какие-то покупки все-таки муж должен совершать в семье, например, в независимости. Знаете, ну вот смотрите, давайте модель свою. Я не люблю собственный пример приводить, но в данном случае приведу. В силу того, что моя жена в декрете, ну, она до этого, да, ладно, работала там на одном телеканале, не будем его называть, нормально зарабатывала, но и тогда, в общем, кормильцем семьи был я. Я все покупал. Ну, какие-то деньги на красоту, конечно. В принципе, у нее были деньги, и, в общем, она тратила. И меня не волновало, есть у нее деньги, нет, в смысле, потому что всем обеспечено. За счет меня. Еще раз, я люблю повторять эту фразу, я не миллионер, но как-то вот у нас так устроено. И, соответственно, я себе не представляю, как эта жена сама по себе, она себе, значит, все покупает или что-то покупает, чем-то занимаюсь я. То есть, что скрепляет тогда семейный союз, если нет внимания мужа, а покупки один из механизмов, скажем так, скрепления семьи, я так выражусь, то вот этот момент для меня остается все-таки неясным, если честно.
18: Ну, это, мне кажется, стереотип, который выработался каким-то образом. Не могу сказать, что муж, если обеспечивает жену, то значит, семья этим скрепляется. У нас взаимоотношения достаточно уважительные, доброжелательность, симпатия есть, любовь. Я не скажу, что она существует вот у нас в наших отношениях, но вот нас устраивает, как сказать, мы открыты полностью, мы ни от кого ничего не скрываем, мы обсуждаем все психологические проблемы. То есть она хорошо зарабатывает, я сейчас хорошо зарабатываю. Почему я, например, должен, если она хорошо зарабатывает, почему я должен ее обеспечивать еще ее хотелки, условно говоря, да?
0: Да нет, я вас, в общем, к этому не призывал, а вопрос стоял про другое. Вопрос заключается в том, вы, ну, как-то радуете жену время от времени какими-то покупками необычными.
18: Ну, это только покупки, если, ну, праздники, либо я вот, ну, в хорошем настроении что-то вот решил там, ну, от себя. Она там что-то хотела там очень, у нее это нет возможности выбрать, получить там или что-то еще. Но я, естественно, ну, пойду навстречу, добавлю там или уделю время свое там, все брошу, сделаю для нее. Ну, то есть так-то у нас компромиссы существуют, естественно. Угу. Не то, что там ты по себе, ты себе тарелку борща налил и все, и сидишь там молча ешь. Нет, она и приготовит покушать. Я принесу, я съезжу. У нее машины нет, у меня есть машина. Я везде проеду, все соберу, и еду, и там, и в город другой съезжу. То есть я как бы мотаюсь, такие мужские дела делаю. Она делает все женские дела по дому.
0: А ну, машины у нее нет, она водит или, в принципе...
18: Нет, она не водит,
0: она не
18: машину,
0: водит. Поэтому машины нет. Ага. Ясно, да. Ясно. Ага. Все, спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Очень интересно. Далее... Денис, Краснодар, пожалуйста.
2: Многим, которые рассказывали свои истории, мы, конечно, с женой, мы еще и молодые, и 8 лет в браке.
0: Молодые, насколько молодые? Меня... По сравнению с кем?
2: Ей 26, так. Мне 33.
0: Так, ага. Продолжайте.
2: И очень удивляюсь, у меня в моем понимании, что все-таки есть какой-то глава семьи, так, который держит бюджет, который расходует все крупные покупки.
0: Это стереотипы.
2: Да, они согласовываются. Вот,
0: как прошлый оратор сказал, это стереотипы все. Да, ну продолжайте.
2: Но мы живем комфортно, она получает свою зарплату, у нее нерегулярные зарплаты, она там раз в 3-4 месяца может получить, ну, нормальную сумму, там 200-300 тысяч.
0: Угу.
2: Вот. Она... В принципе, если планируется какой-нибудь подарок ребенку, ну, детям, либо мне, она что-то может отложить. Но все деньги она отдает мне. Часть я уложу ей на карточку, сейчас как все держат на этих ежедневных вкладах или где-то. Она ими распоряжается, тратит куда хочет. Она там пойдет, маникюр себе сделает, покупки, продукты делает. Но никогда я не спрошу там... Она приходит и говорит, я купила то-то, то-то, я потратила туда-то, туда-то. Они сначала звонят, говорит, мне надо пойти купить продукты. Или дай мне денег половину, чтобы я пошла купила продукты. Это как-то все-таки...

0: Потому что она рядом, такое часто бывает. У нас, значит, одни слушатели, когда жена рядом, немножко по-другому разговаривают в эфире, да.
1: Пригляд это действительно есть. Вот рассказал, как есть.
0: Я понял.
1: И для меня вот, я всегда просто несколько лет удивляюсь, как живет моя сестра, и вот услышал эту тематику, и для меня прям это затронуло. Потому что мы не понимаем, почему они так живут, а они удивляются, как мы так живем.
0: Угу. Ну, да, все живут по-разному, видите. Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Да, очень интересно. Ну, вот и я также. У меня, видите, тоже старомодный подход. Может, и неправильный, кстати говоря, кто знает. Далее. Дмитрий из Воронежа. Теперь вы, пожалуйста. Дмитрий, доброго. Говорите. Да, слушаем вас. Здрасте.
2: Да, здравствуйте. У нас с женой 13 лет в браке, у нас тоже бюджет общий, он полностью общий, то есть у меня открыт счет в банке, к нему подключены мой телефон, жены телефон, карточками мы не пользуемся, все, оплата по телефону, с наличкой тоже не пользуемся, то есть все деньги, доступ ко всем деньгам у нас есть всегда. А вот внутри уже предложение распределяет супруга как-то, ну, повелось так. То есть, что оставить на ежедневное питание, что перевести там на вклад, что там заначку. А полностью все деньги, откуда бы они ни приходили, там, она у меня в декрете долго провела, потому что трое детей. Недавно только вышла на работу, но вот свою зарплату тоже кидает туда. Детские, которые приходят, на ребенка-инвалида пенсия тоже приходит все туда. Ну, отдельно у ребенка, конечно, тоже свой счет есть, где откуда тратится все на лечение и прочее. Но вот в любой момент у нас доступ ко всем деньгам есть, все видит. Каждый из нас, кто куда сколько потратил и так далее.
0: То есть вы, если вы тратите на обед, жена это видит, да, в режиме реального времени?
2: Да, да. Угу. Абсолютно все расходы, все мы видим, все отслеживаем.
0: Ну, то есть шагу в сторону не сделать, да, без контроля. Вас этот контроль не смущает, скажите, пожалуйста, а? Что, ну, вот вы идете, допустим, по улице, да, душа просит там зайти, вы видите, место вам понравилось, ресторан какой-то. Ну, просто вот еще раз, душа попросила зайти там тартар съесть, кофе попить. Жена увидит, ну, и, наверное, что-нибудь доскажет по этому поводу. У вас вот такой...
2: Вообще ничего, абсолютно нет. У нас полная свобода в этом плане. Каждый на себя берет все, что нужно. Ну, как-то повелось так, что все равно даже вот супруга, грубо говоря, не то, что отпрашивается, просто в курс дела вводит, допустим, там, ну, я там на ножки пойду, мне нужно на ножки, или там, а можно я куплю себе там то-то, то-то, хотя она прекрасно знает, что вот мне деньги, и все это видно, бери, пожалуйста, но вот все равно мы друг другу как-то не то, что отчитываемся, но... Ради приличия, так
0: сказать. Все понятно, все понятно. Спасибо большое, спасибо. Да. Светлана из Москвы. Далее, прошу вас.
3: У меня такое понимание, что если семейный бюджет, то он совместный. Если бюджет не совместный, то он уже не семейный, это уже как сожительство получается. Потому что ситуации разные в жизни бывают. То есть вот, ну, мы с мужем 33 года вместе живем. За это время у мужа было 2 инсульта. И, соответственно, в это время он не работал. То есть если бы у нас был раздельный бюджет, на что бы он жил, то есть непонятно. Я, соответственно, 3 раза была в декрете на 2 детей. То есть тоже, если бы у нас был раздельный бюджет, на что бы я жила, пока была в декрете. То есть я считаю, что если семья, то бюджет должен быть совместным. Угу. Траты совместно обсуждаются, и все вместе тратится.
0: Все понятно, спасибо. Сколько у нас там в секундах осталось? А, ну вот, 30 секунд, друзья, перерыв. После перерыва вернемся и продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, бюджет должен быть общим или раздельным у семьи. Еще раз, звоните, звоните, звоните. 2 минуты, новости, рекламы, анонсы. Все, как всегда, после этого вернемся и продолжим этот замечательный разговор. Мне сегодня все нравится, отличные звонки, очень интересный поворот. Так что, пожалуйста, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сразу после перерыва ворвемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Скажите. сказано

0: На радио «Комсомольская правда».
1: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о подготовке к международным соревнованиям.
2: Разные времена, но задача всегда для нашей страны, считаю, как в СССР была, и сегодня победа. Тем более европейский континент. Ну, потому что если Европу проигрывать, мы тогда зачем идем на чемпионат мира? Там еще страны прибавляются. Для меня, вот как мы с моим тренером определили, и я сейчас говорю про себя, вот как для нас строилась иерархия этих соревнований. Кубок России, чемпионат России. Неважно, что я выиграю или проиграю. Это было главное опробование перед чемпионатом Европы. Новые комбинации, новая связка. Я должна посмотреть была, как я себя ощущаю при условии, что мандраж это наш спортивный сленг, волнение, психологически, давайте так назовем, справляешься и устойчив ко всем этим мандражам. Чемпионат Европы – это просто контрольная тренировка, где ты закрепляешь все то, что выявило ошибки на чемпионате России, Кубке России. Здесь ты их исправила, и это прям контрольная тренировка перед чемпионатом мира. Чемпионат мира – это соревнование. Контрольная тренировка перед Олимпийскими играми. Олимпийские игры – это мечта, где не должно быть ни осечек, никаких проблем. Всегда было три варианта комбинаций. Если идем ноздря в ноздрю, рискуем. Если я впереди, ну, идем спокойно, там, ту, которая надежна.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 7 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Общий или раздельный бюджет должен быть у супругов 8 800 200 ровно 9702. Видите, мнения разные сегодня. Да, 50 на 50, я бы так сказал. Далее у нас Людмила из Перми. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
4: Да, говорите.
5: Я с мужем прожила 42 года. У нас никогда не было такого, что это твои деньги, это мои деньги. У нас были общие деньги. Вот он такой у меня был человек. А что надо было, что-то нам надо было, мы решали вместе. Я считаю, что должны быть деньги, ну, общие для всех.
4: Спасибо. Все понятно, спасибо. Далее. Равиль из Казани. Говорите.
6: И тут вот женщина сказала, она прожила 42 года, все правильно сказала. Я проживу с женой 50 лет. Как это так можно? Значит, если кто-то раздельно держит, это значит, нет любви. Каждый боится чего-то. Чего бояться-то, я не пойму. Есть деньги, мы общие кладем в одно место и берешь сколько нужно. Никогда не интересовался, что она покупает, куда она идет, какие деньги тратит. Есть деньги, берешь. Нет денег, я ей говорю. Ну, нет денег, значит, нет денег.
4: Нет, подождите.
6: Должно быть общее.
4: Дала трещину ваша концепция в одном месте, как
6: Чего?
4: Минимум. Ну, вот лежит,
6: Каком?
4: Вы сказали, лежат деньги в одном месте. А если да. кто-то начнет брать больше и чаще из этого самого места, не возникает ли вопросов?
6: Я же еще раз говорю, общее, это значит, кто хочет, столько берет. Если так. мне нужно, я беру, я, ну, естественно, на обед я брал, как положено на обед кушать, на там по 100 рублей, допустим, в день. Она берет, ей нужно, допустим, идти там в косметику туда-сюда, покупает ей нижнее белье, я же ей не буду покупать, правильно? Неужели я буду считать, что она покупает? Нужно купить для дома что-то. Она говорит, покупает, показывает. Вот я купил это самое. Тебе нравится? Я говорю, нравится. И все на этом. Дело закончилось.
4: Да, но еще раз. Общий бюджет, да. вот это самое место, о котором вы говорите, общее, оно предполагает дисциплину. Если дисциплина вдруг дает сбой. Вы не услышали мой вопрос. Я об этом говорю. Понимаете? Если у вас не было такого опыта, это же не значит, что этого не может быть. Правда ведь?
6: Если человек, значит, не чист на руку, такое может быть. А если он чист на руку, никогда он такое себе не позволит. Ни она, ни он.
4: Ладно,
6: поэтому
4: спасибо.
6: Не надо
4: спасибо.
6: Делить,
4: я там, понял, я понял, не надо делить. Речь все-таки не об этом, но вот у некоторых, некоторые просто выходят из-под контроля. Некоторым не хватает денег из общего бюджета, понимаете? Они хотят больше, больше, больше, больше. Далее кто? Сергей Екатеринбург. Прошу вас, Сергей, говорите.
7: Мы с женой прожили, ну, живем 36 лет, у нас никогда не было общего бюджета. Она в плане финансов более успешная. И так получилось, я даже создавал условия, чтобы у нее какие-то работы были успехи. Ну, она не водит машину, я дети и дом, отраты, ну, все продукты, коммуналка, все это как бы я оплачивал, а что-то крупное, там, отдых, еще что-то, ну, больше процент оплаты. Это
4: то есть добытчик она. Вашей семье жена, я правильно понял, да?
7: Ну, да, угу. Да, как угу. бы.
4: Ну, поэтому в силу того, что у нее просто получается деньги зарабатывать лучше, чем у вас, она у вас и больше тратит.
7: Ну, да.
4: Угу.
7: Ну,
4: да. Все понятно. Спасибо большое. Да, иногда такое бывает, что вот у мужчины с зарабатыванием денег не очень получается. Да, есть такие примеры и у меня. Это не значит, что с ним что-то не так. Просто вот женщина, жена в данном случае более успешна по этой части. Далее. Дмитрий из Москвы, вы говорите, пожалуйста.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот противник общего бюджета. Я считаю, ну, деньги выделять нужно, там, женщина в декрете, все дела, там, может не хватать на какие-то вещи, это, безусловно, надо давать, но так, чтобы всю зарплату делить пополам, это очень вредная, так сказать, практика. У женщин нет верхнего потолка по расходам, и сколько денег не выделили, все
4: да,
8: потратят.
4: Да, все мало, да-да-да. Сказку о рыбаке и рыбке читали? Вот он, пожалуйста, да. Хочу быть
8: владельцем морской. Поэтому бюджет надо... Надо самому контролировать и строить, и все траты самому контролировать. Поэтому я так считаю.
4: Все, спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Краснодара.
9: Здравствуйте.
4: Да, говорите.
9: Ну, я не знаю, я против.
4: Так вы не знаете или вы против? Вот давайте определимся.
9: Раздельных бюджетов этих. Это такое, что... Лучше собрали, вон, лежит в шкатулке. Общий бюджет дома. Кто что хочет, тот берет. Кому надо, на что надо, и все. Вообще никаких проблем никогда нет.
4: Так мы узнали, что у вас деньги хранятся в шкатулке. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе.
9: Вообще никаких проблем никогда не было. Вот 15 лет мы с супругой живем. У нас даже дети знают, где лежат деньги, и они в любой момент берут.
4: И даже дети берут маме. Из этой самой шкатулки, да?
9: Ну, сообщат мне или маме, что мы взяли там столько-то, столько-то, и все. Надо какие-то, ну, чтобы мы потом не искали эти там, все, что они взяли. И вот так вообще, никаких вот этих скидываться, не скидываться. Это такой для меня дикая какая-то
4: обстановка,
9: когда люди скидываются на продукты. Это вообще ужас для меня.
4: Ага. Спасибо, спасибо, отлично. Александр из Москвы, здрасте.
10: Я прожил с женой 50 лет.
4: Так.
10: Вот, я хочу сказать, что бюджет, он должен быть немножко комбинирован. Где-то он общий, а где она может лапу здорово наложить, она сама меня даже против. Ограничен я.
4: Жена просит ограничить. Потрясающе.
10: И вот когда нужно что-то крупное, она... ко мне обращаются, и мы с ним вместе. Надо просто уважать друг друга. А деньги, это вот это как градусник. Она показывает, какая температура в семье у вашей. Вот прожив лет, мы пробовали и так, и эдак. По молодости я отдал зарплату, и трава не растет. А ведь это неправильно. Мужик, он должен постоянно, честно зарабатывать, трудом своим зарабатывать. Прибыль должен приносить дом. Если она еще приносит, ну, это просто прекрасно. У нас двое детей. Ну, вот дети уже большие, у них уже свои дети выросли. Но помогаем. Есть возможность, помогаем. Попросили, дадим. Но это безвозвратно. Если, ну,
4: как, ну, понятное дело, да, конечно.
10: Вот. Я хочу сказать, с собой деньги я не поберу. Мне 72 года. Вот. У меня было большое потрясение, я потерял зрение. Так моя жена мне сказала, даже не думай, мы как были с тобой по жизни, я твое зрение. Вот как такой женщине можно чем-то сказать?
4: Это правда, никак, абсолютно. Привет ей большое передавайте, святая женщина, да. Да еще и просит себя ограничивать. Потрясающе. Первый раз такое слышу. Волшебная история. Далее, вот, ну, Максим из Балашихи. Здравствуйте, у вас минута, уложитесь, пожалуйста.
11: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, да. Страна. С женой прожили, живем уже 25 плюс лет. Это бюджет всегда был в моих руках семейный, потому что женщина, конечно, ну, опять же, я в большинстве своем все-таки говорю о том, что они немножко неправильно его могут сформировать на семью, дети там и все остальное. Вопрос в чем? Что как бы была такая проблема о том, что ты мне не даешь денег, мне надо купить то-то, все-то. То есть, и вот это мне надоело, вот это кубышки, как люди говорят, вот это по старинке, по-советски, под матрасом. Я сделал так, я сделал кредитку тебе и мне, да, и мы пользуемся деньгами банка. Соответственно, все, вопрос закрыт.
4: А проценты вас не беспокоят, да, что приходится восполнять?
11: Нет, процентов так. Это кредитка та, которая, да, без процентов.
4: Так она же на 100 дней, кажется. Вот я в кредитках не разбираюсь, но,
11: да, по-моему. Да, совершенно верно. Надо будет дополнять эти вот 100 дней, сколько потратили, и потом дальше опять пользоваться своими же деньгами, которые
4: думают. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Большой перерыв.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.